0: Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: Об инфляции.
1: Минэкономразвитие ожидает ускорения инфляции при росте экономики, сказал в интервью СМИ глава ведомства Максим Решетников. Замедление инфляции – результат сбалансированной политики Банка России и правительства. При ускорении экономики мы не ожидаем ускорения инфляции, отметил министр. По его словам, задача правительства и Банка России – обеспечение сбалансированного роста. Он также отметил, что инфляция сейчас действительно устойчиво замедляется год к году 5,5% на 12 мая. Это ниже уровня конца прошлого года.
0: О золоте.
1: Стоимость июньского фьючерса на золото снизилась более чем на 1% на торгах Комекс. Впервые с 30 марта она опустилась ниже отметки $4,500 за тройскую унцию. По данным торговой площадки, на 4 часа 2 минуты по московскому времени стоимость драгметалла снижалась на 1,43% до $4,496.07 за унцию. Позднее снижение замедлилось, и фьючерс торговался на уровне $4,507 за тройскую унцию, что соответствует падению на 1,2%.
0: О расследованиях.
1: Минимум 10 новых предполагаемых жертв Джеффри Эпштейна обратились в прокуратуру Парижа, пишет Ле Фигаро. Парижская прокуратура начала масштабное расследование после изначальной публикации тысяч файлов Эпштейна, скандального финансиста-педофила. По словам прокурора Парижа, общее число обратившихся теперь составляет около 20 человек. Расследование находится на стадии сбора показаний и проверки данных. Потенциальные жертвы не были допрошены. Следствие изучает более 1,5 миллиона файлов из архивов. В 2019 году Эпштейн был обвинен в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних. Его задержали 6 июля 2019 года.
0: О русофобии.
1: Трехкратного чемпиона мира по хоккею, пятикратного обладателя Кубка Гагарина Дениса Зарипова внесли в базу экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса. Ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержку спецоперации. По той же причине в список попали трехкратный чемпион России по хоккею Алексей Чупин и нападающий трактора Александр Кадейкин. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юань 10 рублей 73 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
0: Запретных Милонов.
2: Виталий Валентинович в студии, радио «Комсомольская правда». Я приветствую вас, здравствуйте.
3: Здрасте, здрасте.
2: У нас с вами сегодня целый ряд, огромное количество многообразных тем, и международных, и российских, и даже,
3: ряд огромных тем.
2: Огромный ряд.
3: Сумасшедших
2: тем. Хорошо, слушайте, давайте начнем, на самом деле, с кажущейся небольшой темы. Я сейчас имею в виду Яну Ландратову, которая стала уполномоченной.
3: Небольшая тема, ничего себе. Омбудсмен всея нашей страны, Российской Федерации. Омбудсмен по правам человека, уполномоченный. Уполномоченная, или уполномоченный, как правильно?
2: Я бы сказала уполномоченная, но вы же боретесь с феминитивами, так что у вас все в мужском роде. Виталий, это ваша воспитанница непосредственно. В моем представлении она борец, борчиха, борцуха, как правильно скажем, с квадроберами. Это ее главное достоинство. Ну, в моем представлении.
3: Я не помню этого.
2: Она так яростно выступала против квадроберов. Мне кажется, именно Яны Ландратовой молитвами, так сказать, Россия спасена от этого чудовищного явления.
3: И вот просто тут квадроберы стали непопулярны, они утратили популярность, и мы тогда все говорили, что не обращайте внимания на эту экзотику, она настолько экзотична, что надоест сама по себе без борьбы с ней.
2: Мне кажется, что я на своей активностью
3: дала... Яна молодец.
2: Молодец, да. Потому что благодаря ей квадроберы перестали быть популярными. Она отвратила, так сказать, молодежь от этого пагубного явления. Ну, так или иначе. Скажите мне, Яна Лантратова, будучи вашей помощницей, какой была эта девочка Яна, что ныне выросла в такую величину общероссийскую?
3: Ну, Яна Лантратова была хорошим, активным членом молодой гвардии «Единой России». Поэтому, собственно говоря, мое взаимодействие с Яной Лантратовой, с другими людьми, оно базировалось на нашей такой вот внегласной договоренности с молодой гвардией, что самые активные и интересующиеся активисты, так сказать, члены молодой гвардии, они так или иначе вот взаимодействовали с законодательным собранием Санкт-Петербурга. И Яна в том числе. Но это было давно, это же было, там, я прошу прощения, 2010 год, по-моему, 2011, вот что-то такое.
2: Я вам больше того скажу, я помню, Яна журналистка еще в 2008-2007, она на MTV, там даже работала. Так вот, Виталий, я вообще, в принципе, у меня глобальный вопрос к вам относительно вообще омбудсмена, да, в нашем сегодняшнем, в нашей сегодняшней реальности. Кажется, что как будто вот Москалькова была, да, омбудсменом, а она был генерал полиции или милиции, да, она же, в общем, такой большой чин в силовых структурах была. Вот сейчас Яна Лантратова. Кажется, как будто вот люди, которые силовики изначально, вроде бы не очень склонны защищать права людей. Или как вам кажется?
3: Ну, Яна не силовик, не силовик.
2: Она не силовик, но давайте посмотрим, в общем, путь ее, опять же, восхождения к депутатству, например. Она с силовиками сильно дружила и сотрудничала с ними.
3: Не в курсе, нет, я не знаю.
2: Я вам как-нибудь расскажу вот во время рекламы, сообщу вам подробный личный путь, но так или иначе, вообще должен ли быть омбудсмен? Существует ли в общепринятом понятии вот права человека, которых надо защищать? У нас же такое свободное и демократичное государство.
3: Яна только начинает свой путь, поэтому мы желаем всяческих ей удач. Но я вам честно хочу сказать, после Москальковой задана очень высокая планка. И в каком плане? Что Москалькова, кстати, впервые как омбудсмен, она... Ну, действительно, стала серьезной фигурой в российской, на российской и международной политической сцене. И я честно могу сказать, что Москалькова с большим вниманием относилась к проблеме военнопленных. И я вот что есть, то есть. У меня много, вы знаете, обращений от людей, которые разыскивают своих близких, которые сейчас без вести пропавшие на СВО. И было несколько случаев, что люди подали в плен, и каждый раз мы взаимодействовали с Москальковой и с ее аппаратом очень эффективно. И каждый раз, в общем, делалось максимально все возможное, чтобы людей из плена достать. И самое интересное, что нам удавалось не только военнопленных доставать из плена, но также и гражданских лиц, которые были осуждены на Украине за по статьям, связанным с... Ну, так или иначе, с поддержкой Российской Федерации, и эти люди тоже приехали в Россию, поэтому, что касается Москальковой, несмотря на все скептические замечания от некоторых людей в ее адрес, когда она только начинала, я считаю, что Москалькова, как омбудсмен, действительно состоялась, и этот уровень надо, этот вес, который она взяла, надо Яне удержать, и это тяжело. Почему? Потому что вы представляете, с кем надо будет разговаривать? С откровенными головорезами из Украины.
2: А Москалькова прямо разговаривала с головорезами?
3: Она разговаривала со своим, так сказать, коллегой с территории Украины, из других государств. Нет, это серьезные разговоры, тяжелые. И там надо быть, безусловно, человеком, которого враг будет... Ну, не любить, конечно, но уважать как врага. И это, ну, понятно, что для переговоров выбираются очень сильные, харизматичные личности.
2: То есть я правильно вас поняла, что уполномоченный по правам человека сегодня это прежде всего человек, защищающий права военнослужащих?
3: Нет, я говорю об одной из граней работы омбудсмена, где требуются непростые качества хорошего правозащитника. А сверхординарные качества такого серьезного, волевого переговорщика, который готов вести сложный разговор не просто с оппонентом, а с вооруженным противником. И это тоже дорогого стоит. То есть я считаю, что омбудсмен по определению должен быть человеком, который готов будет обменять себя на кого-то. Ну вот если там заложники.
2: Это вы сейчас круто сказали. Это действительно было бы потрясающе, если бы мы видели омбудсменов такого качества. Я боюсь, что тут вы немножко даете, ну как бы, да... большой куш доверия госпожи Лантратовой, но бог ее знает, может быть, так оно и будет. Просто я подумала о том, что вот Яна Лантратова или, может быть, любимая нами с вами Мизулина, это очень хорошие кандидатуры на пост уполномоченного по правам человека именно с точки зрения запретительной функции. Вот и Лантратова с очень многими запретительными инициативами, да, выступала. Ну, Мизулина, мы уже знаем ее послужной список.
3: Ну, нет, на ваш взгляд, тут противоречия какого-то? Нет, Яна, как, безусловно, яркий представитель партии «Справедливая Россия», она действительно выделялась, хотя бы потому, что у «Справедливой России» тоже есть своя информационная квота по закону о равном доступе партии к эфиру. А поскольку в «Справедливой России», к сожалению, ничего плохого не хочу сказать про них, но там вообще нет ярких людей. Вообще.
2: Как вот Миронов?
3: Ну, Сергей Михайлович, ну, давайте так. Ну, Сергей Михайлович, мы его любим по-своему, как петербуржца. Но Сергей Михайлович все-таки, мне кажется, я не знаю, кстати, он пойдет на эти выборы или не пойдет.
2: Не знаю пока.
3: Вот, он все-таки, ну, человек в возрасте.
2: Ваша деликатность делает вам
3: вот,
2: честь.
3: В возрасте и не такой энергичный. Поэтому, естественно, что молодая, юная, симпатичная Яна, она выделялась на фоне некого вот определенного видеоряда «Справедливой России». Угу. Поэтому у нее была хорошая возможность для трибуны, поскольку «Справедливой России» же тоже надо было кого-то выдавать в эфир, ну, что-то делать. Потому что вот в «Единой России» нам
2: Мне
3: невозможно.
2: Мне кажется, очень красиво Миронов выступал против блокировок. Вы вспомните, это манера потрясающая. Это с Трампа он слезал, я так понимаю. Когда стоит спикер, за ним его команда плечом
3: а
2: к
3: это
2: плечу,
3: всегда.
2: Сурово глядя
3: а
2: в камеру.
3: А посмотрите, это все подходы в Думе, они происходят таким образом.
2: А это не выглядит безумием? Нет?
3: Знаете, я ни разу так не участвовал, поэтому я не могу это...
2: Вы никогда ни за кем не стояли
3: никогда,
2: с грозным взглядом?
3: Никогда.
2: Напрасно.
3: Никогда. Это ну, потому что стоять за кем-то... Ну, за кем стоять? За Владимиром Владимировичем, за Дмитрием Анатольевичем? Зачем им наша, так
2: за
3: сказать...
2: За Дмитрием Анатольевичем.
3: Зачем стоять?
2: Вот
3: они спокойно сами выступят, да. А вот стоять просто массовкой... Ну, я, опять же, я никого не осуждаю. Мне это неинтересно, да и, честно говоря, и не зовут тоже.
2: Поняла вас. Ладно, с Лантратовой будем ждать, собственно говоря, от нее прорывов. Еще одна важная тема, которая у нас с вами заявлена в анонсе, это фантастические сделки между Трампом и Си. Президент и товарищ, то есть главы двух мировых держав, схлестнулись, так сказать, и 36 фантастических сделок заключили. Что вы скажете по поводу этой встречи?
3: Есть одна проблема. Все, о чем ты договариваешься с американцами, это существует ровно до того момента, пока ты с ними сидишь за столом. Вот сколько договоренностей Трамп реально будет соблюдать как, к моменту, когда он нальет свой первый стакан коричневой газировки у себя в овальном кабинете, одному богу известно. Вот, сколько? Половина. Вот давайте так, можно поспорить, что на следующем эфире мы будем говорить, что больше половины того, о чем Трамп договорился с товарищем Си, Трамп, в общем, уже похоронил. Почему? Потому что, ну, я ничего не хочу сказать плохого, но иногда это мне, как человеку, ну, наивному романтику из Петербурга, Трамп иногда кажется, ну, чуть-чуть недоговороспособным. То есть он... Нет, знаете, в чем дело?
2: Подождите, вот о чем, что вам кажется относительно Трампа, мы обсудим буквально после рекламы, потому что я хочу еще немножко посидеть на этой прекрасной встрече двух глав держав. Мы говорим с Виталием Милоновым сегодня о самых актуальных российских и мировых проблемах. Вернемся через 2 минуты после рекламы, не уходите далеко.
0: Запретных Милонов.
4: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют

0: Перумов, писатель-фантаст. Слушайте радио «Комсомольская правда», это круто.
1: Запретных Милонов.
2: Мы продолжаем, и я все-таки хотела бы заострить внимание на переговорах Трампа и Си, потому что, ну, очень много шума вокруг этого всего. А в моем представлении, может, я ошибаюсь, поправьте меня, Трамп уехал ни с чем. То есть это оказались не переговоры, а 3 дня, блин. Ни с чем, нулевая эффективность, хотя Трамп восторженно ускакал оттуда. Ну, а Си так сдержанно что-то сказал, ну да, хорошо поговорили, типа, без скандалов.
3: А когда Трамп уезжал невосторженно? Вот ну, вы мне да. Он всегда в восторге. Мне напоминает, он иногда особенного человека.
2: Он совершенно особенный, это очевидно, извините.
3: Понимаете, причем это уже там восьмой класс, восьмая категория там. Ну, реально, Трамп не должен терять лица. Он никогда не может сказать, что ему... Он встретился с абсолютно покерфейсом Си. Обратите внимание, Трамп во время рукопожатия приветственного попытался, ну, об этом все писали, он пытался на себя чуть продернуть руку.
2: Да-да-да.
3: Си этого не дал сделать. И Трамп тогда, он... попытался психологический прием применить, как бы главенство, он прикрыл их рукопожатие своей ладонью.
2: Это его фишка, он часто так делает.
3: Да, своей ладонью, показывая, что он тут главный.
2: Да.
3: Но Си на него не стал смотреть, а посмотрел в сторону так, чтобы было понятно, что этот не китаец, странный не китаец тут делает вообще. Он что хочет показать? И Си показал лицо полное великого китайского достоинства. Просто драконы красные стали летать вокруг Си, вот, показывая абсолютное равнодушие и незаискивание. Посмотрите, Трамп привык, что к нему все эти гомункулы приезжают и так или иначе находится в каком-то зависимом, заискивающем, просительном положении. Он позволяет себе иногда кого-то отчитать, как Зеленского в первый раз, потом еще кого-то. А тут вообще, ну, надо понимать, Трампу, к сожалению, его советники, которые плохо знают Китай, не объяснили. Китай – это не страна в классическом географическом, политическом смысле этого слова.
2: Это центр мира.
3: Это цивилизация.
2: Да.
3: Это цивилизация, которая дышит воздухом тысячелетий. Понимаете, у них нефритовая армия. Так нельзя.
2: Да. Тут я с вами совершенно согласна.
3: Вот. Я абсолютно не пою дифирамбы Китаю. Китай – это страна себе на уме. Китай не дружит ни с кем.
2: Ничей не друг.
3: Он друг сам себе. Он друг своей великой цивилизации. Поэтому так нельзя. С ним можно с уважением. Вот разговор с уважением, с этикетом в духе восточной деспотии, это воспринимается, Этикет. Этикет маскирует дипломатическую прохладу. Такой этикет, он делает беседу, пускай даже сложную, приличной с виду. Трамп это не освоил. К сожалению, Трамп даже не... Это даже не ковбой в стиле Буша младшего или старшего. Это, ну, действительно такой вот человек из Лас-Вегаса, который совершенно... Это 100% не подходит этот ключик к китайскому замку. Так что обломался.
2: Слушайте, ну на самом деле, надо признать, что у Дональда это вообще второй заход. Ведь в свой первый срок он же ездил так же с Си разговаривать и что-то там пытался. В итоге все это закончилось усилением санкций со страшной силой. Но вот что я хотела еще уточнить у вас. Я так понимаю, что Трамп ведь он зачем ехал? Он хотел потребовать у Китая помощи с Ираном. Получил отлуп. Ну, очевидно совершенно, ни о чем не договорились. Пекин в свое время, в какой-то момент, хотел заручиться, ну, не поддержкой, а, по крайней мере, не заступничеством Америки за Тайвань.
3: По Тайваню, да.
2: Вот, тут тоже ничего не сложилось. То есть по нулям.
3: Товарищ Си, возможно, ожидал, что будет сделка. А как любит Трамп говорить, да, какой-то ситуация отхода
2: Америка,
3: от Ирана.
2: Америка, Китай, Тайвань, а Китай,
3: да,
2: Америка,
3: да,
2: Иран.
3: Да. А почему тогда нужно отступаться от

0: Ирана. Там, кроме всего прочего, я читал некоторых ленинградских журналистов-международников, кроме видимой части была еще и невидимая, ведь Китай – это очень далеко уже не только не Иран. Китай – это серьезное развитие в Африке. Угу. И Америка там просто стремительно теряет. Она и так мало-мало позиций, а сейчас их вообще не остается. Китай занимается абсолютно сумасшедшей экспансией в этот регион, в африканский. И Америка, я бы сказал, что Америка там вообще осталась не у дел, с ней разговаривать не о чем. И если с кем-то и разговаривать о тех местах, где Китай встречается с противодействием иной силы, я бы сказал, что нужно было встречаться с англичанами. Но англичане напрямую ни с кем никогда не встречаются, потому что они сыкливые саксы, и они подлые скоты. Вот. Поэтому с англичанами договариваться невозможно. Они боятся сказать правду, поэтому им можно только по жопе надавать, и тогда они поймут.
1: Давайте попытаемся вернуться в парламентское русло.
0: Нет, учитывая... так парламентское русло заключается в том, что на сегодняшний день существует два центра противостояния серьезного по линии Восток-Запад. Это, с одной стороны, Китай со своими, так сказать, спойлерами, сателлитами. С другой стороны, который расширяется на Ближний Восток, в Африку. С другой стороны, это британо-турецко-турецкая и плюс еще неожиданно украинский альянс. И на сегодняшний день Британия руководит, Турция является оператором. Хохлы на грязной работе. Это не фигура речи. Они действительно на грязную работу нанимаются. Грязная работа убит. Убийства, террористические акты и так далее. И вот сейчас мы видим по линии Восток-Запад это противостояние. Я обращаю внимание, например, то же самое Сомали. Сомали, бывшие Сомали, распавшие сейчас на Могадиши, там Сомалиленд и так далее, там Китай отстаивает свои интересы, американцев оттуда вышибли. И с другой стороны, англичане, турки и ЧВК из Украины.
1: Вот. Подождите, но у наших ЧВК в Африке тоже много.
0: Нет, у нас есть не ЧВК, у нас есть некий все-таки теперь уже не совсем частная военная компания, а некий проект государственный, африканский корпус.
1: Бывшие вагнеровцы.
0: Африканский корпус сейчас законтрактован Минобороны.
1: Бывшие вагнеровцы, бывшие Испаньола, вот это вот
0: нет,
1: все
0: Испаньола,
1: сейчас...
0: Нет, бывшие Испаньолы нету, потому что Испаньола расформирована.
1: Я читаю испаньольцев многих, и они говорят, что они как раз в Мали. Виталий, хорошо,
0: испаньольцы,
1: сейчас...
0: многие, поскольку Испаньола расформирована добровольческим корпусом,
1: да, но они перешли в Доброкор.
0: Они переконтрактовались в Министерство обороны в африканский корпус. Это нормально.
1: Хорошо,
0: да.
1: Я поняла. Да, мы сейчас просто углубляемся серьезно, а я, возвращаясь просто к ситуации Си, смотрите, мы сразу сегодня увидели, что Владимир Путин едет буквально 20 числа к президенту. Как, в смысле, к товарищу, я имею в виду Си, ну, я не знаю, он же президент или глава Компартии? Ну, как-то его надо
0: называть. Председатель.
1: Председатель, вот, да. Значит, Владимир Путин едет к председателю китайскому. А это зачем? Чтобы отшлифовать неуспех Трампа? Отполировать?
0: Да нет. У России и Китая есть свой огромный кризис.
1: Но это как-то очень совпадает. Мы раньше не слышали об этом визите. Вот он как-то сразу тут наклюнулся.
0: Ну, будем так говорить, что существуют некие вехи, некие этапы развития отношений. И так вот совпало.
1: И совпадение.
0: Так совпало, потому что встречи руководителя нашей страны и Си Цзиньпиня, они гораздо чаще происходят, чем у Трампа. Вы согласитесь?
1: Да.
0: Это в рамках, на полях каких-то международных форумов, мероприятий, там иногда и несколько раз в год происходят эти встречи. Поэтому, что касается России и Китая, то эта встреча очередная и, в общем, можно в любом случае сказать, что она так или иначе плановая.
1: Угу.
0: Вот. И тем много... Темы сложные, я понимаю. Первая, наверное, тема – это и связанная с энергетикой. Вот. С энергетикой, с финансовыми взаимозачетами. Это действительно такие сложные переговоры, которые с достоинством нужно провести будет. Но, опять же, есть огромная часть разговоров между Россией и Китаем, которые относятся к непубличной сфере, и обсуждать их, ну, просто выказывать некое дилетантство и профанацию.
1: Ну, я понимаю, да, конечно. Вы знаете, тут еще пара вещей, потому что вот при встрече Трампа Си Цзиньпин выдал парад оркестров, там каких-то детишек, цветы, сумасшедшие ужины. Я к параду хотела вернуться. Си не был на нашем параде 9 мая. Был Лукашенко, который то ли сразу после, кажется, сразу после сказал, что Белоруссия мобилизацию должна проводить, и вообще мы к войне готовимся. Это он о чем? У нас 50 секунд, я просто хочу затравку дать и после новостей продолжить.
0: Ну, опять же, Александр Григорьевич может говорить
1: все
0: вещи.
1: Что угодно, он не отвечает
0: он, знаете,
1: за свои
0: Александр
1: слова.
0: Григорьевич как скальд.
1: Как кто?
0: Как скальд.
1: А кто это скальд?
0: Слагатель неких рун, так сказать, это эпосов.
1: Понимаю.
0: Поэтому надо относиться к его выражениям как к неким вот нравственным наставлениям.
1: Ну, поэт, да, в России больше, чем поэт.
0: Да, безусловно.
1: Понимаю. Вообще, конечно, ну... Это очень красивое было заявление. Я боюсь, что оно все-таки останется с господином Лукашенко. Его еще много будут цитировать. Я боюсь, что он немножко напряг собственный народ, когда сказал, что будет мобилизация. Ну хорошо, мы сейчас прервемся буквально на 3-4 минуты на новости и вернемся к нашим душеспасительным беседам с Милоновым.
2: Запретных Милонов. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
3: Ивана Третьего еще называли Иваном Великим. Хотя в боевых действиях он лично не участвовал, однако именно его можно считать первым верховным главнокомандующим. Во время правления Ивана Третьего русские войска не проиграли ни одной битвы. С ратным делом прекрасно справлялись назначенные им воеводы. Благодаря их победам Иван Третий объединил значительную часть русских земель. Будучи прежде всего политиком, он умело выбирал время для конфликтов, старался не вести войну на два фронта, сманивал на свою сторону представителей вражеской верхушки. При нем Москва стала превращаться в центр общерусского государства, а за время его правления столицу ни разу никто не осаждал.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О важном.
4: Дональд Трамп заявил, что США возобновят удары по Ирану с новой силой в случае отсутствия сделки с Тегераном. Такую позицию он изложил в интервью порталу Axios. Президент добавил, что в случае, если Тегеран не передаст новое предложение, которое устраивало бы Вашингтон, по Ирану будет нанесен удар намного сильнее, чем раньше. Как отмечает портал, 19 мая американский лидер намерен провести встречу с членами своей команды по нацбезопасности для обсуждения дальнейших вариантов военных действий против Исламской Республики. Ранее американский лидер призвал Иран действовать быстрее в вопросе заключения возможной сделки с США, отметив, что время имеет ключевое значение.
2: О землетрясениях.
4: Свыше 7 тысяч человек эвакуированы после землетрясения магнитудой 5,2 в Гуанси-Джуанском автономном районе КНР. 3 человека числятся пропавшими без вести, сообщают СМИ. В результате стихии серьезные повреждения получили по меньшей мере 13 жилых домов, 4 человека госпитализированы. Экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию. Сейсмологическое управление КНР задействовало 3 из 4 уровней экстренного реагирования на землетрясение, где 1 наивысший. Землетрясение произошло ночью 18 мая. Эпицентр сейсмической активности находился на территории района Люнань городского округа Люджоу. Очаг залегал на глубине 8 километров. В Люджоу проживает более 4 миллионов человек.
2: Об ограничениях.
4: Роспотребнадзор заблокировал более 13 тысяч интернет-ресурсов, на которых продавались запрещенные биологически активные добавки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В числе выявленной продукции БАДы с превышением допустимых норм веществ, опасные препараты, а также товары без государственной регистрации. В Роспотребнадзоре напомнили, что приобретать биологически активные добавки следует только у официальных поставщиков и проверять наличие регистрационных документов.
2: О школе.
4: Последний в этом учебном году урок «Разговоры о важном» пройдет 18 мая в российских школах и колледжах. Об этом сообщили РИА Новости в проектном офисе программы. Итоговое занятие посвятят теме «Ценности, которые нас объединяют». В течение учебного года школьники и студенты знакомились с работой представителей различных профессий, учились решать конфликты и безопасно вести себя в цифровой среде. В рамках проекта были подготовлены видеоинтервью с участием общественных деятелей, представителей власти, культуры и спорта. Торжественная церемония второй всероссийской премии «Разговоры о важном» состоится 1 июня в Москве в День защиты детей. Доллар США сегодня стоит 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юань 10 рублей 73 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
2: Запретных Милонов.
1: Так, ну ладно, давайте с международной тематикой чуточку закончим. И тема,
0: да
1: которой...
0: зачем это международная?
1: Тема, которую я не могу с вами не обсудить. Буквально на днях в «Ведомостях» вышла большая статья, где журналисты утверждают, что доля православных россиян за 15 лет снизилась почти в полтора раза. Это что ж такое происходит? У нас же здесь, там и везде скреп со страшной силой, а мы все менее и менее православные. Это почему, на ваш взгляд?
0: Я читал эту статью. Не могу сказать, что я полностью согласен. Самое главное, непонятна методика, как они...
1: Ну, они там, в общем, выкладывают эту методику. Ну,
0: непонятно,
1: я не
0: каким образом они это считали. Я отталкиваюсь, как считают, в принципе, по верующим. Да? Есть очень хорошая статистика, которая ведется по приходам. И это такая верная история, и когда падало количество посещающих церковь, я это видел, каждая церковь ведет статистику по причастникам, то есть по тем людям, которые приходят к причастию, не просто которые стоят в церкви во время службы, а которые приступают к причастию. И вот есть количество людей, я могу сказать, что на сегодняшний день оно... В большинстве храмов, при том, что количество храмов увеличивается постоянно, оно не падает, и есть такой стабильный небольшой рост. Но он не является реальным ростом, потому что просто увеличивается количество людей в Санкт-Петербурге, к сожалению. Вот, у нас растет численность населения неоправданно. Mm-hmm. Вот. Поэтому вот это увеличение количества причастников примерно коррелирует с увеличением общей численности Петербурга. Я могу сказать, что в принципе, количество нет снижения вообще, но есть районы, предположим, Москвы, Петербурга, еще ряда регионов, где количество православных не уменьшается их количество людей, а уменьшается доля в связи с массовым приездом мигрантов. И если вы возьмете опрос, проведете в пригороде Москвы, где-то в одном из районов известных московских, то там вообще вы удивитесь, что вам, во-первых, мало кто ответит по-русски на этот вопрос, а то ответит, скажет, что они правоверные мусульмане.
1: Ну, подождите, Виталий, давайте. Статистика общеизвестная, что только за 25-й год количество мигрантов в России сократилось как минимум на 10%. Это данные Росстата.
0: Оно... это количество перешло в качество. Некое количество неучтенных мигрантов сократилось. Потому что если брать в абсолютных цифрах, то в полтора раза мигрантов меньше не стало. Не стало точно. Вы посмотрите, посмотрите, где бы то ни было.
1: Пропорцию, о которой вы говорите, я понимаю.
0: Да, в Петербурге, например, запретили мигрантам работать в доставке и в такси. Поэтому в такси куча мигрантов работает, используя обходные схемы. Это я вам могу сказать абсолютно точно, знаю, как это все работает. Один мигрант с гражданством России, под его именем работает несколько мигрантов без гражданства России. То есть человек же не может 24 часа в сутки работать, а он работает 24 часа в сутки. В принципе, очень похожи друг на друга они, не отличишь. Поэтому эти схемы есть. Также не забывайте, что количество мигрантов благодаря коррумпированным негодяям у нас некоторые мигранты нелегальные стали вполне себе гражданами России. Я помню, из города Оша огромное количество прям поступало. Там наше диппредставительство прям, негодяйски работало лет 10 тому назад. Поэтому, да, у нас количество мигрантов все равно высокое. И сейчас эти люди уже получают какие-то разрешительные документы, потому что система учета стала сложнее. Но у нас что, разве на улицах меньше мигрантов стало?
1: Но подождите, смотрите, с другой стороны, мы видим мигрантов, целые партии, да, которые должны приезжать из Индии. Сейчас вот я сегодня буквально прочитала, сейчас выписала себе власти, Афганистан изучают возможность направить в Россию трудовых мигрантов. Таджикистан 7 числа, я тоже читала статью об этом. Огромное количество мы с удовольствием принимаем этих мигрантов, учитывая, опять же, что нам постоянно говорят, что не хватает рабочих рук.
0: И да, и нет. Количество рабочих рук катастрофически снижается. Виною этому, виною тому, конечно, низкий индекс фертильности. У нас мало рождается людей. Это очевидно. И чем меньше рождается детей, тем меньше потом становится работоспособных взрослых.
1: Да, и в ближайшее время это никак не изменится.
0: Будет хуже,
1: мигранты нам нужны.
0: Здесь вопрос. А нужны ли нам мигранты? Где работает огромное количество мигрантов? На стройках. А зачем нам новые стройки в Новосаратовке? Где-нибудь под Петербургом, или еще в каких-то районах Подмосковья. Зачем нам столько строить жилья в мегаполисах?
1: Потому что строительство двигает вперед экономику.
0: Строительство нифига не двигает. Строительство двигает вперед экономику лично хозяев строительного бизнеса.
1: Ясно.
0: Строительство дает маленький прирост по экономике в моменте активного строительства и потом огромную нагрузку на инфраструктуру, на бюджет, поскольку мегаполисы, застроенные этими высотными домами, они требуют огромных вложений.
1: Тогда заморозьте все эти стройки и отправьте всех этих мигрантов на заводы. Что же вы не делаете?
0: Я считаю, что Петербург, Москва, Ростов и многие другие, Краснодар, надо остановить эту массовую стройку. Не нужно. Стройка должна быть только там, где Россия, где земля.
1: Она сама вполне себе, по себе останавливается, если вы видите статистику по самым крупным застройщикам.
0: Сейчас статистика эта обусловлена экономическими факторами. И, в принципе, хорошо, что сейчас строить стали меньше. Но все равно строят же. Строят и... Они построят там свои дома, продадут эти квартиры, а нам с вами из наших налогов, где бы мы ни жили, там, в Сибири, на Дальнем Востоке, в России, Центральной, там, Южной, а нам нужно из своих налогов оплачивать там новые дороги, новую инфраструктуру, содержание новой инфраструктуры. Он говорит, мы построили микрорайон на 25 тысяч человек и одну школу вам построили, которой не хватает, естественно, там, даже если построили две школы. А эксплуатация этих школ, она же, требует огромных денег ежегодно. То есть, если бы этот район не был построен, то тогда бы... Не нужны были бы все эти расходы.
1: Как вы думаете, Собянин согласится с вами?
0: Сергей Семенович преобразил Москву.
1: Это обязательная мантра, она должна звучать.
0: Понимаете, в чем дело? Москва немножечко выбивается из этого, потому что я с удивлением смотрю на прекрасную столицу, где вырастают свечки новых домов, и, слава богу, теперь очень легко посмотреть. Вот ты едешь на машине, смотришь, новая свечка, открываешь одно из российских прекрасных приложений недвижимости, которое, кстати, не имеет аналогов в Европе, вот, и смотришь цены, и думаешь, господи, а кто это? Я депутат Госдумы, думаю, а как это вообще можно купить? А как это? Сколько надо зарабатывать, чтобы купить квартиру, там, трехкомнатную квартиру за 30-40 миллионов рублей? Как? Ты, ну, где должен работать? Ты должен, не знаю...
1: Ой, вам подсказать, где работают эти люди, которые покупают квартиры за 70, 80 и даже 120 миллионов рублей?
0: Как можно заработать?
1: Читайте последние сводки.
0: Я не знаю. Я не представляю, как можно заработать столько
1: денег. Виталий, но на самом деле не вашими молитвами, а в общем и целом мы видим, что строительство происходит все меньше и меньше, стройки сворачиваются, девелоперы и всякие застройщики банкротятся, все идет своим чередом.
0: А не надо так много застройщиков.
1: Да
0: я
1: не
0: считаю,
1: надо, конечно,
0: что
1: все,
0: застройщики
1: два.
0: Должны остаться массовые, такие небольшие.
1: Кстати, обратите внимание, что самолет просил субсидию, им никто ничего не дал.
0: Правильно сделали. И не надо давать субсидию. Не надо давать субсидию строителям. Строители богатые. Субсидию надо давать людям. А строители, если не могут зарабатывать, значит, пожалуйста, могут покинуть этот рынок и заниматься строительством домов, частных домов, фермерских хозяйств. То есть они должны создавать жилье.
1: Я так и представляю себе самолет, который строит домики для фермеров.
0: Честно говоря, не знаю. Ну, пускай строит. Понимаете? Строительство приусадебных хозяйств, строительство домов индивидуальных фермерских, оно создает экономику страны, оно создает продуктовую безопасность страны.
1: А нам губернатор Беглов говорит о том, что у нас будет сейчас два новых небоскреба, помимо того, что уже есть...
0: А там никто жить не будет.
1: Да подождите, жить, может быть, и не будет, но они нам двигают экономику, говорит нам господин Беглов.
0: Нет, это каждый небоскреб приносит миллиарды денег прибыли.
1: Виталий, то есть небоскребы приносят, а жилые дома нет?
0: Нет, жилые дома потребляют, а производство, понимаете, небоскреб и производственное помещение в принципе чем-то, конечно, с разной ценностью, но
1: давайте
0: они
1: тогда всех застройщиков
0: приносят
1: на небоскребы
0: прибыль, прибыль для бюджета.
1: Пусть
0: и для
1: они
0: города.
1: Небоскребы строят.
0: Я могу сказать, что на сегодняшний день...
1: В Твери где-нибудь.
0: Ну, понимаете, вы что про Петербург? В Москве, знаете, сколько небоскребов строится?
1: Да.
0: Там вот эта Москва-Сити, я ее обхожу стороной, мне там страшно находиться. Там это башня Саурона какая-то, еще там какие-то вещи. Я там не был ни разу. Я думаю, что там какие-то особые атмосферы. И как и большинство людей. И, честно говоря, ну строит и строит. Ну,
1: ладно,
0: спокойно.
1: Хорошо. На самом деле... Вообще, давайте, я поняла, в общем, вашу мысль и про православных, и про мигрантов.
0: Я бы сказал так, хочешь построить в большом городе башню, построй еще в Мордовии одну.
1: А, понятно.
0: Еще где-нибудь
1: в
0: Удмуртии.
1: А еще отвали от центра Петербурга.
0: В Удмуртии построй.
1: Да, спасибо.
0: Там,
1: Виталий,
0: чтобы там сейчас... бизнес тоже развивался.
1: Сейчас мы прервемся буквально на 2 минуты и вернемся после рекламы. Не уходите далеко.
2: Запретных Милонов. Сказано на радио.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674. И 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Немецкий физик Арнольд Зоммерфельд номинировался на Нобелевскую премию 84 раза, но так и не получил ее. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные. Запретных Милонов.
1: Виталий, я бы хотела с вами чуть-чуть, ну, такую околоправославную тему продолжить. Господин Михалков, вы, наверное, знаете, что вот эти вот, как это называется, разговоры о важном со школьниками, да, они показывают, в частности, обращение Никиты Сергеевича. И вот 18 мая очередной выпуск «Бесогона» будет показан всем школьникам и учащимся средних технических училищ, или как это правильно назвать. Вот, короче, 18 мая в разговорах о важном Михалков расскажет нам про то, что нужно терпеть. То есть коррупцию, блокировки интернета. Вот Никита Сергеевич говорит, надо терпеть. Мы, русские люди, тем и отличаемся, что мы терпим. И только из-за нашего потрясающего терпения мы победим. И если есть чем быть недовольным, он говорит, много чем можно быть недовольными, но это кто-то раскачивает, это кто-то нам, значит, делает, чтобы мы страну свою потеряли. Нужно терпеть. И рано или поздно нам зачтется. Как вы думаете, хорошо так вот школьников учить, терпеть?
0: Я не слышал.
1: А я вам хотите пошлю?
0: Эту передачу Михалкова. Знаете, я прошу прощения, я вот там, я знаю, что Яна Валерьевна Лавантратова, она очень активна.
1: Давайте скажем между нами девочками, что господин Михалков как раз Яну Лавантратову и подвинул.
0: Я не знаю.
1: Я
0: видел просто у Яны в сторис, она выкладывает
1: постоянно. Москалькова тоже была его, в общем, вот, избранницей в некотором смысле.
0: И не могу знать, но тут точно, что вот я про себя могу сказать, что я не очень хорошо знаком с программой «Бесогон», я не смотрю ее.
1: Напрасно, вам бы это дало много впечатлений.
0: Знаете, я люблю читать проповеди, но, в общем, мне больше интересно слушать проповеди от отряда духовных лиц. Кстати, отец Александр Ткачев, ну, он иногда, ну, просто не всем подходит, но, наверное, мы такие разные есть, что кому-то Ткачев, кому-то не Ткачев. Вот. Есть масса интересных проповедников, современных и проповедников недавнего прошлого, ну, так сказать, миссионеров, которые тот же самый отец Александр Шмеман. Вот.
1: Я думала, что вы мне скажете на это, что Господь терпел и нам велел. Нет? А чего вы так не говорите?
0: Знаете, для молодежи нужно говорить не про исключительно про терпение, да? Я бы сказал, про терпение через не ожидание моментального результата. Но мы говорим с молодежью не про терпение, а про усердие, наверное.
1: Усердие – это совсем другое.
0: Про то, что, наверное, я бы сказал молодежи, что мы должны понимать, что и наше усердие, наш труд не всегда приносит моментальный результат, и очень часто моментальный результат не является хорошим, благим.
1: Это вот прям то, что вы говорите, это очень правильно, но в данном случае Михалков имеет в виду совсем другое.
0: Я не цензор мне это, знаете, господину
1: мне
0: Михалкову.
1: Знаете, что это напомнило? Помните, король из «Обыкновенного чуда» это про родственника какого-то своего рассказывает, когда при нем душили его родную жену, он говорил, уговаривал, подожди, подожди, может быть, обойдется. Вот так потерпеть. Это какая-то, ну, правда, галиматья. И есть еще такое ужасное слово тюремное. Терпило называется. Нельзя терпеть, когда все вокруг рушится. Нужно с этим как-то работать.
0: Понимаете, мне кажется, что ну, наша молодежь, она ну, настолько продвинутая, и действительно продвинутые, и очень неплохие люди они. Поэтому, наверное, здесь еще и от нас многое зависит. Когда мы говорим просто «терпи, не объясняя», то это ну, не воспринимается. Молодой человек в силу своего темперамента, в силу особенностей возраста, он не готов воспринимать такую информацию. Он готов... Он может слушать, ему нужно приводить аргументы, и то, что иногда нам не хватает, я прежде всего про себя, наверное, говорю, что когда ты что-то хочешь предложить, ты должен объяснить. Не держи никогда своего собеседника за дурака, который просто примет все, вот некую вот буллу.
1: Ой, мне кажется, что почти все сейчас держат нас за дураков и не считают необходимым что-то объяснять.
0: Почему? Так я как
1: вот
0: раз...
1: вы объясняете, да, нет, вам
0: я
1: спасибо
0: как,
1: за
0: я
1: это.
0: Я как раз и хочу сказать, что есть сложные решения. Решения, которые, ну, заведомо не будут популярны, но... их негативное восприятие этих решений прямо противоположно нашему усердию объяснить причину для этих решений. Ведь если решение обосновано, пускай даже ну, так сложно обосновано, оно не воспринимается как некое зло, оно воспринимается как некая вынужденная мера. А когда ты принимаешь какое-то решение и говоришь, ты, дурак, ничего не понимаешь?
1: Но о. Потерпи коррупцию. Нет, коррупцию потерпи, да, говорит
0: но,
1: Михалков.
0: Давайте так. Я не готов обсуждать Михалкова. Я не слышал и, наверное, вряд ли услышу.
1: Да я вам пошлю,
0: услышу.
1: Виталий.
0: Но
1: да я, просто...
0: я хочу сказать, что...
1: 7 минут.
0: Посмотрите на последние решения в российском государстве. Посмотрите, сколько сейчас статусных коррупционеров привлекается к ответственности. Посмотрите, в Министерство обороны последний, кто держался, Цаликов, да. Я прошу прощения.
1: Ближайший сподвижник Шойгу.
0: Да, ну, был первый, он первый, по-моему, был замминистра, так. Или не первый замминистра. Ну, в общем, один из таких статусных заместителей министра обороны тоже привлечен к ответственности. Я знаю, что там огромный там, материальный какой-то иск к нему предъявлен. Не могу сказать насчет уголовной составляющей, я просто не в курсе. Но знаю, что сейчас идет расследование. Поэтому, если говорить о борьбе с коррупцией, то как раз государство сейчас максимально демонстрирует и губернаторов, как привлекает к ответственности, и мэров городов, и заместителей. Господи, это просто нету ни одного региона, где бы была такая атмосфера свободная. Вон, Башкирия. Башкирия вообще имеет огромные проблемы с коррупцией. Огромнейшие.
1: Ой, давайте так далеко не ходить.
0: Не, а я вам могу сказать, что Башкирия это не Москва, но государственные предприятия Башкирии региональные позволяют себе тратить сотни миллионов рублей просто на необоснованные расходы. Сотни миллионов. Вы приедете в Башкирию и скажите, 500 миллионов рублей потрачено просто ни на что. Вас люди не поймут. А они потрачены ни на что, как я считаю.
1: Я поняла вас, Виталий. Ну тогда, извините, вас никто за язык не тянул. Тут все равно получается событие недели. Это два прифронтовых региона потеряли своих губернаторов.
0: Знаете, вот у нас в церкви есть две разные формулировки. Почислить на покой и почислить благодарность за понесенные труды.
1: Хорошо, Гладков и Богомаз. Я так понимаю, Богомаз пойдет в Госдуму. Гладков, наверное, сам захотел отдохнуть. Но ужас в том, что на смену Гладкова к нам приходит генерал. В самую сложную область, Белгородскую область, приходит человек, который никогда не управлял населенными пунктами. Он не представляет себе даже близко. Более того, мы знаем, ну, в общем, его... сомнительное военное прошлое, об этом очень многие патриотические каналы пишут. И вот он возьмет руководство самым сложным регионом России.
0: Знаете, я вот могу сказать то, что я знаю. В бригаде, где я служил, 132-я Горовская бригада, она долгое время, наш комбриг был полковником, потом стал генералом, героем России, и нам приходилось управлять, ну, по сути дела, половиной региона. Да, потому что вся прифронтовая часть была под нашим управлением. Мирные жители, немирные, там все, все надо. Поэтому, если бы генерала Наймушина поставили бы мэром какого-то города, я бы сказал, правильно сделали, потому что он точно ни копейки не украдет.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Это мы про Целикова сейчас забыли.
0: Нет, я говорю про боевого генерала.
1: И про все окружение Шойгу.
0: Нет, знаете, я говорю про тех людей, которых я лично знаю. Герои России, генерала Наймушина, вот можно смело ставить на... Ну, на
1: губернатора. Но, тем не менее, поставили генерала Александра Шуваева.
0: Я думаю, что если поставили, значит, человек достойный. И сейчас наша задача, наверное, не совсем наша, это больше задача региональных наших товарищей, оказать ему всемирную поддержку. Поддержку в том, что он точно умеет отдавать приказы, он точно умеет спрашивать с людей о выполнении или невыполнении. И самое плохое, это когда человек только заступает на должность, уже осыпать его эпитетами, проклятиями, там, не знаю, сомнительными прогнозами, дайте человеку начать
1: хорошо
0: работать.
1: Хорошо, дадим. Я просто думаю о том, что вот как раз самое сложное, да, Белгородское, Брянское. А помните, мы с вами обсуждали, когда господин Хинштейн был брошен на многострадальную Курскую область, и я еще, в общем, орала, что, боже мой, за что Курская область? И где теперь Александр Хинштейн? Мы видим какие-то новости Александра Хинштейна. Затих как-то, да?
0: Александр
1: Выплаты
0: Хинштейн
1: там вот вроде бы затормозились.
0: Он,
1: у нас минута.
0: Он как раз занимается хозяйственной деятельностью. И, естественно,
1: молча,
0: уделять внимание какой-то публичности он не считает необходимым. Но никаких скандалов мы не слышим. Мало
1: нет,
0: того,
1: мы видим,
0: он
1: что вот
0: зачистил...
1: Он объявил об отмене выплат
0: Александр
1: потерявшим
0: жилье. Александр Ефимович зачистил огромный клан коррупционеров в этой области. И посмотрите, он вскрыл огромные гнойники, куда просто как в бездонную бочку пропадали бюджетные деньги. Правильно? Молодец, молодец. Вот. Дальше ничего
1: но
0: не могу сказать.
1: Но он отменил выплаты. Но вы же видели этот скандал ужасный, когда куряне говорят о том, что почему мы потеряли жилье, а нам отменили прописанные изначально выплаты. Ну, ладно. В общем, на самом деле, конечно, чудовищная история. Я очень надеюсь, что этот генерал, про которого говорили, что его не сразу назначили, потому что он в недостойном виде предстал перед вышестоящими, знаете, да? То есть
0: не
1: это
0: знаю.
1: Замечательная история, когда его сначала вроде бы утвердили, потом он пришел, не совсем в порядке навстречу, и люди, которые за него, собственно, ратовали, сказали, ой, что-то, кажется, не то. Ну, ладно, на самом деле, дай бог, чтобы губернаторы Брянской и Белгородской области нашли себя в новой ипостаси. Виталий Валентинович, спасибо вам большое.
2: Запретных Милонов. Реклама.
7: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте «Радио Комсомольская правда». Только качественный контент.
9: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
10: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
12: О политике.
11: Украина не подавала сигналов о готовности продолжать мирные переговоры с Россией. Это заявил замглавы МИДа Михаил Галузин. При этом он посоветовал Владимиру Зеленскому отдать вооруженным силам приказ отступить из Донбасса. Это нужно, чтобы создать условия для результативного диалога, сказал дипломат. Тогда можно будет перейти к обсуждению конкретных параметров действительно всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. Это будет непростой переговорный процесс, но мы к нему готовы. Конец цитаты. В начале мая секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров во время визита в США обсудил со Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером активизацию дипломатического процесса. Они обсуждали в том числе возможность проведения переговоров на высшем уровне для завершения конфликта. Несколько дней назад помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Смит заявил, что Москва, Вашингтон и Киев добились прогресса в понимании того, как должны выглядеть ключевые элементы мира на Украине.
12: О нефти.
11: Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent достигла отметки $110.40 за бочку. Так ночью рост составил около 1%. В предыдущий раз Brent торговалась на уровне выше $110. 4 мая тогда цены превысили $114 за бочку. Также растут июньские фьючерсы на WTI. Ночью они находились на отметке 107.26, а это почти плюс 2%. Накануне Дональд Трамп заявил, что у Ирана заканчивается время для возможности заключения мирной сделки с Вашингтоном. Он пригрозил возобновить обстрелы, если руководство Исламской Республики не предложит Вашингтону более выгодные условия мирного соглашения. Перемирие между странами в войне, которая привела к закрытию Армузского пролива и высоким ценам на нефть, продолжается с 8 апреля.
12: О законах.
11: Израиль утвердил смертную казнь для осужденных за теракты палестинцев. Как пишет Times of Israel, военные суды теперь обязаны назначать высшую меру за террористические акты со смертельным исходом в качестве единственного возможного наказания, если только суд не установит новые обстоятельства, позволяющие назначить пожизненное заключение. Новые правила действуют только в военных судах, где судят палестинцев, и фактически не распространяются на граждан или резидентов Израиля, дела которых рассматривает гражданская судебная система. Закон вызвал волну критики и был назван дискриминационным, пишет издание. Вероника Борисенкова, служба информации.
12: Что будет? Честный взгляд на 18 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
13: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Напомню, что трансляции на YouTube, канал «Нео Панкин». Ну и, конечно, наш сайт radiokp.ru, там кнопка «Эфир». Можете слушать там, дорогие друзья. Сегодняшняя тема нашего разговора касается собак. Возьмем вот один из новых очередных резонансных эпизодов. В Нижнекамске бультерьер разорвал 12-летней девочке лицо и откусил ей ухо. Вот так звучит новость. Извините, пожалуйста, что ваше утро начинается именно с этой новости. Кстати говоря, пометка 16+, даже 18+, на всякий случай, друзья. Потому что, ну, вот таких новостей поднабралось какое-то количество. Самое время, дорогие друзья, обсудить вместе с вами, а как стоит наказывать владельцев агрессивных собак, если вообще стоит оказывать. Как вы вообще относитесь к владельцам, в первую очередь, собак, владельцев, которые выгуливают своих собак, больших, крупненьких, без намордников? Такое явление и в Москве тоже имеет место, а в регионах-то и говорить нечего. Да и в целом. Сталкивались ли вы с агрессивными собаками? кусали ли вас агрессивные собаки, какие потом были разборки с их хозяевами, если были у этих собак хозяева. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. И кто страшнее, собака или хозяин? Как помните в том мультике «Осторожно, злой хозяин». Вот так же и тут, друзья. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Делитесь своими историями и соображениями. Как всегда, очень интересно ваше мнение. Еще раз номер телефона. 8 800 200 ровно 9702. Как стоит, если стоит, наказывать владельцев крупных пород собак, агрессивных собак? Ну, вы поняли вообще, что нам со всем этим делать. Давайте послушаем песню, после этого начнем эфир.

0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. И напоминаю, тема нашего разговора, опять-таки напоминаю, как наказывать хозяев агрессивных собак. Можно ли добавить, как наказывать нерадивых хозяев агрессивных собак? Кто больше виноват, хозяин или собака? Тоже вопрос, кому больше претензий-то, по вашему мнению, надо предъявлять. 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните. Людмила из Пятигорска. Здравствуйте, пожалуйста.
1: Доброе утро. Я считаю, если собака покусала, ну, это нанесла тяжкий вред здоровью, как вот в данном примере вы привели, то хозяина нужно наказывать, как будто бы он это сделал.
0: Как будто он покусал.
1: Как будто он покусал. Ну, типа того, раз причинил вред здоровью, он не смог воспитать свое животное, не смог уследить. Значит, его нужно наказывать, как будто бы он причинил вред здоровью этому человеку.
0: А как наказывать, по-вашему? Какое должно быть наказание?
1: Ну, я уголовные статьи, к сожалению, не
0: учитываю. Ну, давайте прикинем, вот, пожалуйста. Вот представляете, девочка пострадала, она останется инвалидом.
1: Да, вот, ну, какая у нас есть статья, если человек, ну, причинил другому человеку вред, тяжкий вред здоровью. От скольки до скольки там у нас?
0: Сейчас я проверю. В общем, жестко наказывать.
1: Я считаю,
0: да. То есть вам ни хозяина, ни жалко, ни собаку в этом плане?
1: Мне жалко всех. И вот этого ребенка. И собаку, и хозяина. Ну, чтобы были ответственны, нужно наказывать.
0: Вы знаете, просто я нужно почему воспитывать. Уточнил? Я почему, казалось бы, все очевидно, да? Все очевидно. Кого наказывать? Ну, да. Конечно. И собаку пристрелить эту, потому что если
1: не
0: она...
1: Надо
0: как это не надо?
1: Стрелять.
0: Если она... Ну, как не надо? Если
1: надо.
0: Она...
1: Ну, значит, надо.
0: Если она напала на человека, что с ней делать?
1: Ну да, есть такое. Вот если собака начинает кур душить, ее стреляют, потому что ее невозможно перевоспитать.
0: Насчет кур не знаю, пусть они в деревне как-нибудь сами разбираются.
1: В данном случае
0: нападение на ребенка, это куда важнее, чем куры. Если попробовала, ну вы понимаете, да, напала на человека, это уже специфическая история, это значит, она и дальше будет
1: напала. Это
0: значит,
1: стрелять.
0: Надо пристрелить, илюсы пить.
1: Конечно, однозначно.
0: Ну, все, спасибо, я понял, да, ваше мнение.
1: И вам тоже.
0: Далее, одно мгновение. Сейчас. Елизавета из Москвы. Здравствуйте. Прошу
2: как
0: вас.
2: Вы считаете, здравствуйте, дороже собака или человек? Если собака напала на ребенка, ее надо обязательно отстрелять, потому что тигров-людоедов отстреливают, и собак тоже, потому что человек дороже всего на свете. И права предыдущая женщина. Потому что питомники многие просто раздают собак в руки людям, которые не умеют с ними обращаться. Особенно крупных. А крупные собаки, сами понимаете, это уже оружие.
0: А давайте подождите, пожалуйста. А давайте повернем в другую сторону. Вы задали вопрос, кто важнее, человек или собака. И хорошо, может быть, хозяин тогда? Может, хозяин отстреливать тогда надо? Собаке это все понятно.
2: Не надо отстреливать.
0: Как это не надо?
2: Просто люди не умеют обращаться с собаками. У меня на даче человек берет из питомника собак, так, здоровых, лабрадора, представляете? И лабрадор стоит 10 часов на сетке рабицы со скалом, с пеной у рта, и с ним никто ничего не может сделать. Он даже не прерывается вот этот лай, вой и все остальное. Я вынуждена была купить средства для защиты от собак.
0: Ясно.
2: Понимаете? Милиция не реагирует, председатель не реагирует.
0: Вы в полицию позвоните.
2: Она перепрыгнет через забор и укусит. И ей ничего не будет. Понимаете? Надо ответственно подходить к людям, которые имеют собак. Посмотрите, у некоторых хозяев собачки прям миленькие, она никогда на тебя не лает, они воспитанные, а у некоторых просто зверье невоспитанное.
0: Миленькие, потому что маленькие.
2: Вот. Просто очень добрые, ласковые собаки, потому что собаку надо воспитывать.
0: Вы понимаете, в чем дело? Понимаете, в чем дело?
2: Да,
0: у нее на лбу
2: понимаю.
0: Не написано, она ласковая или не очень, поэтому...
2: Любая собака – это зверь, и она непредсказуема.
0: Да.
2: Но есть дрессированные, а есть нет. Вообще нет, понимаете?
0: Да, спасибо большое. Все-таки мы упираемся в вопрос, что делать с хозяином, потому что хозяин тут как бы особняком стоит. Ну, собака моя напала. Андрей из Санкт-Петербурга, здравствуйте. Пожалуйста. Андрей, говорите. Да, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
0: Пожалуйста.
3: Вот, мне кажется, что, ну, немного неправильно вот это вот все. Должна быть система выстроена, вот как, ну, я не знаю, вот в Германии, они там всех убили. А потом
0: всех ведьм тяжело... сожгли, да, всех красивых,
3: да,
0: женщин.
3: Да, а потом очень тяжело взять всех собак. А у нас, конечно, вакханалия какая-то. Конечно, хозяева виноваты. Но, как бы...
0: Ваша мысль понятна, спасибо. Да, очень тяжело действительно взять собаку в Германии, и потом, если вдруг ты по какой-то причине решил от нее избавиться, то проще избавиться от мамы, жены, брата, чем от этой собаки. Это правда. Так, Евгений из Твери, здрасте.
4: Да, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
4: На мой взгляд, у нас не совсем... правильно и качественно работают здесь правоохранительные органы. Сам сталкивался с подобной ситуацией, укус ребенка. И на самом деле очень сложно добиться того, чтобы хозяин понес адекватно происходящему ответственность. То есть происходит некое перебрасывание между отделами в РОВД при заявлении, потом, значит, затягивание сроков. Ну, это, понятно, частная история, но больше чем уверен, что люди, попадавшие в подобную ситуацию, подтвердят. А потом на выходе, получается, максимально на хозяина накладывается штраф ветеринарной инспекции. И ни о каком взаимодействии с правоохранительными органами дело не доходит, имею в виду о взаимодействии хозяина собаки. Вот. Поэтому, как бы, здесь, наверное, какую-то нужно и на законодательном уровне инициативы вносить. Ну и, наверное, как-то в целом смотреть, как это на земле реализуется.
0: А вы, я так понял, пострадавший, да, от подобной истории? Или
4: да,
0: сталкивались?
4: Да, да, год назад сталкивался, да. С
0: собака напала?
4: Ребенка. Собака напала, да. Ну, слава богу.
0: На ребенка или на вас? Уточните, это важно.
4: На ребенка.
0: Обошлось, да. Или последствия каковы?
4: Ну, обошлось, что имеется в виду, что повреждения, слава богу, были не такие серьезные, может быть, как вот сейчас мы слышим в новостях сегодня. Так. Но, тем не менее, собака крупная, тибетский мастиф, опасная. И,
0: да это здоровая, ну, собака, сказать, огромная,
4: да,
0: просто.
4: Да. Да, без внимания. Причем в правоохранительных органах была уже масса заявлений по поводу этого хозяина, этой собаки. И мы были, как бы так сказать, уже не первыми пострадавшими непосредственно, да, вот от этого животного.
0: Я,
4: да,
0: извините, остается пару секунд. И с хозяина не наказали, и с собакой все в порядке. Я правильно
4: полторы
0: понял?
4: 1500 рублей штраф ветеринарной
0: инспекции.
4: Обалдеть. Адекватно это?
0: Нет. Ну? Спасибо, спасибо. 8-800-200-97-02, звоните, пожалуйста.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
7: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы –

0: хотя необходимо выгуливать намордники. Ну и вообще, всяких разных историй и примеров огромное количество. Звоните, рассказывайте. 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, следующий у нас Денис из Подмосковья. Прошу вас. Здравствуйте, Денис.
1: Да, здравствуйте. Конечно, очень позитивная утренняя нотка. С такого, не знаю, ну, прям страшно. Вы говорите, если ребенку ухо откусили, лицо. А скажите, а питбуль там или бультерьер? Какая собака?
0: Сейчас уточню. Забыл. Но у вас наверняка бультерьер, да.
1: Бультерьер.
0: Да.
1: Слушайте, ну, мое, конечно, мнение, что надо собаку такую забирать у человека, ну, и, наверное, вводить какую-то уголовную ответственность, серьезную, чтобы это доводили до конца, и чтобы не было возможности откупиться от этого, правда. Потому что если собака здесь ни при чем, если человек берет такую собаку, он, ну, наверное, должен понимать, какая ответственность. И, наверное, органы, я не знаю, там, питомники, которые выдают таких серьезных собак людям, надо понимать, кому они дают. Либо уголовная ответственность, ну, либо серьезная финансовая ответственность, чтобы данный человек нес финансовую ответственность не только по восстановлению здоровья, наверное, и в дальнейшем. И чтобы невозможно было предоставить какую-то справку с работы, понимаете, там, по суду по 5000 рублей в месяц. Ну, какие-то, наверное, жесткие регуляции, вот именно в ответственности, ну, в отношении хозяина, 100%. А собаку, наверное, надо забирать, я не знаю, там, профессионалам отдавать на первое испытание, зачем ее отстреливать. Она точно здесь не виновата.
0: Ну, а кто виноват-то? Да и собака напала на человека, что с ней делать после этого? Она не виновата.
1: Ну, да.
0: Вот. Волков так... отстреливают, когда их слишком много размножается в лесу рядом с каким-то населенным пунктом. Их что делают? Идут и отстреливают какую-то часть. Ну, так, ну, Павел, слушай, есть нормы специальные?
1: Нормы специальные. Ну, есть же люди, которые занимаются, например, животными, собаками. Пусть она будет полезная где-нибудь, я не знаю, в охране.
0: Где? На фронте?
1: На фронте, а почему
0: да,
1: нет?
0: Да, ну да. Ну, она гладкошерстная, если про бультерьера речь, она гладкошерстная, на фронте ей делать нечего, она замерзнет там. Спасибо. Далее. Светлана из Иркутска, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Очень болезненная тема. У нас было две собачки, обе зубастые, но ни на кого не нападали, слава богу. Без намордников ходили в районе своем. Но дело в том, что я всем советую, родным, близким, знакомым, незнакомым, которые идут навстречу, попадают в такую ситуацию, особенно ребятишкам, сделать вид, профилактикой надо заниматься, а не последствиями уже, сделать вид, что что-то лежит на земле, наклоняться, лежит, не лежит, сделать вид, что ты поднимаешь, даже работает на стае собак бездомных.
0: Спасибо, далее. И... Спасибо. Далее. Анастасия из... Анастасия... Не хочет Анастасия. Следующий, сказал заведующий. Георгий из Белгорода. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, пожалуйста.
3: Я думаю, тут, как сказал наш президент, нужно первопричину узнать. Никто никогда не спрашивает, а где родители были, почему ребенок по пустырю шел, какое наказание этому родителю, который... Вот у нас по улицам бездомные ходят дети, получается, на самокатах катаются, тонут дети.
0: Ну, подождите. Ну, две подружки, девочки кричали и звали на помощь. Никто, ну,
3: а вот
0: играли.
3: Не надо никогда кричать. Родители неправильно воспитывают. Вот звонила женщина, у ней в голосе вот эта ненависть к животным чувствуется. Вот не надо руками махать, размахивать. У нас дети лежит собака, он берет кирпич, кидает. Она в ответ что-то. Первопричина в чем? Никогда собака сама не бросится ни на ребенка, ни на человека.
0: Стаи бездомных собак нападают на людей сами по себе. Человекам не угроза в данном случае, просто они голодные. А вы говорите, что никогда не... Это я вам, кстати говоря, как собачник говорю. Это я вам как собачник говорю, не то чтобы я кошатник.
3: Ну, я как собачник, 70 лет, у меня овчарки были, бультерьеры, стаффорды. Я по клубам ходил, сколько знакомых. Выгуливали, и никогда не было, я не помню случая, чтобы собака сама нападала. А вот когда агрессивно дети ведут себя, они начинают кричать, палками махать. А собака может просто отреагировать. Чего она будет на человека сама нападать? Это во-первых. Во-вторых, эти вот питомники. сколько писали, что там деньги отмывают, все прочее, тухлым мясом кормят.

0: Надо же эту систему все развивать. Вот у нас было в Белгороде одно время, просто их убивали. 2500 за убитую собаку, это лет 10 назад. Потом сделали, отплавливают собаку, стерилизуют, вешают такую метку на ухо и выпускают в то же место. Доказано, если вы уберете откуда-то одну собаку, туда придут еще 10. Как в Китае, когда воробьев всех побили, а потом не знали, что с этим делать. Или кролика в Австралии завезли. Это природа. На это место все равно придет потом это животное.
1: Спасибо, спасибо. Видите, животное не виновато. Татьяна из Калининграда, пожалуйста.
2: Доброе утро всем. Я хочу сказать, как хозяин собаки большой. У меня 4-я по счету собака, ротвейлер. Я считаю, что хозяин виноват однозначно, потому что собака должна быть воспитана. Она должна пройти специальный курс дрессировки. И выгуливать собаку без намордника и без поводка хозяин не имеет права, потому что это большая собака, и она может отреагировать на любые звуки, любые шумы, любые движения людей, и тем более, если она не дрессированная. Хозяин должен нести ответственность, я считаю, что уголовную, за такие очень тяжкие повреждения, тем более ребенок. И как, несмотря на то, что я хозяйка сама животного и много лет держу уже собак, я считаю, что такая собака агрессивная должна быть подвергнута усыплению. Один раз, если она накинулась, она будет это делать постоянно. Поэтому мое такое мнение, уголовная ответственность и животное должно быть изолировано однозначно.
1: Да, спасибо большое, соглашусь полностью. Еще раз, как собачник это говорю, именно как собачник. Причем у меня были и немецкая овчарка, и аргентинский дог у меня был. И поэтому, да, я считаю, что человек отвечает за свое животное. И, конечно, выгуливать в наморднике, если это не пустырь какой-нибудь, безусловно. Далее у нас кто? Андрей, Ленинградская область. Здрасте, Андрей, пожалуйста.
3: Доброе утро.
1: Доброе.
3: Доброе утро. В основном виноват, конечно, хозяин. Какой хозяин, такая собака. Если злой, собака будет любая, даже там, я не знаю, карманная, та будет кусаться. У меня много собак было. Последний был вот немец. Я из леса приезжаю, его домой не загнать. У калитки лежит вдоль дороги. Приходится посторонних людей просить, чтобы его за ошейник взяли. И он никогда никого не трогал. А ну... Наказывать надо по статье уголовной покушение на убийство. Это как люди, пострадавшие в ДТП, не человек же их убивает, а машина. Машину уже не будешь наказывать. Виноват человек. Все, неси ответственность по полной программе.
1: То есть, если вместо собаки автомобиль, то все-таки человек виноват, я правильно понимаю?
3: Конечно, да.
1: Слава богу.
3: Вот как судили этого артиста-то. По-нормально.
1: Ефремова. Суд. Ефремова вы имеете в виду.
3: Да. Вот так же и собачника. Публичное наказание. Статья хорошая, там, 7 лет. Вот это будет, да. Сразу все запомнят. Место найдется собаке, и ошейник, и намордник, и все остальное. И лишний раз не выйдет на улицу.
1: Спасибо. Благодарю вас. Далее. Виктор из Санкт-Петербурга. Сегодня Питер активен. Здрасте, Виктор. Тогда Владимир из Питера, пожалуйста.
4: Да, слушайте,
1: это хорошо.
4: Я, извините, радикал. Предлагаю таких людей наказывать таким же образом, как собака поступила.
1: О, отлично. С собакам на растерзание, правильно я понимаю?
4: Да.
1: Отлично, да.
4: Класс. Увы, это 100% эффективная мера.
1: Отлично, да.
4: Далее, запрет таким людям на содержание вообще собак. Даже не то, что бойцовых, вообще. Не умеет
1: содержать. Так нет, его же собаки растерзали. Запрет-то к чему? Тут уже все.
4: А потом, а если купил собаку, завел себе, то статья уголовная, штраф такой, чтобы маме мало не показалось.
1: Так, ладно, небольшой хронологический непорядок. Сначала растерзание, потом наказание, потом еще и штраф. Далее, Лариса из Самары, прошу вас.
5: Иван, здравствуйте. Здрасте. Вот Татьяна была, ну, человека три назад
1: сказала. Я понял.
5: Она все правильно сказала. Вот меня 3 года назад дворовая собака... 4 собаки она держала, кормила, она меня укусила, все знали.
1: Подождите, по порядку, вы начали с дворовой собаки. Ну, так дворовые или хозяин
5: был? Женщина, она их подкармливала.
1: А,
5: да,
1: все, теперь понятно.
5: Теперь... Минута, давайте. Их... Да, да, вы поняли меня.
1: Да.
5: И они были уже кастрированы, там их выпустили. И опять с этими ошейниками. Она меня укусила. Говорит, вот не нападает. Нападает. Это оружие, как автомобиль. Не буду дальше продолжать, я сейчас волнуюсь. Вот, все знали, администрация, я тут же пошла, я сама старшая по дому. Она кричала, у нас еще Азаров был губернатор Дахенштейна. Это азаровские собаки, ноль она получила.
1: 20 секунд, коротко.
5: Да, в нашем подъезде есть женщина, которая держит собаку. У нее нет намордника, я сама живу. Я говорю, придержи, одень намордник. Но она же не кусается, Лариса Павловна. Администрация... Сразу штраф 50 тысяч. Первый штраф без намордника, без поводка. Первый штраф, а остальное изолировать собаку и все. А с ними вести никаких бесед. Наказывать
1: жестко
5: надо.
1: Спасибо. Кстати, да, штраф до 50 тысяч рублей официальный. Перерыв у нас, друзья.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Режиссер Николай Лебедев о воздействии кино на человека.
8: На самом деле я убежден, что кино – это все-таки прежде всего эмоция. Мне нравится, как Бергман говорил на эту тему. Он говорил, что кино – единственное из искусств. Знаете, здесь на самом деле не единственное, есть еще музыка, скажем, которая, минуя сознание, сразу проникает в подсознание. Возможно, это и не совсем так. Но мне кажется, что очень важно, что кино способно пробудить в нас очень естественные, яркие, сильные человеческие эмоции. По крайней мере, во мне оно пробуждало эти эмоции, и они помогали мне жить. Они реально помогали мне выжить в самых сложных ситуациях. И я так благодарен за это кино. И мне так хочется, чтобы истории, которые я рассказываю, а они разные, есть трагические, есть драматические, есть, не знаю, духоподъемные, говорят, или сказочные. Но мне хочется, чтобы, выходя из зала, зритель чувствовал себя чуть-чуть хотя бы лучше и добрее, и чтобы ему чуть больше хотелось жить, чтобы хотелось смотреть на небо, даже если оно серое, и видеть какой-то проблеск синевы. Хотелось улыбаться людям, хотелось нести что-то светлое в жизнь. Я убежден, что кино способно это делать. По крайней мере, меня оно подталкивало к этому всегда. Когда я смотрю хорошую картину или пересматриваю, я получаю какое-то новое качество душевное. Такое возникает некая гармония, душа перенастраивается, понимаете? И мне это помогает выходить из сложных ситуаций.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Ремонтные работы в ряде дворов в Великих Луках подходят к завершению. Около дома номер 18 по улице маршала Жукова закончен ключевой этап. Уложен второй слой асфальта. Во дворе дома 17 на улице Тимирязева обновлено покрытие двора и улучшены условия для комфортного передвижения жителей. Ход работ на контроле у депутата городской думы Дмитрия Белюкова. Он считает, что важно не только качественно выполнить ремонтные работы, но и привести в порядок прилегающую территорию. Именно на это не раз обращали внимание жители. Во дворах на улицах Тимирязева Рязева и Жукова подрядчик после работ засыпал землю и оставил после себя порядок. Состоялся финальный этап городского чемпионата «Что, где, когда». Интеллектуальный турнир собрал команды средних, профессиональных и высших учебных заведений. В этих двух группах и определились чемпионы и призеры. Ответив на 18 вопросов из разных сфер, победителями стали команда «Медиум» Великолукского медицинского колледжа и команда «Эконом Плюс» филиала ПСКОВГУ. Им вручили главные призы. 16 мая с 17 до 21 часа Краеведческий музей города Великие Луки примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев 2026». Тема акции «Родное» созвучно проведению Года единства народов России. Главным событием станет музейный пикник «Родной дворик». Он развернется на территории мемориального дома музея академика Виноградова на улице Ставского, 48. Организаторы подготовили разнообразные творческие площадки. Гости смогут познакомиться с миром увлечения академика Виноградова –
9: принять участие в народных забавах, послушать сказки на пленках, отдохнуть на посиделках у самоваров и попробовать себя в игре «За семью печатями». Отдельная локация – площадка кашеваров. В течение всего вечера гости смогут испытать удачу в акции «Сувенир от музея».
6: О валютах.
9: Доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86.29, юань 10.79.
6: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
6: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 18 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Говорим про собак и хозяев. Как наказывать нерадивых хозяев агрессивных собак? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 звоните. Пожалуйста, высказывайтесь. Елена из Архангельска, здравствуйте.
10: Доброе утро.
1: Да, пожалуйста.
10: Я вот на 7 часов пропикала, Иван Панкин, и я такая думаю, какая сейчас тема будет про собак? У меня в голове просто всплыло, и когда я услышала про собак, у меня мурашки побежали. Я сама забрала собаку с улицы у нерадивой хозяйки, Лайка, ну, нечистокровная. Я вижу, что у меня никогда собак раньше не было. Но она мне просто... Я не могла без собаки.
1: Ну, в душу запала собака, да, бывает.
10: Я пошла на онлайн-учебу, потому что я вижу, что я ничего не знаю, не понимаю. Платила в рассрочку деньги, научилась. А про таких вот... Скажу про бойцовских собак и хозяев. Я думаю, что таким хозяевам, вот если хочешь брать такую серьезную собаку, надо проходить психиатра и не так формально вот галочку поставить. Потому что эти люди, я замечаю, такие собаки имеют, они самоутверждаются за счет собаки. Допустим, вот собаку на кого-то там направляют и стоят, и такие ухмыляются. Так у них тоже с головой, наверное, не все в порядке. Проходить психиатра и хорошо. А наказывать так сильно рублем, очень большим. Но только же откупаются часто.
1: Ну так если рублем наказывать, так и откупаются, конечно.
10: Ну в тюрьму сажать, я не знаю. А собаку, вот собаку... Ну, убивать я не знаю, не могу этого сказать. Если она уже почувствовала вкус крови, такая собака, так она будет тоже уже, не знаю, не перевоспитать ее. Кто его знает? Знак вопроса у меня, что с собакой делать.
1: Спасибо, но вы большая молодец, что прошли обучение. Спасибо, что позвонили. Далее, Андрей из Подмосковья, здравствуйте. Андрей. Не хочет Андрей. Далее. Одно мгновение. Тогда Сергей из Краснодара, прошу вас.
11: Добрый день, Иван.
1: Здрасте.
11: Значит, хочу по этому поводу сказать следующее. Не нужно там какие-то там...
1: Так.
11: Ответственность идет на хозяина. Абсолютная. И сделать уголовную ответственность. Дело в том, что у меня был случай, когда... девушка шла и обратилась ко мне по поводу того, чтобы провести часть улицы, потому что там сидит собака с хозяином. Я подошел к хозяину, попросил его, говорю, ну, надень намордник. Он отказался. Ну, я взял ее под руку, все равно повел через улицу. Потом подошел опять к хозяину, говорю, слушай, ну, твоя собака боится, ой, барышня боится твоей собаке. И надень намордник. И только тогда он надел намордник.
1: Ну, хорошо, хоть по просьбе надел. Спасибо, спасибо большое. Далее. Борислав из Екатеринбурга. Здрасте.
12: Мое почтение.
1: Какое имя у вас интересное?
12: Я... Ну, вот.
1: Да. Не, ну, да, все, продолжайте.
12: Я звонил уже вам как-то. Так, я, может быть, повторюсь, конечно же, но я хочу три точки указать такие. Конечно, во всем, в основном, виноваты хозяева, потому что тут выступала дама насчет самоутверждения. Знал я одного гражданина, у него был ротвейлер, можно из нее добрейшего друга воспитать, а можно злого монстра. Вот он воспитывал из нее именно второе, натравливал на прогулках на других собак, сам стоял за деревом где-то, прятался и хихикал. Ну, судьба его наказала, в общем-то, очень хорошо этого хозяина.
1: А как наказала? Туда его дорога. А как наказала?
12: А наказало следующим образом. Он обдолбался наркотиками, сел за руль автомобиля и врезался там то ли в опору моста, то ли еще куда-то.
1: Ясно. Ага.
12: В общем, замечательный член общества был.
1: Да-да-да.
12: Одним словом.
1: Полезный. Вот. Так.
12: Полезный, нужный. Потом вот еще второй аспект. У нас, конечно, психиатрическая служба не налажена. Поэтому наблюдаются две вещи. Либо люди, одни люди пугают других людей собаками, как, знаете, детей пугали в детстве милиционерами и докторами, так собаками. Сам был свидетелем. В лифте едем, спускаемся вниз, едет бабушка с внуком и говорит ему: «Вот, если во дворе, не дай бог, будет собака, ты бегом беги ко мне». Ну, бегом беги – это для собаки сигнал, для любой. Что кто-то боится, надо догонять. Вот. И третий аспект – это дети. Тут тоже человек выступал, у которого много собак было. Он сказал: дети очень часто провоцируют животных. Дети нынче злые. Был такой случай в городе, по телеку репортаж. Дети выступили, сказали: вот на нас собаки напали, мы там позвонили, их увезли. А потом выяснилось, что эти самые дети на ни в чем не виноватых собак подошли к ним. Зачали, кричали что-то, потом начали кидать в них камнями. А потом еще стали героями телерепортажа. Вот мы, бедные несчастные такие, нас могли покусать, а мы вызвали службу от слова. Вот. Ну и насчет хозяев, конечно. У меня вот у товарища питбуль, ему 13 лет. Никаких эксцессов никогда не было. Загрейшая собака лапами тебя пообступает, оближет всего. Как воспитаешь? А наказывать, естественно, нужно вот таких самоутвержденцев в первую очередь и по максимуму.
1: Спасибо. Спасибо большое. Далее. Алексей из Калуги. Здравствуйте, Алексей, пожалуйста.
13: Здравствуйте. Вот смотрите, автомобиль это...
1: Только чуть погромче, пожалуйста, говорите. Да, пожалуйста.
13: Здравствуйте. Автомобиль это что-то имущество, так?
1: Да, недвижимое. Если в Москве.
13: Да, да, имущество. Вот. Если кто-то на автомобиле сбивает человека, вступает в действие Уголовный кодекс, там, и,
1: ну,
13: и
1: ну, человек есть. Сбил, человек, не машина, да. Да. Да, да, да.
13: Минуточку, да, совершенно верно. Собака точно такое же имущество человека по закону. Поэтому если имущество, как будто чье-то имущество причинило вред другому человеку, это должно быть с тех же самых позиций. Легкий так. Вред – штраф. Сложный, тяжелый, ну, он же может и убить, собака может загрызть, сажать в тюрьму за такое. Двух-трех посадят за такие шутки, остальные сразу возьмутся на ум.
1: А, есть маленький нюанс, как в известном анекдоте. Заключается он в том, что машина оформлена на человека, а собака часто не оформлена никак. Понимаете?
13: Ну, есть свидетельские, есть свидетельские показания, пожалуйста.
1: Если бы все было так просто, почему же тогда, вот, как правило, они остаются безнаказанными, эти люди, как думаете?
13: Ну вот поэтому надо что-то делать с Уголовным кодексом или с административным.
1: Спасибо, спасибо. Другой вопрос, друзья, надо будет его, кстати, как-нибудь поднять в рамках большого эфира в очередной раз. эту тему разберу, что делать с бездомными собаками. Михаил из Барнаула, здравствуйте, пожалуйста. Здрасте, Михаил, говорите. Не хочет Михаил, тогда Юрий из Подмосковья послушаем. Здравствуйте.
14: Доброе утро. Доброе утро. У меня было две собаки, обе комнатные, домашние. Ну, со временем сначала одна, потом умерла, потом вторая. Ну, то есть я как бы собачник такой со стажем. С тем, ко всему сказанному со всеми согласен. То, что большинство людей все-таки самоутверждается с бойцовыми собаками. Мое предложение к этому выглядит таким образом. А как у них? То есть вот на Западе, да, там все уже давно решено. Там есть законы, которые это все решают. И там вы не увидите на улице вот бойцовых собак.
1: Но это собак. Вот не та. На каком Западе? Давайте по порядку. На каком Западе? Вот какой Запад на вы имеете в виду? В какую страну?
14: Я имею в виду европейский Запад.
1: Не, ну, там, нет.
14: Там
1: нет.
14: Ходят все с карманными собачками.
1: С карманными ходят. Да.
14: Да, но никто не ходит по улице вот без намордника с каким-нибудь ротвейлером или вот, я не знаю.
1: А вот позвольте, я с вами не соглашусь. Еще как ходит. Еще как ходит. Только другой вопрос, что каждая собака на кого-то действительно записана. Вот это да, вот это вот там оформляется. А вообще в той же Венгрии совершенно спокойно и с большими собаками можно заходить в магазины. У нас, кстати говоря, часто нет, только с маленькими собачками. В этом плане совсем просто другая идеология относительно собак и их хозяев. Понимаете, в чем там разница?
14: Законы другие,
1: чем я вам нас. Только у что об этом сказал. Да, законы другие. Но собаки ходят часто без намордников. Это факт.
14: Да, у нас вообще нет законов. Вот лобби этих собачников, оно достаточно большое. И вот оно постоянно вот не дает принять законы против бойцовых собак.
1: Спасибо. Так, сколько, я понял, я услышал ваше мнение. 30 секунд, да, остается? Ну вот, перерыв у нас, друзья. 8 800 200 ровно 9702. Как наказывать нерадивых хозяев агрессивных собак? Так звучит тема нашего сегодняшнего разговора. Вообще, как быть, что делать? Особенно, если есть пострадавший, звоните. 8 800 200 ровно 9702. Кто виноват в первую очередь, собака или ее хозяин? Или оба одинаково виноваты, что с ними делать? Огромное количество вопросов. Пожалуйста, звоните, рассказывайте ваше мнение.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Полковник реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
15: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
17: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Что будет? «Честный взгляд» на 18 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Как наказывать нерадивых хозяев агрессивных собак? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Владимир из Санкт-Петербурга, прошу вас.
18: Добрый день. Первый раз в жизни позвонил. Слушайте, какой-то я слушаю, какой-то бред.
1: Давайте.
18: Очевидно, у половины детей просто нет, детей, которых кусала собака. Все упирается только в неисполнение.
1: Ну не всех детей кусают собаки.
18: Скажите, зачем руками махать? Зачем? Вот есть определенный пород собак, которые ходят в намордниках. Все. Неважно, приписана собака, не приписана. Идет человек собака в намордке. Да плевать, взял он за деньги погулять, это его собака. Сразу штраф 30 тысяч. Я понимаю, что это трудно. Я прекрасно понимаю, что куча вариантов. Вот если мы знаем, мой сосед постоянно ходит, предположим, с собакой без намордника. Это проще. Я пришел в полицию, я показал снимки. И сразу распись. А если у собаку укусила... наглухо, все, это понятно, стрелять. Просто у этих людей, которых я слушаю, у них нет детей. Да вы что, чтобы моего ребенка укусила собака, а я бы его отчитывал? Да зачем ты машешь руками? Да почему неправильно ведешь? Если... может, это дети, придурковатые, все. Но если собака в намордике, ты там маши руками, ты там кидай камнями. Все, что она может тебя поручать. Все, вот есть закон определенной породы собак, намордник. Без намордника 30 тысяч рублей первый раз, 50 тысяч рублей второй раз. Если кому-то вред здоровью, собаку однозначно тот свет и дикий штраф, а если вообще она сильно погрызла уголовную ответственность, хозяину собак, я думаю, достаточно коротко высказывался. Я все сказал.
1: Спасибо. Ну, в общем, все складно. Далее. Римма из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Римма, пожалуйста.
19: Здравствуйте, Ванечка. Первый раз в жизни дозвонилась до этой программы моей любимой. И хочу... мне 87 лет, поэтому вас я и могу и Ванечкой назвать, и как угодно. 87 лет. 57 лет мой стаж. Слушаю постоянно эту программу. Очень интересная, очень доступная. И очень много задето всяких больных по жизни вопросов. Я, как бы сказать, я начинала жить в глухой деревне. Собаки были у каждого хозяина. 18 домов и 18 собак было. И не дрались, и никого не кусали. И не знаю, почему-то ни злых собак, ни людей, видимо, злых не было. Вот тут некоторые говорили, что куда родители смотрят, ребенок идет один. Что ребенку по улице уже не ходить? Ему, например, до школы 200 метров, пусть 400. Или к бабушке перебежать, или к подружке, или к другу ребенку. Ребенку нельзя выходить уже на улицу без родителей за руку. А если ребенка... ну, за ребенка страшно наказывать. И за любого, и за взрослого человека. В нашей области был такой случай, что это бродячие... вот стаи собак, видимо, собрались за дамой много кобелей... и в поле около Кстова, в поле, скальп сняли даже с девушки одной, она от них не отбилась. Ну, убили они ее насмерть. Но она еще боролась, что позвонила маме, что меня мама кусает, напали на меня собаки. И они ей загрызли. Никто не отвечал. Я хочу предложить такой, Ваня, что бродячих собак делать не надо. Вот у нас был Катунский завод канифольный. Там это Советский Союз это решал. Там варили канифоль, мыло. И, в общем, вот такое было. Это от нашей деревни было всего 12 километров. Пешком ходили все, если надо. Так вот, использовали и шкуру, и жир, и вырабатывали. Сейчас, конечно, я вообще не слышала никогда о таких заводах подобных. Собак, которых чипируют. Это только глупость. Они есть хотят, выйдут после этого чипирования. Они также есть хотят. Они гонятся за человеком. Их подержали, например, в питомнике. Их кормили. Каким-то образом кормили. Правда, показывали питомник, что собаки получали, хозяин питомника получал средства на собак. Но они умерли, показывали по телевизору. Но они умирали у него, худые были, которые не умерли. но целый питомник был мертвых собак, а он получил деньги. Не надо этих собак, не надо этих собак.
1: Спасибо, надо... спасибо большое. Далее, Сергей из Ленинградской области.
20: Доброе утро.
1: Здрасте.
20: Доброе утро всем. У меня такой случай. Отец умирает года 3 назад. У него остается чистокровный алабай. Это участок в Ленинградской области. Охранял участок. Я в 10 километрах жил. Соответственно, алабай меня знал. Все, я его раз в сутки, как положено, приезжал, кормил. Но зимой, когда одна зима была очень снежная, с одной стороны участка намело много снега, алабай убежал. Да, он был на участке, не привязанный. Естественно, бегал свободно. Вот. И, соответственно, мне позвонили. Буквально там через час приехал, 4 или 5 собак бродячих в поселке разодрал. Слава богу, одна женщина шла с баллонкой. В общем, людей он никого не прыгал, не тронул. А собак, которые на него агрессивно, видать, нападали, не знаю. В общем, никаких претензий ко мне не было. Я сходил в администрацию. Ну, то есть, мне никаких штрафных санкций, ничего не было. Соответственно, я собаку не мог себе забрать. Я жил в квартире. В 10 километрах. Усилил забор, выше поставил все. Ну и так еще он года 3 дожил, спокойно, больше случаев не было. Но я понимаю, что это ответственность, и очень перепугался вообще.
1: Ну да, если бы на людей напал. Да-да-да. Ну вот вы ответственный человек. Спасибо за звонок. Далее. Алексей из Нижнего Новгорода, прошу вас.
21: Здравствуйте, Иван.
1: Здрасте.
21: Хочу рассказать о своем случае. Значит, у меня у соседки есть собака бойцовской породы.
1: Так, собака бойцовской породы, вот. У соседки. Так.
21: Да. Короче говоря, то, как хозяйка занимается собакой, это, ну, полный неадекват. Значит, о режиме тишины не может быть даже никакой речи.
1: Постоянно лает, вы имеете в виду?
21: Постоянно лает. Вплоть до 10-11, а может даже и позднее вечера. Вот. Неоднократно обращались к хозяйке, чтобы прекратить все это. Ответ такой. Если вам не нравится жить, идите жить в частный сектор в этих условиях. Uh-huh. Вот. Поэтому все зависит, я считаю, от хозяйки. Выгуливает без намордника, успокаивает нас. Извините, она вас не тронет, но это до поры до времени. Один раз она вышла в тамбур и... будем так говорить, перепугало меня. Вот. Я считаю, что надо просто вот у таких хозяев изымать собак и серьезно их наказывать.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо всем, кто звонил сегодня, дорогие друзья. Благодарю. Сейчас Владимир Высоцкий споет песенка «Актуальная» на злобу дня. Остается по-прежнему актуальной. А после этого мы вернемся в рамках большого эфира. Никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
22: Дайте собакам мясо, может, они подерутся. Дайте похмельным кваса, авось они перебьются. Чтоб не жреть ворона, ставьте побольше пугал. А чтобы любить влюбленных, дайте укромный угол.

Дали, а псы не подрались. Дали пьяницам водки, а они отказались.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
1: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
4: Многие считали школьного учителя Константина Циолковского чудаком, ведь своими проектами он пытался доказать то, что многие считали невозможным. И со временем ученый доказал свою правоту. Константин Эдуардович верил, что люди научатся управлять движением аэростата, хотя инженеры не могли решить эту задачу. Циолковский изучал строение крыльев птиц и их способность продолжительное время парить в воздухе. Со временем ученый разработал летательный аппарат, похожий на парящую птицу, и назвал его монопланом. А чтобы моноплан мог взлетать и садиться, изобретатель разработал выдвижное шасси.
5: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
6: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня.
5: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
5: Об атаках.
7: Силы ПВО минувшей ночью сбили 50 беспилотников самолетного типа над 8 российскими регионами. Как сообщает Минобороны, БПЛА перехватили над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.
5: О конфликтах.
7: Дональд Трамп обсудил с командой по нацбезопасности дальнейшие действия в отношении Ирана. Это сообщает CNN со ссылкой на источники. По его данным, встреча прошла через несколько часов после возвращения Трампа из Пекина в президентском гольф-клубе. На ней присутствовали вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэдклифф и спецпосланник Стив Уиткоф. Что именно обсуждалось во время встречи, не сообщается. Со слов источников CNN, Пентагон подготовил военные планы на случай, если президент решит нанести дополнительные удары по энергообъектам и инфраструктуре Ирана. При этом Трамп во вторник снова соберет свою команду, это утверждает портал Axios. Накануне Дональд Трамп заявил, что для Ирана, цитирую, «тикают часики», и если Тегеран не предложит выгодные для США условия соглашения, то Вашингтон нанесет сокрушительный удар по Исламской Республике.
5: О нефти.
7: Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent достигла отметки 110,4 за бочку. Ночью рост составил около 1%. В предыдущий раз Brent торговался на уровне выше $110 за баррель во время торгов 4 мая. Тогда цены превышали $114. Также растут и июньские фьючерсы на WTI. Ночью они находились на отметке 107,26, это почти плюс 2%. Накануне американский президент заявил, что у Ирана заканчивается время для возможности заключить мирную сделку с Вашингтоном. После этого нефть стала расти.
5: О болезнях.
7: Во время уборки мест обитания грызунов, дач и гаражей стоит воздержаться от курения и употребления еды, поскольку это создает риски заражения хантавирусом через попадание на слизистую. Заниматься этим лучше в респираторе и резиновых перчатках. И при этом нельзя подметать сухим веником. Это поднимает в воздух зараженную пыль. Об этом рассказала врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева. По ее словам, заражение человека возможно возможно при вдыхании пыли, содержащей высохшие выделения грызунов, при прикосновении к ним или их выделениям и при употреблении загрязненных продуктов. Вероника Борисенкова, служба информации.
8: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
9: Всем доброго, прекрасного утра!
10: Доброе, бодрое утро. Я уже немножечко заговариваюсь, хотя утро только началось, и понедельник, но у меня некоторые проблемы с голосом, так что прошу меня простить из горла. Ну что, мы входим.
9: Это просто после выходных.
10: Да, так оно все.
9: Разговорный аппарат не сильно
10: рабочий. В рабочем состоянии, да. Началась новая неделька, и это, ты знаешь, уже неделя... Больше, чем середина мая прошла.
9: Да, экватор мая, и значит, да. Уже все, почти весна, все.
10: Две неделечки осталось у нас весны, и об этом тоже я хотела поговорить. Кстати, Ксения, ну что, ты все успела за весну сделать?
9: Знаешь, Катя, у меня нет такого распорядка дня, как успеть сделать весной, успеть сделать летом. У меня просто свой привычный ритм. Вот прям таких каких-то сверхпланов на май, на весну
10: нет, ну, а
9: у
10: что
9: меня
10: тогда,
9: не было.
10: Например, ты делаешь каждую весну, вот что-то с тобой происходит?
9: Да, мне кажется, каждую весну или каждый любой сезон у меня примерно все одинаково. Ухаживаю я за собой, не в зависимости от времени года. Обновляю гардероб тоже. Но это если говорить про какие-то стандартные вещи, которые обычно люди делают, да?
10: Девчонки обычно делают, девчонки, я бы сказала.
9: Да, в сезон. Поэтому, да нет, знаешь, наверное, единственное только, что я делаю каждую весну, это сажаю цветы и открываем тот самый майский вайб, да, майский сезон. Поэтому, ты знаешь, я не мерю свою жизнь сезонностью.
10: Нет, это понятно. Просто иногда люди, например, строят планы и заранее о чем-то мечтают. Предположим, этой весной посетить такое-то место. Или этой весной я хочу, там, я не знаю, посадить дерево. Или этой весной я решила съездить и посвятить день себе. Вот что-нибудь в таком эквиваленте у тебя есть?
9: Нет, ты знаешь, я очень спокойно отношусь к каким-то целям, планам. Если у меня есть планы, опять же говорю, это независимо от сезона. У меня там есть план отпуска, у меня он четко распланирован, да, и, наверное, я отношусь к той категории людей, которые относятся к категории work, рабочий человек, и поэтому...
10: Как работа решит, так мы и будем, да?
9: Да, как работа решит, как состроятся графики, это все независимо от сезона. Весной только больше начинаешь гулять, ходить там, хотя, знаешь, когда...
10: Учитывая то, что у тебя есть собака, я думаю, что
9: тоже,
10: тебе
9: это тоже
10: сезонность не влияет.
9: Сезона.
10: Хорошо, а что тебе особенно запомнилось этой весной?
9: Кать, ты знаешь, мне кажется, это бессмысленный немножко разговор с человеком.
10: Нет, ну почему? Который... У тебя же были какие-то события интересные.
9: Ну, конечно, у меня столько много событий, что я тебе не могу даже сказать, чем я завтракала вчера от насыщенности моей жизни.
10: Ну, какое-то особенное же должно быть.
9: Да нет.
10: Но особенно запомнилось.
9: Ты знаешь,
10: Ксения человек, который живет в ритме сегодняшнего дня.
9: Абсолютно.
10: Ничего, ни вчера, ни завтра, никакого
9: абсолютно.
10: Плана.
9: Абсолютно. У меня
10: у Ксении не бывает.
9: Каждый день чем-то наполнен. У меня в силу, да, моей занятости, рода деятельности, каждый день, каждая неделя каким-то знаменуется событием. Угу. Поэтому если начать все перечислять, то тут
10: целого эфира
9: не
10: хватит.
9: Да, потому что, ну вот я живу событиями. Поэтому сказать, что какое-то событие ярче или не ярче, ну...
10: Все замечательные.
9: Да.
10: Отлично. Ну что, давай тогда перейдем к теме, которую мы хотели с тобой сегодня обсудить. И это очень... Важный момент. Ну, во всяком случае, в нашей жизни
9: у
10: точно
9: нас
10: был.
9: Много тем, которые мы сегодня хотели обсудить.
10: Про которые мы с тобой разговаривали особенно насыщенно. Это день рождения телефонного аппарата, который был с вот таким, как правильно его назвать, барабаном.
9: Да, крутящийся.
10: Крутящийся барабан, как
9: тот
10: почти
9: самый,
10: в поле чудес.
9: Тот самый первый телефон, который, наверное, был у многих. И, кстати говоря, цветовое решение там тоже было однотипное. Он был либо красным, либо зеленым, либо белым, либо синим.
10: Был, знаешь, какой у меня... вот я точно прям помню, и я его отдавала одному человеку, она мне до сих пор не вернула, он был такой... типа темно-бежевый, грязно-бежевый
9: такой. Ну вот
10: такой,
9: да, вот белый, это я имела в виду. И, наверное, вот мне почему-то кажется, что вот это цветовое решение, типа дома можно было белый, красный, а вот во всех бюро, да, там, каких-то организациях, они были лаконичного там синего такого цвета. Но больше всего, конечно, запоминался этот номеронабиратель, наверное, так его нужно
10: называть. Да, совершенно верно. Барабан мы все крутили. Я думаю, что, ну, во всяком случае, все миллениалы сейчас вспомнили про это, потому что, когда я показала своему ребенку этот аппарат, она не сразу поняла, что нужно делать. То есть мы даже проверили ради интереса. Вот поймешь, что ты, что надо вот набирать, вот так вот крутить эти циферки. Нет, она не сразу поняла, и, собственно, нынешнее поколение, я думаю, что вообще многие так и не знакомы с такой штучкой. А раньше в каждом абсолютно доме, мне кажется, ну, в большинстве так точно домов, потому что это было единственным средством связи,
9: да,
10: стояли вот такие телефонные аппараты.
9: Было смешно, когда они первые появились, вот у нашего провайдера, да, всем известного на всю Россию, они были спаренными. Что это значит? Пока твой сосед не прекратит разговаривать,
10: да,
9: ты не мог позвонить.
10: Были такие издержки вот этих коммуникаций. Да, я помню еще очень хорошо, как была, когда появился интернет, была тоже такая история, что ты не мог позвонить, пока ты сидишь в интернете.
9: Да, это тоже вот...
10: Надо было там переключить что-то, ну вот что-то такое надо было сделать.
9: Технологии первого провайдера нашего.
10: Да, совершенно верно. Это говорит о том, что мы идем в ногу со временем, и все-таки цифровые технологии, они, конечно, впереди планет всей, и это здорово.
9: Ну, ты знаешь, когда вот был этот телефон, пик этих телефонов, зато не было мошенников. Мы не знали о понятии телефонные мошенники, но знали о понятии телефонные хулиганы. Когда кто-то рандомно набирал, да, номер телефона, попадал к тебе, да, на телефон, и либо молчал трубку, либо произносил какую-то дичь. Да что уж говорить, даже мы с девчонками баловались таким образом. Брали телефонную книгу, вот эту огромную, где по алфавиту были разложены имена, фамилии, да, и номера телефонов. И мы рандомно набирали номер телефона, и вот... дышали в трубку, скажем так. Ну, естественно, это были душевные разговоры, да, потому что ты не мог созвониться там на час, на два. Это были короткие, но очень душевные телефонные созвоны.
10: А я прям очень хорошо помню, как мы болтали и с подружками, и с друзьями ночью. И вот это была история, знаешь, на проводе. Это когда ты не мог пойти лечь, например, в кровать и разговаривать. Ты вот должен был сидеть на проводе, прикованный, там, я не знаю, на табуретке или на полу уже, как, кому как провод позволял, потому что усовершенствованная модель была уже у нас в квартире в нашей. И это, знаешь, вот эти трубки стационарные. Во-первых, там был набор номера уже не дисковой, да, понятно. А еще это был такой must-have, длинные шнурки вот эти.
9: Да, которые заматывались.
10: Да, которые заматывались. Размотать их было практически невозможно, но, тем не менее, это было очень круто для хозяюшек, которые, например, могли готовить и разговаривать по телефону, да, то есть это тоже такое своего рода удобство.
9: Ну еще, знаешь, что было интересно, что телефон, когда звонил, ты никогда не знал, кто тебе позвонил, да, вот сейчас ты можешь отклонить номер телефона или морально подготовиться к разговору, да, тяжело вздохнув или, наоборот, обрадовавшись тому, кто тебе звонит.
10: Или сбросить
9: тогда,
10: можно,
9: да,
10: например.
9: Или сбросить. Тогда это была русская рулетка. Неизвестно, кто тебе позвонит, да. Неизвестно, сейчас звонит тебе твоя подруга или классный руководитель из школы, который хочет рассказать о твоем там косячке каком-нибудь. Поэтому в этом была и своя прелесть.
10: Ну, совершенно верно, я с тобой согласна. Вообще, раз уж мы начали разговор в целом про телефон, а не только про тот, который с барабанным номером, да, он вообще, телефон-то был изобретен в 1870 году. Но патент получил в 76-м благодаря работе Белла. И вообще назывался он, знаешь как, усовершенствованная модель телеграфа. Вообще изначально я вот здесь читала и потеряла вот это вот устройство для передачи звуковых сигналов. Ну, то есть звуков голоса в том числе.
9: А еще вот, когда только-только появился телефон, это, конечно, наверное, про юность наших с тобой мам или бабушек, да, там, молодости. Нужно было набрать номер телефона, сказать город, сказать, кто тебе нужен, и тебя соединяли специальные люди, у которых была профессия с тем или иным номером.
10: Давайте вспомним всем любимый фильм. Я думаю, что «Ирония судьбы» или «С легким паром». Как раз-таки там была такая история, когда звонок непосредственно передавался через какого-то оператора. То есть, представляете, в вашем звонке...
9: Еще был человек.
10: Вы сейчас говорите что-то про какие-то прослушки вообще. Раньше вот нельзя было тет-а-тет разговаривать.
9: Нельзя было передать информацию через какой-то там интимный разговор.
10: Да, да, все это прослушивалось, и всегда был какой-то оператор, который вас соединял. Ну, вот я уж не знаю, как технологично прослушивалось это, или он только соединял, но мне кажется, почему-то.
9: Ну, думаю, что не зря он там был посажен все-таки.
10: Да, да, совершенно верно. А вообще-то задолго до экспериментов того самого Белла, вот который и открыл нам телефон, Антонио Меуччи, это итальянский, сразу же, да, слышно по имени изобретатель, он разрабатывал устройство для передачи звука, и он продемонстрировал в 1856 году, то есть задолго до открытия телефона, телектрофон, который передавал голос по проводам. Вот так.
9: Ну,
10: вот.
9: Кстати говоря, сейчас все-таки стационарные телефоны не ушли в забытье. Вот даже у нашей студии он есть. Его номер 78-117. Звоните, если хотите оказаться в прямом эфире. Ну и, естественно, все организации, так еще положено в России, и не только, должны иметь свой рабочий телефон. Это международный стандарт, что у каждой организации должна быть почта, да, и свой отдельный телефон, не мобильный. Хотя, конечно, многие организации, помимо стационарного, имеют и номер мобильного телефона, потому что, ну, все-таки проще, да, с мобильного на мобильный звонить, нежели на стационарный. Какие еще организации имеют на стационарный телефон? Это, конечно, экстренные службы. Да, они не доверяют связи, да, особенно в нынешнее время, вот, да, если говорить
10: ну,
9: про...
10: Ну, я думаю, что тут еще есть такая особенность, простите, перебью, что вот, например, в деревнях живут бабушки, у которых зачастую нет мобильного телефона, если им срочно что-то нужно экстренно куда-то позвонить, да, то, соответственно, они пользуются стационарным.
9: Ну, а нам сейчас нужно экстренно уже уйти на рекламную паузу.
2: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна». Павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
11: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
12: А знаете ли вы что?
13: Поселок физиков-ядерщиков на границе Тверской и Московской областей сначала назвали Дубно. Но название не прижилось. Сами дубнинцы говорили «Дубна», поскольку так называется протекающая рядом река. Власти РСФСР пошли навстречу жителям, и с января 1958 года город получил официальное наименование «Дубна».
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Утро может быть бодрым.

0: Да, до плюс 29, абсолютно солнечно, а вот в среду, четверг, пятницу, субботу, да, температура 21, даже в четверг 28, но абсолютные дожди.
1: Но абсолютные дожди, это вот синоптикам я, кстати, Ксения, не доверяю никаким, если что. Ни айфону, ни Гисметео, ни Яндексу, потому что, как правило, все они ошибаются и работают ровно так, как GPS у нас сейчас в стране последние несколько лет. На самом деле, сегодня тоже был дождь ночью, и ты знаешь, это был такой... летний-прилетний дождь.
0: Сейчас он тоже идет, маленький, накрапывает.
1: Ну, такое, да, что-то такое капает, поэтому я думаю, что ну, это такой приятный, освежающий.
0: Если говорить о признаках весны, то еще один из признаков весны – это сирень, которая сейчас распустилась во всех дворах Великих Луг. Вот не знаю почему, мне особенно всегда бросается в глаза, что в наших дворах очень много сирени.
1: Очень много.
0: Фактически в каждом дворе есть куст сирени.
1: Ну, это такой, потому что недорогой экспонат, который можно посадить, который
0: экспонат
1: создаст тень, и который также привлекает внимание своими прекрасными цветущими цветочками.
0: Самое главное,
1: да?
0: Головокружительный запах, который
1: у которого
0: распространяется
1: сирень. У некоторых есть аллергия.
0: Я очень люблю, как пахнет сирень и ландыши. Вот как раз-таки это, наверное, мне ассоциируется с весной. Но нужно напомнить нашим радиослушателям о том, что рвать сирень, как нам это очень всем хочется. Сама вас прекрасно понимаю. Мы вот с собакой искали заброшенную сирень, чтобы, скажем так, никому не повредить. Очень хочется нарвать этот букет сирени к себе на кухне, но за это есть штраф.
1: Даже
0: собственно
1: до 20
0: говоря,
1: тысяч рублей,
0: уважаемые
1: товарищи.
0: Собственно говоря, как эти подснежники и за ландыши в лесу, потому что это все стало уже краснокнижным.
1: Да, совершенно верно. Мне в этом плане повезло. У нас в деревне прям несколько
0: кустов.
1: Хороших таких, знаешь, добротных кустов, где можно нарвать. Да, действительно. И заброшенных тоже много, поэтому у меня никогда не было проблем. Но вот я знаю, что даже... мне кажется, что в прошлом или в позапрошлом году вот за сирень сделали штраф. То есть до этого не было. А ввиду того, что массово все начали рвать, массово все начали...
0: Ну, это все связано с эстетической. Конечно, никуда сирень там с нашей планеты не собирается исчезнуть, да? Это связано с эстетическим и с точки зрения и с правилами благоустройства, да?
1: Ну,
0: это просто
1: также...
0: приучает людей к порядку таким образом.
1: Да, совершенно верно. Ну и плюс, опять же, дворовые территории, где люди сажали эту сирень, скажем так, выращивали, поливали. Валя, а ты пришел, сорвал. Ну, извините, да?
0: Сегодня как раз-таки международный день сирени. Видимо, не просто так, потому что вот сейчас прям пик.
1: Да, совершенно верно. И, Ксения, сколько раз ты ела сирень? Признавайся.
0: Ну, в детстве ела, так-то я не
1: во
0: помню.
1: Во взрослом возрасте
0: нет,
1: было?
0: Нет, в взрослом не было. Вот вчера моя подруга была за этим замечена, мы были на конюшне, она стояла около сирени и спрашивала, а сколько должно быть цветков? 5, 4?
1: 5.
0: Вот, я ей, да, сказала 5, она там что-то жевала и загадывала желание.
1: Я тоже в осознанном возрасте, буквально пару лет назад также загадывала желание, поэтому...
0: Вот я тебе могу сказать, что это на конюшне в Баландине, там есть целый куст сирени, где почти 5 листков у всех.
1: Везде, да?
0: Да. Поэтому добро пожаловать.
1: Кто, кому нужно срочное исполнение желаний, пожалуйста, это была не реклама, а призыв к действию.
0: Обнаружена та самая сирень.
1: Та самая сирень с 5 лепестками. Но я помню, да, на самом деле, что мы очень часто, когда, как только распускалась сирень, при том, это должна была быть сирень белая обязательно, чтобы
0: вот
1: там были...
0: Вот я не помню про белую, мне кажется, вообще, в принципе, в детстве это вот был
1: не имела
0: какой-то
1: роли.
0: Да.
1: И так же, как и липа вот эта, которая вкусная, да, ее можно было поесть.
0: Но лепестки сирени, насколько помню я, они тоже имели сладковатый привкус, нет?
1: Нет, они горькие, отвратительно да? Горькие, да. И после них всегда хочется попить водички сразу.
0: Ну, вот видишь, тебе было 2 года назад, опыт тебе виднее.
1: Да, мне виднее. Ну, а Международный день сирени отметить можно, я прям даже знаю как, Ксения.
0: Как? Сходить нарвать...
1: Все мужчины должны принести своим девушкам украденную сирень. Та самая, это знаешь?
0: Кстати говоря, не обязательно красть. Продают на рынке бабушки.
1: Да.
0: Целые
1: за
0: прям букеты.
1: Да, прям
0: да,
1: совсем.
0: Да. И цветочные магазины тоже идут много со временем. Помимо пионов, которые уже вот-вот тоже скоро будут на клумбах, есть в продаже и сирень.
1: Да, я хотела сказать, знаешь ли ты мем вот этот вот, который хочется именно украденной сирени? Вот.
0: Да, этот мем я знаю.
1: Вот, поэтому я...
0: Ну, конечно же, хочется напеть песню «Этот букет сирени».
1: Конечно, да-да-да, совершенно верно. А вообще-то древние греки связывали название сирени с нимфой. Сирингой.
0: Ну да.
1: Вот. Вишница утренней зари, она, между прочим.
0: Что-то вот в этом есть, да.
1: Да, в Европу она попала только в 16 веке, представляешь?
0: Кстати говоря, листочки сирени мы в детстве тоже использовали.

0: использовали по назначению, это у нас были деньги.
1: Конечно, это были большие деньги, Ксения.
0: Это была валюта, дворовая.
1: Да. А в России, кстати говоря, сирень завез. Угадайте, кто?
0: Кто? Петр Первый, конечно. Кто все завез?
1: Кто еще все завез?
0: Кто мог завести? Конечно, Петр Первый.
1: Конечно, да. А кусты сирени могут жить аж целых 100-130 лет. Представляешь?
0: Долгоиграющие, да, растения. Вот если ехать вот в Кунинском районе, там же есть заброшенные, да, деревни, прям старые-старые. Mm-hmm. И действительно, я вот вспоминаю, вдоль дороги там очень много сирени, такой уже старый. Вот она такая уже не пушистая, а вот, ну, уже у ней силы все иссякли, mm-hmm. потому что никто не ухаживает.
1: Да. Я с тобой совершенно согласна. Ну и раз уж мы заговорили про сирень, вот я вижу, что здесь 7 цветовых групп бывает сирени, да. И понимаю, что я вообще-то не все про них, не всех их видела. Mm-hmm. Белые, фиолетовые, голубоватые, лиловые, сиреневые, розоватые.
0: Вот розоватую я видела, сиреневую тоже видела. В Сочи, розоватую, кстати говоря, очень много именно розоватые
1: вот,
0: сирени.
1: Вот, видишь, то есть не во всех полосах растут. Мажентовые, это я даже не знаю, что это за
0: какой цвет.
1: Сейчас загуглим мажентовый. Но и пурпурный.
0: В нашей широте, конечно, самый распространенный это сиреневый, фиолетовый, да, и белый. Это 100%. В каждом дворе вы можете это наблюдать.
1: Так, смотри.
0: Ой, красивый цвет.
1: Цвет красивый. Он такой, знаете,
0: ну, я думаю, что
1: оттенок
0: это все...
1: пурпурного, такой вот он насыщенный.
0: Я,
1: да?
0: думаю, что это все так или иначе связано с южными широтами.
1: Да,
0: вот
1: скорее
0: эти вот
1: всего.
0: Яркие цвета, потому что у нас нет столько солнца, чтобы дерево вырабатывало такие, да, полноцветы. Но вообще сейчас очень много декоративной сирени продается, да, всевозможные ландшафтные дизайнеры вывели селекционно каких только, и карликовые.
1: С чем только они скрестили.
0: Да, и карликовая сирень есть, и сирень с малоцветием. Ну, я просто сама это видела, и даже у меня кое-где это растет.
1: А, кстати говоря, сирень применяют в медицине. Вот это я тоже не знала.
0: А, наверное, да, я помню, что-то бабушка моя делала какую-то настойку и мазала суставы, да?
1: Вот, послушай. Мази, настои, чаи, да.
0: Вот.
1: Но является противовоспалительным, жаропонижающим, обезболивающим и вообще что-то нету. Так что, друзья мои, ну и, конечно же, в цветках сирени содержится эфирное масло. Понятно, что оно используется у нас в парфюмерии. Ну, я думаю, что вот ароматы для дома, вот это все тоже используется.
0: Ну, я духи помню, знаешь, как раз-таки тоже из своего детства. Монодухи, вот те самые, знаешь, такой белый прозрачный флакон. И вот там был ландыш, сирень, пион.
1: Да.
0: Вот этот
1: поняла,
0: вот моноаромат.
1: Поняла, про что ты говоришь.
0: Поэтому, да. Ну, у многих, как Катя вот говорила за эфиром, есть на этот запах аллергия,
1: да,
0: естественно,
1: да.
0: Потому что он очень ярко выраженный.
1: Ярко выраженный, от него может заболеть голова. Поэтому, как говорят опытные флористы, если вы вот любите какие-то такие цветочки, которые имеют сильный запах, вы просто ставьте их в проветриваемом помещении, да, не где-то около прикроватной, там, не на прикроватной тумбочке, да, не где спите, а вот где-то в проветриваемом помещении.
0: Вот я раньше очень сильно любила лилии в юность, да, свою, говорила, вот, дарите мне лилии. Сейчас запах лилии для меня, ну, просто убийство.
1: Да, мы выросли немножко.
0: Да, мне кажется, лилии пахнут, ну, неотвратно, но очень приятно.
1: На самом деле, у меня абсолютно противоположная история. Я в жизни никогда не любила лилии, а вот сейчас мне кажется, что это безумно красивый цветок. Но вот лилии, которые...
0: Красивый цветок, а спорно.
1: И, ну, и, соответственно, на запах я реагирую тоже более, как бы, проще, да, теперь. А вот особенно те, которые... Как они селекционные, да, тоже mm-hmm. называются, их же тоже много подвидов. Вот они, мне кажется, не имеют такой характерный жесткий запах, они уже как-то попроще пахнут. Но, тем не менее, друзья мои, да, специфический запашок у сирени, так что будьте осторожны. Стоит также сказать, что на Руси еще считалось, что если найти в соцветии сирени цветок с 5 лепестками, то загаданное желание сбудется. Так что это не мы придумали. Это уже давно.
0: А, ну я вам сказала, где можно найти большое количество.
1: Да, на Руси еще это придумали.
0: Бегите.
1: Да, совершенно верно. В славянской мифологии, кстати говоря, и фольклоре сирень имела двойственное значение. С одной стороны, она служила символом прихода весны, обновления жизни. Ну так оно и есть, правда?
0: Ну, да.
1: А с другой стороны, грусти и печали из-за сильного аромата. В Англии сирень ассоциировалась с несчастьем. это все какая-то чушь, невозможно.
0: Да, мне кажется, вообще любые цветы невозможно ассоциировать с несчастьем.
1: Я совершенно
0: что,
1: с тобой согласна.
0: Это же просто, ну, да, Божье создание, которое цветет и радует нас. Действительно, да, вот в эти выходные я отметила, что все уже распустилось. Абсолютно все. Город стал зеленым. А, да, если пройтись по парку Петровскому, вы увидите цветущие декоративные яблони такого невероятного малинового цвета.
1: Да, совершенно верно. Уже песенку хочется, да, эту напеть. Город зеленого цвета. Действительно, все распустилось именно вот после дождей на прошлой неделе, да, вот этих природа, скажем так,
0: проснулась.
1: Возродилась, проснулась. Наконец-таки у нас тепло, наконец-таки хорошо. Я вот, кстати, тебе еще хотела сказать насчет цветов, что ты говоришь, не могут они приносить несчастье. Вот некоторые девчонки говорят: ой, не дарите мне цветы, это пустая трата денег. Мне кажется, это лукавство.
0: Абсолютно.
1: Абсолютно. Мне кажется, абсолютно все девочки, женщины, девушки, да все, бабушки, в конце концов, обожают цветы. Поэтому дарите женщинам цветы. Мы тут, кстати говоря, на выходных отмечали день рождения моей свекрови, и сколько же было цветов, букетов, потрясающей красоты, невероятные флористы у нас в городе прям стараются.
0: Слушай, мне тоже на день рождения, на 8 марта всегда дарят много цветов, я чувствую Аллы Борисовной. Но мне очень жалко, что, как правило, вот в эти периоды я куда-то уезжаю, и они потом, ну, стоят, грустят, скажем так. Вот это очень жалко.
1: Да, я с тобой согласна. Я вот даже, собственно, сирени не нарвала, потому что уезжаю и боюсь, что она... И придется выкинуть ее раньше срока, потому что она достаточно хорошо стоит. Ну, а мы прерываемся с вами на новости.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Ремонтные работы в ряде дворов в Великих Луках подходят к завершению. Около дома номер 18 по улице маршала Жукова закончен ключевой этап. Уложен второй слой асфальта. Во дворе дома 17 на улице Тимирязева обновлено покрытие двора и улучшены условия для комфортного передвижения жителей. Ход работ на контроле у депутата городской думы Дмитрия Белюкова. Он считает, что важно не только качественно выполнить ремонтные работы, но и привести в порядок прилегающую территорию. Именно на это не раз обращали внимание жители. Во дворах на улицах Тимирязева и Жукова подрядчик после работ засыпал землю и оставил после себя порядок. Состоялся финальный этап городского чемпионата «Что, где, когда». Интеллектуальный турнир собрал команды средних, профессиональных и высших учебных заведений. В этих двух группах и определились чемпионы и призеры. Ответив на 18 вопросов из разных сфер, победителями стали команда «Медиум» Великолукского медицинского колледжа и команда «Эконом Плюс» филиала ПСКОВГУ. Им вручили главные призы. 16 мая с 17 до 21 часа Краеведческий музей города Великие Луки примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев 2026». Тема акции «Родное» созвучно проведению Года единства народов России. Главным событием станет музейный пикник «Родной дворик». Он развернется на территории мемориального дома музея академика Виноградова на улице Ставского, 48. Организаторы подготовили разнообразные творческие площадки. Гости смогут познакомиться с миром увлечения академика Виноградова, принять участие в народных забавах, послушать сказки на пленках, отдохнуть на посиделках у самоваров и попробовать себя в игре за семью печатями. Отдельная локация – площадка кашеваров. В течение всего вечера гости смогут испытать удачу в акции «Сувенир от музея».
2: О валютах.
3: Доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86.29, юань 10.79.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ. Катя Пахомова, Ксения Фадеева сегодня с утра с вами. И мы тут уже о чем только не поговорили. И о телефонах поговорили, о связи поговорили. О мае, который скоро закончится, поговорили. О сирене, которая сейчас в самом соку, поговорили. Кстати говоря, вот есть еще поздняя сирень. Она только-только-только-только начинает. Беленькая, кстати, у меня вот в огороде такая цветет. Поэтому мы еще можем наслаждаться долго цветением этого прекрасного растения. Так что, собственно, сегодня день сирени. Мужчины, подсуетитесь, пожалуйста, как-то. Порадуйте своих девчонок.
0: Да. А еще сегодня день рождения, я бы так сказала, музея. И тем самым международный день отмечается, Museum Day, да, интернациональный день. Вот вчера в Великих Луках в музее Виноградова был ночь. Ночь была в музее.
1: Ночь музеев, да.
0: Но это, конечно, абстрактное название. Это не такая ночь в музее, как в Эрмитаже, да, которая действительно ночью, то есть ты после полуночи приходишь в музей. У нас был вечер в музее, но, тем не менее, это был интересный вечер. Это недалеко музей располагается от моего дома, поэтому я слышала, видела, как там проходил квиз, играли в игры. И, конечно же, музей имени академика Виноградова ассоциируется с большим самоваром, который летом угощает всех своим чаем на палисаднике. Ну, а если говорить о краеведческом музее города Великие Луки, то он закрылся на историческую реконструкцию, которая будет длиться несколько лет, и поэтому он сейчас закрыт для посещения. Как бы грустно это ни звучало, но тем не менее скоро фонды переедут в другое место и нам сообщат, где можно будет посмотреть экспозиции. Да, не буду пока загадывать, потому что вдруг я сейчас скажу, а что-то поменяется. Но работают филиалы музея. Это тот самый музей имени Виноградова, да, куда можно пойти и посмотреть.
1: Да, вот ты знаешь, вот ты сказала, что музей краеведческий закрывается. Я подумала, как хорошо, что в прошлом году мы с ребенком сходили туда. Я в краеведческом музее в нашем была, мне кажется, только в школьное время, но, может быть, там мимоходом заходила еще, и как-то не было, ну, какой-то такой потребности, необходимости, желания, может быть. Да, мне не стыдно в этом признаться, я вот люблю честно говорить. А в прошлом году мне прям очень захотелось сходить и не просто показать ребенку краеведческий музей, а самой сходить. И ты знаешь, я с таким удовольствием прошлась по нашему музею, он такой замечательный на самом деле, несмотря на то, что...
0: Катя так меня убеждает, я человек, который ходит в этот музей, ну, раз в месяц.
1: Я не
0: точно
1: тебя убеждаю, а наших радиослушателей, которые туда не ходят. Я знаю, что ты там бываешь часто, поэтому...
0: Я вот даже уже своих двухлетних крестниц туда водила.
1: Да, поэтому тут тебя убеждать не буду, я уверена, что ты... Человек с искусством на одной ноге, да, ходишь, поэтому, а вот тех, кто не был, конечно, сходить обязательно стоит, ну, вот, собственно, сейчас уже не получится, да, но я могу тебе, знаешь, что признаться, что и в музее Виноградова я не была.
0: Ой, музей Виноградова, с точки зрения, конечно, исторической, может быть, он не представляет такую прям суперисторическую ценность, но хотя это единственный музей в России имени академика Виноградова, там есть подлинные вещи, которые принадлежали академику и его семье, я бы сходила в этот музей и привела бы туда ребенка ради атмосферы, потому что ты действительно попадаешь в такой старинный русский
1: домик,
0: где
1: такой,
0: пахнет...
1: Да.
0: Там есть секрет у хранительницы музея Татьяны Бобкиной. Она специально каждое утро жарит дома лук и приходит в музей, приносит его в контейнеры и ходит вот с этим контейнером по всем залам экспозиции. Как выяснилось, именно вот этот домашний запах создается благодаря жареному луку. И вот у меня ассоциация именно с музеем Виноградова, что там всегда по-особенному пахнет, пахнет домом. И именно поэтому там пахнет домом. Ну и, конечно, там очень красивый палисадник. Вот прям очень красивый.
1: Да, вот поэтому стоит туда обязательно сходить. Я надеюсь, что в этом году мне удастся это сделать.
0: Ну, много музеев не только в городе Великие Луки, но и в пригороде. Но сейчас я порекомендую музей, о котором не все знают в городе Великие Луки. Это музей спорта олимпийского движения, который расположен на базе Академии спорта, если проще говорить, в общежитии в цокольном этаже. В этом году музей откроет интересную экспозицию, которая, конечно же, посвящена 30-летию международной встречи воздухоплавателей. И вроде бы как это будет постоянная экспозиция, потому что город – столица воздухоплавательного спорта. Сейчас идет формирование этой экспозиции, поэтому все, кто нас слышит, и у вас есть какие-то интересные вещи, связанные с воздухоплаванием. Возможно, когда-то в 1996 году вы покупали магнит, да, в этот период, или у вас есть какая-нибудь открытка, связанная, да, вот с этим историческим периодом в городе Великие Луки, или фотография, где изображена, например, желтая подводная лодка или аэростат интересной формы. Не жадничайте. Поделитесь в фонд музея. Это станет, на самом деле, вашим вкладом в развитие этого музейного дела. Вот там, кстати говоря, он очень современный музей, хоть и маленький, но очень современный.
1: Да, кстати, есть куда сходить на выходных. Единственное, что нужно узнать режим работы.
0: По-моему, работает в выходные.
1: Да, нужно обязательно.
0: Ну, страничка ВКонтакте точно есть, поэтому можете посмотреть. Еще один уникальный музей, тоже недалеко от Великих Лук. Это, конечно, в Кунинском районе. Музей усадьбы Модеста Петровича Мустерского. Тоже эксклюзивная вещь в плане того, что единственный музей, посвященный этому замечательному человеку, хотя достаточно лично спорная, да. Меня тоже уже вот в зрелом возрасте поразила хранительница этого музея, экскурсовод, которая влюблена в героя своего музея. Редко такого встретишь, да, когда она с особой любовью, трепетом рассказывает про жизнь Модеста Петровича Мусоргского, спорит о том, что был ли он алкоголиком и умер он ли от этого, отстаивает его нравственные права. Музей красивый, да, там действительно очень интересные залы, там есть большой белый зал, где стоит рояль, да, то есть это еще для фотографии интересно. Uh-huh. Ну и, конечно, там есть оранжерея, единственная на юге Псковской области.
1: Uh-huh. Тоже, кстати говоря, ехали мы недавно мимо, но была очень плохая погода, вот в дожди как раз. Знаете, хотели заехать, но решили, что, наверное, мы все промокнем, пока там ходим. И как бы тоже этот момент взяли на галочку,
0: скажем
1: так. Я там
0: люблю очень гулять, когда приезжают гости, конечно, я уже сама могу провести экскурсию по многим
1: музеям.
0: Ну вот да, музеям.
1: Хочется погоды просто.
0: Да, но хочется погоды, там вот гулять действительно круто, потому что там система прудов есть, да, сад, где раньше располагалась школа, и действительно очень атмосферное место. Но нельзя не отметить еще одно место, которое очень близко нашему с тобой коллеге Дмитрию Анатольевичу Белякову, потому что его жена является хранителем этого музея.
1: Хранительница музея, замечательного, кстати говоря, музея имени Софьи Васильевны Ковалевской. И это самое. И ты знаешь, мне очень нравится это место. Оно прекрасное.
0: Мне нравится в этом месте Липовая аллея.
1: Липовая аллея, я бы хотела сказать про нее. Да, совершенно верно. Какое-то спокойное такое место.
0: Спокойное место, да. Но если говорить, опять же, с точки зрения музея, да, о чем, собственно говоря, все-таки Липовая аллея — это не музей.
1: Не относится,
0: да,
1: к музею, не, да.
0: Это относится к музею, потому что эти липы видели Софью Васильевну Ковалевскую, да. Угу. Если говорить про музификацию, то флигель есть у этого музея, где как раз-таки хранятся личные вещи Софьи Васильевны Ковалевской. Если мне не ошибает память, это туфельки и ее перчатки, прям доисторическая подлинность, да, и есть кусок обоев, где изображены математические формулы, которыми пользовалась Софья Васильевна Ковалевская. В целом, если говорить вот, да, про насыщенность, мне не хватает. Вот, хочется, чтобы денег выделили им, чтобы вот эту вот усадьбу, да, которая новая, да, рядом стоит, наполнить
1: инфраструктурой какой-то.
0: Чем? Мебель найти, да, вот той эпохи. То есть подобрать какие-то картины той эпохи. Немножко пустовато, если смотреть внутри, да, там красивая винтовая лестница, удивительно красивые залы, но не хватает, вот не хватает, да. Я понимаю, что сейчас то самое время, когда, ну, на музее нет, наверное, возможности выделять, да, но вот хочется вот какой-то вот помпезности, да, как вот в Эрмитаж входишь, хочется, чтобы...
1: Ты прямо так, знаешь, как это, замахнулась, хорошо, молодец.
0: Ну, почему? Там вот можно создать уклад наших предков, которые жили вот в ту эпоху, в том социальном сословии. Действительно, достойно музей в плане апартаментов, которые там имеются, но не хватает экспозиционных моментов.
1: Кстати говоря, о жизни Софьи Васильевны Ковалевской недавно рассказала нам в постановке, рассказали артисты Великолукского драматического театра, тоже постановка очень замечательная, и мне кажется, что вот на этих последних неделях мая перед закрытием сезона тоже будет она в каких-то из чисел, поэтому обязательно сходите. Кстати говоря, если мы вернемся к Эрмитажу, который находится в городе Санкт-Петербург, это...
0: Ты
1: один...
0: была?
1: Кофе.
0: Сколько часов ты была на экскурсии?
1: Ой, слушай, ну, наверное, 3 точно.
0: 8.
1: 8, это много.
0: Я посмотрела только зал один, вернее, не один зал, это несколько залов, но выставка была одна, импрессионизма.
1: На самой большой мы были, наверное, часа три, а вот в нескольких залах там что-то типа а-ля полтора-два. Это мы ездили еще, я помню, с университетом, и это, кстати, один из крупнейших музеев мира.
0: У меня болели ноги, я точно помню, я очень сильно хотела есть, у меня болели ноги.
1: Потребуется около 12,5 часов, чтобы обойти все его залы без остановки.
0: Вот, а я как раз тебе хотела сказать, что я помню вот полностью, это было, наверное, где-то 2 года назад, но я помню эту выставку, потому что я методично стояла около каждой картины с аудиогидом и слушала историю создания, вот прям методично.
1: Да, совершенно верно. Последний, кстати, такой музей, где я была, ну вот прям и ходила, и слушала, и смотрела, это Эрарта, и выставка там была посвящена Древнему Риму, ну а также были экспозиции, которые, в принципе, там находятся всегда, современных художников, современное искусство, там и цифровое искусство тоже есть, тоже мне очень понравилось, и тоже требуется время, чтобы все обойти, послушать, посмотреть, поэтому музей вообще в целом эта история очень интересная, особенно если вы интересуетесь как-то современным искусством.
0: Ну ты знаешь, вот я больше люблю не музей, как вот музей, я люблю музеи-усадьбы. Вот, допустим, я люблю дворцы. Мне очень нравятся дворцы. Вот Гатчинский, дворец. Ну, прям вот, прям да. Петропавловский, да. Затем дворец в Пушкине, да.
1: Пушкин, да, я только хотела тебе сказать.
0: Вот это прям...
1: Екатерининский.
0: Да, Екатерининский. Я прям вот такое очень люблю.
1: Да, и как-то волей-неволей тихонечко хочется переместиться. Вот и да, посмотреть, как же там было. Да, знаешь, вот... Машину времени подарили бы нам и посмотреть одним глазком, как же проходили эти балы пышные, как же жизнь была во дворцах в обычные дни.
0: Я даже, когда вот, путешествую по городам России, я стараюсь найти какой-то дворец-усадьбу и обязательно посетить, потому что, вот, мне кажется, по вот этому дворцу-усадьбе, по этому музею, да, можно определить вообще прошлое, да, насколько там была развита культурная, да, жизнь, вот, социальная сословий, сколько у них было. Это круто.
1: Мне еще очень нравится смотреть, телепередачи такие есть. Сейчас очень часто исторические, да, вскрываются факты различные, и есть такая передача «Дворцовые тайны».
0: Ой, да, согласна.
1: Там просто как засаживаешься на полтора часа, и все, и встать не можешь.
0: Дворцовые перевороты, по-моему,
1: есть «Дворцовые тайны», есть «Дворцовые перевороты», их сейчас огромное количество, потому что есть о чем рассказать. Вскрываются различные архивы, вот что касается наших там предков прошлой жизни и так далее. Но мы сейчас должны прерваться на небольшую рекламу. Вы оставайтесь с нами на волнах 102.6.
2: Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
6: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые... могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты и Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
4: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
0: Всем доброе-доброе утро. Это утро действительно с той ноги. Катя Пахомова, Ксения Фадеева. И, к сожалению, эфир уже подходит к концу. А сегодня такой насыщенный день на празднике. Да, мы фактически весь прошлый выход говорили про музеи, потому что сегодня день музеев, да, международный день. Поэтому если в вашем окружении есть сотрудники музея, экскурсоводы, хранители, да, методисты, вообще на самом деле в музее очень много профессий, обязательно поздравьте их. Вот я тоже всех музейных работников города Великие Луки поздравляю, потому что на самом деле это непростая работа, как кажется нам, хранить то, что... Да, оставлено нашими предками. Это же у них там целая история, как правильно хранить эти музейные экспонаты, температуру выстраивать. Каждый музейный экспонат есть в определенном номенклатурном справочнике со своей историей. Ну, это на самом деле непросто.
1: А еще, мне кажется, очень непросто быть экскурсоводом по этому музею.
0: Особенно,
1: да, вот я про это хотела сказать в нынешнее время, потому что современную молодежь очень тяжело заинтересовать чем-то таким, что было давно. Давным-давно, да, чем-то какими-то историческими фактами. И вот я сейчас в своем возрасте понимаю, что мне интересно это, интересно то, интересно вот это. Вот я была в музее Софьи Васильевны, я сходила, посмотрела постановку, мне еще интереснее стало, то есть я пазл этот собираю. А ребятам это не так интересно. А вот есть экскурсоводы, которые действительно могут заинтересовать и своими знаниями, и своей харизмой, и своей, скажем так, пропитанностью вот этими, этой музейной историей, поэтому спасибо вам огромное за ваш труд. И, собственно, мы вас также поздравляем.
0: Слушай, я вот чего могу сказать, что я, наверное, могу понять современных подростков, потому что у меня тоже есть определенный свой портрет идеального экскурсовода. Мне не все экскурсоводы далеко нравятся. Когда это занудные рассказы из Википедии,
1: конечно,
0: то, извините, нет.
1: Это мы и сами можем.
0: Это я и сама могу, да, тогда проще взять аудиогид.
1: Аудиогиды, да, сейчас есть.
0: И послушать. Вот если человек действительно подходит... Это с особым интересом пытается рассказать интересно, доходчиво, какие-то факты узнать, да, которые ты не прочитаешь в Википедии, да, или еще в каком-то справочнике. Это да. Особенно вот на заграницей, когда ты берешь экскурсию, здесь очень важно попасть на, ну, хорошего экскурсовода, чтобы, да, там пропитаться историей страны либо какого-то объекта. Я всегда лично стараюсь, если мы идем на какую-то историческую экскурсию, найти русскоговорящего экскурсовода или фирму, которая занимается организацией русскоговорящих, да, экскурсий, обязательно найти человека, который с историческим образованием, потому что, ну, это важно.
1: Да, совершенно верно. Сейчас мы живем в цифровом мире, и если нам захочется, мы можем, ну, условно говоря, навести QR-код, почитать историю, мы можем там заранее как-то ознакомиться с экспонатами композиции «Куда идем в музей». Да, это все можно совершенно легко сделать. А вот экскурсоводы, которые действительно живут своим делом, которые заинтересованы, да даже те же самые экскурсии по городам, по городу, например.
0: Да.
1: Вот есть у нас один экскурсовод, которому...
0: Владимир Орлов, он тоже,
1: конечно,
0: наш коллега в том числе.
1: Да, да, да, совершенно верно. И вот я, кстати, опять же, с совестью признаюсь о том, что я не была на его экскурсиях, но очень сильно хочу. Буквально недавно мы разговаривали с супругом о том, что как было бы здорово к Орлову сходить на экскурсию, потому что действительно она интересная, насыщенная. И вот со мной делились, да, товарищи, к которым приезжают коллеги из других городов, о том, что они всегда организовывают экскурсию у Орлова. И вы знаете, каждый раз вот их коллеги всегда безумно с таким восторгом откликаются от этих экскурсий, потому что, ну, действительно, это интересно, это полезная информация не только для жителей нашего города, но и в целом для всех, кто хочет прекрасно провести время. Ну, стоит, наверное, еще сегодня нам сказать о том, что сегодня, 18 мая, отмечается День Балтийского моря. российского флота. Тоже немаловажная история, и тоже мы обязательно поздравим всех причастных.
0: Диму опять хотела поздравить.
1: Даже не планировала, но раз ты сказала, то давай.
0: Он же вроде бы, да, к Балтийскому флоту себя относит. Поэтому,
1: да, совершенно
0: конечно,
1: верно, мы поздравляем.
0: Конечно, да, мы его поздравляем.
1: Да, нашего коллегу. Поэтому, друзья мои, ну...
0: Ты сегодня что-то еще говорила там про мытье посуды есть у нас.
1: Да, да, да. Всех-всех, это после серьезных праздников должно быть обязательно такой, знаешь, праздник, который вдруг случайно нарисовался. Всех причастных к Балтийскому флоту мы поздравляем с этим замечательным праздником. Ну и праздник, с которым я с Ксенией делилась за эфиром, да, и говорю: Ксения, вот мы с тобой можем сегодня просто весь эфир про это говорить. День без грязной посуды.
0: Вот у меня действительно день без грязной посуды каждый день в моей кухне, где бы я ни была, в каком бы доме я ни ходила, никогда не будет грязной посуды. У меня четкая привычка: поел, вымыл, никак иначе. Иначе я спать не лягу, если у меня будет грязная посуда, или не уйду с кухни, пока стоит грязная кружка.
1: Да, совершенно верно. У меня тоже есть такая замечательная привычка, чтобы мне, кстати, привила ее моя коллега, когда вот мы, ну как не привила, у меня всегда есть такой моментик по чистоте, чтобы все было чисто, убрано и хорошо. А вот она мне сказала: я не могу лечь спать, пока у меня грязная посуда. Даже если ребенок, там, допустим, в 12 часов ночи, как любят это делать подростки, да, закидывают в раковину посуду, я все равно пойду ее помою. И вот действительно, я иногда обращаю внимание, что там стоит одна тарелка, и думаю: как я хочу лечь спать, все, я просто не могу. Ну, я пойду и помою эту одну тарелку, и тогда уже, как говорится, с чистой совестью, спокойной
0: мне
1: душой.
0: Мне кажется, вот это вот остатки былой роскоши, они никому не нужны.
1: Совершенно верно, я с тобой согласна. Ну, а с другой стороны, чистота, залог здоровья, порядок прежде всего, как мы помним из известного мультика, поэтому прививать любовь к чистоте, я думаю, что дело благородное по отношению к воспитанию детей, и в целом я знаю женщин, которые не очень любят чистоту. Типа, мы выбираем себя. Ну, это все, конечно, классно, но вот я так пока что не могу. У меня не научилось так вот, как это, сама... какой-то внутренний голос, знаешь, он не может мне. Вот я приду домой, например, лягу на кровать, нифига, смотрю, там пыль, тут грязь, и все, пошла, ну да, в ход.
0: Это знаешь, как у меня появился беспроводной пылесос, который с подсветкой, и вот с этого момента я
1: это
0: поняла,
1: ужас,
0: что моя жизнь обрела другие краски.
1: Не станет прежней.
0: Раньше без подсветки, знаешь, про пылесос считаю, что у тебя идеальная чистота. Теперь же это просто, ну, я не знаю, да будет проклят, кто придумал подсветку на пылесосе.
1: Я еще, знаешь, посмотрела один лайфхак. Девушка после клининга вот так вот обычно салфеткой влажной проходится по полу, типа вот это чистота. И я после своей тряпки, там 10 средств туда-сюда вот так прохожусь, и я понимаю, что все еще грязно. Где-то пылина какая-то есть. Думаю, господи, да сколько можно?
0: И это у тебя однокомнатная квартира.
1: Да, совершенно верно, слава богу. И другой не будет. Я, во всяком случае, не хочу. Ну что, нам пришло время переходить к гороскопу. Я точно знаю, многие его ждут. И напомню, сегодня у нас понедельник, 18
0: мая.
1: Напомню,
0: сегодня понедельник.
1: Напомню, сегодня понедельник. И сегодня мысленный процесс будет активнее обычного. Ну, это похоже на понедельник. Идеи будут появляться неожиданно. Надо использовать этот момент для выстраивания коммуникации и, внимания, нестандартного решения вопросов.
0: Овны, короткая поездка или встреча вне офиса принесет неожиданно приятное результат.
1: Тельцы. Ваша активность сегодня напрямую конвертируется в реальный ощутимый результат.
0: Близнецы. Нестандартная манера подачи себя привлечет внимание и вызовет интерес, но не переборщите с оригинальностью.
1: Раки. Работа в одиночестве над сложной задачей может дать неожиданно глубокий результат.
0: Львы. Позвольте своей долгосрочной цели, которая вас вдохновляет, приобрести ясные очертания.
1: Девы. Неожиданный поворот в профессиональной деятельности сегодня откроет новые возможности.
0: Весы, посмотрите со стороны на текущие задачи, и вы увидите нечто новое.
1: Скорпионы, что-то прекрасное появляется в жизни тогда, когда в ней есть место для этого. Помните об этом.
0: Стрельцы, внимание к деталям поможет вам лучше проявить себя в взаимодействии с партнерами.
1: Козероги, даже небольшая, но приятная коммуникация позволит улучшить отношения в коллективе.
0: Водолея, интеллектуальная игра и эксперимент сегодня принесут больше, чем тщательное планирование.
1: Рыбы, среди суеты рабочего дня уделите время и самым близким, просто побудьте с ними рядом.
0: Ну, это, наверное, должно относиться ко всем, просто
1: слушай,
0: побудьте
1: рядом.
0: Слушай,
1: какой сегодня хороший гороскоп, правда?
0: Не говори.
1: Вот иногда так читаешь, грустно так вот, в плане, что тут работа, там работа, а сегодня так все хорошо, и уделите время себе, и вас ждут необычные
0: говорит
1: какие-то
0: человек,
1: дела.
0: Говорит человек, который вот буквально уже через несколько дней уйдет в отпуск.
1: Я просто пытаюсь вас всех этими лучами добра осветить.
0: Ну, а мы всем желаем действительно продуктивного понедельника. Мы с Катей уже окунаемся в этот рабочий ритм. Всем до завтра.
1: Пока-пока.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
7: Телеграм-канал «Кубатьян». Найдите, подпишитесь. Очень рекомендую. Ну и, конечно, читайте его материал на сайте kp.ru в разделе «Кубатьян». Там все это дело и выкладывается. Но в Телеграме, в принципе, все ссылки имеются. Сейчас у нас, дорогие друзья, будет большой перерыв. Микрофон будет включен. Пообщаемся с вами. Так что, пожалуйста, никуда не переключайтесь. Слушайте радио «Комсомольская правда». Уточняю, что трансляции идут на YouTube, канал «Неопанкин», «Рутюб» и «ВКонтакте», канал и группа «Радио Комсомольская правда». Сейчас пообщаемся с вами, пишите, пожалуйста, в чатах. Все, немного отдохнем, после этого продолжим эфир.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
8: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
9: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
10: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
12: Силы ПВО минувшей ночью сбили 50 беспилотников самолетного типа над 8 российскими регионами. Как сообщают Минобороны, БПЛА перехватили над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской и Тульскими областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.
13: О конфликтах.
12: Конфликт США и Ирана уже обошелся мировому бизнесу в 25 миллиардов долларов, и сумма ущерба продолжает расти. Это пишет Рейтер со ссылкой на результаты анализа корпоративной информации компаний, представленных на биржах США, Европы, Азии. Они столкнулись с резким ростом цен на энергоносители и нарушением цепочек поставок из-за обстановки в Ормузском проливе. По меньшей мере 279 компаний назвали иранский конфликт причиной принятия экстренных мер, включая повышение цен и сокращение производства. Другие приостановили выплату дивидендов или выкуп акций, отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска, ввели топливные надбавки или обратились за государственной помощью, пишет агентство. Наибольшая доля затрат в количественном выражении приходится на авиакомпании, так как цены на авиатопливо выросли вдвое. Это почти 15 миллиардов долларов, отмечает Рейтер.
13: О законах.
12: Израиль утвердил смертную казнь для осужденных за теракты палестинцев. Как пишет издание Times of Israel, военные суды теперь обязаны назначать высшую меру за террористические акты со смертельным исходом в качестве единственного возможного наказания, если только суд не установит особые обстоятельства, позволяющие назначить пожизненное заключение. Новые правила действуют только в военных судах, где судят палестинцев, и фактически не распространяются на граждан или резидентов Израиля, дела которых рассматривает гражданская судебная система. Но закон вызвал волну критики и был назван дискриминационным. Министры иностранных дел Австралии, Германии, Франции, Италии, Новой Зеландии, Великобритании уже выразили озабоченность из-за нового документа. Некоторые правозащитные организации и политики обжаловали закон в Верховном суде Израиля, и суд обязал государство предоставить официальный ответ на эти апелляции до 24 мая. Применение смертной казни предусмотрено законодательством Израиля со дня его основания, но за всю историю страны были казнены всего два человека.
13: О погоде.
12: В Москве сегодня начинается аномальная жара. В столичном регионе действует оранжевый уровень погодной опасности. О нем ранее предупреждал гидрометцентр. Среднесуточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на 7-9 градусов. Максимальная температура днем дойдет до плюс 30-32. Вероника Борисенкова, служба информации.
13: Что будет? Честный взгляд на 18 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
7: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции на местах. YouTube-канал «Нео Панкин», «Рутюб» и «ВКонтакте», канал и группа «Радио «Комсомольская правда». На сайте radiokp.ru, там кнопка «Эфир» тоже можно слушать. Подкаст-агрегатор podcast.ru. Телеграм-канал «Панкин». Телеграм-канал «Клинцевич». Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов, к нам присоединяется. Андрей Францович, здрасте.
14: Доброе утро.
7: А давайте начнем с небольшого фрагмента, видеофрагмент. Фрагмент интервью Павла Зарубина, журналиста ВГТРК, который задал вопрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Вопрос, который мы с вами много раз обсуждали. Ну вот, наконец, этот вопрос задал Зарубин и Пескову. Пока не президенту Владимиру Путину, может быть, и когда-нибудь прозвучит вопрос и в адрес президента, а пока только в адрес пресс-секретаря. Смотрим, слушаем.
15: Возникает вопрос, я думаю, неизбежно. Но вот есть у нас эти мощные бомбы. И что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
16: Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания. Ядерное сдерживание – это неотъемлемая часть и краеугольный камень в целом нашей национальной безопасности.
15: Именно угроза существованию страны.
16: Конечно.
15: У людей возникает вопрос...
7: Так, Андрей Францович, вы, собственно, вопрос слышали, ответ слышали. Наверняка вам, как и многим другим, ответ этот не буду отвечать за вас. Но мне кажется, не понравился. К тому же, что касается «нельзя угрожать», Зеленский прямо накануне нам угрожал. Цитировать даже не буду. Все слышали и видели. Кто хочет, может посмотреть. Соответственно, возникает все-таки вопрос, и этот вопрос мы снова озвучиваем в эфире. А зачем? А зачем? Буревестник, Посейдон, Орешник, Сармат. Почему, для чего и когда? Ключевой вопрос. Когда, если не сейчас? Чем 9 мая? Отлично поставил вопрос наш с вами коллега Юрий Баранчик. Чем 9 мая отличается от 17-го?
17: Я
14: Так, ну, давайте начнем с самого начала. Первое. Стратегическое ядерное оружие. Это действительно серьезный сдерживающий фактор. И когда сейчас люди говорят, а зачем оно нам надо, а что нам оно дает, а вот дроны летят в нашу сторону, а я задам вопрос. А морская пехота Польши выгружается в Калининград сейчас? А Юго-Восточная Азия или где-то пытаются американцы, японцы или какие-нибудь другие силы оккупировать, я не знаю, Камчатку или какие-то другие регионы, начинать делить Россию на отдельные куски?
7: Андрей Франч, Курская область.
14: А НАТО в лице своего большого контингента, начиная с 2022 года, выгрузилась на территорию Украины, вступила с нами в прямые боевые действия. Здесь я хочу процитировать слова бывшего главы военного комитета НАТО, это такой начальник генерального штаба у них, который сказал, мы бы давно воевали с русскими на поле боя, если бы них совершенно технологичное, очень технологичное современное ядерное оружие. Отсюда мы с вами делаем очень большой и важный вывод. Страны, которые сейчас поддерживают Украину, реально боятся перейти в прямое боестолкновение с нами. Мы сейчас с вами, знаете, как когда-то, по-моему, Наполеон сказал своим генералам или гражданам, говорит, вы слишком привыкли к хорошим новостям. И когда на протяжении 22-23 года наши партнеры поставляли нам огромное количество беспилотников, систем и так далее, и это позволяло нам носить дальнобойные удары по территории Украины, нам это нравилось, потому что мы доминировали в дальнобойных ударах. Сейчас, когда это сделал противник, нам это уже перестало нравиться, и мы начинаем кричать, как же так, надо срочно сжечь все ядерные бомбы и все остальное. Это разные уровни, разные слои, их вообще нельзя между собой, знаете, как масло и воду смешивать. Поэтому стратегическое оружие – это противостояние США, чтобы мы у своих берегов не увидели авианосцы, чтобы мы не увидели тысячи ударов крылатыми ракетами по нашей территории. А я напомню, что так называемая теория быстрого глобального удара, разработанная американцами, и на которую сейчас затачивают европейцев, это все направлено против нас. Это те 450 самолетов F-35 в Европе, это крылатые ракеты, многосферные боевые группы и так далее. Это все то, что выстраивается вокруг нас для того, чтобы одним ударом 2-3 тысячи ракет в залпе за первые дни обезглавить нас, обесточить и все остальное. И вот то, что сейчас делается в рамках стратегических наступательных вооружений, в том числе и «Буревестник», это некая компенсация, это уравнивание тех процессов, в том числе и иллюзии американцев, что за 1,2 триллиона долларов они смогут сделать полноценную систему ПРО вокруг Америки или где-то. Мы что-то новое придумаем. Что касается фронта дальнобойных ударов, угрозы Зеленского, и я здесь тоже об этом не раз говорил, что для нас встанет острый вопрос, что делать с союзниками Украины. Была надежда, скажу честно, что новость такая проскользнула, что когда наш был вот этот мощный удар, несколько дней назад, когда мы наносили практически по всей территории в течение двух дней около 1600 дронов и ракет полетело, проскользнула новость, что часть дронов ударила по пунктам пропуска с другими европейскими странами, частично нарушается логистика и так далее. Но этого, к сожалению, не произошло. Мы били по любым целям, но только не по ним. Я думаю, что рано или поздно мы придем к тому, что нам нужно отсекать логистику, потому что дроны едут в огромном количестве. Вот сейчас новости пошли, немецкие дроны уже реактивного типа полетели на нашу территорию. Это очень сильно снижает возможности их перехвата. Их до этого показывали, немцы приезжали у себя здесь, показывали все остальное. Ну вот, к сожалению, вот эта реальность, о которой нам придется думать, как это делать дальше.
7: Курская область была. То есть, так или иначе, десант, не знаю, в Калининграде, конечно, не высаживался пока, хотя такая угроза существует, но Курская область, мы должны ее помнить. И главное, там были американские ЧВК. То есть, не только ВСУ. Американские ЧВК зафиксированы, они сами выкладывали фотографию оттуда.
14: Ну, давайте будем с вами откровенно. ЧВК – это капля в море. Наши ЧВК тоже представлены по всему миру. Наши ЧВК тоже не слабо покусывают и американцев, и европейцев. Наши ЧВК выдавили французов из Африки. Вот. Наши ЧВК иногда дерзят. Мне тут один бывший сотрудник Вагнера рассказывал, как он там встречал нашу делегацию на одном из южноафриканских территорий. Он говорит, я их узнавал по тому, что это как не просто белые люди идут, ну, в тактической одежде. И американцы шли похожими, говорит, проходят мимо меня, не моргают. Я ему, говорит, ногой пнул там чемодан, говорит, эй, вы что тут, типа, другие где-то видите? Это оказались американцы, там чуть ли не скандал был, думали, что на них нападают. Поэтому наши чуваки тоже их везде покусывают. Это будет продолжаться. И то, что там какая-то энная группа была в Курске, да. Я скажу так, что Курск я воспринимаю как, ну, трагедию нашу в первую очередь, трагедию, что противник нас переиграл. Я был за полгода на тех позициях, которые потом взяли. Я видел усиленную эшелонированную систему.
7: Я тоже. Я тоже.
14: Каким, да, там, кто там подписан на мой телеграм-канал, призываю, то можно найти, я там и на Т-90 как раз перемещался там, вдоль этой линии фронта, и все остальное. Ребята мне говорили, что они там крепко сидят. Почему их оттуда потом сняли, перебросили на другое направление? Это вопрос, условно говоря, командования, которое было на местах. Где-то, значит, противник ввел в заблуждение, где-то еще что-то. Но эта игра, это не просто рубка леса, знаете, как ты монотонно можешь рассчитать, что через месяц при таких-то условиях, там, подвоза, условно говоря, свежих пил мы вырубим. Это как в игра в футбол. Противник вводит свои какие-то новые тактические элементы. Так что здесь это продолжающая история. И здесь важно сделать выводы, чтобы у нас не повторилась такая история. Вот. Но фронт сейчас очень сильно изменился. Линия фронта изменилась. И зона, значит, зона ЛБС, так называемая, она постоянно расширяется. И вот появление искусственного интеллекта, автоматизация многих процессов очень сильно начинает ее увеличивать. И это та проблема, с которой сейчас думают, как бороться наши командиры.
7: БПЛА, атаковавшие Москву, летают на Starlink, я вот читаю, то есть для аккаунтов, прошитых в этих дронах, открыт доступ к интернету через терминал Starlink над всей территорией России. То есть, как пишут некоторые, иронизируют, есть некий белый список для ВСУ. Получается так, как это вообще стало возможно?
14: Все очень просто. Новый министр обороны Федоров, скажем так, молодой, дерзкий, быстрый, не поленился, позвонил Маску, связался по тем или иным каналам и просто выключил. Ну, просто добавил такую опцию, что работать должны только аккредитованные, условно говоря, устройства. И тем самым практически обрушил вообще систему связи нашу и так далее. А мы только-только начинали тоже летать на Старлинках на их территорию. Вот. К сожалению, могли ли министры до этого сделать? Резников, значит... Или другие, которые после него там приходили.
7: Ну, там Умеров был, могли. Резников, да-да-да, ну, вот эти.
14: Умеров вот, да, и так далее. Почему они этого не сделали? Ну, не знали, не умели, там, задумали о другом. Ну, вот, к сожалению, Федоров идет на цифровизацию. И это дает свои вот эти не очень благоприятные плоды. И здесь, наверное, сразу я хочу высказать свою точку зрения относительно того, да пошел нафиг там Илон Маск, давайте сбивать его спутники. Это технически сделать нельзя. Я у себя тоже там выкладывал отдельный разбор по этому поводу с описанием процессов, с описанием того, что может наступить синдром Кеслера, так называемый, когда дроны начнут разлетаться на осколки и засорять все орбиты.
7: Давайте сделаем перерыв, продолжим через несколько минут. Иван Панкин и Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Телеграм-канал Клинцевич, пока подпишитесь, друзья. Я напоминаю, что трансляции на местах YouTube-канал Нео Панкин, Рутюб и ВКонтакте, канал и группа Радио Комсомольска. Подпишите вопросы, будет интересный, задам обязательно. Все, отдыхаем, скоро продолжим.
13: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
17: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
18: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
19: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России.
20: Телефон 911-388-21-22. Светлый ангел. Жизнь продолжается.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В Сочи установлен памятник гамбузи, небольшой рыбке, которая помогла городу стать курортом. Дело в том, что гамбузия может съесть до 300 личинок комаров в день. До сих пор рыбок разводят и регулярно выпускают в водоемы города.
22: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
23: Что будет? Честный взгляд на 18 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
7: С нами Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Андрей Франчич, давайте продолжим. Другая новость. Есть так называемый софт Palantir. Я про него до этого не слышал, но вот он как-то громко вошел в нашу жизнь, в информационное пространство. Это операционная система для планирования ударов по России. Есть у этого Palantir, и создатель зовут его Алекс Карп. Единственная метрика его платформы, как пишут, количество убитых российских солдат на квадратный километр. Вот так и пишут. Ему интересно лишь, почему в каких-то местах их мало. С января Украина передала Palantir 2,5 миллионов часов фронтового видео для обучения искусственного интеллекта, а цифровые наводчики Palantir уже сейчас координируют удары по российским городам. Ну, он также заявил, что его внесли в кремлевский список научных.

0: И за счет, ну, скажем так, умных алгоритмов дает командиру сразу уже готовые решения. Потому что человеку проанализировать там миллион сообщений в социальных сетях и так далее, выявить оттуда какие-то закономерности, что вот этот завод является поставщиком таких-то элементов. Ну, вот условно говоря, представьте себе, что нужно сделать разведчикам, чтобы вскрыть, например, что на птицефабрике в таком-то подмосковном городе, например, развернуто производство, я не знаю, там дронов или каких-то микроэлементов. Это очень сложный процесс, и он может занять годы. Но если загнать туда какой-нибудь перекрестный анализ социальных сетей, снимки, фотографии, а Вася у меня ушел туда работать, а там зарплаты выше и так далее, то алгоритм начнет выявлять определенные закономерности, и эти закономерности позволят ему сформировать с огромной скоростью банк целей. Почему, собственно, Palantir сейчас является в этом отношении для нас очень опасным продуктом? Потому что, например, программа ситуационной осведомленности на поле боя, то есть так называемое цифровое управление войсками, украинская программа «Дельта», она сама по себе одна из лучших в мире, я бы так сказал. Ну, не будем здесь преувеличивать возможности врага, но если у него есть серьезные аргументы, нужно об этом говорить. Это, кстати, признал, например, Дэниел Дрискол, министр армии США, такой командующий сухопутными войсками, который сказал, в Америке такой программы нет, мы будем ее внедрять для Пентагона. Хотя мы думали, что у них там все реализовано, там протоколы Линк-16 и так далее. А Palantir Алекс Карп, как в своей биографии написал, значит, государство слежки, его задача вот этот ASINT, то есть исследование из открытых источников, плюс совокупность данных спутниковой разведки и все остальное, сделать, ну, практически молниеносным. И здесь речь идет о том, что они действуют в цикле обнаружения, условно говоря, там, нанесение удара, значит, исследование потом и так далее. То есть они действуют так. Нанесли удар, и сейчас у них вся система заработала на то, посмотреть, попали, не попали, попали не туда. А нет, значит, попали просто в крышу ангара, там все под землей и все остальное для уточнения данных для последующего нанесения удара. Это первое. Второе, что является очень немаловажным аспектом, это преодоление систем противоракетной обороны и воздушной обороны. Какие системы эффективны, какие неэффективны, где какие маршруты нужно делать, где какие дроны долетели, где нет, где упали, где сбили, а почему ударили высотное здание, не рассчитали высотность, стройку на карте, это все плоско, а там, оказывается, на горе, значит, построили 30-этажный дом, и верхние крыши зацепили, ну, верхние этажи зацепили, и все остальное. Вот этот анализ весь идет. Теперь ответ на ваш вопрос. Есть ли у нас такая система? К сожалению, нет. Мы подходим к такого рода разработкам. Я знаю, несколько программ находятся, назовем так, в коротком шорт-листе. Почему резко мы не реализуем и до сих пор не реализовали те или иные как бы системы? Но это связано с конкурентной борьбой, значит, групп, кто это дело разрабатывает. Это связано с некой, знаете, такой, ну, не волатильностью, инертностью в принятии тех или иных решений. То есть очень много там решений или разрозненных программ, которые не хотят между собой там стыковаться по тем или иным причинам. Вопросов много. Надеюсь, что в ближайшее время мы этот процесс запустим.
1: Ну и то количество дронов, которое летело накануне, тот самый Зеленский уже отчитался, это самая, насколько я понял, масштабная атака на Россию. Если сейчас самая масштабная, то в какой-то перспективе она уже может не быть самой масштабной, потому что появится другая. Ну и мы наносим масштабные удары, интенсивные удары. Вы говорили про логистику, мы уже начали ее выносить. Как раз прошлый наш массированный удар, он, по-моему, пришелся как раз именно на логистику. Ну, до каких пор, сколько можно воевать вот в таком режиме, нанося по очереди друг другу удары беспилотниками, ракетами, безэкипажными катерами и прочим, прочим, прочим?
0: Ну, вот, когда мы рассматриваем в некой аналогии конфликт Израиля с Ираном, а это в первую очередь между ними он идет, Америка там эпизодически подключается и все остальное, там точно так же война дронов. Просто американцы иногда с учетом слабости системы ПВО еще используют авиацию, а так это все дальнобойные удары. И мы говорим, а сколько они еще так могут воевать? И все приходят к одному выводу, что воевать так можно до бесконечности, и надо останавливаться. То есть какого-то военного решения нет. Так у нас то же самое. Вот, к сожалению, мы находимся в той же конструкции, что внятного какого-то однозначного ответа, как это остановить, кроме дипломатии, его не существует. Это моя точка зрения. Потому что пункты пропуска мы можем только ограничить или сузить их возможности, но полностью перекрыть нельзя. Все военные заводы по производству

0: шпионов мы в жизни никогда просто не обнаружим. Они находятся в подземельях, они разрознены, децентрализованы и так далее. Точно так же, кстати, как и в Европе. И у нас точно так же. Да, они снижают наши возможности. Да, где-то там ограничивают возможность производства там, взрывчатых веществ или еще что-то. Но где-то партнеры помогут, где-то союзники подвезут. То есть этот процесс идет. Но факт номер один, самый важный. И мы, и Европа в какой-то части вместе с Украиной взаимно ослабляем друг друга. А это ослабление практически выводит и снижает нас в гонке, в конкурентной борьбе технологий будущих государств. Пока происходит такое ослабление, такие государства, не участвующие в конфликтах в мире сейчас, например, как Китай, они очень быстро и динамично развиваются. И другие страны. Поэтому это не конкурентная борьба, ослабить своего соперника. И мы, к сожалению, если мы будем еще долго находиться в таком режиме, мы можем сильно, конечно, развиться с точки зрения военных технологий, но очень сильно отстать в других аспектах.
1: В этой связи вопрос тогда, ну что делать? Какие есть рекомендации по срочным шагам? Я имею в виду в направлении урегулирования.
0: Здесь очень много политико-дипломатических аспектов. Ну, например, условно, Трамп не начинал. Я почему провожу параллели с Ближним Востоком? Ну, потому что они достаточно очевидны и как бы лучше показывают как бы реальность. Он не начинал сухопутную или новую операцию с Ираном по деблокированию, значит, Ормузского пролива, потому что он рассчитывал, что Китай, он может убедить Китай купить его там подарками, технологиями и попросить Китай надавить на Иран. Китай это не сделал. Китай сказал: ребята, вы ни с чем не приехали, и вообще как бы про Тайвань забудьте. Да? То есть там полная фиаско для американцев. И, возможно, сейчас эта операция начнется. У нас есть надежда в определенной степени, что мы сможем додавить эту тематику через давление на Зеленского, через Трампа, через, возможно, там, развитие коррупционных скандалов или еще каких-то аспектов. Какой-то план существует, но его просто, конечно же, озвучивать нельзя. Пока основная задача сейчас – это, ну, скажем так, как минимум выравнивание паритета с противника по тем или иным технологиям и поиск иных решений по остановке, допустим, беспилотников, которые начинают все больше и больше лететь в нашу сторону. К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. К сожалению,
1: регулярных вы имеете в виду? Не массированных, а регулярных?
0: Ну, есть... может быть, не каждый день, там, через день где-то еще что-то. А теперь, внимание, вопрос. А мы количество зенитных ракет столько же выпускаем?
1: А я задавался этим вопросом. Зенитные ракеты
0: дорогие. Скорее всего, ответ нет, потому что это дорого, сложно. Я был на производствах, видел, там очень много чего делается вручную. Там сложнейшие гироскопы, там очень крутая механика. Это все дорого, сложно. И оно никогда не было предназначено как артиллерийские снаряды под миллионы штук. Нужно выходить на какие-то иные технологии, лазеры там и все остальное. Здесь у нас отставание, нам нужна помощь там союзников. А полетят баллистические ракеты. Это уже тонна боевой части. Это очень серьезно, это сложно. Вот. Если мы перейдем в 27-й год, мы на линии боевого соприкосновения увидим не только там летающих и ползающих на гусеницах роботов, мы увидим массовое применение робособак, антропоморфных роботов, и война начнет переходить в совершенно иную стадию. Ну и, к сожалению, тоже следующая реальность. Зона ЛБС сейчас начинает стремительно расширяться в две стороны. И скоро такие города, как Донецк или других населенных пунктов, превратятся просто в линию боевого соприкосновения, где будут в воздухе летать беспилотники с искусственным интеллектом, там уничтожая. Напомню, наши ланцеты долетели до центра Киева в автоматическом режиме, в режиме радиомолчания. По дороге, когда находили боевые цели, наносили удары. Кстати, ряд дронов, которые летели в сторону Крещатика и нанесли удар. Часть дронов там во время пролета над городом, если видели военные машины, пикапы, сразу пикировали, их уничтожали.
1: А вы 20 секунд. Вы когда сказали, если мы войдем в 2027 год, можем и не войти, что имели в виду? 20 секунд коротко.
0: 27-й имеется в виду в состоянии войны. Потому что высокая вероятность, и я бы хотел на это надеяться, что мы найдем точку соприкосновения и остановим эту бойню.
1: Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Телеграм-канал Клинцевич. Подписывайтесь. Впереди перерыв. Новости, реклама и анонсы. Микрофон будет включен.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов об обмене ударами между Ираном и США. В принципе, то, что мы вообще называем это перемирием, это уже, на самом деле, большая затяжка, потому что, ну, давайте говорить откровенно, война не прекратилась. И то перемирие, которое сегодня вроде как установлено, это, ну, неполноценный какой-то режим прекращения огня, учитывая, что продолжаются атаки на суда, американцы высаживались вполне себе на иранские танкеры, и в этом плане, ну, говорить о том, что стороны как-то ведут какой-то конструктивный диалог, сегодня не приходится. И, собственно, сами переговоры сегодня идут даже не на тему какого-то достижения реальных договоренностей, а на тему того, можно ли эти переговоры вести в дальнейшем и уходить в какую-то долгую историю. И в этом плане вот подобные удары по береговой линии, они чем-то напоминают, на самом деле, йеменскую историю, когда время от времени наносились удары и по Ходейде, и по Сане, и при этом вроде как ситуация находилась в той или иной степени заморозки. При этом данные удары, которые были нанесены, они на самом деле довольно серьезные, потому что Кешм — это вообще-то остров, который контроль над ним напрямую влияет именно на судоходство по Армузскому проливу. Он находится фактически так, что именно благодаря нему там образуется вот этот узкий коридор, который простреливается спокойно с иранской территории. А Бандар-Аббас — это крупнейший, на самом деле, контейнерный порт Ирана. Его пропускная способность, она там вообще-то, ну, она фантастическая. Это до 100 миллионов тонн грузов. И до войны он обрабатывал 90% контейнерного грузооборота. То есть в этом плане это объект критически важный для Исламской Республики. При этом до сих пор и сейчас все удары по нему и по его окрестностям все-таки были ограничены. То есть нужно понимать, что у американцев, конечно, есть возможность этот порт полностью вырубить, но пока это не делается.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Ремонтные работы в ряде дворов в Великих Луках подходят к завершению. Около дома номер 18 по улице маршала Жукова закончен ключевой этап. Уложен второй слой асфальта. Во дворе дома 17 на улице Тимирязева обновлено покрытие двора и улучшены условия для комфортного передвижения жителей. Ход работ на контроле у депутата городской думы Дмитрия Белюкова. Он считает, что важно не только качественно выполнить ремонтные работы, но и привести в порядок прилегающую территорию. Именно на это не раз обращали внимание жители. Во дворах на улицах Тимирязева Рязева и Жукова подрядчик после работ засыпал землю и оставил после себя порядок. Состоялся финальный этап городского чемпионата «Что, где, когда». Интеллектуальный турнир собрал команды средних, профессиональных и высших учебных заведений. В этих двух группах и определились чемпионы и призеры. Ответив на 18 вопросов из разных сфер, победителями стали команда «Медиум» Великолукского медицинского колледжа и команда «Эконом Плюс» филиала ПСКОВГУ. Им вручили главные призы. 16 мая с 17 до 21 часа Краеведческий музей города Великие Луки примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев 2026». Тема акции «Родное» созвучно проведению Года единства народов России. Главным событием станет музейный пикник «Родной дворик». Он развернется на территории мемориального дома музея академика Виноградова на улице Ставского, 48. Организаторы подготовили разнообразные творческие площадки. Гости смогут познакомиться с миром увлечения академика Виноградова, принять участие в народных забавах, послушать сказки на пленках, отдохнуть на посиделках у самоваров и попробовать себя в игре «За семью печатями». Отдельная локация – площадка кашеваров. В течение всего вечера гости смогут испытать удачу в акции «Сувенир от музея».
2: О валютах.
5: Доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86.29, юань 10.79.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 12 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 18 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Мы возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Андрей Фефелов, редактор телеканала «День», заместитель главного редактора газеты «Завтра». Андрей Александрович, вас приветствую. Здравствуйте.
6: Приветствую, Иван. Доброе утро.
1: А вот вы пишете. Впереди нас ждет череда хорошо срежиссированных истерик и тщательно спроектированных стихийных эмоциональных выплесков, призванных до предела поднять градус общественного недовольства, а затем во что бы то ни стало вытащить народ на протесты. Война на истощение, которую Еврокарфаген методично ведет с Россией, это, конечно, и про боеприпасы, и про нефть, и про финансы, но еще и про психику. Ну, можете поподробнее тут развить мысль в эфире уже, чтобы я весь пост не читал в эфире, да, пожалуйста.
6: Все прекрасно видят и понимают, что происходит. А происходит следующее, что существует так называемая Украина, которая управляется извне, которая является оружием войны против России со стороны, как выразился Владимир Владимирович, направление глобалистских элит Запада. Вот я бы сказал, что это просто глобалистский центр или Deep State, или мировое правительство. Владимир Владимирович всегда очень аккуратно, наш президент выражается. Вот это самое глобалистское правительство или глобалистский центр, который управляет странами Евросоюза, ведет войну с Россией посредством Украины. И идея такая, что с территории Украины или под видом Украины по России будут наноситься удары, разящие с помощью беспилотников. Они будут носить характер или точечный, или массовый. Это вопрос другой. Но суть в том, что Россия не сможет отвечать Евросоюзу, а будет отвечать исключительно Украине. В этом как бы парадокс нынешней ситуации. Но апогеем станет, конечно, организация здесь каких-то внутри России протестов, каких-то социальных волнений. Для этого нужна бесконечная, непрерывная информационная работа внутри российского информационного поля. Эта работа ведется. Она ведется не со стороны уже такой погибшей или разобранной организации, как USAID, которую Трамп разогнал. Хотя именно эта организация долгое время в руках глобалистов создавала общественное мнение в разных странах мира, в тех, которых нужно было создавать то или иное общественное мнение. И вот эта организация почила, и как, например, многие профессора, специалисты и по России в том числе, переехали в Париж, в Европу, так вот эта USAID, вернее, сама конструкция, не организация, а ее сотрудники, ее система переехала в МИ-6. И, собственно говоря, в МИ-6 сейчас это такое большое USAID, которое возглавляет Блейдс Метревелли. Это девушка, которая по своей профессии социальный антрополог. То есть, вот мы привыкли, что МИ-6 занимается подрывными операциями, разного рода такими диверсиями, там, мосты взрывают и прочее. Вот сейчас все усилия на мозги, на ментальную сферу. И эти механизмы, они по-прежнему в России работают, поскольку USAID в России было крайне активно с конца 80-х годов. То есть, кстати, интересно, что эта организация, она работала с большинством российских изданий, и все деньги поступали не через гранты, не через какие-то структуры, Сорос или прочие официально оформленные. Всегда все в конвертах делалось. И все это продолжает делаться. Надеюсь, что теперь уже многие издания не связаны с этой организацией, поскольку USAID все-таки была чем-то вроде какого-то гуманитарного фонда. МИ-6 – это просто откровенно разведка враждебной страны. Но так или иначе, работа ведется, и существует, например, такой феномен, как NLP-заголовки, то есть, которые создают определенный фон, и мы не можем придраться к авторам этим заголовкам, потому что они как бы формально отвечают вроде бы неким требованиям закона о печати, не искажают истину, но тем не менее они являются, программируют определенное состояние. Я могу даже привести определенный пример, если надо.
1: Конечно, конечно, надо.
6: Я недавно обнаружил, я просто не занимаюсь, так сказать, НЛП-полицией, я не НЛП-полицейский, но просто обратил внимание, меня заинтересовал этот заголовок, я не буду называть издание, но такой заголовок: «Молодежь планирует «Нравственно обогащать через чат-боты». Ну, это такой издевательский заголовок. Планируют, ну, видимо, это правительство планирует через чат-боты обогащать нравственно молодежь. А всего-то речь идет о том, что возник грант на информационное сопровождение участников, выпускников программы «Росмолодежи». И этот грант, как любой грант, содержит, ну, большое количество всяких обоснований, в том числе там написано «ради там, нравственного усиления» и так далее. Хотя это всего лишь корпоративный внутренний час именно конкретной организации «Росмолодежи». И вот этот заголовок, он работает в контексте такого, ну, создания фона, что правительство неадекватно российское, что, значит, идут какие-то, с одной стороны, запреты, якобы необоснованные. А потом, с другой стороны, идут вот какие-то, значит, попытки через чат-боты создать нравственные ценности. То есть, вот извращается реальность, но с точки зрения закона ничего вроде не нарушается. Да. И в этом отношении программа Метревеля включает в себя, как сказать, систему иглоукалывания. То есть, должна быть бесконечная череда маленьких таких укалываний, часть из которых, что называется, взлетает. Некоторые остаются незамеченными, а часть создают как скандальный фон. Люди не очень разбираются в том, что происходит, но они слышат звон, они, значит, наполнены возмущением. И даже вот такие, связанные, казалось бы, с естественным положением дел, военным, запреты на какую-то информацию, на какие-то там социальные сети, вызывают у людей реакцию. Хотя вот мы все празднуем День Победы всегда. И забываем, что в начале войны 24 июня 1941 года был специальный указ товарища Сталина изъять все транзитные приемники, которые могли бы ловить волны у населения. Ну и чем это не запрет? Значит, телеграмма, например, иностранные социальные сети. Поэтому надо просто думать, и главное... не поддаваться вот этим настроениям, потому что создавать настроение Ми-6 вот в нынешнем состоянии во главе с Метревеле, это их работа, они это умеют, они это любят. И главное, у нас в этом смысле огромное количество дыры в информационной сфере, куда эти сквозняки, эти радиоактивные, они залетают.
1: То есть надо, как товарищ Сталин сейчас сделал, соответственно, запретить Телеграм, будут решены, ну, если не все, то часть вопросов, да, связанных с безопасностью.
6: Но на самом деле, повторяю, есть вот реальность, она такова, она военная, и надо на нее реагировать соответствующим образом. Я просто знаю, что с там, конца 80-х у нас как бы зомбировано было, так сказать, политический класс и общество тем, что цензура – это самое страшное, что может быть на свете. Хотя наши враги, они напрямую цензуру применяют и, главное, не стесняются называть это цензурой. Потому что, например, была такая информация в 2019 году, что Google, то есть YouTube, Google нанял 20 тысяч или 10 тысяч цензоров для обучения искусственного интеллекта, дабы этот искусственный интеллект ограничивал определенный контент и искал, выискивал там всякие, значит, запрещенные, по их мнению, темы. Вот, соответственно, никто не стесняется слов цензура там, но поскольку мы, у нас травма перестройки, вот нас какие-то вещи нам вбили в голову, никогда ни за что, вот этого не может быть. Война, ребята, идет война. Зачем же делать вид, что ничего не происходит? Цензура должна быть. Прям напрямую. Цензура. Мне так люди иногда говорят, так ведь это же цензура. На меня смотрят так испытующие. А я говорю, да, это цензура.
1: Ну, я бы тогда просто хотел уточнить, что вас на цитаты начали разбирать и по лучшим телеграм-домам начали полоскать. Вы все-таки это поддерживаете или нет?
6: В смысле, цензуру?
1: Да, конечно,
6: цензуру. Ну, конечно. Ну, конечно, естественно, я за цензуру, за военную цензуру в период войны. Потому что все остальное – это абсурд и бред.
1: Хорошо, а если газету «Завтра» тоже прикроют? Извините, я ни в коем случае не призываю, я почитываю иногда. Покупаю, между прочим.
6: Нет, если газету «Завтра» прикроют, если «Комсомольскую правду» прикроют,
1: это, а «Родина» победит. Так, вы поосторожнее, пожалуйста.
6: Да, то «Родина» победит, я буду счастлив просто. Потому что в данном случае на весах разные совершенно... так сказать, категории весовой. Поэтому что тут меня пугать?
1: Там, не, я не пугал, я задал вопрос. Справедливо же, Андрей Александрович, правда ведь?
6: Значит, вы понимаете, личные всякие истории, они всегда личные. Они всегда, но они не должны перевесывать общественный интерес. Общественный интерес важнее любых личных интересов. Любых там частных, каких-то даже читателей газеты «Завтра», это вроде бы не личное, это некая страта, но они пострадают. Ну и что? Важно, что была бы только Родина богатая и счастливая. Знаете, такая есть песня?
1: Да. А потом, после победы, расцензурим обратно или уже нет?
6: Знаете, приемники, они были возвращены потом в 45-м году населению, и все заработало нормально, в прежнем ритме. Но другое дело, что на самом деле в нынешней эпохе, в эпохе постглобализации, возникнут границы между странами. Эти границы будут информационные, и также и политические, и финансовые.
1: Спасибо. Андрей Фефелов, редактор телеканала «День», заместитель главного редактора газеты «Завтра». Благодарим за выход. Впереди небольшой перерыв. Скоро мы вернемся и продолжим. Не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
7: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
9: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашиху. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 18 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Егор Арефьев, корреспондент отдела культуры «Комсомольской правды». Егор, я тебя приветствую.
10: Доброе утро, Вань. Привет.
1: Мы вместо того, чтобы обсуждать, как Юр Борисов сыграл Гамлета, будем с тобой обсуждать Евровидение. Там, говорят, Болгария победила.
10: Да, мы можем о Гамлете обсудить. Ночью
1: смотрел?
10: Ты смотрел? Да, Олег Ми... Да. Олег Меньшиков ночью с тирадой с матерной выступил, сказал, что такое недопустимо. Но об этом читайте на сайте kp.ru.
1: Да, Анастасия Плешакова и наша, кстати говоря, постоянная слушательница написала замечательный материал. Можете найти в газете за 15 мая, пятничная. Ну, а мы с тобой будем обсуждать Евровидение. Там, говорят, победила Болгария, команда Филиппа Киркорова, между прочим. Да? Одно слово румын, в данном случае болгарин. Ты же смотрел, ты же изучал. Ты же слушал, ты же наслаждался. Пожалуйста.
10: Да, на самом деле никогда такого не было. И вот опять вроде бы нам не обязательно за этим следить конкурсом, да, особенно после того, как мы оттуда вышли, или нас оттуда вышли. Вот, в 2022 году по понятным причинам, особенно после того, как туда не допускали нашу певицу, особенно после того, как вытащили на первое место украинскую группу, название которой никто не вспомнит. И Юрий Бардаш, кстати, говорит, что они теперь выступают на открытии бензоколонок. Вот, вот после этого позора, в принципе, там делать, и, во-первых, было нечего, и, во-вторых, мы сами уже организовали интервидение какое-никакое, но свое. Однако же, вот, представляешь, пришлось, да, последить немножко, даром, что выпало на мое дежурство. И ничего, в принципе, не предрекало интриги. На первое место букмекеры ставили финнов. Там такая пара, которая закосплеила и одновременно и короля, и шута, и, значит, наш номер с Димой Биланом, как ты помнишь, который единственный выиграл.
1: Где из рояля вылезала дама или другой? Где на скрипке играл?
10: Где скрипачка. Все, я понял. Где скрипачка и вокалист, да, там была
1: не
10: пара.
1: Не скрипачка, а скрипач.
10: Да-да-да. Ну да, я про Евровидение. И все это происходило на фоне горящего, значит, такого не рояля, а такого квадрата. Короче говоря, все думали, что финны, и букмекеры ставили на них, то есть там где-то в пропорции 50 на 50, коэффициент 1,9. Грубо говоря, ты если бы 1000 поставил, выиграл бы 2. А на болгарскую исполнительницу коэффициент был 126. То есть с 2000 ты бы получил 250, Иван. Представляешь, 250 тысяч за один
1: но
10: вечер.
1: Не получил, так.
10: Да, но это не интеграция, не подумайте. Просто ничего не предвещало. Болгария вообще никогда не выигрывала Евровидение. Болгария, в принципе, там начала участвовать не так давно. Ей вообще отводили 15 место, и даже по итогам полуфинала, потому что у них один полуфинал, предварительные итоги, второй полуфинал, предварительные итоги. И в том числе во время подведения этих предварительных итогов жюри дает свою оценку. А в суперфинале, где уже собираются все, голосование и зрительское, и судейское. Так вот, судьи в полуфинале отдавали Болгарии 5 место. И она вдруг взяла и выиграла. Такое бывает, на самом деле, нередко на Евровидении, когда какую-то песню без видимых на то причин, на самом деле, то есть мы не берем там кейс Кончиты Вурст, понятно, по каким причинам, там группа Лорди, помнишь, такая была тоже финская дэт метал, которую играли. Вот, то есть как бы фрикопотажные истории, они, ясно, привлекают внимание для шоу. Но вот какую-то песню берет и выносит, их потом никто уже не вспоминает, ни их мотивы. Даром, что на Евровидении они обычно вторичные, ты слушаешь и думаешь, где же я уже это слышал, оригинал вот этой песни. Но ее взяло и понесло. И для нас, помимо того, что это славянский вайб или аура, как говорит сейчас молодежь, да, все-таки... Дарья Йотова, она же певица Дара, имеет отношение к славянам, как мне сложно догадаться. Помимо всего этого прочего, интересно, что схлестнулась она с вокалистом из Израиля. И Ноам Бетен его зовут. И в нашем контексте геополитическом, особенно твоей мудрой программы, которая обычно обозревает взгляд на это все немножко, так сказать, со стороны, приподнявшись, это тоже определенно, мне кажется, звоночек. Потому что если зрители плюс-минус так отнеслись к нему лояльно, то жюри, то есть судейское голосование, было конкретно против Израиля. И были в самом зале, где это все проходило в Вене, в концертном зале, палестинские флаги. И были палестинские флаги за этим залом, и была усилена охрана. И, в общем-то, Израиль очень сильно подтравили к этому конкурсу. И, в принципе, тут имеет место как будто бы, как нам кажется, как нам хочется верить, избавление от вот этой классической европейской шизофрении, когда Россию мы исключаем за то, что она, дескать, милитаризированная держава, а вот Израиль, который официальный геноцид ведет на территории сектора Газа, и это не мое оценочное суждение, это ООН признал, он как бы нормально участвует. И этот вопрос подняла Испания, ни много ни мало. То есть это, ты понимаешь, не Мальта, не Кипр, а одна из пяти крупнейших государств, одна из крупнейших стран, которая входит в так называемую «большую пятерку». Соответственно, Франция, Германия, Италия, Испания, что там еще? Короче, Великобритания.
1: Я
10: да.
1: тебе сейчас скажу, вот. Кто. Ты имеешь в виду, кто бойкотировал?
10: Да, Великобритания.
1: Пять стран.
10: Они все, да, они
1: Испания,
10: все...
1: Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения. Нет. Вот.
10: Да, это те, кто бойкотировали.
1: Да.
10: А я назвал большую пятерку, которая проходит финал без отбора. Угу. Вот. И они, соответственно, вносят самые большие взносы денежные. И вот Испания взбрыкнула и сказала: ребята, а почему у нас Израиль участвует? Давайте-ка мы проведем как минимум голосование по этому поводу. Ей отказали, естественно, сказали, все нормально. Ну, воюют и воюют, подумаешь там. Дети палестинские, все такое. Вот. И Израиль все-таки выступил. И таким образом вот голосование сложилось, что дуэль ключевая между израильским артистом и болгарской певицей выиграла вот славянская девушка. И после этого Филипп Киркоров, конечно же, мы не знали об участии Филиппа Киркорова ни до конкурса, ни во время конкурса, ни после полуфиналов, ни перед финалом. Но как только ей стоило победить, мы тут же узнали, что Филипп Бедросович приложил руку и продюсировал, и с номером помог, и с режиссером помог, и с композицией тоже помог, и Грек, с которым он работает, и Сергей Лазарев, с которым он писал песни Сергею Лазареву для Евровидения, тоже поучаствовал. Вот. И, короче говоря, вот как будто бы теневой дланью немножко пощупал тоже вот этот успех народного артиста России.
1: Есть официальная причина, по которой Россию не пустили и не пускают на Евровидение. Значит, об этом заявил директор шоу Мартин Грин, то есть директор Евровидения. Вот есть версия. Значит, отстранили Россию от участия в песенном конкурсе Евровидения не из-за начала СВО. В Москве запретили участие якобы из-за того, что телерадиокомпания ВГТРК не смогла доказать независимость от Кремля. И теоретически, как говорит этот самый Грин, Россия может вернуться на конкурс. Дело за малым.
10: Да, это очень смешно, я тоже об этом почитал. Очень хотелось бы узнать, как выглядят вот эти черепомерки знаменитые европейские, которые определяют зависимость от Кремля или независимость от Кремля.
1: Но мы с тобой независимы же, да, вот радио «Комсомольская правда».
10: Мы, да, естественно,
1: «Комсомольская правда». Мы можем транслировать, кстати, только зачем.
10: Никаких фейков и полная независимость. Вот, хотелось бы посмотреть на эту независимость остальных, так сказать, стран-вещателей, и, точнее, вещателей внутри этих стран, самых независимых, среди независимых, которые голосуют, точнее, не голосуют за исключение Израиля и за все остальное. Полный бред, конечно. Мы сами оттуда вышли, если что. Я напомню, то есть после того, как возникли проблемы с допуском наших артистов, и Первый канал и ВГТРК, как два ключевых вещателя, два канала, которые по очереди показывали Евровидение каждый год, они сказали, что мы в шапито больше не участвуем. Поэтому в данном случае товарищ еврокомиссар накидывает пуха немножко на себя, считая, что мы кому-то что-то должны доказывать. А я напомню, что мы 500 тысяч долларов вносили каждый год в эту шляпу, ну, я имею в виду...
1: Которую протягивал Грин вот этот самый.
10: Да, куда деньги собирают в эту шляпу. Да, значит, по полмульта мы сдавали каждый год. Это наравне с большой вот этой пятеркой. Все остальные, конечно же, платили меньше. И после того, как мы оттуда вышли, премия эта финансовая легло на всех, кто там остался. Поэтому в том числе и Болгария не участвовала, кстати, с 2022 года, так уж совпало с начала СВО, не участвовала Болгария, выиграла только сейчас, но по денежным причинам, потому что у них просто не на что было. Ну вот, и, собственно говоря, поэтому, конечно, такого игрока крупного им хочется получить обратно, но у нас уже интервидение идет, к нам едут из Латинской Америки, из Африки, и у нас, извините, свой праздник пока.
1: Ты в сравнении, кстати говоря, что скажешь? Вот ты смотрел интервидение, ты смотрел много раз Евровидение. Ну, вот оцени, пожалуйста, 50 секунд.
10: Я считаю, что с точки зрения визуальной, с точки зрения картинки, организации сделано все безупречно и ничуть не хуже. О качестве можно долго спорить. Качество Евровидения само за себя, в принципе, говорит. Дай бог мы 2-3 песни вспомним за все время существования Евровидения, которые там выигрывали, которые действительно интересны или которые не выигрывали. А то, что пора избавляться от карго-культа и стоять на задних лапках перед Европой, ждать, что нас куда-то пустят, у каких-то оббивать порой каких-то дверей, ну, мне кажется, давно пора, поэтому интервидение, welcome.
1: Егор Арефьев, к нам. Егор Арефьев, корреспондент отдела культуры «Комсомольской правды». Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. До завтра, друзья. Все, что правильно, будет хорошо. Не переключайтесь.
2: что будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
11: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
12: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
13: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске – полдень, в Новокузнецке – 2 часа дня, в Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: О политике.
8: Украина не подавала сигналов о готовности продолжать мирные переговоры с Россией. Это заявил замглавы российского МИДа Михаила Галузин. При этом он посоветовал Владимиру Зеленскому отдать вооруженным силам приказ отступить из Донбасса. «Это нужно, чтобы создать условия для результативного диалога», — пояснил дипломат. «Тогда можно будет перейти к обсуждению конкретных параметров действительно всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира. Это будет непростой переговорный процесс, но мы к нему готовы», — сказал Галузин. В начале мая секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустам Умеров во время визита в США обсудил со Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером активизацию дипломатического процесса. Отмечалось, что они обсуждали возможность проведения переговоров на высшем уровне для завершения российско-украинского конфликта. И несколько дней назад помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Смит сказал, что Москва, Вашингтон и Киев добились прогресса в понимании того, как должны выглядеть ключевые элементы мира на Украине.
2: Об экономике.
8: В Минэкономразвитии рассказали о мерах правительства, направленных на рост ВВП. Глава ведомства Максим Решетников выделил 3 ключевых направления, среди которых реализация плана структурных изменений, бюджетная консолидация и приоритизация расходов. По словам Решетникова, план структурных изменений, который реализуется по поручению президента, создает условия для роста инвестиций, занятости и повышения производительности труда. Решетников отметил, что бюджетная консолидация предполагает отбор инструментов, наиболее влияющих на экономический рост.
2: О торговле.
8: Российский рынок онлайн-продаж продовольствия достиг 482 миллиардов рублей. Это данные за первый квартал. Рост год-году почти 24%, но это худший квартальный рост с начала 23-го, подсчитали в компании «Инфолайн». Замедлению темпа способствовали ограничения на работу интернета и общее стремление потребителей к экономии.
2: О происшествии.
8: В акватории реки Пышма в Свердловской области нашли тело ребенка, погибший 13-го года рождения. Причины гибели несовершеннолетнего и другие обстоятельства устанавливаются.
2: О спорте.
8: Российских гимнастов допустили до международных турниров. Исполком World Gymnastics снял все ограничения с российских атлетов. Теперь они вновь смогут выступать на соревнованиях с флагом и гимном. Решение распространяется также и на белорусских атлетов.
2: Yeah.
14: Официальный курс доллара на сегодня 73.13, евро 85.18, юань 10.73. Вероника Борисенкова, служба информации.
15: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
16: Есть такие люди, которые всех бесят.
17: Они самые необходимые, при этом же, что обидно. Почему все это вместе сочетается? Их нельзя просто взять и убрать.
16: Константин Заруцкий, между прочим.
17: Здравствуйте, доброе утро.
16: Я Дмитрий Делинский. Простите, вот сейчас мы денежки обсудим. Деньги,
17: так.
16: Деньги и время. Денежки. Так, 750 рублей. Скажи мне, пожалуйста, много
17: неплохо.
16: Это или мало?
17: Смотря в какую единицу времени.
16: Смотря за что?
17: Штраф? За превышение скорости?
16: Узнаем, брат.
17: 750 рублей, да.
16: 750 рублей. А тут один гражданин России с обостренным чувством справедливости полгода потратил на то, чтобы доказать, что он не превышал скорости. Прикинь, ему это удалось, у него.
17: Ну, если есть время человека, почему бы нет? Потому что справедливость не имеет стоимости.
16: Вот. Так, прикол. В чем прикол, собственно? Есть протокол, есть фотографии в этом протоколе, есть зафиксированная камерой превышение на 20 км в час. Так. Нос не подкопаешь. Водитель говорит, да, на фоточках моя машина. Так. Да, это я за рулем. Так. Да, моя машина ехала вот с этой самой скоростью. Но так. Адрес, написанный под фотографией, это липа. Меня в этот день не было в этом месте на этой дороге. И вот следующие полгода человек ходил по судам, вплоть до третьего кассационного, который наконец распорядился проверить камеру, где она
17: скорее
16: стоит.
17: Скорее всего, сбой был в часах камеры. Наверное.
16: И что она показывает, смотри, что выяснилось. Там еще хитрее. Камеру в прошлом году обслуживали и обслужили ее настолько замысловатым образом, что она думала, что стоит по другому адресу. То есть в нее тупо залили ее софт не, с кривой геолокацией.
17: Чип не удался.
16: Условно говоря, что у нас? На ЗСД 110 км в час, да, ограничение?
17: Да.
16: На КАДе 90 км в час. И вот если камера, физически стоящая на западном скоростном диаметре в Петербурге, будет считать, что она стоит на КАДе, дискотека же.
17: Ну, по идее, да. Но я вообще никогда не смотрю, что написано, если честно. Не, ну я верю, что я мог там что-то дать огня какого-то. Но мои превышения — это позорные какие-нибудь 62, там, где 40. Ну, это стыд. Да.
16: Моя жена как-то привезла из Псковской области превышение на 21 километр в час. Ну, в смысле, вот эти самые.
17: Так, так, так. Но на 41 километр, там, где 20.
16: Там, где 20? Черт!
17: Ну, какой она беспредел устроила?
16: Где она нашла такое место?
17: Да, ну, есть. Ну, центр города, видимо, какой-то. Или жилая зона.
16: Черт его знает. Ну, короче, она возвращалась ребенком из Псковской
17: области. Ну, это двукратное вообще-то превышение скорости. Двукратное. Это все равно, что ехать 220 по КАДу. Задумайтесь об этом.
16: Не надо.
17: Какая волна беспредела накрыла тогда Псковскую область.
16: Короче говоря, когда сейчас она тыкает меня локтем в бок и говорит, ты куда гонишь? Я говорю, кто бы говорил?
17: Да, да, да. Ну, у вас семья такая, я понял. Все.
16: Ладно.
17: Нарушители.
16: Да, по поводу, собственно, вот этого кейса. В очередной раз у меня всплывает кривизна российского законодательства в том смысле, что, ну, окей, автоматический штраф выписан веером, да, и в том случае, если власти выясняют, что камера криво считает скорость, камера... криво выписывает эти штрафы, вот. А обратного механизма нет. В каждом таком случае приходится каждый штраф отменять вручную, а деньги возвращать, уже уплаченные деньги, опять же вручную.
17: Но это вы сейчас примерно сравниваете с новостью, когда у нас есть в стране огромная переплата по ЖКХ, но как ее вернуть, никто не знает, потому что, ну, вот так получилось. Также, да, вы правы, то есть обратного механизма нет. Более того, есть же куча ситуаций, описанных в интернете, когда приходят ложные штрафы. Но в целом это погрешность, да, какая-то часть штрафов, если есть автоматика, она все равно может ошибаться. Она приходит, вот, оспорить эти штрафы зачастую бывает, ну, невероятно сложно. Плюс там неверно установленные камеры, опять же, особенно Краснодарский край часто этим отличается, когда камера стоит на перекрестке и фиксирует скорость на перекрестке, хотя все понимаем, что ограничение скорости знаки действует до перекрестков. То есть на самом перекрестке, допустим, если у нас стоит 40 до перекрестка, то на самом перекрестке уже не 40, потому что действие знака прекратилось
16: уже
17: до перекрестка.
16: 120 уже.
17: Не, ну, допустим, 60. И вот людей ловят там на 42 на перекрестке, и камера фиксирует, что машина едет именно на перекрестке, уже физически на нем. Но ведь знак-то уже был. до этого он, его действие уже закончилось. И такие штрафы бывает не оспорить. И там тоже люди доходят до судов, там, до второй, третьей там, инстанции. Это уже прямо вот беда. Есть такая история, да. Нас никто не хочет возвращать деньги, которые с нас берут.
16: Ну вот, собственно.
17: Да, 700... Поэтому мы не хотим их платить.
16: 750 рублей, собственно, сколько там? 3, 2...
17: Это дело принципа.
16: Чашки кофе.
17: Это дело... Сколько стоит ваш принцип?
16: Полгода времени.
17: Ну, полгода времени тоже не бесплатное.
16: Обостренное чувство справедливости.
17: Согласен, тоже не бесплатное.
16: И чувство глубокого удовлетворения того, что ты своего добился.
17: Может быть, человек сидит на пенсии или у него удаленная работа. То есть ему стоит позавидовать этому человеку, что ему график позволяет заниматься и тем, и другим. Не в ущерб себе, вероятно.
16: А что с теми людьми, которые тоже проезжали под этой камерой? Вместе с тем...
17: У меня было несколько штрафов, с которыми я категорически не согласен, и один из них был за непристегнутый ремень, а я всегда пристегиваюсь. То есть, когда я получил такой штраф на свою машину, я даже глядя... Ну, там на фотографии бывает так, когда ремень, вот особенно в УАЗике, он там, во-первых, в УАЗике так сидит, что ремень тела не касается, он как бы висит перед... Ну, прям, я вообще, в принципе, очень худой. И я сижу так, что ремень меня не касается. И он просто встал к камере ребром, этот ремень. Соответственно, его на фотке не видно. Но невозможна ситуация, в которой я не пристегнусь. Такого нет никогда. Я как человек, который управляет кучей всякой разной экстремальной техники, носится по лесам, я вообще за то, чтобы ремни были четырехточечными. Я всегда пристегиваюсь до трогания с места. Это настолько база, а здесь я где-то на кольцевой дороге еду не пристегнутый. И это штраф один за тот день. Но такого тоже быть не может, потому что за сколько камер за день мы проезжаем? Но неужели я только одна поймала меня на ремне? Ну, это какой-то абсурд. А я в день проезжаю там по 100-150 километров. И у меня до сих пор отбомбит. Я попробовал оспорить, если мне сказали, что нет, там на фото ремня не видно. Я просто забил, потому что у меня нет времени этим заниматься. Но глобально я не верю, что я не мог ехать непристегнутый.
16: Насчет фоточек, насчет камер дорожных. Табло позора.
17: Вот. Что?
16: На одной из автодорог в Белоруссии поставили экран, который показывает водителям, что именно они нарушили. Ну, то есть камера там на скорость, на ремень, на телефон. В Белоруссии еще камеры ловят на отсутствие техосмотра. И вот ты проезжаешь несколько километров по этой же самой дороге после камеры, и тебе навстречу табло, на котором написано, ну, там, я не знаю, номер А389ВО, пристегнись.
17: Ну, это полезно. А что? По-моему, многие бы даже блогеры, мне кажется, так делали бы специально.
16: Слушай, были в Ленобласти, по крайней мере, ну, в Ленобласти были табло...
17: Табло «Ваша скорость».
16: Маленькие, да-да-да.
17: Они
16: да,
17: сейчас
16: да, да.
17: остались. Одна такая висит в Лосево, например, возле моста.
16: Одна такая висит на Токсовском шоссе, на въезде в Новой Девяткино.
17: Это даже иногда удобно. И она, когда нужная скорость, сломана. Она говорит цифрой зеленым, когда превышение, да, да, цифрой да. красным. И это, кстати, меня лично всегда очень так мотивирует, потому что, когда ты смотришь, как часто она впереди моргает красным, ты такой, ё-моё, куда так все несутся?
16: И, ну, почему это, блин, вот это вот все в Беларуси есть, а у нас нет?
17: Ну, там много чего есть. Там и интернет работает, а у нас нет.
16: А политично?
17: Ну, а что делать? Ну, это реалии таковы. Ну, там вот не заблокировано то, что у нас заблокировано, а у нас заблокировано то, что у них не заблокировано. Почему так?
16: Страна другая.
17: Ну, вот возможности, демократия.
16: Можем себе представить такое, что у нас появится, ну, хотя бы в порядке эксперимента?
17: Я был бы за, по-моему, прикольная информативная вещь. Ну, а что такое? Личные данные не распространяются. То, что какая-то машина нарушила, да, нарушена, но вот не надо нарушать.
16: Была же мысль, ну, окей, ладно, не на табло выводить. Вот, присылать смс.
17: На табло водителю сразу, на. В режиме, чтобы на лбу печатать.
16: Реального времени на экран мобильного телефона выводить... Вот этот самый пилик по поводу того, что, чувак, мы тебя видим.
17: Ну, это, 750 рублей с тебя. Это как-то все сложно, кто за это будет платить. Я думаю, что это какой-то эксперимент, который где-то в одной точке произошел, и вот теперь мы хайпуем. Но по всей стране такое водить, ну, просто затраты сумасшедшие. Эти экраны ставить, там это все автоматизация. Кому это надо в наше непростое время?
16: А затрат на камеры на минуточку?
17: Ну, камера себя окупает, а экран дополнение к камере вроде как окупаемость не повышает ни разу. Но он способствует, с другой стороны, пропаганде, да?
16: Ага. Ну, сколько наша страна теряет на аварийности, людей? На ДТП. Не в людях, в рублях, опять же.
17: Ну, вот такой статистики у меня нет, кстати. Но я думаю, что немало.
16: Ага.
17: Да даже и в людях немало, если честно.
16: Но каждый человек, даже попавший в больницу, просто попавший в больницу, нагрузка на систему обязательного медицинского страхования, нагрузка на страховую систему, нагрузка на то, сё, пятое, десятое, и все это...
17: На аварийный полк кто это все будет разгребать?
16: В
17: наследователя?
16: В итоге оплачиваем мы с вами, обычные, да, налогоплательщики.
17: Все верно. Хотя, с другой стороны, я сомневаюсь, что оклад следователя и дознавателя будет больше от того, что он разгреб за день 20 аварий, а не 10.
16: А если будет 10 аварий, то всем же легче будет.
17: Возможно, просто уволят второго дознавателя, чтобы один больше работал. Оптимизация.
16: Опять что-то не так пошло в этой стране. Константин Заруцкий.
17: Я по-прежнему здесь, и конфеты очень вкусные.
16: Угу. А мы сколько? Одну, по-моему, чашку кофе пока еще приходовали. Вот, до 750 рублей не добрались. Доберемся чуть-чуть попозже. Через пару минут буквально вернемся.
15: Программа «Мой автомобиль». Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Историк-китаевед Ольга Бонч-Осмоловская о визите Трампа в Китай.
19: Уже все, по-моему, передовицы прошлись, потому что Трамп приехал в слабой позиции, затянул себя в конфликт в Иране. Ну и в целом это, в общем, нельзя сказать, что это визит гегемона. Наверное, да, безусловно, с этим частично можно согласиться. А у него в целом вообще не очень много пространства для маневра, на мой взгляд, потому что, ну, тут две, как бы, наверное, составляющие этой проблемы. У него страшные проблемы с долговым потолком, фактически блокируется сейчас бюджет. А война с Ираном 100% истощает резервы. Потрачены огромные уже финансы на это. А поэтому Трампу, конечно, нужен мир любой ценой. Пекин это видит. Соответственно, это превращает в данном случае Трампа уже из, ну, скажем так, из охотника в добычу в каком-то смысле за столом переговоров.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Реклама.
20: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
22: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
15: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
16: Так, а вы видели серийный «Азимут»? Уже на конвейере.
17: Я только видел какие-то фотки, но это просто белая машина, если не ошибаюсь, да, стояла? Но как-то особо не рассматривал.
16: А, за рулем на своем сайте уже публиковал видос, собственно, конвейерная линия, вот, уже машина, уже собранная, вот, и говорят, что вот именно так это будет происходить, именно такие машины будут сходить с конвейера.
17: Но уже значит, неплохо.
16: Там панорамная крыша, вот, все дела, все, что было обещано, оно воплощено в железе. И вот, собственно, вопрос, а покупать-то это кто? кто будет.
17: Но опять же, да, вот вопрос цены. Мы уже много раз с вами обсуждали, в том числе и в рамках этой передачи, в целом по жизни, что цена-качество в автомобильном мире – это вот прямая связь. Даже очень хорошая машина, но задорого, будет никому не нужна. И даже очень плохая машина, но задешево, будет очень классной.
16: Меня в этом смысле очень сильно удивило. По-моему, до пандемии компании Renault они объявили ренолюцию. Ну, то есть так. Разворот на лету, когда они вдруг решили, что продавать 10 машин за 100 тысяч им гораздо интереснее и выгоднее, чем 100 машин за 10 тысяч. И чё, к чему это привело, чем это закончилось?
17: К чему? Масс-сегмент всегда был, на самом деле, самым прибыльным. То есть, да, маржа с машины меньше, но объем, во-первых, наполняет рынок машинами твоей марки, раскручивает всю инфраструктуру, дилерскую, там, ремонтную, запчасти, короче, очень куча всего. Ну, яркий пример, там, какой-нибудь Логан. Он когда-нибудь был идеальной машиной? Нет, да, под свои задачи он хорош, но это базовое, топорное, первого поколения, какое мы берем, 2007 год.

0: символ Франции практически в свое время, да? Но это разве все классные машины?
1: Константин Сергеевич, это все машины, которые рынок был готов съесть, да. Переварить.
0: В том числе и сейчас.
1: Вот, да.
0: Так мы вроде как, Лада Гранта, например, это машина, которую сейчас рынок хочет и готов съесть. Поэтому что? Это самая продаваемая машина в России.
1: Азимут?
0: Как будто бы время покажет, потому что мы, во-первых, не знаем финальную цену. Мы, когда я увижу вот в дилере вот за такие деньги машину, вот тогда я скажу «да». Потому что даже на примере компании «Лада» или «АвтоВАЗ», да, на примере бренда «Лада», мы видели кучу машин, которые оказались никому не нужны, как, например, «Лада Аура» или все самые дорогие «Лады», как правило, никому не нужны.
1: «Веста Спорт».
0: «Веста Спорт», да, причем даже первого поколения. Хорошо, возьмем какие-нибудь хорошие, добрые времена, когда все было в порядке. Первая «Веста Спорт». И все равно их было выпущено, если не ошибаюсь, 2 с лишним тысячи штук. То есть это примерно максимальный тираж, который и планировал все у этой машины выпуститься, но выпустился. Проще говоря, самая дорогая «Веста» никому не нужна. И две ступеньки вниз – то же самое. Это, например, какая-нибудь «Веста СВ Кросс Универсал» на 6-ступенчатой механике. Просто самая дорогая. Она, может быть, при этом и самая хорошая, и, безусловно, так и есть. Но она просто самая дорогая. В то время как второе место по продажам в России – это, опять же, «Веста». Но только самая дешевая. В этом и есть прикол. Даже очень хорошая машина за большие деньги, но никому не нужна. Будет ли продаваться «Азимут» или не будет, вообще не зависит от того, будет он хорошей машиной или плохой. Все будет продаваться, если оно будет стоить своих денег. Сколько китайских подделок ездят в Китае, которые, ну, абсолютно убогие.
1: Абсолютно убогие китайские подделки, так, которые попытались...
0: Мы про это даже ничего не знаем.
1: Акклиматизироваться, так, в нашей стране. Так. Пошли лесом. Ну, вот на прошлой неделе,
0: хорошо,
1: например...
0: Хорошо, черри-амулет. Черри-амулет. Помните такую машину? Ну, это же ужас был. Парящие на крыльях ночи. А сейчас купить черри, так это вон, половина города в них ездит, это почет. То есть, ребята, даже на вот этих дровах, вот на этом амулете, на этом фольгированном картоне, умудрились все равно его на объеме напродавать, чтобы какие-то денежки с этого подзаработать и крутануться уже в что-то более интересное. Все равно это возможно, даже с маржой в 2%, но зато на объеме. Вот и все.
1: Значит, на гранте «АвтоВАЗ» будет зарабатывать, а на «Азимуте» будет зарабатывать репутацию.
0: Будет зарабатывать кто-то, кто этот «Азимут» запускал, видимо. Ну, или кто-то однозначно на этом заработает, потому что деньги выделены, и они освоены. То есть, ну, бесплатно люди работать не будут, следовательно, они, как минимум, заработают. Что с этим будет дальше? У нас же есть еще «Гранта Спорт», я вам напомню. Вы когда-нибудь ее в реальной жизни видели?
1: Нет.
0: Я один раз. А она есть. И стоит, по-моему, 1,7.
1: Точно так же, как пустая «Гранта» в базовой...
0: Меньше единицы она стоит. Вот. Но их тоже ее увидеть крайне сложно. Вот, но, возможно, вот. Это если мы уедем в южные регионы, в тот же Грозный, в Дагестан, вот там базовых машин будет много. Но там есть «Чеченавто». Замечательная компания, которая собственный регион снабжает вот такими простыми доступными автомобилями. На самом деле, почему-то часто они умалчивают, а она существует. И они до последнего времени делали приоры, которые уже нигде не делались, они делались только в «Чеченавто». Поэтому в том же Грозном вы увидите кругом куча приоров, потому что они были за доступные деньги сделаны прямо здесь, даже без потери на логистику, в простых комплектациях, теперь они делают гранты. Так что вот такие локальные истории, они, как мне кажется, полезны. И опять же, это была машина за свои деньги хорошая. Потому что более дорогая комплектация там, возможно, бы и не пошла. Да, люди потом сами их переделывали, доделывали, там что-то еще, но цена входа была очень приятная.
1: Так, несколько слов на дорогом.
0: О, это про нас. Мама всегда говорит, что я дорогой.
1: У нас дома, помнишь же вот этот мем про маму, у нас дома таки будет своя собственная Камри.
0: Ничего себе! И что же это?
1: Так, бывший завод «Тойота» в Шушарах ставит на конвейер 5-метровые седаны под маркой «Сенат».
0: Да!
1: ОТТС уже есть, премьера на
0: Петербургском. А что это за машина? На что она, давайте так, давайте говорить политически корректно. На что она похожа?
1: Хунчи H9.
0: И у меня есть объяснение, почему. Потому что где мы эту машину можем чаще всего наблюдать?
1: Рядом с органами власти?
0: Да нет, где? Там как раз еще старые Камри докатывают свое. Ну, в том числе и с органами, но это уже редкость. Такси. А у нас же в такси теперь могут существовать только локализованные автомобили или выпущенные в рамках специального инвестиционного контракта.
1: Погоди, а как же «Волга Префейс»?
0: Ну, есть же и другие еще машины.
1: А,
0: поэтому
1: конкуренция.
0: Поэтому под это дело нужно ассимилировать здесь максимально похожую на «Хунцы», «Хонки», «Хунчи» машину. Потому что она уже вроде как в любом случае имеет некий рынок сбыта в виде таксопарка, в котором никуда не деться, а чтобы тот самый за вами приехал там, как он называется сейчас, премиум или как он называется?
1: «Комфорт плюс».
0: Нет, «Комфорт плюс» это не
1: бизнес.
0: «Комфорт плюс» это вот сегодня приезжал за нами «Черри Тига 7».
1: Ё-моё.
0: А это уже даже, это даже, может, повыше бизнеса. Это уж какой-нибудь, может, премиум

0: там или что-то, или бизнес какой-нибудь еще. Я на таких просто не езжу по этим курсам. Там... Вот там оно за вами приедет.
1: Да, там пневмоподвеска.
0: Так, 3 литра 3 на турбине, полный привод.
1: Вот, и в некоторых версиях вместо заднего дивана капитанские кресла.
0: Да, почему бы нет? А, так это еще и кроссовер, что ли, мы имеем?
1: Не-не-не, это седан.
0: В седане капитанские кресла?
1: В седане.
0: А точно ли капитанские или просто раздельный задний ряд?
1: Нет, именно капитанские кресла с регулировкой по наклону. Вот. И с полным абсолютным фаршем.
0: Неплохо, неплохо. Ну, в общем, да, спасибо отечественным инженерам, что разработали для нас такой новый автомобиль, получается. Повезло, повезло нам.
1: Короче, тот заборчик, которым огораживалась наша страна, вот тот забор, который ругали из каждой подворотни, я имею в виду утильсбор, эта штука работает?
0: Нет, абсолютно, потому что собираемость налогов по утильсбору в том числе упала.
1: Речь идет о том, чтобы заставить иностранных автопроизводителей приземлиться в нашей стране.
0: Но пока что нет, не особо приземляется. То, вот эти вот единичные нишевые машины, которые в основном покупают таксопарки, ну, так себе история, я бы сказал.
1: Константин Сергеевич, АГР, Дефиту, Тинеты, господи, СТО, прости, господи, вот это все ни о чем не говорит.
0: Это говорит о том, что у нас сокращается количество брендов.
1: И слава богу. Почему? Зачем нам весь этот зоопарк?
0: Зачем нам этот интернет? Действительно, нам ваш интернет не нужен полностью. Вот у нас есть Тенет, на нем и будете ехать все. И все, и ехайте. Все правильно. Я полностью согласен. Вообще нечего, чтобы оттуда распоясать. Выбирают они тут из чего-то. Ничего себе. Вот 4 бренда назвали. Все, выбирай любой. Стоит одинаково. Едут так же. Выглядят тоже. Все хорошо.
1: Самое главное.
0: И Волга.
1: Самое главное. Угу. Это то, что это все тушкой-чучелком будут собирать в России.
0: Какое-то время, да.
1: С добавленной стоимостью, остающейся здесь,
0: будет
1: с ли это растущей
0: купаться?
1: Долей...
0: Вот в чем вопрос. Будет ли это купаться? Давайте посмотрим на статистику по убыткам. У нас Тенет... Давайте вот убытки Тенета за последний год, посмотрите. Ну, давайте загуглим. Вот
1: мы они, же можем... они же только заходят на рынок.
0: Ну, так это само собой. Еще 10 лет только будут заходить.
1: Угу. Нет, у компании Chery, да, действительно, типа убытки в связи с тем, что Тенет – это не Chery, это Дефиту.
0: Так вот, Тенет показал свой чистый убыток в размере 8,7 миллиарда рублей.
1: Они запустили...
0: По итогам 25-го года.
1: Да, в 25-м году они запустили завод.
0: А в 26-м, вы думаете, обалдеть, все изменится? Все начнут покупать Тенет и окупят это. Ну хорошо, через сколько они должны выйти на прибыль?
1: Ну, 3-5 лет.
0: Хорошо, а Сенат через сколько должен выйти на прибыль? А АвтоВАЗ сколько может уже выйти на прибыль? АвтоВАЗ сколько сейчас что запускает? Почему у него убытки-то?
1: А АвтоВАЗ... у АвтоВАЗ не убытки. Они по первому кварталу они показали прибыль.
0: Ничего себе, а дотации-то куда все эти уходят?
1: А вот это хороший вопрос.
0: Хорошо показывать прибыль, когда по огромной сумме денег в год заходит на все. И от утильсбора освобожден. Но это, конечно, уникальное конкурентное вот это вот не преимущество ни разу.
1: А начали с 750 рублей, с 2 чашек кофе.
0: По факту, коллега, вы все описываете некую искусственную историю, которая создана ради чего-то, но пока что толком не работает. То есть рыночной схемы в этом лично я не вижу. Маржинальности в этом тоже я не вижу. Что-то происходит, но оно все погружается пока что вниз. Когда-то однажды в том светлом будущем, ради которого все это затевалось и рассчитывалось, ради которого у нас снижается доход по утильсбору государства, снижается доход государства по сборам от НДС, снижается, и вот все, что повышается, все резко падает собираемость дохода. То есть вот как будто если бы не повышали, то получали бы больше. Вот это вот загадка. Пока весь этот гениальный план нас куда-то выводит, мы ждем светлого будущего. Пока что стабильно погружаемся. Фиксируем прибыль. Отрицательную.
1: И уходим на рекламу.
0: Да.
1: Константин Заруцкий.
0: Хоть где-то мы заработаем.
1: Мы вернемся через 5 минут.
2: Программа «Мой автомобиль». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сейчас вы можете получить Стопинор совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнаете, как это сделать. «Звездочка-125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода! Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Получите Стопинор бесплатно, просто позвоните прямо сейчас. «Звездочка» 125 и узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках 10:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках завершился региональный этап военно-патриотической игры «Зорница-2.0». Команда Великолукского механико-технологического колледжа, которая впервые выступила на этих соревнованиях, заняла второе общекомандное место. Студенты показали высокие результаты как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. Строительство храма, Успение Пресвятой Богородицы и благоустройство территории Коломенского кладбища обсудили глава Великих Лук Николай Козловский и епископ Великолукский Невельский Варнава. Их рабочая встреча прошла в Великолукской епархии. Как отметил Николай Козловский, возрождение святыни – это сохранение исторической памяти города, духовных ценностей и преемственность поколений. Он подчеркнул, что храм строится общими усилиями жителей, власти и представителей бизнеса. Напомним, ранее на этом месте находилась каменная церковь 1795 года постройки, разрушенная в середине прошлого века. Сейчас храм восстанавливают в его историческом облике. В Великих Луках временно будет прекращена работа светофора на пересечении улиц Третьей ударной армии и Дьяконова. Отключение связано с проведением плановых работ по замене контрольного кабеля. Работы запланированы на 19 мая 2026 года с 9 до 17 часов при условии отсутствия осадков. Водители и пешеходов просят учитывать это при планировании маршрутов и быть внимательнее при проезде перекрестка.
2: О валютах.
5: Курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юань 10.73.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха до плюс 23 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и Луки ФМ на 102 и 6 ФМ. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
7: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Так, две новые машины из четырех мы уже видели. Это Largus на батарейках, и это Kia Picanto. За
0: она
1: сколько?
0: Morning. А если она будет в хорошем состоянии, это будет Good Morning, получается.
1: Good Morning.
0: Mm-hmm.
1: 870 тысяч ты за нее заплатил?
0: Да, 870 тысяч цена в Владивостоке такого автомобиля, и в нем как будто бы есть всего сильно больше, чем в Гранте за эти деньги. Но правда, она бэушная. Ну, как и Гранту. Гранту за 870 вы тоже не купите.
1: Так, а как в том мультике про маму дяди Федора, которая на юге, у нее осталось еще 3 невыгуленных платья в чемодане.
0: Да, 2 невыгуленных платья. Да, 2 невыгуленных платья осталось. Но одно из этих платьев, это как раз у меня вот получается вчера вышел этот видос, это все-таки Рэм. Как я не любил пикапы, но...
1: В чем смысл, прости, пожалуйста?
0: Надо попробовать, но вдруг я был неправ. Но это как электромобили, я же их очень не любил. Потом купил себе одну Теслу и вторую Теслу. И проездил на второй Тесле, причем год.
1: И
0: понял,
1: ее...
0: что был прав. Шляпа, как и есть, да. Все нормально. Вообще не променяете электромобили. Я просто не понимаю, зачем так колоссально нравственно страдать.
1: Ага. Следующая серия страданий была с Ладой. Сейчас да. С Ларгусом на батарейках.
0: Да. Но это такое. Это именно вот баловство. То есть это нереальная жизнь. Ладу... Никто не будет делать 300-сильную Ладу на базе тесловской моторы. То есть в реальной жизни такая машина, конечно же, существовать не может. Собственно, поэтому мы и балуемся. Нам это было интересно. Все-таки есть же в электротематике свои плюсы. Поэтому, если вы строите машину вот прям под задачу, а не для реальной жизни, то эту задачу она будет выполнять. Но она будет минимум универсальная. При этом не максимум, а как раз минимум.
1: Ну окей. А в каком состоянии сейчас Ларгус?
0: Ларгус разобран, потому что, как я еще и в первой серии говорил, из того железа, которое мы видим, было такое крепкое подозрение, что в этой машине же железо заложено больше, чем фактическая его отдача на данный момент. И как будто бы да. Я понимаю, зачем они сделали, и сделали они это правильно, в том числе я это и в видосе говорил, что железо там заложено с таким запасом, что его невозможно перегреть. А для электромобиля в целом нормально, когда он в пиковой нагрузке начинает греться. Именно поэтому даже всякие там 1200 сильные машины на самом деле 600-700 сильные. А 1200 они пиково выдают там 1,5-2 секунды.
1: И к тому же это нужно же что-то написать в ПТС и... налоги
0: с чего-то вообще
1: брать.
0: Пишется обычно что-то типа четверть от этого, это как раз и есть их номинальная мощность, которую они могут удерживать 30 минут. Угу. И, как правило, вместо 1200 сил там будет вообще указано типа 550, потому что это реальная ее там мощность, на которой он сможет ехать долго. И вот здесь сделано по-другому. Здесь как будто бы всю мощность 160 сил Ларгус может отдавать всегда, потому что железо в нем на 200. Таким образом, его номинальная мощность не является пиковой. И сейчас стоит задача эту пиковую мощность как раз там разыскать. Мы ее уже разыскали, и мы уже фактически по железу, разобрав его, увидели, что там действительно стоит 200-сильный инвертор, который может отдавать туда в мотор 200 с хвостом даже лошадей.
1: То есть, если не вкидывать Тесла-мотор, допустим, эту штуку можно разогнать...
0: Даже ничего не вкидывать. Это просто как чип на машине, проще говоря. А-а-а. Просто можно электронным образом поднять мощность до 200 плюс сил.
1: Это
0: но
1: если
0: при
1: у вас
0: этом понадобится...
1: 4 миллиона рублей, чтобы купить такую машину.
0: Да, да, да. Но при этом понадобится все-таки вмешательство в аккумулятор, потому что здесь АвтоВАЗ сделал, кстати, грамотно. Они сами себя обезопасили от таких вот горе-чиповщиков хитрых, потому что можно счипануть, потом перегреть или батарею, или мотор, и что-то предъявить. А все вот эти электронные трюки с чиповкой, они потом очень плохо расследуются, потому что можно обратно софт откатить и сказать, что ничего не было. Так вот здесь они физически поставили предохранитель, который при увеличении мощности до 200 сил просто сгорит. Это грамотно. Это производитель сам заложил такой маячок, благодаря которому сразу будет понятно, что что-то здесь происходило. Вот. Но его можно поменять. Причем не просто его поменять. Не получится купить такой же, но на там больше номинал, потому что он специальной формы, и таких аналогов прям не продается. То есть сделали все максимально грамотно, красавчик.
1: С учетом того, что машина фактически ручной сборки, эксклюзивно, вообще без вариантов какого-то серийного производства большого, то вот эти самые предохранители, они тоже единичные, уникальные экземпляры.
0: Да, но они не учли все-таки русский подход, что любой предохранитель обходится болтом. Таким толстым, хорошим, жирным болтом, который просто-то вкручивается и перемыкает наглухо эти два контакта. И храни нас Господь.
1: Окей. Конечная цель?
0: Конечная цель вообще посмотреть, сколько может выжать это железо. Просто больше докопаться до истины, что это за автомобиль, какие тайны он себе хранит, какую логику преследовали разработчики. В целом просто выжать больше информации, пока у нас есть такая возможность. Ну а дальше уже пойдет, может быть, и другой мотор, и прочее.
1: Так, теперь RAM. Нафига? Нафига академику РАМ?
0: Так вот, для большинства людей, нормальных людей, адекватных, как мы с вами, пикап — это что-то огромное, длинное, несуразное, на котором никогда не припаркуешься. То, на чем я к вам сюда никогда не приеду, справедливости ради. Потому что где я здесь, вот на этом вот припаркуюсь?
1: Я видел. У нас здесь на Чкаловском паркуется человек на Рапторе.
0: Бедолага. Угу. Бедолага. Но пожелаем ему огромной удачи, и повторять его ошибок мы, конечно же, не будем, потому что есть короткие для этого понятные автомобили, или вообще мопед на летний период как раз у вас.
1: Господи, который... человек, который купил рам.
0: Да. Но ездит на мопеде, потому что на раме неудобно. Так вот, для адекватных людей это вот неадекватная, несуразная история. Но, опять же, поскольку у меня очень много автомобилей, я решил эти автомобили, каждый из них, сделать более специфичным под свою задачу, раз уж их у меня много. А так получалось, что они у меня все в основном универсальные. Поэтому каждый из них перекрывает огромное поле другого по эксплуатационным характеристикам. И теперь есть задача их развести местами, но чтобы каждый из них в своей области был непревзойденным. И если мы говорим про пикап, особенно про большой пикап, про американскую старую школу, можно сказать, про классику, потому что пикапом в целом вот прямо сейчас примерно 100 с чем-то лет, потому что первый пикап выпущен в 1924 году. Первый пикап в мире выпущен.
1: Форд
0: Т-пикап, да. Да. То есть, соответственно, 100 лет эволюции уже привели к тому, что действительно классика. Это вот то, что надо. Причем именно вот эти вот среднеразмерные пикапы, не маленькие, типа там ML200 и прочее, а вот прям среднеразмерные, типа там Ram 1500, Ford Raptor, Ford F-150, если мы говорим, да, такой Chevrolet Silverado, вот это как раз самая, вот, самая база.
1: А это до 3,5 тонн?
0: То до 3,5 тонн.
1: B-права?
0: B-права, хотя тоже там все очень сложно. На самом деле тот же и Ram, и F-150, и Silverado могут быть и B, и C в зависимости от комплектации. Они все очень пограничный, поскольку в Америке нет такого распределения, у них есть light truck и есть light truck, то есть легкий грузовик. Как и, кстати, в России, потому что помимо категории B у вас еще есть подкатегория N1, которая и есть легкий грузовик в любом случае. Любой пикап им является. Даже Нива пикап – это N1, это легкий грузовик. Ну, это уже слишком сложно, но не суть. В общем, хочется машину, которая будет утилитарной и экспедиционной. То есть, чтобы в нее можно было много всякого барахла нагрузить, и она с комфортом ехала или далеко, или мощно, или много тащила, или выполняла какие-то сложные задачи. То есть, ей не нужно быть маленькой, ей не нужно быть юркой, ей нужно быть просто мощной. Просто большой, высокой, огромной, комфортной внутри и способной поглощать тысячи километров без напряга.
1: Сколько сил в этом раме?
0: Это околобазовый мотор 420.
1: То есть это не ТРХ?
0: Нет. Я именно хотел утилитарник. Это вот никакая... Это около вышняя комплектация. Называется она Rebel, но она больше с закосом под оффроуд. Это спокойный мотор. Есть, конечно, там еще спокойнее на 305. Это, по-моему, самый базовый. Этот на 420. Но это никакие там ни 500, ни 600, ни 700. Нет, ничего. Это, в принципе, вот нормальный еще рабочий инструмент. Это не спортивный пикап.
1: Не эта машина... Она будет возить академика на хутор,
0: она
1: на
0: будет
1: воду.
0: Возить на... Да, то есть я до этого как ездил? Я ездил машина, если мне нужно что-то еще везти, эта машина была с прицепом. Вот теперь есть идея ездить туда всегда без прицепа. Или если ты едешь с прицепом, так чтобы этого прицепа эта машина не чувствовала от слова совсем вообще. Чтобы
1: он... То есть, погоди, гидромотоцикл засунуть в кузов?
0: Нет, но это гидро на хутор, гидромотоцикл не ездит. Но в том числе с гидромотоциклом она будет ездить, с гидромопедом, давайте так сразу говорить, с гидроскутером еще вот так. То есть можно максимально как-то криво его называть, но за то, чтобы всем нравилось. Но при этом часто гидроскутер можно спускать на берегу на глинистом какой-нибудь речке. И здесь, опять же, размеры, зацеп и высота имеют значение, потому что не всегда есть оборудованный слип, не всегда есть крутые берега. И вот туда его уронить, и потом оттуда, самое главное, его с воды поднять. Здесь пикап тоже носит вообще функцию прям очень классную. Помимо этого, все-таки катер, который я вроде как продал, но однажды я куплю другой, и это все тоже очень тяжелое, это все нужно поднять, спускать, и, в общем, тягач – вещь хорошая. Плюс я только год назад продал прицеп, на котором вообще я 5 тонн таскал за собой, и все было нормально. Но таскал только гражданскими машинами, это, конечно, было не очень удобно. Угу. Теперь будет более удобно.
1: Вопрос насчет того, через какую границу тащил. Уместен, неуместен?
0: Ленинградской области, конечно,
1: уместен. Я понимаю. Я тут пересекал границу Ленинградской области и Карелии в очередной
0: там
1: раз.
0: Там же КПП стоит, да, там погранпункт. Проверили паспорт, спрашивали, куда двигаетесь, да? Все, весь комплекс.
1: Меня до сих пор это удивляет, я не понимаю, зачем
0: это? Вы еще не ездили во Владикавказ куда-нибудь? Вот там прям с пушками стоят.
1: Так, собственно, на границе Карелии и Ленинградской области там стоят погранцы,
0: да,
1: с автоматами.
0: Так это называется кордон. Ага. Да, да, да, все в порядке. Ну, такое время у нас сейчас. Да.
1: Понятно. Вы все заметили, как Константин Заруцкий ушел от ответа на вопрос, через какую границу он тащил?
0: А, вообще машина эмиратская. И там был особый кураж, курьез, потому что я машину оплатил 17 февраля, 25-го началась суета в Эмиратах, а машина оттуда уплыла 23-го. И мне невероятно повезло. Во-первых, потому что они потом стали на миллион дороже, потому что логистика поменялась, и машину можно и сейчас привезти. Только она поедет уже не из Эмират, а из Америки. Или она поедет с задержкой в 3 месяца, потому что сейчас-то вроде все стабилизировалось, снова корабли ходят, но это же дефицит возник и так далее. И забирал я по курсу, ну, с курсом я прогадал. Я забирал по 76, сейчас он по 73. Ну, тут никогда не угадаешь, какой этот курс будет. Так что в целом взял удачно. И еще на миллион дешевле, чем они сейчас стоят. Вот, но это, опять же, просто совпадение.
1: Окей. Очередная утилитарная машина. Константин Заруцкий разгребает гараж своей мечты.
0: Мне понравилось, хорошо. Так немножко пошловато звучит, но красиво.
1: Слово на букву «К»?
0: Ну, возможно.
1: Которое все ищут, но найти не могут.
0: Никак, да. Вот мы так же.
1: «К» – Константин. «З» – Заруцкий. Через пару минут вернемся.
2: Программа «Мой автомобиль». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
8: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
10: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков.
11: Рекламно-информационная программа.
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Четыре машины, да?
0: Да.
1: Четыре новые машины, ну как, относительно новые. Одна из них совсем без пробега, вторая электричка тоже без пробега, третья это, господи, кореец. Откуда кореец? Вообще не прямо от производителя. Там сколько на одометре было?
0: 24 500.
1: Ага. То есть машина с пробегом по Южной Корее,
0: да,
1: с учетом того.
0: Прям вся. Вот вокруг завода, прям по территории ездила наверняка.
1: Как относятся южные корейцы к обслуживанию автомобилей? В общем, возникают вопросики по поводу того, в каком она состоянии. Не,
0: да?
1: По кузовне, а по двигателю. Тем более, что там сколько? Литр?
0: Литр целый один.
1: 90. Да. Нет, 80 лошадей.
0: 80, нет, по-моему, даже 76. 80 это я уже так от себя там добавил. Ну, 20-секундный разгон.
1: Угу. Но... 76 плюс 4 лошадиные силы от Константина Заруцкого.
0: Да, чисто на морально-волевых добавляем. Все это еще на 4-ступенчатом автомате, где передачи длинные, где никаких вот этих вот оптимальных передаточных чисел никто особо никогда не искал. Но, тем не менее, слушайте, машина жужелица такая бодрая. То есть, если мы рассматриваем ее не как там с какими-то своими запросами по динамике и прочее, динамика там, да, там 20 секунд до 100 с кондиционером. В комментах мне писали, что без кондея 17 поедет. Как будто есть разница, в общем, да, ну, наверное. Но глобально, если мы берем какого-нибудь начинающего водителя что важно? Опции комфорта и безопасности. То здесь 6 подушек безопасности, автомат, кондей, стабилизация, АБС, усилитель руля, ну, вроде
1: плюс...
0: как...
1: понятная технология обслуживания.
0: Абсолютно понятная, потому что эти машины продавались в России, да, пусть с другими двигателями, тем не менее, но с той же подвеской. Есть специальные сервисы, которые специализируются на корейцах. Корейцы вроде уже давно вышли из стадии недоверия какого-то. Это уже действительно хорошие, крепкие, качественные машины, причем крепкие по железу, на удивление, на корейцев никто никогда не жаловался, что они прям супер гниют там и так далее. Ну, в общем, во всех базовых прикидках, вот если начинать, то как будто как входной билет, без претензий на что-либо, это отличная городская машина. Угу. С возможностью пару раз поофигевать по трассе, понять, что нужно двигаться дальше.
1: Это понятно. Так, с учетом того, что машина с пробегом, ты уже заглядывал в двигатель?
0: Да, там все в порядке на самом деле. Все, ну, 25 тысяч километров, в принципе, ну, сложно за это время уложить мотор, тем более в Корее. Тем более на городской машине, которая даже не трассовая, ничего там не видит. И тем более на которой не динамичная. То есть, ну, нажал ты на ней педаль в пол, да, там, ну, мотор заорал. Ну, вряд ли как будто кто-то будет делать это второй раз. Чтобы что? Чтобы ничего не изменилось глобально, да. То есть, вот на ней просто ездили. Соответственно, под такой мощностью не дохнет и автомат, потому что что на него? 3 бобриные силы эти переваривать, но вроде как тоже задача не самая лютая. Ну, и сама масса автомобиля, там висит что-то типа тонну. Поэтому он использовался, скорее всего, для перевозки каких-то животных, скорее всего, действительно, собаки или кошки или чего-то такого. Поэтому у него подрано немножко потолок от когтей и спинка, пластик на крышке багажника. То есть вот что-то животное там в окно смотрело, лапами там своими царапало, и все. Скорее всего, вот такая история была. И, соответственно, это, понятно, двигалось на небольших скоростях и недалеко. Поэтому абсолютно не запесоченные фары, не запесоченный лобаж, а один скол всего на бампере. То есть что-то максимально понятное использование, потому что ни на что больше она в целом и не способна. И в нашем случае это, ну, хорошо.
1: А триботехнический состав, да, закидывал? А,
0: ну, буду обязательно. Буду, для профилактики. Вот это, поверьте, вся мощь компании Супротек будет туда обрушена абсолютно без, вообще, без сомнений. Потому что, ну, надо.
1: А это при том, что двигатель не нагруженный. Да. Вот, двигателю 25 тысяч километров.
0: А потому что он в Россию попал. Сейчас он будет и нагруженный, и с нашим бензином каким-то там, и с эксплуатацией тапок в пол, просто кирпич лежит на педали, и все, и полчаса саунд там лежит, и все в порядке. Это проблемы двигателя, как из этого убираться. Поэтому лучше сделать на самом деле. Плюс, мало ли у них там интервал замен... То есть, задумайтесь, в этой машине, вероятнее всего, масло меняли за всю жизнь один раз.
1: Я к тому и говорил о том, что эта машина с южнокорейских дорог.
0: Да,
1: у них там
0: есть
1: своя культура обслуживания.
0: Да, вряд ли это масло испытывало мощнейшие нагрузки. Ну, допустим, там температура высокая, да, оно долго молотило на холостых, но прочее, двигатель маленький, конвекция там под капотом сумасшедшая, радиаторы еще чистые, мы все проверили. Но все равно, она у нас 22-го года, по-моему, или 23-го, один раз менялось масло за это время. Я уверен, что вряд ли они... Хотя, может быть, это была гарантийная машина, и она раз в год заезжала к дилеру, кстати. Тогда нам повезло. Но в любом случае, я сторонник того, что если ты берешь бэушную машину, сделай все сам, чтобы ты точно понимал, где у тебя что. Чтобы не было этих моментов, что от предыдущего хозяина что-то там, и наверняка там все было супер.
1: То есть, если ты видишь в объявлении написано, что машина обслужена, масло поменено, там, условно говоря, 2-3 тысячи километров
0: я все равно
1: назад,
0: все
1: технологические жидкости менять по умолчанию сразу после покупки.
0: Чтобы я точно знал, что там... То есть, как у нас, как говорится, нет причин не доверять, но я бы поменял. Потому что, ну, мало ли что. Это и для меня полезно, что я увижу, что сольется, я увижу, что внутри, я посмотрю, что в фильтре. То есть это тоже часть диагностики, пусть уже и послепродажной, да, но тем не менее я получу больше информации о том, что сразу меня может ожидать. Опять же, в моменте может туда сразу залить составов, там что-то еще. Ну, это, мне кажется, вообще обязательно.
1: Так, триботехнические составы – это в двигатель, в масло.
0: Двигатель в масло, в том числе, можно заливать и в АКПП, в МКПП, в редуктор, который в любом случае существует, то есть в коробку передач, неважно, она автоматическая или механическая, для этого тоже разные составы, они так называются, РКПП и АКПП. Принцип у них работы, естественно, разный, но к РКПП можно отнести еще и робот, потому что робот – это, по сути, механическая коробка, только с гидроблоком сверху, который ей управляет, ну и двумя сцеплениями. Так что там принципы действия максимально похожи.
1: ГУР?
0: Гидроусилитель руля я бы превентивно перед заливанием составов поменял бы масло в гидроусилителе руля, отъездил бы сколько, и потом уже по фактической обстановке посмотрел бы, что будет, и все равно поменял. И не забываем даже про тормозную жидкость, которую, конечно, никакой состав не зальешь, но мало кто знает, что тормозная жидкость меняется не по пробегу, ну, в том числе и по пробегу, но и по времени. Раз в два года...
1: она впитывает воду.
0: Она впитывает воду, да, да, и она может перегреваться, с ней может много чего происходить, так же, как и гибкие тормозные шланги, которые от жесткой трубки к колесу подводят. У них тоже регламентные, замена регламентная, в том числе и по времени. Мало кто вообще это учитывает, а тормоза, ну, довольно важная история, поэтому я бы как будто не пренебрегал. Тем более уж тормозуху поменять там, ну, дело вообще копеечное. Я мыслю как, вы покупаете новую машину, у вас есть про нее вся информация. Откуда в ней такая уверенность, что вы точно знаете, что здесь все хорошо? Когда вы покупаете бушную машину, вы не знаете, что с ней было до вас. Усадить машину любую я могу и за полтора года. Был бы навык, навык имеется.
1: У Зарусского есть кирпичи специальные
0: да,
1: для этого.
0: Да, да, да. Вот, следовательно, когда покупаешь БУ, поэтому лучше все поменять и лучше обезопаситься. Действительно, если есть возможность, это как вот профилактика. Вот мы же зубы все утром чистим. У нас, у большинства из нас, я очень хочу верить в это, из вас, кто вас это слушает, у вас же зубами они сейчас прям вот не болят. Но я думаю, что у 95% точно зубы не болят. Но давайте возьмем худший результат. У 70% еще с зубами все в порядке. Или сделанные надо заниматься. Но вот сейчас прям ничего не вывалится. Ну вот, ну серьезно.
1: Беда-беда. Мой личный опыт. 200 тысяч рублей я потратил на то, чтобы вставить два зуба.
0: Да. Но даже после этого вы продолжили их чистить.
1: Да.
0: Почему?
1: Потому что
0: ведь все сделано. Все. Зачем вам чистить пастой?
1: Я понимаю, что если не чистить, еще 200, еще 300.
0: Почему с двигателем люди считают, что иначе? Что если вот он сейчас не стучит, что ничего делать не надо? На каком основании? Чем он отличается от... Это такой же продукт износа, как и зубы. Они стачиваются, и больше они новые нифига не растут, так же, как и с двигателем. Они тоже не восстанавливаются. Если на зубе есть скол, он вообще никак не зарастет. Это только протезирование. Очень, кстати, похожая история. Но при этом зубы мы чистим каждый день, ну, потому что будет капец как больно. А мотор застучит, он где-то там стучит вдалеке, нам не больно. Но финансово, кстати, примерно сопоставимые суммы. И вот как будто бы история та же, что есть смысл вложиться в триботехнические составы, Супротек, как и зубную пасту, сейчас залить, но получить гораздо больше уверенности в будущем, что с двигателем будет все в порядке. Ведь это же, собственно, для этого делается. Это у нас же так и называется ресурсосберегающие технологии.
1: Так, двигатель.
0: Двигатель, значит, коробка. Да. Коробку я бы тоже, на самом деле, залил, потому что вещь вообще простая. В коробке те же самые пары трения есть металл-металл. Даже многие сейчас скажут, что в автомате их нет. На самом деле, ну, ту же самую планетарную передачу в автомате никто не отменял. Те же самые подшипники. В них также, собственно, металл трется по металлу через масляную пленку. Да. Поэтому туда триботехнический состав. Состав тоже можно спокойно залетать.
1: Масло там гоняет насос, который тоже, в общем-то, изнашивается. И там он металлический.
0: Да, естественно, там та же самая пара трения. Да, понятно, что гидроблок, те же самые пакеты фрикционов, понятно, что соленоиды, они все с металлом там никак не трется, там наш технический состав не поможет. Но в остальном, как будто бы, там есть не одно далеко место, которому можно помочь. Если мы даже говорим про топливную систему, да, в которой есть ТНВД. В ТНВД тоже есть плунжер, там тоже есть пара трения металл-металл. А в самом дизеле может содержаться влага. Поэтому у нас, собственно, и есть наши Супротек СДА для дизеля именно конкретно. И СГА даже для бензина, потому что ТНВД практически во всех современных бензиновых машинах также есть. И его тоже можно смазывать, на самом деле, через топливную систему. И также все это работает. Так что в целом машине можно помочь чувствовать себя более здоровой. Потому что здоровье автомобиля на нашем здоровье тоже сказывается. Толкать ее по морозу не очень здорово. Или на жаре там без кондея потом сидеть заглушенный или что-то. Это тоже, собственно, наши же проблемы и наши деньги.
1: В конце концов, это что касается денег, да, наверное, лучше потратить 200 тысяч на свое здоровье, чем 200 тысяч на ремонт машины.
0: Ремонт машины, потому что там вообще ничего не изменится. Для вас глобально, да, боль это не уйдет, но просто она начнет ездить. Есть яркий пример. Есть техника наземная, есть техника водная. Так вот, в водной технике есть ТО, и они все, как правило, по времени. То есть даже если у вас с лодкой все в порядке, вы очень должны быть, в принципе, нормальным человеком, и делать все весной раз, и еще раз там 100 моточасов все это с воды поднимать, смотреть. Потому что если машина заглохла на дороге, вы вызовете эвакуатор. Если катер заглох на реке, вы плывете по течению. Но в данном случае это вас вообще не устраивает, потому что вам нужно в другую сторону, а впереди мосты, другие катера и прочее. То есть там цена ошибки гораздо больше. Поэтому у меня даже в катере залиты теплотехнические составы, и в жидкость для гидроусилителя. В катере тоже есть гидроусилители, кстати, рулевого управления. Туда тоже все залито. Просто для того, чтобы минимизировать вероятность отказа техники. Потому что на воде это не просто дорого, это еще и чертовски опасно. Поэтому не хотелось бы.
1: Константин Зарудский, академик, вместе с нами был Спасибо.
0: И вам.
1: И до новых встреч.
0: До скорых встреч, спасибо.
1: О НПТК «Супротек». ОГРН 106-784-715-2273. Город Санкт-Петербург. Финляндский проспект, дом 4, литера. Помещение 14, 459-460-461, офис 105.
2: Программа «Мой автомобиль». Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Иммунолог Николай Крючков о хантавирусе на круизном лайнере.
12: Это крупная вспышка, не самая крупная до текущего момента, если оценивать, которую мы видели до этого. Вспышка 18-19 года, соответственно, которая была в Аргентине, она была крупнее. Но эта вспышка характеризуется тем, что она является гораздо более глобальной. Она охватывает не одну страну или там не две страны соседние, как Чили, Аргентина, например, а охватывает сразу много стран за счет того, что просто люди разъехались сейчас по многим странам. И это, конечно, осложняет ситуацию. Сейчас, конечно, речи ни об эпидемиях, ни пандемиях не идет. Это определяется свойствами самого вируса, а также проводимыми противоэпидемическими мероприятиями. Но, тем не менее, да, вспышка крупная и действительно привлекла внимание, наверное, в первую очередь потому, что граждане многих стран оказались задействованы в этой ситуации. Надо понимать, что не исключены, маловероятны, но не исключены вторичные, третичные случаи заражения. Это когда человек, который на корабле находился, уже уехал и в своей стране успел заразить кого-то еще. В текущей ситуации, я думаю, что в целом вероятность невысокая. Но такое тоже нельзя исключать. Если это брать во внимание, то где-то, я думаю, что вся ситуация будет разрешена, ну, дай бог, да, где-то за 1.5-2 месяца.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21.30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об экономике.
13: Инфляция в России демонстрирует устойчивое замедление. Это заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, это открывает пространство для смягчения денежно-кредитной политики. На середину мая инфляция в годовом выражении опустилась до 5.5%. Это ниже показателей конца прошлого года. Дополнительным фактором снижения давления на розничный рынок стало падение индекса цен производителей. По итогам первого квартала в промышленности он снизился на 4%, а в обрабатывающем секторе на 0.6%. Глава ведомства отметил, что сейчас формируется все больше аргументов в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. По прогнозам Минэкономразвития, по итогам этого года инфляция в стране замедлится до 5.2% год к году.
2: О происшествии.
13: Один из троих пострадавших при пожаре на нефтебазе под Уфой скончался в больнице. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе башкирского Минздрава. Число жертв таким образом увеличилось до 4. Пожар на линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» произошел 13 мая после взрыва в выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре. По данным «Транснефти Урал», пострадали 3 сотрудника подрядной организации. Они защищали резервуар от скопившихся на дне нефтепродуктов. 15 мая были найдены тела троих работников «Транснефти Урал». Поиски 4-го сотрудника продолжаются. Запас прочности у российских застройщиков исчерпан, это заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он пояснил, что изменения в правилах выдачи семейной ипотеки снизят объемы ипотечного кредитования. И это ударит по строительному рынку и приведет к рискам для отрасли. А если перестают работать строители, то перестают работать и смежные сферы. Металлурги, производители стройматериалов, снижаются доходы в региональные бюджеты, говорит Хуснуллин. А региональные доходы – это выплаты, социалка, дороги, коммуналка – и различные другие программы, поясняет он.
2: О спорте.
13: Международная федерация гимнастики разрешила российским и белорусским спортсменам выступать под национальным флагом и гимном. Решение распространяется на спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, акробатику и аэробику. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России. Запрет на выступление действовал с 2022 года. Первыми под российским флагом и с исполнением гимна выступят представители спортивной акробатики на этапах Кубка мира в Болгарии и Азербайджане в конце мая и июня. Вероника Борисенкова, служба информации.
14: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Россия не получала от Украины сигналов о готовности к мирному урегулированию, заявил замглавы МИД Михаил Галузин. Европе предстоит тяжелый период в отношениях с Россией после окончания СВО, пишет Foreign Policy. И Пентагон подготовил список целей для ударов по Ирану. Среди них объекты энергетики и инфраструктура. Чем ответит Иран, об этом чуть позже поговорим в нашем эфире, а пока начнем с нашей темы, которая касается практически каждого. Российская сторона не фиксирует готовность украинских властей к мирному урегулированию конфликта, несмотря на продолжающуюся работу над гуманитарными вопросами. Об этом пишут СМИ, и никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не получали, подчеркнул дипломат, который участвовал в последнем раунде переговоров в Женеве. По словам Михаила Галузина, для создания переговорной базы главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо прекратить огонь и вывести войска из Донбасса. Это позволит перейти к обсуждению условий достижения всеобъемлющего мира. Но при этом продолжается работа над решением гуманитарных задач. Относится к ним обмен военнопленными, возвращение гражданских лиц и воссоединение семей и, в первую очередь, детей с родителями. Ну, а при всем при этом мы видим, что киевский режим умышленно подвергает атакам гражданское население и объекты России, активно движется к эскалации террористической войны. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник. В своем телеграм-канале он отметил, что такие действия Киева могут трактоваться исключительно как военные преступления. Ситуацию обсудим прямо сейчас в эфире радио «Комсомольская правда». На связи политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, я вас приветствую. Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Мы видим, что ситуация снова накаляется вокруг украинского конфликта, и я даже слышал, вернее, читал мнение о том, что вот этот дополнительный импульс и отсутствие переговоров, поскольку переговорный процесс при американском посредничестве сейчас, ну, явно находится на паузе, Трампу не до этого было, он в Китай летал, встречался с Си Цзиньпином, и, судя по сообщениям прессы, не очень много про Украину они и говорили. И вот импульс всему происходящему предполагают, что были даны непростыми консультациями вокруг краткого перемирия на 9 мая. Там все-таки была договоренность достигнута, но вот теперь мы пожинаем ее плоды. Что вы думаете по этому поводу?
15: Ну, прежде всего, я хочу солидаризоваться с мнением Родиона Мирошника. Безусловно, действия, преступные действия киевского режима, в частности, удары по мирным объектам, подчеркиваю, заведомым мирным объектам, мирным гражданам, это военные преступления, преступления против человечности, это первое. Второе, что касается позиции России, она ясна, понятна, и она неизменна. Россия готова к переговорам, и заместитель министра иностранных дел России господин Галузин достаточно четко еще раз обозначил, так сказать, позиции, которые будут означать начало переговорного процесса, то есть вывод украинских войск из оставшейся, пусть небольшой, но тем не менее территории Донбасса, которую они контролируют. Угу. Это, соответственно, будет для России означать добрую волю со стороны киевского режима к долгосрочному мирному процессу. И в этой связи, безусловно, Россия добьется данного результата мирным или военным путем. Поскольку мирного пока не получается, российские войска идут вперед и, так сказать, освобождают территорию Донбасса. Мы это видим практически каждый день. 5 населенных пунктов освобождено за прошедшую неделю. Это второй момент. Третий момент. Что касается, если позиция России ясна, то позиция киевского режима абсолютно не ясна и, более того, не субъектна. Во-первых, президент Украины не обладает формально правовой субъектностью, его срок полномочий истек, так же, как срок полномочий всех властей государственных и муниципальных на территории Украины, нет ни одного легитимного органа власти. А во-вторых, киевский режим погряз в коррупционном скандале и пытается разными способами, в том числе совершая военные преступления против российских граждан, отвлечь внимание собственного населения, мирового сообщества от коррупционных скандалов и от того плачевного состояния, в котором пребывает Украина сейчас. И вот в этом отношении, конечно, киевский режим не является в настоящий момент договороспособным. И очевидно, что в данной ситуации достаточно сложно выстраивать какой-то диалог, даже гуманитарный, с режимом, который не договороспособен по определению. Тем не менее, Россия, безусловно, будет и дальше выстраивать отношения в гуманитарной сфере, и Россия будет продолжать принуждение к миру киевского режима, то, что мы видим, так сказать, в настоящий момент. Что касается Соединенных Штатов, то здесь ведь важно, что нам же нет смысла абсолютно уповать на волю и расположение Трампа. Конечно, для России было бы неплохо, если бы и Соединенные Штаты, и другие страны, которые реально, так сказать, влияют на киевский режим, являются спонсорами киевского режима, будут менять свою политику от враждебной в отношении России к, так сказать, более или менее договороспособной. Ну, как мы видим, все не так просто в этом отношении, и рассчитывать исключительно на дух анкориджа все-таки это не совсем будет правильно. Мы рассчитываем на силу нашего оружия и на, так сказать, волю нашего государства.
14: Да, Владимир Леонидович, благодарю вас за ваши размышления в нашем эфире. Это Владимир Шаповалов, политолог и член правления Российской ассоциации политической науки, был с нами на прямой связи. Мы обсудили заявление о том, что Россия не получала от Украины сигналов о готовности к мирному урегулированию, но и киевский режим умышленно подвергает атакам гражданское население и объекты России. Ну и, кстати, смежная тема. Европе предстоит тяжелый период в отношениях с Россией после окончания специальной военной операции на Украине. Об этом пишет журнал Foreign Policy. Он, военный потенциал Европы, пишет он, и, следовательно, возможности сдерживания будут ее слабейшим местом против российской мощи. Тему эту продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
16: Есть у западной пропаганды любимая провокационная песня, что Россия неизбежна. Если она победит Украину, она попрет на Европу. Хотя даже, по-моему, человеку без образования совершенно понятно. А зачем? Зачем России идти на Европу? Понятно смысл этой провокации. Напугать мир российской военной угрозой, вынудить правительство выделять больше денег, формировать побольше армий, ну и так далее. И вот есть такой в Америке журнал Foreign Policy. Он тоже недавно запел, затянул вот эту самую песню провокационную, но с хитрым умыслом. Обратите внимание, в статье называется «Опаснейший период» и подстрочник «Если Россия победит Украину». Та же самая пропагандистская песня. И вот здесь снова обыватель, каждый из нас может задаться вопросом, а зачем нам Европу идти. У нас что, проблем и так с Европой нет уже, что ли? Мы обложены кругом санкциями. У нас есть свои внутренние проблемы. У нас что, нету леса, газа, нефти, рыбы, угля? Ну, какой смысл? Нет. Западная пропаганда талдычит, что все равно Россия попрет на Европу. Но какой здесь умысел? Она попрет на Европу только тогда, когда победит Украину. Какой отсюда делаем вывод? Надо помогать всячески, чтобы Украина не сдалась России. Такой примитивный до убожества пропагандистский тезис. Посмотрите, что даже в том же Бундесвере сейчас делается, в Германии. Германия уже там нашлись пророки, что если Россия победит Украину, она уже в 29-м году попрет на Германию. Зачем? У нас что, клубники нет, что ли? Да нет же. И вот эта песня пропагандистская о том, что Россия неизбежно нападет на Европу, она же уже повторяется буквально каждый день по 100 раз. И Путин, и Лавров, и Песков все говорили, это глупость, это даже тупость. Тем не менее, вот эту песню они все равно, вот этот лживый тезис все равно раздувают. Зачем? Опять-таки понятно. Понятно. Надо выделять больше денег на подготовку войны с Россией, надо укреплять армию, надо готовиться к войне с Россией. А Россия об этом не думает. У нее есть одна только задача – закончить специальную военную операцию так, как это задумано. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
14: Словесная эскалация между Штатами и Ираном продолжается. Подробности в нашем эфире через 2 минуты.
17: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса. Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз». Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
18: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
19: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что?
20: Сцена в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда царь перепутал местами скипетр и державу, исторически невозможно. Скипетр, как атрибут царской власти, в России ввели только при сыне Ивана Грозного, Федоре Иоанновиче.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
14: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем их обсуждать. И в студии по-прежнему Сергей Григорьев. Приветствую. Пентагон тут подготовил список целей для ударов по Ирану. И среди них объекты энергетики и инфраструктура. Об этом вещает CNN. По данным телеканала, после возвращения из Китая Трамп обсудил с высокопоставленными членами администрации дальнейшие действия по Ирану. Там присутствовали и Венс, и Уитков, и директор ЦРУ. Ну, а ответ от Ирана не
3: заставил себя долго ждать. Представитель иранского военного командования Зальфагари заявил, что Иран выведет из строя все военные базы штатов на юге Персидского залива в ближайшем будущем. Словесная эскалация, возможно, перерастет ли она в несловесную? Попробуем выяснить. Политолог, востоковед Николай Севастьянов с нами на прямой связи. Николай Николаевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
21: Добрый день.
3: Ну вот, Трамп вернулся из Китая, вспомнил, вряд ли, конечно, забывал о том, что у него есть проблема в Ормузском проливе, в Персидском заливе с Ираном, и вот опять началось давление, мы видим, да, и через социальные сети, и через официальные заявления Белого дома, Пентагона и так далее. Что вы думаете по этому поводу? Иран тоже будет огрызаться, но к чему все идет? Будет ли горячая стычка вот этой словесной эскалации после нее? Я имею в виду.
21: Ну, понятно, что сейчас та ситуация, которая сложилась, вот это ни мира, ни войны, она не может продолжаться до бесконечности. То есть куда-то этот маятник все равно должен качнуться. Рынки считают эскалацию вероятной. То есть с 8 мая у нас наблюдается устойчивый рост котировок на нефть. И сейчас фьючерсы на Brent, они торгуются на уровне уже $110. То есть инвесторы считают, что как раз новые удары очень даже возможны. В Иране также считают, что за последнюю неделю вероятность ударов возросла. И считают они, что она возросла именно после визита Трампа в Китай, поскольку удар накануне визита мог эту поездку просто сорвать. При этом Иран, разумеется, все эти недели не сидел сложа руки, восстанавливал доступ к ракетным объектам, откопал значительную часть засыпанных

0: оценки, которые Белый дом хотел от него услышать. Потому что давать другие оценки было чревато уже с аппаратной, с карьерной точки зрения. Кроме того, Иран также вкладывается в те средства, которые могут ему понадобиться, например, на случай возможной десантной операции со стороны американцев, как на побережье, так и на островах Харк или Кешем. То есть это касается и FPV-дронов, и Иран очень заинтересован в дронах на оптоволокне. В этом плане ничего, конечно, не закончилось.
1: Ну, вот мы видим, да, что американское министерство войны подготовило список целей в Иране, по которым США смогут наносить удар, если поступит команда из Белого дома. Вам не кажется это странным? Я вообще в последнее время обращаю внимание на то, что все всех заранее обо всем предупреждают. Теперь вот так вот ведутся войны, или это вот действительно просто пыль в глаза через средства массовой информации?
0: Ну, тут важен еще тот момент, что штатам нужно вот сохранить восприятие своей мощи как чего-то непреодолимого, что просто не пускается в ход в полной мере, и в какой-то степени это так. То есть, действительно, у штатов есть технические средства, чтобы, например, вырубить Ирану все порты, все электростанции, что приведет к каскаду проблем, угрожающих просто существованию государства. Это не делается, потому что все-таки страна, которая превратится в черную дыру, ну, скажем так, она даже американцам-то не особо нужна. Это даже для них существенные риски, не говоря уже о многих игроках в регионе, игроках со своей позицией, которая также оказывает давление на американские, принимаемые американцами решения. То есть в этом плане угрозы со всех сторон, они, конечно же, будут и дальше. Иран будет в ответ говорить, куда он ударит в таком случае, например, по атомной станции в Эмиратах и по другим объектам. Есть куда бить обеим сторонам.
1: Да, вот я просто вспомнил, как Штаты похитили Мадуро, да, вот они об этом не заявляли заранее, да, они просто пришли и сделали. Вот если есть такая возможность, просто сильный берет и делает, да, никого об этом не предупреждает. А здесь вот такое ощущение, что просто два, ну, не знаю, два ковбоя стоят друг напротив друга и хорохорятся, и ничего не происходит. Затяжной достаточно конфликт, но мы будем продолжать следить за развитием событий. Николай Николаевич, спасибо большое за ваше размышление и ответ на мои вопросы. Это Николай Севастьянов, политолог и востоковед, был с нами на прямой связи. Мы обсудили пока словесную эскалацию между США и Ираном, которая продолжается на том же самом уровне. Тут и Пентагон подготовил список целей для ударов по Ирану, и среди них объекты энергетики и инфраструктура. По крайней мере, об этом вещает телеканал CNN. Ну а в ответ представитель иранского военного командования заявил, что Иран тогда выведет из строя все военные базы США на юге Персидского залива в ближайшем будущем. Кто моргнет первым, вот так, наверное, эта игра называется. Ну, давайте тоже не моргать, смотреть внимательно, чем дело закончится. У нас с вами другого выбора, по большому счету, и нет. Продолжим эфир радио «Комсомольская правда». Я скоро вернусь.
2: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Личные финансы.
3: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о психологии долга. Почему одного человека беспокоит даже небольшой заем, а другой живет с тремя ипотеками, как ни в чем не бывало? И как разумно пользоваться кредитами, не впадая при этом в крайности? Кредит – это не хорошо и не плохо. Обычный финансовый инструмент. Он может помочь, а может сделать жизнь труднее. Все зависит от массы факторов. Тем не менее, есть те, кто сторонится любых займов. А есть те, кто активно их использует. Кто из них прав, сказать невозможно. Истина, как всегда, где-то посередине. Давайте попробуем ее найти. Сначала разберем первую крайность – жизнь только на свои. Таких людей даже называют кредитофобами. С этим страхом человек отказывается в принципе брать деньги в банке, даже если он может без нагрузки на личный бюджет обслуживать кредит. В теории жить на свои – это самая правильная стратегия. Она гораздо лучше, чем брать кредиты на все подряд, а потом героически их отдавать. Но иногда она все же мешает. Например, человек боится взять ипотеку, потому что это долг, кабала, а вдруг потеряю работу. Это звучит разумно, как будто в нем говорит здравый смысл. Он же приводит веские аргументы, находит истории других людей, у которых все пошло не так. Человек искренне верит, что принимает взвешенное решение. Хотя на самом деле им управляет тревога.

0: долга, которая сформировалась очень давно. В итоге кредита ФОП может отказывать себе во многих вещах. Покупать не то, что ему хочется, а то, что доступно. К примеру, вместо двухкомнатной квартиры в хорошем районе он покупает однокомнатную, там, где дешевле всего. Как результат, дольше добирается до работы или мест отдыха. Как и везде, тут нужна золотая середина. Например, в случае с ипотекой можно вложить в первоначальный взнос не минимальные 20-30%, а все 50%, то есть взаймы возьмете меньше. Во-вторых, срок кредита можно растянуть как можно дольше. Это снизит ежемесячный платеж. В-третьих, оставьте определенную сумму в качестве финансового резерва. Например, чтобы хватило на полгода, а лучше на год в случае потери дохода. Это будет давать ощущение спокойствия. В-четвертых, погашайте кредит досрочно. Это будет снижать переплату, уменьшать тело долга и вашу тревожность. Наконец, проиграйте в голове самый негативный сценарий – увольнение с работы, травма или что-то другое, что может помешать вернуть долг. Подберите ту защиту, которая нивелирует эти риски. Вторая работа, кубышка, страховка жизни, здоровья и так далее. Когда поймете, что у вас все тылы прикрыты, страх уйдет. Хотя бы частично. Теперь другая крайность – бездумное увлечение кредитами. Судя по статистике Центробанка, таких людей немало. Тех, кто отдает по займам больше 80% от своих заработков. У них есть ипотека, авто и потребительские кредиты, а еще россыпь кредитных карт. В отличие от кредитов ФОБов, эти люди часто излишне оптимистичны. Они верят, что их доходы будут постоянно расти, и они смогут справиться со всеми взятыми на себя обязательствами. «Прорвемся», часто говорят они родным и близким. Тем не менее, такая стратегия довольно опасна. Любая травма, длительная болезнь или сокращение на работе могут перечеркнуть все планы. Поэтому кредитным оптимистам в ПСБ рекомендуют провести личный стресс-тест. Посмотреть, что будет, если доход снизится на 30% или даже 50%. Если при таком негативном сценарии финансовые проблемы ожидаются в первый же месяц, надо что-то делать. Во-первых, сформируйте финансовую подушку безопасности. Она позволит спокойно прожить некоторое время без потери качества жизни. Во-вторых, сократите задолженность. Досрочно погасите самые дорогие кредиты. В-третьих, доведите долю платежей банкам в ежемесячных расходах до 30-40%. Такой уровень считается относительно безопасным для заемщиков. Ну и не набирайте впредь импульсивных долгов. Кредитомания все же хуже кредитофобии. А лучше всего здоровый баланс долгов и активов. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Не бойтесь кредитов и правильно их используйте. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
1: Личные финансы. Здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного Ивлева, звездочка 125, звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках завершился региональный этап военно-патриотической игры «Зорница-2.0». Команда Великолукского механико-технологического колледжа, которая впервые выступила на этих соревнованиях, заняла второе общекомандное место. Студенты показали высокие результаты как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. Строительство храма, Успение Пресвятой Богородицы и благоустройство территории Коломенского кладбища обсудили глава Великих Лук Николай Козловский и епископ Великолукский Невельский Варнава. Их рабочая встреча прошла в Великолукской епархии. Как отметил Николай Козловский, возрождение святыни – это сохранение исторической памяти города, духовных ценностей и преемственность поколений. Он подчеркнул, что храм строится общими усилиями жителей, власти и представителей бизнеса. Напомним, ранее на этом месте находилась каменная церковь 1795 года постройки, разрушенная в середине прошлого века. Сейчас храм восстанавливают в его историческом облике. В Великих Луках временно будет прекращена работа светофора на пересечении улиц Третьей ударной армии и Дьяконова. Отключение связано с проведением плановых работ по замене контрольного кабеля. Работы запланированы на 19 мая 2026 года с 9 до 17 часов при условии отсутствия осадков. Водители и пешеходов просят учитывать это при планировании маршрутов и быть внимательнее при проезде перекрестка.
1: О валютах.
3: Курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юань 10.73.
1: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха до плюс 23 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки-ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
5: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и Луки-ФМ. На 102 и 6 FM.
6: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем их обсуждать. И еще одна тема, которая нас заинтересовала. У микрофона Сергей Григорьев. Приветствую всех. Запас прочности у застройщиков жилья в России практически исчерпан. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что изменения в правилах выдачи семейной ипотеки снизят объемы ипотечного кредитования, а это ударит по строительному рынку и приведет к рискам для отрасли, считает он.
7: Конечно, мы хотим, чтобы принятые решения не привели к снижению выдачи ипотеки, потому что снижение выдачи ипотеки, она сильно повлияет на строительный рынок. Мы запас прочности свой, который у нас был у строителей, у девелопера, с 2024 года уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить. Дальше это риски для отрасли. А что такое риски для отрасли? Отрасль работает на деньгах населения. Мы не можем рисковать, а в многоквартирном жилье особенно, мы не можем рисковать средствами населения. Мы обязаны создать условия, чтобы все квартиры были достроены.
6: Это важно. Давайте обсудим. У нас на связи член Совета гильдии риэлторов Роман Вихлянцев. Роман Вячеславович, я вас приветствую. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, Сергей.
6: Тревожное заявление от вице-премьера Марата Хуснуллина. А что происходит на самом деле сейчас на рынке жилья? Потому что вот эти заявления о том, что изменения в семейной ипотеке обрушат рынок, насколько это похоже уже на крик о некой помощи? Да? Потому что кризис, который длится годы, явно не отступает, а стремительно усиливается. Вот такое ощущение, если особенно вслушаться в слова вице-премьера. Что вы думаете по этому поводу?
8: Ну, вообще, семейные и льготные ипотеки, да, они делались на тех или иных волнах как бы кризиса и делались специально с целью поддержать строительный рынок. При этом, действительно, сейчас два уже подряд прошло изменение в правилах выдачи семейных ипотек. Каждый из них приблизительно 15-20% уменьшал объем сделок по новостройкам. Ну и ключевой момент, конечно, который вообще в принципе влияет на всю эту историю, это высокая ставка рефинансирования ЦБ, которая делает, по сути, невозможным продажу через обычную ипотеку. На данный момент новостройки продаются по завышенным немножко ценам, настолько, как бы, как они продаются, именно только из-за того, что есть возможность приобрести недвижимость по льготным ценам, по льготной ипотеке, да, то есть как только этот фактор начинает уменьшаться, соответственно, после этого и объем сделок начинает стремительно падать. При этом, как вот ковид начался, да, все эти льготные меры, они, к сожалению, привели к одному, что рынок, как бы не рынок, вернее, а сама строительная отрасль, она практически никак не изменялась, особенно в период именно льготной ипотеки. Ну, было даже у самих строителей очень крупная конференция, где они признались, что, собственно говоря, эффективность труда, эффективность самого бизнеса застройщиков, она крайне низкоэффективна. То есть там практически не происходит каких-то прорывных изменений, внедрения новых технологий и так далее. То есть строили, с большой маржинальностью строили, продавалось легко, потому что, помните, был период, когда было там 0% ипотека, 0,1%. 0,6 и так далее. Да? Угу. Сейчас мы, по сути говоря, имеем историю, когда государство не может нести такие издержки. Я напоминаю, что государство для семейной ипотеки компенсирует разницу между рыночной ипотекой, которая сейчас реально находится порядка 18%, и семейной ипотекой, которая составляет 6-8%. То есть все остальное доплачивает государство. Это колоссальные деньги, которые целевым образом вливаются в строительную отрасль. И понять государство можно, по ВВП вся строительная отрасль, она равна нефтянке, много очень сопутствующих, на самом деле, бизнесов, которые на нее завязаны. И получился такой вот замкнутый, достаточно скрученный узел, который уже много лет никаким образом разрубить не получается. При этом, ну вот, меры делаются для того, чтобы строительная отрасль потихонечку переходила на нормальную ипотеку. Но на данный момент это почти невозможно, потому что сам сформированный рынок новостроек, он слабо имеет отношение к рыночной истории.
6: Роман Вячеславович, подождите, но ведь застройщики готовы были брать деньги, да, а риски при этом они разве не считали? Это же бизнес, а не беспроигрышная лотерея. Ну да, ковид, да, экономические всякие вещи, но никто же не говорил, что этого не будет.
8: Ну, тут очень сложно объяснить. На самом деле очень много на эту тему и статей и, не знаю, там, сетевые батлы какие-то между самими застройщиками и финансистами. На самом деле причина банальная, да, так было проще, так было можно освоить деньги, так можно было получить, и, в общем-то, весь рынок подсел. Недаром такие вещи называют той или иной иглой, да, то есть это прямая отсылка к тем или иным зависимостям, там, наркотическим или каким-то иным. В данном случае льготная ипотека, она является именно условием, которое формирует, по сути говоря, зависимость рынка от льготной ипотеки. Как только ее убирают, следует то же самое, что и в физиологическом плане у людей в той или иной зависимости. Ломка, ну, как бы, и проблемы.
6: Синдром отмены, да, вот это.
8: Да, синдром отмены и все. Поэтому как бы как с этого слезть? Ну, много уже месяцев на самом деле идет дискуссия. Действительно, правительство принимает те или иные меры, ужесточая выдачу семейной ипотеки, в общем-то пытаясь подтолкнуть застройщиков к рыночным условиям, а не к льготным. Но удается это слабо, они цепляются до последнего, по сути говоря.
6: А что дальше будет? Люди же ведь, ну, не очень хотят покупать новые квартирки, студии за баснословные деньги на десятилетия, да еще и с переплатой. Или за неимением альтернатив они купят и это. Куда им деваться?
8: Тут ключевым моментом является размер месячного платежа, потому что даже покупая более дешевое вторичное жилье, вы получаете в разы больше ежемесячный платеж. То есть за счет стоимости денег, по сути говоря, та стоимость недвижимости, которая есть завышенная в новостройках, она оказывается более выгодной, более удобной. Другой вопрос в том, что это просто деньги государства, которые вваливаются во всю эту историю. Ну, то есть вот такой вот замкнутый круг на самом деле. Угу. И пока не произойдет снижение учетной ставки рефинансирования до более или менее, ну, как бы, вменяемых цифр, да, это хотя бы там 10 и менее, ну, эта история не будет иметь здорового, быстрого и такого вот неболезненного выхода.
6: Роман Вячеславович, попробуем, я знаю, что прогноз дело неблагодарный, но тем не менее, на ваш взгляд, грозит ли России кладбище недостроев или все продолжится ни шатка ни валка? Где выход-то?
8: Я думаю, что самые неэффективные застройщики, а мы это видим уже на рынке, они просто будут уходить с рынка, испытывать те или иные проблемы. Ведь колоссальные проблемы даже у самых крупных застройщиков были в конце прошлого, в начале этого года, и, по сути говоря, они находились в предбанкротном состоянии. И все это связано с неэффективностью бизнеса. Соответственно, те, кто не перестроится, они в нормальной рыночной ситуации выжить не смогут, поэтому будут те или иные банкротства, но механизм 214-218 федеральных законов, он предполагает передачу таких объектов государством. Поэтому, на самом деле-то, сами как бы покупатели не пострадают глобально, да, но будут какие-то сдвиги вправо по объектам.
6: Спасибо большое вам за ваше разъяснение. Роман Вихлянцев был с нами на прямой связи. Ну, а дальше Юрий Кораблев расскажет про разрыв в зарплатах у мужчин и женщин на руководящих должностях в России.
0: Зарплаты мужчин-руководителей оказались в полтора раза выше женских. Согласно данным Росстата, средняя зарплата мужчин на топовых позициях компании в октябре прошлого года составила чуть больше 210 тысяч рублей. В то же время женщины на таких же руководящих должностях получали порядка 140 тысяч. Два года назад соотношение составляло 165 тысяч у мужчин и 110 у женщин. Разрыв был на 15 тысяч меньше. Самая сильная разница в зарплатах оказалась у руководителей выше звена почти вдвое, а разница в трудовых доходах управляющих в корпоративном секторе и сфере производства составила порядка 65 тысяч рублей. В гостиничном и ресторанном бизнесе, розничной и оптовой торговле мужчины-руководители получают на 50 тысяч больше. По словам экспертов, основная причина гендерного разрыва зарплат заключается в том, что женщины охотнее соглашаются на более низкие зарплаты. Виной тому социальные установки, которые еще не до конца искоренились в нашей жизни. А также желание прекрасного пола уделять внимание не только карьере, но и семье. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала кандидат социологических наук, психоаналитик Людмила Полянова.
9: Традиционно так принято пока в нашем обществе, что женщины все-таки вторичны. По большому счету, природа так создала, ничего страшного в этом нет. Женщина, принимающая мужчину, ситуацию и так далее, и так далее, и так далее. Социум еще никто не отменял. И давайте вспомним, что совсем недавно женщины получили так называемое равноправие. Уже не говоря о том, что мужчина агрессивнее, в хорошем смысле этого слова, свободнее с точки зрения детей, семьи. И у него больше амбиций, слава богу.
0: В то же время участники рынка труда обращают внимание не столько на уровень зарплат, сколько на то, что женщин-руководителей в принципе стало больше. В HR-сфере они составляют более 70% от общего числа топ-менеджеров, в торговле порядка 65%, а в науке, образовании, медицине, сфере искусств, развлечения и масс-медиа около 60% всех руководителей именно женщины. Эта доля продолжает расти. По словам экспертов, такая тенденция неудивительна, ведь на сегодняшний день женщина является более надежным кандидатом. Об этом радио КП рассказала независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
10: Долгое время Россия была с патриархальным подходом в плане руководства. Руководители обычно брали мужчин. Если мы посмотрим на текущие тренды, мы увидим, что компании стали лучше относиться в плане приема решений относительно женщин-кандидатов на топовые позиции, поскольку они более ответственны, что ли, в данном случае. И Россия – это женская страна, у многих имеются дети, ипотеки, и, ну, еще и они содержат престарелых родителей. Поэтому женщина никуда не едет, не поедет искать чего-то в другую страну и на них надежнее положиться.
0: Большинство женщин-руководительниц в России занимают должности в возрасте от 35 до 44 лет. Каждая пятая занимает пост топ-менеджера в возрасте от 25 до 34 лет. И всего 3% девушек от 18 до 24 лет смогли занять руководящие позиции. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
11: У МВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
12: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты, даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте. Есть органы, которые мы чувствуем каждый день. Сердце стучит, желудок урчит, голова болит. А есть органы, которые мы не замечаем. Они работают, когда мы спим, фильтруют, когда мы едим и пьем. Они не подают сигналов, просто в какой-то момент устают. Сегодня мы поговорим с Горским Виктором Владимировичем о фильтрах нашего организма, о почках. Здравствуйте.
14: Здравствуйте. Спасибо, что поняли эту тему. По статистике, более чем у 15 миллионов россиян, к сожалению, нарушена работа почек, а они даже не подозревают об этом. А это риск, потому что может привести к фатальным последствиям вплоть до их полного отказа.
13: Ну а кому бы вы порекомендовали обратить внимание на свое здоровье?
14: За здоровьем нужно следить всем. Но что касается почек, это особенно важно для тех, кто старше 50 лет. К этому возрасту нагрузка на почки увеличивается, меняется обмен веществ, появляются хронические заболевания, сидячий образ жизни, курение, алкоголь, прием жирной пищи.
13: Так, с этим разобрались. А как мы можем понять, что проблемы с почками уже начались? На что обратить внимание?
14: А тут целый список признаков. Утром встали, посмотрели в зеркало. Если видите отечность, особенно вокруг глаз, надо провериться. Если вы часто ночью просыпаетесь в туалет, у вас есть подтекание при чихании или поднятии тяжести, дискомфорт в области поясницы, беспокоит давление, все это говорит о том, что надо обратиться к врачу.
13: Такое достаточно сложно не заметить. Видимо, тут главное не запускать.
14: Конечно, потому что все это может привести к серьезным последствиям, например, проблемам с сердцем и сосудами. Не хочу пугать, но важно понимать, что нестабильное давление при проблемах с почками – как правило, становятся причиной, увы, необратимых последствий.
13: А я читала, что если проблемы с почками, люди чаще получают переломы.
14: И это тоже. За кальций в крови отвечают маленькие железы около щитовидной железы. Когда почки работают плохо, эти железы начинают активнее выделять специальный гормон, который выводит кальций из костей. Из-за этого кости теряют свою плотность. Поэтому даже при минимальных травмах велик риск переломов, в том числе и шейки бедра.
13: Каждый раз поражаюсь, насколько все у нас в организме взаимосвязано.
14: А я вам больше скажу, проблемы с почками серьезно влияют на иммунитет. Почки – фильтр нашего организма, который должен выводить шлаки и отходы жизнедеятельности. Застарелая желчь и слизь, соли и окиси, тяжелых металлов, которые мы получаем из воздуха, консерванты и пестициды, которые мы получаем с пищей. Это и есть основная задача почек, чтобы организм работал в полную силу. Иммунитет был крепким и мог противостоять различным инфекциям извне.
13: Получается, если работа почек нарушена, это как если бы мы перестали выносить мусор из дома. Сначала ничего, а через неделю уже невозможно находиться внутри.
14: Отличное сравнение.
13: А вы часто сталкиваетесь с теми, кто годами не обращает внимания на здоровье?
14: Достаточно часто. И знаете, что они говорят? Да я уж приспособился. Привык вставать по ночам, привык, что давление нестабильное, привык держать в сумке прокладки на случай потекания. Но так не должно быть.
13: А можно вернуться к обычной нормальной жизни?
14: Одно скажу точно. Нужно обязательно заботиться о здоровье почек, если что-то не так.
13: Тем более на рынке представлен очень широкий выбор комплексов для поддержания здоровья почек.
14: Это правда. По работе я часто езжу на различные выставки и конференции. На одной из них я знакомился с комплексом «Редунит». Это разработка ученых из наукограда Бийск. Там более 10 лет создавали уникальную формулу, действие которой направлено именно на работу почек и поддержание их функций. Кстати, немалое значение играет и то, что это алтайская формула.
13: А что в этом уникального?
14: А на Алтае огромное количество эндемиков. В древние времена царские особы приезжали сюда на плато Укок, чтобы восстановить здоровье. Это плато всегда считалось самым загадочным и энергетически наполненным местом. А в 1993 году, во время археологических раскопок, там нашли мумию женщины. Назвали ее принцессой Укока.
13: Про нее же очень много рассказывали.
14: Да, это известная находка. А рядом с принцессой нашли еще и сундук. В нем нашли записи на местном диалекте. А оказалось, что принцесса собирала коренья, травы и растения, изучала их свойства и составляла различные сборы, в том числе и для поддержания здоровья почек. Работая над формулой редунита, ученые взяли за основу эти записи о свойствах эндемиков Алтайского края.
13: Если вы хотите подробнее узнать о комплексе для поддержания здоровья почек «Редунит», прямо сейчас звоните с мобильного «#125». Все звонки бесплатные. «#125».
14: А и еще я хотел сказать, что если вы позвоните прямо сейчас, то сможете узнать, как получить упаковку «Редунита» в подарок.
13: Прекрасно. То есть правильно ли я поняла, что «Редунит» – сочетание древних знаний и современных технологий?
14: Именно так. Также в состав «Редунита» вошел запатентованный итальянский комплекс «Rainbow Selective». Он помогает поддержать почечную микроциркуляцию и способствует выводу лишней жидкости. Это напрямую влияет на артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы. Ну и важно добавить, что вместе с лишней жидкостью организм может еще избавиться от шлаков и токсинов. А это может помочь почувствовать легкость, энергию, позволяет поддержать крепкий иммунитет и сохранить здоровье всего организма, в том числе почек, сосудов и сердца.
13: Чтобы подробнее узнать о составе комплекса «Редунит», звоните с мобильного «#125». Звонок по всей России бесплатный. А те, кто позвонит прямо сейчас, узнает, как получить упаковку «Редунит» бесплатно. Звоните «#125». Но я так понимаю, что «Редунит» — это комплексная поддержка всей мочеполовой системы и здоровья почек.
14: Вы абсолютно правы. В состав «Редунита» еще вошел филантус нерури, или, как его еще называют, разрушитель камней. Из него были выделены терпеновые соединения, которые отвечают за здоровье почек и мочеточников, где могут образовываться песок и камни. Филантус помогает поддержать в допустимой норме уровень мочевой кислоты и оксалата в моче, что и должно быть при здоровой работе почек.
13: Прямо сейчас звоните с мобильного «#125». Все звонки бесплатные. «#125».
14: А еще «Редунит» помогает поддержать необходимый уровень микроэлементов в организме – магний, калий, кальций, который может вымываться из костей. А эти элементы очень важны для поддержания почек, сердца, суставов, пищеварительной и нервной систем.
13: Виктор Владимирович, у нас остается совсем немного времени. Давайте подведем итог нашей беседы.
14: Почки – настоящие трудяги. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс, очищают кровь. Если на них махнуть рукой, то будут последствия для всего организма. Это не преувеличение, это анатомия. И если мы поддерживаем здоровье почек, мы поддерживаем и мочевыделительную систему, и давление, и гормональный фон. Это наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Пока почки молчат, у нас есть шанс их услышать и вовремя поддержать.
13: Виктор Владимирович, спасибо за этот разговор. А мне остается лишь напомнить, что если вы позвоните прямо сейчас, то узнаете, как получить упаковку Редунит в подарок. Звоните с мобильного +1 25 и узнавайте больше о комплексе Редунит для поддержания здоровья почек. Все звонки бесплатные. +1 25. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Просто космос.
15: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Представьте, что вы нашли на Земле скелет младенца, но размером с динозавра. Именно в такое положение попали астрофизики, когда телескоп Джеймс Уэбб начал находить сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной. Массой в миллиарды Солнц они существовали уже через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Проблема в том, что по классической теории у них просто не было времени вырасти. Обычно рецепт черной дыры прост. Очень большая звезда живет, умирает, коллапсирует. Но этот процесс занимает миллионы лет. А тут, на заре космоса, уже готовые гиганты. Значит, должен существовать какой-то экспресс-метод. Ученые из Калифорнийского университета предложили неожиданного помощника в этом деле – темную материю. Ту самую, которую мы не видим, но которая составляет 85% всей материи Вселенной. В их модели главную роль играют гипотетические частицы – аксионы. Представьте, что темная материя – это не статичное облако, а море таких частиц, которые медленно распадаются. И вот тут начинается самое интересное. Каждая распадающаяся частица выделяет чудовищно мало энергии. В миллиарды раз меньше, чем светит крошечный светодиод. Казалось бы, мелочь, но в ранней Вселенной все было иначе. Первые галактики представляли собой просто гигантские шары из чистого водорода. Ни пыли, ни тяжелых элементов. И когда эти микроскопические вспышки от распадающихся аксионов нагревали огромные облака водорода, запускался уникальный процесс. Газ терял способность собираться в звезды. Вместо этого он начинал коллапсировать сам на себя, сразу, минуя стадию рождения светила. Так на свет появлялись не звезды, а зародышевые черные дыры, семена будущих гигантов. Физики даже высчитали точный рецепт. Этот трюк срабатывает, если масса аксиона лежит в очень узком диапазоне – от 24 до 27 электрон-вольт. Для сравнения, электрон тяжелее в 20 тысяч раз. В этом случае прямой коллапс газа становится не случайностью, а закономерностью. Почему это важно? Потому что у нас пока нет ответа, из чего состоит темная материя. И если телескоп Джеймс Уэбб продолжит находить все больше сверхмассивных дыр в совсем юной Вселенной, эта модель пройдет серьезную проверку. Получается, что невидимые частицы, которые мы никак не можем поймать на Земле, возможно, были главными архитекторами космоса. Именно их медленный распад создал условия для рождения самых огромных и загадочных объектов – черных дыр. Так что, возможно, ищем мы темную материю не где-то, а глядя на свет далеких квазаров.
1: Просто космос. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Режиссер Николай Лебедев о том, как меняется с возрастом жизнь.
17: Возраст – странная штука. Для кого-то он дает усталость, для кого-то он дает опыт, для кого-то азарт. И довольно глупо сидеть и говорить: ой, вы знаете, я с возрастом становлюсь только лучше, как коньяк, как вино классное и так далее. Я просто знаю, что сейчас с какими-то вещами я могу справиться точнее, чем раньше. Я понимаю, что я могу к себе относиться строже, я уже не могу какие-то индульгенции себе выдавать. И эта строгость позволяет мне добиваться чего-то того, что я раньше не смог бы сделать. Может, это и не лучше, я не знаю. Я вообще себя с этой точки зрения не оцениваю. Но я точно понимаю, что если мне нужно, я могу себя заставить сесть и работать, и заставить улучшать эту работу. Я включаюсь в это с огромным удовольствием. Я никогда не высыпаюсь на съемках. Вот это тяжело бывает. И то я уже умею так себя организовать, съемочный график, что, выходя на площадку, я все-таки себя пришпориваю. Даже, знаете, бывает так, проснулся, там 3 часа утра, съемка начинается в 6, ты в 5 должен быть на площадке, и темно еще, и ты лег только там несколько часов назад. Но я беру себя за шиворот и делаю то, что в юности я бы никогда не смог сделать.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
18: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: В Москве полдень. В Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
19: В Белгородской области 2 человека погибли при атаке беспилотника, еще 2 получили ранения, об этом сообщает оперштаб региона. Также были повреждены несколько автомобилей. Согласно сообщению, все произошло в поселке Борисовка Борисовского округа. 2 мужчин скончались на месте. В районной больнице врачи пытаются спасти мужчину, получившего множественные ранения конечности и живота, и еще одного пострадавшего в тяжелом состоянии везут в областную клиническую больницу. Минобороны Белоруссии сообщила о начале тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Учения стартовали сегодня. В тренировке участвуют подразделения ракетных войск и авиации. Совместно с российской стороной планируется отработать доставку ядерных боеприпасов и подготовку их к применению. Российское тактическое ядерное оружие было размещено в Белоруссии весной 23-го по просьбе Минска. В мае 24-го Россия начала учения по повышению готовности нестратегических ядерных сил, а Александр Лукашенко анонсировал совместные с Россией тренировки с тактическим ядерным оружием, размещенным в стране. В сентябре 25-го Москва и Минск в ходе совместных учений «Запад-2025» отработали применение ядерного оружия и комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник».
1: О судебных делах.
19: Бывший гендиректор московского футбольного клуба «Торпедо» Валерий Скородумов признал вину в подкупе арбитров. Его дело рассмотрят в особом порядке, сообщили в Симоновском суде. В начале заседания судья сообщил о поступлении ходатайства обвинителя о рассмотрении дела Скородумова в особом порядке. Он подразумевает полное признание подсудимым вины и помощь следствию. При рассмотрении дела в особом порядке обвиняемому не могут назначить срок наказания более 2/3 от максимального. Скородумов был арестован в июне 25-го. Также были задержаны владелец «Торпедо» Леонид Соболев и бухгалтер футбольного клуба Ирина Волкова. По данным следствия, Скородумов вместе с организованной группой оказал противоправное влияние на результаты 20 матчей. Предположительно, взятки получили 13 арбитров, которые судили матчи на первенстве по футболу среди команд первой лиги сезона 24-25. Суммы взяток варьировались от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. В октябре Скородумов заключил досудебное соглашение. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юань 10 рублей 73 копейки. Вероника Борисенкова, служба информации.
6: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. В Европе назвали имена возможных кандидатов на роль посредника между ЕС и Россией в потенциальных будущих переговорах. Экс-глава офиса Зеленского Ермак вышел из СИЗО. За него внесли полную сумму залога 140 миллионов гривен. И объем бронирования путевок за июнь-август за год сократился на 15%. Стали ли россияне экономить на летнем отдыхе? Об этом через несколько минут в нашем эфире. Начнем с того, что в Европе назвали имена возможных кандидатов на роль посредника между ЕС и Россией в потенциальных будущих переговорах. И это бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стуб и экс-премьер Италии Мария Драги. Об этом пишет издание «Политико». Естественно, во всем этом есть нюансы. Давайте все-таки это обсудим с нашим экспертом через буквально минуту в эфире. Но я просто напомню, что ранее Владимир Путин говорил, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Президент отмечал, что европейцы должны сами выбрать такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Глава евродипломатии Кая Каллас на роль переговорщика не рассматривается. Ну, прежде всего, из-за жесткой антироссийской позиции. Как отмечает «Политика», она сама вычеркнула себя из списка. Давайте обсудим. У нас на связи доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
20: Да, здравствуйте.
6: Давайте пробежимся по кандидатурам, с вашего позволения. Да, мы вот видим, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель, которую прочит роль посредника между Евросоюзом и Россией в потенциальных будущих переговорах, но обладает она, конечно, опытом прямого общения с президентом российским Владимиром Путиным и с Зеленским тоже вроде общаться приходилось ей. Но что вы думаете по поводу именно ее кандидатуры?
20: Ну, я думаю, что вряд ли. Скорее всего, что это пока предварительный список, который, естественно, потонет. Это просто первая кандидатура, чтобы каким-то образом сбить пар, вот, чтобы получить какие-то обсуждения и выйти на какую-то конкретику. Я думаю, что реальными будут кандидатуры, которые появятся после этих трех. Ну, с Ангелой Меркель ответ очень простой. Ведь Минские соглашения, которые были заключены Германии и Франции, собственно говоря, с камнем за пасухой, то есть которые были заключены с намерением обмануть Россию. Но, извините, это предлагать Ангелу Меркель, это предлагать, что у России национальный спорт – это бег по граблям. То есть Германия не отстроилась от этой ситуации. Германия не осудила Меркель, равно как и Франция это не сделала в отношении Оланда. И, по сути, эта практика, что обмануть Россию – это правильно допустимо, она на сегодня является, то есть, собственно говоря, назначение Меркель или выдвижение Меркель говорит о том, что нужно дальше продолжать в том же духе. То есть продолжать обманывать русских, русские, дескать, те самые обманываться рады. Поэтому я думаю, что кандидатура Меркель по этой причине, если она всплывет, то, конечно, она будет отклонена Россией.
6: Кирилл Евгеньевич, то же самое, видимо, вы скажете про президента Финляндии Александра Стуба, потому что многие эксперты говорят, что он часто упоминается только потому, что в гольф хорошо играет, а гольф очень любит Трамп. Ну, это если утрировать.
20: И при этом, да, он отличается умом и сообразительностью. То есть в этом плане, конечно, это будет, конечно, достойный представитель Европы, но вряд ли о чем-то с ним получится договориться, кроме как о сауне. И я не думаю, что, в общем-то, сауна так же греет душу кому-нибудь другому, кроме как самому Стубу.
6: Особенно летом.
20: Так что его, скорее всего, отправят просто в сауну.
6: А вот бывший глава Европейского центрального банка, экс-премьер Италии Марио Драги, вроде пользуется уважением в Европе, но не выглядит там чрезвычайно агрессивным. Симпатии к Кремлю вроде бы не проявляет активных, да, но вот что вы думаете по поводу этой кандидатуры? Тоже в утиль сразу?
20: Не обязательно. Марио – это может быть реальная кандидатура. В конце концов, он тяжеловес, он представитель мира финансов, а не мира политики, наверное, в гораздо большей степени. А значит, привык отвечать за свои слова. Другой вопрос, что сам он о своем выдвижении, в общем-то, и не заикался, и вряд ли это планировал. То есть вполне возможно, что он здесь возьмет самоотвод, и что его кандидатура здесь была просто так. Но Марио Драги на самом деле был бы, с одной стороны, конечно, непростым переговорщиком, но с другой стороны, тем персонажем, который все-таки за свои слова привык отвечать. Угу. То есть в этом плане что-то здесь было бы возможно.
6: То есть пока мы ему отдаем условное первое место, хотя мы не собираемся никакой рейтинг создавать, да, но вот мы просто смотрим, насколько реальны те или иные кандидатуры. Ну, пока это самое реальное из того, что есть.
20: Я думаю, что самое реальное из того, что есть, при том, что, насколько я читал там, опять же, европейскую прессу, вряд ли ему самому это нужно. Угу. То есть есть вероятность, что он здесь, возможно, возьмет самоотвод, но, тем не менее... Больше, что первые две кандидатуры — это просто спойлеры.
6: Кирилл Евгеньевич, а почему он возьмет самоотвод? Это что, какая-то прям расстрельная должность, и тут политическая сипуку можно себе устроить?
20: Нет, не расстрельная должность. То есть это, на самом деле, большой и серьезный труд. И, в общем-то, Марио Драго, как бывший глава Европейского центрального банка, конечно, ко многому привык. И привык, в общем-то, уламывать... в том числе европейских контрагентов, по крайней мере, зоны евро. То есть в этом плане вопрос, готов ли он будет к этой нагрузке. Потому что, в отличие от других, он на самом деле понимает, что вопрос весьма серьезен, весьма ответственен и отдает себе отчет, сколько усилий все это потребует.
6: Я позволю себе еще пару фамилий назвать, потому что вот эксперты уже говорили, что идеальный посланник должен иметь, ну, во-первых, сильную поддержку Евросоюза, но при этом не быть выходцем из стран, которым Владимир Путин не доверяет. И среди таких фигур называли министра иностранных дел Норвегии Эспена Бартейда и даже главу МИДа Индии Джая Шанкара, которые поддерживают отношения с обеими сторонами и вроде в резких выпадах ни ту, ни другую сторону не замечены. Вы что-то можете сказать по этим кандидатурам?
20: Ну, по Норвегии, я думаю, что вряд ли. Просто потому, что малая страна вряд ли может представлять достаточно крупные образования, такие, как Евросоюз. И здесь, в общем-то, это будет европейская и норвежская позиция. Угу. То есть я, вот, опять же, по своему опыту пребывания в Норвегии, преподавания в норвежском университете, я совершенно не припомню амбиций у норвежских политиков, которые бы вы хотели за пределы родной страны. То есть в этом плане это свой комфортный масштаб мышления, который вряд ли здесь пригодится в этой ситуации. Ну, а ситуация, чтобы Европа свою судьбу Индии, мне что-то говорить не хочется.
6: Да, вот это меня тоже немного удивило, но тем не менее. Кирилл Евгеньевич, а вообще важный вопрос. А с чего начались вот эти вот разговоры, что Европе нужно выбрать переговорщика, чтобы договариваться с Россией? Они таким образом хотят вот в этот поезд переговорный, ну, как бы не просто запрыгнуть, а комфортное себе СВ там обеспечить, чтобы решать свою судьбу дальше каким-то образом?
20: Ну, дело в том, что да, Европа на сегодня является естественным главным тормозом процесса.
6: Ну, Кирилл Евгеньевич, не очень хорошо вас было слышно. Можете повторить последнее предложение?
20: Да, говорю, Европа является таким тормозом в отношении мирного процесса, что тормозом таким настойчивым, уверенным. И, в общем-то, понятно, что каким-то образом заключить мир через голову Европы, при том, что Штаты не продемонстрировали пока способность отстроить Европу как своего вассала. Я думаю, что эта вещь будет не очень устойчива. Поэтому, понятно, Европа понимает, что с ними договориться тоже нужно. С одной стороны, хватать мешки, потому что вокзал отходит, потому что, в общем-то...
6: Да, конечно, с нами воевать собрались к 30-му году.
20: Ну, так и они же заинтересованы в перемирии, а не в мире. То есть это же еще одна проблема, что Европа заинтересована в стратегической передышке, чтобы продолжить милитаризацию, продолжить готовить свое население к большой бойне с Россией. И в этом плане им, конечно, нужно выторговать новые варианты, вот таких вот временных вариантов Минских соглашений, которые бы позволили перевооружить Украину, но, по сути, создали бы максимально комфортные условия для дальнейшей конфронтации с Россией.
6: Кирилл Евгеньевич, я правильно вас понимаю, что столкновение с Европой неизбежно, и любые переговоры будут именно перемирием, которые пойдут на руку прежде всего Украине и Европе для того, чтобы перевооружиться?
20: Нет. Слишком много процессов сегодня развивается, это процессы нелинейные. И, в общем-то, никакой неизбежности нет. То есть, если Европа, например, совершит электоральный переворот и сбросит нынешние элиты, либо, в общем-то, сегодняшний курс обанкротится вследствие высоких цен на энергоносители, то есть тренды, конечно, пресекутся.
6: Угу. Да, спасибо. Спасибо большое, Кирилл Евгеньевич. Это Кирилл Кокташ, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИО, был с нами на прямой связи. Ну, тут сегодня и Фитце сделал неожиданное заявление о переговорах Евросоюза с Россией. Он сказал, что посредником от Европейского Союза на переговорах с Российской Федерацией должен быть человек, понимающий русскую душу. Кто это может быть, он не назвал. Экс-глава офиса Зеленского Ермак вышел из СИЗО. За него внесли полную сумму залога ранее. Через пару минут обсудим.
1: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Реклама.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
21: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. И еще одна тема про экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака. Сегодня, как многие предполагали, вышел он из СИЗО. За него ранее за выходные буквально собрали и внесли полную сумму залога. Это 140 миллионов гривен. И после освобождения из-под ареста экс-главе офиса Зеленского наденут электронный браслет, запретят выезжать из Киева и общаться с Миндичем, а также с Чернышовым и еще рядом свидетелей. И также он должен будет сдать заграничные и дипломатические паспорта. Ну, вокруг этого сериала коррупционного на Украине мы поговорим с кандидатом философских наук, деканом факультета медиакоммуникации и аудиовизуальных искусств МГИК. Юрий Кот с нами на прямой связи. Юрий Владимирович, я вас приветствую. Здравствуйте.
22: Здравствуйте, рад вас слышать.
6: Взаимно. Слушайте, ну вот собрали буквально за какие-то выходные около 3 миллионов долларов, если пересчитывать. Внесли, значит, за Ермака эти деньги, да, он как-то на свободе, естественно, фактически остался, но это не совсем свобода, там браслет, запрет выезда и далее. Но многие пишут о том, что вот именно Ермак продолжал управлять офисом Зеленского, несмотря на его такую марионеточную, я даже не знаю, там какую-то кукольную отставку, а террорист и экстремист Буданов, который занял его пост, я напомню, так и не был реальным руководителем офиса украинского президента. Но, то есть, Ермак для Зеленского очень важен до сих пор, и, несмотря на этот удар, удалось все-таки пробить его выход под залог, да, на относительную, но все-таки свободу в Киеве он может находиться. Как вы оцениваете эту ситуацию? Что вообще происходит сейчас в украинском пространстве внутриполитическом?
22: Ну, тут понятно, что в определенном смысле тиски сжимаются вокруг Ермака, вокруг его горла, а одновременно дышит этим горлом Зеленский, так что у него максимальная мотивация, чтобы его дружбанчик, уж не знаю, там, насколько они глубоко друг с другом дружат, вот, но так или иначе был все-таки на свободе, а не на скамье подсудимых, потому что это мощнейший не просто удар, это серьезная угроза, потому что если Ермак заговорит, то там, естественно, посыпется очень много фамилий, в том числе и жены Зеленского, и самого Зеленского, и остальных. Но мы с вами, помните, буквально на прошлой неделе обсуждали эту тему, и да, мы с вами говорили, что, конечно же, его выпустят, конечно же, соберут, ну, какая безделица сущая буквально, какие-нибудь там 3 миллиона. Ну, о чем вы говорите, господи? Для украинского чиновника это так, кофе попить. Вот, они

0: опасаться кирпичей, падающих из дома, ему надо опасаться люков открытых. Ему вообще надо сейчас серьезно опасаться за свою жизнь, потому что он слишком много знает. Об этом знают и британцы, кстати, которые тоже, мягко говоря, стоят за его спиной. Вот, и здесь надо рассматривать ситуацию с взаимоотношениями глобалистов и Трампа. Получается, что Трамп, ну, там, американцы в лице Трампа, да, вот та часть крыла мака, они проламливают по чуть-чуть ситуацию, пытаются как-то сыграть на повышение ставок. Насколько у них это получится, честно скажу, у меня есть все-таки сомнения, потому что глобалисты тоже не лыком шиты, но факт остается фактом. Ермак с ошейником на цепи, вот, и сейчас будет максимально мониториться, и от него, соответственно, люди будут дистанцироваться. Это что же такая ситуация достаточно интересная для НАБУ, для САП, те, с кем он был там в каких-то схематозах, однозначно к ним могут подойти и шепнуть, ну, так может, если не хочешь, как он, давай сдавай его, да, и могут вполне побежать ходоки, а для Украины, конечно, эта история предать, это вовремя предвидеть, вот, известная матрица. Поэтому здесь мы понимаем с вами, что ситуация достаточно сложная для них. Она пока не меняет политической конфигурации, поле остается прежним, но это пока. Знаете, впереди еще лето, а за лето может много измениться и на линии фронта, и в дипломатическом, и в международном пространстве. Поэтому здесь задача у Ермака и Зеленского дождаться, пока Трамп проиграет выборы, например, в тот же парламент осенний. Вот, его партии, и тогда у них могут позиции укрепиться. Ну, а у Трампа, соответственно, задача до этого времени как-то все-таки немножко показать хоть какой-то успех на международной арене, потому что он же выстраивал свою избирательную кампанию на Зеленском, фактически, на украинском вопросе, а здесь авос и не там. В Иране он, мягко говоря, не справился с поставленными им же задачами. Ближний Восток огрызнулся, и огрызнулся достаточно серьезно. Да, безусловно, потеряв несколько зубов, но новые вырастут. А по Украине им надо стараться все-таки сейчас торпедировать эту ситуацию, потому что выборы не за горами в Конгресс, а там уже, глядишь, как говорится, очень быстро время летит, не успеешь прилечь, уже закапывают.
1: Юрий Владимирович, нравится ход ваших мыслей, но вопрос возникает, и возникает не только у меня. А почему НАБУ и САП, и, видимо, ФБР, которые за ними стоят, выбрали вот так, этот сюжет не самый мясной, с постройкой дач еще до начала СВО, но ведь деньги там ничтожные на фоне краша миллиардов из помощи США и Евросоюза. Почему на этом сейчас строится новый этап обвинений?
0: Тут же правило какое. Коготок увяз, все птички пропасть. Есть такое правило. На мягких лапках начинают, а дальше все остальное может и покатиться. Это первое. Второе. У них не стоит задача разрушить существующую конфигурацию на Украине. У них стоит задача заставить украинскую власть делать то, что от них требуют те, кто, собственно, им и платил. Потому что ситуация для американцев совершенно идиотская. Они платили, как бы, а девушку совершенно другие танцуют. И вот они, как бы, это их возмущает. Они говорят, ну, подождите секундочку, а в чем проблема? Это не, ну, подожди. Говорит, это было вчера, обещать не значит жениться. И вот поэтому сейчас, конечно, им надо, сохранив конфигурацию власти, вот где у них фактически на каждого украинского чиновника есть папочка с компроматом, заставить этих чиновников действовать именно в рамках их приказов. Уж насколько они способны это и заинтересованы, конечно, большой вопрос. Потому что если бы действительно были заинтересованы, уверяю вас, уже давным-давно все бы произошло. А здесь они так, шаг вперед, два назад, но все равно не торопясь. Хотя, я честно скажу, я очень сильно удивляюсь позиции того же Трампа, потому что ему кому-кому, а ему как раз торопиться, ну, очень.
1: Да, именно это меня тоже удивляет. Но, может быть, поэтому вот этот сюжет с постройкой дачи выбран был, да, потому что там замазаны демократы, насколько я понимаю. И вот это, если это раскрутить, как раз при выборах в Конгресс может сыграть на руку Трампу.
0: Да, совершенно верно, совершенно верно. Ну, посмотрим. Или это, или начало, как бы, возвращения, реинкарнации Трампа в политике через украинский кейс, который он играл. Или же все-таки мы будем с вами наблюдать закат Трампа в его политической карьере, ну и дальнейшей, как бы. Ну, то есть Украина в данной ситуации маркер и точка приложения усилий. Насколько Трамп в силе находится, насколько его желания совпадают с его возможностями, ну, посмотрим.
1: Спасибо большое, Юрий Владимирович. Благодарю вас. Это Юрий Кот, кандидат философских наук и декан факультета медиакоммуникации и аудиовизуальных искусств МГИК, был с нами на прямой связи. Ну еще одна тема для обсуждения в нашем эфире. Россияне стали экономить на летнем отдыхе, ибо объем бронирований путевок на июнь-август за год сократился на 10-15%. Какие направления пользуются спросом в условиях экономии, подробнее расскажет мой

0: коллега Василий Воронин.
1: Продажи туров на летний период заметно снизились. Согласно подсчетам российских туроператоров, за год объемы брони и путевок на июнь-август сократились на 10-15%. Это происходит вопреки растущей доступности отдыха и достаточному объему перевозок. За год отдых стал дороже не более чем на 5%. По словам экспертов, ключевыми факторами ограниченного спроса стали растущая геополитическая напряженность в странах Ближнего Востока. Из-за этого в том числе пострадали Арабские Эмираты, а также желание туристов сократить расходы. Конечно, потеряли туристов не все направления. Та же Турция в структуре продаж нарастила свою долю с 30 до 35%. Доля Египта также перевалила за 10%. А спрос на Вьетнам и вовсе вырос в 3,5 раза. В итоге туристы выбирают те направления, где отдыхать попросту дешевле, заявил радио «Комсомольская правда» вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макртчан.
2: Есть направления, которые теряют действительно людей. Это, конечно же, Сочи. Там действительно минус 12%. Главная причина – виноваты сами сочинские отельеры. Им некому винить, кроме самих себя. Они подняли цены, и людям эти цены не понравились. А та же Анапа показывает рост плюс 40%. Да, в Анапе цены примерно на 20% ниже, чем в Сочи. То есть люди голосуют своим кошельком. 4 звезды, все включено. В Анапе стоит примерно 16 тысяч в сутки за номер. В Сочи это стоит 22-23 тысячи. Вот, то есть, считайте, там 7 тысяч разница на 10 дней – 70 тысяч рублей. Для обычной российской семьи, папа, мама, ребенок, это огромные деньги, 70 тысяч, на улице не валяются. Естественно, люди выбирают там, где лучшее соотношение цены-качества.
1: В то же время у многих россиян изменились приоритеты. Порядка 80% граждан откладывают деньги на отпуск. 6 из 10 опрошенных признались, что им приходилось экономить на повседневных расходах, чтобы накопить на поездку. А чуть больше россиян заявили, что готовы отказаться от отдыха, чтобы купить квартиру. Однако эксперты подчеркивают, что готовность отказаться не равно отказу. Особенно с учетом того, что стоимость квартиры несопоставима со стоимостью отдыха, подчеркнул Александр Макртчан.
2: Я улыбаюсь, когда вижу эти опросы, да, потому что квартира стоит миллионы, а поездка на отдых стоит тысячи. И второй жизни же людям никто не даст. У всех людей одна жизнь. И нужно следить за здоровьем своих детей. Поэтому, естественно, возить ребенка надо каждый год на море, да и самим надо ехать, оздоравливаться и на море, и в горы. Поэтому я, когда вижу, что готовы пожертвовать отдыхом, а купить квартиру, конечно, кроме улыбок, это ничего не вызывает. Мы видим, что у нас падение продаж квартир в России, а туризм рос. Вот вам ответ, просто цифры.
1: Путешествия по-прежнему остаются важной частью жизни россиян. Треть граждан отдыхает 3 и более раз в год. Четверо из 10 россиян планируют по 2 путешествия ежегодно, а каждый пятый отправляется в поездку раз в год. Полностью отказываются от отдыха около 5% граждан. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
0: Российских гимнастов допустили до соревнований с флагом и гимном. Подробнее обсудим в нашем эфире через 5 минут.
3: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках, 12:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Краеведческом музее города Великие Луки проходит капитальный ремонт. Временное учреждение закрыто для посетителей. Для великолучан и гостей города работают филиалы. Мемориальный дом-музей академика Виноградова и земляная крепость. Делегация дошкольного образования города Великие Луки приняла участие в 17-х международных Александро-Невских чтениях в Пскове. Это мероприятие объединило представителей региональной и муниципальной власти, научного и педагогического сообщества, духовенства и приглашенных гостей. Ключевой темой обсуждения стало духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Великолукские педагоги из детских садов 21, 25 и 26 поделились своим опытом работы. Участие в чтениях стало важной профессиональной площадкой для обмена мнениями, позволило узнать о новых методиках и подчерпнуть много полезного для дальнейшей работы. В воскресенье 17 мая команда «Луки Энергия» на своем поле сыграла в ничью с «Торпедо Владимир». Счет поединка 1-1. Таким образом, футбольный клуб продлил беспроигрышную серию в первенстве России до 8 матчей. Отметим, что до последних секунд хозяева уступали. Однако на 4-й добавленной минуте Михаил Селюков сумел забить гол. Команда из Великих Лук набрала 16 очков в 8 матчах и выходит в группу лидеров турнира во второй лиге дивизион «Б» группа 2.
4: О валютах.
5: Курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85,18, юань 10,73.
4: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха до плюс 23 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, Луки ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
8: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Ну что ж, продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И еще одна новость дня сегодняшнего. Российских гимнастов допустили до соревнований с флагом и гимном. Это решение World Gymnastics распространяется причем на все 5 гимнастических видов спорта, которые входят в Федерацию гимнастики России. Здесь и спортивная гимнастика, и художественная, и прыжки на батуте, и спортивная акробатика, а также спортивная аэробика. У нас на связи олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Светлана Сергеевна, я вас приветствую, здравствуйте.
9: Да, добрый день, приветствую новость... вас тоже и наших слушателей.
0: Да, новость, безусловно, радостная, давно ожидаемая, для многих наших слушателей, думаю, что даже и неожиданная. Как вы можете оценить это решение, на ваш взгляд, чем оно продиктовано и что теперь будет?
9: Знаете, я соглашусь с президентом нашей федерации Олегом Белозеровым, который сказал, что последовательная работа и самой федерации нашей, и, конечно, работа с президентом Международной федерации. Он, знаете, не европеец, поэтому появляются моменты такие позитивные, что он, может быть, менее зависим от политического давления на него, потому что он японец. Угу. И поэтому в этом смысле мы видим, что пока держатся те федерации, где очень сильно скандинавское лобби, где сильно в исполком, да, через исполком принимает такие решения обычно, где реально состав этого исполкома из тех стран супер недружественных к нам, и они это решение принять никак не могут. Поэтому было понятно, что начинают федерации нас допускать флагом и гимном, и Белоруссию, кстати, тоже надо уточнять это. И получается, что борьба, плавание, да, тяжелая атлетика. То есть вот потихонечку начинаются такие знаковые федерации, где наше влияние, наши спортсмены, наши достижения, они настолько велики, и без нас эти виды спорта не идут вперед. А неинтересно, падает, они же тоже за это время проанализировали, насколько популярность падает этого вида спорта, насколько действительно привлечение болельщеского сообщества. В России очень активно болеют. Мы реально вот за эти виды, вот, которые даже я назвала. У нас очень активно и дети тренируются, и занимаются много людей, и болельщики очень любят эти виды спорта. Но и мы двигаем вперед нашим уровнем профессионализма, уровнем сложности в той же гимнастике, как художник, так и спортивный. Тот же батут, да, у нас олимпийские чемпионы, спортсмены, ребята, девчонки. Замечательные совершенно. И без них было бы это все неправильно. Ну и вы знаете, вот Ангелина Мельникова стала чемпионкой мира в нейтральном статусе, но всем было понятно, что это должно было быть с гимном, флагом. И слава богу, что если это будет теперь происходить именно так, но это на совсем другое отношение болельщиков, и не будут наше общество разбирать вот эти сомнения, выступать без флага или нет, да, все-таки нужно воспитать, конечно, с флагом. И федерация, если приняла такое решение, уже на Кубках мира, на чемпионатах мира наши ребята смогут это сделать.
0: Да, новость, еще раз подчеркну, очень хорошая, и понимаю, что процесс трудный, но поступательный, да, и тенденция очень хорошая. Но я не знаю, можете ли вы поделиться этими секретами или нет, обладаете ли какой-то информацией, может быть, что-то слышали и можете об этом сказать в эфире радио «Комсомольская правда», но вот, допустим, известно ли что-то по решениям похожим в игровых видах спорта, потому что огромная когорта болельщиков соскучилась по сборной России на международных соревнованиях.
9: Вы знаете, насколько я понимаю, что в любом случае все это на контроле ведется, знаете, как говорят, на контроле, на, знаете, на пульсе руку все держат. И, конечно, если бы там все говорят в один голос, иностранцы, но не всем не хватает смелости, говорят, вот мирное соглашение будет подписано, мы тут же вернем вас с флагом и гимном. Ну, это и так всем понятно. Угу. А вот иметь смелость, как федерация, да, для той же гимнастики сейчас, в этой даже ситуации уже нас вернуть с флагом и гимном, это заслуживает, ну, уважение к ним, потому что, может быть, это там процесс был не такой простой, но все-таки сейчас это происходит. Мы понимаем, что будут какие-то провокации, попытки их. Но сейчас на фоне этого, заметьте, как выглядят другие федерации, странно. Вот эти двойные стандарты, они еще больше увеличивают это расстояние между теми, кто уже понимает, что нужно это все сделать, и это априори должно случиться. Или вот еще продолжает держаться и не допускать. Но я считаю, что должен быть, например, моя федерация фигурного катания, катания на коньках в целом, тоже должна, надеюсь, у них будет возможность принять это решение, насколько я понимаю, там в июне, по возвращению наших спортсменов полноценно, а не только юниоров, поэтому флагом и гимном. Поэтому я надеюсь, они это решение примут, потому что фигурное катание и конькобежный спорт без наших спортсменов, ну, тоже так себе интересный вид спорта становится. Или там, ну, мы понимаем, что уровень нашего фигурного катания, так же, как и гимнастики, очень высок, и мы движем, правда, эти виды спорта вперед. Поэтому футбол, хоккей, это как раз болельщическое желание, конечно, чтобы мы оказались там, и вы же слышали, как был наезд украинской стороны на президента УЕФА, когда он сказал, что уже подходит время вернуть россиян. Угу. Как его там называли, и предателем, и нашим кремлевской пропагандой, а он только сказал, что, в общем-то, какие, как, что принесли меры, которые вот все федерации наложили на россиян. Ну, что-то это изменило в целом? Нет. Только Америка напала на Иран, Израиль творит там тоже свои чудеса военные, да, и им за это ничего нет, а Россию наказали.
0: Светлана Сергеевна, ну вот мне интересно, федерации различных видов спорта отстранили российских спортсменов без флага и гимна, могли выступать, и то единицы, да, плюс еще там визовые подлости со стороны отдельных государств были, и, скорее всего, они будут продолжены, несмотря на вот это вот разрешение, да, и это мы понимаем, к сожалению, мы к этому уже привыкли. Но где взять силу воли для того, чтобы все-таки разрешить с гимном и флагом? Это ведь не один человек, человек, который взял и пошел против течения. Наверняка за ним тоже стоят какие-то люди, которые ему это разрешили, потому что пусть он даже будет японцем или марсианином, но убрали бы очень быстро, если бы он пошел один против течения. Но мы же это понимаем, Светлана Сергеевна.
9: Вы знаете, нет, наверное, здесь очень важна вот эта рекомендация МОК, потому что все-таки от них, как от, скажем так, да, головного, голова, да, вот голова решила и сказала, что рекомендации, причем МОК же, они же рекомендуют не на чемпионат мира, они не могут рекомендовать на чемпионат мира. Да. Многие могут сказать, вот, на Олимпиаду мы допускаем флагом и гимном, а на чемпионат мира мы пока не допускаем. Кстати, такое решение, на самом деле, некоторые федерации тоже гадко могут принять. Но пока все-таки все понимают, что надо в целом, если уж допускаешь до Олимпиады, мы понимаем, что вот мы были, встречались с конгрессменами в Вашингтоне, вот депутаты, я была в этой депутатской группе, и вы знаете, они говорят, нет, мы 100% уверены, что россияне должны быть на Олимпиаде с флагом, гимном, который пройдет в Америке. Ну, то есть ближайшая Олимпиада будет через 2 года в Америке. И понятно, что чтобы там оказаться, надо пройти отборы. И сейчас эти федерации понимают, что надо уже сейчас давать возможность нашим спортсменам начать выступать, чтобы там оказаться потом на флаге, с флагом и гимном.
0: Вот это многое объясняет.
9: Я боюсь, да. Что вы правы насчет виз. У нас уже есть такие прецеденты, когда тут целому составу команды там, да, не дали визу, и они туда не поехали. Или где-нибудь будет чемпионат, например, в какой-нибудь там Латвии, точно наших спортсменов, так, к сожалению, под всякими предлогами не пустят. Но, вы знаете, самое удивительное здесь, это повод лишний раз подумать международным федерациям, я это озвучивала неоднократно, что надо менять свои регламенты по определению города, который будет или страна проводить следующий там чемпионат мира или Европы, и даже Кубок мира.
0: Огромное вам спасибо, сразу... да. Светлана Сергеевна, благодарю вас. Светлана Журова, олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, была с нами на связи, а далее под капотом.
4: Рекламно-информационная программа. Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
10: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Рынок автомобилей с пробегом переживает заметное оживление. Однако рост продаж не отменяет старой истины. Идеальных подержанных машин не существует. И чтобы покупка БУ авто не обернулась чередой поломок, новый владелец просто обязан действовать по четкому протоколу, не откладывая заботу о технике в долгий ящик. Грамотная последовательность действий сразу после покупки экономит и нервы, и деньги. И первый шаг после сделки – визит на СТО для диагностики и замены всех технических жидкостей, даже если прежний хозяин клялся, что недавно все менял. Не менее важные фильтры. Лучше поменять все – масляный, воздушный, топливный и салонный. На бензиновых двигателях имеет смысл заменить свечи зажигания. На дизельных – свечи накаливания, особенно если пробег приближается к межсервисному рубежу или мотор запускается с явным трудом. Тормозная система – то, на чем не экономят. Диски проверяют по минимальной допустимой толщине, заявленной производителем, а также на предмет трещин, глубоких борозд и видимых деформаций. Если есть сомнения, менять без раздумий. Владельцам автомобилей с механической коробкой передач стоит отдельно оценить сцепление. Пробуксовка, рывки при трогании, затрудненное переключение – повод для регулировки или замены узла. Подвеска заслуживает не меньшего внимания. Стуки в ходовой при проезде неровности, ухудшение управляемости, валкость в поворотах – признаки усталости амортизаторов, сайлентблоков и шаровых опор. Перед началом активной эксплуатации эти элементы лучше обновить. Обязательно проверьте заряд аккумулятора. Окислы на клеммах счищают щеткой, обрабатывают защитной смазкой, например, силиконовым воском Супротек Апрохим, а далее плотно затягивают крепление. Налет на контактах ухудшает зарядку и нарушает работу всей электрической системы автомобиля. Отдельное внимание – приборной панели. Горящие индикаторы игнорировать категорически нельзя. Подключение диагностического сканера позволит считать ошибки, понять причину и устранить ее до того, как мелкая неисправность перерастет в серьезную поломку. С видимых поверхностей под капотом стоит аккуратно удалить грязь и подтеки масла. Однако самостоятельно отмывать двигатель – занятие рискованное. Разумнее доверить мойку профессионалам, у которых есть подходящие средства и опыт работы с подкапотным пространством. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
11: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек». Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
12: Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
15: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая, вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз. То есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 700 000 человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем-экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
17: Здравствуйте. Действительно, это страшные цифры. И что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс, такой же, как появление морщин и седых волос. Просто у кого-то это может происходить быстрее, у кого-то медленнее. От нее, увы, не застрахованы даже люди с хорошим зрением. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними следует следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как гипертония, диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
16: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
17: Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – «Глазник». И сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
16: Фаина Борисовна, на чем основан аппарат «Глазник»?
17: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное, действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «Глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «Глазник» хорошее зрение стало доступно каждому, тем более что лечиться и можно даже дома. Да и цена доступная. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся производителем аппарата, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 1515. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров, поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
16: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
17: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хорионитинит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
16: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
17: Все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это даст шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофии. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат «Глазник» вообще незаменим, ведь глаза для них – слабое место. «Глазник» также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления, и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 1515. 8 800 777 1515.
16: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
17: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот «Глазник» обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил самые высокие оценки. Его феноменальным результатом были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
16: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Звонок абсолютно бесплатный.
17: Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И «Глазник» является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Но это еще не все. Учитывая непростую обстановку у нас в стране, большое количество людей с заболеваниями глаз и нехватку квот на операции, производителям было принято решение о предоставлении льгот. Каждый пенсионер, повторяю, каждый, при покупке аппарата «Глазник» попадает под льготную акцию «Результат» или «Возврат денег». Если после проведения полного курса процедур результата не будет, вам вернут деньги. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – ясное зрение.
16: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 1515. Сроки акции и порядок ее проведения уточняйте по телефону 8 800 777 1515. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс». ОГРН 12-27-30-00-36-55. Город Дмитровоград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке».
19: Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
20: Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
21: Александр Грибоедов не только автор комедии «Горе от ума», но и знаменитый дипломат. В 1819 году он получил назначение на должность секретаря при царском поверенном в Персии. Там Грибоедов прослужил 3 года. Однажды он вывез из Персии и вернул на родину группу русских пленных, несправедливо задержанных персидскими властями. Ну а спустя несколько лет писатель принял участие в заключении выгодного для России туркманчайского мирного договора. Согласно документу, на Персию была наложена контрибуция в 20 миллионов рублей серебром.
22: В Москве 13 часов, в Екатеринбурге 15, в Новокузнецке 17, в Хабаровске 8 вечера.
23: Новости на радио «Комсомольская правда».
24: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
25: О важном.
24: Утверждение Киева о том, что Россия якобы планирует атаки с территории Белоруссии, нагнетание напряженности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Подобное заявление – не что иное, как попытка такого дальнейшего подстрекательства в плане продолжения войны и нагнетания напряженности, сказал он, комментируя заявление Владимира Зеленского о том, что Россия якобы планирует атаки на Украину или страну НАТО с территории Белоруссии. Песков отметил, что Белоруссия – союзник России, но в первую очередь это суверенное государство.
26: О строительстве.
24: Запас прочности у российских застройщиков исчерпан, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он пояснил, что изменения в правилах выдачи семейной ипотеки снизят объемы ипотечного кредитования. Это ударит по строительному рынку и приведет к рискам для отрасли, считает он. Если перестают работать строители, перестают работать и смежные сферы. Металлургия, производители стройматериалов, снижаются доходы в региональные бюджеты. Региональные доходы – это выплаты, это социалка, дороги, коммуналка, это различные другие программы, сказал Хуснуллин. С февраля в России ограничили выдачу семейной ипотеки под 6%. Теперь можно получить только один такой кредит на семью. Эксперты прогнозировали значительное падение спроса на жилье и заявляли о необходимости новых мер господдержки.
27: О мошенниках.
24: Мошенники убеждают россиян, что их деньги принадлежат резервному фонду. Как предупредили в МВД, сначала злоумышленники связываются с потенциальной жертвой через мессенджеры и сообщают об утечке персональных данных. Затем в разговор вступает человек, представляющийся сотрудником спецслужб. Он заявляет о якобы попытке перевода средств от имени жертвы на финансирование терроризма. После этого с человеком связываются лжесвидетель или псевдосотрудник службы безопасности Центробанка. Они убеждают собеседника, что все накопления человека не принадлежат ему и что это часть резервного фонда. Эти средства мошенники просят обналичить и передать так называемому ответственному лицу для проверки. В МВД отметили, что жертву заранее инструктируют, как вести себя в банке и что отвечать сотрудникам при снятии наличных.
28: О транспорте.
24: Морское сообщение между Сочи и Геленджиком начнется 20 мая, сообщает Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Навигация скоростной кометы стартует 20 мая. По данным Минкурортов, время в пути составит от 3 до 4 часов. Продажа билетов уже доступна на сайте. И о погоде. В эти минуты в российской столице 29 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 28-29. Осадков не ожидается. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
29: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
30: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии.
31: Всем привет, это «Клиповое мышление», с вами Антон Киев, все, что можно почитать, посмотреть и послушать. Это свершилось, наконец-то в студии Луки ФМ, человек, который раз в сезон появляется в программе, это звукорежиссер Луки ФМ, мистер Хоффман, как мы его любим называть, Виталий Калинин. Виталий, привет.
32: Привет, Антон, так называешь меня только ты.
31: Ну, я добавил немножечко иллюзии, такой кинематографической.
0: Хорошо, утопай в этой иллюзии, я тебе позволяю.
31: И даже если посмотреть фотографию в анонсе, можно увидеть, как мы стоим возле кинотеатра.
0: Это правда.
31: Да.
0: Только мы не возле кинотеатра, мы в кинотеатре.
31: В коридоре, да. И получается, что если быть более честным, мы эту фотку сделали месяца два назад, когда сходили на фильм «Проект «Конец света» или «Проект «Аве Мария». Я знаю, что ты обожаешь Райана Гослинга, и ты залетел с попкорном в кинотеатр с таким, можно сказать, пылающим взором, потому что ты предвкушал просмотр со своим любимым актером. Расскажи, как тебе ожидания и реальность?
0: Я не знаю, оправдали на 100%, потому что ожидания были даже занижены немного. Вот. Я видел один трейлер и не особо так впечатлил. Но да, это работа Райана Гослинга, и как бы как не сходить на величайшего актера тысячелетия.
31: Или для тебя он просто пока что еще такой входящий в эталон, как Ди Каприо? Просто Ди Каприо уже давно там, Гослинг пока еще нет.
0: Трудно сравнивать кого-то с Ди Каприо, потому что это единственная суперзвезда, которая осталась в мире. Вот.
31: Которая моложе 55.
0: Ну, а кто еще, кроме вот Ди Каприо, соберет кассу 100%?
31: Возможно, Роберт Дауни-младший?
0: Уже нет. Хотя может быть Роберт Дауни-младший,
31: почти любой актер из «Мстителей».
0: Нет.
31: Почти.
0: Я не знаю, выходили ли фильмы, например, с Крисом Хемсвортом какие-то? Ну, вообще, да, вот.
31: Выходили.
0: Так и где их касса?
31: А касса как бы не особо, потому что там уже не Тор, а он,
0: да.
31: он играет просто наемника.
0: Ну вот получается, так может только, наверное, Роберт Дауни. Даже у хайпового Тома Холланда так не выходит. Хотя он снимается в достаточно интересных фильмах. Не во всех, которые мне нравятся, но он достаточно интересных фильмах снимается. Помимо «Человека-паука». Ну а Райан Гослинг, не знаю, по-моему, он не промахивается с ролями. У него есть какая-то чуйка. Он выбирает роли хорошо, и у него получается сыграть и драматическую роль, и комедийную очень хорошо получается, и какую-нибудь в боевике сыграть. Хотя «Серый человек» не собрал кассу, но мне он понравился. Возможно, я предвзят.
31: Там есть одна хорошая сцена с погоней.
0: Там, ну да, там и прикольный злодей, Крис Эванс, вот.
31: Круто. Фильм «Каскадеры» достаточно любопытный.
0: Да, мне очень
31: выделяется
0: понравился.
31: На фоне остальных.
0: Комедийный боевик с Эмили Блант. Эмили Блант хорошая актриса. Жена Джона Красински.
31: Да, и еще любопытно, что там запоминаются сразу целые сцены. Я помню, например, даже они сняли фейковый трейлер с Джейсоном Момоа.
0: Да, я видел этот трейлер. Я видел его, кстати, после того, как я посмотрел кино. То есть я смотрел сначала фильм «Каскадеры», а потом узнал о том, что есть. Просто случайно увидел фейковый трейлер Джейсона Момоа, которого в фильме, по-моему, не было. И я такой, ну-ка, посмотрю. А вот да, сняли фейковый, прикольно было.
31: А ты смотрел последний фильм с Джейсоном Момоа?
0: Последний фильм с Джейсоном Момоа, который я видел, это был последний «Форсаж», где он играл очень интересного, колоритного злодея. И, по-моему, этот фильм можно посмотреть просто ради того, как пришел Джейсон Момоа и просто веселиться. Он, ну, он не играет, он там веселится. Ему просто весело, он взрывает вещи с РПГ, он лежит там на лонже какой-то вилле и весело разговаривает с персонажем. В этом вся его роль, по сути. Просто веселиться.
31: У меня «Форсаж» закончился на пятой части примерно, и дальше не смотрел.
0: У меня «Форсаж» начался на последней части и закончился на последней части.
31: Ты только последнюю видел, и все?
0: Я видел только последнюю часть, и то случайно, потому что я сидел с человеком, который его смотрел, и, соответственно, мне тоже я его смотрел.
31: С Вином Дизелем.
0: Если бы.
31: А как это так интересно получается, что ты отпетый киноман, не смотрел первые части «Форсажа»?
0: Мне не особо нравятся...
31: Фильмы про гонки?
0: Да, фильмы про гонки.
31: Потому что
0: они
31: достаточно типичные.
0: Хотя я бы не назвал... Там, например, «Токийский дрифт», говорят, очень интересная сюжетная линия идет в этом фильме. Хотя я его не видел. Но все говорят, что вот «Токийский дрифт» отмечают как интересную сюжетную линию. Вот, а так, ну да, как бы в основном они все более-менее типичные, не впечатляют меня гонки. Гонки-то красиво, но я смотрю фильмы не ради какой-то красивой графики или красивой картинки, а вот какого-то сюжета и истории персонажей, игры
31: актеров. Получается, да, фильмы типа «Гран-туризму» или «Формула-1» прошли мимо тебя?
0: Нет, «Гран-туризм» я смотрел, и мне понравился. Я его начал смотреть, потому что это фильм по игре, про Гран-туризма, и это мне нравятся истории, которые основаны на реальных событиях, которые правда основаны на реальных событиях, а не как пишут, например, во многих ужастиках Блюмхауса, это история основана на реальных событиях, но по факту она основана на легенде, которая есть в реальности. Вот, а там правдивая история, и это было интересно глянуть. Да, и там играет Дэвид Харбор, и мне он очень нравится как актер. Он дает интересный перформанс.
31: И там есть еще неожиданно появившийся Орландо Блум.
0: Да, там есть Орландо Блум. Я давно не видел Орландо Блума. И вот он тут. Это прикольно.
31: Мне кажется, он просто человек настроения. Он несколько лет не снимался. Ему среди вот этого вот вороха ролей сказали, может, Гран-туризм? Он такой, да, давайте, ладно.
0: Ну, мне кажется, знаешь, он заработал просто какие-то гига-деньги.
31: Он получил гиги за шаги.
0: У него просто очень много денег за счет франшизы «Властелина колец» и за счет «Пиратов Карибского моря». И он просто на них вот живет.
31: Паразитирует.
0: Почему паразитирует? Нет, он не паразитирует Дисней на этих...
31: Это просто цитирую Кэти Перри, его бывшую жену.
0: Да? Я не знал, что она бывшая жена.
31: Они уже, да, расстались.
0: Орландо Блума. Вот, но скорее там Дисней паразитирует на этих франшизах, чем Орландо Блум.
31: Мне кажется, фильм «Форд против Феррари» — это очень хорошая драма. Там не просто фильм про гонки, а про отношения.
0: Да, да, «Форд против Феррари» я смотрел тоже. Причем еще фильм «Хочу гонка» посмотреть.
31: Фильм «Гонка»?
0: Да, с Крисом Хемсвортом.
31: Да, отличное кино, кстати. Тоже про противостояние.
0: Но опять же, по-моему, видишь, тут, знаешь, гонки выведены на второй план. А во франшизе «Форсаж» гонки выведены на первый план. То есть зрелищные гонки, зрелищные погони, они выведены на первый план. Вот, и поэтому мне не особо хочется смотреть, как бы, на погоне.
31: Ты в поиске глубины.
0: Ну, не так, чтобы я люблю и всякое попкорное кино тоже. Просто как-то вот по другому жанру.
31: Какое попкорновое кино за последнее время тебе понравилось?
0: Можно ли назвать попкорновым кино мультфильмы?
31: Почему
0: нет? Вот такой вопрос. Я посмотрел, так получилось, что за три дня два новых мультфильма, которые вышли недавно, и один, который давно вышел, но я его не посмотрел. Это «Зверополис 2». А также я смотрел «Гоат».
31: «Гоат» как «Козел»?
0: Да, потому что он про козла, и еще «Гоат» можно так...
31: Можно перевести как «Величайший».
0: Да, тоже про это. И фильм «Прыгуны». Хотя я не знаю, почему он так называется.
31: Пиксаровский мультфильм новый?
0: Да, «Хопперс». Ну, мне понравились «Гоат» за счет рисовки интересной, хотя и весьма и мне нравится о том, что он там очень хорошо играется с тем, что он мультик. То есть он не пытается в реализм, он, например, пытается показать то, что, например, графикой было бы тяжело показать. Вот именно он мультик, и он правильно играется с тем, что он мультфильм, и что это нарисовано, и что можно изобразить все, что угодно, заанимировать.
31: На что да. Это похоже?
0: Это спортивная драма про баскетбол.
31: Год?
0: Звериный. Да, про звериный баскетбол.
31: Круто.
0: И там главный герой — это похоже на «Зверополис» чем-то. Вот такой то, что там город зверей, что есть там разделение между хищниками, и, как первым в «Зверополисе», и травоядными, и вот они там как-то соперничают между друг другом, и вот главный герой — он травоядный. Естественно, он играет в догоняющую роль там с баскетболистами, которые хищники, потому что они хищники, они быстрее, сильнее, да. Но вот он там преодолевает, доказывает. И это типичная спортивная драма, просто мультик. И очень много различных интересных штук, что там баскетбольные корты, на которых играют в баскетбол герои, они как-то связаны с местами обитания животных, типа льды, и, например, может прям буквально у них арена — это лед, и во время игры они лед разбивают и начинают прыгать по льдинам, чтобы забить гол. Или, например, используют в лесной такой локации, используют лианы, чтобы тоже допрыгнуть там до корзины и забить гол, соответственно. И то, что они там прыгают через друг друга, мы используем свои, скажем так, животные способности, типа летать, высоко прыгать.
31: А ты помнишь другую спортивную драму «Финт ушами»?
0: Нет.
31: Это полумультик, полуфильм.
0: Это с персонажами
31: Луни Тюнс. Да, и там Майкл Джордан с ними снимается.
0: По-моему, он же называется не «Финт ушами», он называется...
31: Это так на Первом канале перевели.
0: как же он называется правильно, Space Jam.
31: Да, это Space Jam.
0: И он очень плохой. Его очень не любят.
31: Мне в детстве нравилось очень.
0: Ну, нам нравилось, а вот в Америке его очень не любят.
31: А мы очень любим рекламу на Луки FM, поэтому давайте ее послушаем и скоро вернемся.
1: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: А знаете ли вы что? Зигмунд Фрейд 32 раза номинировался на Нобелевскую премию, но так и не стал лауреатом.
7: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
31: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии.
7: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
8: Приветствую всех. Вызванный ближневосточным конфликтом мировой энергетический кризис вступает в новую фазу. Все это в связи с приближением летнего сезона. Пишет об этом газета Financial Times, ссылаясь на свои источники. И вот они информируют издание, что около 80 стран ввели уже чрезвычайные меры для защиты своей экономики. А главный экономист управляющей компании Абердин Пол Дигл заявил газете, что цена за баррель нефти марки Brent может достичь отметки в $180 за бочку. Ситуацию с поставками нефти, дизельного и авиатоплива может усугубить повышение спроса граждан на кондиционеры и, конечно, на заграничные поездки. Экономисты сообщили о возможности нового скачка цен на нефть из-за рекордно быстрого за все время наблюдения расходования мировых запасов, указывает газета. У нас на связи ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков. На связи, Игорь Валерьевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Игорь Валерьевич.
9: Да-да.
8: Отлично, вот теперь я вас слышу. Игорь Валерьевич, начну с, скорее всего, неожиданного и совсем не общего вопроса. Вот мы видим, что эксперты говорят, что энергетический кризис может усугубить повышение спроса граждан на кондиционеры и на заграничные поездки. Но я просто хочу напомнить, что летний сезон подходит сейчас в северном полушарии. А на юге там немножечко все по-другому, да, и там летний сезон уже был, и он заканчивается сейчас. А почему на это никто не обращает внимания? То есть кондиционерами в южном полушарии меньше пользуются и на лето никуда не уезжают, там у них все хорошо, с этим все связано?
9: Ну, в северном полушарии автомобилей, в принципе, больше. Если мы про ночной рынок говорим, то вот здесь важен именно летний отпускной, скажем так, сезон. Потому что в северном полушарии, это, соответственно, Канада, США, и вся Европа, Россия, Китай, прежде всего. Mm-hmm. Вот тут сезонность есть, потому что зимой многие вообще не пользуются автомобилями.
8: Да, Игорь Валерьевич, продолжайте. Да, попробуем мы восстановить связь. Я на всякий случай еще раз сообщу вам о том, что пишет газета Financial Times, что глобальный энергетический кризис переходит в критическую фазу, там, приближение летнего сезона, и этот кризис может усилиться, причем до более опасной фазы, потому что дополнительную нагрузку на запасы нефти и топлива создают спрос на кондиционеры и поездки на отдых. Да, и вот, вот сейчас, благодаря Игорю Валерьевичу Юшкову, мы выяснили, почему именно в северном полушарии летний сезон таким образом влияет. Большое количество стран и огромное количество людей. Игорь Валерьевич, я же правильно понял вашу мысль?
9: Да, действительно, в общем-то, все, в принципе, перемещаются в северном полушарии гораздо активнее летом, чем зимой. Вот. А если мы про газ говорим, то...
8: И людей больше живет в северном полушарии, да?
9: Да, да.
8: Прежде всего, поэтому.
9: Да, большинство населения живет в северном полушарии, соответственно, Индия, Китай. Но

0: Да, вот по поводу газа, то здесь потребление, в общем-то, зимой, потому что его для отопления используют, а летом, в принципе, любая электроэнергия возрастает потребление, потому что все больше кондиционирования забирает на себя. И более того, когда сильная жара, как правило, это безветренная погода, знойная. И поэтому ветряки плохо в Европе работают, а там их очень много. И плюс к тому пересыхают даже водохранилища при атомных электростанциях, и атомные станции начинают вырабатывать меньше. Ну вот, поэтому получается, что газ становится очень востребованным, и потребление возрастает из-за этого. И вот получается, что европейцам нужно будет много газа закачать в подземные хранилища в рамках подготовки к зиме, так еще и для текущего потребления становится все больше и больше нужно газа. Ну вот почему возникает еще дополнительный дефицит и рост цены.
1: Игорь Валерьевич, так это означает, что мировой энергетический кризис не закончится, ну, по крайней мере, до осени, скорее всего, да? Какие у вас прогнозы? Я понимаю, что сейчас непонятная ситуация вообще, что происходит с Ормузским проливом, вообще в Персидском заливе, и вопросов больше, чем ответов. Но если предположить, что за месяц до начала лета этот конфликт каким-то образом будет урегулирован, и Ормузский пролив будет разблокирован, и нефть пойдет, и газ пойдет куда надо, и все будет в порядке, к осени разгребемся мы с этим энергетическим кризисом, или это до следующего года затянется? И снова мой вопрос останется без ответа, я так понимаю, потому что со связью есть опять некие проблемы. Пока мы пробуем восстановить еще раз связь с Игорем Валерьевичем Юшковым, я напомню, что вот открыл перед собой данные по оценкам Международного энергетического агентства, с марта по июнь мировое потребление нефти будет на 6 миллионов баррелей в сутки превышать добычу, и ежедневно поступает более 2 миллионов баррелей из стратегических резервов, но многие из этих поставок планируется прекратить уже к июлю этого года. И вот о чем еще пишет Financial Times, об этом чуть позднее, Игорь Валерьевич вернулся. Да, Игорь Валерьевич, я еще раз повторю вопрос. Вы с нами же сейчас, да? Игорь Валерьевич. Не получается у нас никак, поэтому я вернусь к своей мысли. Financial Times на своих страницах пишет еще и вот о чем. Сценарий эскалации, при котором цены на нефть поднимутся выше $150 за баррель, будет означать физический дефицит, сбой в поставках и рецессию. Но вот это очень тревожный признак, который, конечно, касается многих стран, и прежде всего стран, которые входят в Евросоюз и вообще находятся в Европе, но также напосредованно из-за энергетического кризиса касается и некоторых азиатских стран, в частности, у Японии и у Кореи, мы знаем, тоже есть некие проблемы, и, соответственно, рост цен и дефицит энергоносителей просто обеспечены. Вот сейчас, что успел нам рассказать в эфире Игорь Валерьевич Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета, и поняли мы, почему это происходит. И что будет происходить? К сожалению, не получили мы ответа на вопрос, что предполагают эксперты по поводу завершения кризиса в Персидском заливе и когда этот энергетический кризис спадет, как и любая большая волна. Естественно, сразу его, как рубильник, выключить будет нельзя. Автошоки еще будут достаточно долгие, и, как мы знаем, сейчас еще сомалийские пираты опять возобновили свою деятельность, потому что это управляемый хаос, суда идут в обход через побережье Африки, и там вот сомалийские пираты опять начали свою деятельность. Мы перейдем сейчас к другой теме, а к этой, я думаю, что мы вернемся в течение сегодняшнего дня. Вот, после отбивочки я скажу, что пэт-тара с начала года выросла в цене на 50%, и это тоже все из-за конфликта на Ближнем Востоке. Как это скажется на напитках и их цене, разбирался мой коллега Егор Волгин.
2: Стоимость ПЭТ-упаковки взлетела в полтора раза. Повышение цен на полиэтилентрифталат, из него изготавливают бутылки и контейнеры, а также на полистирол, материал для целлофановых и вакуумных пакетов, а также пленки, произошло из-за подорожания нефти. Ключевыми причинами этому стала нестабильная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке. В апреле увеличение стоимости импортного ПЭТ составило более 50% по отношению к началу года на фоне удорожания и дефицита сырья. К тому же заметное влияние на цены оказывает и сезонный рост спроса. спроса. В теплое время года россияне традиционно потребляют больше продукции в этой таре. В то же время прямого и немедленного скачка цен для конечного потребителя пока ждать не стоит, уверены эксперты. Удорожание PET-префор может отражаться на себестоимости продукции постепенно в тех сегментах, где полимерная упаковка остается существенной составляющей.

0: производственных затрат. К тому же часть игроков рынка работает с ритейлерами по долгосрочным контрактам, и согласование новых условий процесс не быстрый. Поэтому в ближайшее время пока что роста цен на конечную продукцию на полках магазинов ждать не стоит. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал директор автономной некоммерческой организации Центра развития пиво-безалкогольной отрасли Максим Новиков.
1: Изменение стоимости любого упаковочного материала, который используется для розлива напитков, оно идет с неким временным отставанием. И учитывая то, что каждый процент повышения стоимости, он отталкивает потребителя от приобретения, производители всегда стараются варьировать и использовать старые запасы, закупленные по более комфортным ценам. Поэтому влияние на стоимость на полке, оно всегда транслируется в минимально возможных для производителя порядках. Подобные скачки, они формируют предпосылки для изменения цен, но не факт, что они состоятся. Рынок всегда смотрит на конъюнктуру спроса, и любой производитель четко выверяет изменение стоимости на полке.
0: Российские производители по-прежнему находятся в серьезной зависимости от импортных поставок ПЭТ. Дополнительное давление оказывает рост логистических затрат, дефицит транспортных мощностей и увеличение стоимости электроэнергии. Конечно, в нашей стране существуют компании, которые сами налаживают производство упаковки. Однако они начали свою работу совсем недавно, поэтому пока не вышли на достаточный уровень мощностей, чтобы обеспечить внутренний рынок полностью, подчеркнул Максим Новиков.
1: Локальное производство у нас в России есть, но объем выпуска, он пока недостаточен в силу того, что нефтехимия имеет очень длительный цикл инвестирования, выход на мощности, и поэтому даже те проекты, которые заявлялись в 2022-2025 годах, они в ближайшее время только начнут поставлять на рынок эту продукцию. Это серьезный момент, который вызывает опасения отрасли. При этом мы видим усилия наших партнеров по отрасли, которые выпускают ПЭТ-тару и запускают новые марки полимеров для того, чтобы ситуацию стабилизировать.
0: Однако, если ситуация с сырьем не стабилизируется, то уже во второй половине года возможен перенос части затрат на конечного покупателя. Так, например, в контексте себестоимости молочной продукции ожидается увеличение цен на 5-10%. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
2: Граждане России могут получить компенсации по вкладам 1991 года. Каково главное условие? Через 5 минут в нашем эфире.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома – метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О важном.
5: Мирный процесс по Украине пока находится на паузе. Москва рассчитывает на его возобновление. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он упомянул об этом, комментируя по просьбе журналистов слова президента США Дональда Трампа о том, что удары по Киеву могут осложнить мирный процесс. Россия по двигателестроению входит в пятерку стран, которые могут сами проектировать, создавать новые технологичные решения и поддерживать жизненный цикл их эксплуатации. На это указал премьер-министр Михаил Мишустин. Глава Кабмина сказал, что, может, даже пять таких стран не назовет. Это американцы, французы, англичане, наверное, канадцы, отметил Мишустин. И китайцы пока со своим софтом и с двигателями. Премьер-министр подчеркнул важность того, что дело даже не в импортозамещении. Важно, чтобы мы создавали свои агрегаты, изделия, используя российские средства проектирования, управления производственными процессами, указал он. Россиянин может взять ежегодный оплачиваемый отпуск, когда его жена находится в отпуске по беременности и родам, и работодатель не имеет права отказать, сообщил Минтруд в своем канале на платформе МАКС. Уточняется, что оформить отпуск можно либо до, либо после рождения ребенка. При этом график отпусков и стаж работы не имеют значения. Кроме того, разрешено взять все дни отпуска или только часть. Для оформления нужно написать заявление работодателю. В ООН заявили о глобальном жилищном кризисе. С ним столкнулись почти 3 миллиарда человек, которые живут в неформальных поселениях. Общая цель в этом вопросе должна быть единой, потому что в этой борьбе мы не одиноки, сказал президент Ассамблеи программы ООН по населенным пунктам Нгаокор Минг на 13-й сессии Всемирного форума городов. Он призвал участников мероприятия удвоить усилия в этом направлении.
3: О метро.
5: Тематические зоны с красной буквой «М» установили на ряде станций метро Москвы к 91-летию московского метрополитена. Это сообщили в столичном департаменте транспорта. Такие фотозоны есть на станциях Маяковская, Курская, Мичуринский проспект. У вестибюлей станций «Спортивная», «Динамо», «Парк культуры», «Краснопресненская», «Белорусская», «Добрынинская», «Ленинский проспект», «Савеловская», «Марина Роща», «БКЛ», «Рижская БКЛ» разместили праздничные инсталляции. Украшения можно увидеть до 29 мая включительно. Официальный курс доллара – 73 рубля 13 копеек, курс евро на сегодня – 85 рублей 18 копеек, юаня – 10 рублей 73 копейки. И о погоде в эти минуты в российской столице – плюс 29 градусов, без осадков, завтра днем будет плюс 28-29, дождей не ожидается. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 21 градус, завтра днем будет плюс 29-30. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
6: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
7: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии.
8: Это «Клиповое мышление». Меня зовут Антон Киев. Здесь по-прежнему Виталий Калинин. Раз в сезон мы записываем какую-то передачу, не какую-то, а «Клиповое мышление». И в последний раз мы с тобой виделись в конце декабря, а передача вышла в январе. Представляешь, сколько времени прошло? А как думаешь, за это время появился ли какой-то фильм, который ты очень не любишь, который ты не полюбил после первого просмотра?
9: Я стараюсь не смотреть такие фильмы, которые
8: То есть
9: я...
8: ты смотришь сразу на рейтинг, на оценку?
9: Нет, но просто, например, если я смотрю, там, читаю синопсис и вижу, что такое, это не для меня. И я...
8: А что ты обходишь стороной? Что не для тебя? Ну, кроме гонок.
9: Мелодрама. Я считаю, что большинство, не все, есть очень хорошие мелодрамы. В них очень много клише.
8: Условный любовный треугольник.
9: Да, и я бы посмотрел, вот недавно, я знаю, вышел точно. Там суть в том, что главная героиня попадает в загробный мир, она умирает, попадает в загробный мир. А в загробном мире там такая концепция, что ты можешь выбрать, с кем ты проживешь всю загробную жизнь свою. Одного человека. А у нее было три любовных интереса. И она должна выбрать вот этим между тремя вот этими любовными интересами, с кем из них провести остаток жизни.
8: А название или актеры хотя бы?
9: Там, знаешь, играл актер, который играет постоянно предателей. «Вечность» называется фильм.
8: Отлично. И оценка неплохая на Кинопоиске.
9: Я его хочу посмотреть. Там, кстати, Элизабет Олсен играет главную роль.
8: Замечательно.
9: Она неплохая актриса, Элизабет Олсен.
8: Ну вот ты говоришь, что Майлз Теллер играет обычных предателей. Я помню очень хорошее кино с ним, которое выходило 2 года назад. «Безмолвное братство», где он играет с Джудом Лоу. И он там играет не предателя.
9: Ну это знаешь, это клише, что он там в 3 фильмах или в 2 поиграл предателя.
8: Или он там предатель. Что-то я начинаю вспоминать. Какой-то он там нечистый, в отличие от Джуда Лоу.
9: Я не помню.
8: А еще плюсом «Асфальтовые джунгли», где он с Шоном Пеном играет медика. Вот там он чистенький. Чистый,
9: хорошо,
8: наивный.
9: Ну, в «Ущелье» я смотрел его.
8: Да.
9: В «Ущелье» он там, ну, тоже играет не предателя. В «Топ Ган Маверик» он играет просто несносного такого персонажа, но тоже не предателя. Но я говорю, что это просто такая клише у него. Типа, есть какая-то «Фантастическую четверку», отвратительный фильм с ним. Я видел. Но его же главная роль — это «Одержимость».
8: Да.
9: Это где он играет барабанщика.
8: Конечно.
9: Вместе с...
8: Джей Кей Симмонс.
9: Джей Кей Симмонсом, да.
8: Вообще есть такие актеры, которые вроде как на слуху по ролям, а вот так возьми его отдельно, и ты не вспомнишь.
9: Очень много.
8: Кто он такой? Откуда он вообще пришел? Как он появился в Голливуде? Непонятно.
9: Да, ты его видел... Я же его видел в каком-то фильме. Да.
8: Ни в скандалах не замечен. Ни в других проектах. Чем человек занимается, непонятно. Чем живет.
9: Знаешь, мне кажется, это какое-то клише именно подростковых драм. Вот ты вот подростковые драмы типа смотрел в детстве когда-то или вот в каком-то подростковом возрасте. Ты видел этих актеров, ты пересмотрел эти фильмы, но не углублялся сюда в кино. А вот тут бац, когда уже углубился, тут видишь, да где же я его увидел? В какой-нибудь подростковой драме ты просто его увидел. И все.
8: Ну и, кстати, у Майлза Теллера хорошая чуйка на фильмы.
9: Нет.
8: Ну, кроме «Фантастической четверки».
9: У него, ну, «Дивергент». Ну, хотя там деньги он заработал очень много. Ладно. Да, кроме «Фантастической четверки». Там он промахнулся на 100%.
8: А подожди, «Четверка» — это какая? Это второе перерождение?
9: Да, это второе перерождение. И она просто ужасная. Это самый скучнейший фильм, который я, наверное, видел в своей жизни. Потому что ты идешь на супергеройское кино, а тебя кормят просто пустыми разговорами. Наука? Наука, наука. Наука, наука. Наука. Наука. Вот это весь фильм. И ты сидишь такой, тебе просто кидают научными терминами. Ты такой, я пришел на супергероев посмотреть, как бы, где. Абсолютно ужасная графика, абсолютно вторая половина десятых. Это вот эта вот графика, где все серое, где все такое мрачное. И какой-нибудь и планета, на которой ничего нету, это просто планета-вулкан. Типа там просто лава. И все. Ну, еще что они с каноном буквально очень нехорошо обошлись, и вот, наверное, в основном из-за этого на них очень много хейта.
8: У тебя есть некий топ-3 фильмов, которые тебе очень понравились за последние полгода?
9: За последние полгода?
8: Да, ну вот проект «Аве Мария», скорее всего,
9: «Аве Мария»,
8: да?
9: На первом месте стоит, наверное. Возьму на втором месте «Зверополис 2». Я смотрел его недавно.
8: Я 2 раза посмотрел.
9: Прикольный, прикольный очень.
8: Не уступает первой части.
9: Вообще не уступает. Я, правда, не знаю, что они будут в третьей делать. Как будто бы уже все сказано.
8: Ну, как в истории игрушек будут продолжать развивать вселенную, расширять ее.
9: Ну, может быть, да. Тогда я поставлю сериал, наверное, не фильм, а сериал. Это
8: поставь.
9: «Больница Пит». Вот прикольно, сериал. Хотя плохое слово, прикольный. Очень тяжелый, драматический сериал. И я его советую посмотреть. На одном дыхании первый сезон просто прошелся. А на второй сезон, к сожалению, не прошелся на втором дыхании, потому что смотрел его дата выхода. Вышел серия, я ее посмотрел. Он же недавний очень. Очень недавний.
8: Ну, я выделю 3 фильма, наверное, за последнее время. Первый — это «Марти великолепный». Я не знаю почему, но фильм прям запал. И мне понравилось там все, что происходит. Как будто бы сошлось. И так интересно показаны сами соревнования, и как Тимоти Шаламе отыгрывает вот этого вот нервозного очкарика, который пытается всеми силами дорваться до своих целей. Ну, возможно, это такой, знаешь, как плутовской роман, есть такой жанр. И мне нравится, что там есть такая вот некая, я тебе делился с тобой, тарантиновщина. Ты не знаешь, что произойдет дальше, а то, что происходит, это немного какой-то сюр. Вот меня это всегда привлекало. Это первый фильм «Марти великолепный». Ты посмотрел, да?
9: Нет, я не посмотрел, но я хочу. Я хочу.
8: Посмотри обязательно.
9: Я хочу.
8: Странно, что ты пропустил.
9: Я не пропустил. Я просто хочу.
8: Ты просто в очереди, да?
9: Да, он в очереди.
8: Второй фильм, давай, это «Хищник планеты смерти». Он меня удивил, я был с заниженными ожиданиями, я думал, это очередной фантастический боевик, а оказалось, это такое очень бодрое, почти комедийное бадди-муви, где есть хищник в новом абсолютно исполнении. Это не какой-то мрачный тип без реплик с Луны свалившейся или там с какой-то планеты. Это живой организм, это молодой хищник, немножечко наивный, такой он чуть-чуть нерасторопный и очень милый. И с ним актриса Эль Фаннинг, и она там играет андроида без ног, тоже какое-то вот абсолютно новое прочтение бадди-муви, что-то такое новенькое, вот как будто открыли новую страницу. Понравилось, посмотрел с удовольствием. И третий фильм, это не боевик, не комедия, это пускай будет драма «Я ругаюсь».
9: Я слышал про него.
8: Да, это британский фильм про синдром Альцгеймера и актер, который это сыграл.
9: А ты точно правильно сказал Альцгеймера? Синдром Туретта.
8: А, прошу прощения.
9: Все ругаются постоянно.
8: Да, синдром Туретта. Мне кажется, про это фильмов в целом как-то не было. Поэтому эта драма такая, которую вот действительно интересно смотреть. Она не пытается вызвать слезы, потому что там очень много комедийных моментов, и там вот на грани и грех, и смех, потому что ты смотришь на игру актера, как он здорово это все обыгрывает, понимаешь, что это сделано на реальных событиях, и, в-третьих, там очень много таких комедийных моментов, которые могли бы произойти в реальной жизни. То есть я советую посмотреть всем, «Я ругаюсь», это очень хорошее кино, это мой такой топ-3.
9: Хорошо, и надо смотреть сейчас «Пацанов».
8: А он уже весь вышел?
9: Шестая серия вышла только.
8: Вот я так не могу. Поделись, пожалуйста, своим лайфхаком, как ты это делаешь? Ну вот, например, выходит сериал полностью, и я понимаю, что я его посмотрю от и до, или какой-то сезон. А ты, получается, в режиме ожидания всегда. То есть тебе надо смотреть в график. Когда там следующая серия, ты ждешь, ты не можешь сразу посмотреть. Ты нервничаешь.
9: Об этом есть и определенное удовольствие. Но нет, я не знаю, это ты, наверное, нервничаешь. Но у меня нету такого, что я нервничаю. Наоборот, типа, это подогревает интерес.
8: Я как заведенный.
9: Это подогревает интерес больше, что ты просто ждешь, сидишь, и это, знаешь, как мини-праздник. Вот выход этой серии — это мини-праздник. Ты там покупаешь что-то вкусненькое, приходишь домой, готовишь себе, садишься, и вот он, эти пацаны, которые вот новая серия, как какой-то мини-праздник для тебя посмотреть, вот. И ты знаешь, что этот праздник будет и на следующей неделе тоже. Вот, это... Можно сказать, чувство сравнимое, вот знаешь, что ты заказываешь с маркетплейсов, и ты как бы уже оплатил, и ты вот оно через недельки-две пришло, и для тебя это маленький подарок. То есть ты не платишь, ты пришел, хоп, забрал его. Все, вот маленький подарок такой у тебя есть, и это ожидание, оно наоборот просто скрашивает как-то. Вот,
8: ты устраиваешь просмотр. Сам себе праздник.
9: Да, такой маленький праздник получается, да, просмотр любимого сериала. Не со всеми сериалами это подходит, но вот с пацанами точно подходит.
8: Но мне кажется, такая история могла бы меня воодушевить в детстве, потому что я помню, когда выходили выпуски комиксов «Человека-паука» или «Люди Икс», я действительно это ждал, и у меня была подписка. Либо я ходил в киоск, либо мы ходили на рынок покупать. То есть для меня было праздником именно ожидание новых выпусков комиксов, и это осталось где-то в детстве. Возможно, я вот это чутье чуть-чуть подрастерял.
9: Возможно.
8: И получается, я это чутье чуть-чуть подрастерял. В каком фильме зацикливались реплики персонажей? Это в «Матрице», по-моему, да?
9: В «Матрице» было.
8: Это «Агент Смит».
9: Да, в «Матрице» было. А все, в принципе.
8: Да?
9: Нигде. Я не помню. По-любому, где-нибудь было. В каком-нибудь клик в «Пульте по жизни», он же тоже там, типа, перематывал.
8: Зависали, да?
9: Да, перематывал людей.
8: Да, и последний вопрос, Виталий, раз уж мы поговорили про «Матрицу», вспомнили, точнее. Какую таблетку ты бы выбрал, если бы Морфеус к тебе подошел?
9: Я бы красную взял, наверное.
8: Да, чтобы вылезти из этой капсулы, посмотреть.
9: Ну что-то, да, посмотреть.
8: Виталий, спасибо тебе большое за очередной визит в студию Луки FM. Было бы круто, если бы ты пришел в следующем сезоне, и мы сохраним эту добрую традицию. Получается, следующий выпуск мы просто обязаны записать летом.
9: Да, обязательно.
8: Это «Клиповое мышление». Меня зовут Антон Киф. Слушайте эту программу каждый понедельник в 13:00. Всем пока.
3: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
5: Песков. Он упомянул об этом, комментируя по просьбе журналистов слова президента США Дональда Трампа о том, что удары по Киеву могут осложнить мирный процесс. Россия по двигателестроению входит в пятерку стран, которые могут сами проектировать, создавать новые технологичные решения и поддерживать жизненный цикл их эксплуатации. На это указал премьер-министр Михаил Мишустин. Глава Кабмина сказал, что, может, даже 5 таких стран не назовет. Это американцы, французы, англичане, наверное, канадцы, отметил Мишустин. И китайцы пока со своим софтом и с двигателями. Россиянин может взять ежегодный оплачиваемый отпуск, когда его жена находится в отпуске по беременности и родам, и работодатель не имеет права отказать, сообщил Минтруд. Уточняется, что оформить отпуск можно либо до, либо после рождения ребенка. При этом график отпусков и стаж работы не имеют значения. Кроме того, разрешено взять все дни отпуска или только часть.
10: Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
11: Георгий Жуков не только маршал Советского Союза, но и министр обороны. Он возглавил ведомство в феврале 1955 года. Приход Жукова на этот пост совпал с началом нового этапа в развитии вооруженных сил, с внедрением в войска ракетно-ядерного вооружения. Под руководством маршала стали формироваться ракетные войска стратегического назначения. Именно под руководством маршала Победы были созданы всемирно известные теперь полигоны Байконур и Капустин-Яр.
10: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. На здоровье. Рекламно-информационная программа «Реклама».
12: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-2432.
13: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
14: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
15: Внутренний слой, мышечный каркас и внешняя оболочка. И если она находится под постоянным давлением, эта конструкция растягивается, деформируется и истончается. Из-за этого может возникать чувство растирания и появляются те самые синие узлы под кожей, которые вы замечаете.
16: А что насчет тяжести, которая появляется к вечеру, и того состояния, когда ноги будто сводят по ночам?
15: Это типичное проявление застойных процессов. Когда кровь застаивается, давление в венах растет, отсюда и чувство распирания. А ночное напряжение мышц – это следствие того, что ткани недополучают необходимых веществ. А корень один – ослабление тонуса венозных стенок и нарушение работы клапанов. Вы что-нибудь слышали о японских ныряльщицах Ама?
16: Это те, что жемчуг добывают?
15: Именно. Эти женщины десятилетиями ныряют на огромную глубину, в ледяную воду. А это гигантские перепады давления, холод, напряжение. По логике, у них должны быть очень серьезные проблемы с венами. Но, как оказалось, проблем с венами у них практически нет. Секрет оказался в их уникальном рационе. Они питаются моллюсками и водорослями, которые содержат редкие вещества – лактоны и софоризиды.
16: А что это за вещества?
15: Это уникальные биологически активные соединения, которые выделяют из морских организмов и растений. Лактоны участвуют в поддержании тонуса и плотности мышечного слоя венозной стенки, помогая ей оставаться упругой и эластичной. Потому что если венозная стенка упругая и подтянутая, она не упирает под кожей.
16: А что тогда делают софоризиды?
15: А софоризиды – это активаторы естественного обновления для венозных клапанов. Их ключевая задача – поддержать плотность и упругость клапана, чтобы кровь беспрепятственно проходила по вене. Естественный кровоток – это комфортное состояние. Легкость в ногах к концу дня – это гладкая и красивая кожа ног, легкость и возможность надеть любимую обувь.
16: Потрясающе! А если еще это объединить в комплекс?
15: Конечно! Эта умная мысль пришла в голову не только вам. В комплексе лактоны и софоризиды влияют не только на внешние проявления, но и на саму структуру вены, поддерживая ее изнутри. Такое сочетание природных компонентов для поддержания вен и стало основой целой системы флебазол, капсул и геля.
16: Обратите внимание, сейчас от Международного центра здоровья действует специальная акция «Забота о венах», и вы можете получить систему флебазол в подарок. Узнайте подробнее, как это сделать по телефону *125. Звонки по России бесплатные. *125. Виктор Владимирович, получается, флебазол – это система, которая состоит сразу из двух продуктов – капсул и геля.
15: Именно. Это необходимо, если мы хотим заняться венами комплексно. Капсулы флебазол питают и поддерживают вены и снаружи, и изнутри. После попадания в организм активные вещества поступают в кровь. Кровоток разносит их по всему организму. Лактоны участвуют в укреплении мышечного каркаса вен, а софоризиды поддерживают сами клапаны.
16: А гель, как я понимаю, наносится на кожу ног.
15: Верно. Через кожу те же самые лактоны и софоризиды проникают к поверхностным венам для того, чтобы подтянуть и укрепить их внешнюю оболочку, создать так называемый поддерживающий корсет. Такой комплексный подход – это и есть забота о ногах на глубоком уровне.
16: Напомню, что сейчас действует акция от Международного центра здоровья «Забота о венах». И вы можете получить систему флебазол абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас. *125. *125. И узнавайте подробнее, как это сделать. Продолжим. То есть флебазол – это умная система доставки важных компонентов в нужное место одновременно и снаружи, и изнутри.
15: Именно поэтому флебазол принципиально отличается от многих аналогичных продуктов. Гели или кремы, как правило, действуют только снаружи, многие добавки – только изнутри. А здесь система, где 1 плюс 1 дает не 2, а гораздо больше. Она питает наши вены и участвует в создании условий, при которых вены могут находиться в своем естественном, природном состоянии. Быть упругими, эластичными, с хорошо работающими клапанами.
16: Вы только представьте, утро начинается с легкости. Ноги отдохнувшие, привычная обувь не доставляет хлопот. Это ощущение свободы. Только легкость, спокойствие и уверенность в каждом дне.
15: Флебазол – это и есть ваш надежный помощник на этом пути. Флебазол – это забота о стенках вен и снаружи, и изнутри. Изнутри она укрепляется, снаружи подтягивается. Флебазол – это поддержка структуры вен, их тонуса и упругости, чтобы они выполняли свою работу качественно и бесперебойно, чтобы ваши ноги служили вам верой и правдой день за днем.
16: Красота ваших ног, легкость движения и уверенность в завтрашнем дне зависят только от вас и ваших решений. Напомню еще раз. Сейчас действует акция от Международного центра здоровья «Забота о венах». И вы можете получить флебазол бесплатно. Звоните прямо сейчас. *125. И узнавайте подробнее, как это сделать. Звонки по России бесплатные. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
17: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Здоровый разговор.
18: Всем привет, это «Здоровый разговор» в студии Мария Баченина. Вы замечали, что ваше тело ведет себя так, будто вы встретили медведя, хотя просто читаете новости? Учащенное сердцебиение, боль в животе с точки зрения психиатрии – это эволюционный механизм, который дал сбой. Давайте разберемся с фактами и мифами о тревоге. Миф первый. Тревога – это ненормально. Нет, это эволюционный суперинструмент. Если бы наши предки были невозмутимы, они просто бы не выжили. Норма – это поволноваться перед выступлением и успокоиться. А вот расстройство начинается, когда тревога разрушает жизнь, лишает сна, вызывает хронические головные боли или тахикардию. Появились физические симптомы – это повод идти к врачу. Миф второй. Валерьянка и пустырник безопасны. Наука категорична. Травы – это черный ящик. Доза вещества в таблетке зависит от того, сколько солнце светило на эту траву. А в 20% повреждения печени связаны именно с БАДами и растительными средствами. Лекарство – контролируемая химия. Травка – непредсказуемая смесь. Теперь про новости. Наш мозг не приспособлен к потоку мировых катастроф. Он заточен на действие. Увидел медведя – убежал. Чтение новостей о том, на что вы не можете повлиять, это ловушка думскроллинга. Если перестанете их читать, ничего плохого не случится, а тревога уйдет. И еще алкоголь. Это худшее лекарство. Да, спиртное временно успокаивает. Но когда этанол выводится, мозг впадает в дисбаланс. Отсюда берется похмельная тревога и панические атаки на утро. Алкоголизм часто – это попытка самолечения тревожности, а не ее причина. Как жить с тревогой? Научный подход вам в помощь. Ваша тревога – это смесь генов, воспитания и стресса. Лечение должно быть комплексным. Движение. Прогулка повышает уровень вещества, которые удобряют мозг, улучшая связи между нейронами. Психотерапия отлично работает против панических атак. Антидепрессанты помогают в 60% случаев, но это не волшебная таблетка, а костыль, чтобы вы дошли до психотерапевта. Главный вывод – ваша цель не убрать эмоции, а сделать так, чтобы тревога перестала управлять вашим телом. Это достижимо с помощью науки, а не волшебных травок.
10: Здоровый разговор. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Писатель и сценарист Олег Рой о специальной военной операции.
20: Не прекращают лететь по всем городам нашей великой страны те самые БПЛА, которые запускает Киевский регион. Он никогда не прекращал и не прекратит никогда это делать. У нас очень правильный, очень мудрый президент, который ведет ту самую игру. Мы видим, как эта игра сегодня имеет свои последствия для Европы. Не заходя туда, не грозя им только пальцем, а и больше ничем, мы видим, как Европа рассыпается. За 4 года они рассыпались. Это уникальность ума нашего главнокомандующего. Вот так надо себя вести. И я иногда со свойственной мне, ах, шашкой наголо полетел бы и шапками бы всех забросал, вдруг сам себя осаживаю и говорю: Рой, остановись. И когда ты начинаешь думать и смотреть на последствия вот этой, да, такой очень точечной, очень правильной игры нашего президента, ты понимаешь, насколько мы правильно себя сейчас сейчас ведем. В любом случае, и наш президент об этом говорил, мы готовы сесть за стол переговоров, но на наших условиях, на условиях капитуляции той стороны. Они должны понять, что они проиграли. И, конечно же, наши условия должны быть настолько дерзкие и жесткие, что никаких бы других поползновений не было. Только и только сила.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
21: Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Обсудили развитие отрасли редких и редкоземельных металлов в целях нацбезопасности. Глава государства также планирует провести несколько рабочих встреч и занимается подготовкой к предстоящему официальному визиту в Китай, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
1: Об Иране.
21: Иран имеет полное право на обогащение урана в мирных целях, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Базовый принцип заключается в том, что Иран, как и любое другое государство, участник договора о нераспространении ядерного оружия, имеет полное право на обогащение урана в мирных целях, сказал Лавров на пресс-конференции. Он также отметил, что Россия не старается внедриться в переговорный процесс США и Ирана, желает ему успеха и поддержит любые развязки, которые будут готовы принять Тегеран и Вашингтон.
1: О катаклизмах.
21: В Якутии сильное наводнение. Из-за подъема уровня воды в Лене, Алдане и Вилюе и начавшегося на реках ледохода в регионе отмечаются сильные паводки. Некоторые дороги превратились в реки, остановлены переправы через Лену. Людей с берега на берег перевозят вертолетами. Из-за угрозы подтопления энергообъектов в Якутске и его пригородах введены временные отключения электричества. Чтобы спасти ситуацию и убрать ледовый затор, из-за которого топит один из населенных пунктов, был произведен подрыв ледового поля. По оценкам специалистов, ледоход на Лене растянулся уже на 358 километров и за сутки прошел еще 43 километра.
1: Об образовании.
21: Государственный учебник «Обществознание» для 11 классов появится в российских школах с сентября следующего года. Для 9-10 классов с сентября этого года. Об этом сообщил референт Управления президента по госполитике в гуманитарной сфере, ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Кононов.
1: Обо всем.
21: Двое мужчин арестованы в Японии за проникновение в вольер со всемирно известным детенышем японской макаки Панчем, сообщило японское агентство Киода. В воскресенье один из молодых людей, 24-летний студент, проник в вольер, представляющий собой устроенную ниже уровня земли обезьянью горку в зоопарке Итикава. Он облачился в ростовую куклу, надев на голову маску в виде смайлика. Второй 27-летний молодой человек, назвавшийся певцом, снимал это на видео. Их быстро задержали. Выдвинуто подозрение в препятствовании работе зоопарка. Детеныш японской макаки Панч, которого бросила мать, стал всемирно известным после того, как видео с ним и плюшевая игрушка орангутана, заменившая ему мать, разлетелась по соцсетям. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев, микрофон. Это прямой эфир. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я, Михаила Рудакова, приветствую на связи со студией. Миша, как слышишь студию? Привет.
22: Привет. Слышу студию хорошо. А меня как?
2: Тоже замечательно.
22: Дорогие друзья, радиослушатели, всем от души желаю вам прекрасного настроения. Если же его нет, тогда вы точно там, где надо, в нашем эфире. Сегодня будем разбираться с тем, почему ионизированная вода – это не просто очередной оздоровительный тренд, а по-настоящему работающий инструмент для здоровья. Причем его эффективность подтверждают не просто энтузиасты, а серьезные научные работы. Мы поговорим о том, как эта с виду обычная, но особым образом, это важно, подготовленная вода может действовать как сильнейший антиоксидант. Итак, она может вам стать вашим союзником в профилактике диабета, возрастных изменений и многих-многих хронических заболеваний. И вот вопрос, почему мы болеем и стареем? Вспомнить хочется Сократа, который 400 лет до нашей эры сказал: «Здоровье еще не все, но без здоровья все ничто». Простая, гениальная фраза, кажется, да? Но почему мы теряем здоровье, друзья? Почему к 40, а то и к 30 годам начинают сыпаться болячки? Ответ, друзья, очень прост, и он спрятан внутри каждого из нас. Наше тело состоит на 70 триллионов из клеток. Ну, в среднем, да? Это 70 триллионов маленьких живых существ, которые каждую секунду работают на вас. Клетки не живут в вакууме. Какие-то из них плавают в жидкости, межклеточные, внутриклеточные, да, в крови, в лимфе. Какие-то статичны. Но внутри каждой клетки есть жидкость. И качество этой жидкости – это качество нашего с вами здоровья, каждого из нас. Американский ученый Алекс Карелл, это Нобелевский лауреат 1912 года, он поставил потрясающий эксперимент. Он взял сердце эмбриона цыпленка и поместил его в раствор, который по составу был как плазма крови. Каждый день он менял этот раствор, убирал отходы, добавлял свежие питательные вещества. И что вы думаете? Сердце жило 28 лет. При том, что курица в природе живет там 5-6 лет. Когда Карелл перестал менять раствор, сердце погибло. Понимаете, о чем это говорит? Если вовремя удалять отходы жизнедеятельности клеток, клетки живут в 4-5 раз дольше. А что такое эти отходы? Ну, грубо говоря, это кислоты. Молочная, мочевая, углеродная, фосфорная, серная. Да, организм старается их нейтрализовать, вывести. Но с возрастом ресурс исчерпывается из-за неправильного питания, стрессов, недостатка воды. Он перестает справляться, организм. И отходы эти, образно, да, так, кавычки возьмем это слово, они накапливаются. Организм закисляется, он ржавеет изнутри, как разрезанное яблоко становится бурым. Вот как старый забор железный, да, покрывается ржавчиной. Это называется окисление, оксидативный стресс. Это и сегодня наука доказала, что 90% всех заболеваний вызвано именно этим процессом. Диабет, гипертония, атеросклероз, артрит, остеопороз, камни в почках, болезни печени – все это последствия закисления организма. А в 2008 году, буквально уже недавно, да, ученые доказали, что 900 мл водородной воды в день за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Молекулы водорода работают как крошечные и избирательные саперы. Они находят и обезвреживают именно самые вредоносные свободные радикалы. Они не трогают при этом полезные. В клиниках Токио такую воду, воду с антиоксидантными свойствами, используют для реабилитации после инфаркта. Но почему, задается можно вопрос, почему у нас еще, да, эти методы до сих пор не стали повсеместной практикой? Хотя я вижу, что и моя коллега Ася Рак отмечает это, что все изменяется, картина меняется. С каждым днем все больше и больше медицинских центров, даже в регионах, начинают предлагать не просто там налаживать питьевой режим. Многим это сложно сделать, да, я расскажу почему. Но важно, что объясняют зачем, но кроме того, рассказывают, как и с какой водой это необходимо делать. И предлагают компактные генераторы, ионизаторы воды для домашнего использования. Мы наблюдаем настоящую тихую революцию в осознанном подходе к здоровью. Но если эта тема для вас это еще нова, да, оставайтесь с нами. Я буду опираться только на научные данные, без мистики, без преувеличений. А говорю только, что с водой, с правильной водой, как мы ее называем, с водой с антиоксидантными свойствами можно наладить, я считаю, каждому питьевой режим, потому что ее хочется пить. Она действительно, она вкусна, она похожа на воду из горных источников. Но давайте дальше идем. Возьмем вот Южную Корею. Там водородную воду, кстати, активно используют в программах восстановления для спортсменов после высоких нагрузок. Это я обращаю ваше внимание не просто там водички попить, да, а целенаправленная терапия. А давайте с вами вот сейчас, кто сейчас внимательно слушает, давайте вот просто проведем мысленный эксперимент. Представьте, что каждая выпитая вами капля воды запускает внутри вас мощный процесс очищения на клеточном уровне. Это не сценарий для фантастического фильма, это известный эффект молекулярного водорода. А теперь давайте такой тест проведем. Ущипните вашу кожу на внешней стороне ладони. Возьмите вот двумя пальцами, там, тремя, как вам удобно, да, ущипните ее, а теперь отпустите, посмотрите, обратите внимание, как быстро кожа вернется в исходное состояние. Если она быстро расправляется, это отличный знак. Вы поддерживаете хороший водный баланс, либо вы еще очень-очень молоды. Да? Но если же кожа разглаживается медленно, это сигнал обезвоживания. И вот что важно. Если вы пьете обычную водопроводную воду там, или бутилированную, неважно, неподготовленную, скажем так, вам может казаться, что вы пьете достаточно много, да, но результаты этого теста не изменятся. И я сейчас расскажу, в чем здесь секрет. Все началось с открытия, что молекулярный водород – единственный антиоксидант, достаточно малый, который может проникать вглубь клетки, в ее энергетические центры, в митохондрии, и точечно работать с причиной повреждений. Я, кстати, изучал недавно материал невролога, который связывал развитие таких возрастных проблем, как ухудшение памяти, с накоплением в клетках вредных соединений. Но ведь, друзья, не у всех в пожилом возрасте память сильно страдает, верно? Кто-то сохраняет ясность ума до глубоких лет. А знаете, что является одним из ключевых факторов? Вот та самая теория оксидативного стресса. Это не теория, друзья, это факт. Когда свободных радикалов становится слишком много, они буквально атакуют наши нервные клетки. А что может этому противостоять? Конечно, вода с антиоксидантными свойствами, молекулярный водород, которым она насыщена, да, отрицательный окислительно-восстановительный потенциал, который есть в такой воде. Эффективность молекулярного водорода для защиты нейронов была не раз продемонстрирована в исследованиях. А также причиной могут быть заболевания, да, хронически повышенный уровень сахара в крови. Для этого не обязательно иметь, кстати, диагноз диабет. Достаточно регулярно злоупотреблять продуктами с высоким гликемическим индексом. Если вы не изменяете подход в корне и продолжаете питаться как попало, да, не принимаете регулярно правильную воду, не пьете ее, да, то показатели глюкозы будут высокими и будут расти. Да? А с годами это прямой путь к риску развития и катаракты, и глаукомы. Понимаете, о чем я? Но ведь оксидативный стресс и избыток свободных радикалов бьют не только по зрению. По данным многих исследований, до 90% всех известных заболеваний возникают на фоне вот этого оксидативного стресса. Свободных радикалов становится настолько много, что наша собственная, родная, антиоксидантная защита просто не справляется с таким напором. Возьмем, к примеру, проблему с желчным пузырем. Я уверен, что многие могут сейчас сказать и подтвердить мои слова, что у них желчь густая, плохо отходит, да, кровь густая. Может быть, кто-то об этом еще не знает, но это так. Большинство жителей об этом не знают и списывают это на магнитные бури, еще на что-то, да, хотя и они тоже влияют на людей, которые метеочувствительны. Да, такое есть. А следом, в целом, да, и кровь сгущается, отсюда частые головные боли, частые скачки давления и проблемы с сердцем и сосудами. Но корень всего в чем? В тех самых опасных свободных радикалах. В 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. Это как раз вот про высокую глюкозу и сопутствующие проблемы. Вы думаете, они просто так это сделали? Нет, я уверен, что они все изучили вдоль и поперек. Я недавно смотрел большое расследование по субтитрам, потому что оно на английском. Так вот, как в Японии интегрировали водородную воду в клинике. Это впечатляет. А знаете, кстати, почему в Японии один из самых высоких показателей долгожителей и здоровья в целом? Там, кстати, и рак выявляют часто, но не потому, что болеют больше, а потому, что диагностика на высочайшем уровне. Обнаружили на ранней стадии, пролечили, и человек живет дальше, и живет дольше. А мы тоже идем дальше. В клиниках Южной Кореи, например, водородную воду взяли на вооружение для реабилитации после COVID-19, потому что водород доказано помогает снимать воспаление в легких. Вспомните также нашего выдающегося российского академика Чучалина. Его интервью на эту тему есть в открытом доступе. Так вот, он доказал, что водородная терапия работает. Он проводил исследования на медиках, переболевших ковидом. У людей сатурация кислорода значительно повышалась. А знаете, что самое главное? Что, чтобы использовать молекулярный водород, вам не нужно быть олигархом. Вам не нужно лететь на лечение за границу. Вам не нужно скупать горы таблеток и дорогущих препаратов, аппаратов. Нет, эта технология сегодня доступна абсолютно каждому. Каждый день. Вы можете пить такую воду дома и брать с собой... Допустим, тоже портативный генератор в дорогу, в машину, в поезд, да хоть на дачу. Это реально здесь и сейчас. Друзья, это стоит попробовать. Я хотел бы сейчас, вот под конец этой части, вам сказать о самом важном на данный момент. Для того, чтобы вы могли это попробовать в действии, вам достаточно позвонить по номеру телефона нашего колл-центра и взять на тестовый период комплект. Да, сегодня мы возвращаем комплект из двух приборов по цене одного. Это... Цена прошлого года на один день. Мы пошли навстречу всем желающим, кто не успел приобрести тот комплект тогда еще, да. Два прибора, ионизатор воды Aqualife Premium и генератор водородной воды Light сегодня идут по цене 34 тысячи рублей. Платите за один, получаете два. Успейте до 19.00. До заказа звоните 8 800 505 0855. Тестовый период 90 дней. 8 800 505 0855. Звонки бесплатные, доставка бесплатная, оплата при получении. Слушайте радио «Комсомольская правда». Встретимся в следующей части.
10: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
0: Реклама. Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
4: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
23: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. А знаете ли вы что? Лосось во время икрометания – легкая добыча. В старину его называли лох.
10: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
24: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. И любой из вас может выйти в прямой эфир для того, чтобы задать Мише свой вопрос или оставить свой отзыв. Для этого достаточно позвонить в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702.
22: Спасибо, Антон. У меня, кстати, вот в этот момент, пока ты разговаривал, интернет отключался, но я очень рад, что он восстановился. Меня вот слышно
2: очень
22: хорошо?
2: Очень удобно он отключился, да, как раз вот. Мы этого не почувствовали, если бы ты не сказал, не узнали.
22: Ну вот видишь, а я какой честный, рассказал, как было.
2: Молодец.
22: Да, друзья, давайте продолжим разговор о правильной воде. Я в прошлой части рассказал, что значит правильная вода, что бывает, когда мы не налаживаем питьевой режим, наши клетки, кратко скажу, они просто закисляются, друзья. Оксидативный стресс – это причина подавляющая большинства заболеваний. Именно оксидативный стресс. И с этим уже соглашаются все больше и больше врачей. Ну, я думаю, что все, кто начинает изучать эту тему, понимают, что именно это причина большинства заболеваний. 90%, друзья. Все, вот представьте, 55 тысяч наименований заболеваний сейчас в международном классификаторе болезней. 55 тысяч наименований этих заболеваний. И вот 90% из них это вызвано именно оксидативным стрессом. Но мы с вами об этом забывая, ищем какую-то там таблетку, ищем какое-то лекарство, которое может раз вот по щелчку пальцем, думаем, что оно нам поможет выздороветь. На самом деле так не происходит. Нам нужно изменять свой образ жизни для того, чтобы действительно сделать эту жизнь более здоровой, более качественной. И все зависит от нас. Не нужно сейчас верить на слово мне, что вы начнете пить воду, да, и у вас правильную воду, как мы ее называем, и у вас все изменится в лучшую сторону, вы сразу почувствуете прилив бодрости и энергии. Хотя так и произойдет, друзья. Не нужно, я говорю, мне верить. Вот доверяй, но проверяй. Это главный принцип разумного человека, я считаю так. И вот для того, чтобы проверить, зная это, зная эффективность такой правильной воды, мы даем каждому, тому, кто приобретает у нас прибор, каждому сейчас, вот я обращаюсь к вам, дорогие радиослушатели, кто приобретает прибор российского производства, ионизатор воды, Aqualife, да, вы можете это проверить на своем собственном опыте. Как можно нейтрализовать этот оксидативный стресс? Как можно почувствовать прилив бодрости, прилив энергии? Как можно изменить свою жизнь к лучшему? Просто наладив питьевой режим, друзья, с правильной водой, с водой, которая имеет антиоксидантные свойства, которую мы готовим из обычной питьевой воды, которая течет из вашего крана, которую вы, может быть, покупаете в бутылках. Да, главное, чтобы это была питьевая вода. К сожалению, питьевая вода, легко доступная нам, она не имеет антиоксидантных свойств. Она поддерживает тот самый оксидативный стресс, потому что у нее окислительно-восстановительный потенциал, он со знаком плюс. Она нас окисляет, и зачастую очень высокий плюс. А это значит очень сильный окислитель для нас. А значит, организм тратит опять силы, тратит опять энергию на то, чтобы ее преобразовать, для того, чтобы ее усвоить. И поэтому тогда, когда мы пьем такую воду, она получается, что тратим на нее опять силы, и она усваивается не так, как должно. Да, она выпьем литр, а усвоится там 1-2 столовых ложки. Но если вы ее подготовите правильным образом, то есть зальете, допустим, в генератор водородной воды, либо в ионизатор воды Aqualife, да, то через несколько минут вы, нажав на кнопку, через несколько минут вы из этой воды сделаете ее из окислителя.

попробуйте. Понравится, получите результат. Оставите прибор себе, я уверен, вам, вас не надо будет ни уговаривать, ни заставлять. Вы просто сами сделаете этот вывод. Но если нет, опять же, у вас есть выбор. Вы можете просто вернуть прибор, мы вернем все деньги без каких-либо вычетов, без каких-либо удержаний. Сегодня мы вернули акцию, предложение прошлого года для слушателей «Комсомольская правда», когда вы можете приобрести два прибора по цене одного. Ионизатор воды «Аквалайф Премиум», он готовит все виды ионизированных вод. Вообще их четыре вида ионизированных вод. Щелочная, кислотная, водородная, серебряная. Вот он готовит все виды из обычной, из обычной воды, которая течет из вашего крана даже. Да? И второй прибор идет в комплекте. Генератор водородной воды Light, чтобы не было никаких компромиссов. Чтобы вы один прибор оставили дома. Он, кстати, никуда не встраивается. Ну, 3,5 литра объем его. Да? Он готовит вот те виды, которые я сказал. Вот, да. Но второй прибор 400 мл, это генератор водородной воды Light. Для того, чтобы вы могли уйти домой, залив любую воду питьевую в этот прибор, нажав на кнопку, через несколько минут получить, буквально через 5 минут, там 5 минут, один режим, одна кнопка, да, вы получаете воду, насыщенную молекулярным водородом, насыщенную отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом, то есть насыщенную электронами. Это и есть вода-антиоксидант, которую вам захочется пить. Попробуйте. Тестовый период вам в помощи. Сегодня, я говорю, два прибора идут по цене одного. 34 тысячи рублей стоит комплект. Вы можете, кстати, приобрести их и по отдельности. Будет тоже специальная цена, особая для слушателей «Комсомольской правды». У нас всегда особое предложение. Но в комплекте, друзья, всегда выгоднее. Поэтому успейте для того, чтобы вас приобрести этот комплект до 19.00, потому что это предложение будет действовать именно до 19.00 сегодня. Так что звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Я хотел бы поделиться с вами некоторыми примерами, которые нам оставляют наши пользователи, которые пользуются ионизированной водой, которую готовят в ионизаторах. Да? И вот один из примеров, это вот реальный случай, который показывает, ну, наглядно показывает, как вот у человека снизился сахар в крови. Да? Эта история у нас на Рутуб-канале размещена, да, мужчина, он попробовал такую воду у коллеги по работе из любопытства, да, он не знал, что это ионизированная вода, просто вот попробовал, но он каждый день проверял сахар. И вот он в очередной раз, после того, как увидел, первый раз попробовал воду, проверил сахар в очередной раз, да, и увидел, что он снизился. Он не понял сначала, в чем дело, но на следующий день та же история, да, на другой день та же история. И вот когда он сообразил, что сахар падает после того, как он попьет вот этой воды, и спросил у коллеги, что это за вода такая. Он отвечает, да это же вот у нас ионизатор стоит. И в итоге этот мужчина тоже купил такой же прибор. У его супруги оказался тоже диабет. И они вдвоем начали пить эту воду и привели сахар в норму, друзья. Вот это реальное действие, которое можете проверить и вы на собственном опыте, друзья. Опять же, у вас 3 месяца, как я уже сказал, есть тестовый период. Просто вернете, если не подтвердите. Но я уверен, что вы подтвердите, друзья, целых 3 месяца. Звоните 8 800 505 0855. Есть также проблема, как диабетическая стопа. Да? Здесь тоже приходит на помощь ионизированная вода, но уже другая ионизированная вода, которая называется кислотная вода. В народе, да, ее так называют, а по-научному она называется аналит. Кислотная и щелочная воды, они получаются одновременно в ионизаторе воды и с обычной водой путем воздействия на воду постоянным электрическим током. И вы залили, просто вот я опишу эту картину, вы просто заливаете воду в ионизатор. Там в ионизаторе есть еще одна емкость, там пол-литра, да, там он 3,5 литра объемом, внутри емкость, на пол-литра легко вынимается, которая. Вы заливаете в обе емкости воду, 3,5 литра воды, нажимаете кнопку, закрыли крышкой, нажали кнопку, через несколько минут у вас получается две воды, аналит и ионизированная вода кислотная, да, и каталит, ионизированная щелочная вода. Вот щелочной, кислотной водой мы обеззараживаем, воздействуем на диабетическую стопу, таким образом примочки можно делать, да, обеззараживаем, а вот щелочной ионизированной водой мы способствуем регенерации клеток. И она действительно помогает, она заживляет. Пусть она не является в России у нас лекарственным средством, да, пусть это не является таким вот официально признанным пока, да, лекарственным средством. Хотя в 1988 году каталит и аналит были внесены в реестр фармакологических препаратов. Но это был Советский Союз. А в Японии они по-прежнему в медицине используются и признаны тоже медицинским средством, да, друзья. Но это все вопросы юридические. Тут важно опыт, который вы можете приобрести. Люди годами мучаются с диабетической стопой, не знают, как решить.

0: решить этот вопрос. А когда начинают использовать эти компрессы, за неделю решают вопрос. А у вас тестовый период, напоминаю, 90 дней. Друзья, это не мистика, это не вера, не вопрос веры. Это научно доказанные факты уже, да, более 2000 исследований проведено, да, и доказано, что вода, насыщенная молекулярным водородом, она способствует и улучшению реологии крови, да, и способствует снижению сахара в крови, и в том числе способствует решению вопросов с гипертонией, с гипотонией, друзья. Это когда это происходит все, опять же говорю, на клеточном уровне. Мы на 70 триллионов клеток, это в среднем то количество, из которых состоит человек. И вот когда мы решаем причин, решаем вопрос с причиной возникновения заболеваний, тогда мы решаем вопрос с самим заболеванием. Друзья, мы действуем именно, бьем в корень проблемы. И еще раз, под конец вот этой части, я напоминаю, что вы можете это попробовать. Сегодня особое предложение, которое мы вернули на один день. Это предложение прошлого года. Обратите на это внимание. Два прибора по цене одного. Ионизатор воды Aqualife Premium и генератор водородной воды Light по цене 34 тысячи рублей. Для заказа звоните 8 800 505 0855. Доставка бесплатная. Оплата при получении. Тестовый период 90 дней. Кстати, если не дозвонитесь, а такое вполне сейчас возможно, что будет много звонков, мы будем перезванивать вам с городского номера, который заканчивается на 0808. Поэтому поднимайте трубку, это звонит вам Aqualife. ООО «Фабрика здоровья», мы называемся юридически. Да? Звоните 8 800 505 0855. Звонки бесплатные, доставка бесплатная, оплата при получении. Встретимся в следующей части. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа. Реклама.
2: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
3: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
4: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
5: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Краеведческий музей города Великие Луки проходит капитальный ремонт. Временно учреждение закрыто для посетителей. Для великолучан и гостей города работают филиалы. Мемориальный дом-музей академика Виноградова и земляная крепость. Делегация дошкольного образования города Великие Луки приняла участие в 17-х международных Александро-Невских чтениях в Пскове. Это мероприятие объединило представителей региональной и муниципальной власти, научного и педагогического сообщества, духовенства и приглашенных гостей. Ключевой темой обсуждения стало духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. Великолукские педагоги из детских садов 21, 25 и 26 поделились своим опытом работы. Участие в чтениях стало важной профессиональной площадкой для обмена мнениями, позволило узнать о новых методиках и подчерпнуть много полезного для дальнейшей работы. В воскресенье 17 мая команда «Луки Энергия» на своем поле сыграла в ничью с «Торпедо Владимир». Счет поединка 1-1. Таким образом, футбольный клуб продлил беспроигрышную серию в первенстве России до 8 матчей. Отметим, что до последних секунд хозяева уступали, однако на 4-й добавленной минуте Михаил Селюков сумел забить гол. Команда из «Великих Лук» набрала 16 очков в 8 матчах и выходит в группу лидеров турнира во второй лиге «Дивизион Б» группа 2.
7: О валютах.
6: Курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85,18, юань 10,73.
7: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха до плюс 23 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
9: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит в навечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
10: Разговор о правильной воде продолжается. Все с тем же Михаилом Рудаковым, человеком, который готов ответить на любой ваш вопрос и, естественно, принять ваш отзыв. Поэтому дозванивайтесь в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Миша? Так, вот только я сказал, что Миша готов, он на самом деле готов, но не все, что называется, зависит от нашей готовности. Сейчас мы разберемся со связью, Михаил ее переналадит, и обязательно мы его голос еще услышим. Я напомню, что любой из вас может дозвониться в прямой эфир, чтобы свой отзыв оставить, либо Миша задать свой вопрос. Вопрос абсолютно любой, и отзыв тоже может быть абсолютно любым. Это прямой эфир, и здесь, как говорится, все зависит от вас. Вы можете сказать все, что думаете на самом деле. Ну, конечно, в идеале, как говорит Михаил и Ася Рак, его коллега, было бы лучше, если бы у вас был определенный опыт использования ионизаторов воды, о которых Ася и Миша рассказывают. 8 800 200 ровно 9702, номер телефона прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Миша, мне подсказывают, что ты снова с нами.
11: Да, видишь, что-то все-таки у нас здесь с интернетом творится. Ну, я просто вещаю из такой, из приграничья, скажем так, поэтому здесь такая история с интернетом может происходить. Но давайте сейчас все-таки продолжим разговор о здоровье, о правильной воде и о своем хорошем самочувствии, которое нам дает эта вода, да, правильная вода, которая похожа на воду в нашем организме, да, для того, чтобы ее... Дома она появилась у каждого из нас, необходим простой источник такой воды, а именно ионизатор воды, либо генератор водородной воды, в который вы заливаете обычную питьевую воду, которая, к сожалению, является окислителем, который нас окисляет, и, нажав на кнопку, из этой воды окислителя вода превращается в антиоксиданта, в нашего помощника, который помогает нам бороться с причиной большинства заболеваний, а именно 90% всех заболеваний вызвано оксидативным стрессом, и когда мы даем организму правильную воду, воду, похожую на воду в нашем организме, воду с антиоксидантными свойствами, с молекулярным водородом, да, то организм выходит из этого оксидативного стресса. Это происходит на клеточном уровне. То есть мы бьем в корень проблемы, друзья. И вот для того, чтобы это проверить, мои слова, на собственном опыте, чтобы почувствовать эту энергию, почувствовать прилив бодрости. Если вы больны, то почувствовать, как легко и быстро может отступать болезнь, да, когда вы начинаете пить такую воду. Если какие-то средства, стандартная терапия, допустим, не работала, когда вы начинаете пить воду правильную, да, вот такую подготовленную, то все начинает работать, потому что и детокс хороший запускается для организма, потому что легко организм очищается. Это, опять же, происходит на клеточном уровне, потому что отходы жизнедеятельности клеток легко выводятся. Такая вода легко проникает сквозь мембрану клеток, она доносит все полезные вещества, да, она проникает, даже вот ученые из Японии доказали, что она легко проникает в гематоэнцефалический барьер, она легко проникает в мозг для того, чтобы снабдить мозг кислородом. Друзья, это происходит таким образом, что вы это ощущаете даже вот какими-то своими внутренними фибрами. Это все настолько легко, это настолько просто. Такую воду легко пить. Это нужно попробовать, на чем я акцентирую внимание. Тестовый период – это то время, когда вы можете пользоваться ионизатором воды и для себя решать, насколько это эффективно. Да, мы единственный завод-производитель, а мы завод-производитель, который дает вам время на то, чтобы получили бы вы собственный опыт. Да, если подтверждаете, я уверен, вам не придется вас заставлять оставить прибор себе. Вы просто сами сделаете этот выбор. Если опровергнете мои слова, просто вернете прибор, мы вернем все деньги. Но сегодня не один прибор вы приобретаете, когда платите за один, а получаете не один, а целых два. Ионизатор воды Aqualife премиум класса вы сегодня можете приобрести не просто со скидкой, а по цене прошлого года получить по этой цене еще и в комплекте второй прибор генератора водородной воды Light по цене, еще раз говорю, 3-4 тысячи рублей. Для заказа этого комплекта нужно набрать номер телефона 8 800 505 0855. Обращу только внимание, это вынужден сделать, что заказать вы можете этот комплект только сегодня. Только сегодня и только до 19.00, потому что до 19.00 работает наш колл-центр, наш собственный колл-центр, который работает для вас. Там специалисты, которые работают не первый год и знают о ионизированной воде все. Да, там просто вот воду, которую вы имеете из крана, вы можете просто превратить в любую из четырех ионизированных вод. Либо ионизированную щелочную в разных режимах, либо ионизированную кислотную, либо водородную воду, либо воду, насыщенную ионами серебра. Любая вода эта нужна нам в тех или иных случаях. В этом эфире я просто не успею обо всех типах воды рассказать, но на самом главном я все-таки сказал вам о ионизированной воде, о правильной воде. И о том, почему так вот происходит. Да? Вот в 2010 году, номер телефона, напомню, 8 800 505 0855, тестовый период 90 дней, не понравится, просто вернете, поняли, да? Так вот, исследование 2010 года наглядно показало, что у пожилых людей, которые употребляли водородную воду на протяжении полугода, уровень супероксид дисмутазы, а что такое супероксид дисмутазы? Это наш главный внутренний защитник клеток. Так вот, он вырос на целых 39%. То есть, если говорить просто, нет правильной воды, мало защиты, много свободных радикалов. И мы уже вот болеем, да, и дальше по цепочке, да, и давление скачет, и сахар поднимается, и диабет, и камни в почках, и в желчном, да, и все это следствие, друзья, того самого оксидативного стресса. Но со всем этим можно работать, если начать регулярно пить правильную воду. Здесь на помощь как раз и приходят ионизатор воды Aqualife и портативный генератор водородной воды Light, которые идут сегодня в комплекте. Ионизатор для дома, для всей семьи, он никуда, кстати, не встраивается, нет необходимости в каких-то специальных знаниях. А генератор – ваш верный спутник где угодно. Он работает от аккумулятора, который встроен, да, его объем 400 мл. Я говорю сейчас о генераторе водородной воды Light. Да, одна кнопка, один режим. Залили воду, и свежая вода всегда готова у вас под рукой, где бы вы ни оказались. И возвращаясь к исследованию, что мы видим в результате? У тех пожилых людей, которые пили водородную воду больше 6 месяцев, не только вырос уровень супероксид дисмутазы, но еще и маркеры воспаления в организме снизились вдвое. Касательно возрастных когнитивных нарушений, в Китае в 2022 году провели эксперимент с участием, там участвовало 100 человек. Возраст их был старше 60 лет. И вот в группе, где люди пили воду, правильную, водородную воду, улучшились показатели памяти на 37%, а скорость реакции на 28% улучшилась. Водород защищает наши нервные клетки от бета-амилоидов, тех самых виновников развития болезни Альцгеймера. Дальше. Теперь о сердечно-сосудистых рисках. Метаанализ 12 исследований, подтвердил, что молекулярный водород снижает давление у гипертоников на 10-15 миллиметров ртутного столба и уменьшает толщину атеросклеротических бляшек, потому что все просто. Он восстанавливает эндотелий, внутреннюю поверхность наших сосудов. И вот, кстати, это не просто цифры. Звонила наша клиентка, которая тоже купила ионизатор воды, да, женщина, ей почти 70 лет. Она жаловалась на утреннюю скованность в суставах и проблемы с памятью. А вот через несколько месяцев она сообщила потрясающую новость. Ревматолог отменил ей одну из трех обезболивающих таблеток. Представляете? И все это просто в использовании. Вам не нужно там глотать горстями БАТы, да, не нужно постоянно что-то так купать. Купили ионизатор и генератор. И на этом ваши траты практически закончились. Никаких сверхрасходных материалов. В генераторе вообще ничего менять не нужно, только заряжать устройство, а зарядка идет в комплекте, да. Как мобильный телефон зарядили, используйте, там на долго хватает заряда, да. В ионизаторе же меняются мембраны, но их есть. В комплекте мы даем сразу на долгие-долгие годы для активной и здоровой жизни, друзья. И менять их очень просто, разберется даже ребенок. Друзья, не нужно сомневаться, у вас есть 90 дней тестовый период, попробуйте. Мы приложили все усилия, чтобы специально для слушателей «Комсомольской правды» вернуть вот эту акцию прошлого года. Два прибора по цене одного ионизатора премиум и генератор всего за 34 тысячи рублей. Так что успейте сегодня до 19.00, для заказа звоните 8-800-505-0855, скажите просто, что я из эфира «Комсомольская правда», хочу заказать ионизатор и генератор за 34 тысячи рублей. Оплата, кстати, при получении, никаких предоплат, звоните 8-800-505-0855. И еще успею поделиться одной историей, реальной историей, которая приходит от наших слушателей, семья из Екатеринбурга. Я уже рассказывал об этой истории, но кто не слышал, вам будет интересно услышать эту историю. Они отдыхали в Турции и попали в отель, где началась настоящая эпидемия кишечной инфекции. То ли ротавирус, то ли отравление, в общем, непонятно. Но они буквально перед отпуском купили ионизатор и, недолго думая, взяли его с собой. Он отлично помещается, кстати, в ручную кладь. И вот что вы думаете? Дети, конечно, первыми среагировали на инфекцию, все симптомы налицо. Они сразу начали применять кислотную воду для обработки. Она же, помните, да, йод перекиси зеленка в одном лице, да, а затем начали пить ионизированную щелочную воду, но обогатив ее серебром. Так вот, и тут же подготовили еще воду с высокой концентрацией серебра и давали по чайной ложке еще под язык. И представьте, уже к концу дня вся семья была уже на ногах. А другие отдыхающие, с которыми они познакомились, еще несколько дней мучились в номерах. То есть, ну, можно сказать, испортили свой отпуск. Друзья, не нужно вот мне верить, не нужно доверять вот тем отзывам, которые говорит кто-то. Да, может кто-то сказать, засланные казачки и все остальное. Не нужно, проверьте. Вот вам тестовый период в помощь 90 дней. Ионизатор воды Aqualife – это тот прибор, который должен стоять в каждой семье. Генератор водородной воды тоже, друзья. Это удобно, это легко, это просто быть здоровым. Но нужно попробовать. Звоните 8-800-505-0855. Тестовый период 90 дней вам в помощь. 8-800-505-0855. Желаю всем здоровья.
12: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие – производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
14: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана. по большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном, с другой стороны.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольская».
10: Главные темы дня в эфире «Радио Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Еще раз всех приветствую. Давайте о погоде чуть поговорим, потому что интересные вещи всегда происходят. Как всегда, ну, зачастую неожиданно, будем так говорить, да, рекорд по количеству осадков в Москве был побит 17 мая. На всякий случай, если вы пропустили, накануне. Одержался этот рекорд с 1904 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил синоптик Тишковец. Вот в осадкомер, по его сообщению, опорной московской метеостанции в ДНХ за те сутки попало 34 миллиметра осадков или 55% месячной нормы. Ну, а дальше в Москве ожидается рекордная жара. Сегодня уже многие почувствовали это на себе, в шортах пришли в офис. До плюс 30 градусов. И погода такая будет в столице всю эту рабочую неделю. До плюс 33, обещают завтра также в Петербурге и Ленинградской области. Но что нас ждет, и не только нас, да, москвичей и гостей столицы, в том числе и северные, что вообще с погодой будет происходить в течение этой ближайшей недели, в подробностях узнаем у руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова. Александр Васильевич с нами сейчас на прямой связи. Александр Васильевич, приветствую вас, здравствуйте.
17: День добрый. Хочу сначала вас поправить.
10: Давайте.
17: Дело в том, что на реперной станции действительно выпало очень много осадков, но по Московской области выпало не больше, по всем метеостанциям не больше 5 миллиметров. Так что это характерная черта летних осадков. Где-то много, где-то вообще ничего.
10: Ну да, это первый закон термодинамики. Где-то прибыло, где-то убыло, если совсем популярно говорить. Хорошо, что вы поправили меня, и я хочу тогда получить больше квалифицированной информации от вас, как от руководителя прогностического центра «Метео». Что же ожидается? Ну, сегодняшним днем, пожалуй, уже все понятно более-менее, да? А что будет на неделе в европейской части России? И, может быть, на что-то вы обратили еще внимание, что стоит упомянуть в нашем эфире?
17: Я хочу сказать, что здесь погода поставила все с ног на голову. У нас в центре жара, и жара будет день ото дня нарастать, а вот на юге просто-напросто какая-то промозглая погода. В Сочи на протяжении всей недели не больше 18-19 градусов тепла и практически ежедневно дожди. У нас же, наоборот, солнце за счет юго-восточного притока тепла, температура 30-32 градуса и никакого намека на осадки. Вот такие вот парадоксы иногда преподносит погода даже в мае. Обычно это летние парадоксы, но сейчас это происходит в мае.
10: Да, ну, это понятно. А в течение недели-то действительно будет 30-градусная жара? Брать с собой бутылочку воды и обязательно во все белое одеваться москвичам, гостям столицы, жителям Питера?
17: Ну, нет. Здесь есть большая разница. Угу. В Питере только завтра взлет температуры до 29-30 градусов, а затем там холодный фронт и понижение температуры. Причем до 20 градусов тепла. То есть какой-то очень кратковременный. И вот представляете, на расстоянии 650 километров всего лишь всю оставшуюся неделю со среды исключительно в Питере около 20 градусов, а в Москве около 30 градусов. Да, в Москве до конца недели около 30 градусов, 30, 31, и в центре города может быть и 32. А изменения погоды у нас грядут только в самом конце недели. Некоторые модели говорят о том, что это произойдет в пятницу, некоторые говорят о том, что это произойдет в субботу. Но именно тогда, вот это, конечно, требует уточнения, в зависимости от скорости перемещения этого холодного фронта, именно тогда жара спадет, и спадет где-то до комфортных 22-24 градусов. Естественно, переход от очень жаркой погоды к более комфортной пройдет через кратковременные дожди, грозы и, может быть, даже шквалистые усиления ветра.
18: Это опять, значит, нужно готовиться и смотреть внимательно по сторонам и вверх, и не прятаться под шаткими конструкциями. Насколько сильно им будет усиление ветра? Метров 15 в секунду или повыше?
17: Вы знаете, я бы, наверное, немножко подождал с уточнениями скорости ветра, потому что до четверга включительно все-таки в первую очередь нужно позаботиться о том, чтобы у вас было много воды с собой.
18: Да.
17: И не маленькая бутылочка, а чуть-чуть побольше. И чтобы одежда была светлой.
18: Нет, это самое главное.
17: На плюс 30 за бортом.
18: Да, головной убор, конечно, по желанию, да, не все его носят в такую погоду. Мода там или еще какие-то другие есть стереотипы. Но что касается солнцезащитных очков, вы рекомендуете их надевать, чтобы защитить глаза?
17: Более чем.
18: Да?
17: Да.
18: Александр Васильевич, подскажите, пожалуйста, а вот до четверга примерно все понятно. А что касается выходных дней грядущих, вот я понимаю, что далеко заглядываю, там больше 5 дней, прогностические модели могут разные давать, все может опять с ног на головы, на голову встать, но тем не менее, в грядущие выходные более-менее будет приемлемая погода.
17: Жара уйдет.
18: Уйдет.
17: Жара уйдет, и будет хорошая погода. С солнцем без особых дождей и с температурой 22-24 градуса и в субботу, и в воскресенье. Это пока наиболее вероятное развитие событий на эти выходные.
18: Александр Васильевич, а можете ли вы подсказать примерно такие же прогнозы на такой же срок для юга России? Сочи, не знаю, там Нижняя Волга, Поволжье?
17: Там немножко по-разному, немножко по-разному. Неделя, вся рабочая неделя достаточно пасмурная, а под конец недели и Ростов-на-Дону, и Астрахань, и Волгоград все-таки вылезают из этого ненастья, и Краснодар тоже вылезает из этого ненастья, и температура повышается до 25 градусов. То есть все-таки там все облачные системы уходят на Кавказ, там Грозный, Владикавказ, Нальчик, они остаются в холодном воздухе. А вот более северная часть все-таки немножко приободряется погода, и она становится более майской, пока не июньской.
18: Ну и на том спасибо, как говорится, и вам в том числе. Александр Васильевич, я благодарю вас за наш разговор в эфире, за ваше включение. Александр Шувалов, руководитель прогностического центра «Метео». Ну, в общем, про рекорд осадков в Москве мы поговорили, про рекордную жару для мая до плюс 30 в Москве в течение этой недели, как минимум до четверга, тоже поговорили. В Питере и Ленобласти покороче будет эта вспышка жары, там, только завтра, обещают, и прогностические модели показывают это, но, с другой стороны, да, это такой пробник лета на нас с вами упал. Еще одна тема. В падении рождаемости виноваты смартфоны и высокоскоростной интернет. К такому выводу пришли социологи. По их словам, виртуальный мир отвлекает молодежь от реальных встреч и отношений, а стандарты соцсетей завышают ожидания от партнера в офлайн-пространстве. Эту тему подробнее в нашем эфире осветит Виталия Осипова.
19: Смартфоны обвинили в снижении рождаемости. Негативную статистику привели журналисты Financial Times. Согласно ей, в большей части мира среднее число детей на одну женщину опустилось ниже 2. То есть того минимального показателя, который необходим для стабильной численности населения страны. В 66 странах из 195 этот показатель уже и вовсе приближается к критическому – один ребенок на одну женщину. В частности, ученые университета Цинциннати выяснили, что в США, Англии и Уэльсе рождаемость резко падала там, где появлялся высокоскоростной мобильный интернет. Виртуальный мир отвлекает молодежь от реальных встреч и отношений, а стандарты соцсетей способствуют завышенным ожиданиям от потенциального партнера в офлайн-пространстве. Таким образом, еще с юного возраста подростки не получают тех социальных навыков, которые необходимы для заведения семьи, заявил радио «Комсомольская правда» социолог, кандидат социологических наук Филипп Малахов.
20: Дети перестают общаться между собой в офлайне. Приятнее находиться в смартфоне и в этой виртуальной реальности. Не нужно шевелить ногами. Мозг у человека так устроен, что он стремится к тому, чтобы делать минимальные какие-то движения и получать удовольствие. Да, удовольствие от телефонов, оно несопоставимо с тем, что ты выходишь и бегаешь по улице. Снижает коммуникацию офлайн не только у детей, но и у взрослых. Гаджетизация, она 100% влияет на то, что люди перестают выходить в свет, а потом еще и начинают бояться друг друга.
19: Однако предполагать, что во всем виноваты только смартфоны, конечно, нельзя. Снижение рождаемости началось задолго до распространения высокоскоростного интернета и гаджетов, и эта причина является далеко не главной. Большинство экспертов сходится во мнении, что всему виной нестабильная ситуация в мире. Люди просто не хотят заводить детей в такие непростые времена. К тому же растет и число тех, кто сознательно отказывается от продолжения рода. Рассказал радио «Комсомольская правда» доцент Института социальных наук Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, кандидат социологических наук Ольга Лебедь.
21: В принципе, люди ведут себя в соответствии с 3 мотивами – экономическими, социальными и психологическими. Когда есть социальная нестабильность, в которой мы живем уже который год, то они таким образом реагируют. Это естественное. И второй момент – на протяжении большого количества времени вот этот рост числа сознательного отказа от рождения детей, он наблюдается за последние 30 лет, он вырос очень существенно. То есть если раньше вообще отказ от детей, да, это осуждалось, то теперь большое количество, больше 20% молодежи по социсследованиям, сознательно выбирают такое поведение.
19: Если говорить о региональных особенностях, то в России на снижение рождаемости влияет также демографический провал 90-х, сложности приобретения жилья и общее отсутствие уверенности в стабильном доходе, а также тренд на первые роды в возрасте старше 35 лет. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
16: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
22: Оружейный конструктор Михаил Калашников придумал свой знаменитый автомат благодаря ранению на фронте. В начале октября 41 года в боях под Брянском во время контратаки советские танки нарвались на артиллерийскую батарею немцев. В боевую машину Калашникова попал вражеский снаряд. Результат – контузия и тяжелая травма руки и плеча. Михаил попал в госпиталь. На фронт уже не вернулся. На больничной койке он начал конструировать свой первый автомат.
16: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского.
0: Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
23: О важном.
3: Киевский режим не проявляет готовности к серьезному диалогу об урегулировании украинского кризиса, заявил замглавы МИДа Михаил Галузин. При поддержке стран-членов НАТО Украина делает ставку на эскалацию напряженности вместо поиска путей урегулирования, отметил дипломат. Галузин сообщил, что Россия и США находятся в постоянном контакте, в том числе и по украинскому вопросу. США согласились на время переговоров с Ираном приостановить действие санкций против иранской нефти, сообщает агентство ТАСНИМ. Подробности в следующих выпусках.
24: О болезнях.
3: Симптомы хантавируса проявились еще у одного пассажира круизного лайнера MV Hondius во время прохождения карантина. Таким образом, число выявленных случаев заболевания вновь выросло до 11. Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. Всего выявлено 9 подтвержденных случаев заболевания, 2 вероятных, включая 3 летальных исхода. Глава ВОЗ пояснил, что последний подтвержденный случай заражения также был выявлен у пассажира судна. Инцидент с троном в Эрмитаже – акт вооруженного вандализма. А осквернение музейного пространства преступно, даже если не сломан стул и не порвана ткань, заявил гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Петровский. Он отметил, что во всем мире популярность музеев делает их любимым местом для скандального самовыражения различных сил и персонажей. Эта заразная тенденция, по словам Петровского, несет огромную опасность и приносит музеям конкретный ущерб, требующий жесткого реагирования. Накануне посетитель музея в Георгиевском зале зашел за веревочное ограждение и сел на большой императорский трон. Мужчина агрессивно отреагировал на замечания смотрительницы музея и попытался оказать сопротивление вызванным росгвардейцам. Он был задержан.
24: О космосе.
3: 2 крупных астероида, сопоставимых по размеру с Челябинским метеоритом, пройдут в непосредственных окрестностях Земли сегодня и завтра. Угрозы для планеты они не представляют, сообщили астрономы. Оба объекта были открыты за несколько дней до сближения с Землей. Такие поздние открытия показывают, насколько внезапно в околоземном пространстве может появиться достаточно крупное небесное тело, говорят ученые. Размеры обоих астероидов составляют около 20 метров. Это делает их близкими по масштабу к Челябинскому метеориту. Он упал на Землю 15 февраля 2013 года и считается самым крупным небесным телом, столкнувшимся с планетой в 21 веке. И о погоде. В эти минуты в российской столице плюс 29 градусов, завтра днем будет 28-29. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
18: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Не дают кредит Киеву и ищут переговорщиков с Москвой. Что задумал Евросоюз? Европе предстоит тяжелый период в отношениях с Россией после окончания СВО, сообщает журнал Foreign Policy. Россияне пишут сотни заявлений друг на друга. Зачем и где грань между клеветой и гражданским долгом? Обсудим материал «Комсомолки». Ну, а начнем с темы про кредит Евросоюза Украине и про поиск переговорщиков с Россией. Что же задумал Евросоюз? Назвали тут имена возможных кандидатов на роль посредника между ЕС и Россией в потенциальных будущих переговорах. И это бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стуб и экс-премьер Италии Марио Драги. Об этом пишет издание «Политико». Но тут есть определенные нюансы, которые чуть позже с экспертом обсудим. Ну а пока, по оценкам экспертов, идеальный посланник должен иметь сильную поддержку ЕС, но не быть выходцем из тех стран, которым Владимир Путин не доверяет. Среди таких фигур называют в том числе министра иностранных дел Норвегии Эспена Бартейде и главу МИД Индии Джайшанкара, который поддерживает отношения с обеими сторонами. Ну а я напомню, ранее российский президент Владимир Путин говорил, что лично для него был бы предпочтительнее убедительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Президент отмечал, что европейцы должны сами выбрать такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Но тут глава евродипломатии Каллас за скобками в роли переговорщика остается, не рассматривается она из-за жесткой антироссийской позиции, и тут, как продолжает отмечать политика на своих страницах, она сама буквально вычеркнула себя из этого списка. Ну и кроме того, и Брюссель, и Киев, несмотря на обещание перевести первые деньги Украине из нового кредита, напомню, там 90 миллиардов евро, в начале июня собирались, но выяснилось, что еще не подписано три ключевых документа, которые необходимы для выделения Киеву финансирования. Об этом сообщил на брифинге представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари. Также он подтвердил, что еще предстоит эти документы подписать, и на данном этапе самым продвинутым можно считать меморандум о взаимопонимании. Но есть и другие необходимые документы, заключил он. Там помимо меморандума утвердить надо программу макрофинансовой помощи Киеву, и предстоит внести изменения положения о фонде Евросоюза для помощи Украине. Вот пока эти документы не подписаны, Брюссель юридически и технически не может сделать финансовый перевод. Ну, а глава евродипломатии Кая Каллас заявляла ранее, что первый транш кредита Киеву будет переведен в июне, причем в первой половине, а июнь-то вот он уже практически не за горами. У нас на связи кандидат исторических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Евгений Викторович, я вас приветствую, здравствуйте.
4: Добрый день.
18: Евгений Викторович, а что вот за такая бюрократическая демагогия начала звучать из уст евродепутатов и евродипломатов, которые обещали, что деньги Украине перечислят, и вот какие-то документы, какие-то макрофинансовые, взаимопомощь, канцелярит какой-то прямо сквозит, они такое ощущение, что тоже тянут волынку, но для чего, если это так?
4: Ну, я вам даже больше скажу, подобные отговорки политики означают одно, что кто-то хочет, точнее, кто-то не хочет выделять денежные средства. Иного разумного объяснения вот всей этой истории, всем этим сказкам, которые сейчас рассказывают о необходимости подписания еще целого ряда документов, честно говоря, просто не существует. В связи с этим я выдвину две гипотезы, которые, скорее всего, в той или иной степени имеют место быть в рамках текущего кейса. Ну, первая гипотеза, она банальна, денег нет, и, соответственно, Брюссель требует от Киева держаться, только уже без дополнительных вливаний. И вторая, ее бы я хотел бы развить, наверное, чуть более глубоко, это те бадания, которые в настоящий момент происходят между Киевом и Брюсселем. Что я имею в виду? В первую очередь, Запад традиционно использует абсолютно любые финансовые выделения своим подопечным, своим марионеткам, как инструмент политического давления и политического управления. Зеленский, как мы видим, он, во-первых, не так уж, скажем так, дотошно, мягко выразимся, исполняет те требования, которые выдвигает ему со стороны Запада, с одной стороны. С другой стороны, учитывая тот беспрецедентный уровень коррупции, который существует на Украине, вызывает достаточно большие вопросы в Европейском Союзе. И проблема-то не в том, что они такие поборники честности и выступают исключительно за борьбу с коррупцией. Дело в том, что они либо на это не зарабатывают, либо зарабатывают меньше. От этого они фактически настаивают на получении инструментов внешнего вмешательства в финансовый сектор Украины под видом его прозрачности, борьбы с коррупцией и так далее. Зеленский эти позиции не сдают. Но в связи с тем, что пресловутый кредит 90 миллиардов уже превратился в ярко выраженную историю, в большей степени политическую, потому что мы прекрасно понимаем, что на базовом уровне киевский режим, в принципе, способен финансировать свое существование и финансировать, скажем так, ту военную кампанию, которую они ведут против нас за счет повышения налогов и так далее. Поэтому здесь история уже, наверное, даже больше приобретает политический характер. Зеленскому нужен этот кредит, чтобы показать обществу, что именно ему выделяет средства Запад, что на него лично делают ставку, и, соответственно, любые претензии со стороны народа в настоящий момент, которые объективно существуют, будут равнозначны претензиями и в адрес западных партнеров тоже. А для сегодняшней Украины это очень серьезное обвинение, как можно, как говорится, обвинять своих же собственных сюзерена в чем-то. Поэтому политически, даже в большей степени, еще раз подчеркну, кредит необходим, но в силу несговорчивости давать его не хотят. Будет политический торг. Ну и денег там, они есть у Европейского Союза, эти деньги, но сказать то, что они потянут еще энное количество подобных кредитов, естественно, об этом никто не говорит.
18: Но ведь многие говорили о том, что деньги, которые в виде кредитов и в виде помощи выделяются Украине, на территории Украины и не попадают, потому что они сразу же распихиваются по военно-промышленному комплексу, который находится за ее пределами, и все. Мы вот...
4: Американском, кстати, в первую очередь.
18: Да.
4: Что тоже нынешний Европейский Союз не сильно устраивает.
18: Ну вот, и что же тогда делать? Причем еще многие эксперты, которые разговаривали, в том числе и со мной в эфире радио «Комсомольская правда», говорили, что деньги на Украине есть, и их много, только золотовалютные есть. Резервы у них растут постоянно. Откуда, по-вашему, они берутся?
4: Есть, растут, и олигархи богатеют, поэтому все у них нормально в этом плане. Вопрос не в количестве, и не в качестве их использования, а в качестве их распределения. Uh-huh. И сейчас, когда мы говорим о том, что Европейский Союз не выделяет очередные деньги, я же говорю о том, что эта история для Зеленского скорее политическая. Uh-huh. Может ли он обойтись без этих 90 миллиардов? Может. Но если ему не дают эти деньги, я не хочу говорить о том, что это черная метка со стороны Европейского Союза, но это явный сигнал всем политическим элитам Украины, политикуму украинскому, что на АЗ ставку просто больше не делают. И, соответственно, отказ, публичный отказ Европейского Союза от выделения этих денег приведет к тому, что на Украине активизируется оппозиция. А активизируется она там не без согласования все того же самого Запада. И Зеленский на своем троне себя будет чувствовать куда менее комфортно. А он и прямо сейчас себя чувствует не сильно комфортно. Можем посмотреть на недавнее задержание Ермака. Это только, скажем так, дополнительно расшатает кресло, на котором он сидит.
18: Что касается инициатив Евросоюза в поиске некого переговорщика, тут и Ангела Меркель, и Александр Стуб, президент Финляндии, и бывший премьер Италии Марио Драги, есть ли хоть какой-то шанс, что вот эти фигуры, во-первых, будут выбраны, и что они устроят Россию, на ваш взгляд?
4: Ну, смотрите, мне кажется... Проблема современных западных элит заключается в том, что они не хотят слушать нашего президента, когда он говорит субстантивные ключевые вещи. Точно так же, как они не послушали нашего президента в декабре 2021 года, когда мы предлагали сесть за стол переговоров и поговорить в целом о таком явлении, как европейская безопасность. Точно так же и сейчас. Наш президент сказал, кого нужно привлечь, если они хотят добиться с Россией успеха переговоров. Герхарда Шредера. Все те персонажи, которые они предлагают сейчас в качестве некой альтернативы, потому что, видите ли, они Шрёдера считают слишком пророссийским, прокремлёвским, пропутинским, если хотите, то, простите, с кем разговаривать? Со Ступом, который периодически говорит о том, что они ждут вот-вот русского вторжения, и вообще-то Финляндия в НАТО не так давно пришла. И Ступ тоже на этой волне, как политик, очень сильно поднялся. Меркель, конечно, с точки зрения истории Германии, ну, наверное, это выдающийся политик, по крайней мере, вот в рамках 21 века. По крайней мере, на фоне ее преемников так точно. Но, извините, она один из инициаторов Минских соглашений. Mm-hmm. Штайнмайера они, кстати, еще предлагали. Была там формула Штайнмайера. Он, кстати, непосредственно принимал участие в переговорах по предоставлению гарантии Януковичу, которые сутки не продержались в феврале 2014 года.
18: Да.
4: Соответственно, ну, при всем уважении, доверия тоже нет.
18: Да, спасибо большое за то, что оказались в нашем эфире. Все по полочкам разложили. Евгений Викторович, это Евгений Семибратов, кандидат исторических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, был с нами на прямой связи. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем обсуждение главных тем дня. И еще одна на подходе, которую мы очень скоро обсудим. Россияне пишут сотни заявлений друг на друга. Зачем и где грань между клеветой и гражданским долгом? Через 2 минуты обсудим подробнее.
5: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях.
18: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Теперь откроем наш портал kp.ru. Рубрика «Общество». Донос или бдительность? Россияне пишут сотни заявлений друг на друга. Зачем и где грань между клеветой и гражданским долгом? Материал, который опубликован на kp.ru, подготовила специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая, которая с нами находится на прямой связи. Дина, приветствую вас. Какая-то тревожная, да. Тревожная тенденция заголовок. Расшифруйте для нашей аудитории.
8: На самом деле и тревожная вся ситуация, не только заголовок, а действительно стала, так скажем, назовем это доносов, но всяких заявлений в компетентные органы в разы больше. Например, вот Роскомнадзор отчитался, что в 2024-м им подано было обращение 86 тысяч, а в 2020 251 тысяча. То есть люди пишут, там, конечно, не все касается жалоб на кого-то, там есть и про публикацию там персональных данных в интернете, но тем не менее. Также отмечают правоохранительные органы, что по заявлениям бдительных граждан стало в разы больше заводиться уголовных административных дел. Но что касается этой грани, то вот я не знаю, порой как будто бы ее сложно прорисовать, потому что, например, в Ессентуках мужчина пожаловался на детский садик «Зорька» за то, что лавочки в цвет радуги раскрашены.
18: Ого.
8: И, да, и на полном серьезе пошел в полицию, написал заявление, вот, и пожаловался. В Санкт-Петербурге сосед пожаловался на соседа за то, что у того шарики на день рождения были сине-желтого цвета. Тоже там были разбирательства с полицией. И, как правило, вот эту грань, ее, конечно, наверное, сотрудники правоохранительных органов и проводят. Потому что порой по таким нелепым даже иногда заявлениям действительно есть уголовно-административные дела. Как, например, в московском метро пассажир увидел, как его сосед, другой пассажир смотрит в интернете какие-то не те картинки, вот антивоенные, и он тут же сообщил, куда следует, и этого мужчину на 15 суток арестовали, и выписали ему там штрафы. Никто же не стал разбираться, что это за картинки, и никто не, ну, может, ему случайно кто-то прислал. Ну, в общем, вот он увидел и сообщил. Но у меня в материале есть еще два персонажа, две персоны. Это вот люди, которые можно сказать, профессионально пишут эти жалобы. Не назовешь это ни хобби, ничего, но это как они считают, это их гражданская позиция и их долг. Вот девушка из Екатеринбурга, Екатерина Герлах, она написала порядка 500 обращений в разные органы. В том числе, например, она написала на певца шамана за то, что он свой псевдоним, вот этот написанный английскими буквами, не переписал латиницей. Естественно, она написала там на Соловьева, когда был конфликт с Викторией Боней. А также она очень рьяно отстаивает права своего кумира, шок-рокера Мэрли Мэнсона. Пишет, она даже написала в прокуратуру Лос-Анджелеса, и оттуда получала ответ, когда вот на рэпера там стали какие-то гонения, как она считает, его там обвиняли в каких-то ужасных делах. Это все было клевета, как выяснилось. И вот Екатерина Герлах, значит, вот здесь, со стороны, здесь, в России, в нашей стране, его права рэпер отстаивает. Правда, сам рэпер об этом не знает. Вот, есть еще один персонаж. Он живет в Санкт-Петербурге, Тимур Булатов, и он, по его заявлениям, многие сели прямо в тюрьмы. Вот Скочеленко, девушка, которая меняла ценники в Санкт-Петербурге, он на нее, значит, заметил и заявление написал. Ну, там еще у меня в тексте перечислены разного рода там, да, оппозиционные активисты. Художница, которая не была оппозиционеркой, просто рисовала там женские тела слишком откровенно. Тоже ее Тимур Булатов, значит, нашел и сообщил, куда следует. В итоге девушка сбежала из страны даже. Ну и, в общем, у него...

0: И он сейчас планомерно вот всех ее сторонников, где-то кто-то проявляется, вот в Черкесске, как он выяснил, ее сторонники там хотели собрать собрание в городе и рассказать людям, где бомбоубежище. Он сказал, это все подрывная деятельность, это все наведение паники, и вообще они тоже последователи вот этой Лады Руси. Короче говоря, парни сейчас находятся под уголовным преследованием, потому что полиция тоже смотрела в их действиях что-то противозаконное. Ну и так далее. В общем, это его не основная работа, он вообще ювелир, этим он занимается в свободное время, у него есть помощники, и как он сам признается, он уже как нештатный сотрудник даже у некоторых органов выступает.
1: А что, медики не говорят ничего по этому поводу? Это вот генетическое, благоприобретенное, нет? Я иронизировать пытаюсь.
0: Медиков, честно говоря, я не спрашивала. Вот, но я спросила юриста Ивана Мельникова вообще, что и как быть. И он, конечно, сказал, что да, сейчас, еще 5 лет назад представить такого рода дела сложно было в судах. Сейчас у нас ряд законопроектов приняты. Всем надо, конечно, быть аккуратней. Смотреть, что они пишут, как они пишут. И, кстати говоря, есть такое понятие продолжающееся преступление. Это если вы, например, что-то написали в своих соцсетях там, в 2017 году, и сейчас кто-то это найдет, не надо думать, что это будет считаться там чем-то забытым. Нет, то есть это как бы и по современным законам вы можете получить административные там или какие-то еще наказания. Поэтому внимательно все посмотрите.
1: Да, или удалить отовсюду, на всякий случай.
0: Если сможете зайти в запрещенные соцсети.
1: Кстати, да, да. Дин, благодарю, огромное спасибо. Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Мы обсудили материал под заголовком «Донос или бдительность. Россияне пишут сотни заявлений друг на друга. Зачем и где грань между клеветой и гражданским долгом?» Зайдите, прочтите. Ну а в интернете набирает обороты нелегальный рынок торговли просроченными продуктами. Объемы партий сосисок, куриных тушек или напитков с истекшим сроком годности исчисляются тоннами, а продаются они гораздо дешевле, чем в опт. Подробности в нашем следующем сюжете.
2: В интернете набирает обороты нелегальный рынок продуктов с истекшим сроком годности. Объявление о продаже выкладывается в специализированных каналах в соцсетях, и цены там гораздо ниже оптовых. Порой появляется объявление просто с браком. Например, за 80 рублей за банку продается тушенка из говядины. Причина продажи – сбой печати этикеток на производстве. Срок годности значится до ноября 2028. Но чаще всего бывает именно просрочка. Например, с истекшим сроком годности продают сосиски из куриного мяса и говядины. Однако, несмотря на отметку «просрок», автор объявления добавляет: «С ними все хорошо, просто сделали объем больше». Цена всего 22 рубля за килограмм, но забрать придется весь объем в 65 тонн. Сразу за объявлением даже выложены видео, как такие сосиски разрезают на камеру.
3: Давай на срезе. Ничего, нормально все. Так, и давай, да. Вот так. Все, она просто промерзла. Структура вот такая у нее.
2: Еще можно приобрести 30 тысяч банок гречневой каши с говядиной всего за 12 рублей за банку. Вот только 90% банок без этикетки и дат. Изготовлена каша якобы около года назад. Приписка к объявлению гласит: все каши пригодны для животных. Для этих жителей продают тонну сыра «Бавария», тоже с истекшим сроком годности. Вот только по закону сбыт просроченной продукции запрещен вне зависимости от цели. Правила предписывают утилизацию и уничтожение такой продукции. Продажа продуктов с истекшим сроком годности может обернуться штрафом в 30 тысяч рублей для должностных лиц и 600 тысяч для юридических. Однако, некоторые эксперты отмечают, что идти по пути запретов и ужесточения наказания за это не стоит. По их мнению, необходимо легализовать торговлю просрочкой, которая пригодна на корм животных, как часто приписывают сами авторы объявлений. Тогда бы объемы нелегальной торговли значительно сократились, и подобная продукция с меньшей вероятностью попала бы на стол гражданам, заявил радио «Комсомольская правда» сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.
4: На путь ужесточения всего и запрещения вся, он, в общем-то, не результативен, он приводит к тому, что просто рассваивается экономическое пространство на то, что называется белым, и на то, что называется серым или черным. Таким образом, мы его больше еще расслоим, но суть проблемы не уберем. Я думаю, что просто надо сделать такие условия, чтобы вот эти вот продукты с истекшим сроком годности адресно реализовывались. Ну, если уж на корм скоту, да, ну, значит, это фермерские хозяйства или соответствующие организации, которые имеют право это делать.
2: Помимо этого, многие участники рынка настаивают на том, что в России необходимо популяризировать и стимулировать страны-государства такое движение, как фудшеринг, когда продукты с истекающим сроком годности списываются за несколько дней до этого магазинами и раздаются бесплатно. Ритейлеры готовы это делать,

0: Вот только списанная продукция все равно облагается налогами. И уничтожать или даже продавать по дешевке просрочку оптовикам гораздо проще и выгоднее, рассказал радио «Комсомольская правда» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
1: Стимула, получается, какого-то такого серьезного нету. Говорили о том, чтобы, например, освободить от налогообложения эту продукцию, которая подпадает под некое списывание, чтобы ее, соответственно, отслеживать, заблаговременно передавать дальше благотворительной организации, чтобы была такая возможность, чтобы создать процессы, определенное программное обеспечение и упростить процедуры. Вот некий стимул, конечно, если он бы появился, чтобы этот процесс, какая-то вот стимуляция и компенсация вложенных расходов вот за счет, например, того же НДС, потому что тоже вот, как бы странная тема, когда списывается товар, а за него надо все равно, по сути, НДС заплатить.
0: Однако и следить за такими раздачами стоит пристально, говорят эксперты. Даже сегодня нередки ситуации, когда предприятие, занимающееся, например, реализацией молочной продукции, может за 3 дня до истечения срока годности бесплатно раздать списанный товар сотрудникам. Однако некоторые работники выставляют молочку на портале бесплатных объявлений или продают знакомым за копейки. Чаще всего таких работников ждет увольнение, чтобы избежать дальнейших репутационных рисков. Егор Волгин, радио «Комсомоль». Комсомольская правда.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного *125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер *125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните *125 и узнавайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
4: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках, 15:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Встречу с общественными советниками микрорайона «Дружбы» провел заместитель главы города Сергей Огарев. Участие приняла в встрече и депутат городской думы Юлия Ярушкина. В ходе обсуждения затронули важные для жителей вопросы – благоустройство территории, строительство парка «Дружба», а также благоустройство речки Ситовка. Этот вопрос особенно важен, поскольку он напрямую касается качества жизни людей и экологического состояния района. Также от жителей прозвучала просьба увеличить количество урн в районе улицы «Дружба». Все вопросы находятся на контроле у представителей городской власти. В Псковской области стартовал прием заявок на 6-й региональный конкурс изобретателей и рационализаторов. Участвовать могут школьники, студенты и взрослые. Номинации охватывают изобретения с патентом и без, цифровые решения, экотехнологии, социальные проекты. Отдельная номинация для детей до 14 лет. Для многих конкурс становится серьезной стартовой площадкой. В прошлом году 29 инноваторов представили 25 разработок. А уже сегодня две участницы этого конкурса, Елизавета Малова и Александра Соколова из Псковского кванториума, вошли в сборную России. Летом они представят область на международном конкурсе в Китае. Из всей страны в команду взяли только 4 человек. Заявки принимаются до 15 ноября 2026 года. По адресу оргкомитет/60@yandex.ru. Силами активистов «Единой России», молодогвардейцев и Ассоциации ветеранов СВО в Великих Луках реализуется проект «Сила единства». В рамках проекта с ветеранами СВО проводят занятия плаванием, лечебной физкультурой, психологические тренинги. Одним из направлений реабилитации являются спортивные игры. На площадке спортивной школы «Экспресс» 16 мая прошли соревнования по пикболу с участием ветеранов СВО. Это новый доступный вид ракеточного спорта, сочетающий элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса. В открытии турнира приняли участие руководитель Ассоциации ветеранов СВО в городе Великие Луки Михаил Бразин и председатель городского спорткомитета Сергей Чечелов.
2: О валютах.
5: Курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юань 10.73.
2: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха до плюс 23 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки-ФМ.
2: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
6: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. США согласились на время переговоров с Ираном приостановить действие санкций против иранской нефти. О чем это говорит? Падение ввода жилья в России является производной охлаждения ипотеки, заявил вице-премьер Хуснуллин. Опасный центр активности сформировался на обратной стороне солнца. Что это значит и в чем опасность? Начнем с того, что Штаты согласились на время переговоров с Ираном приостановить действие санкций против иранской нефти, сообщает агентство Тасним. Компании по всему миру потеряли уже 25 миллиардов долларов из-за войны в Иране, и корпорации столкнулись с ростом цен на энергоносители и перебоями в поставках из-за блокады Армузского пролива. Ну, Reuters отмечает, что около 300 компаний пытаются смягчить последствия финансового кризиса за счет повышения цен и сокращения производства. Новая компаниях сильнее всего. Война сказалась, они потеряли уже 15 миллиардов долларов. Ну и также влияет на таких гигантов, как Toyota, Procter & Gamble, McDonald's. И потери корпорации оценили в 25 миллиардов долларов, как я уже сказал. И сумма эта, кстати, продолжает расти. У нас на связи член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор экономических наук и заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, Российской Академии Наук, профессор МГИМО, МИД России Сергей Афонцев. Сергей Александрович, я вас приветствую. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Ну, в общем, по всем фронтам что-то трещит по швам, или, по крайней мере, нам хотят об этом сообщить. Мы видим, что и Financial Times пишет, что ближневосточным конфликтом кризис, вызванный мировой энергетический, тоже вступает в новую фазу, потому что летний сезон, тут накануне кондиционеры, поездки, путешествия, и, естественно, будет нехватка энергоресурсов, и цены на них также будут расти. Это все усугубит ситуацию, на ваш взгляд?
7: Ну, сложно сказать, что усугубит ситуацию. Смысл в том, что каждый день продолжение той вообще патовой комбинации факторов, которая возникла на Ближнем Востоке, он сам по себе каждый день усугубляет ситуацию, потому что то, как раньше функционировала система поставок энергоносителей из Персидского залива, возврата к этому не будет. То, как она сейчас функционирует, совершенно не устраивает никого. А будущее развитие событий практически непредсказуемо. Трамп всеми силами пытается, ну, даже уж теперь как бы не минимизировать, а как раз даже вот хотя бы просто создать видимость минимизации тех последствий, которые его действия повлекли для американской экономики и для предвыборных перспектив его собственной партии на выборах в ноябре, он поставил себя в положение, из которого, ну, практически выигрышного выхода-то нету, за исключением чисто фантастических. И сейчас лихорадочно пытается хотя бы сохранить даже не лицо, а сохранить видимость того, что ситуацию как-то можно спасти. Вот так я скажу. Угу.
6: А если предположить, знаете, вот в школе я еще помню, было доказательство от обратного, доказательство теоремы, например, да, а если предположить, что цели у Трампа вообще совсем другие, и что никакой Армузский пролив его не беспокоит, и уж тем более там мировые рынки энергоносителей, потери корпораций, в том числе и в авиаотрасли, может быть, для него тем лучше, чем хуже, да, вот главная цель – сломать Иран любыми способами и там преимущество Израилю подарить, а все остальное, оно само приложится.
7: Ну, смотрите, о целях Трампа можно было говорить в первую неделю его операции. Вот там было четко понятно, чего он хочет – сломать Иран, получить контроль над еще значительной порцией предложения нефти на рынке, вдобавок к тому, что он получил в Венесуэле, значит, получить лавры спасителя Ближнего Востока от некой иранской ядерной угрозы. Вот это было понятно. После того, как этот план, ну, мягко говоря, был сломан, значит, все, что Трамп делает, это на самом деле достаточно лихорадочные попытки что-нибудь спасти. То есть сначала это были попытки каким-то образом спасти ценовую ситуацию. Значит, все мы помним и заявления его многочисленные, и приостановку санкций против российской нефти, и много чего другого. Значит, с ценой ничего не получилось. Теперь перед ним стоит более серьезная задачка – каким-то образом спасти еще и объемы предложения. А спасти объемы предложения гораздо сложнее, потому что то, что сейчас он объявил в отношении Ирана, ну, это, в общем, как бы, так сказать, фактически такая вот, ну, конечно, не капитуляция, но фактически… Значит, его объявление готовности идти навстречу своему противнику, которого он еще недавно демонизировал, да, значит, для того, чтобы спасать ситуацию, уже спасать ситуацию для своих выборов. Но опять-таки я очень скептически отношусь к тому, что это у него получится, потому что, в общем, проблема запущена до такой степени, что, боюсь, его уже никто за эту проблему не простит.
6: Так получается, что конфликт на Ближнем Востоке, который разгорелся оттуда, откуда не ждали, не скоро и погаснет, потому что я вот сейчас смотрю ленты информационных агентств, вижу, что там пакистанский чиновник упомянул и в комментариях пишет, что Пакистан разместил 8 тысяч военнослужащих, истребителей, беспилотников, систем ПВО в Саудовской Аравии в рамках секретного оборонного соглашения во время войны с Ираном, и там истребители JF-17, китайские системы HQ-9, и оборудование, которое эксплуатируется пакистанцами и финансируется Риядом. Так Пакистан же вроде, насколько я помню, это некий переговорщик, да, потому что пакистанский чиновник передает пересмотренное иранское предложение о прекращении войны США. Разве они могут что-то размещать в соседней Саудовской Аравии?
7: Ну, Пакистан – страна, которая славится тем, что достаточно четко защищает свои национальные интересы всеми способами, которые для этой страны доступны. Это могут быть военные способы, это могут быть переговорные способы. Они задействуют все треки, почему нет? Это разумная стратегия. Пакистан активно повышает свою роль в регионе, и у него этого хорошо получается. В общем, он использует те возможности, которые открылись в условиях нынешнего кризиса.
6: Да, кто-то говорит катастрофа, а кто-то видит в этом всего лишь возможности и ею пользуется. Вот Пакистан – это один из ярких примеров.
7: Да, Сергей… Да.
6: Я благодарю вас, Сергей Александрович, спасибо большое, да, кому война, кому мать родная, да. Сергей Афонцев, член-корреспондент Российской академии наук, доктор экономических наук, был с нами на прямой связи, обсудили последние новости, которые касались конфликта на Ближнем Востоке. Еще одна тема, которую стоит обсудить в нашем эфире. Падение ввода жилья в России, которое наблюдается в последнее время, является производное охлаждение ипотеки. Это заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Объем ввода жилья в стране по итогам первого квартала в этом году сократился на треть. В переводе на метры это составляет 23 миллиона квадратных метров. Хуснуллин отметил, что снижение объемов ипотечного кредитования может негативно сказаться на строительной отрасли. Все подробности в сюжете моего коллеги Юрия Кораблева.
8: Запас прочности у российских застройщиков жилья почти исчерпан. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, дальнейшее давление на строительный рынок, в том числе возможное снижение объемов ипотечного кредитования, на фоне изменения условий семейной ипотеки, может создать серьезные риски для всей отрасли.
9: Мы хотим, чтобы принятые решения не привели к снижению выдачи ипотеки, потому что снижение выдачи ипотеки, оно сильно повлияет на строительный рынок. Мы запас прочности свой, который у нас был у строителей, у девелопера, с 2024 года уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить. Дальше это риск для отрасли. А что такое риск для отрасли? Отрасль работает на деньгах населения. Мы не можем рисковать, а в многоквартирном жилье особенно, мы не можем рисковать средствами населения. Мы обязаны создать условия, чтобы все квартиры были достроены.
8: Хуснуллин также отметил высокий вклад отрасли в экономику. Остановка строительства затронет металлургию, производителей стройматериалов и региональные бюджеты. По его оценке, доля строительного сектора в доходах регионов составляет от 15 до 20%, а 1 рубль инвестиций в стройку приносит значительный эффект смежности отраслям. Член Совета гильдии риэлторов Роман Вихлянцев заявил, что сейчас стройотрасль продает квартиры только благодаря льготной семейной ипотеке. Без нее покупатели не смогут выплачивать ежемесячный платеж, а значит и не смогут купить квартиру. В случае сворачивания льготных жилищных кредитов отрасль ждут последствия, отметил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».
10: Самые неэффективные застройщики, а мы это видим уже на рынке, они просто будут уходить с рынка, испытывать те или иные проблемы. Ведь колоссальные проблемы даже у самых крупных застройщиков были в конце прошлого, в начале этого года, и, по сути говоря, они находились в предбанкротном состоянии. И все это связано с неэффективностью бизнеса. Соответственно, те, кто не перестроится, они в нормальной рыночной ситуации выжить не смогут, поэтому будут те или иные банкротства, но механизм 214-218 федеральных законов, он предполагает передачу таких объектов государствам. Сами покупатели не пострадают глобально, да, но будут какие-то сдвиги вправо по объектам.
8: Ранее сообщалось, что количество проданных в апреле текущего года квартир в новостройках России сократилось за год на 15%, а средняя стоимость проданной квартиры выросла на 4%. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
6: Опасный центр активности сформировался на обратной стороне Солнца, и еще два астероида летят к Земле. Через 2 минуты подробности.
11: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
13: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
6: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Обсудим подробнее. Сергей Григорьев у микрофона. И вот то, о чем я буквально две минуты назад говорил. Опасный центр активности сформировался на обратной стороне Солнца. Об этом сообщали в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН. И в опубликованном в телеграм-канале лаборатории сообщении написано, что речь идет о группе солнечных пятен, которая достигает невероятных размеров. На данный момент активная область выглядит только набирающей энергию, и признаков сильной активности на той стороне Солнца не видно, уточняется в публикации. Также в лаборатории добавили, что если в указанной области начнутся крупные взрывы, то их можно будет увидеть с Земли по плазменным облакам, вылетающим из-за края Солнца. Мы решили позвать к нам в эфир научного обозревателя «Комсомольской правды» Евгения Арасюхина, потому что, ну, есть что обсудить, мягко говоря. Евгений, приветствую вас, здравствуйте.
14: Да, добрый день, дорогие друзья.
6: Вот когда я слышу словосочетание «обратная сторона Солнца», я представляю себе Солнце как неподвижный объект или как Луну, да, у которой есть обратная сторона, которую мы никогда не видим. А как часто Солнце оборачивается, всеми боками поворачивается к наблюдателю, который находится на Земле? Сколько времени это проходит? Я вот не нашел информации.
14: Вращение Солнца – это не вращение твердого тела, поэтому разные зоны Солнца идут с разной скоростью, но в целом это 27 дней. Ага. И именно с периодом 27 дней, если вы будете следить за погодой, будут происходить какие-либо погодные аномалии. Там сильное потепление, сильное похолодание, какие-то экстремальные грозы. Они будут идти с периодом 27 дней. Связано это, раньше думали, что с Луной, потому что ее период обращения вокруг Земли похож. Ага. Но понятно, что это связано с Солнцем и... Ну вот определенные места солнечной активности, они поворачиваются к нам так-сяк, и вот с периодом 27 дней дают такие вспышки.
6: Тогда другой вопрос. А как ученые, наблюдатели и эксперты определили, что на оборотной стороне Солнца сформировался как раз вот этот опасный центр активности? У нас там что, спутники за Солнцем висят?
14: Да, у нас сейчас там есть несколько спутников, которые это делают. Вообще эта проблема колоссальная, потому что поддерживать их сложно, дорого, и, как правило, их там нет. Но сейчас есть. Сейчас мы видим Солнце в стереорежиме, и лицевую сторону, и оборотную. Поэтому мы знаем, что там, на той стороне, что-то готовится. Я видел эти фотографии. Впечатляет, конечно, очень сильно. Действительно колоссальная группа пятен. Через неделю она покажется на краю видимой стороны и будет отлично различимо простым глазом. Только помните, что просто простым глазом на Солнце нельзя смотреть, надо все хорошо затемнять. И желательно сажей, а не какими-нибудь первыми попавшимися фильтрами, потому что они могут пропускать ультрафиолет, и вы незаметно для себя испортите себе зрение.
6: Ну, это как нельзя смотреть на сварку, примерно такое же будет.
14: Абсолютно так же. Но сварочные стекла не годятся, говорю сразу вам.
6: Вот, это очень хорошо.
14: Да, у них другие диапазоны, поэтому не пользуйтесь ими.
6: Да, все-таки надо взять стекло и его закоптить над костром, как следует, причем, не жалея.
14: Дедушкин способ. Ну, или профессиональный фильтр, но он что-то сейчас совсем нереалистичных денег стоит.
6: Да, лучше handmade, как говорится, своими руками. Конечно. Дешевле выйдет. А вот, да. Хорошо, что упомянули про то, что вот разглядеть можно будет эту солнечную активность. А чем это нам грозит, если взять наихудшие из вариантов известной науки?
14: Магнитными бурями, но, опять же, мы магнитные бури имеем через день-то каждый день, читайте, опять же, прогноз магнитных бурь на сайте kp.ru, публикуем его каждое утро понедельника, я, собственно, его и делаю.
6: Спасибо вам за это.
14: Спасибо вам. Лаборатория солнечной астрономии говорит, что пятна сопоставимы с теми, которые дали мощнейшую вспышку в 2024 году, тогда, ну, где-то банковские автоматы отвалились, где-то отвалились вот эти вот... трактора, которые ходят на GPS-навигаторах. Но лаборатория же говорит, что за эти две недели, а ей надо неделю появиться и неделю оказаться напротив нас. То есть две недели. Через две недели, если что-то произойдет. Ну, многое может случиться с группой 5. Она может разрушиться, высветиться куда-нибудь в бок, и ничего не будет тогда.
6: А вот в истории науки в скрижалях есть подобные случаи, когда опасный центр активности сформировался на оборотной стороне Солнца, дошел до нас и угас?
14: Хороший вопрос, но мы обратную сторону Солнца наблюдаем время от времени урывками только последние годы, поэтому мы не знаем.
6: Может быть, такое происходит с завидной периодичностью, да, просто мы впервые увидели и испугались, а может быть, это обычное дело, например.
14: Да, мы на самом деле не испугались, такие пятна были и сильнее были, и, возможно, они даже каких-то вспышек не давали, понимаете, и пятно само по себе не дает магнитной бури, это всего лишь триггер, что что-то происходит, ну, как говорят врачи, вот температура – это не болезнь, вот пятно – это не болезнь, да, а температура – это признак того, что есть болезнь, вот так называемая болезнь, хотя Солнце абсолютно здорово, конечно же, и вспышки для нее – это естественное явление, это движение магнитного поля, которое сначала сковывает солнечную плазму, а потом солнечная плазма разправляет плечи и выстреливается, собственно, в этом есть суть магнитных бурь, и вот это вот и... Просто солнечные пятна показывают, что такой процесс там есть.
6: А еще одна тема, которую хочу успеть с вами, Евгений, обсудить. Тут же два астероида по размерам, причем пишут, что очень похожие на челябинский метеорит, будут пролетать в окрестностях Земли в течение суток. Это лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований тоже сообщили. Слушайте, ну в окрестностях Земли это как далеко? Это между Землей или Луной или подальше?
14: Да, это между Землей и Луной 90 250 тысяч километров. Ага. Ну, довольно близко, шансов, что они притянутся, нет, даже если притянутся, но вот челябинский метеорит, ну, еще один челябинский метеорит, ничего страшного. Они действительно похожи на челябинский по размеру. Вообще эта история говорит о том, извините, что астрономы стали лучше видеть мелкие объекты своими телескопами, потому что еще во времена челябинского метеорита, у нас 13-й год, никто бы и не подумал, что он приближается, а сейчас мы его видим, их видим.
6: Но еще зависит от того, я так понимаю, из чего этот астероид или метеорит состоит, да, и от того, с какой скоростью и как он войдет в атмосферу Земли, и последствия будут. Но вот мы видим, что что-то летит, а из чего оно состоит, пока, я так понимаю, не можем разобраться, да?
14: Ну, поскольку их нашли буквально вчера, то, наверное, нет, сейчас пока не можем. В целом делают спектральный анализ в инфракрасном свете, но... Это что-то дает, что-то не дает. По цвету, по поляризации можно определить тип метеорита, а тип метеорита однозначно соотносится с его физическими свойствами. То есть это железный, каменный, железокаменный или какой-то фельдеперсов. Это все по цвету и по поляризации видно.
6: Это очень хорошо. Я еще раз напомню вопрос однажды, который задавал. Услышал однажды выражение, что так часто мимо Земли пролетают какие-то метеоры, метеориты или астероиды, что есть ощущение, что кто-то пытается пристреливаться. Или мы просто стали лучше видеть и чаще такие объекты замечать? Евгений, как вы считаете?
14: Стали лучше видеть. Сейчас Солнечная система находится в процессе стагнации. Были времена, когда Юпитер, Сатурн прыгали по своим орбитам, заходя то очень далеко, где Плутон, то приближаясь ближе Меркурия. И тогда, конечно, нормально так шарашило по всем планетам. В частности, вот ударила так называемая Тея размером с Марс по Земле, и мы имеем теперь Луну, которая, кусок, который оторвался. Сейчас это обычный мусор, а почему? Ну, стали лучше видеть, да, простой ответ.
6: Спасибо большое. Евгений Арсюхин, научный обозреватель «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи. Обсудили две новости по поводу опасного центра активности, сформировавшегося на обратной стороне Солнца, по поводу двух астероидов по размерам, похожие на челябинские, которые пролетят в окрестностях Земли, но, судя всему, не попадут. А россияне стали экономить на летнем отдыхе. Вот о чем мы сейчас поговорим. Объем бронирования путевок за июнь-август за год сократился на 10-15%. Какие направления пользуются спросом в условиях экономии, подробнее расскажет Василий Воронин.
15: Продажи туров на летний период заметно снизились. Согласно подсчетам российских туроператоров, за год объемы брони и путевок на июнь-август сократились на 10-15%. Это происходит вопреки растущей доступности отдыха и достаточному объему перевозок. За год отдых стал дороже не более чем на 5%. По словам экспертов, ключевыми факторами ограниченного спроса стали растущая геополитическая напряженность в странах Ближнего Востока. Из-за этого в том числе пострадали Арабские Эмираты, а также желание туристов сократить расходы. Конечно, потеряли туристов не все направления. Та же Турция в структуре продаж нарастила свою долю с 30 до 35%. Доля Египта также перевалила за 10%. А спрос на Вьетнам и вовсе вырос в 3,5 раза. В итоге туристы выбирают те направления, где отдыхать попросту дешевле, заявил радио «Комсомольская правда» вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан.
16: Есть направления, которые теряют действительно людей. Это, конечно же, Сочи. Там действительно минус 12%. Главная причина – виноваты сами сочинские ательеры. Им некому винить, кроме самих себя. Они подняли цены, и людям эти цены не понравились. А та же Анапа показывает рост плюс 40%. Да, в Анапе цены примерно на 20% ниже, чем в Сочи. То есть люди голосуют своим кошельком. 4 звезды, все включено. В Анапе стоит примерно 16 тысяч в сутки за номер. В Сочи это стоит 22-23 тысячи. Вот, то есть, считайте, там 7 тысяч разница на 10 дней – 70 тысяч рублей. Для обычной российской семьи, папа, мама, ребенок, это огромные деньги, 70 тысяч, на улице не валяются. Естественно, люди выбирают там, где лучшее соотношение цены-качества.
15: В то же время у многих россиян изменились приоритеты. Порядка 80% граждан откладывают деньги на отпуск. 6 из 10 опрошенных признались, что им приходилось экономить на повседневных расходах, чтобы накопить на поездку. А чуть больше россиян заявили, что готовы отказаться от отдыха, чтобы купить квартиру. Однако эксперты подчеркивают, что готовность отказаться не равно отказу. Особенно с учетом того, что стоимость квартиры несопоставима со стоимостью отдыха, подчеркнул Александр Макарчан.
16: Я улыбаюсь, когда вижу эти опросы, да, потому что квартира стоит миллионы, а поездка на отдых стоит тысячи. И второй жизни же людям никто не даст. У всех людей одна жизнь. И нужно следить за здоровьем своих детей. Поэтому, естественно, возить ребенка надо каждый год на море, да и самим надо ехать, оздоравливаться и на море, и в горы. Поэтому я, когда вижу, что готовы пожертвовать отдыхом, а купить квартиру, конечно, кроме улыбок, это ничего не вызывает. Мы видим, что у нас падение продаж квартир в России, а туризм рост. Вот вам ответ, просто цифры.
15: Путешествия по-прежнему остаются важной частью жизни россиян. Треть граждан отдыхает 3 и более раз в год. Четверо из 10 россиян планируют по 2 путешествия ежегодно, а каждый пятый отправляется в поездку раз в год. Полностью отказываются от отдыха около 5% граждан. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин о финансовой способности Европы помогать Украине.
18: Война США против Ирана, она, безусловно, смешала многие планы, именно потому что экономическая ситуация в Европе, очевидно, ухудшилась и будет ухудшаться далее, что, безусловно, ставит под вопрос некоторые амбициозные планы, связанные с дальнейшей милитаризацией, потому что, да, с одной стороны, какие-то не крупные военные компании на этом зарабатывают, с другой стороны, капитаны промышленности и крупных компаний в Европе, они требуют, по сути, вот европейских властей, вертолетных денег на покрытие издержек, связанных с этой войной. То есть авиакомпании просят денег, химическая промышленность просит денег. То есть, соответственно, нарастают социально-экономические проблемы, порожденные в том числе этим курсом. Соответственно, Европа будет делать сложнее, но пока текущее политическое руководство Евросоюза и ведущих стран Евросоюза, они как бы всеми силами пытаются демонстрировать, что они готовы нести эти издержки и далее, несмотря на то, что расходы будут расти.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
19: Михаил Калашников не только оружейный конструктор, но и поэт. Стихи Калашников начал писать еще в школе. Он даже писал пьесы, которые ставили на школьной сцене. Но в итоге страсть к технике победила. Сам Михаил Калашников потом говорил, что это правильно. Плохих поэтов и без него много. Вот, например, один из его стихов. «Мы шли сквозь туман и засады, и грозно гремела броня. Сметали врагов без пощады могучие лавины огня. Недаром все звонче и краше великий свободный народ поет о водителях наших, о танках советских поет».
2: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
17: Сигналов о проведении следующего раунда переговоров по Украине от Киева нет. Москва находится в постоянном контакте с Вашингтоном по украинскому вопросу. Об этом заявил замглавы МИДа Михаил Галузин. Он добавил, что киевский режим не проявляет готовности к серьезному диалогу об урегулировании украинского кризиса. При поддержке стран-членов НАТО Украина делает ставку на эскалацию напряженности вместо поиска путей урегулирования, отметил дипломат. Еврокомиссия признала, что ключевые бумаги для выдачи Украине огромного кредита в 90 миллиардов евро до сих пор не подписаны. Это ставит под угрозу обещанные Киеву деньги, поскольку без этих документов Брюссель технически не может перевести средства. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Баляш Увайри на брифинге в Брюсселе. Представитель ЕС пояснил, что чиновникам еще только предстоит подписать три необходимых документа. Он уточнил, что на этот момент самым продвинутым из них можно считать лишь меморандум о взаимопонимании. Однако остальные бумаги пока не готовы. Евросоюзу также предстоит утвердить специальную программу макрофинансовой помощи, которая будет базироваться на обязательствах самой Украины. Минтранс поддержал возможность авторизации пользователей СИМ через госуслуги. Ведомство также готовит новые меры регулирования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Информация содержится в ответе ведомства на обращение депутата Госдумы Александра Аксененко. В послании парламентарий предложил установить обязательную проверку возраста через госуслуги для арендных самокатов, а для личных создать реестр, который облегчит идентификацию нарушений правил дорожного движения. Сегодня люди на тротуарах все чаще сталкиваются с агрессивным и хаотичным движением самокатов. Особенно тревожит ситуация с подростками, которые нередко используют мощные устройства без каких-либо навыков и ответственности, калеча себя и других, отметил парламентарий.
19: Обо всем.
17: В России вырос спрос на виниловые пластинки. Выяснилось, что за первые 4 месяца этого года спрос на такой вид носителя вырос на 11%. Средний чек составил 7447 рублей. Половина покупателей пластинок выбирают винил с альтернативной и рок-музыкой. Самым востребованным артистом на виниле стала группа «Металлика». За ними «Линкин Парк» и «Битлз». Рок удерживает первое место. На него приходится около 40-45% заказов. Менее массовыми, но стабильно востребованными остаются джаз, хип-хоп, электронная музыка и регги. На этом пока все. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
19: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
20: В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольская правда». Мы начинаем очередной выпуск. И на ваши вопросы в течение ближайшего часа постараются ответить те же ведущие. А это Виктор Баранец и...
21: Аким Апачев, здравия желаю.
20: Здравия желаю. Ну что, дорогие друзья, сегодня особый день в истории Балтийского флота. Сегодня день рождения Балтийского флота. Потому позвольте нам по традиции такие даты приветствовать моряков балтийцев.
21: Да, сегодня 18 мая 2026 года.
20: Да, да, это правильно. Так вот, 18 мая 1703 года отряд наших лодок захватил 2 шведских корабля. Вот в честь этой великой даты бывший главком ВМФ России и сказал: будем праздновать день рождения великого Балтийского флота. Ну что, Катенька, давай поздравим балтийцев. Поехали!

0: Еще раз с праздником, балтийцы и ветераны, и те, кто сегодня стоит.
1: Да, большие-большие поздравления, втроем, понимаете. Да,
0: наша от «Комсомольской правды», этого я там ревел. Ну, а теперь я выполню то, что обещал прошлую пятницу. В минувшую пятницу радиослушатель достаточно резонно возмущался тем, что вот нас насыщают власти терминами очень сложными, но не всегда растолковывают их содержание. Ну и, в общем-то, этот человек тоже резонно говорил, что вот не видно плана, не видно адресов никаких, специальной военной операции, что будет, как будет и так далее. Ну что, я прежде всего хочу бы сказать, что сегодня в России, да, пожалуй, в мире, нет гения, который бы вам предсказал, когда закончится специальная операция, к чему она приведет и что в итоге получится. А гадать, это же так легко. Сел и гадаешь. Можно я тоже погадаю? А вы уж соглашаетесь или нет? Ну, вы знаете, я бы сначала сказал, что у нас очень много работы на Украине. Ведь вы посмотрите. Донецкая область полностью не освобождена. Да, Запорожская, Херсонская тоже. Непонятно, что будет с Одесской, Николаевской областью. А как там дальше? Будет ли расширяться? Будет ли расширяться буферная зона на Харьковском и на Сумском направлении? В общем-то, большие непонятки, говорят модным сленгом молодежным, да, непонятно. Тут тяжело предсказать, как оно, чем закончится. Тем более, видите, идут переговоры. То они прерываются, то идут, то нам говорят, что они двигаются, то говорят, что они в тупике. Ну как, да ё-моё, вот я же отключил телефон, блин. Я
1: не дают покоя, это все это, провокация, СБУшная провокация.
0: Да. Не главное, что я вот звук уже отключил, да, но видите, как
1: он даже, видите, даже, даже звук включают. Вот,
0: я так. Не знаю, но я его впервые...
1: Проделки этих украинских спецслужб.
0: Внимание, да. Ну что, ладно, дорогие друзья, пусть он потрендит, а я, тем не менее, простите, пожалуйста, да, простите, я отключил телефон. Удивительно, вроде бы машина нормальная. Но теперь идем к главному. Много еще работы. Непонятно, как она дальше будет. Тут еще вмешивается в наши переговоры, хочет не под столом сидеть, а сидеть где-то. Сейчас я все-таки отвечу. Алло, что вам нужно, а?
1: У меня зазвонил телефон. Кто говорит?
0: С кем?
1: Слон.
0: А кто вы такой, представьте?
1: Представьтесь, пожалуйста. Зачем вы врываетесь в наш эфир?
0: Позвоните, пожалуйста, Катеньке, 8 800 200 ровно, и я вас выпущу в эфир.
1: 9702. А наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Уже даже на ваш звонят, да, вопросы задают?
0: Да, уже, конечно, наличник, я знаю, где он взял. У меня срочное государственной важности сообщение, прокрутите мне. Ну, ладно. Идем дальше, дорогие друзья. И вот здесь один из радиослушателей как-то сказал, ну, вроде бы в шутку, вроде бы это нереально. Сказал Виктор Николаевич, а не получится ли так с Украины, как это было в 1945 году, когда Британия, США, Советский Союз и Франция делили Германию, да, вот на кусочки, на зоны их поделили. Ну, я не знаю, может быть, будет так, а может и не будет. Есть еще одна идея. Вот отрезать этот украинский кусок по Днепру и на этом закончить все разговоры. Правда, там есть небольшая проблемка. Там у нас есть города, которые стоят на обоих берегах Днепра. Это тоже с этим надо думать. О, еще я вам хожу по секрету, хочу сказать. Некоторые аналитики, размышляя о будущем Украины, говорят, вы знаете, возможно, будут области, где Украина согласится провести референдумы. Ну, теоретически. Конечно, сейчас скажет баронец Дуля тебе, никто там не... Нет, мелькает уже и во время переговоров, и без переговоров, и в прессе, и в украинской, и в российской, и зарубежной. Прессе тоже мелькает. А может быть, действительно потребуется проводить референдум? Ну, конечно, в присутствии иностранных наблюдатели. Ну, а я бы хотел закончить этот мой не очень сложный спич, я бы хотел закончить одним. Мы, конечно, сегодня все стараемся думать о том, чем же все это закончится и когда закончится. И правильно абсолютно делают наши радиослушатели, когда очень въедливо просят им растолковать, вот что такое демилитаризация, что такое денацификация. Это две задачи, которые поставлены перед нашей армией, поставлены в ходе специальной военной операции. Но демилитаризация тут гораздо проще объяснить. Это либо регион, либо страна полностью лишается вооруженных сил, либо резкое уменьшение. Ну, как это было в свое время, вот во время Версальского мира, да, там было 5 миллионов, было 5, было, не знаю, это, ладно, поехали дальше, было 5 миллионов у немцев, а стало всего лишь 100 тысяч. Вот вам пример такой демилитаризации. Был еще другой пример во время, после Крымской войны, когда причерноморские страны согласились по Парижскому договору, по-моему, демилитаризовать Черноморские проливы. Да, вот это был пример демилитаризации, чтобы не ходили военные корабли. Но что касается денацификации, это очень сложный вопрос. Аким,
1: да, я подхвачу, а вы давайте отстрелите уже этого негодника. Значит, друзья, что хочу сказать. Сегодня погружался в историю войны 1812 года, которая закончилась вот этим прекрасным Венским конгрессом, где тоже решалась судьба Европы. Ну, понятное дело, это не Украина, но судьба Европы, по которой там часть Саксонии перешла в итоге Пруссии, должна была вся Саксония переходить, нам перешла часть Польши, хотя вся Польша должна была переходить, но Александру Первому удалось, конечно, мне кажется, самым важным удалось удержать от раздела Францию, потому что если бы Францию попилили, то Англия бы бесконечно усилилась. В общем, не знаю, этот пирог под названием Европа нарезается во всей истории вообще современного человечества. Поэтому как оно будет, не совсем понятно. Опять же, рассказывал многократно о том, как эту контурную карту под названием Украина там режут, пилят. Вот. Одному богу известно, чем все это закончится. Ну, и я думаю, еще некоторому количеству людей. Вот. Товарищ полковник.
0: Минута у меня осталась. Странно, человек. У меня стоит звук выключен, но он дозвонится.
1: Может, это какой-то очень важный человек. Он даже на выключенный телефон дозвонится.
0: Да, но я
1: давайте сейчас у нас будет небольшая пауза, а вы таки с ним поговорите. Вдруг у него прямо важное.
0: Я сейчас прошу прощения у всех радиослушателей. Сейчас этот телефон вынесу, закопаю на дачном участке, чтобы...
1: Да нет, вы просто заблокируйте нехорошего негодяя этого. Негодяя, кто это? Кто на выключенный телефон дозванивается.
0: Странно. А мне говорили, что такая машина крутая, все. Вот так оценить все может. Можно и через выключенный звук тоже пробиться. Ну что, дорогие друзья, наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Запомнили? 8 800 200 ровно 9702. Главное, чтобы вопрос о моем телефоне не стал главной темой сегодняшнего выпуска.
1: Вернемся после небольшой паузы.
0: Не о чем поговорить, а мне хотя бы об этом поговорить.
2: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
3: Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
6: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: Тоже на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. На ваши вопросы сейчас попытаются ответить все те же ведущие. Аким Апачев, Виктор Баранец. А мы ждем сейчас, кто первый.
1: Товарищ полковник, посмотрит. Решили вопрос с телефоном?
0: Да. Там очень похоже на провокацию.
1: На провокацию. Вот видите, ни один шпион не проберется. Вот все у нас под контролем. Да.
0: Там человек прикинулся глубоким инвалидом. И он знает, что я в это время в эфире. Он уже несколько раз, мы ему говорили, не звоните. Я перед каждым теперь эфиром, конечно. Я главное звук выключил, но пробился даже через звук. Вот что значит, он имел контакты когда-то с эхом Москвы. Ну что, кто у нас первый сегодня дозвонился? Артем, Москва. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Артем.
7: Здравствуйте. Можно посмотреть на Катю, оператора. Наведите камеру, пожалуйста.
0: Нельзя, пожалуйста. Всего до очень красивая девушка.
1: Однажды мы пригласим ее в эфир на какой-нибудь праздничный эфир. Катюша нам зарядит 333 и покажется.
0: Спасибо вам за интерес нашей Катеньке. А мы еще подогреем интерес к ней. Валерича, надо у Катеньки спросить, можно ли ее показывать, уважаемый. Хотя бы элементарно этические правила.
1: Расцветали яблони и груши, выходила на берег Катюша.
0: Да. Кто у нас в эфире? Будьте добры.
1: Валерий
0: Челябинск.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: У меня вопрос к Акиму.
1: Да.
8: Аким, скажите, а вам приходилось играть на черной кожаной флейте? Ну или на волосатой гитаре?
1: Сразу хочу отметить, что вот эти ваши инструменты, это, наверное, пропаганда вот этого запрещенного, частью которого вы являетесь. В общем, педерастов в эфир нельзя пускать, поэтому всего доброго, до свидания.
0: Вот вы видите, у нас и такие есть радиослушатели, а вы все время: «Баранец, не хами, Аким, не хами». Это хорошо.
1: Хочется сказать, почему я должен подбирать слова для этого запрещенного в России гомосексуалиста, а он не должен.
0: А тебе, Чепушила, даже жене родной нечего показать. Вот я подумал, она и гуляет. Гуляй теперь вот с этим. Кто у нас в эфире? Андрей, Москва.
9: Да, здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Эшелон с углем прошел после вашего приветствия. До свидания, уважаемые. Кто следующий, Катенька?
1: Сегодня,
0: Вячеслав, Татарстан.
1: Прекрасный день.
10: Добрый вечер, дорогие ведущие. Виктор Николаевич и Аким. Здоровья вам.
1: Спасибо большое.
10: Катеньке тоже здоровья. У меня вопрос такой.
1: Да, слушаем. Слушаем.
10: По-моему, в начале 2000-х годов Америка у нас попросила аэродром Подскок в Ульяновске. Какой был ответ наш? Вы не подскажете? Спасибо за это.
0: Позитивный был ответ. Там не аэродром только Подскока было, там и временная база была, через которую в Афган американцы доставляли грузы, уважаемые. Да. Это было официальное разрешение российской власти. Вы получили ответ или нет? Получил, спасибо большое. Нет, Баранец ни на один ответ не отвечает. Вопрос нет. Не отвечает, ни хрена. Да, да, сейчас нам пишут. Кто следующий в эфире, будьте добры. Владимир, Пермский край.
9: Добрый день, товарищи ведущие.
1: Здравствуйте.
9: Вопрос полковнику Баранцу. Виктор Николаевич, еще в 2014 году в телефонном разговоре с главой Еврокомиссии Жозеп Мануэлом Барозой Владимир Путин заявил, что если он захочет, то сможет взять Киев за 2 недели. Прошло 4,5 года. Где его обещание-то?
0: Что значит «засим за 2 недели»? Что такое «засим за 2 недели»? Дикции немножко наладьте,
9: пожалуйста. Он заявил, что если он захочет, может взять Киев за 2 недели.
0: Ну и что? Ну, если захочет.
9: Нигде ему обещали-то.
0: Пока не захотел. Он же не обещал, что я возьму. Он сказал, если я захочу. Значит, он пока не захотел. Вот вам и ответ. Что, не понимаю суть его, да. Всего

0: Будьте добры. Григорий, Краснодар.
1: Добрый вечер, Виктор Николаевич и Аким.
2: Здрасте.
1: У меня такой вопрос к Акиму. Как вы думаете, что нужно делать с этой бандой бандеровской, которая будет наращивать, бить по гражданскому населению, уничтожать? Это, я имею в виду, вот эти теракты. Они же бьют не по военным, а гражданским уничтожают. Что нам нужно делать, как вы думаете?
2: Думаю, уничтожать всех бандеровцев до последнего.
0: Ну, вот вам ответ. Надо улучшать оборону. Вот и все. И уничтожать, как правильно говорит Аким.
2: Какими способами? Надо сделать. Какими способами?
0: Да.
2: Ну, я думаю, знаете, что у нас есть, помимо того, что, конечно же, мы наносим удары, у нас есть еще специальные службы, которые регулярно чистят. Ну, это, знаете, есть многие вещи, которые вот, ну, нельзя рассказывать. Ну, понятно почему. Но мы знаем, что там постоянно идут чистки, там постоянно пропадают куда-то вот высокопоставленные офицеры. Вот поэтому чем больше, чем интенсивнее наши службы вместе, конечно же, с нашей, с нашими ударами интенсифицироваться будут, тем быстрее мы уничтожим всю эту бандеровскую тварь.
0: А я опять, и опять повторюсь, в мире нет, не было и не будет еще долго-долго противовоздушной обороны, которая могла бы на 100%
2: да,
0: поражать.
2: Да, да, лучшее ПВО, лучшее ПВО – это наши танки на аэропортах противника. Это лучшее ПВО. Оно всегда работает.
0: Да. А мы идем к следующему радиослушателю, вернее, он идет к нам. Вадим Воронеж у нас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вопрос такой, ну, не то, что войны касается, а вот поведение тех людей, которые там воевали, которые приходят в отпуск или которые там уже закончили свой контракт. И очень много людей, которые, как говорится, нарушают всю эту дисциплину.
2: Отключите, пожалуйста.
0: Отключить. Это что, половина Воронежа?
2: Ну да, все, все, кто возвращается, нарушают дисциплину. Просто провокация сразу же, да, свидание, в черный список.
0: Да. Сгнил свой человек. Но я, тем не менее, скажу. Сейчас броняет, заминает. Есть, но это не имеет массового значения. Это не носит массовый масштаб, люди. А то сейчас вот брякнул человек, а вы там думаете, сейчас пол Воронежа...
2: Да нет, провокатор пьяная, просто. Вы должны понимать, что к нам можно дозвониться условно откуда угодно, представиться кем угодно, из любого города. Чем активно пользуются всякие педерасты, вы уж простите за мой французский, запрещенный в Российской Федерации.
0: Да. Кто следующий? Сергей Тула, здравствуйте. Сергей из Тулы, здравствуйте.
4: Здравия желаю, товарищ полковник. Скажите, пожалуйста, сейчас Старлинг Илона Маска одним из важнейших элементов помощи ВСУ. Мы можем как-то этому противодействовать?
0: Ну как мы можем? Мы только терминалы можем уничтожать. А если у него 4000 спутников, а? Вы представляете, что какой бредень надо поставить плотный в космосе?
2: Для нет, того, там есть решение, но тогда это космос закрывается, закрывается сразу. Космос закрывается сразу. Да. Но я думаю, и эту проблему мы решим, потому что надо на территории Российской Федерации можно и нужно ослеплять эти старлинки. То есть боевые лазеры уже есть, тестируются. Можно по этому спутнику просто давать сигнал какой-то, на какой-то частоте, чтобы он там ловил глюки и не работал. Чтобы, ну, вот неповадно было, чтобы не работали они на территории Российской Федерации, потому что да, это проблема. Большая проблема, которую можно и нужно решать.
0: В прошлом году был период, когда Илон Маск рыдал, плакал и распускал сопли из-за того, что у него сигналы для обеспечения вооруженных сил Украины пропадают, глушатся. Украинцы ничего не слышат. Можем, но надо расширять и дальше делать так, чтобы они бессмысленность была вот в этих всех терминалах Маска. Ну, а что, помечтать нельзя? Скажем, баронер, да ты попробуй! Ну, что? Как говорится, и небывалое может быть. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Виктор Волгоград у нас. Здравствуйте, Виктор из Волгограда.
5: Добрый день, товарищи ведущие.
2: Здравствуйте.
5: Недавно по телевизору показывали торжественное заседание, посвященное Дню космонавтики, и показали первого вице-премьера Дмитрия Мантурова, по-моему, со звездой героя. это звезда Героя России или Героя Труда? И за какие?

0: Героя труда. Героя труда. За большой личный вклад в ту область, за которую он отвечает. Вам это не нравится. Но Мантуру на это наплевать. Так его оценила власть. Вы не знаете, что он делал, какие решения принимал, какую отрасль он поднимал, сколько ночей он не спал, выполняя то иное указание Путина и так далее. Вы же этого не знаете. Смени нахрен эту золотую звезду, вы хотите сказать. Нет, мы этого не допустим. Заслужил, пусть носит.
1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сейчас вы можете получить Стопинор совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнаете, как это сделать. «Звездочка-125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Получите Стопинор бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. «Звездочка-125» и узнаете, как это сделать. «Звездочка-125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Встречу с общественными советниками микрорайона «Дружбы» провел заместитель главы города Сергей Огарев. Участие приняла в встрече и депутат городской думы Юлия Ярышкина. В ходе обсуждения затронули важные для жителей вопросы благоустройства территории, строительства парка «Дружба», а также благоустройства речки Ситовка. Этот вопрос особенно важен, поскольку он напрямую касается качества жизни людей и экологического состояния района. Также от жителей прозвучала просьба увеличить количество урн в районе улицы «Дружба». Все вопросы находятся на контроле у представителей городской власти. В Псковской области стартовал прием заявок на 6-й региональный конкурс изобретателей и рационализаторов. Участвовать могут школьники, студенты и взрослые. Номинации охватывают изобретения с патентом и без, цифровые решения, экотехнологии, социальные проекты. Отдельная номинация для детей до 14 лет. Для многих конкурс становится серьезной стартовой площадкой. В прошлом году 29 инноваторов представили 25 разработок. А уже сегодня две участницы этого конкурса, Елизавета Малова и Александра Соколова из Псковского кванториума, вошли в сборную России. Летом они представят область на международном конкурсе в Китае. Из всей страны в команду взяли только 4 человек. Заявки принимаются до 15 ноября 2026 года. По адресу orgkomitet@yandex.ru. Силами активистов «Единой России», молодогвардейцев и Ассоциации ветеранов СВО в Великих Луках реализуется проект «Сила единства». В рамках проекта с ветеранами СВО проводят занятия плаванием, лечебной физкультурой, психологические тренинги. Одним из направлений реабилитации являются спортивные игры. На площадке спортивной школы «Экспресс» 16 мая прошли соревнования по пикболу с участием ветеранов СВО. Это новый доступный вид ракеточного спорта, сочетающий элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса. В открытии турнира приняли участие руководители Ассоциации ветеранов СВО в городе Великие Луки Михаил Бразин и председатель городского спорткомитета Сергей Чечелов.
4: О валютах.
3: Курс валют на сегодня. Доллар 73 рубля 13 копеек. Евро 85 рублей 18 копеек. Юань 10.73.
4: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках пасмурно. Температура воздуха до плюс 23 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
1: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 97.
5: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. И на ваши вопросы стараются ответить Аким Апачев и Виктор Баранец. А мы ждем очередного позвонившего нам. Это Николай из Лобни. Послушаем его, Аким.
6: Николай, здравствуйте.
7: Добрый день, здравия желаю. Вопрос такой, два вопроса в одном. Владимир Владимирович сказал, СВО скоро закончится. Вот. Так же, вот смотрите, такое ли мы будем...
0: Внимание, внимание, я не даю врать. Я врать не даю, дорогой мой человек. Я врать не даю. Вот что значит взять нагло, переврать слова Путина. Он не сказал, скоро закончится. Похоже, я думаю, что дело идет к завершению, уважаемый. Вот как надо цитировать Путина.
7: Прекрасно. Тогда такой вопрос. Когда мы сможем применить вот это тактическое ядерное оружие, а? Ну сколько уже когда бомбят наши города?
0: Когда ситуация заставит, применим. У нас есть ядерная доктрина. И строго в соответствии с ядерной доктриной мы... Выключите, пожалуйста. Человек, ну, совершенно элементарно культурный имеет. Когда припрет, строго в соответствии с новой ядерной доктриной, вернее, с поправкой к новой доктрине, мы будем применять ядерное оружие. Сначала не межконтинентальное, сначала тактическое ядерное оружие. Может быть, это будет орешник с ядерной боеголовкой. Все, что могу сказать.
6: Друзья, товарищ полковник, позволите, я тут не очень понравится то, что я скажу сейчас многим, но я все-таки склонен полагать, что истина дороже. Что сейчас происходит? Значит, вот говоря, что Украине дают 90 миллиардов там, евро, долларов, чего-то там, фантиков, неважно чего, мы подразумеваем, что Украине дадут не деньги, а Украине дают эти беспилотники. Что происходит сегодня в Европе? В Европе сегодня идет процесс интенсификации выпуска вот этих дронов, да, потому что, ну, сегодня вот эти гиганты машиностроения, они не нужны, а где-то нужно вот денежку зарабатывать, и они попробовали вот эти бюджеты военные, конечно же, там много заинтересантов и в той же Германии, и в Англии, и вообще по всей Европе, и, конечно же, они будут накачивать Украину этими дронами. Что происходит в процессе масштабирования производства дронов? А. Вырастает их дистанция. Б. Вырастает расстояние, которое проходят дроны, и в удешевляется производство этого дрона. Это происходит в процессе масштабирования. Наша задача, я многократно об этом говорил и буду повторять, наша задача сделать ракету-перехватчик дешевле, чем этот дрон. Ввиду того, что Россия огромная, ввиду того, что очень сложно все вот это контролировать, особенно когда идет огромное количество дронов, конечно же, прилеты будут. От этого никуда не денемся. Прилеты... Ну, я просто объясню, там Донецк не прекращали обстреливать никогда. Там Курскую, Белгородскую область регулярно обстреливают. Вот в такой ситуации мы сейчас находимся. Для того, чтобы минимизировать попадание по нашим объектам, нужна вот эта дешевая ракета-перехватчик. Вот когда мы вот включим математику, а сегодня у нас уже включается математика войны, важно понимать, что проблема не в том, что дрон прошел, а в том, что нету дешевой ракеты-перехватчик.
0: Я только добавлю, что поставлена задача с нашей стороны добиться выпуска беспилотников в количестве, запоминайте, 7,5 миллионов штук в год. Но это, опять-таки, полностью не решает проблему. Вот противоядие, эффективное противоядие, которое бы заставило противника понять бесполезность использовать беспилотников, вот это глобальная задача и труднейшая задача для нашего ВПК. Ну что, русский умеет создавать чудо. Будем надеяться на это. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Подмосковье, Николай у нас. Здравствуйте.
8: Добрый день.
0: Добрый.
6: Здравствуйте.
8: Уважаемые ведущие, хочу вас хвалить и огромную благодарность вам. То, что вы из ревью сделали шоу.
0: Давайте, уважаемые, а что... Дураков. А ну, внимание. Вы мужчина. Не, подождите, пожалуйста. А что вас не устраивает?
8: Молодцы, помогайте.
6: Все, спасибо,
0: иди
6: всего
0: отсюда,
6: доброго.
0: Дядя, иди гуляй.
6: До свидания. Вместо вот этих вопросов, да. И что, где, когда, а с какая там дистанция, а с каком году было, мы обсуждаем реальные вещи, реальное положение дел на фронте. Ну вот я вот буквально сейчас приехал опять, был на фронтах, опять общался с ребятами. И вот я вам рассказываю, как ситуация происходит. Не у вас в головах, не вот там вот. Чисто теоретически, а на земле практически как происходит. Вот нам нужны вот эти елки. Говорю вам, рассказываю вам о том, как применяются стороны противника и нами. Роботизация идет. Вот, очень быстро идет роботизация войны. А вам все нужны вот эти что, где, когда. Хотите что, где, когда, включайте Первый канал, смотрите, там вопрос-ответ, там интересно.
0: Вот я сказал Зеленскому, я вот задал вопрос, что вас не устраивает? Ну, мужик же, ты человек, ты же ляпнул языком, теперь докажи. Нет, получился просто вонючий пук. Не звони нам больше, уважаемый, если логики и фактов не хватает в голове, потому что в голове пусто. Ну, может быть, дряни еще немножко там. Кто у нас в эфире? Будьте добры.
6: Сергей Новосибирск. Новосибирск, сегодня напряженный эфир.
0: Да.
6: Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей.
9: Здравствуйте, товарищи. Вот Белгородская область, Брянская область, это ведь прифронтовые области. А тут как-то неожиданно и одновременно губернаторы этих областей ушли в отставку. Может, объясните, почему и как это? Скажите, пожалуйста.
0: Угу. Они измотались. Они устали. Уважаемые, некоторые из них ранены. Уважаемые. В конце концов, может быть, центр понял, что нужно освежить там руководство. Молодых, ретивых назначить, которые будут землю рогом рыть. Объясните, как это? В Москве стиль работы, который утвердил, их не устраивает. Вот так я это объясняю, дядя. Понимаешь?
6: Ну, еще вот я бы добавил, что идет сейчас процесс трансформации все-таки и чиновничьего аппарата вот под происходящее сегодня. И у нас еще выборы на носу. В общем, большие изменения ждут Россию в ближайшее время.
0: Я бы хотел вас видеть в роли губернатора, который не спит и которому через 2 часа докладывают, сколько людей его граждан в области убили. Вы представляете, а у него жена, дети и так далее, он не спит. Он спит в рабочем кабинете, а ему звонят из Москвы, что там у тебя происходит, твою мать и так далее. Попробуйте быть губернатором такой области.
6: Прифронтовой области. Это такая вся незавидное удовольствие, знаете ли, как глава ДНР, которого норовят все взорвать, я имею в виду, украинские спецслужбы. Ну, такая себе работенка, знаете ли.
0: Поехали дальше. До следующего. Воронеж у нас. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Олег.
6: Алексей, здравствуйте.
10: Здравствуйте. Ранее к вам звонил и спрашивал, почему наши ответственные люди не могут донести Западу нашу силу. То есть Советский Союз нам оставил одно из крупнейших вооружений в виде ядерного оружия. Почему наши ответственные люди не могут донести это до Запада. Не связано ли это со шкурными интересами нашего бизнеса?
0: Поговори со мной, человек. Не уходи из эфира, прошу
10: тебя. Не-не, я здесь, никуда не ухожу.
0: А что значит донести до Запада? Что значит донести до Запада? Что у нас есть ядерное оружие?
10: Я хочу, может быть, спросить у Ким Чен Ира, Северной Кореи, как они донесли
0: до Запада. Не-не-не, вы отвечайте, как мы должны донести до Запада. Не спешите к Киму, мы туда побежим еще. Говорите, как надо донести до Запада. Я слушаю вас.
10: Ну, вот, может быть, поинтересоваться, как донес до Запада северокорейский лидер.
6: Он слишком далеко от Запада, он ничего не донес. Донес до Запада Александр I, донес до Запада Сталин, донесла до Запада Екатерина Великая. Вот они доносили до Запада.
0: Да. Уважаемый, извините меня, пожалуйста, я, может быть, грубовато бываю, но вы сморозили глупость. Ведь вы посмотрите, за последние годы сколько раз Путин рассказывал человечеству, каким ядерным оружием мы обладаем. Он донес. Вот 2 дня назад про Сармат донес. Что вам не хватает?
10: Доносим. Могу я ответить?
0: Да, можете, конечно.
10: Донесящий до Запада рассказывает, каким мы велики, и аналогов в мире нету, да? А с другой стороны, сидит человек и понимает, что твои дети, твои счета, все у меня, и где я знаю, где он находится. Может ли донести донесящий до Запада, да?
0: И мы доносим, и они знают, и Запад знает. Один из западных больших интеллектуалов сказал: Россия никогда не будет полностью нас долбить, потому что тут деньги лежат, и дети учатся, и так далее. Вы хотите сказать, что мы не используем ядерное оружие только потому, что там родственники наших великих буратинов там, да, уважаемые? А когда мы будем бить, мы тогда заберем оттуда. Деньги не успеем забрать. А вот детишек выгребем оттуда, уважаемые.
6: Вот да, и доносить, конечно же, очень сложно. Вот по дипломатической линии доносить нужно на поле боя, что называется, на земле. Как идти в Берлин, идти в Париж, как Александр I в том числе. Ну, вот были исторические прецеденты, конечно же, да. Но только так Запад понимает, увы, ах.
0: Да. Как ловко соскочил с вопроса. Кто сказал доносить, а потом перескочил.
6: Сменим формат, друзья. Всем открытый космос.
5: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
11: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса. Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз». Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
12: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
13: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
15: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
16: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
17: Как простая вода может стать мощным антиоксидантом и помочь в борьбе с диабетом, старением и хроническими заболеваниями. Это программа «На чистую воду». С вами в прямом эфире Михаил Рудаков, официальный представитель завода, производителя приборов торговой марки «Аквалайф». Приборов, которые улучшают качество вашей воды настолько, что при появлении такого прибора у вас дома появляется источник живой воды. Подобной воде из горных источников, воде, которая помогает побеждать болезни и улучшает ваше самочувствие с каждым глотком. Желаю всем хорошего настроения, невзирая ни на что, а также желаю быть бодрыми, желаю быть энергичными, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. В этом эфире вы узнаете, как стакан воды, ну не совсем обычный, как вы уже поняли, воды, да, может снизить плохой холестерин на 15%, защитить ваши сосуды и даже замедлить старение. А также самые последние исследования о том, как щелочная ионизированная вода помогает в улучшении здоровья. Смотрите, многие из вас, я уверен, наверняка слышали о том, что в Японии врачи официально назначают водородную воду при диабете. Ну, если кто-то не слышал, теперь услышали и это знаете. В 2008 году ученые доказали, что 900 мл ионизированной воды в день за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. В клиниках Токио такую воду используют при реабилитации после инфарктов. Но как это работает? Смотрите, во время ионизации воды меняется самый главный параметр – это окислительно-восстановительный потенциал. Все жидкости, которые вы пьете сейчас, в том числе и воду, да, неважно, из крана или купленная в магазине, эти жидкости являются, к сожалению, окислителями. У них окислительно-восстановительный потенциал с плюсом. Но если вы заливаете воду в ионизатор либо в генератор водородной воды, нажимаете кнопку, проионизировав, вы получаете воду-восстановитель, то есть антиоксидант. У нее ОВП уже будет с минусом. Эта вода будет являться, еще раз повторю, восстановителем, антиоксидантом. Той самой водой, которую в Японии врачи прописывают своим пациентам. Кстати, в Южной Корее в том числе. И вот у меня вопрос. Что бы вы хотели выбрать? Что бы вы хотели пить? Воду из крана, которая нас окисляет, забирает силы и энергию, или воду ионизированную, которая является восстановителем, антиоксидантом? Ну, представьте, вы пьете воду, она внутри вас нейтрализует токсины, да, очищает организм. Это не фантастика. В процессе ионизации также высвобождается еще и молекулярный водород. И вы уже пьете воду, природный антиоксидант. В 2007 году японский ученый Сугео Ота открыл, что молекулярный водород – это единственный антиоксидант, способный проникать в клетки и нейтрализовывать самые опасные свободные радикалы. В 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. А в клиниках Южной Кореи такую воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что молекулярный водород снимает воспаление легких. Водород нейтрализует свободные радикалы, главных виновников воспаления и старения. Еще раз объясню, как это работает. Представьте, образно, при диабете второго типа клетки, они как будто глохнут, они становятся глухими и перестают слышать инсулин. Водород же действует как чистильщик. Правильная вода, в которой есть молекулярный водород, отрицательный окислительно-восстановительный потенциал, она очищает наши клетки. И это вот как будто вы приходите к врачу, у вас в ухе пробка, да, и он очищает ваше ухо, вытаскивает эту серную пробку, и вам становится лучше слышно, да, вы слышите, как обычно, как это должно быть. Так и ваши клетки, когда получают воду правильную, ионизированную, с молекулярным водородом, с отрицательным ОВП, они лучше начинают слышать все сигналы. И вы пьете водородную воду, вы снижаете вот этот оксидативный стресс. Это главная причина инсулинорезистентности. Друзья, 90% всех заболеваний вызвано оксидативным стрессом. И когда мы пьем антиоксидант природный, каким и является вода с антиоксидантными свойствами, да, ионизированная щелочная водородная вода, вы воздействуете на организм таким образом, что вы устраняете первопричину заболевания. И вот мы сотрудничаем с большим количеством врачей, да, их количество все больше и больше увеличивается, да, и вот один из врачей поделился показательным случаем. На приеме был мужчина, он старше 50 лет, и диагноз такой: диабет второго типа, метаболический синдром. Показатели серьезные: глюкоза 8,5, холестерин 7, да, триглицериды выше 3, ожирение, да, индекс массы тела 32. Так вот, что касается лечения, пациент продолжил стандартную терапию, которая до этого давала лишь не самые лучшие результаты. Но новый специалист добавил лишь к этой терапии одну рекомендацию. Ежедневно выпивать минимум 1,5 литра ионизированной воды, постепенно увеличивая объем до индивидуальной нормы. Каков же был результат? Спустя 4 месяца пациент вернулся и на осмотр, и цифры говорили сами за себя. Уровень глюкозы снизился с 8,5 до 6, холестерин упал с 7 до 5,2, а триглицериды с 3,2 до 1,8. Кроме того, он похудел на 7 килограммов, а чувствительность к инсулину значительно улучшилась. Потрясающий результат. Я считаю, это действительно впечатляет. Когда вы пьете ионизированную воду, вы уменьшаете воспаление в сосудах, риск осложнения падает. Вы защищаете печень, кстати, еще от жирового гепатоза. Это частый спутник диабета. Это не теория, все по факту. В 2008 году в Китае провели исследование. У пациентов, которые пили водородную воду, холестерин ЛПНП, вот тот самый плохой холестерин, упал на 15,5% за 8 недель без лекарств. Что касается подагры и артрита. Провели исследования, две группы, одна и вторая, получала лечение, которое назначают при артрите. Так вот, одна группа получала лечение, а вторая получала лечение и пила ионизированную щелочную воду. Они снизили уровень цирреактивного белка, интерлейкина и фактора некроза опухоли, ключевых маркеров воспаления. В той группе, где пили воду ионизированную щелочную, улучшили функции суставов, уменьшили отеки и боль, повысив подвижность суставов, замедлили прогрессирование хронического артрита. Щелочная ионизированная вода усиливает эффект лекарств, ускоряя снижение мочевой кислоты и уменьшая воспаление. Но теперь, друзья, к вопросу о том, как же получать такую воду. Я вот буквально в новостях слушал, что выдают воду сейчас в метро. И это обычная вода, та, которая будет нас, к сожалению, окислять, окислителем. Да, она утолит жажду. Но если бы вы налили эту воду в ионизатор либо в генератор водородной воды, то после нажатия на кнопку она через несколько минут превратилась бы в воду в антиоксидант. И вот сегодня мы даем вам возможность приобрести одновременно и ионизатор воды, и генератор водородной воды. Мы являемся производителями, я являюсь представителем завода-производителя ионизаторов, генератора водородной воды. И сегодня возвращаем на один день комплект из двух приборов. Именно ионизатор воды Aqualife Premium, который готовит ионизированную щелочную, кислотную, водородную, серебряную воду. Это прибор для домашнего использования, работает он от сети, для всей семьи. А второй прибор, 400 мл, это генератор водородной воды Light, который работает от аккумулятора. Его зарядили как телефон и с собой носите. Вот дали бы вам воду в метро, налили в нее в него водичку эту, да, нажали на кнопку, вы пили бы не просто воду, не просто утоляли жажду, а вы бы еще и насытили свой организм и кислородом, и антиоксидантами. Это действительно стоит того. Друзья, сегодня этот комплект вам доступен. Вы платите за один прибор, а он доступен вам по цене 3-4 тысячи рублей. Да, как ионизатор воды Aqualife Premium со скидкой, но и второй прибор вы получаете в комплекте. Генератор водородной воды Light. Да, мы делаем все, чтобы правильная вода появилась у каждого гражданина Российской Федерации. Друзья, попробуйте. Тестовый период вам в помощь. Мы единственный завод-производитель, который дает вам время на то, чтобы попробовать, получить свой собственный опыт. А именно в течение 90 дней вы можете, если вам не понравится использование прибора, в чем я очень сомневаюсь, или вы не получите результат, тоже сомневаюсь, вы его получите. Но попробуйте, проверьте. Не нужно доверять. Доверяй, как говорится, но проверяй. Можете просто вернуть, это 90 дней на это у вас есть. А мы вернем все деньги. Вы возвращаете ионизатор, мы возвращаем все деньги, которые за него заплатили. Еще раз повторю, сегодня это максимально выгодная цена, 34 тысячи рублей. Это последний день такой цены, первый и последний, да, в этом году такой. Поэтому звоните 8 800 505 0855, доставка бесплатная, оплата при получении. Сейчас денег вам никаких не нужно, платите, когда будете получать. Звоните 8 800 505 0855 и успеете забрать еще нейроденс Аксон. Нейроденс Аксон – это прибор медицинский уже, который помогает вам избавиться от боли, не прибегая к таблеткам. Потому что таблетки, они устраняют симптом, но, к сожалению, не в большинстве случаев не устраняют причину, но еще и создают нагрузку на печень. Но нейротехнология нейроденса именно поэтому он и называется нейроденс Аксон, потому что технология, которую он использует, это нейродинамическая электронейростимуляция. Вот эта технология помогает устранить как боль, так и причину ее возникновения, друзья. То есть это такой лечебный медицинский прибор, физиотерапевтический кабинет у вас на дому, у вас в кармане, да, потому что он очень маленький, этот прибор нейроденс Аксон. Он размером со спичечный коробок, там всего 3 кнопки, пользоваться очень просто. Вам не нужно не засекать время, как его использовать. Просто нажали кнопку «Включить», и приложили к месту боли. Да, еще плюс-минус кнопка, которая усиливает либо уменьшает силу воздействия. Вам должно быть немножко, вы должны чувствовать воздействие, да, этих специальных токов. И когда вы воздействуете на место боли, то вы устраняете саму боль, и устраняете причину возникновения боли. У меня показательный случай был, когда болела спина, я ее нагрузил сильно, и я думал, что как 3 недели буду, как это у меня обычно происходит, буду обездвижен, да. Но когда я воспользовался технологией Neurodance Axon, именно этот прибор Neurodance Axon помог мне за 2 сеанса буквально избавиться от этой боли, и она больше ко мне не возвращалась, потому что я устранил причину возникновения. Попробуйте и вы сегодня, я говорю, успеете его приобрести по максимально низкой цене, потому что уже завтра цены будут другими. Цена его 4900 вместо 8000 рублей. Да? Для заказа звоните 8 800 505 0855. Звонки бесплатно, доставка, оплата при получении. Звоните 8 800 505 0855. И, конечно же, успейте заказать ионизатор воды премиум и генератор водородной воды Light. Сегодня это последний день акции. Звоните 8 800 505 0855. Будьте здоровы.
18: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
16: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Борис Долгов о прибытии американской атомной подводной лодки в Гибралтар.
19: Были эти предложения, меморандум так называемый, со стороны Соединенных Штатов, требования к Ирану, в соответствии с которыми возможны были прекращения военных действий, если Иран выполнил бы эти требования. Были и ответные предложения со стороны Ирана к Соединенным Штатам, также, так скажем, достаточно неоднозначные, можно так сказать. Но вот пока эти переговорные маневры не привели к результатам, то есть к началу действительных переговоров по прекращению вот этого противостояния. Что касается атомной подводной лодки и угроз со стороны Соединенных Штатов, мне представляется, что это продолжение давления на Иран с тем, чтобы Иран согласился вот на условия Соединенных Штатов по прекращению противостояния. О реальном применении ядерного оружия со стороны Соединенных Штатов по Ирану, на мой взгляд, все-таки пока не стоит говорить, и вряд ли это произойдет, но это просто безумие, поскольку даже применение тактического ядерного оружия в регионе приведет к необратимым последствиям.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
16: О важном.
2: Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят наиболее чувствительные аспекты двусторонней повестки дня на российско-китайских переговорах. Они пройдут в узком и расширенном составах, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. С российской стороны в переговорах будут участвовать все присутствующие в делегации вице-премьеры, а также представители администрации президента и несколько федеральных министров и представители крупного бизнеса. Ушаков отметил, что связка России и Китая дает миру стабилизацию, а потому особенно востребована в настоящий момент. Мы наращиваем координацию в ООН, БРИКС, группе 20 на других площадках.
20: Западноевропейские страны, участницы НАТО, делают ставку на эскалацию и продолжение конфликта на Украине вместо поиска путей к миру. Об этом заявил замминистра иностранных дел Михаил Галузин. Он сказал, что киевский режим не проявляет готовности к серьезному диалогу по возможным параметрам политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса. При поддержке западноевропейских членов НАТО делается ставка на эскалацию напряженности, на дальнейшее расширение конфликта. У членов экипажа нидерландского круизного лайнера MV Hondius, где ранее произошла вспышка хантавируса, симптомов этой болезни не выявлено. Однако некоторые из них будут оставаться на карантине до 18 июня, сообщил порт Роттердама. Там добавили, что членам экипажа лайнера разрешено свободно перемещаться по территории объекта при условии соблюдения установленных норм безопасности. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла в начале мая на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Пассажиров эвакуировали, после чего судно отправилось в порт Роттердама. Среди членов экипажа есть россиянин, как сообщили РИА Новости в посольстве в Нидерландах. Он не обращался в дипмиссию за помощью.
21: А солнце.
20: Российские ученые обнаружили на поверхности Солнца крупнейшую за последний год группу опасных пятен. Об этом сообщили в лаборатории «Солнечная астрономия РАН». Там уточнили, что в последний раз похожие пятна образовывались на поверхности Солнца 2 года назад. Их появление в 2024 году стало причиной мощнейшей магнитной бури за 20 лет. По оценке ученых, через неделю обнаруженная группа опасных пятен появится в поле зрения Земли. Спустя еще неделю она окажется напротив нашей планеты. За следующие 14 дней пятна могут исчезнуть, но пока они выглядят так, словно лишь набирают энергию для последующей вспышки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
22: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
23: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
24: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «Меня бомбит» у микрофона. Сразу две ведущих, Катя Пахомова, я, Ксения Фадеева. По традиции, каждую пятницу в прайм-тайм мы подводим такие неформальные, я бы сказала, народные итоги уходящей недели. Обычно Катя собирает целый воз того, что беспокоит ее и, по ее же мнению, всех наших великолучан, и мы все это вместе обсуждаем и ставим все точки над «и». Ну что, началась, я бы сказала, весенняя, летняя пора, а значит, в городе то и дело слышатся звуки асфальтоукладчиков. У да, меня вот всегда ассоциируется.
25: Совершенно верно. Всем
24: с этим.
25: Добрый день еще раз. Да, на самом деле в этом году очень активно взялись за асфальтово-дорожное покрытие, как оно правильно называется. Ксения, ты меня точно можешь поправить.
24: Каждый год
25: я по тебе скучала, Ксения.
24: Каждый год у нас большое количество, конечно же, благоустраивается дворов.
25: Слушай, ну в этом году как-то особенно.
24: Наверное, просто так кажется, потому что раньше объемы, в принципе, в связи с тем, что очень серьезные, да, скажем так, проблемы экономического характера в нашей стране, то бюджет остался ровно такой, как он был.
25: Может быть, просто последние годы как-то мы этого не наблюдали, да, а в этом году, ну вот как по мне, ну просто
24: да нет,
25: практически
24: объемы,
25: каждый участок города ремонтируется.
24: Объемы те же самые объемы, просто в этом году благодаря тому, что в марте началась действительно календарная весна, поэтому все началось раньше. Во-первых, начался ремонт локальными картами проспекта Ленина. Я думаю, что все это заметили. Сейчас локальными картами началась ремонтная пора на проспекте Гагарина. Что значит это локальными картами? В связи с дефицитом бюджета, да, и, допустим, как в случае проспекта Ленина, нужны большие федеральные вложения, да, чтобы полностью его реконструировать, делают ремонт локальными картами. То есть не полностью, да, дорогу, а большой промежуток, где, ну, самый аварийный считается. И вот такая практика в Великих Луках сейчас есть. Действительно, проспект Ленина, давайте, да, уж будем честны, стал гораздо лучше после этого ремонта, чем
25: да,
24: был.
25: Да, все, кроме пешеходной зоны.
24: Ну да.
25: Да. Все, кроме пешеходной зоны, мне всегда очень странно, почему как-то вот... Нет, я понимаю, что очень много людей передвигается на автомобилях. Я понимаю, что общественный транспорт, у нас вот автобусы, слава богу, ходят, маршрутные такси так называемые, все это понятно, но мне всегда обидно за пешеходов, а в частности обидно за людей, которые... Мамочки с колясками, за людей, которые ограничены в возможностях передвижения, да, там просто не проехать. Но там действительно не проехать, и еще будучи сама с маленьким ребенком, я вот ходила к маме, она как раз-таки живет в этом районе, в центральном, на проспекте Ленина, и мне просто было, ну, не пройти с коляской, понимаешь, какой бы это был, не был сезон. Вот эти ямы, я уже не побоюсь этого слова, это даже не какие-то там, я не знаю, маленькие потертости асфальта, это прямо ямы, ямы, и у них уже такой огромный слой многовековой вот этих
24: ну,
25: вот,
24: к сожалению,
25: засыпей, да.
24: Вот те люди, которые когда-то боролись за липы, бились за каждое старое аварийное дерево, которое в итоге либо упало после последних, да, там, серьезных стихий, да, ну, просто, ну, там, есть у нас несколько лип, которые просто упали, вот просто развалились. А из-за того, что вот этот процесс был затянут общественным резонансом, да, мы просто навсего пролетели с финансированием в том году, когда это было реально получить. Но мы убеждали людей про липы. И вот если бы где-то бы был бы здравый смысл, наверное, больше, то деньги бы уже были на ремонт проспекта Ленина, и мы бы уже с вами ходили по новым тротуарам. Ну, а теперь ждем, пока...
25: Финансирование же выделялось.
24: Нет, финансирование не выделялось. Финансирование могло выделиться, если бы проект поступил вовремя на федеральный уровень. Но так как в Великих Луках был резонанс, да, и были некоторые группы лиц, которые сейчас вообще в городе Великие Луки больше не проживают, они обратились, да, там, с петицией по поводу вырубки, против вырубки, да, там, спила этих старых лип, проект заморозили.
25: А без спила невозможно было?
24: Нет, невозможно, потому что нужно было полностью, нужно, вернее, полностью вскрывать всю дорожную часть, включая вот там, где сидят эти липы, потому что там находятся коммуникации, которые у нас проложены.
25: Под еще... липами?
24: Под липами, конечно. Когда...
25: И без спила это
24: нет,
25: сделать невозможно.
24: Ну а как? Если нужно извлечь старую...
25: технологии,
24: если
25: знаешь...
24: нужно извлечь старую трубу, причем что водоканалы, тепловые сети подозревают, особенно водоканал, что там они рассыпятся даже просто, ну, там деревянные даже трубы еще лежат.
25: Такой вопрос, да, как же так получилось, что липы посажены там, где идут коммуникации? Или просто раньше этим вопросом,
24: Кать, этим вопросом
25: не
24: раньше
25: кто-то
24: занимался? Никто не задумывался послевоенные годы, как правильно сажать липы. Это сейчас есть правила благоустройства, градостроительные планы, планы коммуникации, когда даже каждый провод, который ведет нам интернет в дом, есть на карте. Раньше никто об этом не думал. Сажали, строили.
25: Как могли.
24: Как могли, да. И все это же было высокими темпами, так как город был стер с лица земли, да, поэтому никто, конечно же, не думал о том, что когда-то это нужно переложить или когда-то так скакнут технологии, что трубы должны быть пол...
25: Хорошо, я тебя услышала. Финансирование, которое сейчас выделяется на ремонт дорог, это, получается, с города выделяется
24: средства. Это города и региональный, это городской и региональный бюджет. Этих средств не хватит даже, чтобы просто убрать весь асфальт с проспекта Ленина.
25: Угу. А если хотя бы локально... засыпать вот самые большие участки на пешеходной зоне на Ленина?
24: Когда проект, когда дорога стоит на очереди в капитальный ремонт, а тем более, когда есть уже проект, который одобрен всеми министерствами, тратить деньги
25: позволить,
24: на...
25: Позволить, короче, себе это невозможно.
24: То есть это будет уже, получается, расточительство бюджета, то есть это нецелевое использование, так как проект, ну, грубо говоря, вот если завтра случится так, что деньги в министерстве найдутся, да...
25: И они типа сразу выделяются.
24: Сразу
25: вот
24: выделяются, да, да. И поэтому, ну, нецелесообразно тратить большие средства на вот это вот.
25: Сложная, конечно, система, которая простым гражданам, которые ходят по этим дорогам, недоступна и непонятна, потому что мы же в первую очередь все-таки думаем о собственном, как это, благополучии, можно сказать, да, чтобы нам было удобно, комфортно и так далее. Ксения, кстати говоря, вот затронула тему спила деревьев, и в нашем популярном паблике также была обозначена эта, в кавычках, проблема. И спил деревьев иногда необходим просто потому, что дерево находится в аварийном состоянии, и это просто нужно понимать. Вот непосредственно то дерево, которое на фотографии я там увидела, оно действительно требовало, мне кажется, спила, но оно такое, знаешь, уже полусогнутое, полуразрушенное, и многие почему-то этого не понимают. Другой разговор, если его не вовремя спилить, и потом, опять же, не дай бог, конечно, случится какой-то ураган или что-то еще, нам в последнее время природа преподносит такие не очень приятные сюрпризы каждое лето, и это дерево может просто куда-то или на кого-то свалиться. Поэтому давайте мы сначала немножечко, как это сказать, подумаем.
24: Слушай, ну вот, например, да, Москва, Санкт-Петербург, они же вообще к этому относятся достаточно просто и лояльно. У них спиливают, реально спиливают не просто там аварийное дерево, а вот надо построить дом. Да, вот есть.
25: Спилили.
24: Спилили. И никто, ну, там с плакатами и около лип...
25: у них нету, потому что, знаешь, вот этой вот любви к зелени. У нас,
24: не
25: кстати...
24: стоит. Но мы тоже должны двигаться в сторону урбанизации, если мы хотим быть городом, да. И тем более у нас в зеленхозе, в нашем, и в нашем ЖКХ есть целые специалисты, которые занимаются вот исследованием больных деревьев. И, к сожалению, в городе их большое количество, потому что все они были посажены послевоенные годы, да. Была Чернобыльская авария, были другие экологические факторы, которые повлияли на эко-ландшафт даже нашего города. Об этом просто никто не задумывается, да, но на самом деле, если стоит ель, и по нашему мнению, ну, она там какая-то желтая, да, там не очень
25: не симпатичная,
24: но мы ее вот не дадим спилить. На самом деле эта ель уже не приносит никакой экологической пользы городу.
25: Кислород не вырабатывает и не дает нам.
24: Да. Более того, она вырабатывает все возможные
25: вредные вещества.
24: И всякие насекомые и так далее. Особенно клещи любят подобную историю, да, а сейчас у нас бум, да, клещевой бум, это отмечает и Роспотребнадзор, что обработка, если вы посмотрите сайт администрации города, идет там действительно в ежемесячном режиме, после каждого дождя вновь обрабатывают, да, об этом предупреждают жители, особенно владельцев животных. Но вот я, как сама владелец, да, собаки, я снимала клеща городского с собаки, который уже впился. Вот. Поэтому...
25: А ты ничего не колола собаке?
24: Я не колола, мы пьем симпарику, это идентично нашей с вами прививке от...
25: Просто, да, уважаемые радиослушатели, будьте, пожалуйста, действительно очень внимательны, особенно если куда-то идете в лес, например, прогуляться. Это любят многие гулять по весеннему лесу. Пожалуйста, средства защиты обязательно какие-то при себе иметь.
24: Конечно.
25: Плюс одеваться как соответствующим образом. И если вы обнаружили клеща, я, кстати говоря, слышала, точнее, как слышала, читала, да, что его не обязательно вести в СЭС на исследование, а лучше сразу принять вот какие-то таблетки,
24: ну, там
25: соответствующие антибиотики.
24: Да, есть целая схема, там принимаешь большое количество йода и других препаратов. Я сама просто сталкивалась с тем, что меня кусил клещ.
25: Ни разу в жизни не кусал,
24: и он оказался дурным, скажем так, потому что он кусил меня в октябре, я был нездоровый клещ, я вот пропивала весь этот, да, курс, скажем так. Но вообще, когда вот я с этим столкнулась, не в нашем, правда, городе,
25: а
24: в инфекционной,
25: сдавала,
24: да, в инфекционной больнице мне сказали, что такое 300 рублей, да, там, за исследование этого клеща. Вы будете зато спокойны, да?
25: Ну, а сколько его исследуют по времени? Сразу?
24: Да быстро, там, да? Сутки буквально.
25: Ну.
24: Но в любом случае, тебе врач подбирает там правильную терапию, ты там не сам бежишь, вот бабушка там мне сказала, как лучше пить. Во-первых, у всех есть какие-то непереносимости свои, есть аналоги препаратов, и вам подберут для вас удобную форму, скажем так. Особенно, если это дети, там вообще другая история. Поэтому я бы, вот, знаешь, все-таки рекомендовала клещей сдавать в этом случае, потому что так будет...
25: Чтобы точно убедиться.
24: Да, во-первых...
25: Я почему-то прочитала, что там анализ типа 2 недели делается.
24: Нет, быстро.
25: А
24: в инфекционной
25: вот
24: больнице...
25: Заражение 72 часа, ну, то есть за 72 часа может произойти.
24: В инфекционной нашей больнице, не в СЭС, а если обратиться в ковид наш, да, это мы называем его ковид, вообще это больница, которая исследует все инфекционные, да, заболевания, в том числе и клещей. Там у них современное оборудование, и все это делается очень-очень-очень быстро. Ну и вообще, даже для самого же Роспотребнадзора очень важна эта статистика, то есть тебе попался клещ,
25: насколько
24: он тебя укусил,
25: вот опасны,
24: там, да,
25: да.
24: Значит, там вот неблагоприятная среда. Ну а мы прервемся на короткую рекламную паузу.
1: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
7: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Меня бомбит. Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». Меня бомбит.
25: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». И сегодня Катя Пахомова, Ксения Фадеева, ее ведущие. Мы вот уже с Ксенией поговорили и про клещей, и про асфальт новый. И теперь, Ксения, давай, наверное, продолжим тему наших недовольств, наших граждан. И вот Ставского, 19, твой район, насколько я знаю, да, где-то плюс-минус.
24: Плюс-минус.
25: Там вот такая проблема, что произошло, я так понимаю, то ли что-то, вот я не очень вижу по фотографии и не написано в тексте, то ли там трубы перекладывали, то ли что-то такое, и в конечном итоге осталась большая яма-канава, которая уже превращается в помойку. Вот такая история, и жители негодуют, не понимают, что делать с этим, куда обращаться.
24: И обращаться нужно в ЖКХ.
25: Да.
24: Всем, когда
25: я
24: вот
25: всегда говорю, что обращайте... у нас есть приложение «Дом» замечательное.
24: Есть «Дом», а можно, если вы там располагаете временем, да, обратиться в ЖКХ, не обязуется подрядчика, тот, кто перекладывал эту трубу, а это могут быть три организации, либо водоканал, либо наши тепловые сети, либо «Газпром». Да? И согласно правилам благоустройства, которые существуют после любой работы подобной, они должны за собой убрать, привести все в порядок, то есть восстановить то самое благоустройство. Вот, кстати, вчера депутат Дмитрий Белюков, депутат, кстати говоря, данного округа, выкладывал дворы после ремонта на улице Маршала Жукова, недалеко от Ставского, 19, и на улице Тимирязева. Как раз-таки он брал на контроль тот момент, чтобы после ремонта двора и укладки нового бордюрного камня подрядчик сделал обратную засыпку. Что это значит, да? Ну, между
25: вернул
24: землю.
25: Вид.
24: Да, вернул землю, вернул исходный вид, все за собой убрал. И вот действительно такие обращения есть, имеют место быть, и сейчас к этому более пристальное внимание стали обращать, да, чтобы все-таки после ремонта чувствовался этот ремонт, да, а не так, что новый асфальт лежал,
25: положили, а
24: рядом бордюр с огромными дырками, да, между ну,
25: очень частая
24: двором.
25: История, кстати, у
24: да,
25: нас
24: и
25: такая.
24: Вот вчера Дмитрий Беляков как раз-таки на это очень сильно обратил внимание. Кстати, о ремонте дворов он тоже уже стартовал. Вот буквально сейчас на проспекте Гагарина сразу два двора ремонтируют. Это Гагарина 137 и Гагарина 7, корпус 1. Я вот всегда радуюсь за наши дворы, потому что у меня есть практика, с чем сравнить, да, в другом, в соседнем городе, не будем называть каком, чтобы нас потом не уличили в любви к Великим Лукам, но наши дворы в разы лучше. Вот в разы лучше. Вот кто бы что ни говорил. У нас нет такого, что ты въезжаешь в двор и попадаешь просто ямой на яму. Но нет такого. Давайте будем честными. Многие дворы вообще отремонтированы. Например, у нас на улице Жукова, Ставского. Вот я с собакой гуляю в том районе. Я вот что ни иду, двор отремонтированный. Ну, прям действительно отремонтированный.
25: Ну, там, может быть, да. Вот опять же, возьму северный микрорайон. Тебе прям рекомендую проехаться.
24: На северном микрорайоне очень каждый год по 3-4 двора ремонтируют.
25: Вот улица Гражданская, не дам тебе соврать. Значит, заезд во двор — это вокзальная...
24: Заезд во двор и двор — это разные вещи.
25: Нет, именно во дворе, то есть дом. мусорки. И вот, собственно, вот
24: в общем,
25: тут...
24: пока тут Катя объясняет, я могу сказать, что ремонт двора – это тоже дело рук жителей. Вот где жители поактивнее и обращаются к своему депутату либо в ЖКХ с заявкой, то этот двор ставят автоматически в ремонт, и, как правило, 14 дворов в год ремонтируют. И, ну, согласно, да, вот этому рейтингу обращений. Как только вы принесете заявление даже в свою управляющую компанию...
25: Можно даже не приносить, можно просто написать через приложение дома.
24: Можно написать. Есть все депутаты ВКонтакте. Это тоже теперь расценивается как официальное обращение жителя. Есть ВКонтакте, если вы не хотите париться
25: ВКонтакте с ГОС. ВКонтакте стало официальным обращением.
24: Абсолютно.
25: Оно было не так давно, пару лет назад точно неофициальным, потому что я писала...
24: Абсолютно. И... Если вы напишете главе города Николаю Козловскому, главе администрации Андрею Беляеву или просто в группе ВКонтакте администрации, это также берут в работу как обычное обращение.
25: Это очень круто, потому что не нужно никуда ходить.
24: Гражданина. Поэтому тут все в ваших руках, и чтобы ваш двор преобразился, вообще нужно просто же связаться с управляющей компанией.
25: Вот смотри, сразу же тебе, как это сказать, в ответ жильцы писали, но ничего не получилось. Я так понимаю, что это опять же ваш вот микрорайон Ставского 26-28. Значит, смотрите, жители, опять же, жители, кстати говоря, выносят мусор в мусорная зона, да, вот это, дома, который еще не сдан. Дома, который еще не сдан. И, соответственно, я так понимаю, что дом, который еще не сдан, никакая управляющая компания как бы...
24: Конечно, нет.
25: Не это, да. И вот жильцы бьют тревогу, что там все захламлено. Вот эта контейнерная площадка для мусора, она вся захламлена мусором. И, собственно, мусор откуда взялся? Понятно,
24: не с неба
25: откуда.
24: Упал.
25: Не с неба упал,
24: он же,
25: да?
24: Не с неба упал.
25: Ребят, поэтому здесь только один единственный выход. Вам никто этот мусор не уберет,
24: конечно,
25: кроме вас самих. Куда бы вы ни обращались. Но это просто вот в противовес к тому, да, что обращаемся, не обращаемся. Здесь нет смысла обращаться, дома не сданы, там еще.
24: А, но там есть, конечно, компания. Собственник, который дома эти строит.
25: Ну, не собственник этот мусор выбрасывал.
24: Ну, естественно,
25: ну,
24: не
25: бы,
24: его проблемы.
25: Да? И при всем при том, захламлена мусорка настолько, что даже, вот знаешь,

0: находится близко, и более того, и с одной стороны, и с другой стороны, ну, понятное дело, что с другой стороны это другой дом,
1: все
0: но управляющая у нас...
1: не доносит, да?
0: Управляющая у нас одна, да, компания. Все равно они почему-то считают, что вот в эту маленькую мусорку около скамейки, около подъезда лучше запихнуть свой мусор. Но вот для меня это, знаете, из разряда мы сами все это и создаем, эти проблемы.
1: Абсолютно.
0: Мы сами эти проблемы создаем, и если мы немножечко головой начнем думать, а я так понимаю, некоторым особям это вообще как-то не светит, то у нас не будет проблем с мусором в городе вообще. Вот едут они, автомобилисты, окурок, хлобысь на дорогу. А
1: или
0: что,
1: влажную
0: чему...
1: салфетку какую-нибудь.
0: Влажную
1: фантик,
0: бумажку.
1: Фантик, да.
0: Ну, как бы, ребят, столько раз мы про это говорим, столько раз... Это просто осознанность, своя собственная. Есть огромное количество городов, в которых я была, я могу привести примеры, прямо назвать их, где, ну, нет этого мусора.
1: Да.
0: Ну, нету. И люди там просто добропорядочные и осознанные.
1: Они просто к этому относятся, как к своему дому, прежде всего, а не как к каким-то обязанностям. А еще, да, вот здесь было такое достаточно честное обращение водоканала. Начался у нас сезон ремонтных работ не только на асфальте, да, но и другие наши важные предприятия, как водоканал, тепловые сети, начали сезон ремонтных работ. И то и дело, где-то нет воды, где-то, да, горячей, теплой. Ну так вот, собственно говоря, ситуацию водоканал прояснял о том, что отключение частой воды, да, особенно вот за пределами центра, связано с тем, что у нас сейчас идут работы на главном городском водоводе. Этот кольцевой водовод построен еще в 70-х годах и является, ну, одной из важных артерий, да, нашего города. Его протяженность почти 25 километров, чтобы вы понимали. И вот, к сожалению, время берет свое, водовод нуждается в модернизации. Да, это технически сложная история, поэтому, когда они там ведут работы, а сейчас они меняют аварийные участки, чтобы зимой без воды как раз-таки не остаться, да, то происходит отключение. Поэтому нужно, ну, с пониманием отнестись к этому. Понятно, что в нашем случае, в нашем мире, кажется, отключение воды – это что-то такое сверх нормы.
0: Да,
1: но...
0: 21 век, миром правят нейросети, да, мы до сих пор в козу.
1: Да, но мы живем в городе, который достаточно старый город, да, мы все-таки не...
0: Реинновационная Москва-сити.
1: Да, да, да, у нас тут не Сбер-сити, конечно, где уже умные трубы, и дома могут общаться с собой по почте.
0: Кстати говоря, в этом году отключение достаточно позднее, чтобы люди не мерзли.
1: Да, да, да, достаточно позднее отключение, это раз. А во-вторых, то, что нужно ремонтировать все, и отключение действительно в этом году сдвинули даже почти на месяц в другую сторону.
0: В конце мая, мне кажется. Так же, как и отопление, друзья мои. Самая важная тема также в пабликах — это то, что начали все мерзнуть. Я вспоминаю свои школьные годы, мне кажется,
1: мы в апреле.
0: Уже, да, в начале апреля. Да, ходили в шерстяных
1: носках. Слушайте, ну давайте вот просто экономически посчитаем.
0: Да.
1: А на улице завтра плюс 21 градус. Зачем в 21 градус вам отопление?
0: Не
1: хорошо,
0: знаю.
1: Если вы мерзнете, вы можете купить электро...
0: Ну, он сушит воздух.
1: Нагреватель. И как бы если посчитать, сколько вы за отопление потом в конце месяца заплатите...
0: давайте просто адекватно ко всему относиться и не перебарщивать. Мы прервемся на небольшую паузу и совсем скоро к вам вернемся.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
4: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере

0: связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве 8-495-637-65-22.
3: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
4: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
5: Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
7: О важном.
6: Владимир Путин примет участие в саммите объединения БРИКС, который состоится в столице Индии в сентябре. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Затем предусматривается двусторонний контакт с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите в Нью-Дели 12-13 сентября. Использование национальных валют надежно защищает торговлю России и Китая от влияния третьих стран и нестабильности в мире. Это подчеркнул, отмечая практически полный переход на рубли и юани в расчетах, Юрий Ушаков. То есть, по сути, у нас выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая защищена от влияния третьих стран и негативных каких-то тенденций на глобальных рынках, отметил дипломат.
7: А США.
6: Дональд Трамп обрушился с критикой на американский суд. Ему не понравилось решение органа правосудия по пошлинам. Об этом пишет издание Fortune. Глава Белого дома заявил, что его это, цитата, «реально бесит». Трампа злит тот факт, что суд заявил о незаконности пошлин, а значит, Белый дом должен вернуть более 150 миллионов долларов. Президент США не может понять, почему он должен идти на уступки тем, кто, по его мнению, обворовывал Америку несколько лет. Трамп также считает, что формулировка суда недостаточно корректная. Он надеется, что правосудие даст комментарий или отменит решение, которое невыгодно для США и всех американцев. Трамп даже не пытается менять свою политику по пошлинам и готовится ввести новые тарифы, но уже на ввоз конкретных товаров, медикаментов.
7: О школе.
6: Досрочный период проведения основного государственного экзамена завершился в Москве. Экзамен написали более 100 девятиклассников, сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки столицы. Школьники, планирующие поступать в колледж, сдавали только два экзамена по русскому языку и математике. Те, кто решил продолжить обучение в 10 классе, написали ОГЭ по 4 предметам. Русскому языку, математике и двум на выбор. Физике, истории, биологии, географии, литературе, обществознанию, химии или иностранным языкам.
7: О погоде.
6: Столичный комплекс городского хозяйства призвал москвичей избегать длительного пребывания на улице в жару и обеспечить особый уход домашним питомцам. По прогнозам синоптиков, до 22 мая в Москве ожидается сильная жара. Столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки плюс 30-32 градуса. В такую погоду дополнительно проводится пролив дорог. Кроме того, требуется особый уход за городскими цветниками. Сейчас в Москве плюс 29 градусов, завтра днем такая же температура, осадков синоптики не обещают. В Петербурге сейчас плюс 21, завтра днем будет плюс 29, плюс 30 градусов. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
8: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
9: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». Меня бомбит!
10: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «Меня бомбит». У микрофона сразу две ведущих, Катя Пахомова и я, Ксения Фадеева. Очень бурно мы обсуждаем итоги уходящей недели. Вроде бы, казалось, неделя рабочая, короткая, но столько всего произошло. Да, действительно, произошло много, но я сейчас хочу выступить с призывом. Сейчас идет голосование за комфортную городскую среду. Тоже кажется, что деньги великим луком падают с потолка федеральные. Но нет, ребята, сейчас мы живем в таком мире, что все решают люди. Чем больше людей сегодня примет участие в голосовании за объекты благоустройства в следующем году, тем выше вероятность, что городу Великие Луки дадут необходимое финансирование на благоустройство тех или иных объектов. Вот смотрите, в прошлом году мы перевыполнили план, который стоял перед городом, проголосовало свыше 8 тысяч человек. И нам отремонтировали сразу две территории. Это всем вам известный городской пляж, да, который действительно преобразился. Я там гуляю сейчас с собакой. И вторая территория — это возле ЖД моста. Тоже объективно...
11: Со стороны Гагарина.
10: Да, со стороны Гагарина стал лучше. Сейчас там ведут борьбу с птицами.
11: Ведут борьбу с птицами
10: и с гнездами. Сейчас опять, наверное, зоозащитники будут себе бить в грудь. Но когда ты не можешь присесть на лавку, это, наверное, не есть хорошо.
11: Переборчик, и
10: там,
11: да, ребят.
10: Сейчас будет ликвидировать гнезда, чтобы птицы не скапливались, да. Отремонтировали две территории. А годом раньше мы не дотянули до нужной цифры, нужного процента. И нам отремонтировали всего лишь одну территорию, и то дали денег не полное финансирование. Еще городу пришлось изыскивать свои средства. Поэтому, чем сейчас больше людей подключится к голосованию, а это сделать очень просто, заходите на сайт загородскаясреда.ру и выбирайте город Великие Луки, там вам будет предложено на голосование три территория. Это сквер на улице Ставского, 56, и, чтобы вы так понимали, это сквер, где большое красное сердце, да, а оно там микро благоустроено, да.
11: Ну, там уже хорошо стало по сравнению
10: да,
11: с тем, как было.
10: Есть желание, чтобы там была детская площадка. Действительно, микрорайон Заречный нуждается в большей, наверное, части детских площадок, потому что ближайшая в том районе — это на улице Дворецкая, но это далеко от улицы Ставского. А следующий объект, который предлагают на суд зрителям, это зрителям и нашим жителям. Это дворовая территория между дворов на улице Радищева и Матвея Кузьмина. Это, кстати говоря, территория выдвинута самими жителями, а там по задумке активистов хотят сделать, ну, так называемую коробку для игры в футбол и хоккей. Ну, почему бы нет? Тоже, мне кажется, отличная история. И следующая территория — это Глинки...
11: То, за что я голосовала.
10: Глинки 5. Это напротив школы номер 6. Ты за это голосовала?
11: Да.
10: Вот. Там тоже есть сквер, но он действительно уже стал
11: старым.
10: Подизносился.
11: Там не хватает, конечно. Тоже.
10: Поэтому голосуйте, да, это не...
11: Сделать несложно,
10: не сложно, абсолютно.
11: Все сейчас цифровизовано и очень удобно. Зашли на сайт, пару кнопок нажали, проголосовали. Еще, кстати, вы можете проголосовать за Великолукский район, потому что там дается возможность такая, то есть ты голосуешь и за свой город, и за Великолукский район. До 12 июня голосование, то есть у нас еще, в принципе, тут с вами, сколько, 4 недельки есть, так что давайте, кто не голосовал, обязательно проголосуйте, мы же как бы это все... И вот о сквере, который сделан около вокзала со стороны Гагарина, я вот лично от себя хочу сказать, раньше там была просто помойка, а теперь ее благоустроили, снесли незаконные постройки, что тоже немаловажно, друзья мои. Теперь там приятно находиться, действительно, я там живу рядышком и замечаю, что все время там какой-то народ есть. Да даже молодежь, ну и пускай, а где им тусоваться? Ну надо
10: конечно
11: же где-то сидеть. Там и лавочки красивые, и очень замечательные мостики, о которых мы, кстати говоря, мечтаем на улице Вокзальной.
10: Речка Ситов, кстати говоря, тоже была предложена на вот это формирование комфортной городской среды. Но она не прошла по критериям, потому что тех денег, которые выделят в этом проекте, да, в проекте формирования городской среды, просто на всего не хватит.
11: Да, потому что речка Ситовка нуждается, конечно, в большом ремонте.
10: Поэтому давайте, ребят, голосуйте, подключайтесь. Другого варианта быть не может.
11: Да, всем большое спасибо, кто уже принял участие, кто еще не принял участие. Мы ждем, что вы проголосуете за улицу Глинки. Ну или заставка, где живете, там голосуйте, конечно же. Любая благоустроенная зона, она хорошо повлияет на всю инфраструктуру нашего города.
10: Абсолютно верно.
11: А мы с вами прощаемся. Оставайтесь на волнах Луки ФМ. С нами интересно. И всем пока-пока.
10: Пока-пока.
12: Скорая радиопомощь всегда готова помочь. Ведущие специалисты Великолукских медучреждений на страже вашего здоровья дают рекомендации по его поддержанию. Лучше вовремя предупредить, чем лечить. Скорая радиопомощь на Луке ФМ 102.6 ФМ.
13: Здравствуйте, с вами в студии проект «Скорая радиопомощь», и я медицинский психолог филиала Великолукской Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Я часто задаюсь вопросом, что означает слово «вера» с точки зрения психологии или религии? Согласно Библии, вера есть овеществление того, на что надеется убеждение в вещах невидимых. Религия – это любая система мыслей и действий, которая представляет индивиду систему ориентиров и объект, которому можно поклоняться. Эрих Фромм считает, что нет ни одного человека, у которого не было бы потребности в религии. Религию можно считать одной из форм психотерапии в обществе. Именно в церкви мы осознаем, понимаем, ну, так сказать, тренируем и принимаем то, что с нами происходит. То, что нельзя объяснить с точки зрения логики. Понятия веры и религии тесно связаны. Я уверена, что абсолютных атеистов в природе не существует. Уильям Джеймс исследовал многообразие религиозного опыта, обобщая огромный эмпирический материал. Он ввел понятие личной религии, которая, являясь первоосновой любой религиозной системы, делает человека причастным к высшей истине и тем самым позволяет ему пережить феномен обновления сознания. Для этого феномена характерно повышение энергетического фона души человека, охваченный мгновенным осознанием высокой истины. Вера и религиозность по Юнгу являются всеобщим, ранним проявлением души, присущей каждому человеку. Именно в религиозных переживаниях возможна встреча сознания и бессознательного, что способствует обретению целостности человека, обеспечению его продуктивного развития. Переживание веры становится ключом, способом связи сознательного и бессознательного. Современному человеку свойственен разлад между верой и сознанием. Постоянная ориентация на внешнюю деятельность, внешний мир ведет к отчуждению от собственного внутреннего мира. Мне хочется разобраться, что такое вера как психологическая категория. Вера как общий психологический феномен – это твердая уверенность, глубокая убежденность в чем-то, что помогает, мотивирует на определенное действие. Сопровождает наше желание в исполнении задуманного, даже при отсутствии доказательств. Актом усилия веры поддерживается, эмоционально притягивается, прикрепляется к сердцу, запечатлевается образ существования и осуществления, которого лишь возможно, вероятно, но который через свою наглядно-чувственную представленность сознанию делает нереализованное в действительности субъективно реальным, осязаемым, недостижимое достижимым, сопутствующим, греющим и ведущим по жизни. Эта внутренняя достоверность не дается просто так, за даром и одномоментно, но требует специальной работы, усилий по строительству, восстановлению в себе живого образа веры. Вера, побеждающая, преодолевающая сомнения, неверие, становится в этих условиях наиболее адекватным, основой подпорем, тогда как надежда, готова возникнуть при малой вероятности успеха, это слабая, быстро истекающая, но зато правда умирающая последняя поддержка, а уверенность, высокая вероятность успеха, требует выполнения слишком многих усилий, далеко не всегда, которые могут быть представлены в реальной жизни. Вера тесно связана со смыслообразованием. Известна формула Леонтьева, 1965 год, согласно которой личностный смысл, порождающий отношение мотива деятельности к цели действия. Здесь имеется в виду преимущество личностный смысл замкнут на себе деятельности, тогда, переходя к более общим смыслам, мы можем столкнуться с иными условиями их порождения. В сложных формах активности человек действует не ради достижения самого по себе предмета потребности или мотива, он действует ради целостного образа новой жизни, в которую включен этот предмет. И в этот образ, только вероятный на деле, человек должен поверить, принять его как уже существующий, влияющий, сопровождающий сегодняшнюю активную жизнь. Это внутреннее принятие продукт, ну, работа веры. И если смыслы конкретной деятельности порождаются отношением мотива к цели, то смыслы жизни порождаются образом будущего, освещающим и животворящее настоящее, или отношением образа веры к наличному состоянию человека. Анализируя раннее детство, можно прийти к выводу, что вера сопоставима с доверием. В мире малыша появляются люди, которые для него означают реальность, не требующую проверки. То, что они говорят, правда, то, что они делают правильно. Ребенок, как лакмусовая бумажка, воспринимает опыт взрослых, не задавая вопросов, не оспаривая получаемую информацию. Насколько получаемые знания корректны, человек начинает спрашивать себя уже в подростковом возрасте, в юношестве. У каждого человека в жизни бывают сложные времена. Особенно, когда ты стоишь на распутье и нужно сделать какой-то сложный выбор. Продолжить бороться или поддаться внешним обстоятельствам и всеобщему настрою. Часто внешне внешние неурядицы создают внутреннее настроение, что весь мир против нас. Однако это совсем не повод опускать руки, бросать то, что создавалось и приобреталось таким усердием. Даже маленькие дети знают, если верить, что вокруг все плохо, то так и будет. Какой мир хотите вы видеть вокруг себя? Как не потерять веру в то, что мы можем со многим справиться? Если мы потеряли веру в собственные силы, то необходимо разобраться, почему и в какой момент это произошло. Вера в себя укрепляется на протяжении всей жизни, но с неверием происходит то же самое. Оно усиливается с годами, если травмирующие ситуации повторяются. Необходимо проанализировать те негативные моменты, которые вызывают чувство провала и падения самооценки. Попытаться повторить горький опыт с новым знанием. Как не надо будет делать, чтобы снова не попасть в просак. По мнению Изабель Фильоза, если говорить об уверенности в себе, чем меньше уверенности в нас самих, тем больше мы ее идеализируем. Сталкиваясь с трудностями, оказавшись перед выбором, мы говорим себе, что те другие уж точно знают, как поступить. Им незнакомы сомнения, у них нет страха сделать что-то не так. На самом деле в каждом человеке есть сомнения, и каждого может одолеть страх. Предлагаю в это поверить и разрешить себе ошибиться, ну, если что. Предлагаю поверить, что у выученной беспомощности над вами нет власти. Предлагаю поверить в то, что прошлые негативные события случились из серии неопределенных действий или бездействий с вашей стороны. И если это учесть в будущем, все может сложиться по-другому, ну, лучше, чем в тот раз. Предлагаю поверить в то, что есть неприятности, которые могут происходить по независящим от вас обстоятельствам, и думать, что мир жесток – это всего лишь иллюзия, созданная вами. В мире нет ничего стабильнее перемен, и не всегда эти перемены носят негативный характер. Я предлагаю поверить в исследование Бенджамина Блюма, выдающегося педагога-исследователя, который утверждал: «Я пришел к главному заключению, чему можно научить одного отдельного человека, тому можно научить почти всех остальных людей в мире. Почти все люди обучаемы, если им обеспечить соответствующие условия». С оговоркой, что мы не принимаем расчет тех, у кого серьезные проблемы со здоровьем, конечно. Я предлагаю поверить в то, что надежда. Отчаяние есть самопрограммирование. Мозг не дает телу израсходовать все свои ресурсы, если у вас нет достаточных шансов на успех. Наша физическая сила оказывается нам неподвластной в тех случаях, когда наш мозг не верит в результат, потому что для человека самое страшное – израсходовать все свои ресурсы и потерпеть неудачу. Если мы не верим в то, что справимся в конкретной ситуации, то мы не получим ресурсы, необходимые для этого. В этот момент, когда мы начинаем верить в себя, шлюзы открываются, энергия течет рекой. Я предлагаю поверить в то, что величайшая цель состоит не в том, чтобы стать идеальным, а в том, чтобы стать лучше. Я, как медицинский психолог, хочу напомнить, что нельзя заниматься самодиагностикой и самолечением. Если вы почувствовали себя плохо, для жителей города Великие Луки, Великоустского, Кунинского, Новосокольнического, Бежанинского, Невельского, Сибирского районов можно обращаться в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу филиал Великоустский для приема врача-инфекциониста по предварительной записи по телефону 688-66, адрес проспект Октябрьский, 127, лечебно-диспансерное отделение СПИД-центра, телефон 688-70, адрес проспект Октябрьский, 127. Часы приема с 8 до 13.00. Я глубоко убеждена, что знания не бывают лишними. Осведомлен – значит вооружен. Путем научения мы минимизируем ошибки. Берегите себя и своих близких. С вами была я, медицинский психолог филиала Великоустской Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Слушайте проект «Скорая радиопомощь» каждый понедельник в 17.40. Если вы пропустили эфир, вы можете найти на социальных сетях ВКонтакте и в Телеграм-канале. Оставайтесь с нами, будет интересно.
14: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
15: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
16: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Прекрасная недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях
17: Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
18: Все о факторах окружающей среды. Качество воздуха, воды, почвы, ягоды, грибы и даже клещи. Пятиминутка с экологом Алексеем Ивановым на Луки-ФМ.
19: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Сегодня мы порассуждаем на тему истории развития детских, юношеских экологических движений, инициатив в прошлом на примере пионерской организации юнацкого движения. Тема выбрана не случайно. Многое, особенно старшее поколение, помнит, что 19 мая, совсем уже в недалеком прошлом, вся наша страна торжественно отмечала день рождения Всесоюзной пионерской организации, которого просуществовало без малого 70 лет. Старшее поколение хорошо помнит эту дату. Да и сам был пионером и активно участвовал во всех делах своей пионерской организации. К слову сказать, субботники, сбор макулатуры, металлолом, как экологические акции, были всегда одной из составляющих работы пионеров. И надо отдать должное, что пионерское движение в экологической тематике не ограничивалось границами СССР, а даже выходило далеко за пределы страны и даже на международный уровень. Вспомним 1988 год. Вот как раз год окончания школы, когда я ее заканчивал. Так вот, это год 70-летие ВЛКСМ, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, если кто не знает. И в этот год Центральный комитет комсомола, Центральный совет Всесоюзной пионерской организации организовали, провели в знаменитом советском детском лагере «Артек» с 17 июля по 17 августа первую международную экологическую смену, которая была как раз посвящена 70-летию юнацкого движения, 30-летию Международного комитета детских и юношеских организаций при Всемирной Федерации Демократической Молодежи. Даже такие названия были. Представьте себе, как тесно сотрудничали в те времена международные детские и юношеские организации. В «Артек» тогда съехалось более 3000 ребят со всех уголков нашей Родины. Около 1000 ребят прибыло из 65 стран 5 континентов планеты. Они представляли 89 детских и юношеских организаций мира. Прибыли в «Артек» не только юнаты и представители природоохранных детских и юношеских организаций мира. Там были, конечно, активисты детского и юношеского движения, но с самыми различными интересами. Порой очень далекими от экологии, однако участие в этой смене позволило школьникам из разных стран впервые по-настоящему серьезно задуматься о будущем планеты. Показало, что надо сделать в первую очередь у себя дома, чтобы стать настоящим защитником природы. В этом состоялся ее главный итог. Девиз смены был «Мир, развитие, экология». В нем содержатся главные задачи, которые сейчас необходимо решать человечеству, юности и детству Земли. Что же делали тогда ребята в «Артеке»? В первую очередь отдыхали. Но отдыхали активно. Они обогащали свои знания о природе, трудились на ее благо, постигали, что такое экология. В «Артеке» ребята находили пример неразумной хозяйственной деятельности людей. Определяли степень загрязнения пресной воды в речках, протекающей по территории лагеря, и морской воды в разных местах Артековской бухты. Учились помогать природе. Очищали парки, пляжи. Организовывали уборку заказника. Изучали флору. Обследовали парки лагеря. Анкетировали участников смены, чтобы установить степень знания экологических проблем и вклад каждого в дело охраны природы, обогащения ее ресурсов. По итогу той международной экологической смены ребята пришли к выводу, что необходимо созвать в «Артеке» всесоюзный слет юных натуралистов-экологов, который бы определил дальнейшие пути перестройки движения, выработал пути его развития. Это предложение поддержано Центральным советом Всесоюзной пионерской организации, и такой слет как раз в «Артеке» состоялся осенью 1989 года. Это лишь один из примеров отношения подрастающего поколения к вопросам воспитания экологической культуры, бережного отношения к природе, к вопросам защиты и охраны окружающей среды. Теперь еще об одном направлении – юнацкое движение. Кстати, юнаты – это детское движение, зародилось в нашей стране, задумаясь, более века назад. Но и сегодня работа юных натуралистов актуальна и нужна планете. За эти годы движение не исчезло, а напротив, сохранило всероссийский масштаб с многочисленными направлениями исследований, в которых могут принимать участие дети самых разных возрастов. Немного истории. Еще в 1918 году молодой биолог Всесвятский и детский врач Русаков организовали районную биологическую станцию юных натуралистов и любителей природы в Сокольничьей роще на окраине Москвы. Первыми юнатами стали 17 московских детей, откликнувшиеся на объявление, данное Всесвятскому в мае 1918 года. В кружке на бывшей купеческой даче они под руководством педагогов вели наблюдение над птицами, животными, насекомыми, растениями. И уже в июне 1918 года состоялась первая официальная экскурсия детей по территории станции. Как раз вот эта дата и стала считаться точкой отсчета в жизни центральной биостанции юных натуралистов имени Тимирязева. А еще днем рождения юнацкого движения и всего дополнительного образования в России. И вот буквально несколько исторических вех этого юнацкого движения. С 28 года издавался журнал «Юный натуралист», существующий по сей день. Ну, к сожалению, перерыв был с 1941 по 1955 год и был связан с началом преодолением последствий Великой Отечественной войны. 30-е годы знаменитые экскурсии юнатов по родным регионам и их экспедициям. Волга, Байкал, горы Алтая и Кавказа, земли Средней Азии и Дальнего Востока и так далее. Идею таких экспедиций предложил и поддержал методически лично сам Мичурин. С 50-х годов кружок юнатов был практически в каждой советской школе, а ребята участвовали во всесоюзных сельскохозяйственных выставках наравне со взрослыми. Сами выращивали цветы, овощи, садовые деревья, полевые культуры, занимались животноводством, зоологией, увлекались геологией, развитием механизации сельского хозяйства, следили за чистотой водоемов и лесов. В 80-е годы только в РСФСР было более 16 миллионов юных друзей природы. Это члены Всероссийского общества охраны природы. И более 90 тысяч отрядов зеленых патрулей, 15 тысяч отрядов голубых патрулей, которые занимались охраной леса и водоемов соответственно. В 2004 году преемником Московской биостанции стал Федеральный детский эколого-биологический центр. Ежегодно начали проводиться всероссийские конкурсы и мероприятия для школьников, заинтересованных экологией и биологией. Лучшим из лучших после региональных этапов предстояла поездка на финал в Москву. В 2018 году центр был наделен статусом Федерального ресурсного центра по развитию естественно-научной направленности дополнительного образования детей. Уже в 2020 году центру присвоен статус инновационной площадки Российской академии образования. При поддержке Министерства просвещения Российской Федерации начала создаваться новая модель дополнительного образования детей естественно-научной направленности как экостанция. В 2021 году центр переименован в Федеральный центр дополнительного образования организации отдыха и оздоровления детей. Сегодня это Федеральный ресурсный центр по развитию естественно-научной направленности и дополнительного образования детей. Учреждение координирует работу 82 региональных ресурсных центров по естественно-научной направленности, которые выступают региональными операторами всероссийских естественно-научных конкурсов для школьников, а также региональными точками компетенции по разработке и тиражированию образовательных программ, методик для обучающихся педагогов в области естественных наук. В настоящее время тема экологического воспитания и развития экологического движения среди детей и молодежи также активно развиваются практически все действующие в России движения. Одним из направлений своей деятельности уделяют внимание именно экологическому воспитанию через экологические акции, квесты, форумы, проектную деятельность. Кстати, в нашем городе, на примере прошедшей буквально недавно, 30 апреля, муниципальной конференции исследовательских работ обучающихся, экологическая тема была также актуальна. В этот раз конференция посвящена Году единства народов России и 860-летию со дня первого упоминания Великих Луг в новгородской летописи. На географическом направлении на секции «Экология и проблемы Земли» свои исследовательские работы представили учащиеся Центра дополнительного образования «Лидер» нашего филиала «Кванториума», школы номер 6, номер 13. Всего на рассмотрение жюри представлено было 8 исследовательских работ, участие в их создании презентации принимали 11 обучающихся. Стоит отметить актуальность исследовательских работ, полное соответствие заявленной теме названию данной секции. Ребята провели уникальные интересные исследования, представили на суд жюри практически рекомендации по результатам своих исследований. Хотелось бы поблагодарить руководителей проекта за оказываемую помощь и активность самих ребят при проведении своих исследований и практических опытов. Ну и, конечно же, это был конкурс, поэтому победили, с одной стороны, все обучающиеся, представившие свои работы на конференцию, но по правилам конкурса места распределились следующим образом. Первое место ушло в школу номер 13, Иванов Степан. Также первое место разделила Смирнова Екатерина из школы номер 6. Второе место Молодцова Диана, детский технопарк «Кванториум». Третье место Григорьева Виктория, Козлович Елизавета, детский технопарк «Кванториум». Спасибо всем ребятам. Помимо грамот за призовые места и участие в конференции, каждый участник получил благодарственные письма от имени Союза охраны окружающей среды и экологи Псковской области. Ведь вместе мы решим все проблемы Земли. Уважаемые радиослушатели, в эфире программы «Пятиминутка с экологом». С вами был член Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Слушайте нас в эфире радио Луки ФМ на волнах 102.6 FM по понедельникам в 17:50. Если по каким-то причинам вы не успели подключиться к эфиру или пропустили его, а тема вам близка и интересна, не волнуйтесь. Вы можете найти запись эфира в социальных сетях ВКонтакте или в телеграм-канале в группах Радио Луки FM. Берегите себя, окружающую среду и до новых встреч.
20: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
22: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки. Клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
23: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
24: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
25: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
26: Новости на радио «Комсомольская правда».
27: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
28: О важном.
27: Владимир Путин и Си Цзиньпин будут обсуждать тему сотрудничества по углеводородам во время визита российского лидера в Китай. Привлекут участников проектов, заявил на брифинге помощник президента Юрий Ушаков. Сотрудничество в сфере энергопоставок стало драйвером российско-китайской торговли. Это особенно важно на фоне ближневосточного кризиса, подчеркнул Ушаков. На фоне этого кризиса Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика, а Китай – ответственного потребителя энергоресурсов. Владимир Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая.
29: Об Иране.
27: Иран в пересмотренном проекте соглашения США заявил о готовности передать свой обогащенный уран России вместо Штатов. Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадад» со ссылкой на пересмотренный Ираном проект соглашения по урегулированию конфликта с Соединенными Штатами. По данным телеканала, иранская сторона также может отказаться от требования к Вашингтону о компенсации ущерба, нанесенного в ходе войны, но взамен намерена добиться экономических уступок. Кроме того, Иран хочет, чтобы Оман и Пакистан играли значительную роль при любом возникающем конфликте вокруг Ормузского пролива. А любое потенциальное соглашение США было гарантировано международным сообществом. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности обсуждать с Россией предложение о вывозе обогащенного урана на ее территорию. Россиянина состава экипажа лайнера MV «Хонтиус», где произошла вспышка хантавируса после прибытия в Роттердам, не обращался за помощью в российское посольство, сообщили в дипмиссии в Нидерландах. В случае необходимости там готовы оказать ему содействие. Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла в начале мая на нидерландском круизном лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. 3 человека скончались. Пассажиров эвакуировали, а судно прибыло в порт Роттердама.
30: Обо всем.
27: В России вырос спрос на виниловые пластинки. Выяснилось, что за первые 4 месяца этого года спрос на этот вид носителя увеличился на 11%. Средний чек составил 7447 рублей. Половина покупателей пластинок выбирают винил с альтернативной и рок-музыкой. Самым востребованным артистом на виниле стала группа «Металлика», за ними «Линкин Парк» и «Битлз». Рок удерживает первое место, на него приходится около 40-45% заказов. Менее массовыми, но стабильно востребованными остаются джаз, хип-хоп, электронная музыка и регги. И о погоде в эти минуты в российской столице плюс 29 градусов, завтра днем. Такая же температура, осадков не ожидается. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
29: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте, друзья. Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». В студии Мария Баченина. США согласились поставить на паузу санкции против Ирана. Иран же намерен взимать плату за использование подводных интернет-кабелей. И как Китай вырвался в лидеры мирового автопрома. Обо всем этом и многом другом в ближайшее время. Соединенные Штаты Америки согласились приостановить действие санкций в отношении нефти из Ирана на время переговоров. Об этом пишет агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу. Меж тем, рынки более не верят слухом на новости о возможной снятии санкций против иранской нефти. Цена марки Brent на бирже снизилась, оцените, всего лишь на $2. Коммерческие запасы нефти в мире быстро заканчиваются из-за ситуации на Ближнем Востоке. До их истощения остается несколько недель. Такое заявление сделал глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Конфликт США и Израиля с Ираном обошелся мировому бизнесу в $25 миллиардов. По данным агентства Reuters, сумма ущерба продолжает расти. Агентство ссылается на результаты анализа корпоративной информации компаний, которые представлены на биржах США, Европы и Азии. С нами на связи ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве России Станислав Митрохович. Станислав Павлович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ситуация на мировых энергетических рынках напоминает, ну, знаете, какой-то триллер сейчас. Я сегодня читала, просто даже волосы шевелились. США вроде бы садятся за стол переговоров с Ираном. Санкции даже обещают с нефти снять, точнее, приостановить. Но при этом Бироль бьет тревогу, мировые компании подсчитывают 25 миллиардов убытков. В общем, меня интересует, где тут место России. Наверное, начну со следующего. Рынки, по данным экспертов, о чем я только что сказала, больше не верят слухам. И новости о возможном снятии санкций всего лишь снизили цену на Brent на $2. Вот о чем нам должна сказать, нам, не специалистам, такая сдержанная реакция?
1: Ну, с одной стороны, все-таки реакция была, цена на нефть пошла вниз. Но вот вы правы в том, что это какая-то у нас сейчас такая фантасмагория, связанная с тем, что очень многие политики в разных странах мира, они пытаются вот эту свою пропаганду или риторику ставить впереди реальных событий. И мы с вами обсуждаем нечто, например, что по версии иранского агентства хотят сделать американцы. Или мы обсуждаем, что по версии американцев хотят сделать иранцы. То есть каждый друг про друга рассказывает, кто что хочет сделать, только не про себя. А когда дело доходит до себя, выясняется, что я не я, как бы, и вообще хата не моя, и я поменял свою позицию и так далее. То есть вот уже прошло сколько часов? Там больше 10 часов, по-моему, после заявления этого иранского агентства. Только что заходил на американский сайт информационный, там на Bloomberg и так далее. Нету никакой информации о том, что они это подтверждают. То есть это какая-то переговорная позиция, а для того, чтобы ее, видимо, закрепить, вот они пытаются делать такие вбросы. Может ли быть сделка? Конечно, может быть. И когда, знаете, там рисуют тот же самый корпус стражей исламской революции каких-то фанатиков, да ничего подобного, у них ну, есть идеологическая некая или религиозная идеологическая индоктринация, но это не значит, что с ними нельзя иметь дело с точки зрения договоренности, кто чем управляет, кто какие деньги получает. Это вполне возможно. Но это не значит, что завтра американцы снимут свою блокаду. Потому что, судя по этой новости, мы должны уже были видеть снятие блокады с Ирана. Но этого пока что нет.
0: Ну, не по так это что... не обязательно, Станислав Павлович. Судя по новости от главы МЭА Фатиха Бироля, который в Париже заявил «караул, все, скоро голод, холод». Вот по этой новости мы должны были схватиться за голову. Я для слушателей напомню, он говорит на полях встречи G7, что коммерческие запасы нефти истощаются очень быстро. Их осталось всего на несколько недель. И если переговоры с Ираном затянутся, что произойдет тогда с рынком через
1: кого
0: месяц?
1: Как? у кого как. То есть страны, например, очень ответственные, мощные, уважаемые. Это, например, Китайская Народная Республика. У них очень много запасов, каких коммерческих, которые принадлежат компаниям, и стратегических, которые управляет государство. И они могут еще очень долго все выдержать. Плюс у них была электрификация транспорта и так далее. У них много еще есть угля. То есть Китай – это такая страна, которая очень устойчива к текущим всевозможным кризисам. А есть страны в Юго-Восточной Азии, например, которые менее устойчивы. Какой-нибудь Таиланд, где продают нефтепродукты по бутылочкам и пластмассовым, потому что больше вариантов не хватает. Индия гораздо менее устойчива, там, Индонезия и так далее. Там могут быть проблемы гораздо быстрее, даже чем несколько недель, если все будет идти как сейчас. Есть страны типа Европы, которые, в принципе, богатые, но, например, у них может не хватать какого-то конкретного вида нефтепродуктов, вроде авиационного топлива. Тогда мы увидим массовое сокращение рейсов авиационных в Европе. Процесс уже идет, и, может быть, еще сильнее. А в принципе, вот почему мы до сих пор не видели какого-то взрывного действительно роста цен? Ну, потому что действительно вот эти были запасы, которые у ответственных стран смягчали шок, абсорбировали этот самый шок. В конце концов, были запасы у американцев, которые сейчас их распродают на рынке. Но если Армузский пролив будет по-прежнему в значительной степени закрыт, там, конечно, дрявая блокада, на самом деле, кто-то проходит, но все равно, если он в значительной степени закрыт, значит, соответственно, сколько веревочка не виться, конец будет. Физический дефицит действительно будет приближаться.
0: Станислав Павлович, я никак не понимаю, куда делись просто до начала военных операций на нефтяных рынках, наблюдался, я буквально цитирую, значительный избыток нефти, коммерческие запасы очень высокие. А куда делось это все буквально?
1: Ну вот там они постепенно истощаются. Вот есть страны большие, китайцы, американцы, у них есть запасы, которые позволяют жить много-много месяцев подряд. Америка еще и крупный производитель нефти. Китай просто тоже производитель нефти, но еще и крупный импортер, гораздо уже больше, чем американцы. И поэтому они могут жить. А где-то не хватает, например, в Таиланде или на Шри-Ланке. И там поэтому начинается обвальное снижение спроса.
0: Так все-таки
1: в Индии,
0: что будет? Что будет? Вот если как бы даже вот, ну, совокупность всего. Здесь хорошо, этим неплохо, а здесь прям беда. И в совокупности...
1: Если в открытии Армуза не будет, то тогда физический дефицит вступит в свои права. Мы с вами увидим существенный рост стоимости нефти на уровне фьючерсов, то есть это сделок пари на пробудущее, и на уровне физических поставок. И тогда придется одним странам платить больше денег, те, которые могут. Ну, допустим, японцы точно могут платить больше и продолжать использовать нефтепродукты. Угу. А кто-то будет резко сокращать потребление. И дальше вот за счет снижения потребления и за счет того, что в других странах будет расти стимул производить нефть по высокой цене, начнется постепенное, ну, как бы выравнивание рынка. Ну, то есть кто-то будет при высоких ценах больше добывать, это будет иметь смысл, а кто-то при высоких ценах будет вынужден отказываться от части потребления. И рынок тоже будет сбалансирован. Это один сценарий. Второй сценарий – это вот то, что вы, как бы, с чего вы начали передачу. Не сегодня-завтра будет сделка Ирана с американцами или какая-то теневая сделка с участием арабов, каких-то потребителей, и начнут пропускать танкеры друг друга из этого региона. Такой вариант, в принципе, тоже не исключен, но показательно, что иранское агентство сообщило, прошли уже там чуть ли не сутки, а на Блумберге
0: а ВОЗ и ныне там. Поняла вас. Теперь к кризису. По меньшей мере 279 компаний по всему миру назвали иранский конфликт причиной экстренных мер. Что вы можете, какой комментарий дать? Что вы можете сказать вот о такой реакции бизнеса? Я полагала, что, по сути, большинство компаний мирового уровня уже вошли в некий режим выживания. И как долго они там смогут продержаться? И тоже вопрос, а что дальше? Что будет, вот, если плана Б нету, если он в принципе?
1: Ну, если чего-то не хватает, надо сокращать потребление. Например, если вы можете более-менее безболезненно сокращать потребление чего-то, ну, там, не знаю, допустим, не летать на самолетах. Во времена ковида не летали на самолетах, кого-то даже это устраивало. Грета Тунберг, помните, призывала не летать на самолетах? Ну, в таком духе.
0: Ну, вот Toyota может не летать на самолетах? Procter & Gamble могут не летать на самолетах? Это самые среди пострадавших?
1: Нет, но это компании. Ну, это вот компании. Меньше будут производить, меньше будут поставлять, кто-то будет меньше потреблять, соответственно. Просто мы жили раньше, в период глобализации, когда точно можно было договориться. Вот, например, мне нужен такой-то товар. Это может быть сырье, это может быть полуфабрикат, это может быть конечная продукция или какую-нибудь запчасть. Я точно знаю, что мне ее доставят через 2 месяца в такой-то день, потому что есть выстроенные цепочки, всем это дело выгодно. А мы сейчас вступаем в времена, когда идут войны, конфликты, перекосы, и поэтому может чего-то не хватать. Может алюминия не хватить, может не хватить пшеницы, может не хватить удобрений, может не хватить картошки. И где-то будут либо меньше потреблять, либо придется согласиться с тем, что, ну, допустим, вам придется платить больше. Mm-hmm. Если вы богатая страна, допустим, ну, Япония какая-нибудь, я уверен, что они будут потреблять, как раньше, просто больше за это платить и из своих запасов тратить деньги. А если денег не хватает, значит, меньше потребляйте. Mm-hmm.
0: Ясно. Все так просто, как букварь практически. На фоне всего этого хаоса, истощающихся запасов, 25 миллиардов ущерба, падающих рынков, где наше место? Какую роль играем мы? Я про Россию, конечно же. И как это
1: нас... Поскольку Россия далека от Ближнего Востока, мы, конечно, там присутствуем на уровне каких-то военных интересов, какой-то дипломатии нашей, можем посредничать и так далее, но мы, как экономический игрок, мы вдалеке от них находимся. Поэтому мы альтернатива производства и энергоресурсов, мы альтернатива производства, например, алюминия, мы альтернатива производства удобрений, мы можем производить тот же самый гелий, про который многие все обсуждают. На самом деле рынок гелия очень маленький в мире, и его не хватило просто потому, что все привыкли вот именно, что глобализацию, вот надо вам, чтобы во вторник вечером привезли, вам во вторник вечером привезли. А если вам не привезли, то у вас просто нет его запаса, вы начинаете нервничать, поднимать панику, что нет и гелия. Если деньги вложить в гелий, ну, очень многие страны, которые производят природный газ, они же и гелий могут производить. Это два технологически связанных процесса. Россия, например. Дайте нам время, ну, там, небольшое, мы этого гелия с помощью амурского газоперерабатывающего завода просто зальем весь мир. То же самое касается многих других вопросов. Но многие привыкли к тому, что, знаете, вот у меня в супермаркете продавалась эта штука, и всегда до 8 вечера можно было купить, или до 23 часов. А теперь, оказывается, я пришел вот в 22 часа, и вот его уже нет. Все, мне уже очень плохо. И у кого-то на этой почве, конечно, технологическая цепочка порвалась. Вот, так что мы ни в коем случае не являемся там рассадником войны на Ближнем Востоке, наоборот, призываем там, компромиссом и так далее. И у нас много есть рациональных идей, там, готовы вывозить атомное топливо из Ирана, чтобы обогащать на своей территории, чтобы не было подозрения, что они делают атомную бомбу, но поэтому могут делать мирный атомный проект. У нас много идей. Но с точки зрения нашего экономического выигрыша, ну, конечно, мы выигрываем, просто мы оттуда далеко находимся и производим то, что в этом регионе тоже производится. От нефти и газа до алюминия, удобрений, гелия и прочего.
0: А у нас минута. Голод вы прогнозируете или все-таки удастся мировой экономике как-то его избежать? Либо...
1: Ну, знаете, голод все-таки, я думаю, что если где-то происходит голод, это в первую очередь не то, что вот мировая экономика настолько плохо устроена в 21 веке.
0: Это касательно
1: все-таки...
0: удобрений имела в виду.
1: Это касательно все-таки местных властей, которые должны были предполагать, что ну, в мире могут быть события военного характера, не знаю, климатические события, не знаю, все что угодно может быть, надо быть ответственным. То есть если какая-то страна допустила у себя голод, то я бы в первую очередь ссылался не на то, что в мире не все неправильно устроено, а то, что кто-то не досмотрел риски. Вот. Ну, случится, если так, будем стараться как-то помогать. Опять же, в России для этого есть возможности. Мы пшеницу делаем, удобрения, многие другие вещи.
0: Станислав Павлович, огромное вам спасибо. С нами на связи был ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве России Станислав Митрохович.
29: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
3: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-2432.
29: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
29: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенные. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
0: Это радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире продолжаем подводить итоги сегодняшнего дня. Иран хочет начинать брать плату с технологических компаний за использование интернет-кабелей, которые лежат на дне Ормузского пролива. Речь идет о крупнейших корпорациях, в числе которых Google, Microsoft, Meta, Amazon. В рамках соблюдения иранского законодательства от них хотят потребовать выплат за использование технологической инфраструктуры. Кроме того, компании, занимающиеся прокладкой кабелей, хотят обязать вносить лицензионные сборы, а право на ремонт за обслуживание оставить исключительно за иранскими фирмами. Информация о планах Тегерана начала просачиваться в СМИ в формате завуалированной угрозы еще в конце апреля. Тогда сообщалось, что в случае отказа от требований кабели будут повреждены, что в свою очередь повлияет на весь мировой интернет-трафик и потенциально обойдется в триллионы долларов убытков. С нами на связи генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков. Денис Юрьевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Ну, пока весь мир следил за танкерами, как я сегодня пошутила, в Ормузском проливе Иран нашел новую цель, гораздо глубже и, получается, гораздо ценнее интернет-кабель, по которому практически весь мировой трафик идет. Как вы оцениваете эту инициативу с технологической точки зрения? Вот реально осуществимый план или это бравада?
7: Ну, смотрите, наша Земля стоит на нескольких материках, и, очевидно, если мы не берем спутниковый интернет, который идет с космоса, то все остальное между материков проходит, как правило, через линии волоконно-оптические линии связи, которые проложены по дну океана, пролива, морей. То есть такой же кабель лежит, там, к примеру, между Европой и Америкой через Атлантический океан. Наши коллеги прокладывали в Петропавловск-Камчатский там лет там, 5-7 назад с материковой части, скажем так. Это позволяет обеспечить качественное продвижение данных, информации от одной точки к другой. Также не надо забывать, что страны, находящиеся на Ближнем Востоке, там крупнейшие страны, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Кувейт, обладают достаточно большим количеством центров обработки данных с хранением информации на различных серверах, которые так или иначе передаются с одной точки в другую. Крупные компании, такие как Amazon, Google, имеют в различных регионах свои точки, скажем так, обмена трафиком для того, чтобы обеспечивать, ну, более быстрое предоставление данных, чтобы это не гнать, допустим, все время из Америки, к примеру, да, то есть это с некоторых таких точек. Естественно, если подобный кабель будет разорван различными вариантами, восстановить его в текущих условиях достаточно тяжело, ну, потому что военные условия, а такие корабли, они, грубо говоря, единичные, которые позволяют людям опуститься и восстановить этот кабель. Ну и плюс, значит, этот поток данных будет идти по каким-то другим направлениям, ну, к примеру, там, не знаю, через Азию, там, через Россию, и опять в Европу, либо еще как-то. Но надо понимать, что и этот такой не газопровод, а даннопровод, он уже используется, и там не может в него там влиться вся та часть, которая была. То есть очевидно, что определенная потеря информации, задержки, быстродействие снизится.
0: Денис Юрьевич, а насколько эти требования соответствуют международной практике, если такая вообще имеет место быть?
7: Слушай, ну, очень трудно говорить во время военных действий о международной практике, да, так сказать.
0: Никто не, я имела в виду... Да. Не-не-не, уточню. А вообще кто-то так поступает? Или это новинка сезона, новинка бизнес-плана?
7: Мы же прекрасно понимаем, что сейчас военные действия, они проходят по всему периметру, не ограничиваются только полем боя, по сути. Там, да? Очевидно, у Соединенных Штатов Америки есть определенные там, идеологии, как поступать. То есть для них там, единственным там, вариантом остается бомбежка, да, потому что высадка военных достаточно проблематична с точки зрения рельефа. А для иранцев, которые понимают то, что они, ну, как сказать, значительно меньше имеют возможности с точки зрения боя, они имеют возможность вот, контроля над Ормузским проливом, они имеют возможность влиять на ценовые характеристики газа, нефти, но также имеют возможность объяснить крупным компаниям, которые заинтересованы в работоспособности подобных волокон оптической линии связи, о том, что подобная ситуация может быть, если господин Трамп не успокоится и не оставит в покое страну.
0: А, то есть я еще хотела, знаете, как технологически, технически вот как СИР это взрывается, перерезается. Ну, чтобы тут же надо еще, чтобы не показаться наивной, повредить так, чтобы иметь возможность починить, а то, получается, мосты сжигаться будут.
7: Слушайте, ну, на самом деле, примерно то же самое сделают, как было с северными потоками.
0: Вот, это тоже мне
7: подложат,
0: пришло.
7: Подложат там бомбу, и это взорвется, как бы. Поэтому взрывное устройство. То есть ничего особенного там делать не надо. Там можно как бы что-то сбросить, что повредить кабель, там, как сказать, тяжелое, да, так сказать, зная, грубо говоря, там, где проложен подобный кабель. То есть вариантов, на самом деле, много. Какой будет выбран, не знаю. По мне, лучше никакой, но если эта ситуация просто устаканится и все нормализуется.
0: Скажите, пожалуйста, эксперты, я прочитала, что предупреждают о каскадной цифровой катастрофе на нескольких континентах, если вот они осуществят эту атаку на кабель.

0: вот этот вот провод, который к крану подходит, ну, в проливе, взорвать, то этот поток должен, по идее, хлынуть в альтернативные маршруты, которые там есть из тех же стран Ближнего Востока, но уже в другое направление. Но они заняты, там, не знаю, там, на 50, на 60, где-то, может, на 90%.
1: То есть будет струя воды будет гораздо скуднее.
0: Да, то есть, как бы,
1: то
0: будет
1: есть скорость
0: коллапс.
1: Будет. Да. Да. А скажите, пожалуйста, могут ли вот на фоне этих угроз Google, Microsoft, Amazon, ну и прочие признанные террористическими в России компании перенаправить уже сейчас свой трафик? Или это вот тоже упирается в проблему, о которой вы секунду назад сказали? Мол, свободных дорог нет, начнутся пробки цифровые.
0: Они точно уже этим занимаются и узнают возможности, потому что, по сути, это достаточно большой процент их бизнеса, ну, будет неработоспособен. То есть это не значит, что все будет прям совсем плохо для там, каких-то компаний. Для каких-то будет очень плохо, для каких-то будет частично плохо, потому что как бы там стоят там у Амазона или Гугла сервера, откуда идет закачанная информация там, в страны Ближнего Востока. Ну, будет она идти там, другими путями, да, так сказать, если это будет возможно. А где-то невозможно, значит, работа их там будет приостановлена. Mm-hmm. То есть здесь очень много зависит от альтернативных возможностей, которые, я думаю, сейчас всеми этими компаниями, признанными нежелательными Российской Федерации, проходят, и они мониторят ситуацию в реальном режиме времени.
1: Денис Юрьевич, а как вы вообще оцениваете долгосрочные последствия вот таких инициатив для глобального мирового интернета? А может, это вообще, знаете, такая первая ласточка, и потом мы столкнемся с какой-нибудь фрагментацией сети, региональными цифровыми обходными путями? Ну, то есть вот когда пускают первый шар, а потом начинают работать, чтобы в эту ловушку больше не попасть, и все меняется.
0: Ну, знаете, сейчас, на мой взгляд, очень непростая ситуация в мире, в различных его частях. И возможность перекрытия кислорода, интернет-кислорода при помощи вот как бы разрыва подобных магистралей, она, я думаю, будет только увеличиваться. То есть раньше мы с этим как бы не сталкивались, но раньше мы и с взрывами газоканалов тоже не сталкивались, да, так сказать, до северных потоков. Поэтому чем больше будет тяжелее ситуация в мире с точки зрения безопасности военных действий, тем больше мы будем слышать о том, что та или иная страна... Ведь поймите, что по большому счету это можно сделать... Здесь просто канал рядом находится с Ираном. Ну так никто не мешает какому-то судну пойти в Атлантический океан и разрубить кабель, который идет с Европы до Америки. То есть, ну, как бы не будешь проверять суда, чем они там занимаются. Потом, конечно, найдут чего-то там, кто чего сделал. Вот. Но сам факт того, что, по сути, такую ситуацию можно сделать в любой точке мира при помощи, так сказать, ну, даже не всегда нужно для этого там иметь какой-то флот подводных лодок, как показывает ситуация с северными потоками.
1: Да, это правда. В общем, будем ждать изменений в цифровом мире. Денис Юрьевич, большое вам спасибо за время и за ваше мнение. С нами на связи был генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог-международник Геворг Мирзоян о визите Трампа в Китай. Главная цель встречи, конечно, торгово-экономическая. И речь не о том, что Соединенные Штаты и Китай должны договориться о том, что будут дружить с семьями. Речь о том, чтобы ввести нынешнюю конфронтацию в торговле.

0: в экономической сфере, в некое русло, некие рамки, управляемые рамки. Потому что, если помним, то в начале своего второго президентского срока Трамп попытался начинать какие-то торговые войны против Китая, но очень быстро понял, что эти войны он вести не сможет по причине, во-первых, теснейшей экономической зависимости между КНР и Соединенными Штатами, во-вторых, потому что у него на эти войны не хватает полномочий внутриполитического консенсуса, как ни странно, учитывая, что и демократы выходили на президентские выборы с лозунгом «Мы сдержим Китай». Поэтому в то же время все понимают, что конфронтация неизбежна, что китайские и американские интересы слишком сильно расходятся, что США претендует на Восточную Азию, китайскую сферу влияния. Поэтому задача сделать так, чтобы конфронтация шла управляемо. И что интересно, Китай с этим согласен. Китай тоже считает конфликт с США неизбежным и считает, что время играет в его пользу, и что если удастся максимально далеко оттянуть начало открытого конфликта, то Китай к этому конфликту подойдет максимально силах.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц». Аналитика с именем. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках, 18:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Панториуме города Великие Луки состояла защита проектов участников IT-квантума. Юные разработчики представили современные технологические решения и цифровые продукты. Многие уже имеют статус MVP, то есть представляют собой рабочую версию с самым главным функционалом для проверки бизнес-идеи на практике и готовы к тестированию. Это подтверждает высокий уровень подготовки участников и практическую направленность их работы. По итогам защиты проектов участники получили приглашение на 4-ю смену летнего лагеря стартапов. Там они смогут продолжить развитие своих идей, получить новые знания и поработать с экспертами и наставниками. В Пскове прошло заседание рабочей группы по реализации проекта «Единая карта Псковича». Планируется, что карта объединит платежный сервис, транспортные функции, получение социальных выплат, систему скидок и бонусов от партнеров. Для детей она также будет использоваться в качестве пропуска в школу и средства оплаты питания. Проработаны вопросы внедрения первоочередных сервисов. Апробация транспортных функций пройдет в областном центре на базе государственных предприятий «Псков Пассажиротранс» и «Славяне», где уже действует безналичная оплата и учет поездок. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области рассматривают возможность участия в проекте частных великолукских перевозчиков. На торжественное закрытие 31-го концертного сезона приглашает детская школа искусств-центр. Более 30 лет там с успехом развивается заслуженный коллектив народного творчества «Камерный хор Кан». В его исполнении в праздничный вечер со сцены прозвучат всеми любимые музыкальные шедевры. Также в праздничном вечере примет участие женский вокальный педагогический ансамбль. Концерт состоится 26 мая в 18:30. Вход на мероприятие будет осуществляться по пригласительным билетам.
1: О валютах.
2: Курс валют на сегодня – доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юань 10.73.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха днем до плюс 23 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки-ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
4: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги дня на радио «Комсомольская правда».
2: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. Андрей Ермак вышел под залог СИЗО, провел там 4 ночи в VIP-камере. Об этом пишут украинские СМИ. А ранее стало известно, что за экс-главу офиса Зеленского внесли полную сумму залога, которая составила 140 миллионов гривен. Это около 230,5 миллионов рублей. Украинские исследователи считают бывшего руководителя офиса президента Украины Ермака участником организованной схемы по отмыванию 460 миллионов гривен. По версии правоохранителей, деньги проводили через проект строительства элитных домов в Киевской области. После освобождения из-под ареста экс-глава офиса Зеленского поступил под домашний арест. Ему наденут электронный браслет. Запретили выезжать из Киева. Кроме того, нельзя будет общаться с Миндичем, Чернышовым и рядом свидетелем по делу. Ермак также должен будет сдать заграничные и дипломатические паспорта. На фоне всего этого обратили очень такое серьезное внимание и форсировали новость про вероятный арест жены Зеленского Елены. Мол, его готовят САП и НАБУ, или НАБУ, об этом написали РИА Новости. Поводов для задержания супруги Зеленского у антикоррупционных органов, мол, предостаточно. В настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым. Но сегодня эту новость в Киеве опровергли. Отмечалось, что это не секрет для Зеленского. Якобы он усилил охрану семьи, начал торги с западными партнерами. В то же время политтехнологи советуют ему максимально публично развестись с супругой. Не знаю, как это могло, может сделать как бы президент как бы страны, не публично, тоже удивительно. Ну, в общем, НАБУ заверила, что не ведет расследование в отношении Елены Зеленского. Зеленское ведомство считает, что подобные слухи – это часть системной информационной кампании со стороны государства-агрессора. Давайте разбираться. Заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Валентин Алфимов у нас в студии. Валя, приветствую.
5: Привет.
2: Ну, вот в политической практике, мне кажется, ты со мной согласишься. Если нет, то тоже welcome.
5: Ну, дыма... я же замредактор отдела политики.
2: Да, дыма без огня практически не бывает. Да, может ли официальное опровержение в Киеве быть просто попыткой какое-то время выиграть вот эти самые торги с партнерами, в кавычки ставлю, провести?
5: Я думаю, что вот эти САП – это специальная антикоррупционная прокуратура, и НАБУ – это, по-моему, Национальное антикоррупционное бюро Украины. По-моему, так и называются, вот, они просто обгадились, вот, и просто боятся. Ну, у них уже был большой скандал, по-моему, примерно полгода назад, когда САП и НАБУ слишком много себе позволили, именно в плане расследований, вот, и, в общем, там все очень-очень плачевно все закончилось, чуть не закончилось, там Зеленский дал заднюю и отозвал сам законопроект, который и внес в Верховную Раду, вот, а здесь, ну, здесь понятно совершенно, что взяли второго человека на Украине, да, это Ермака. Это с чего? Ну, понимаешь, ну, это совершенно не просто так. Это к Зеленскому сказали, что, родной, ну вот, ну все, ну как бы уже возле тебя. Видимо, не понял. И такие, слушай, а давай, ну, с твоей женой Еленой поработаем. Знаете, как вымогатели, когда вымогают деньги, это совпадение все совершенно случайно. В кино, когда вымогают деньги, они не самого человека, у которого деньги вымогают, начинают там, ему там колени простреливать и так далее, а издеваться над родственниками.
2: Конечно,
5: да?
2: Потому что психологи говорят, что мы реагируем не на собственную безопасность в первую очередь, вот, а на здоровье своих близких и любимых людей.
5: Вот. А вот эти вот пленки Миндич, например, те же, да, там вот эти совершенно жуткие коррупционные скандалы, ну, вообще удивительно.
2: То есть, подожди, я вот здесь хочу немножечко поставить, ну, как бы акцент. Эта история с Еленой Зеленской – это логичное продолжение дела Ермака, ну, или это отдельный вброс, который призван вот усилить давление на семью Зеленского?
5: А какая разница?
2: Разницы нет, это тоже ответ.
5: Вообще разницы никакой совершенно. Просто, ну, показывают, что, ну, посмотри, дружище, давай ты будешь делать так, как нам надо. Угу. Вот эти САПы НАБУ, это ЦРУшные совершенно истории.
2: Да.
5: Вот. А как мы знаем, от американцев Зеленский оторвался в последнее время, и, собственно, его сейчас пытаются вернуть в свое русло, чтобы он играл по правилам тех, кого надо правил.
2: Ну, там есть серьезные экономические...
6: экономические
5: взять.
6: Претензии. Ой,
5: есть за что взять. А помните, вот это вот на прошлой неделе, или там уже, может быть, чуть раньше, просто так много всего происходит, вот эта история с элитным жилым комплексом на берегу Днепра.
6: Так называемое там дело династия.
5: Да, там было 4 дома.
6: В Казине. Да. Казина, забыл, как
5: Козин.
6: Там.
5: По-моему, Козин.
6: Да, на украинский да. манер мы можем неправильно ставить ударение.
5: И слава богу.
6: Да.
5: Вот. Там 4 дома, и вот один из домов непонятно кому предназначался. Ну, непонятно. Ну, то есть там, там фамилия Зеленский не звучит.
6: Ну, еще бы.
5: Вот, и нет. Но тут раз всплывают пленки Миндича, очередные вот эти, да.
6: И там где... она упоминается.
5: И там голос Елены да. Зеленской, где она там с другой барышней обсуждает ремонт в доме, соответственно. Вот и все. Ну, слушайте, ну все понятно. Ну вот оно, ребяточки. Ну вот оно. Но при этом нет, там она не говорит, мы с Володимиром будем жить вот в этой комнате. Ну, конечно, там этого нет. Ну, все же понятно. Ну, все.
6: Мне одно непонятно. Каким образом существуют две ветки власти в стране? Вроде как, давайте вот сейчас вынесем за скобки, что нелегитимный президент, а оставим это как бы, оставим себя внутри скобок. Получается, есть президентская высшая власть, это в моей системе координат, а есть еще параллельная американская власть, причем которая не действует тайно, скрытно. Я бы поняла, если бы инструменты давления, рычаги, они как-то были бы закамуфлированы, завуалированы. А
5: зачем?
6: Тут просто... Ну зачем? Как зачем? Это ж позор для страны, для президента. Дискредитация власти.
5: А ты серьезно думаешь, что там какие-то моральные принципы еще есть?
6: Нет, дело тут не в них. То есть если я была бы президентом, мне было бы как-то стыдно, что надо мной какие-то еще тут... марсиане.
5: Ну ладно, слушай, он приезжает ну, там, в Европу и говорит, дайте денег. Ну дай.
6: Ну вот это он все. Не так воспринимает. Ну, это же... Так он это ради страны своей
5: конечно,
6: делает.
5: Конечно.
6: Он тут готов и пасть ниц
5: да
6: в вышиванке.
5: Все там ради страны. И Ермак тоже ради страны. Вот. Все они, конечно, все это делают ради страны, только набивают карман. Народ становится все меньше, денег становится все меньше и так далее. Вот Ермак, да? Вот мы, ты с этого начала. Все, посадили под домашний арест. Кстати, вот интересно, я бы на месте их кураторов из ЦРУ, а я уверен, что они абсолютно точно вот именно так и сделали, просто оставил бы список, кто скинулся, да?
6: А, так поэтому сначала и были вот. Проблемы, мне кажется, потому что это все галочка напротив твоей фамилии.
5: Конечно, все. У нас составил список, кто скинулся. Ага, вот эти ребята тоже в его команде.
6: Да.
5: Вот. И ему же там, он сидит теперь под домашним арестом, а не в вип-камере. Ему запретили общаться с некоторыми людьми, в том числе и со своей гадалкой, собственно, с которой он вообще все это дело крутил. Ну, то есть всю страну управлял. Да, вот. А мало кто знает, а мы писали. Писали об этом Юлия Олехина, сотрудница нашего отдела, писала, что у этой гадалки, там, Вероника Таро, так что ли называют?
6: Вероника Фэншуй.
5: Фэншуй, да. Ну, извините, я просто... Я не очень, да. Вот. У нее же папа живет в Геническе. Генически – это Херсонская область Российской Федерации.
6: Так.
5: Вот. Он в 15-м году он был там, он даже возглавлял местное отделение оппозиционного блока. Оппозиционного, ну, на тот момент новым властям Киева. То есть вообще наш человек. У него фотографии есть с георгиевскими ленточками, с красным флагом и так далее на 9 мая.
6: Барон местный.
5: Да, да, да, да, да. И наш корреспондент Григорий Кубатьян, он уже возвращается сюда, в Москву. Вот. Он был в Геническе буквально накануне, мы с ним разговаривали, вот, он нашел папу этого.
6: Так, что папа сказал, можно рассказывать или пока нельзя?
5: Папа наотрез.
6: Читайте на сайте kp.ru.
5: Папа наотрез отказался разговаривать.
6: Ну, ещё бы.
5: Вот, да, ну, в общем, Григорий включил все свое следовательское, у него была только фотография и имя, и Григорий включил все свои навыки следователя, которые у него были, вот, и, в общем, объездил весь Геническ, но, да, связался с супругой, его,
6: так.
5: Ну, папы. Вот, это не мама Вероники Фэншуй.
6: Ну, я понимаю,
5: вот,
6: да?
5: Это, да там, вот.
6: А она тоже отказалась?
5: Ну, да, к сожалению, не
6: но,
5: получилось.
6: Ну, слушай, ну, на самом деле, это, конечно, удивительно, что они сейчас остались там. Вот после этого скандала обычно собирают чемоданы. И на первый отплывающий пароход до Парижа.
5: Поэтому они и отказались общаться.
6: Ладно. А как ты считаешь...
5: Мы считаем, что папа хороший человек.
6: Ну, А еще говорят, яблочко от яблоньки недалеко падает.
5: А здесь укатилось, видишь, аж в Киев.
6: Удушением Зеленского. Так обозначили в западной прессе вот всю эту историю. И как считаешь, ну ты уже об этом сказал, но я бы хотела акцентировать. За делом стоят Соединенные Штаты, Евросоюз. Вот кто-то... И вообще, зачем это? Это к реформам готовят Киев провластным? Ну, если предположить, что вброс про Елену Зеленскую не случайен.
5: Нет. Вот мое глубокое убеждение, что задача просто вернуть Зеленского под контроль Белого дома. Ну, и Белого дома, там, и кто там у них этим всем занимается, да, угу. Госдепартамент и все остальное. Потому что они просто отвлеклись, отвернулись на какой-то момент туда, на Ближний Восток.
6: В сторону Ирана, да.
5: Да, у них там свои дела были, они здесь потеряли вожжи, а кот из дома, мышь в пляс. И все, тут Европа, тут все, они тут о чем-то уже договорились и так далее. Угу. Ну, там с европейцами. Ну, вот сейчас Трамп, я думаю, будет потихонечку.
6: Но продолжение, обратно. Короче говоря, следует.
5: Да.
6: И оно будет вот, касаться либо поведения Зеленского, либо его жены.
5: Я не думаю, что это будет его ликвидация. Я не думаю, что это будет его ликвидация как физическая или снятие с поста. Я думаю, что просто крантики прикрутят, и он побежит туда, куда
6: надо. Ну что ж, как говорится, это пролог. Валентин Алфимов, заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды». Большое тебе спасибо.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
7: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
8: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
10: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
6: Продолжаем подводить вместе с вами, дорогие слушатели, итоги дня. Наши улицы и российский авторынок заполнен машинами с труднопроизносимыми названиями, часто которые внешне-то трудно идентифицировать. Ну, речь, конечно, я веду про китайский автопром, который на фоне ухода европейских автоконцернов от нас просто, если можно так сказать, захватили Россию. Вот как так получилось, давайте выяснять. С нами на связи автоэксперт, автоэксперт «Комсомольской правды» Николай Мысин. Николай, здравствуйте. Николай? Так, ничего страшного, сейчас Николай появится у нас в эфире, потому что очень хотелось бы знать, есть ли у России все-таки возможность вот, сделать такой же, я бы сказала, макропрыжок со своим автопромом, и если да, то что для этого нужно? Скажите мне, пожалуйста, когда связь наладится, и, соответственно, я тогда буду говорить алло. Я напомню всем, 1953 год, в Китае открывается автомобильный завод номер один 1953 год, не так уж и давно. Проходное предприятие абсолютно идентично проходной ЗИЛа в Москве. Инженер проходит стажировку в СССР. Чувствуете, почему у меня такой вопрос родился? А первый автомобиль, грузовик с непроизносимым для русского человека названием Jifeng CA-10, это точная копия советского ЗИСа 150. Вот так в Китайской Народной Республике при непосредственном участии Советского Союза и зародился автопром. А у нас пока в квартире только газ. А 2025 год, давайте перенесемся сразу же, прыжок из 1953-го. Итак, 2025. Китай 17 лет подряд удерживает статус крупнейшего автомобильного рынка в мире. Реализовано почти 27 миллионов новых машин. Экспорт за рубеж – более 7 миллионов легковушек. И компания BYD и Geely входят уже в мировой топ-10 по объемам продаж. Ну вот я вижу, что Николай вышел с нами на связь, автоэксперт «Комсомольской правды». Николай, здравствуйте, как слышите меня? Николай. Николай Мысин, да, здравствуйте. Слышно меня?
11: Да-да-да, добрый день.
6: Отлично. Вот сейчас хочу, я уже слушателям рассказала, как говорится, преамбулу, да, вот всего того, что наболело. Скажите мне, пожалуйста, вашу точку зрения. Насколько вот этот китайский путь уникален? Хотя они-то начали рука об руку с Россией, как со старшим товарищем. И есть ли теперь у России шанс повторить нечто подобное в нынешних геополитических условиях, когда крупные западные концерны ушли, а китайский заполонил наши улицы? Вот мне интересно ваше мнение.
11: Ну, давайте на два момента разобьем мой ответ. С одной стороны, китайский путь не совсем уникален. Они во многом повторили то, что в свое время сделала Корея. И, кстати говоря, еще до Кореи сделала Япония. Угу. Японцы начинали, грубо говоря, сразу после Второй мировой развивать автопром. Корейцы подтянулись, ну, где-то в 60-е, 70-е годы.
6: Так.
11: Соответственно, Китай в 90-е, когда задумался о развитии автомобилестроения, сделал примерно то, что сделали в свое время корейцы. Ограничил импорт зарубежных машин. Но корейцы в свое время вообще его, в принципе, запретили. Они потом открыли, но спустя достаточно продолжительный период времени. В какой-то момент, в принципе, запретили продавать любые иностранные марки и развивались полностью исключительно свои автозаводы. Ну, Китай запреты не докладывал, но ввел такие пошлины, что цены на иномарки взлетели в 2-3 раза. Они стали, но они и так-то были малодоступны рядовому, скажем так, да, простому китайцу в 90-е годы, стали практически полностью недоступны. Вот, и... Прошу прощения, мотоциклисты.
6: Это как раз очень правильный такой фон для нас. Продолжайте, пожалуйста, у нас время ограничено.
11: Да-да-да. Вот, значит, ввели пошлины и стимулировали тем самым иностранные компании, чтобы они строили свои заводы в Китае. Но не просто строили заводы, а строили их совместно с, собственно, с китайскими компаниями. То есть, таким образом, китайцы получили доступ к западным технологиям, а за счет того, что у них был колоссальный внутренний рынок, ну, надо понимать, 1,5 миллиарда человек, да, это сколько потенциальных покупателей, которым нужны были дешевые, надежные машины. Эти машины стали выпускать и насыщать этот рынок. За счет огромного объема производства, естественно, получилось еще дополнительно снизить себестоимость, ну и таким образом карусель вот это закрутилось. И, в принципе, за 30 лет Китай прошел путь от, если в начале 90-х они делали по 1 миллиону машин в год, и сейчас они делают больше 30 миллионов в год. Вот за, грубо говоря, 35 лет.
6: Вот. А если не брать в расчет только нашу страну, вообще вот смена философии Китая может ли привести к тому, что автогиганты традиционные, я имею в виду японские, немецкие, они навсегда потеряют лидерство?
11: Ну, к этому все и идет, на самом деле, потому что, да, технологически где-то они еще впереди, но они впереди, скажем так, консервативных автомобильных технологиях, то есть двигатель внутреннего сгорания, коробки, подвески и так далее, это все они делают лучше, чем Китай. Но Китай берет другим, он внезапно понял, что покупателю, такому среднестатистическому, да, автовладельцу, по большому счету, до фонаря все эти навороченные современные бензиновые двигатели и хитроумные коробки передач. Ему надо, чтобы машина ехала комфортно и была оснащена максимальным количеством каких-то там современных опций, плюшек, я не знаю.
6: Да, я понимаю, да-да-да-да-да. Вот это по красоте, чтобы все было.
11: Да-да-да, чтобы все это еще при этом недорого стоило. Они это вот и предлагают, и постепенно захватывают там, ну, понятно, они не только свой рынок, да, и не только российский, где сейчас, кроме как Китая и одной корейской компании, ничего не представлено из зарубежных брендов. Вот. Но они Европу потихонечку под себя подминают. В Англии каждая десятая машина китайская.
6: Это какая-то десакрализация автомобиля. Он действительно превращается просто в средство передвижения. Но мне это пока не близко. Для меня вот...
11: Мне тоже, безусловно. Ну, кстати, есть у китайцев машины, на которых не только можно ездить, но и приятно ездить. Но, тем не менее, понимаете, рынок... нас таких немного.
6: Да, рынок диктует свое, вы абсолютно правы. А видите ли вы реальные предпосылки для создания в России новой автомобильной компании, которая могла бы составить конкуренцию и итальянскому гиганту, и, соответственно, китайскому автопрому?
11: У нас на самом деле предпосылки есть, и более того, есть возможности и ресурсы. Тоже, да, там Китай откуда брал деньги, чтобы вкладывать в свои компании? Ну, с тех же пошлин. У нас есть такая замечательная пошлина, но кто-то скажет, что она замечательная в кавычках, и я, честно говоря, в том числе, как утилизбор. Утилизбор прекрасно, мы все знаем, да, ни к утилизации машин никакого отношения не имеет, это просто заградительная пошлина, которая вынуждает иностранные компании, ну, сейчас китайские, да, разворачивать свои производства у нас. Позволяет собирать от триллиона до полутора триллионов рублей в год. Это те деньги, которые вполне можно было бы выделить, да, на развитие, там, постройку собственных заводов.
6: А сейчас они куда уходят, прошу прощения, перебиваю?
11: Они уходят, мы не знаем куда. Они уходят на нужды бюджета и дальше расходуются, так сказать, на усмотрение государства. Понятно. А государство нам детали в этом плане не раскрывает. Ну, что-то, наверное, идет на поддержку автопрома, но явно, конечно, не в полном объеме. Так вот, ну, чисто гипотетически, эти деньги у нас есть. У нас есть замечательная инженерная школа. Наши специалисты, выпускники наших вузов, там, НАМИ и прочих технологических вузов, да, они находят себе применение в ведущих западных компаниях. У нас дизайнеры работают там в Тойоте, даже в Кёнигсеге, которые там выпускают суперкары, да, голландская, ой, шведская, прошу прощения, фирма. Там в Фольксвагене работают люди и так далее. Ну вот, то есть даже так, нам не надо, так, как китайцам, да, скупать и переманивать ведущих там инженеров из Европы и из Америки. У нас свои есть. Может быть, их не так много, но они есть.
6: То есть нам нужно что-то свое конкретно, а не просто копировать?
11: Нам действительно нужна конкуренция я для АвтоВАЗа, вот, понимаете, у нас есть национальный автогигант, и хорошо, что он у нас есть, но он, по сути, монополист, потому что, конечно, компании вроде УАЗа или какие-то более еще более мелкие производства, да, они, конечно, ему не конкуренты, АвтоВАЗ, по сути, вот он привлекает все государственное финансирование, которое, и всю государственную поддержку, да, которая выделяется на развитие автопрома, оно все уходит в АвтоВАЗ. АвтоВАЗ, с одной стороны, постоянно нам при этом жалуется, что ему все равно денег недостаточно и поддержки недостаточно, а с другой, он как бы, у него нет конкуренции. В Китае, когда вводили, закрывали, ну, скажем так, да, границы для иностранцев и так далее, стимулировали развитие своего производства, больше 100 компаний образовалось, которые друг с другом дерутся и конкурируют. В Корее то же самое, там Hyundai, Kia, Daewoo, были другие, которые до наших времени не дожили. Они конкурировали друг с другом, дрались за вот эти ресурсы, которые им государство выделяло. У нас с АвтоВАЗом, по большому счету, никто не дерется. Вот. Если бы появилась такая компания, возможно, что-то бы и двинуло с мертвой точки, но тут, конечно, надо какие-то...
6: Я, конечно, с Китаем не буду вот как бы в этом плане конкуренцию ставить, но с другими упомянутыми странами можно тут как аргумент сказать, а выполнимо ли это в нашей стране? У нас размеры другие, логистика другая, структура авторынка. А получается, это искусственное дробление рынка, и мы же знаем наш менталитет. Это может превратиться в распыление государства финансов и без того ограниченных.
11: Понимаете, мы немножко посмеиваемся над цифрами продаж и почему-то считаем наш рынок таким маленьким и незначительным. Это совершенно не так. У нас рынок в топ-5 Европы. Даже сейчас. Со всеми его падениями 2022 года. То есть больше нас машин продается только в Германии, в Англии, Франции и в Италии, и то не всегда. Вот. И в мире мы около десятки, ну, там, топ-10, топ-15 стабильно держимся. Это довольно, у нас достаточно большой солидный рынок. У нас большая страна, у нас топ, там, больше 140
6: миллионов. Ясно, Николай, очень мало времени, хочу... Нет, нам, что нам нужно перенять машину, да, у конкурентов? Ну, вот, что подсмотреть?
11: Наверное, на мой взгляд, как продумать государственную политику, чтобы это было не просто из серии «давайте поддерживать автопром и мешать иностранцам заводить машины», а вот чтобы это было как-то более структурировано, более...
6: Продумано изначально, да, план.
11: Хотя бы там, 5 лет или там 2 десятилетия вперед. И планомерно двигаться в этом направлении, тогда, возможно, что-то и получится.
6: Большое вам спасибо, друзья. Вместе с большим спасибо. Большой материал Николая Мысина, автоэксперта «Комсомольской правды». Читайте на сайте kp.ru. Благодарю вас.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». We'll be right back.
12: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
13: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
12: Реклама.
14: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
15: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
12: Об атаках.
16: Один человек погиб в селе Дмитровка под Волновахой в результате удара ВСУ. Об этом сообщил глава администрации Волновахского округа Константин Зинченко. По его словам, при помощи FPV-дрона был атакован автомобиль. Также есть один пострадавший. Во Владимирской области сообщили о начале формирования отряда «БАРС». Это добровольческий отряд для борьбы с беспилотниками, отметил губернатор Александр Авдеев. По его словам, первые 50 защитников уже вошли в «БАРС» Владимир. Глава региона добавил, что служба в отряде не подразумевает отправку в зону специальной военной операции и будет проходить только на территории региона.
12: О санкциях.
16: Минфин США решил продлить на 30 дней выведение из-под американских санкций операции по продаже и транспортировке нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник. Оно уточнило, что ранее несколько государств попросили об этом, чтобы иметь больше времени на закупку российской нефти. В апреле США разрешали до 16 мая проведение операции по продаже, перевозке и выгрузке нефти российского происхождения, загруженной на танкеры в период до 17 апреля.
12: О происшествии.
16: В Чехове сообщили об обнаружении двух ушедших с территории детского сада детей. Несовершеннолетние переданы родителям, отметил глава муниципального округа Михаил Собакин. Сегодня во время прогулки два пятилетних мальчика самовольно покинули территорию дошкольного учреждения, пройдя через ограждение. В СКР сообщали, что было заведено уголовное дело по статье о халатности.
12: О погоде.
16: В гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в Москве в ближайшие 5 дней. Температура воздуха будет на 7-9 градусов выше нормы. Во вторник и четверг столбики термометров покажут плюс 32, в остальные дни 30-31 тепла. Причина аномальной жары – распространение тропосферного гребня из Средней Азии. При этом не исключены кратковременные осадки из-за ожидающихся воздушных масс с экватории Черного и Каспийского морей.
12: О валютах.
16: Официальный курс доллара от Центробанка 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, юаня 10 рублей 63 копейки. Сейчас в столице 26 выше нуля, ясно и без осадков. В Петербурге плюс 21, там облачно с прояснениями, осадки также маловероятные. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
6: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. В Евросоюзе обсуждают кандидатов для диалога с Москвой. Число прямых перелетов из России сократится на 25% летом. И в эпоху информационных войн бдительность становится новой соцвалютой. Об этих и других новостях подробнее в ближайшее время. Итак, Брюссель активно ищет кандидатов на роль спецпосланников Евросоюза по разрешению конфликта на Украине. Рассматривают три новые кандидатуры для переговоров с Россией. Речь идет о бывшем канцлере Германии Ангеле Меркель, но она не поддержала уже эту идею своего назначения, считает, что обсуждать с Россией украинское урегулирование должны нынешние европейские лидеры. Номером два, ну, условным тут не хит-парад, президент Финляндии Александр Стуб, экс-премьер Италии Марио Драги, и издание «Политика» рассматривает сильные и слабые стороны этих кандидатов, но у нас есть свои эксперты на сей счет, поэтому в студии радиостанции «Комсомольская правда» заместитель редактора отдела международной политики КП Андрей Баранов. Андрей Михайлович, здравствуйте.
17: Добрый вечер всем.
6: А вот не угадайте, с кого я начну. Мне все интересно, я ждала встречи с вами. Вот почему в Брюсселе, почему и Берлин, и Брюссель так категорически отвергли Герхарда Шрёдера? Вот аж с пеной у рта.
17: Ну, так его назвали прямым лоббистом интересов Кремля, потому что он был слишком близок к Владимиру Путину. Пресловутая Кая Каллас, непрекаянная наша Кая, глава европейской, значит, дипломатии, заявила, что в этом случае русские будут сидеть по обе стороны переговоров за столом. И там, понимаешь ли, и здесь. Шрёдеру доверять нельзя. Мы ему не доверяем. Так сказала и правящая германская коалиция, которая состоит из ХДС, ХСС правых и социал-демократов СДПГ. Шрёдер, кстати, из рядов социал-демократов. Так вот, и те, и другие сказали, что не пойдет, мы ему не доверяем. Ну, хотя, так сказать, мне кажется, что лучше кандидатуру подобрать было бы трудно, потому что он долго работал и в энергетическом секторе России, знает прекрасно особенности нашей политики, подхода к европейским делам. Мне кажется, он прекрасный патриот своей страны, Германии и Европы.
6: Но никто бы ему не дал лоббировать. Он бы не стал так вот это явно стежками черными по белому. Ну, это же был бы позор, он что?
17: Ну, тем не менее, да. В общем, его, да, его сразу отодвинули, не пойдет. Госпожа Ангела Меркель сама сняла свою кандидатуру. Честно говоря, после того, как она призналась, что сознательно обманула нас вместе с тогдашним президентом Франции Олландом с Минскими соглашениями. Да. Да, на самом деле это речь шла о том, чтобы дать Украине возможность подготовить армию и накачать ее деньгами и оружием. Вот чего, собственно, и добилась. Тоже как-то не очень. Хотя она прекрасно ладила с Путиным. Они друг друга знают. Это лучший вариант, чем, допустим, Александр Стуб из Финляндии, человек, который допустил много, так сказать, достаточно непорядочных, с моей точки зрения, высказываний в отношении Путина, говорил, что русский президент живет в каком-то своем мире, и вообще, так сказать, давно оторвался от реальности, поучал нас с исторической точки зрения, как Финляндия вообще правильно себя вела с Советским Союзом, с Россией.
6: Ну, но вот тут тоже зеркалка от Шрёдера. Если Шрёдер аффилирован с нами, то, простите меня, Стуб аффилирован с НАТО. А НАТО – это военная блок, направленный против
17: нас. Если они отметают Шрёдера, мы отметаем, я считаю, должны отмести Стуба и таких, как он. Вообще он маргинальный человек, и мысли широко
6: абсолютно
17: не может.
6: В яблочко, абсолютно, на мой взгляд. Именно вот слово «маргинальный».
17: Да, а вот бывший глава Европейского центрального банка и экс-премьер Италии Марио Драги никак не засветился, значит, на треке русофобии не выглядит чрезмерно агрессивно, в общем-то, ну и прямых симпатий к Кремлю никогда не проявлял, вот, но, правда, нет признаков, что он сам лично взять на себя такую ответственность, пока от него никаких сигналов не поступило. Но вот из этой троицы, которая была озвучена, назывался еще Штайнмайер, нынешний федеральный президент Германии, но к нему тоже доверия особого нет, потому что, когда был Майдан, в 2014 году в Киеве, он вместе с поляком и французом, своими коллегами, он был там министром иностранных дел Германии, подписал гарантии Януковичу о выборах, не прошло и суток, как, значит, случился переворот, слова не сказал ни он, ни его коллеги в осуждении этого переворота, принял все как есть. Так что...
6: А на ваш взгляд, Андрей Михайлович, есть ли хоть кто-то среди европейских политиков, хоть одна фигура, которая устроила бы обе стороны, и Москву, и Брюссель?
17: Я не знаю, надо поискать. Так, на скидочку-то трудно сказать, честно говоря. Кто бы мог это быть таким? Ну, нет таких фигур, как, допустим, Ширак, бывший президент, да?
6: Все гораздо мельче стало.
17: Франция гораздо мельче, да? Нет никого из нейтралов, где-то там в Швейцарии, в Скандинавии. Скандинавия – это такой же заповедник русофобии, как и прибалты. Они соревнуются друг с другом. Поискать кого-то среди бывших наших братушек в Восточной Европе, ну, может быть, вот...
6: Ну, Брюссель не устроит тогда.
17: Ну, может быть, новый вот болгарский...
6: кстати.
17: Да.
6: Как
17: его бывший президент, вручить? Да, сейчас, значит, премьером становится. Вот, может быть, его рассматривают с этой точки зрения. Посмотрим. Посмотрим. Ну, пока я не вижу никаких кандидатур, которые могли бы вот так вот сразу устроить всех.
6: А вот...
17: Ну, не папу же римского звать-то.
6: Вот вы сейчас это вслух произнесли, ведь не просто так. Андрей Михайлович, я же не просто... Нет, ну вы... Ладно, хитро. Брюссель, мой вопрос вот какой. Если он активно ищет спецпосланника и при этом одновременно активно накачивает Украину военной помощью, как... У меня когнитивный диссонанс. Как вообще можно соединить эти два разноправленных движения? С одной стороны, поиск диалога, с другой стороны, эскалация.
17: Совершенно верное замечание, абсолютно в точку. Если вы собираетесь быть посредником в отношениях России и Украины, да и отношениях Европы с Россией, ну, тогда давайте тогда равно удаляться, по крайней мере, от Киева и от Москвы хотя бы. Давайте, значит, нашу точку зрения учитывать и там, может быть, украинскую, естественно. Ну, так, как примерно пытались сделать американцы до этого. Уитков там или взять Трампа. Такого нет. Совершенно верно. Значит, европейцы по-прежнему находятся вот на этом совершенно русофобском, проукраинском пути, не видя никаких возможностей идти навстречу Москве, идти навстречу России. С таким подходом, собственно, и начинать переговоры-то не,
6: вот
17: нет
6: тоже
17: смысла.
6: Нет, не до конца понятно. А политика, которая, собственно, опубликовала информацию о трех кандидатах, прямо пишет, что главное препятствие для выбора переговорщика не позиция Путина или Зеленского, а неспособность самих европейцев договориться между собой. Мне интересна ваша точка зрения, ваша оценка европейского, внутреннего европейского раскола. Кто с кем там не может договориться?
17: Ну, во-первых, там есть люди, которые сейчас возглавляют Евросоюз, это Еврокомиссия, все эти люди известны, это Урсула, это Кая. Вот.
6: Орлицы.
17: Да, ну...
6: Простите меня.
17: Ведьма, господи, орлицы.
6: Ведьма – это комплимент.
17: Сжечь их надо. Политически, конечно. Вот. Вот, это люди, значит, абсолютно не настроены ни на какой диалог. Вот это вот пресловутое поражение стратегической России на поле боя – это их кредо, их цель, которой они пытаются добиваться. Ну, и есть политики, которые пытаются что-то сделать, к чему-то призывают. В основном это правые партии. Такие мы видим, значит, во Франции с Ле Пен. Вот, мы видим альтернативу для Германии, но... допустить их до реальной политической власти никто там не даст возможности, да, абсолютно, да. Как бы им этого не хотелось. Фарадж тот же самый в Великобритании, который к симпатии никогда к Кремлю не испытывал, но, тем не менее, так сказать, выступает за гораздо более взвешенную политику по отношению к России, чем все примеры, которые британские были до него. Вот такой раскол идет по линии правых и по линии вот этих традиционалистов, назовем их так, русофобов.
6: Андрей Михайлович, прочитала о том, что замглавы МИД нашего Галузин заявил, что, цитирую, киевский режим не проявляет готовности к серьезному диалогу об урегулировании. Получается, у нас, как говорил герой одного из моих самых любимых фильмов, картина маслом, что проблема не только в переговорщике, но и в позиции Киева. Тогда снова, наверное, вопрос к смыслам. Какой смысл в спорах Брюсселя о кандидатуре, если сам Зеленский вообще не собирается идти на мирный процесс, а наоборот заинтересован
17: в среде? Ну, рано или поздно все-таки нужно завершать войну, да? Военные действия, любая война, как принято говорить, заканчивается миром. Пока что Зеленский к этому не готов, потому что для него мир – это конец его политической карьеры, а может и физический конец. Мы видим, что там идет, да, просто ему не простят то, что он сделал. Но пойти на реальные, так сказать, уступки какие-то России он не готов. Он отказал в этом Соединенным Штатам Америки. Сейчас держится как за соломинку вот за этих вот товарищей в Евросоюзе, в руководстве Евросоюза, которые его поддерживают всячески и деньгами, и оружием, и чуть ли не готовы, так сказать, обступаться уже и военными мерами за него. Они готовятся ведь к войне с Россией, к 30-му году Европа. Вот это его соломинка, вот так они держат фронт против России, как им кажется. Но мы видим, что этот фронт все пробивается, прогибается все больше и больше. Ну и, видимо, недолго уже ему держаться, это очевидно.
6: Андрей Михайлович, большое вам спасибо и за время, и за вашу экспертную точку зрения.
17: Всегда пожалуйста.
6: Спасибо. Заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
12: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
18: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
19: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Впервые слово «балалайка» встречается в протоколе задержания. В документе от 23 июня 1688 года сообщается, что некие Савка Федоров и Ивашка Дмитриев ехали на лошади в телеге, пели песни и в балалайку играли, и караульных стрельцов бронили. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
6: Друзья, друзья, продолжаем подводить итоги сегодняшнего дня, начала рабочей недели. И буквально через 15 минут я традиционно именно в это время анонсирую вопрос дня. Поэтому напоминаю номер телефона студии радиостанции «Комсомольская правда» 8 800 200 ровно 9702. Голосование во ВКонтакте. Пожалуйста, заходите. Если вы не зарегистрированы в нашей официальной группе «Радио Комсомольская правда», то сделайте это и проголосуйте. Там вопрос с вариантами уже повешен на стену, поэтому готовьтесь. Пока же мы затронем тему очень актуальную уже. Я бы даже сказала, подгорающую, как, в общем-то, на солнце любой из нас. Российские туристы этим летом смогут совершать прямые перелеты в 31, где-то 32 страны, что на четверть меньше, чем в зимний период. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Эксперты объяснили сокращение числа направлений сезонными факторами, ростом цен на топливо, геополитической обстановкой, включая ситуацию на Ближнем Востоке. Также Батор подчеркнули, что точный перечень стран зависит от восстановления рейсов в Саудовскую Аравию. Среди доступных для прямых перелетов Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Таиланд, Грузия, Египет, Турция, КНДР, Китай, Индия, Мальдивы, Марокко и другие страны. При этом в летнем расписании исчезли рейсы на Кубу и в Венесуэлу. В апреле были отменены прямые перелеты в Алжир, а в мае на Сейшелы. Атор отметила, что туристам стоит заранее планировать поездки, учитывая сокращение прямых направлений и возможные изменения в расписании. С нами на связи вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Юрий Александрович, здравствуйте.
20: Здравствуйте.
6: Я сейчас буду от лица всех туристов российских задавать по простому вопросу. Куда едем летом? Юрий Александрович, скажите, что раскупается, какие направления популярны, какие в новинку, но тоже борются за свою популярность? Как дела обстоят?
20: Ну, на самом деле, несмотря на те причины, которые указаны, и геополитические, и погодные, и прочие, за первый квартал плюс 19%. Где-то 2 миллиона 660 тысяч с целью туризма россиян уехало за рубеж и вернулось. Вот, а всего более 6 миллионов выехало. Поэтому вот вопреки, но поток увеличивается. И вот после майских, на лето, да, сезонное сокращение – да, конъюнктура меняется, но примерно 5-10, ну, может, 15 стран остаются примерно одни и те же.
6: Непоколебимыми, иногда, я бы сказал, да, такие?
20: Ну, меняются местами. Вот. Египет, Турция к лету, потому что уже пляжный сезон будет, а все-таки...
6: Полегче, чем в Египте, да.
20: Да. Немало гостиниц с бассейнами, но в море лучше. А вот кто ворвался, это Вьетнам. Более чем в 10 раз вырос поток, причем не только Москва, Санкт-Петербург и регионы. И говорят, к концу года до миллиона дойдет. Вот это действительно такое
6: событие. Юрий Александрович, ну смотрите, а как Вьетнам может конкурировать, если туда перелет в два раза дольше, ну даже чуть больше, в 2,5, и, соответственно, это дороже значительно. Просто дальше и дороже.
20: На самом деле незначительно, потому что, ну, разные категории выбираются, ага. И Вьетнам с завтраком – это примерно столько же, сколько все включено там в Турции и Египте, условно говоря, все равно чуть дороже. Да, но летят же в Таиланд примерно столько же, больше 9 часов. Вот, ну, Таиланд просто уже там сезон заканчивается. Китай на третьем месте, и здесь, конечно, двухстороннее движение, причем не только авиа, и ЖД, и автомобильный, там мост открыли, и к нам они плюс 44%. Ох. Вот это основные. Но не надо забывать, раньше говорили это, так сказать, были ли наши внутренние республики, сейчас Белоруссия на первом месте среди СНГ, Абхазия, Казахстан. объемы миллионные тоже. Вот. Поэтому, если их прибавить, то значительный поток за рубеж.
6: Юрий Александрович, хочу акцентировать внимание слушателей, и поэтому задаю вам этот вопрос. А куда летим напрямую? Ну, понятно, Турция, Вьетнам и Египет, это не обсуждается. А внутренние рейсы тоже, в общем-то, я полагаю, можно их сказать, что да. А вот еще, что бы вы добавили?
20: Ну, практически вы назвали, и они не только напрямую, они и транзитные. Даже Армения, Ереван, Тбилиси, Грузия, они как бы сейчас заменяют отчасти Ближний Восток, куда Аэрофлот с 1 июня планируется возобновить полеты. Поэтому на самом деле все те страны, которые у нас были в обойме, тут, ну и те, что я назвал СНГ, разумеется, туда прямые рейсы. Есть в том числе в Сухуми, в Абхазию. Mm-hmm. Вот. Поэтому, что касается Ближнего Востока, да, и Саудовская Аравия, и еще 5 стран, если туда возобновятся продажи организованных туров, которые рекомендовано с 3 марта прекратить туроператорами, они это прекратили, даже возобновление рейсов арабскими авиакомпаниями, ну и Аэрофлот отчасти, возить-то кого? Поэтому, конечно, если будет политическая стабильность, то рейсы возобновятся, и выпадающие почти более 2 миллионов туда наших сограждан, которые кто-то не отдыхал, кто-то планировал, а кто-то еще даже не покупал эти туры, слава богу. Вот, конечно, это даст возможность компенсировать это выпадение. Ну и потом сезонность, как вы сказали.

0: останавливается. Более того, она по 25 и более процентов рост. С 1 июня уже курортный туристский сезон объявлен. Вот. Ну, Сочи, он как был и хабом, и транзитом, и местом назначения, туда тоже, так сказать, восстанавливается поток. Вот. Хотя вот начало весны было, скажем так, осторожные были очень оценки. Вот. Поэтому, ну, люди и ехали, и будут ехать на Черноморское побережье летом. Это не значит, что там вот не можем улететь куда-то, да, на ту же Кубу,
1: А
0: и
1: вот
0: вдруг
1: был мой
0: появится
1: вопрос. А
0: билеты,
1: что с
0: поехали.
1: Кубой-то? Что у нас с Кубой? Объясните нам.
0: Ну, не то же, что с Венесуэлой, но геополитические риски, они высоки, и мы видели, как приходилось вывозить, да, у нас с Ближнего Востока наших сограждан. Поэтому лучше не рисковать, тем более туда перелет еще дольше,
1: О, да.
0: поверьте мне, чем во Вьетнам.
1: Один
0: Но,
1: перелет чего стоит? Ну, вернее, он может
0: да, но
1: отпугнуть
0: тем
1: меня,
0: не
1: например,
0: менее,
1: так.
0: едут с удовольствием, особенно во Вьетнам, в том числе, ну, компенсируется даже расстояние из регионов, вот, из Зауральского хребта и прочее. То есть востребовано, ставят ведущие туроператоры, но все равно в общем объеме, ну, это где-то одна треть, чуть меньше выездного туризма, ну, и под 70%, чуть больше внутреннего.
1: Юрий Александрович, а вообще рост внутреннего туризма чувствуется? А то вот многие пишут, ну а вот так вот, чтобы как поехали по
0: Нет,
1: внутрянке.
0: никак. Поехали. Это было позапрошлом году,
1: Так.
0: потому что чем ниже база, тем выше динамика. Вот. Ну, то есть рост, он виден.
1: Так.
0: Да, это несложно. Вот. Да, рост за прошлый год плюс 4%.
1: Это
0: Но
1: много или
0: видите,
1: мало? Четыре как-то не
0: ну,
1: очень.
0: это немного. Это немного, но зато средств размещения стало там 38 тысяч, ну, значительно больше. Есть возможность выбора. Это, кстати, очень неплохо влияет на цены. Потому что мы же знаем, да, динамическое ценообразование, даже там поручение проверить, доколе, вот, и так далее. Минус 3%, плюс 3%.
1: В общем,
0: То есть
1: скромненько пока что,
0: незначительно.
1: скромненько. Я
0: Очень
1: поняла.
0: скромненько.
1: Юрий Александрович,
0: Главное, потребитель, чтобы он не отказался от поездки и не поехал на дачу.
1: Вот,
0: Вот.
1: а вы-то сами на дачу или куда летом, если не секрет,
0: Нет,
1: собираетесь?
0: ну я, естественно, на дачу зимой. Я шучу, конечно. Нет, или в Подмосковье, пансионаты, формат очень хороший, в принципе, оптимальный. Так скажем, бассейн, стоимость, а летом в Сочи. Или еще, как говорится, куда судьба заведет. По
1: Спасибо вам.
0: регионам
1: Спасибо, Юрий
0: очень
1: Александрович.
0: интересно.
1: Друзья мои, с нами на связи был вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Евгения Войко о причинах визита Трампа в Китай. действительно, конечно, обращает на себя внимание достаточно представительная американская делегация, в принципе, готовность Трампа, скажем, что называется, обновить вот экономические отношения с Китаем, которые он, кстати, во многом сам в свое время, что называется, и подпортил. Причем не только тарифными пошлинами, но, например, и обвинением Китая еще в первый свой срок в ответственности за пандемию, соответственно, плюс там были ряд нелицеприятных заявлений насчет Си Цзиньпина были сказаны, все это, безусловно, ну вот таким фоном, что называется, было на протяжении вот последних лет и второго срока в том числе.

0: президентству Трампа. И вот сейчас, да, есть, и судя по всему, у Соединенных Штатов некая задача, что нужно обновить эти отношения, придать им новый импульс, потому что действительно, с одной стороны, Китай является одним из крупнейших поставщиков, собственно, продукции на территории Соединенных Штатов, а это значит, что у США есть инструменты давления на Китай, в том числе вот как раз-таки через пошлины, то есть здесь зависимость Китая, она безусловно присутствует, но с другой стороны, вот такое давление на Китай с американской стороны, оно безусловно приводит к тому, что Китай переориентируется и, в общем-то, пытается, что называется, диверсифицировать свои контакты, в том числе идти на сближение с Россией, прежде всего, по вопросу углеводородов и поставки нефти и газа. Да, то, безусловно, оно, скажем так, не соответствует интересам Соединенных Штатов, тем более эта тема тоже поднималась на встрече. То есть, в целом, если говорить об антураже, вот о какой-то атмосфере, которую, ну, может быть, можно считать через экран, то, в целом, она была достаточно комплементарной, я бы сказала, такой рабочий формат. Явно стороны были заинтересованы в том, чтобы все-таки этот диалог состоялся.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Панториуме города Великие Луки состояла защита проектов участников IT-квантума. Юные разработчики представили современные технологические решения и цифровые продукты. Многие уже имеют статус MVP, то есть представляют собой рабочую версию с самым главным функционалом для проверки бизнес-идеи на практике и готовы к тестированию. Это подтверждает высокий уровень подготовки участников и практическую направленность их работы. По итогам защиты проектов участники получили приглашение на 4-ю смену летнего лагеря стартапов. Там они смогут продолжить развитие своих идей, получить новые знания и поработать с экспертами и наставниками. В Пскове прошло заседание рабочей группы по реализации проекта «Единая карта Псковича». Планируется, что карта объединит платежный сервис, транспортные функции, получение социальных выплат, систему скидок и бонусов от партнеров. Для детей она также будет использоваться в качестве пропуска в школу и средства оплаты питания. Проработаны вопросы внедрения первоочередных сервисов. Апробация транспортных функций пройдет в областном центре на базе государственных предприятий «Псков Пассажиротранс» и «Славяне», где уже действует безналичная оплата и учет поездок. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области рассматривают возможность участия в проекте частных великолукских перевозчиков. На торжественное закрытие 31-го концертного сезона приглашает детская школа «Искусств-центр». Более 30 лет там с успехом развивается заслуженный коллектив народного творчества «Камерный хор Кан». В его исполнении в праздничный вечер со сцены прозвучат всеми любимые музыкальные шедевры. Также в праздничном вечере примет участие женский вокальный и педагогический ансамбль. Концерт состоится 26 мая в 18:30. Вход на мероприятие будет осуществляться по пригласительным билетам.
1: О валютах.
2: Курс валют на сегодня – доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юань 10.73.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха днем до плюс 23 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки-ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
4: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
5: Правда, здравствуйте. О, я себя... Не слышать себя – это круто. Ну ничего, главное, что мы в прямом эфире, как раз вот только что я засвидетельствовала оное. Здравствуйте, друзья, добрались. Вопрос дня у нас на повестке. 8-800-200-97-02. Ну и, конечно же, отправляю всех интересующихся, настойчиво это делаю, кстати, в нашу группу во ВКонтакте, официальная группа «Радио Комсомольская правда». Регистрируйтесь, оставляйте свои комментарии, также под видеотрансляцией на Рутубе. Ютубе. Вы сейчас ее прямо можете вот в живом исполнении наблюдать, тоже официальная страница Радио КП. И звоните 8 800 200 ровно 9702, а во ВКонтакте, пожалуйста, проголосуйте. Ну, о чем речь, собственно? В эпоху информационных войн бдительность становится новой социальной валютой. И это правильно. Сообщить о реальном преступлении, сообщить о педофилии, о готовящемся теракте. Но это долг. Долг человека, долг гражданина. И как бы пафосно это ни звучало, здесь пафос абсолютно уместен. Но граница между защитой Отечества и охотой на ведьм становится все тоньше. Я думаю, с этим большинство согласится. А порой под видом гражданской активности расцветают мелочная мстительность, желание просто потрепать нервы, возможно, даже паранойя чья-нибудь. Так вот, донос или бдительность? Согласно официальной статистике, уголовных и административных дел по заявлениям неравнодушных граждан становится все больше. То есть в виде серьезного нарушения россияне все чаще обращаются в полицию. А как делаете вы? Как поступаете вы, видя серьезные правонарушения? Но вы знаете, еще ведь тут возникает тут же сопутствующий вопрос. А что считать серьезным? Да? Понятно, что если это очевидно, а вот когда тонкая грань и какую собственную оценку дает наблюдатель, от этого тоже зависит его решение. Вот, в общем-то, в этом и вопрос. Есть такое в русском менталитете слово «стукачество», которое нам прививали в детстве, что нельзя закладывать, нельзя стучать. А есть еще здравый смысл, который вот за этими, ну, как сказать, назиданиями, которые нам с детства прививают, он как-то стирается слегка. И то есть иногда можно подумать, ну, как я в полицию-то сообщу? У человека будут серьезнейшие тут же неприятности. И вот здесь возникает, может быть, некий двойной стандарт. В общем, друзья, давайте решать вместе, разбираться вместе. Как решаете вы, как поступаете вы, когда вы видите нарушение закона по отношению к вам, по отношению к посторонним, ну и, собственно, по отношению, например, к имуществу посторонних или к государственной собственности. Вы обращаетесь куда следует, а это куда следует, да, тоже вот вопрос. Ну, вы игнорируете, потому что, ну что, что я могу сделать? Ну, если это не конкретно с вами. Вы пока набирайте, друзья, 8 800 200 ровно 9702. Может быть, вы сами персонально пытаетесь разобраться с нарушителем. Иногда это чревато, да, когда нарушитель нарывается, а потом в качестве обвиняемых получаетесь уже вы. Вот, кстати, сегодня одно из таких дел закончилось, как выразился спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц, хэппи-эндом. Потому что, ну, если вы не знали вот о случае, когда мать, да, там, ножом защищала своих двух взрослых уже, в общем-то, сыновей, вернее, сына и его друга, когда их избивали. И вот она поняла, что их забьют до смерти. Ее сделали обвиняемой. Нет, сегодня суд признал ее, в общем-то, невиновной. И это очень хорошо. Это я про дело Анны Артамоновой говорю. Я очень хотела об этом сказать, потому что, мне кажется, это такой прецедент, о котором нужно трубить. А мы с вами, соответственно, будем разбираться, ну, с тем, вмешиваетесь вы или нет, когда видите нарушение закона. Возможно, вы вмешиваетесь только, если это угрожает чьей-то жизни и чему-то здоровью, когда уже, знаете, на кону пан или пропал. Да? Поэтому позвоните, и, возможно, вы нам расскажете какой-то случай в своей жизни. Знаете, может быть, даже кто-то в вашем дворе заехал колесом на газон. И что делают сознательные граждане? Тут же фотографируют и отправляют на соответствующий сайт, есть такой в Москве, где регистрируется это правонарушение, и нарушителю приходит, ну, такой неприятный штраф, я бы вам сказала. Я была тем самым нарушителем, было обидно до ужаса. Я не видела смысла, потому что это была зима, но колесо мое действительно заехало на то пространство, где должен был быть газон летом, он там и был, да? Зимой там, понятно, ничего такого не было. Это вот что, спрашивается, стукачество за бонусы? Да, у нас получают бонусы за это. Или же бдительность, мол, раз ты сел за руль, давай-ка паркуйся, даже в собственном дворе, по правилам. Ну, я вот стараюсь быть какой-то такой, знаете, лояльной и к одному варианту развития событий, и к другому, несмотря на то, что я рассталась тогда вот с... Я даже не помню, какая сумма была, но несколько тысяч рублей. Это было не очень приятно. В общем, донос или бдительность? Как вы поступаете, когда видите нарушение закона? Вы обращаетесь куда следует, ну, звоните там в полицию, еще куда-то. Если будет звонок, сразу скажите мне об этом. Хорошо, 8 800 200 ровно 9702. Игнорируете, если вас это не касается. Пытаетесь разобраться сами собственными силами с нарушителем. Или вмешиваетесь, если это угрожает только чьей-то жизни, чему-то здоровью. С нами на связи Борис, Волгоград. Борис, слушаю вашу точку зрения.
6: Добрый вечер.
5: Да, здравствуйте.
6: Я в эфире, да?
5: Да, вы в эфире. Да,
6: здравствуйте все. Вот смотрите, как я понимаю. Вот был закон нецензурно не ругаться в общественном месте. Вот. И реальный случай. Выходит человек без майки из квартиры, чтобы не курить в доме, покурить. И сосед делает замечание. Ты что сюда вышел? Здесь пляж, общественное место тебе. Ты еще в стрингах выйди. И матом, и матом, и матом. Это значит, борется с порядком, матом ругается и делает человеку замечание, что он вышел без майки, что это не пляж. Это где есть логика? Сидит пьяный и несет бред какой-то. Или такой же случай с этим соседом, да? Вот кандидат забилась, орет на человека и не разобрался. Раз, прошло 3 дня, опять орет. Ну, понимаете, человек, наверное, дебил, по-моему, это явно. Напьется, зовет шары и кидается на невинных людей. Вот как такими людьми бороться надо?
5: Хотите, я вам подскажу? Конечно же, в этом случае, да, когда неадекватное... ну, вот как бы я поступила. Неадекватное поведение человека в состоянии алкогольного опьянения. Звонок в полицию. И вплоть до составления протокола и может дойти до мирового решения проблемы за деньги в пользу пострадавшей стороны, если вы заберете, конечно же,
6: заявление. Мария Сергеевна, да? Можно сказать? Ну, он неадекватный. Он, понимаете, агрессивный очень. Когда пьяный, агрессивный. Так,
5: тут полиция необходима. Вам не кажется, что тут полиция более чем необходима, раз он неадекватный и пугает детей? А дальше какой шаг? Конечно, нужно...
6: Пьяно видеть только, понимаете...
5: Простите меня, это не оправдание. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо огромное. Ну, 8 800 200 ровно 9702. Михаил, здравствуйте. Симферополь с нами на связи. Слушаю вас.
7: Да. Мария, здравствуйте. Всем добрый вечер.
5: Здравствуйте.
7: Я, наверное... Да, здравствуйте. Я, наверное, все-таки вмешиваюсь в конфликт, если это угрожает чьей-то жизни, например. А если это, ну, какое-то там правонарушение не грубое, то, ну, зачем это надо? Зачем?
5: А вот как вы вмешаетесь, Михаил? Мне, знаете, вот интересно, смотрите. Вот если я вижу, когда человека избивают, ну, я его защитить не могу. Либо могу там как бы сделать так, что я превращусь в виновную сторону. Ну, то есть риск огромен. А я все-таки несу ответственность там за свою семью, да, перед своей работой, перед вами, уважаемые слушатели. К чему я веду? К тому, что как? Надо срочно вызвать полицию? А его вот здесь, сейчас, его сейчас не станет там вот угроза. Вот что делать? Вот как это решение тонкую грань соблюсти и в свою пользу, и, собственно, в сторону спасения жизни?
7: Но вы правы, да, здесь нужно быть аккуратным. Ну, возможно, вызвать полицию на этот случай, если там ты понимаешь, что можешь не справиться или еще что-то плохое.
5: А вы хотя бы раз вызывали полицию, Михаил?
7: Да.
5: А сколько вы ждали на линии?
7: Ну, здесь зависело от случая. Случай тогда был не самый серьезный и примерно где-то 20 минут.
5: Ну, в общем, тут без комментариев, правда? Спасибо большое. На самом деле, я, чтобы быть справедливой, ждала и 15 минут однажды, но там не было вот так, ну, очень важно. Но мне везло, когда нужно было срочно. Везло, и сразу почему-то аж 3 наряда росгвардейцев прибывало. Это было очень впечатляюще. Но там, правда, был вот как раз, как в разговоре из Волгограда, был очень неадекватный адекватный нетрезвый человек. Так, друзья, остается минута, поэтому набирайте прямо сейчас 8 800 200 ровно 9702. Как поступать, действительно, когда вы видите правонарушение? Это, мне кажется, такое очень полезное для всех обсуждение. И голосование, вот оно идет, я сейчас даже обновлю. Проявляете бдительность в каком формате? Обращайтесь куда следует, вмешиваетесь сами или делаете так, только если это угрожает, ну, чьей-то жизни, чьему-то здоровью, а может быть, игнорируете, раз вас это не касается. Итак, голосуем на сайте Радио Комсомольская Правда, а звонки я продолжу принимать уже в следующем блоке, но прямо сейчас уже можно набирать 8 800 200 ровно 9702.
1: Вопрос дня.
8: У МВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
10: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые... могут сделать достаточно серьезные действия в Ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
5: Итак, вопрос дня на повестке: донос или бдительность, как вы поступаете, когда видите нарушение закона? 8 800 200 ровно 9702. Но прежде чем, хочу прочитать комментарий нашего постоянного слушателя и комментатора на Рутубе. Депутатов нам мало. Давайте друг на друга еще стучать. Совсем сдурели. Не, ну погодите. Вот я и пытаюсь найти эту тонкую грань, этот маленький ручеек водораздела между стукачеством параноидальным и, соответственно, гражданской бдительностью, гражданской позицией. Ну, как-то так, если моего ребенка пугают, ну, могу, конечно, мужа натравить, сама порвать в клочья, как любая мать это сделает. Но, как говорится, ее ж посадят, да? Она же не памятник. Понимаете, в чем дело? Угу. 8 800 200 ровно 9702. Любовь из Ростова. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, Мария. Я уже с вами разговаривала, я бывший следственный работник. Так. 30 лет проработала в органах.
5: Я помню вас.
11: Начинала при Советском Союзе. Я считаю, что у нас не очень хорошо технически оснащены дворы, улицы, темные места. Раньше были будочки, даже при Советском Союзе, типа вот как мы звонили из телефонов автоматов, и была красная кнопка тревожная. И можно было быстрее дозвониться в полицию, милицию тогда называли.
5: Да.
11: Вот таких будочек побольше бы построить, это первое. Второе, при Советском Союзе были общественники, они ездили вместе с передвижными милицейскими группами на машинах. Они тоже очень часто ездили в темные места и в парки, и были везде. И поэтому они получали сигналы, сразу двигались к месту происшествия, откуда их вызвали по тревожной кнопке. Я была в Европе как-то в начале 2000-х годов, была в Амстердаме. И там, знаете, есть квартал красных фонарей, голубых, розовых. Так вот там полиция ездила. Мы там находились, ну, может, немножко смотрели витрины, кто себя предлагал. Так вот полиция приезжала к этим домам для развлечений каждые полторы минуты.
5: Вы мне скажите, да бог с ними, с этими амстердамскими людьми. Скажите мне, Любовь, пожалуйста, во-первых, да, пропаганда ЛГБТ запрещена в Российской Федерации, это так, на всякий случай, для соблюдения буквы закона. Любовь, у меня мнение ваше интересно, потому что вы специалист, все-таки вы обладаете экспертным взглядом. А вот как сейчас себя вести, чтобы тебя стукачом не посчитали, ну и как ты сам себя в душе не посчитал? Вот в какой момент реально нужно обращаться в органы? И стоит ли вмешиваться самому? Слышь ты, иди сюда.
11: Если ты чувствуешь физическую силу, если при тебе есть оружие или другие какие-то предметы, которые могут тебя защитить, можешь.
5: А так тебя, тебя же виновным же сделают потом.
11: Конечно, не надо рисковать. Да.
5: Ясно, спасибо.
11: Ну, мне однажды пришлось рисковать два раза. Я попала...
5: Но вы при погонах в тот момент были? То есть при исполнении?
11: Я была при погонах, ехала в электричке одна в 11 вечера, и на меня напал Чикатило, но еще никто не знал, что это он. Но мне удалось...
5: Погодите, подождите, а вы потом узнали его, этого человека, когда его уже попали?
11: Конечно, я его узнала, да. А второй раз он уже около дома на меня напал через полгода. Меня спас сосед по подъезду.
5: Он вас как-то преследовал просто два раза?
11: Конечно, он знал, что у меня сильные руки, он это понял, и он сразу разрезал мне пояс на шубе и назад связал руки. И тащил меня за волосы, ну, видимо, место приготовил где-то за домами. Вот. А тут вышел мужчина, не у всех были раньше телефоны, микрорайон новый, и он хотел вызвать скорую жене, у нее схватки начались. Вот поэтому я осталась жива.
5: Ничего себе история. Я даже не знаю, мне хочется сменить тему опроса и слушать дальше, но да, все-таки деформация. Спасибо вам, Любовь, большое. Спасибо за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Волгоград на связи. Сергей, здравствуйте.
12: Добрый вечер.
5: Добрый.
12: Это Волгоград. Меня тоже зовут Сергей Николаевич.
5: Сергей вот Николаевич, такой, слушаю, да.
12: Не то, что как бы такой вот диалог. Вот сейчас мужчина звонил тоже с Волгограда. Так. Он говорил, я ему сказал, вот так сказал или эдак сказал. Честно говоря, вот мы сейчас живем в большой иллюзии. Иллюзия на нас одета. Ну, потому что система, она так вот устроена. Если бы он даже пьяному человеку или разозлившему человеку подобрать слова, снять эту иллюзию с него, с доброго слова. Вот мы привыкли, конечно, видим пьяного, ах, ты такой негодяй, ты такой алкаш. А ему сказать, может быть, человеку плохо на душе. Если у тебя время есть, а если нету, тогда отойти. А позвонить в милицию или позвонить там, найти человека сильного, что это сделать, это же просто. А вот не просто подобрать слова.
5: Спасибо. Спасибо, да. Очень важное замечание, мне кажется, да, это труд душевный. 8 800 200 ровно 9702. Мария, это разные вещи. За своего ребенка заступается и на соседей стучает, что он курит на балконе. Так, Орф, может быть, он курит рядом с окном детской, где мои дети живут. Пожалуйста. А вот тут спрашивают, какие телефоны? Вы неправильно поняли, не про мобильные, Миша, речи, а телефоны домашние тогда не у всех были. Вот так надо понимать. Кто у нас на связи? Повторите, пожалуйста. Нижний Новгород с нами на связи. Ирина, здравствуйте.
13: Здравствуйте. По-моему, предыдущий человек в иллюзии в какой-то живет, буквально. Хотела другое рассказать, но просто хорошо поговорить. Под окнами постоянно гуляют собачники. Двор, детская площадка одна, детская большая хоккейная, она же летом футбольная, другая. Но летом деткам неудобно, они у меня на этом месте под балконом каждое лето ставят ворота, по вечерам играют в футбол. Травка, зелененькая, все прекрасно. Начали ходить собачники. Я их раз попросила спокойно. Ребят, не надо, но тут дети гуляют, особенно летом, сейчас вот начнут. Нет, они за зиму навалят это все дело. Ну и вот сегодня вот выхожу и с грустью наблюдаю, как дети, к сожалению, перестали играть в футбол. А детская, говорю, еще раз, площадка покрытия у нас не очень хорошая, потому что она как хоккейная площадка вроде как. Поэтому
5: а как здесь бороться? Я понимаю так, что выгуливать собак можно только не на местах детских площадок, это по закону.
13: Вот по идее, ну что, я должна пойти к участковому?
5: Конечно.
13: Один раз ходила. Никак. Ну, ничего.
5: Секундочку. Вот я никак не могу понять. Подождите. Если наши дети вляпываются в собачьи... Почему нельзя просто, когда выгуливают на детской площадке, вызвать наряд и сказать,
13: нет,
5: что такое?
13: Нет, это не совсем детская прям площадка. Тут у нас нет ни качелей в этом именно
5: месте. То есть
13: нет
5: обозначено. У нас, конечно,
13: трава,
5: в Москве это
13: просто
5: вот...
13: Просто большой участок травки.
5: Да, у нас прям в Москве это в этом плане, как это сказать, рай в шалаше.
13: Старый, как говорится, советский двор, в котором просто есть участок, где детки очень любили футбол летом на травке погулять.
5: Да.
13: Соответственно, за зиму. А зимой же они тут не гуляют.
5: Ну да, я понимаю,
13: Они решили, что им тут удобно.
5: Покрытие. Да, собачники скажут, а где нам выгуливать? Ну вот я вот тоже тут не понимаю, понимаете? И вроде полицию беспокоить по этому пустяку, казалось бы, как-то странно. А, правильно говорит, доброе слово... Спасибо вам большое, да, за звонок, а то я не поблагодарила. А, доброе слово и улыбка ничего не стоят, но меняют отношения. Знаете, я не стала спорить, но вот... Если позволите, я не верю в это. Вообще не верю. Я считаю, что работает только сила. Меня жизнь так научила. Но не понимают. Три предупреждения, а дальше все. А, последний звонок у нас сейчас. 8-800-200-9702. Пермь на связи. Александр, у нас с вами 2 минуты. Слушаю вас внимательно.
14: Добрый вечер. Равнодушным, конечно, нельзя быть. Проходить мимо всяких вот безобразий, ну, беззакония и так далее. Но это вот грубое, жестокое беззаконие, понимаете? А бороться с тем, что кто-то там не там плюнул, кто-то где-то там не тут закурил, где-то скверное слово выскочило, но с этим, да как ветряные мельницы будет, да?
5: Но почему? Подождите. Но это просто это как бы считается, знаете, вот по мелочи ты стучишь, что же мне покурить нельзя? Ну, простите меня, если у меня сосед, а у меня реально такой сосед есть, дымит как паровоз, и я задыхаюсь в подъезде, когда он это сделает.
14: Вы правильно сказали. Конечно,
5: что мне с ним делать-то?
14: Либо сила, да?
5: Не, бить я его не буду, он пожилой человек. Ну, это как недостойно. Ну, и как бы...
14: Терпите.
5: Да, либо терпите, либо что?
14: Привыкайте.
5: Вот это отлично, это по-нашенски. А ты что же, вы стукачкой, Маша, сделаетесь? А знаете, как я задыхаюсь, умирать начинаю?
14: Такой случай был в жизни, да? Вот знаю, человек, лишенный правды на 1.5 года, там, по пьянке, 5-10. Смотрю, летит на своей БМВ, встретил, значит, я вправо паркуюсь, через дорогу ДПС стоит. Я тут же перехожу дорогу и говорю, вот, пролетела машина, человек без прав, бухой, едет туда-сюда. Они, подождите, вы перешли дорогу в неположенном месте, пешеходный переход чуть дальше. Штрафуют меня на 500 рублей. Потом достают свой блокнотик, читают номер этой машины, точно говорит, лишенный прав.
5: Ну, понятно, разочарование такое наступает.
14: Но 500 рублей мне выписали.
5: Я понимаю. Слушайте, ну, я вот тоже на другую чашу весов хочу, конечно, положить. Я к нашей полиции отношусь всегда очень позитивно, потому что 99,9% из 100% они мне делали только доброе, хорошее и выручали. Вот все от ППС до росгвардейцев. А вот так мне везет в жизни. Спасибо вам, друзья, огромное. Как всегда, красиво, бодро закончили вопрос дня. А впереди у нас это абзац. Михаил Шахназаров и Мария Иваткина. Не пропустите.
1: Вопрос дня. Слухами земля полнится. а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Историк-китаевед Ольга Бонч-Осмоловская о визите Трампа в Китай.
15: Уже все, по-моему, передовицы прошлись, потому что Трамп приехал в слабой позиции, затянул себя в конфликт в Иране. Ну и в целом это, в общем, нельзя сказать, что это визит гегемона. Наверное, да, безусловно, с этим частично можно согласиться. А у него в целом вообще не очень много пространства для маневра, на мой взгляд, потому что, ну, тут две, как бы, наверное, составляющие этой проблемы. У него страшные проблемы с долговым потолком, фактически блокируется сейчас бюджет. А война с Ираном 100% истощает резервы. Потрачены огромные уже финансы на это. А поэтому Трампу, конечно, нужен мир любой ценой. Пекин это видит. Соответственно, это превращает в данном случае Трампа уже из, ну, скажем так, из охотника в добычу в каком-то смысле за столом переговоров.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. «Радио Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера, в Саратове 9, в Новосибирске полночь, в Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: Об атаках.
5: При атаке дронов ВСУ по микроавтобусу в ЛНР погибла 17-летняя девушка. Еще трое получили ранения, сообщил глава республики Леонид Пасечник. По его словам, противник нанес удар прицельно по гражданскому транспорту и мирным людям. Медики оперативно доставили пострадавших в больницу. Им оказывается вся необходимая помощь.
1: А США.
5: Глава Минфина США подтвердил продление лицензии на поставки нефти из России. Документ будет действовать 30 дней и коснется объемов топлива, которое уже находится в танкерах. По словам Скотта Бессента, штаты выдают временную генеральную лицензию, чтобы наиболее уязвимые страны имели доступ к российской нефти, которая застряла в море. Предыдущая лицензия американского Минфина истекла в субботу, 16 мая.
1: О торговле.
5: Россия с июня повысит тарифы на железнодорожные грузоперевозки в Латвию, Эстонию и Финляндию. Повышающий к ним коэффициент составит 2. Такую цифру установила Федеральная антимонопольная служба. Двойной коэффициент будет применяться к тарифам на перевозки грузов через сухопутные погранпереходы железных дорог России, имеющие экспортный коридор. Исключение сделано для перевозок в направлении станции Калининградской железной дороги и Литвы. Повышенный коэффициент также будет действовать для перевозок через Белоруссию, если груз далее следует в Латвию или Эстонию.
1: О Трампе.
5: Дональд Трамп намерен построить вертолетную площадку у Белого дома. Десятилетиями президенты США садились в салон у Южной Лужайки. Однако нынешний глава государства планирует отойти от традиции и оборудовать отдельную платформу. Как отмечает «Вашингтон-Пост», проблема в новых вертолетах – «Патриот». Их выхлопы могут стать причиной возгорания травы. Эти машины используются для сопровождения американского лидера. Но он никогда не летал на них в Белый дом. Президент предпочитает старые модели вертолетов. Вопрос о строительстве площадки на территории Белого дома обсуждается давно, однако окончательное решение остается за Трампом.
1: О важном.
5: В Уфе, Стерлитамаке и Салавате объявили режим черного неба. Он связан с неблагоприятными погодными условиями. Это следует из данных на сайте Башкирского гидрометцентра. Из-за определенных атмосферных условий вредные выбросы от предприятий и автомобилей не рассеиваются, а скапливаются в приземном слое воздуха. На время действия данного режима предприятия должны снизить объем выбросов, а жителям рекомендуют по возможности ограничить пребывание на улице и держать окна закрытыми. В Москве плюс 26, ясно и без осадков.
1: Это абзац. Михаил Шахназаров и Мария Ивадкина о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
16: Да никогда он не закончится, этот абзац. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Со мной рядом прекрасная, умная, красивая, обворожительная Мария.
5: Говорите, Маткин. Говорите,
16: конечно,
5: Михаил.
16: О чем? Я ж правду говорю. Правду.
5: Михаил Шахназаров. Добрый вечер, дорогие друзья.
16: Самые красивые девушки, они именно на абзацы ведущих. Да. Вот Маша Баченина.
5: Хотелось бы, что умные, прислала. Конечно.
16: Какие классные фотки, спасибо. Я фотографировал Машу Баченину, когда она вела эфир, и выслал ей фотографии. Я забочусь о всех женщинах этой планеты.
5: Зашуршали страницы «Комсомольской правды».
16: «Комсомольская правда» шуршит. На Евровидении 2026 победил Киркоров. Это не я написал, это «Комсомолка» пишет, а победил. Я так и думал, что это он в платье, да, там вышел и победил. Он помогал Дарине Йотовой. Самое прикольное. Сейчас вот будет весело. В Евровидении победила Болгария.
5: Да.
16: Второе место занял Израиль.
5: Да.
16: Непонятно, каким методом, и местом, оказавшиеся в Европе, в европейском. Ну, это же самая европейская страна, в центре Европы находится Израиль.
5: Конечно.
16: Да. В Америке уже шаббат проводится, все американские Дони провел. Ну, да ладно. Теперь далее. Ранее несколько раз Болгария не приезжала на сам конкурс по одной простой причине. Не было денег. А сейчас они... Да.
5: Собрали, наскребли.
16: А сейчас они выиграли конкурс, и им нужно этот конкурс проводить. И вот денег у Болгарии на проведение конкурса точно нет, потому что это не просто бедная страна Евросоюза, это нищая страна Евросоюза, как Латвия, Румыния, вот Болгария. Это три таких брата. И вот сейчас они будут либо донаты собирать, либо с протянутой рукой, значит, ходить по еврокабинетам. Может, дура Кая Калас что-нибудь отсыпет от НИДа. Теперь далее, или отсыплет. А 32-я страница... «Будь стильный с КП». Когда начнется конкурс «Мисс Купальник»? Я не, ну, просто мне
5: пора хочется, уже.
16: Пора.
5: Уже в Серебряном Бару демонстрации купальников проводятся.
16: Зачем ты сказал? Софья Хрыкина, 26 лет, Москва. Веду свой блог, люблю фотографироваться, стилизовать одежду, искать новые образы в интересных локациях и вдохновлять... А нельзя было написать «местах»? И вдохновлять людей. Хорошая, интересная девушка. Но вот смотрите, какой образ, да? Вот смотрите. А фотографу двоечка. Почему у Софьи так нога в сабо вывернута неестественным образом?
5: Это модно, Михаил.
16: Вот я Баченину Машу фотографировал с любовью, с которой я работал на русской службе новостей еще в свое время. А вот Хрыкину фотографировали девушку-красавицу без любви. Ну что, поехали?
5: Ну, поехали.
16: Так ты молодежь, да?
5: Я молодежь. Я вот вчера была еще не молодежь, а сегодня проснулась, и сразу молодежь, и сразу настроение поднялось. До 39 лет россияне теперь считается молодежью. Минздрав нам разрешил и продлил немножечко нашу молодость. Почему? Потому что продолжительность жизни увеличивается, границы возраста сдвигаются, ну и, собственно, люди молодые с точки зрения функциональности стареют медленнее, хорошо выглядят долго остаются активными. Как приятно. Как приятно, что Минздрав о нас заботится. Самое главное, чтобы теперь пенсионный возраст не увеличили до 90 лет, а то будет, знаешь, как 105, баба-ягодка опять.
16: Ты будешь 105, баба-ягодка. Во-первых, о тебе заботятся все. И муж Дмитрий заботится. И окружающий мир. Окружающий мир любит красивых женщин. По поводу того, что удивляешь, что ты молодежь. Значит, смотри. Мне 59 лет. А иногда я слышу: Миша, скажи, вот сколько тебе лет? Поэтому насчет 39 лет и молодежи... Знаешь, есть люди, которые до конца дней своих остаются детьми.
5: Это самые счастливые люди на самом-то деле.
16: Ну да, тепленькие такие на голову. Типа меня, ты хочешь сказать.
5: Вот
16: да?
5: Окружающим не очень, а самому человеку. Ему же замечательно.
16: Ты знаешь, иногда действительно хорошо, но не всегда. Нет, на самом деле, вот сколько я говорил с людьми, и ранее, которые значительно были старше меня, и сейчас я говорю с людьми иногда, которые старше меня, и я чувствую даже, как эти люди молодо себя чувствуют. Я вспомню большого русского писателя, покойного Эдуарда Лимонова. Я с ним иногда участвовал в телевизионных ток-шоу, и так случалось, что я находился рядом с ним. То есть наши места, вот, да, они находились рядом. И вот этот человек, он излучал просто какую-то сумасшедшую, молодую такую волну. Вот просто вот он был настолько заряжен, да, вот какими-то идеями, с которыми не всегда я соглашался, вернее, чаще не соглашался, но тем не менее, он был вот заряжен такой положительной какой-то волной, такой, такие молнии положительные от него отскакивали. Поэтому все дело в самом,
5: да,
16: человеке.
5: Возраст не в паспорте, возраст в душе, как говорят. А иногда посмотришь на молодых людей, да, там 20-22-летних, вот такое ощущение бывает, что уже старик, уже устал от этого мира. Поэтому, ну, правда, дело не в цифрах.
16: Маша, я сегодня видел какую-то диаграмму о занятии сексом. Это серьезное исследование провели среди молодежи. Значит, упал вот этот показатель во всех странах, где раньше всего появился качественный
5: конечно,
16: интернет.
5: Конечно.
16: И причем, слушай, это серьезно. Это действительно жутко. Я прочел эту небольшую статью. То есть они полностью и целиком погружены в виртуальную жизнь. То виртуальная близость для них – это норма и так далее. А мы говорим о демографической ситуации. Это жутко. И вот эти люди, которые сидят с молодых ногтей в интернете, они точно молодыми уже не будут никогда. Они стариками становятся изначально. Потому что суррогатная жизнь, она, значит, вот так вот влияет на людей. Ничего дальше там.
5: Влияет. Влияют еще самокаты на нас. Мы все не устаем об этом говорить. Каждый год, обычно это весной происходит, самые активные там наши возмущения, заявления. Так вот, о нас подумали наконец-таки. Теперь электросамокаты будут регистрировать через госуслуги. В общем, сможешь арендовать, только если зайдешь через приложение в госуслугах.
16: Ну и что ты думаешь, ну будет их...
5: Да, ну...
16: А ты видела, как венгр сбил заяц?
5: Да, да, заяц просто выскочил и прямо в лицо. Говорят, с зайцем все хорошо, он дальше поскакал по своим делам. И с венгром тоже все неплохо.
16: Я обращусь к Венгрии. Может, у вас есть дрессированные зайцы, которые прыгают на самокатчиков с балконов, там, из кустов, да? Я бы закупил, честно, вот партию прыгающих зайцев, да, дрессированных, которые, значит, здесь меня напоминают мои строки, Максим Смирнов, латыют, стареем мы, стареют ля. Да, как это, стареем мы, стареют, певцы стареют на эстраде, латыш стареет и монгол, но не стареет комсомол. Это книга, которую можно купить на Wildberries даже с автографом. Так вот, этот зайчик, он подал хороший пример. Я, кстати, спрашиваю наших слушателей, а есть игра какая-нибудь компьютерная? Я не геймер, сразу скажу, не игрок. Нет, игрок. Так, в общем, я не увлекаюсь компьютерными играми, но если бы была игра «Догони самокатчика».
5: Запусти зайца в самокатчика.
16: Да, я бы с удовольствием в эту игру играл. Но действительно, вы что, президента не слышите? Уберите их с улиц, они задолбали просто уже. Далее.
5: Далее. Прямых рейсов из России летом станет на 25% меньше. Без пересадок можно будет улететь только в 32 страны мира. И сегодня все телеграм-каналы буквально написали о том, что для сравнения, даже в СССР во времена железного занавеса прямых направлений было в 3 раза больше. Ну, это по словам каких-то там экспертов. На самом деле здесь все дело в геополитической ситуации. Ну, как бы Ближний Восток у нас немножечко подзакрылся в связи с последними обстоятельствами. И даже дело не в нас и не в санкциях, хотя, казалось бы, да, во всем виноваты мы. Кувейт, Бахрейн, ну, в общем, здесь Алжир, здесь стало все достаточно непросто.
16: А кто это считал, интересно, про СССР, что во времена железного занавеса прямых направлений было в 3 раза больше? Вот что-то я жил во времена СССР, да? Так, откуда у нас летали самолеты за границу? Ну, давайте так. Я не помню, чтобы в Риге были какие-либо рейсы, кроме Москва, Рига-Москва, Рига-Баку, допустим, Рига-Ереван, там какие-то рейсы были. Но не помню, чтобы был рейс Рига-Хельсинки или Рига-Стокгольм. В основном это летала Москва, да?
5: Конечно,
16: международный аэропорт
5: Шереметьево-2. Причем не просто летала, а чтобы куда-то полететь, нужно было разрешение сначала раздобыть, а потом, может быть, когда-нибудь.
16: Авер, шумавер и так далее. О чем ты мне... Так вот... Кто это вообще подводил? Я просто хочу докопаться до истины, а после эфира вот этим...
5: Какая-то дешевая манипуляция, вот этот вот нарратив, запущенный сегодня по всем телеграм-каналам.
16: Да нет, во-первых, не было такого парка самолетов. Ну, давайте говорить правду. Был один Аэрофлот, монополист. Летайте самолетами Аэрофлота, была реклама, а будто бы можно было летать какой-то другой компанией.
5: Ну, зато тушки разлетались наши по всему миру. Но это другое. Здесь они считают в количестве стран, а не в количестве рейсов или в количестве перевозок людей, которые по этим странам разлетаются. Ну, в общем, да, это какая-то манипуляция.
16: Ну, ладно, не суть. Дальше.
5: Сергей Лавров заявил, что критерии Евровидения – это критерии откровенного сатанизма. И знаете, нас...
16: Анонизма? Что это слово? Низма? А, сатанизма.
5: Сатанизма. Это... Движение, признанное экстремистской организацией, запрещено на территории Российской Федерации.
16: Какой? Первое или я? А, ну, я
5: помню. Пока еще только первое. О чем заявил Сергей Лавров? Знаете, нас уже поминают, как выясняется, не только в Евросоюзе, когда говорят, ну, мы подумаем, разговаривать с Россией или не разговаривать. А-а-а. Еще, оказывается, и так называемые музыканты современные тоже так говорят, мы подумаем, звать ли Россию. А я хочу сказать, мы не потянем критерии, которые сейчас определяют участников Евровидения, которые по-настоящему являются критериями откровенного сатанизма. Ну и хорошо, что не потянем, хочется добавить.
16: Друзья, мы ненадолго прервемся. Кстати, мы выступаем совсем скоро, 24 мая в Магнус Локусе. Там осталось 5 билетов всего. А вы не переключайтесь. Мы скоро вернемся и продолжим наш фееричный эфир.
1: Это абзац. Михаил Шахназаров и Мария Ивадкина о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
17: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-732-74. 3-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
18: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Будущего знаменитого диктора радио Юрия Левитана в детстве прозвали «трубой» – зазычный голос. Радио «Комсомольская правда».
17: Это абзац. Михаил Шахназаров и Мария Ивадкина о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
16: Ну, я согласен абсолютно с Сергеем Лавровым о том, что нам на Евровидении делать нечего. Но я вспоминаю, как с придыханием некоторые комментаторы наших каналов федеральных рассказывали о самом действии, с каким удовольствием главы федеральных каналов выводили вот этот, эту сатанинскую вакханалию.
5: Покупали эти трансляции за деньги налогоплательщиков.
16: Ну, я могу тебе сказать одну вещь. Если завтра закончится СВО, и, значит, жизнь станет мирной, эти же люди снова побегут покупать трансляции Евровидения. В этом ты можешь не сомневаться.
5: Конечно.
16: Что там у нас?
5: А номер видел ты Болгарию? Первое место.
16: Машенька,
5: вот это вот Бангаранга, Бангаранга.
16: Не смотрел.
5: Я посмотрела, вот только ради того, чтобы быть в курсе.
16: Правда, не
5: вот
16: смотрел.
5: Вот это вот Дара, по-моему, Дара, да, из Болгарии.
16: Дарина.
5: Дарина, да, Дара. Да. Ну, это такая болгарская Валя Карнавал в моем представлении. Девушка без голоса, без талантов, но ничего, зато первое место. Там же был период, когда Израиль выходил на первое место, да, и у всех просто буквально рвало одно место для того, чтобы, ну, собственно, не дать Израилю за занять лидирующую позицию, потому что за него голосовали. Ну и, я так понимаю, отдали вот этой вот несчастной Болгарии, которая теперь непонятно на что будет проводить песенный конкурс.
16: Я так подозреваю, не берусь утверждать. В мире остались еще хорошие конкурсы песенные. Допустим, я думаю, что Сан-Ремо до сих пор живо, потому что я слушаю иногда итальянскую эстраду. Не только же джаз, блюз и хэви-метал. И у них очень приличные исполнители есть. Но мы же тоже попытались провести наше какое-то...
5: Интервидение.
16: Да, чем это закончилось, мы помним.
5: Тем, что мы начали тащить точно такие же
16: только,
5: Бангаранга. Да,
16: Бангаранга только из других стран. Да. Позорище было еще то. Что там у нас дальше, Машенька?
5: А у нас на одном из федеральных телеканалов пошутили про христиан, назвав таинство крещения заживо топлением. Ну, там вышла женщина в каком-то отвратительном красном жабо. Она играет, я так поняла, то ли стриптизершу, то ли проститутку. И у нее, собственно, спрашивают, женщина, признаваясь честно, вы крещеные, а она говорит, а по мне непонятно, то ли крестили, то ли топили. И зал просто закатывается в истерическом смехе.
16: А у меня такой вопрос. Я как человек верующий, православный, я задаю вопрос руководству Первого канала, на котором вот это все происходит. А вы не пробовали поговорить с участниками, да, вот этого действа и спросить, а чего вы не шутите про иудаизм?
5: То ли обрезали, то ли отрезали. Вот смешно бы было.
16: Да.
5: Но такие шутки не пропустят на федеральном канале.
16: А почему вы не шутите, значит, про ислам? Что непозволительно, я опять же говорю. Шутить про религии непозволительно. Но про православие можно. Идет пятый год специальной военной операции. Русский народ, у нас как-то все вот в качестве непонятно, кого мы находимся. Мы, понимаешь, они же вот эти вот понауехавшие. Это Долин, который на Первом канале
5: иноагент.
16: Ошивался. Иноагент, который кричал, что мы мракобесы православные. Да? Но вам-то можно все, мы таки понимаем. Да? Но может вот кто-нибудь... прекратит это, я не знаю, Министерство культуры, может быть, это прекратит с госпожой Любимовой во главе. Да? То мы шутили про что русских в Москве очень много.
5: Да.
16: И потом меня начали убеждать, не-не-не, Миш, это нормальная шутка, это хорошая шутка. Я говорю, безусловно, хорошая шутка. Замечательная шутка. Я говорю, просто прекрасно. А теперь давайте представим, что это шутка. Я не знаю, откуда были эти ребята, из Средней Азии откуда-то. Вот эта шутка звучит на одном из федеральных каналов Казахстана, Киргизии там, или Кыргызстана, Узбекистана или какой-нибудь другой страны. И звучит вот фраза, или там Азербайджана, он дружественная нам, да, я так понял, снова страна, где говорят о том, что, значит, слишком много коренного населения здесь. Чем бы это для русского человека закончилось? Я думаю, что он бы из зала даже не вышел. Вот я думаю, что это так. Но у нас можно.
5: А у нас сидят заливать. Причем все сценарии пишутся заранее, согласовываются заранее, проходит жесткий отбор. Эти шутки же кто-то допускает до федерального.
16: И там Галыгин
5: эфира.
16: Сидел, прям
5: да,
16: заливался
5: да, да,
16: от
5: да,
16: хохота. Ну, мне-то это все понятно. Мне-то это все понятно. Да и многим людям становится все наконец-то понятно.
5: Ну, а вот по поводу того, что в Москве слишком много русских, да, предыдущая отвратительная шутка. Роскачество запустило сертификацию «Муслим-френдли» для российских медучреждений. Стандарт включает места для намаза и омовения, обеспеченные приватностью, обеспечение приватности пациентов, халяльное меню, раздельные зоны приготовления пищи. Также персонал будут обучать взаимодействию с пациентами-мусульманами, а спиртосодержащие средства
19: средства заменят на халяльные аналоги.
16: А можно вопрос? Опять же, в странах, из которых приезжают мигранты, да, в нашу Российскую Федерацию, и, значит, там есть Russian-friendly, допустим, программа?
19: Конечно, вот
16: для русских
19: же нет.
16: Людей есть там программа friendly, чтобы ко мне обращались исключительно на русском языке, были со мной вежливы, да, и вот это есть или нет? Или мы будем идти, ну, мы идем в глобалистской повестке, просто делают вид у нас некоторые товарищи, что у нас все совсем по-другому, все у нас совсем иначе. Это у них там в Англии, посмотрите, целые города уже
19: политика,
16: живут по шариату,
19: да.
16: А у нас нет, у нас этого нет. Да вот что вы, что вы, у нас фестивали плов, у нас зачем-то детей переодевают в детском саду в национальные азербайджанские костюмы, хотя дети там сплошь и рядом русские. Вот такая у нас политика. За чей счет этот банкет, спрашивает Лидия Кочкина? За государственный.
19: Конечно,
16: Лидия,
19: за государственный.
16: За ваш. Ну так, на всякий случай.
19: Сидят люди,
16: и за
19: которые
16: наш.
19: Провоцируют религиозный конфликт в России. Лучше бы для местных сделали более френдли зарплаты для медсестер, которые сейчас получают копейки, по большому счету. Лучше бы сделали палаты френдли, еду в больницах френдли. У меня вот муж загремел в больничку, не очень сильно хотел. Но там на завтрак пшенная каша, на обед гречка, на ужин манная каша. Вот себе френдли питание в больницах.
16: Дмитрий Рыбаков пишет, вам бы, Михаил, на эту тему с Платошкиным подебатировать. А Платошкин что? Он топит за вот эту неконтролируемую...
19: Лидер общественного мнения Платошкин, что ли?
16: Не, ну Платошкин. Он, безусловно, интеллектуал, он имеет свою точку зрения на многие вопросы. Но если он поддерживает неконтролируемую иммиграцию, она у нас, к сожалению, ну, напоминает такие формы, то мне с ним дебатировать не о чем. Могу сказать так. Еще раз говорю, есть книги, для меня вечные. И «Закат Европы» Шпенглера для меня вечная книга. Он там все написал, там все расписано по пунктам, понимаете? И когда народ утрачивает свою идентификацию,

0: Имеет смысл сидеть на этой новости, потому что компенсация по вкладам только звучит хорошо. На самом-то деле один советский рубль равен одному современному. Ну, вы понимаете, какую компенсацию люди-то и получают.
1: А, ну так это не один рубль советский равен рублю современному.
0: Ну, конечно. Там уже инфляция сколько тысяч процентов была с 91-го
1: да,
0: года?
1: Нет,
0: много.
1: Я, слушай, я не случайно, ну вот чтобы ты понимала, случайно, значит, рекомендации дает там запрещенный Facebook, Instagram, и фотография из каталога спортивных хоккейных коньков шведских. Угу. 81-й год. И там представлены все крупные фирмы. Там Bauer, CCM и так далее. И я решил посмотреть цену в кронах. Я пересчитал сейчас. Короче, коньки Bauer хорошие тогда, супер, стоили где-то в районе $90. $90. Сейчас они стоят в 10-8 раз больше, ты понимаешь? Но тогда были с кожей, там, это были инновационные коньки. Сейчас просто тебе за $900-800 продают пластмассу литую. А я когда спросил, я говорил с представителями, я говорю, почему с кожей? Они говорят, мы можем сделать, вернуться к этому. Но коньки будут стоить уже 3000 рублей. Долларов. Так что вот по поводу этих компенсаций и вкладов. Далее. Ара, я не могу про это, вот просто карауль, да, я когда читаю вот эту тему, у меня сердце кровью просто обливается, и не только сердце. Я, знаешь, вот уже, честно говоря, не хочется шутить на эту тему, потому что я смотрю, куда идет Армения, а она идет, безусловно, в пропасть, она сама целенаправленно идет в пропасть. И когда вот я увидел кадры, о которых я сейчас буду говорить, к сожалению, мы не можем по радио продемонстрировать их, да, значит, на улице Ереван, это Ереван же был, эта женщина, с которой он скандалил, Пашинян, она гинеколог, она заслуженный врач, то есть женщина, которая дарила и дарит, да, людям жизнь. Вот этот, я не знаю, как его назвать. Ну, название человеку он явно не тянет. Я надеюсь, я не нарушаю там никакие нормы приличия. Да? Так вот, он набросился на эту женщину, как баба-истеричка. Вообще, это даже поведение, даже женщины недостойно. Но Армения пойдет голосовать за него, мне так кажется, большая часть. Мы сейчас ненадолго прервемся, да? А потом я продолжу эту тему, потому как в Армении выборы скоро, ну, достаточно скоро, 7 июня. Угу. И она как бы животрепещущей является. Оригинал этой шутки звучал иначе. В Москве слишком много москвичей. 3-4, ну, здесь пишут. Друзья, не прерывайте, пожалуйста, мы скоро вернемся и продолжим наш эфир.
2: Это абзац. Михаил Шахназаров и Мария Ивадкина о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
3: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
4: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. YouTube заблокировал канал «Радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить.
5: Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда».

0: «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Великий Хлукок 2030, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великолукской сельскохозяйственной академии прошла встреча в рамках партийного проекта «Выбирай свое». Темы стали технологическое предпринимательство, импортозамещение и реальные возможности для молодежи в сфере создания собственных продуктов и технологий. Депутат Псковского областного собрания, председатель общественного совета партпроекта «Выбирай свое» в регионе Андрей Козлов подчеркнул, как важно поддерживать молодых людей, которые готовы создать собственные продукты, запускать производство, развивать технологии и работать на развитие своей страны. О практических аспектах реализации идеи рассказала директор технопарка «Электро Полис» Ирина Белова. Она отметила, что барьеры для старта в бизнесе и науке сегодня значительно снижены благодаря разветвленной системе государственной поддержки. Студентам была представлена подробная информация о доступных инструментах такой поддержки. Студия «Школа номер 6» одержала победу в международном фестивале юношеских СМИ и киностудии «Волжские встречи». Телеобъединение из Великих Лук получили первое место в номинации «Главная семья» с игровым художественным фильмом «Мать», посвященным семейным ценностям, любви и поддержке. Руководитель студии, главный режиссер фильма Сергей Иванов отмечен наградой. Он стал победителем номинации «Медиафлагман» за достижения в области медиапроизводства и образования. Молодогвардейцы из Великих Лук в очередной раз помогли приюту для животных в Веретье. Они оказали посильную помощь по хозяйству, сложили дрова, чтобы создать необходимый запас на будущее. Ребята уделили внимание и четвероногим питомцам. Для собак, ожидающих своих новых хозяев, такое внимание очень ценно.
2: О валютах.
1: Курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юань 10.73.
2: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха днем до плюс 20 градусов. Ксения Фадеева, служба информации радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Это абзац. Михаил Шахназаров и Мария Иваткина о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
6: Да, мы продолжаем наш эфир. Я анонсы, представлю вашему вниманию. 24 мая шоу «Полный абзац» в московском клубе «Магнус Локус». Билетов там практически не осталось. 24 июня. Мы выступаем в Джаггер-клубе в Санкт-Петербурге. Ждем вас с новой программой. А 30 июня я закрываю сезон в «Магнус Локус» своим сольным концертом, тоже с новой программой. И на Яндекс.Афише билеты есть, и на сайте клуба «Магнус Локус». Жду вас. Будет и общение со зрителем. Да, каждый обладатель билета получит мою книгу «Стареем мы, стареют» с автографом. Так что будет весело. Теперь продолжаем про Пашиняна. Во время предвыборной кампании к Пашиняну подошла женщина и начала резко критиковать его действия. Она сказала: ты разрушил страну, ты отнял наших сыновей, 5000 погибло в Карабахской войне, ты враг нации. В ответ он догнал женщину. Вы представляете, это политик. Куда идешь? Подожди. Минуту подожди. Высказалась? Вы сбежавший выродки. Это он женщине говорит. Сорвите свои маски, всех вас нагну. И Роберта Качаряна нагну, и калужского Самвела Карапетяна нагну. Я вас всех тут нагну. Это вы, карабахцы, разрушили мир.
7: Нагибатор.
6: Ты ничтожество, жалкое, мерзкое. Просто скотское ничтожество. Ну, Мария Захарова, она не имеет права себе позволять такие высказывания. Она сказала, что, скорее всего, значит, Пашиняна заразили европейскими ценностями Макрон и кого-то еще, Мария упомянула. Я не удивлюсь, если не только европейскими ценностями, но и каким-нибудь венерическим заболеванием, трудноизлечимым, они заразили вот этого негодяя. Вообще, конечно, мне очень обидно. Армения заканчивает свое существование как страна. Это абсолютно. Если они выбирают вот эту вот, вот этого гомункула, да, вот эту тлю, да, говорящую, то Армения на этом закончилась. Я вам больше скажу. Она уже закончилась. Если он набрасывается на женщину. Вы посмотрите эти кадры, не поленитесь. Это искаженное. А вот у него лицо, ну, я не хочу никого обидеть, но у него лицо умственно неполноценного человека.
7: Он мне напомнил истеричку из того мема, помнишь, когда женщина рвется такая, тычет пальцем в оппонента, а ее пытаются оттащить. Вот так... рядом поставить две фотографии, в принципе, идентично.
6: Так нет, а он и есть истеричка. Но ты вот, Макрон, кстати, Захарова права, Мария. Он же тоже бросался на кого-то там. Он в Африке недавно бросился. Ты расист, сволочь, бросился на негров, которые, значит, шумели в зале. Ты зачем обижаешь негров, подонок? Там жутко было, упали некоторые.
7: Вот. Причем...
6: Да.
7: Пашинян догнал эту женщину и сказал, что «а, ты уходишь, ну, уходишь, вот а прочел. Тебе повезло, что тебе вообще в туалете в ближайшем голову не проломили». Это прямая цитата. И здесь стоит сказать про эту женщину, смелую, отважную, да, которая не побоялась в лицо бросить Пашиняну, ну, по большому счету, правду. Она озвучила. Арпина Сагаян ее зовут. Она назвала врагом народа Пашиняна, сказала, что он разрушил ее страну. Причем сама она из Карабаха. Ее брат, военврач, да, без вести пропал во времена вот той самой войны, которую сдал, по большому счету, Пашинян.
6: Сдал.
7: Да.
6: Но, знаешь так, я тебе скажу, вот наблюдая за тем, что происходит, вот небольшой такой, кажется, нюанс. Ездит этот по городам Армении автобус агитационный. А на первом сиденье, на переднем сиденье, где столик, едет Ален Симонян. Ален Неделон Симонян, неудачный актер, который снимался в порнофильмах. Это, да, спикер парламента Армении. И рядом с ним сидит Пашинян. И вот они постоянно что-то жрут. То они жрут чебуреки, обливаются маслом, то они жрут чурчхелу. Последний раз им принесли тазик с клубникой. Я когда это увидел, я думал, это нейросетка, но она может действительно делать. И вот они сидят, жрут, как свиньи, вот эту клубнику, да, а народ это, простите, но хавает. Потом, откуда вот эта вот взялась тенденция, он ходит по дому и по учреждениям в шляпе.
7: И в автобус
6: заходит. Ты так на дегенерата похож. Ну, какую шляпу? Ты должен ходить в кастрюле. Причем из этой кастрюли должны на лицо не спадать макароны, не знаю, тефтели течь по твоей дурной башке. Вот так ты должен выглядеть. Это будет просто по драматургии правильно. Ты человек, которого нашли в горах на стойбище ишаков. Как ты мог вот добиться такого успеха? Благодаря народу. Знаешь, почему так произошло? Не всем представителям армянского народа. Потому что армянский народ на протяжении долгих и долгих лет, кроме себя в этой жизни, никого абсолютно не видел, большинство. Видели только прошлые успехи и прошлую боль. Геноцид армян, а слава Азнавура, слава других известных людей. А теперь... Символ Армении западной, вот этот спюрк называется, да, это жопа Ким Кардашьян и сердечко Пашиняна, что, в принципе, одно и то же.
7: В принципе, одно и то же. И где же тот миролюбивый Пашинян, который всем вот такие вот сердечки показывает? Вот как-то он исчез, когда ему настоящая отважная женщина сказала в лицо правду.
6: Ну, знаешь, что самое интересное? Он вот, там был момент... Мне переслали. Я не владею армянским языком. Он заходит в магазин. Его там обругала женщина. Я так понял. Ну, обругали в магазине. Он ушел и улыбается. Это вот выражение такое тефлоновое, да, оно появилось. Он же бес. То есть, ну, реальный бес. Он без чувств, без совести. У него нет родины, да, вот где пожрал, покакал, простите, там для него и родина. Это вот такого характера персонаж. И если Армения выберет его, ну, ребят, все с приездом.
7: Армения выберет его. 7 июня выбор. И насколько же нужно быть уверенным в собственной победе, чтобы пуститься вот в такой вот срач с избирательницей? Это же был его предвыборный митинг. Он пришел, чтобы пообщаться с людьми о проблемах народа, поговорить, поговорил.
6: Не, ну он не мужчина. Ну он не мужчина. Ну у него он рогоносец, во-первых. Он живет с этой... Об этом весь Ереван говорит. А Роберт Качарян... нет, Карапетян сказал, сам вел, что он жрет эти галлюциногенные грибы. Он тонну из Китая привез. Кто-то из политиков сказал открыто, говорит, он рогоносец. Ну, то есть по нему видно. Ну, таким женщинам дают только из жалости, да, ну, или за большие деньги. Деньги у него наверняка есть, соросовские фонды пилятся и так далее. Ну, у меня, честно скажу, после сдачи Карабаха никаких иллюзий в отношении Армении нет, потому как после вот этого позора снова выбрали вот это вот тлю, да, и, ну, что делать? Знаешь, как все цивилизации когда-либо заканчиваются.
7: Вот. Ну и, к сожалению, великая армянская цивилизация, древнейшая, да, тоже, да, когда-нибудь закончится.
6: Да, а сионистам и борцам с христианским миром уничтожение Армении очень и очень выгодно. Там из Израиля сейчас будет много очень наблюдателей, уже появляются, да. Поэтому, ну, ничего удивительного нет.
7: Что там? Да, тут европейцы придумали себе развлечение, они выбирают, кто их будет представлять на переговорах с Москвой. Непонятно еще, когда будут переговоры, но, собственно, от кандидатов отбоя нет, от стуба до Штайнмайера, даже Ангелу Меркель, бабульку откопали. Но она тут отвергла идею выступать в качестве посредника в отношениях с Путиным. Говорит, это задача действующих глав государств и правительств, поскольку для переговоров с президентом России требуется политическая власть. Собственно, в 2015 году мне и в голову не пришло бы попросить посредника поехать в Минск от моего имени. Мстительная какая ведьма. Все лабрадора Кони не может забыть.
6: Нет, она... просчитанная такая тварь, конечно же. Она заявила в свое время. Я специально подготовила Минские соглашения, чтобы дать передышку Украине подготовиться к новой войне. А, понимаешь, в чем дело? Если бы даже она согласилась, ну, многие бы у нас не поняли этого шага. Но дело в том, что там вот все эти паны, геры, которые собираются ехать. Допустим, Кая Калла заявила, она сказала, что есть исследование, согласно... она сначала сказала, вот слушайте, ну, есть исследование, согласно которым там, где сенсины участвуют в переговорах, это мирные соглашения на самом деле действуют в пользу. Судя по результатам переговоров между США и Китаем, там одни мужчины, не так ли? Кая понимает, в чем дело. Женщины действительно иногда успешно участвуют в переговорах. Но если эта женщина не дура, и у нее вместо вот в голове, вместо обезьяньи извилины прямой, да, ей наблюдается серое вещество. Ты, Кая, я не оскорбляю, я трактую факт, ты слабоумная. Ты благодаря влиянию глобалистов, да, ты пробралась вот этот европейский МИД. Да, папа Сёма тебя двигал в свое время по вот этой линии, значит, какой-то комсомольской, там, пионерской. А потом сам-то был он коммунистом.
7: Да, и банкиром.
6: Ярым и банкиром. Да, и вот ты попала в МИД. Да. Ну, про нее говорят в Европарламенте, что она действительно с ней многие не здороваются. Это факт. Абсолютно проходит мимо, не здороваются. Потому что ее считают за идиотку.
7: Ну, так и есть. Потому
6: испанцы,
7: что
6: итальянцы.
7: Словесный понос бьет прямым фонтаном прямо мозг без какой-либо обработки.
6: Ну, она, ну, вот понимаешь, вот ей жить на деревьях хорошо. Вот с домик из досок такой, питаться кореньями, жуками, да. Вот это ее удел. Вот я бы действительно, я бы таких людей, вот я бы селил на деревьях и делал бы этнографический парк. Вот хотите посмотреть на нее, приходите. Хотите покормить с руки, покормить. Это не жестоко.
7: За 2 евро.
6: Нет. Ну, подороже.
7: Подороже
6: будет. Я же должен зарабатывать.
7: Это уникальная обезьянка. Ну,
6: мне же ее кормить надо, в конце концов, будет. Вот я бы сделал такой зоопарк.
7: А я бы в качестве переговорщиков отправила Сармат, Буревестник, Посейдон, Орешник.
6: Орешник.
7: Вот представляешь, как нашу бы переговорную группу представляли?
6: Мы сейчас прервемся ненадолго. Вы не переключайтесь только.
5: Это «Абзац». Михаил Шахназаров и Мария Иваткина о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
8: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
9: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
12: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Это «Абзац». Михаил Шахназаров и Мария Иваткина о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
6: Да, ну, значит, что там у нас дальше? Кто там у нас еще из переговорщиков? Ступ. А я не понял, вот они так переговариваться собрались. Это мы им сигналы какие-то шлем? У нас кто-то из официальных лиц сегодня сказал, говорит, мы из Украины не получаем сигналы о переговорных процессах. А в воскресенье это не сигнал был, когда по Химкам долбили, да, и по Мытищам? Мне кажется, тот еще сигнал, да. Ну, я, наверное, что-то не понимаю в современной политике или в формулировках современных. Да, ну, скорее всего, так. Дальше, Машенька.
7: Да хотелось бы, знаешь, раз уж они так выбирают активно, какого-нибудь Тиля Линдермана отправить в качестве переговорщика главного.
6: Из Рамштайна?
7: Из Рамштайна. Ду Хаст.
6: Он Линдеман, да.
7: Ну, Линдерман.
6: А Линдерман — это... Ты хорошо, Линдерман — это Володя.
7: А есть еще Листерман.
6: Нет, Листерман. Как он еще удивительно. Ладно, Линдерман — это Володя. Это соратник Лимонова, который живет в Латвии. Да.
7: Нет.
6: Я поэтому. А Линдеман, да, Тиля Линдеман, ну, видишь, вряд ли.
7: У него там и про Москву какой-то клип был. Не, ну ладно, Грета Тунберг, она самая умная из них, из всех.
6: А я вот думаю, кого действительно можно было бы от Европарламента?
7: Бородатую женщину Кончиту Вурст.
6: Не, с нами могли бы договориться Алиса Вайдель, да, допустим, или Тина Хрупала. Да,
7: Сарочка и... Вагенкнехт.
6: Вагенкнехт. Вот с ними можно разговаривать. С остальными как-то лучше вообще за стол переговоров не садиться. Чистой воды леваки, которые левацкие идеи будут продвигать. Что там у нас?
7: Да, мы пойдем к самопровозглашенной российской интеллигенции уже. У нас последний блок остается. Дмитрий Быков затаил обиду на комментаторов. В отместку Зильбертруд пообещал пережить каждого.
6: Я слышал этот спич сегодня, да, он сказал, все, кто с таким особо ревностным вниманием, я имею в виду, конечно, прежде всего, ботов-комментаторов, следить за нашей внешностью, за нашим поведением. У них же, понимаете, почему-то нет последовательности. Что значит нет последовательности? Во-первых, мы не боты, Дмитро. Это первое. Второе. Почему нет последовательности? Мы постоянно замечаем, что вы плохо моете волосы или не моете их вообще. Вы не стираете одежду.
7: Комбинезон.
6: Дим, ты обоссал комбинезон и фотографировался в нем. Причем с гордостью, держа руки в карманах. Я, ну, видимо, не успел зажать должным образом, и что-то там скатилось скудно. Вот. Дима, поэтому не надо. Далее, значит, он говорит.
13: Потолстел я плохо, похудел я плохо, постригся плохо, не постригся, еще хуже.
6: Дим, самое интересное. Мы никогда не замечали, постригся ты или нет. У меня впечатление, что волосы застыли на твоей голове. Они не растут, они просто смирились, что их не будут стричь никогда. Ты понимаешь, что их не будут причесывать, их не будут вымывать шампунем. Они просто на твоей голове перестали расти. Они завяли. И вот, кстати, это, знаешь, вот так же ведут себя эти волосы вживленные. Трихологи, да, их наживляют.
7: Они не растут?
6: Они,
7: вместе с остальными?
6: По-моему, не растут.
7: Ужас какой.
6: Не, я не знаю, не в курсе, но... Или растут. Может, и растут.
7: Реклама Шварцкоп. Напрашивается, да. Ваши волосы завяли, как у Дмитрия Быкова.
6: Потом, я не знаю, Дима, как ты похудел там или не похудел, но ты постоянно напоминаешь такую упитанную...
13: Да. Они следят за нами с вами очень внимательно и все время усматривают во мне какие-то признаки смертельной болезни.
6: Дмитрий, мы никогда не желали тебе смерти. По поводу наблюдения, насекомые забавные. Они действительно, очень, значит, хорошо смотрятся, да, когда они начинают что-то делать, понимаешь, вот насекомые такие, для того, чтобы за ними наблюдали дальше.
13: Другое дело, что, ребята, у меня довольно высокий шанс, во-первых, пережить вас, а во-вторых, если я даже и помру, меня многие будут вспоминать добрым словом, а вас никто.
6: Дима, тебя будут вспоминать добрым словом такие же, как и ты. Нарощенные волосы не растут, пишет Марина Афанасьева. Я же говорю, не растут. Вот. Ну что, Дим, тебе вот надо какой-нибудь дуэт. С актером. А, кстати, друзья, Дмитрий Назаров-то, чья жена не писала, конечно, не писала, ну, конечно же, не писала Ольга Васильева письмо, не писала так, не писала она. А он, Дмитрий Назаров, потом записал с ней жлобский видеоролик, как это вот жлобье, знаешь.
7: Мы едем во Францию дегустировать розовое вино.
6: Мы едем на Тулончину. Ну, вы же не пьете 14 лет. А мне сказали, бухают как не в себя.
7: Конечно, бухают.
6: Вот.
7: Я думаю, в этом причина.
6: Да.
7: Бухнули и написали письмо в Государственную Думу, а потом... Ать!
6: Машенька, ну самое интересное. В комментариях на моей странице в запрещенной сети Facebook одна из женщин заметила, Михаил, а, конечно же, она письмо писала, да в этом не сомневаюсь. Кто-то, причем из Москвы, из их покровителей, сказал, напишите письмо, пробный шар, примут вас эти орки или нет. А женщина пишет, но... Протестные стишки Дмитрий со своей страницы в запрещенной грамме стер.
7: Почистил, да?
6: Я пошел посмотреть, а у него там... Ну, он стихов-то никогда не писал.
7: Стишата.
6: Да и не стишата. Это, понимаешь, это такой шлак вот литературный, да? Это даже не низовой жанр, это непонятно что. Но у него там какие-то философские вирши, там подражание Крылову пьяное, абсолютно. Но протестных стихов нет. Дмитрий, ну вы же поймите, да, вот я осознаю ваше состояние. Вы думаете, это воздушный поцелуй Бочининой полетел, вы думаете, что, значит, вот вы, допустим, перестали пить, допустим, подтерли эти стишки свои омерзительные, и мы все забыли. Да вам знаете, что не простят? Только одной фразы. Вы со своей женой как-то сказали, что «Аллея ангелов» — это фейк. Приезжайте после этого. Ходите по улицам. Угу. Как написали там же у меня в комментариях. Говорит, ну ему несколько носовых платков с собой надо будет таскать, чтобы от слюней оттираться, в которыми будут плевать в него. А о большой сцене, кстати, по поводу его вот этих актерских способностей, я видел, как он эти агуски, хируски, там эти малята орал, бегал. Ну, это не игра актерская в кухне. Извините, конечно, да. Сериал неплохой, значит, кто-то фанатеет. Но в театре я его видел. Никакусенький. Ну, такие хруп-ведро.
7: Это значит,
6: большой русский актер. Большой русский актер — это Олег Меньшиков.
7: Угу, вот это правда.
6: Это большой русский актер, который вас расчехлил. Олег Меньшиков в блестящей форме, с небольшими вкраплениями, красивыми, интеллигентными, ненормативной лексики. Сказал, что у нас в театрах происходит нечто страшное. Упомянул Константина Хабенского, который владеет инструментом под названием МХТ. МХТ – это не театр. Это инструмент глобалистов по внедрению своей повестки. К сожалению, финансируем нашим государством. Один закрыли Серебренником, остался МХТ. Еще много таких театров. Посмотрел, значит, Олег Евгеньевич Меньшиков «Гамлет».
7: В исполнении Юры Борисова.
6: Ну, он говорит, ну это же просто страшно. Это же ужасно.
7: Для тех, кто не видел, Юра Борисов там рассекает на роликах в шапочке из фольги. Ну, такая вот современная постановка, современное прочтение.
6: А почему Юра, а не Юрий?
7: А потому что он Юра.
6: А, ну, местечки так прямо приняты.
7: Его, когда на «Оскар» номинировали, он тоже Юра, был Юра, да.
6: Юра, да. Но чем проще, тем лучше, да. А вот. И я вам очень советую, друзья, посмотреть, найти в интернете вот этот монолог блистательный великолепного актера Олега Евгеньевича Меньшикова, руководителя театра имени Ермоловой, в котором идут прекрасные спектакли, в котором не гонятся за какой-то театральной альтернативой, да? Вот, не гонятся за богомоловщиной. У нас очень люди любят продвигать вот серое, омерзительное. Вы знаете как? Мы смеемся над Евровидением, а у нас Богомолов руководит несколькими театрами. Но, ребят, ну хватит врать себе. Хватит врать себе. Еще раз говорю, вот беда Советского Союза, в котором я жил, в котором было много хорошего, было много плохого, к сожалению. Беда была в одном. С утра до вечера врали. С утра и до вечера врали. Не надо врать. Не надо врать, не надо позволять вот этому быдлу уничтожать русскую культуру. Вот этот Крымов, режиссер, да, который говорил, что не нужны репертуарные спектакли, достаточно двух кресел, да, вот. Или как это в высшей школе экономики преподавала? «Окаменелое говно» она назвала пьесы великих русских писателей. А вы свои напишите. Своих писателей, или у вас их нет?
7: Но они только классику умеют уродовать.
6: Уродовать. Есть, ну, так понятное дело. Потому что там идея, там красота, там призыв к тому, чтобы человек был пусть не идеальным, но стремился к идеалам. А у них только фиксация на говне. Друзья, к сожалению, наш эфир подходит к концу. Мы бы еще с вами с удовольствием пообщались. Вот, ждем вас на своих выступлениях. Подпишитесь на, значит, все ресурсы Абзац Медиа, ВК, Рутуб, Одноклассники,
7: ВКонтакте, Дзен, Макс, везде мы есть.
6: Макс, Телега и так далее. Подпишитесь на канал Иваткина Инвест, в Телеграме канал, Телеграм-канал Шахназаров тоже подпишитесь. Вот.
7: Ждем вас на концерте 24 мая в Магнусе Локусе, да, в Москве, и 24 июня в Джаггер-клубе в Санкт-Петербурге. Ну и сольник Михаила 30 июня, да?
6: Да, 30 июня мой сольник. Любим вас. До встречи, друзья, через неделю. Да.
14: Это абзац. Михаил Шахназаров и Мария Иваткина о том, кто виноват, что делать и когда...

0: «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
1: Генерал армии Федор Апраксин дважды спасал Петербург от шведов. Сначала он разгромил противника на суше, а через несколько лет принял участие в военной кампании на море. В Гангутском сражении на Балтике Апраксин командовал галерным флотом. Под его началом находилось 99 быстроходных галер. Именно его подчиненные внесли решающий вклад в победу. Скандинавы сопротивлялись яростно, но все их суда были взяты на абордаж.
0: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О конфликтах.
2: Литва призвала НАТО напасть на Калининград. Глава МИДа Кестутис Будрис заявил, что Альянс обладает средствами для нанесения ударов по базам в российском эксклаве. По его словам, Альянс должен показать России возможность проникнуть в крепость, которую он назвал Калининградскую область. Кроме того, Вильнюс хочет создать минное поле на границе с Россией. Оно будет включать линии с противотанковыми средствами и минами для противодействия передвижению пехоты. Ранее Владимир Путин неоднократно предупреждал, что любые угрозы или возможная блокада Калининградской области приведут к серьезной эскалации конфликта.
0: О безопасности.
2: Средства ПВО за 4 часа сбили 35 украинских дронов над российскими регионами. Атака отражена в период с 16 до 20.00 по Москве, сообщили в Минобороны. Беспилотники перехвачены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тульской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.
0: О вирусах.
2: Глава ВОЗ сообщила о регистрации 11-го случая заражения хантавирусом. Инфекция подтверждена у пассажира круизного лайнера. Сейчас он получает медицинскую помощь, уточнил Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, зафиксированы 9 подтвержденных случаев, 2 вероятных, включая 3 летальных исхода. Вспышка хантавируса произошла на нидерландском лайнере, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. В воскресенье судно прибыло к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы.
0: Об инициативах.
2: Группа депутатов Госдумы внесла в парламент законопроект о предоставлении статуса ветеранов боевых действий сотрудникам МЧС, участвующим в разминировании территории в зоне СВО. Согласно инициативе, статус ветеранов могут получить сотрудники Государственной противопожарной службы и гражданский персонал МЧС, занимавшийся поиском, обезвреживанием и уничтожением взрывоопасных предметов на территории Украины, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Документ предусматривает предоставление статуса инвалида боевых действий тем сотрудникам, которые получили ранения, контузии или заболевания во время выполнения задач.
0: О происшествии.
2: Велосипедист, которого ударила молния в Краснодаре, погиб. Инцидент произошел в жилом комплексе «Лучший» в микрорайоне Петра Метальникова. Медики не смогли спасти 45-летнего мужчину. Полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью. Полиция проводит проверку. В Москве плюс 25, ясно и без осадков.
3: советское правительство будет черпать свои силы в глубокой вере в дело Ленина, Сталина.
0: Лаврентий Берия. Эффективный, но кровавый. Правда и вымысел в биографии неоднозначного наркома. Часть первая.
4: Июньские дни 1953-го был арестован в Москве член президиума ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР, министр внутренних дел, маршал Советского Союза Лаврентий Павлович Берия.
5: Леонид Млечин, историк, журналист.
4: Этот арест произвел тогда, конечно же, сильнейшее впечатление на тех, кто понимал, что происходит. Мой отец работал тогда во Владимире, в областной комсомольской газете. В выходной день сидели на футболе. И вдруг он видит, подходит рабочий, а там вдоль стадиона установлены портреты членов президиума ЦК. И вдруг портрет Берии спускают вниз и уносят. И он понял, случилось что-то невероятное. Конечно, это событие было значимым, еще раз скажу, для тех, кто понимал роль Лаврентия Павловича Берия, потому что замечательный один ученый вспоминал, как он в те дни находился в строительном отряде далеко от Москвы, в пивной стояли, по радио передают, что арестован Берия, и стоявший рядом с ним такой рабочий с пивной кружкой посмотрел на кружку и сказал: «Да хрен ты теперь, Лаврентий Павлович, свеженького пивка выпьешь», и все, больше ничего людей не интересовало. Но те, кто понимал роль Лаврентия Павловича Берия в политической системе, кто видел, что он сделал за несколько месяцев после Сталина, это было важнейшее событие. Политическая карьера Берии делится на два периода. Первый – это его служба советской власти до смерти Сталина. А второй период очень короткий, всего несколько месяцев. С марта по конец июня 1953-го, когда в стране стали происходить невероятные перемены, объяснить которые не так просто. Вообще вся жизнь Лаврентия Павловича Берия по-прежнему представляет невероятный интерес для тех, на кого волнует история. Есть фигуры, которые отошли на задний план и никого не интересуют. Есть фигуры совершенно ясные и понятные, но не Лаврентия Павловича. Я смотрю, что за последние годы вышло немало книг, посвященных ему. Теперь о Берии пишут как об очень эффективном менеджере, о человеке, который занимался не столько госбезопасностью, сколько отечественной экономикой. Говорят о том, что ему мы обязаны, в первую очередь, ядерным оружием, и вообще очень многие. То есть происходит такое переосмысление роли Лаврентия Павловича Берии. И по-прежнему существует миф относительно этого дня. Одни твердо уверены, что Лаврентия Павловича сразу же расстреляли, разговоры о суде – все это миф, а с ним покончили сразу же в момент ареста. Другие, наоборот, уверены, что Лаврентия Павловича дали возможность убежать, он укрылся в Латинской Америке, и в это верил его сын, это я твердо знаю, потому что знаком с внуком Лаврентия Павловича.
6: Самый главный миф – то, что Берия причастен напрямую к репрессивной сталинской политике, что это главный палач, человек, у которого не просто руки по локоть в крови, с утра пил кровь убиенных младенцев, ну и все такое прочее.
5: Евгений Спицын, историк.
6: Вот эта мифология вокруг личности Берии, она складывалась в два этапа. Первый этап связан напрямую с деятельностью Хрущева, как с 1953 года, с момента ареста Берии, началась вот эта вакханалия вокруг его имени. Так она и продолжалась весь хрущевский период. Правда, потом немножко фигуру Берии затмил сам Иосиф Виссарионович Сталин, когда началась активная антисталинская истерия, особенно на 22-м съезде партии в 1961 году. При Брежневе практически 20 лет, вплоть до Горбачева, имя Берия вообще исключалось из упоминания и в положительном, и в отрицательном контексте. То есть о нем предпочитали вообще не говорить. А при Горбачеве, особенно вот где-то начиная с 1987 года, когда стал реализовываться знаменитый алгоритм Яковлева, то есть авторитетом Ленина бьем по Сталину, ну и так далее, то понятно, что фигура Берии, она стала одной из главных в разоблачении преступного сталинского режима, да и вообще всего советского периода периода отечественной истории. Именно тогда все старые хрущевские байки, они не только стали повторяться, они не только стали доминантой общественного сознания, но они стали приукрашиваться еще большим количеством всякого рода россказней, сплетен, баек, прямых фальсификаций, извращений, чтобы окончательно превратить Берия в такой символ тоталитаризма, кровавого сталинского режима, кровавой гыбни и так далее, и так далее.
4: Лаврентий Павлович довольно рано присоединился к большевикам, и ему была доверена очень важная миссия – служить в контрразведке независимого Азербайджана.
5: Леонид Млечин, историк, журналист.
4: И он поступил на службу в организацию по борьбе с контрреволюцией Государственного комитета обороны. Рассказывал потом, что его задача стояла в том, чтобы изучать письма, которые писали в комитет. Ну, как-то изучать настроение общественности. Начальник требовал от него докладов о том, что люди пишут, чего они хотят, о чем говорят. И вот эта служба во вражеской контрразведке оказалась определяющей в жизни Лаврентия Павловича Берии. Выполнять такое подпольное задание непросто. Быть нелегалом очень нелегко. Не каждому удается. Но важно и другое. Тот, кому это нравится, наделен определенными качествами. И Лаврентию Павловичу явно не только удалась эта миссия, но он точно стал получать удовольствие от этого. Это возможность играть, изображать из себя другого, вводить их в заблуждение, вводить в заблуждение отдельных людей, целой организации и так далее. У Лаврентия Павловича проснулись эти дарования, которые ему очень сильно помогли в политической карьере. А когда советская власть вернулась в Баку, он продолжил службу в ведомстве госбезопасности, но уже большевистского. Сначала военной контрразведки, а потом его отправили в Тифлис, так тогда назывался Тбилиси, в Тифлис, где существовала независимая грузинская власть. Он там исполнял подпольное задание, тоже был арестован, попал в тюрьму. Считается, что выручил Сергей Миронович Киров, который в ту пору был советским полпредом в Тифлисе. Ну, так или иначе, Лаврентий Павлович прошел серьезную школу. Хотя служба не была простой, но он проявил несколько очень важных качеств. Во-первых, он умел налаживать отношения с людьми. А он вообще человеком был, конечно, очень жестким и очень тяжелым. Но его подчиненные вспоминали, там, Меркулов, например, что он умел быть очень таким сердечным, располагающим к себе, завоевывал сердца. И он очень быстро формировал вокруг себя такое окружение, которое было за него горой, которое исполняло его задания, которое ему служило, которое помогало ему делать карьеру. Это имело колоссальное значение. У него всегда была такая бригада, которая следовала за ним. А Лаврентия Павловича заметили, и через какое-то время весьма молодого поставили сначала во главе органов госбезопасности Грузии, Закавказской Федерации, а потом Сталин перевел его на партийную работу. Конечно, важную роль сыграл Сергей Орджоникидзе. Сергей Орджоникидзе – такая забытая фигура, но он был руководителем Закавказской Федерации, потом Сталин взял его в Москву, и, конечно, его мнение о партийных и других деятелях этих республик имело колоссальное значение. А Лаврентий Павлович наладил отношения с Орджоникидзе. Он такие письма писал, они сохранились, он так восторженно на нем отзывался, так завоевывал его сердце, завоевал, не выдержал Сергей Орджоникидзе и проникся к Лаврентию Павловичу вообще сердечным расположением, что не очень помогло, потому что Сергей Орджоникидзе рано ушел из жизни, а его старшего брата Лаврентия Павловича посадил.
7: Берия становится сначала секретарем, потом вторым секретарем и, наконец, первым секретарем Закавказского крайкома партии.
5: Юрий Жуков, историк. Из архива радио «Комсомольская правда».
7: На этой должности он спокойно сидит, никаких ни волнений, ни событий в крае не было замечено. Но вот наступает 1938 год. Телеграммы из Москвы. По требованию Маленкова, который занимался подбором и распределением кадров, Берию вызывают в Москву и назначают на должность начальника Главного управления государственной безопасности НКВД, то есть заместителя наркома внутренних дел Ежова. Зачем это было сделано? Необходимо было остановить те массовые репрессии, которые развязал Ежов. Но пока Ежов контролировал весь аппарат НКВД, ничего нельзя было сделать. И вот Маленков подыскал с его точки зрения достаточно сильного, волевого человека, хорошего организатора, который мог бы все это сделать, остановить репрессии. И действительно, Лаврентий Павлович очень быстро овладел ситуацией. Каким образом? Он начал чистку аппарата НКВД. Изгнал большинство людей просто из аппарата, а многих предали суду. Это были те НКВДшники, которые на местах фальсифицировали существование неких заговорческих организаций, дела рассматривали тройки и людей либо на тот свет, либо в места не столь отдаленные. Берия это все прекратил осенью 1938 года. Мало этого, всех вот этих нехороших НКВДшников, которые и стали создателями большого террора, судили на открытых заседаниях судов, правда, на уровне района и области. Чаще всего их отправляли на Колыму, реже расстреливали. И обо всем этом писали в местных газетах.
8: Продолжение через несколько минут.
9: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
10: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
13: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Советское правительство будет черпать свои силы в глубокой вере в дело Ленина, Сталина.
0: Лаврентий Берия. Эффективный, но кровавый. Правда и вымысел в биографии неоднозначного наркома. Часть вторая.
4: Когда говорят о карьере Лаврентия Павловича Берии, многим кажется, что причиной тому грузинское происхождение. Дескать, вождь доверял Берии, потому что они оба грузин. Но это большая ошибка.
14: Леонид Млечин, историк-журналист.
4: Он знал, как нужно действовать в советской системе. Во-первых, он постоянно ездил в Москву, налаживал отношения с московскими руководителями. Ездил он всегда с бригадой, потому что вдруг что-нибудь понадобится. Скажем, упоминавшегося уже Меркулова, он брал с собой, потому что Меркулов хорошо писал, потом станет драматургом. Так вот, Меркулов писал статьи, если понадобится. Еще какие-то помощники привозили с собой то, чем можно было порадовать московских чиновников. Лаврентий Павлович приезжал в Москву, у него была квартира или в гостинице, неважно. Он налаживал отношения, он умел дружить. Он такие письма писал чудесно, теперь уже не только Орджоникидзе, но и другим руководителям партии, например, Михаилу Ивановичу Калинину, который был формально президентом страны, в ту пору был очень влиятельным человеком, что не помешает потом Лаврентию Павловичу, когда он станет руководителем ведомства госбезопасности, арестовать его жену. Ну, это Лаврентий Павлович не сам придумал, это сделал Сталин, но, тем не менее, Лаврентий Павлович, который выражал такие сердечные чувства к Михаилу Ивановичу Калинину, запросто арестовал его жену. И Лаврентий Павлович внимательно следил за тем, что происходит у него в республике, поскольку он хорошо знал возможности местной госбезопасности, которая имела свой канал связи с Москвой, то он тщательно следил за тем, чтобы по этим каналам в Москву шла только правильная информация, только информация о его успехах. И добился, в общем, здесь успеха большого. Ничего дурного о нем в Москву не сообщал. И Лаврентий Павлович сумел понравиться Сталину. Сталин очень мало ездил куда-то, он не любил выступать, но в Грузию иногда заезжал отдохнуть. И вот здесь ему сначала был представлен Берия, понравился Иосиф Виссарионович, он сделал руководителем республики, потом уже Берия его встречал. И Берия прославился тем, что он бросился на защиту Иосифа Виссарионовича, когда на него вроде как было покушение. Во всяком случае, так это вошло в историю. Приехал отдыхать Иосиф Виссарионович с товарищами, и невезуха, ехали на машине, вдруг чуть не врезался в них грузовик, охрана из другой машины начала стрелять, водитель убежал. Потом нашли его, оказалось, что он был пьяный. Ну ладно, это обошлось. Потом поехали кататься, и вдруг катер с главой государства советского, с генеральным секретарем ЦК партии, в него вроде как стреляют. На самом деле стреляли не по катеру, а стреляли в воздух. Но, тем не менее, это было достаточно. И Лаврентий Павлович бросился на защиту. Сталина заслонил своим телом, сказал: «Защитим товарища Сталина». И многие полагают, что это Лаврентий Павлович сам, значит, придумал этот заговор, сам попросил, чтобы стреляли, чтобы он мог загородить. На самом деле все было не так. Провели следствие, материалы этого следствия теперь рассекречены, можно посмотреть. Все дело было в том, что катер с вождем отправился, а на пограничную заставу никто не сообщил. И начальник погранзаставы сделал то, что он обязан был сделать, открыл предупредительный огонь. Вот и все. Но запомнилась готовность Лаврентия Павловича, значит, заслонить генерального секретаря.
6: Человек всю жизнь занимался работой.
14: Евгений Спицын, историк.
6: Причем я замечу, что историки, которые на научной основе писали биографии Берия, в частности, вот Денис Коба, который защищал еще в начале 2000-х диссертацию «Государственная деятельность Лаврентия Павловича Берия» в 1939-1953 годах. Он там, анализируя огромный пласт документов, пришел к однозначному выводу, что Лаврентий Павлович Берия был, пожалуй, единственным, это подчеркиваю, членом высшего партийно-государственного руководства, который не провалил и выполнил в срок все поручения Политбюро ЦК Президиума Совета Министров. То есть исполнительская дисциплина у Берия была железная. Каким образом он добивался выполнения всех этих поручений, это уже вопрос другой. Но то, что он отвечал за важнейшие направления государственной работы и не провалил ни одно из этих поручений, это, конечно, ему плюс. То, что касается других обстоятельств, ну, например, сейчас модная байка по поводу того, что он был выдающийся там менеджер, политик, у которого была целостная программа реформы, т.д. и т.п. Я думаю, что, конечно, Берия не был политиком. Вот в отличие от того же Сталина и Молотова, Берия был блестящим администратором, действительно крупным государственным деятелем, но он ни разу не был политиком.
4: Почему Сталин сменил наркома внутренних дел? А потому что он всегда менял руководителей госбезопасности.
14: Леонид Млечин, историк, журналист.
4: Давайте посмотрим, кто занимал эту должность. Ну, первым был Феликс Эдмундович Дзержинский, который создал ведомство госбезопасности. Он умер в 26-м году, он был сердечником. Ну, неудивительно, полжизни провел в тюрьме. Его наследовал Вячеслав Рудольфович Меньжинский, который был первым заместителем, тоже очень больной человек. Когда Меньжинский ушел в мир иной, и тоже еще многие считают, что на самом деле он был убит. Но у нас нет никаких оснований подозревать, что это было на самом деле. Никакой нужды в том, чтобы убирать Меньжинского, ни у кого не было. Сталин долго думал, кого сделать хозяином Лубянки. Там назывались разные имена. Говорили, что, может, Анастас Иванович Микоян, который играл тогда важную роль в политическом руководстве, возглавит ведомство. Но Сталин поставил Генриха Григорьевича Ягоду, такого профессионального чекиста, вокруг которого тоже множество всяких мифов существует. Сначала он был в военном ведомстве, а потом Дзержинский взял его к себе в аппарат. И на самом деле Генрих Григорьевич и стал главным помощником Феликса Эдмундовича. Дзержинский больше всего доверял. Меньжинский просто был более видной фигурой, известной, с большим дореволюционным стажем. Но на самом деле главным работником на Лубянке был Генрих Григорьевич Ягода. И в конце концов Сталин сделал Ягоду главой госбезопасности, тем более, что создал наркомат внутренних дел, и Генрих Григорьевич стал нарком. Но продержался он недолго, пару лет. Через пару лет его сменил Николай Иванович Ежов. Сталин его очень ценил за то, что что не поручишь, он все сделает. И Ежов провел то, что называется массовым террором, что было просто безудержной кампанией по уничтожению людей. Почему Сталин его сменил? Во-первых, Сталин не любил, когда люди задерживаются на должности, привыкают, становятся мягкими, теряют интерес к работе, а ему нужны были рьяны. Это первое. Второе. А ему не нравилось, что чиновник врастает в аппарат, вот обрастает этими связями, они друзья там вместе выпивают, сидят. Он не против употребления алкогольных напитков был, он просто не любил, когда это превращается в такое дружеское застолье, заменяет работу. И третье, он увидел, что Николай Иванович тоже как немножко устал, увидел себя крупным политическим руководителем. И он сменил Николая Ивановича Ежова на Лаврентия

0: Сталин не любил, чтобы долго сидели на одной должности. Ему нужны были, особенно на Лубянке, люди рьяны. И кроме того, он как раз очень точно оценил Берию, увидел его возможности и, думаю даже, что в определенном смысле он Лаврентия Павловича побаивался. Поэтому через пару лет отстранил его от ведомства государственной безопасности.
1: Следующий шаг на пути работы Берии, уже после того, как он стал вместо Ежова наркомом внутренних дел в ноябре 1938 года, стал подбор кадров для работы в органах.
2: Юрий Жуков, историк. Из архива радио «Комсомольская правда».
1: Теперь брали практически только русских и украинцев, ну и белорусов. А кроме того, обязательно все, кого привлекали на службу в НКВД, должны были иметь высшее или незаконченное высшее образование. Чтобы понять важность, напомню, что до этого в НКВД служили ребята, в основном евреи, и к тому же максимальное образование – это религиозная школа Хидер, где они просто заучивали наизусть Талмуд, все их знания. То есть качественно менялся кадровый состав НКВД. Кроме того, тогда же Лаврентий Павлович провел, естественно, санкции руководства страны, руководства партии, санкции Сталина, первую реабилитацию. Около миллиона человек, которые находились к тому моменту под судом или уже прошли через суд, к чему-то их приговорили, были освобождены с изъятием судимости. То есть они не должны были нигде, никогда в анкетах указывать, что находились под следствием или судом. И для всех, около миллиона человек, вышедших на свободу, тогда это было очень значимое событие. Ну, напомню, скажем, Рокоссовский в числе этих людей, кого арестовали, но с приходом Берии он снова оказался на свободе и смог вскоре проявить свой полководческий талант.
2: Продолжение через несколько минут.
3: Советское правительство будет черпать свои силы в глубокой вере в дело Ленина, Сталина.
2: Лаврентий Берия. Эффективный, но кровавый. Правда и вымысел в биографии неоднозначного наркома. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Писатель и сценарист Олег Рой о патриотическом воспитании детей.
5: Насколько детям, подросткам быстро и моментально заходит вера в своих прадедов. Когда ты об этом говоришь напрямую, когда у тебя есть инструменты, а эти инструменты – спектакли, фильмы, мультфильмы, книги, которые есть, которые множатся. Анимация во всем мире – это самый большой инструмент, с которым надо и можно и должно работать с самыми маленькими нашими людьми, которые только-только пошли в садик. Да, это будут мультфильмы о наших героях. И да, через это показать степень вовлеченности детей тогда. Да, лицо войны, оно ведь и детское, и женское. Потом нельзя забывать о том, что у нас должны быть книги, иллюстрированные, хорошо иллюстрированные книги. Это должна быть доступная литература, детская доступная литература о Великой Отечественной войне. Доступность литературы – это ее ценовая политика. Мне кажется, вообще издательство, которое работает сегодня с детской литературой, на основе, на базе Великой Отечественной войны, не то что от налогов освободить, им надо еще и деньги за это давать, чтобы родитель, придя в книжный магазин, не смотрел в кошелек, что он может купить, потому что книги дорогие, а чтобы он взял то, что захотел ребенок.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
6: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».

0: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О важном.
1: Москва призвала представителя ООН отреагировать на ситуацию вокруг православной церкви на Украине. Сергей Лавров провел встречу с высоким представителем Генсека ООН по альянсу цивилизаций Мигелем Анхелем Маратиносом. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел нашей страны. В ходе переговоров российская сторона заявила о важности развития сотрудничества с альянсом цивилизаций как с универсальной и деполитизированной площадкой в системе ООН, основанной на принципах равноправия и уважения культурных и религиозных традиций. Глава российского МИДа выразил надежду, что структура под руководством Маратиноса сможет способствовать снижению международной напряженности и укреплению доверия между государствами и обществами.
0: О конфликтах.
1: Литва хочет создать минное поле на границе с Россией. Оно будет включать линии с противотанковыми средствами и минами для противодействия передвижению пехоты, отметил глава Минобороны страны Робертас Каунас. Использование противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, однако страны Балтии, а также Польша и Финляндия вышли из договора.
0: О важном.
1: В Госдуме оценили предложенных Европой переговорщиков по Украине. По словам первого зампреда комитета по международным делам Алексея Чепы, они не вызывают доверия. Речь о бывшем канцлере Германии Ангеле Меркель, президенте Финляндии Александре Стубе и экс-премьере Италии Марио Драги. Говоря о кандидатуре Меркель, Чепа заявил, что найти взаимопонимание с таким переговорщиком, как она, будет крайне сложно. Стуб связан с администрацией президента Соединенных Штатов. Парламентарий также напомнил, что в период переговоров между Россией и Украиной в Минске бывший канцлер Германии не предпринимала попыток добиться мирного соглашения.
0: О происшествии.
1: В Москве две несовершеннолетние на одном самокате попали в ДТП. 15-летние девочки госпитализированы, по данным столичной прокуратуры. Они пересекли дорогу на красный сигнал светофора и столкнулись с автомобилем на улице Белореченская. Проводится проверка по факту произошедшего.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара на завтра 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, юаня 10 рублей 63 копейки.
0: О погоде.
1: Сейчас в столице 25 градусов, ясно и без осадков. В Петербурге плюс 19, там облачно с прояснениями, осадки также маловероятны. Больше новостей читайте в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Советское правительство будет черпать свои силы в глубокой вере в дело Ленина, Сталина.
0: Лаврентий Берия. Эффективный, но кровавый. Правда и вымысел в биографии неоднозначного наркома. Часть третья.
3: Понять смысл этого неизбирательного террора практически невозможно.
4: Леонид Млечин. Историк, журналист.
3: Кому-то кажется, что уничтожались там вожди оппозиции, но это считанные единицы, там десятки, ну сотни людей максимум. Кому-то представляется, что уничтожались люди, которых Сталин подозревал в неверности, которые сомневались в своем лидерстве, это тоже все считанные единицы. А речь шла о сотнях тысяч людей, которых казнили, о миллионах людей, которые оказались за решеткой. И когда ты внимательно смотришь списки репрессированных, то видишь, что абсолютно большинство из них составляли люди, которые не имели ни малейшего отношения ни к какой политике. Это простые рабочие и крестьяне. Просто в истории остались более видные фигуры. Их судьба интересовала. Если они выжили, они потом сами о себе рассказывали. Их родственники писали воспоминания. По семье простого рабочего или простого крестьянина написать воспоминания было некому. И они ушли, исчезли как бы бесследно. Но списки жертв репрессий остались. И ты, конечно, в изумлении смотришь. Ну, какие могли быть претензии к людям, которые жили в далекой деревне или работали на заводе? Историки полагают, что в этом и состоял смысл напугать абсолютно всех, что поскольку Сталин всю жизнь как раз боялся, что с ним что-то произойдет, что кто-то против него выступит, то надо напугать всю страну, чтобы никто в принципе не посмел. Может быть, возможно, в этом было что-то абсолютно иррациональное и мистическое, но так или иначе это остается по существу загадкой. Ну и считается, что когда отряда Николая Ивановича Ежова, которого самого расстреляли, сменил Лаврентий Павлович Берия, то террор прекратился. Нет, на самом деле он просто обрел более организованные формы. И считается, что Лаврентий Павлович многих выпустил. Действительно, выпустили больше 200 тысяч человек. И примерно столько же Лаврентий Павлович посадил. Вспоминают тех, кого выпустили, но не вспоминают тех, кого посадили. А вот, ну, скажем, все с благодарностью вспоминают, что, к счастью, был выпущен на свободу Константин Константинович Рокоссовский, который станет маршалом, одним из главных фигур нашей победы. Забывает, что был посажен начальник генерального штаба Мерецков, которого потом выпустят, потому что понадобился в какой-то момент серьезный военачальник. Сталин спросил, кто, и начальник главного политуправления Лев Захарович Мехлис сказал: Мерецков. И Мерецкова выпустили. Посадили наркома вооружений Ванникова. Ему тоже повезло, потому что понадобился хороший организатор, его выпустили, он будет ключевой фигурой в создании атомного проекта. То есть приходом Лаврентия Павловича Берии просто этот процесс, в отличие от Николая Ивановича, обрел такие организованные формы. Берия делал только то, что велел ему высший руководитель, то, что ему велел вождь.
5: То, что касается заслуг Берии, таких заслуг было много.
4: Евгений Спицын, историк.
5: Это касается и вот первой волны реабилитации 1938-1939 годов. Это касается, кстати, эвакуации промышленных предприятий на восток в начальный период войны, потому что органы НКВД здесь сыграли ключевую роль. И надо сказать, что без этой эвакуации мы бы войну не выиграли. Было эвакуировано, там разные оценки, но от 1,5 до 2,5 тысяч предприятий. Историки дают разные оценки, это крупные предприятия. Причем они не возились вот прямо в чистое поле. То есть уже в третьей пятилетке закладывалась база для этой эвакуации. Подводились коммуникации, строились фундаменты, строились каркасы зданий. Здесь надо иметь в виду, что еще было эвакуировано порядка 10,5-12 миллионов специалистов. Прежде всего инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих, которые в состоянии были работать в том числе и на довольно сложном станочном оборудовании. Дальше атомный проект, но это уже теперь ни для кого не является секретом. Многие физики, тот же Курчатов, они признавали выдающуюся роль Лаврентия Павловича в реализации этого проекта.
3: Сильно пострадала разведка в годы большого террора. 1938 был худшим годом.
4: Леонид Млечин, историк, журналист.
3: В резидентуре внешней разведки в Берлине осталось всего 2 человека, и только один из них говорил по-немецки. Начался процесс восстановления разведывательной службы. Ну что это означает? Стали посылать молодых людей, на которых не было опыта. Все это, естественно, сказывалось. А ведь в 30-е годы до большого террора советская разведка и внешняя, и военная добилась колоссальных успехов. Там были люди, такие прирожденные разведчики, которые прошли подпольную школу, которые жили за границей, которые знали языки, знали страны. И было большое число людей за границей, которые охотно Советскому Союзу помогали. Вот это в годы террора было разрушено, и по существу началось воссоздание разведки. В Германию отправились 2 его близких помощника. Послом полпредом в Берлин был назначен Деканозов, который работал у Берии еще и там в ЦК партии в Грузии, наркомом там был. Хотя Деканозов иностранных языков не знал, за границей не был, что такое разведка не представлял, но Деканозова повысили и отправили на наркомом. А резидентом внешней разведки стал в Берлине Амаяк Захарович Кабулов, который свою трудовую деятельность начинал кассиром в Боржоме. Был очень симпатичный молодой человек, несравненный тамада. Все его вспоминали с большим удовольствием. Он тоже не знал иностранных языков, не очень хорошо понимал заграничную жизнь. И Амаяка Кабулова считают виновным в том, что внешняя разведка не предупредила руководство страны, что нападение Гитлера стало внезапным. Не уверен, что он один должен за это отвечать. Скорее должны отвечать те, кто назначили его резидента. Конечно, по прошествии времени, когда мы знаем, как будут развиваться события, нам легко сказать, вот это донесение было точно, а вот это не точно. Но в тот момент это было крайне сложно. Было очевидно, что на разведку обрушивается огромное количество различных личных сообщений. А во внешней разведке тогда не было по существу аналитического управления. Почему? Сталин считал это неправильно. Он говорил: вы мне присылаете информацию, я сам пойму, что правильно, что неправильно. Сталин даже в определенном смысле рассуждал логично, что нацистская Германия не нападет на Советский Союз, пока не покончит с Англией, чтобы не воевать на два фронта. Но в голову не приходило, что Гитлер авантюрист, что Гитлер верит в свою миссию, верит в свой гений, и что считает, что он легко разберется с Советским Союзом, за несколько месяцев разгромит Красную Армию. Вот это в Москве, судя по всему, в голову не приходило.
6: Первые дни войны оказались кошмаром для нашего руководства.
4: Юрий Жуков, историк. Из архива радио «Комсомольская правда».
6: Сталин приехал в Генштаб и потребовал от Жукова, начальника Генштаба, информацию о положении на фронтах на данный час. Связи нету, ничего не знаем, не понимаем. Если начальник Генерального штаба понятия не имеет, что происходит на фронтах, где немцы, где наши, о чем можно было говорить? Сталин в сердцах, хлопнув дверью, уехал на ближнюю дачу. К нему приехали Молотов, Маленков и Берия и предложили изменить в эту критическую ситуацию систему управления страной. Предложили создать Государственный комитет обороны. В состав ГКО вошли Сталин как председатель, Молотов, Маленков, Берия и чуть позже к ним присоединили Микояна. Что такое был ГКО? Каждый из его членов сохранял свою ответственность за веренным ему наркоматом, то есть Молотов иностранных дел, Берия наркомат внутренних дел. Но помимо этого, они должны были также курировать несколько оборонных министерств. Берия за время войны и нахождения в ГКО курировал и танковую промышленность, и авиапромышленность, наркомат боеприпасов, все, что необходимо для фронта. Сталин же отвечал только за положение на фронте. Иными словами, Маленков, Молотов и Берия должны были провести очередную мобилизацию, вооружить и доставить до фронта. Как только бойцы прибывали на фронт, это уже было делом Сталина. Берия, как и остальные члены Государственного комитета обороны, очень много сделал для нашей победы. Ведь побеждали мы благодаря тому, что выпускали уже столько танков, сколько нужно, столько самолетов, столько нужно, производили столько снарядов, патронов, сколько было необходимо. В 43-м году его наркомат внутренних дел разделили на два. НКВД, который продолжал возглавлять Берия, и наркомат госбезопасности, во главе которого стал Меркулов. НКВД отвечало за ЗАГСы, записи актов гражданского состояния, за пожарную охрану, за архивы, милиция. Все это было подчинено НКВД. Огромное хозяйство, которое прямого отношения к обороне, к войне, уже не имело. С другой стороны, наркомат госбезопасности, по сути дела, был поднятием на более высокий уровень главного управления госбезопасности. То есть зафронтовая разведка, контрразведка. Но Сталин, отвечавший за боевые действия на фронте, не захотел, чтобы кто-то вторгался в его сферу влияния. И поэтому был создан СМЕРШ, военная контрразведка, руководитель которой Абакумов подчинялся напрямую Сталину и только Сталину.
7: Продолжение через несколько минут.
8: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
9: Сказано реклама.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
11: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Советское правительство будет черпать свои силы в глубокой вере в дело Ленина, Сталина.
0: Лаврентий Берия. Эффективный, но кровавый. Правда и вымысел в биографии неоднозначного наркома.
12: Часть четвертая.
3: Спорить с Бери. Пытаться его отговорить было невозможно.
13: Леонид Млечин, историк-журналист.
3: На совещании звучали: я тебе ребра переломаю, я тебе ноги переломаю, тебе голову оторву. Мало кто решался не исполнить указания Бери. Поэтому вот в этом режиме чрезвычайшины Бери оказался самым эффективным менеджером. Бери был поручен ядерный проект, но долгое время на самом деле в Москве не очень верили в возможности ядерного оружия. По-настоящему стало ясно, что это серьезное оружие после атомной атаки на Хиросиму и Нагасаки. Вот после этого началась быстрая реализация советского ядерного проекта. Им руководил Лаврентий Павлович Берия. И здесь решающую роль сыграли, конечно, его возможности. Дело было ведь не только в том, чтобы нарисовать чертежи и придумать формулы. Нужно было создать целую отрасль промышленности. Это все создавалось хозяйством наркомата внутренних дел под руководством Берии, которому никто ни в чем не отказывал. Берия спас его, вот это точно можно сказать, потому что он был невероятным прагматиком и понимал, что он головой отвечает за этот проект перед Сталиным. А опасность заключалась вот в чем: когда в послевоенные годы началась борьба против иностранного влияния, космополитизма и так далее, выползли на свет Божий, оказались в центре внимания те, кто ничего в науке не понимал, поэтому с удовольствием боролся против иностранного влияния. А Эйнштейн с теорией относительности, там Гейзенберг с отношением неопределенности воспринимались как ученые-идеалисты и посланники Запада, что нужно отвергнуть. Вот эти люди просто не сознавали, что в физике произошел переворот. И пытались избавиться от тех, кто понимал. И спасло все то, что научный руководитель ядерного проекта академик Иван Курчатов отправился к Берии и простым языком сказал, что если тех ученых, которых обвиняют сейчас в идеализме, уберут из атомного проекта, ядерного оружия не будет. Лаврентий Павлович Берия, который идеологией не интересовался, отправился к Сталину и добился отмены. Уже решением секретариата ЦК было назначено всесоюзное совещание по вопросам физики. Добился того, что оно было отложено, и никогда больше не возникал этот вопрос. Он спас тех физиков, которые разрабатывали ядерное оружие. После войны начинается, говоря, очень сложный период. С одной стороны, Берия – один из главных руководителей страны и промышленности. В 1946 году Сталин делает его членом Политбюро. На последнем партийном съезде в октябре 1952 года делает его членом Бюро Президиума ЦК, то есть вводит в самый узкий круг высших руководителей страны, доверяет очень много, а с другой стороны, очень внимательно за ним наблюдает. Сталин по-прежнему находится в состоянии тревоги, внимательно следит за своим окружением. И Лаврентий Павлович Берия тоже вызывает у него большой интерес в этом смысле. И вот это интереснейший вопрос. Действительно ли Сталин собирался избавиться от Лаврентия Павловича Берии? Многие задаются этим вопросом, потому что полагают, что именно Лаврентий Павлович опередил Сталина, и поэтому Сталин ушел в мир иной в мартовские дни 1953 года.
6: Был подготовлен заговор против Берии.
4: Юрий Жуков, историк. Из архива радио «Комсомольская правда».
6: В июне месяце в Берлине вспыхнул мятеж, спровоцированный Конрадом Аденауэром, руководителем Западной Германии. Ведь в тот момент готовилось соглашение между Москвой, Вашингтоном и Лондоном по вопросу об объединении Германии Западной и Восточной. Мы уже тогда, в 1953 году, готовы были к единой Германии, но с условием, что она не будет вступать ни в какие военно-политические блоки и не будет иметь армии. Она послужит той нейтральной полосой между Западом и Востоком, которая не позволит мгновенно развязать войну в Европе. Для того, чтобы возглавить руководство по ликвидации мятежа в Германии, в Восточной Германии, в Берлине, а потом еще в других городах ГДР, посылают Берию. Три дня Лаврентий Павлович делает все, чтобы пресечь волнение в ГДР. И добивается этого. И мгновенно все успокаивается, как будто этого и не было. Берия прилетает в Москву, а на аэродроме ему говорят срочно в Кремль заседание Совета министров СССР и Политбюро. Берия едет в Кремль. И дальше очередная наше мифотворчество. Всегда это заседание представляют так, что, мол, Берия пришел, ворвались туда Жуков и Москаленко, и еще какие-то маршалы скрутили Берию, увезли в тюрьму и так далее. Чушь и вздор. Берия приехал на заседание, которое продолжалось аж 12 часов. Только в 10 вечера оно завершилось решением об изоляции Берии. Никто не врывался, никто не шумел, не кричал, не стрелял. Просто хотели, как потом Хрущева, 4 года спустя, в 57-м, понизить в должности, так и теперь хотели Берию освободить для начала от поста первый заместитель главы правительства и министр внутренних дел, который включал в себя уже и Министерство госбезопасности. Только и всего. Потому что, оставаясь в своей этой должности 53-го года, Берия сумел бы настоять на своем против перевода военной промышленности на мирную. И это Маленков не хотел допустить.
14: Это было все же групповое решение. Это было решение Хрущева, Маленкова, Молотова. Жуков – это был исполнитель.
13: Павел Пряников. Историк, журналист, основатель телеграм-канала «Толкователь».
14: Именно вот эта тройка, которая решила, что Берия сосредоточил в своих руках слишком много власти. Нужно понимать, что только-только закончилась эпоха Сталина. В нее входили постепенно, не знали, как жить без Сталина. Общество было расколото в том смысле, что часть сталинистов боялась, что до них доберутся за их преступления, и значительная часть общества желала расправы над сталинистами. Мы уже знаем, что 52-53 годы прошли под знаком массовых волнений в ГУЛАГе, в лагерях, в первую очередь на Рильлаг, Карагандинский лагерь, причем организаторами всего этого были, как правило, украинские прибалтийские националисты. И в этих условиях члены Политбюро решали, как не просто еще удержать власть, а удержать ситуацию под контролем в стране. Никто не знал, как дальше жить. Когда Берия провел массовую амнистию, был ее инициатором, когда выпустили почти 1 000 000 человек из лагерей за короткий срок. Страну тоже захватила волна массового террора. И фактически вот здесь можно говорить, что послесталинская верхушка, она училась жить по-новому. И с тем же Берией понимали, что Берия может быть тем человеком, который похоронит вот эту тройку, будет диктатором. Никто не хотел уже диктатуры, и сам Берия не хотел диктатуры. Но вот эта вот мысль подспудная была, что вот в этой, в тяжелой ситуации, ситуации лета 1953 года, еще раз повторю, волнение по лагерям, массовая амнистия, никто не понимает, как отреагирует социалистический лагерь на то, что будут уходить от сталинизации. И думали, что Берия действительно будет тем человеком, таким, как сегодня сказали бы, либеральным диктатором, Пиночетом.
5: Берия сам себе, по сути дела, подписал смертный приговор.
13: Евгений Спицын, историк.
5: Когда он дорвался до такой неограниченной власти, вот эта бесконтрольность Берии, она не напугала. Действительно, у партийной верхушки была паническая боязнь, что повторится 1937 год, когда органы госбезопасности и НКВД вышли из партийно-государственного контроля. Поэтому так лихо и разобрались с бериевскими соратниками. Там, по разным оценкам, посты потеряли от 150 до 200 высокопоставленных сотрудников объединенного МВД.
14: Берия предложил слишком много либерализма для той системы. И это тоже испугало и Хрущева, и Молотова, и остальных людей.
13: Павел Пряников. Историк, журналист, основатель телеграм-канала «Толкователь».
14: В экономике предлагал хозрасчет, наконец-то развивать текстильную промышленность и вообще группу потребительских товаров, сокращать армию, идти на переговоры с США. А у Берии был еще важный момент. Это, конечно, политическая либерализация. И вот в этой ситуации испугались, да, испугались, что еще и политическая либерализация приведет просто к взрыву в Советском Союзе. Перечислю некоторые пункты из тех реформ, которые предлагал Берия. Постепенно начинать демократизацию западных частей Советского Союза, это Западная Украина, Западная Белоруссия, Прибалтика, разрешить там даже несколько партий, ввести частную собственность. И постепенное создание еще двух партий, кроме Коммунистической партии Советского Союза, должна была быть крестьянская партия и партия интеллигенции. Трехпартийная система, да, в которой бы КПСС была бы главенствующая роль, но две партии подпорки. Объединение Германии, улучшение отношений с Соединенными Штатами Америки. Например, Берия предлагал сократить на 90% штат разведки в капиталистических странах и так далее. Он верил, что можно мирным путем Центральную и Южную Европу привлечь в советский блок. И как он считал, что мирным путем не нужно никакой войнушки, конвергенции, чем отличался Советский Союз весь 20 век, ну вот с 17 и по 91 год, что это была мощная идеология, которая значительную часть западного мира принимала. Берия слишком сильно взялся за реформы. Это испугало Политбюро, потому что никто не знал, как дальше жить. И был страх, что это разорвет страну на клочья.
2: Советское правительство будет черпать свои силы в глубокой вере в дело Ленина, Сталина.
0: Лаврентий Берия. Эффективный, но кровавый. Правда и вымысел в биографии неоднозначного наркома.

0: Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о том, кто выигрывает в ирано-американском конфликте.
2: Иран как раз и считает, что он может эту историю пролонгировать на совершенно какие-то огромные сроки, которые как раз другие стороны не выдержат и либо потеряют к этому интерес, либо произойдет какое-то изменение ситуации внутри Соединенных Штатов, либо произойдет какое-то качественное изменение ситуации в мире, когда все ресурсы Соединенных Штатов будут просто перенаправлены в спешном порядке в другой регион. Иран в этом плане, несмотря на тяжелейшую на самом деле экономическую ситуацию, считает, что у него предел прочности гораздо выше, чем у любых других игроков и в регионе, и тех игроков, которые в регионе пытаются играть. То есть Ирану как раз очень выгодно, чтобы эта ситуация, которая наблюдается сегодня, где нет устойчивого мира и где нет активной фазы боевых действий, чтобы она продолжалась как можно дольше. Потому что КСИР на фоне этого активно усиливает свои позиции внутри Ирана, усиливает контроль над иранской экономикой, восстанавливает военный потенциал. И в этом плане время сейчас работает при, опять же, несмотря на серьезные экономические проблемы, оно работает именно на КСИР. А КСИР сегодня фактически это Иран. Это уже сегодня синонимичные понятия.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О конфликтах.
4: Мария Захарова раскритиковала идею Литвы создать минные поля на границе с Россией. Инициативу Вильнюса официальный представитель МИДа назвала продолжением популярной сказки. «Поле минное в стране ЕС». Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы», написала Захарова в телеграм-канале. Ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что Вильнюс рассматривает возможность создания минного поля на границе с Россией в рамках проекта Евросоюза «Восточный дозор».
0: О санкциях.
4: США ввели новые санкции против кубинской разведки в стоп-лист. Также включены МВД и национальная полиция страны, сообщил американский Минфин. Согласно заявлению, под ограничение также попали 9 физических лиц. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий введение ограничений против иностранных финансовых организаций, проводящих операции в интересах кубинских лиц и компаний, находящихся под блокирующими рестрикциями Вашингтона. В январе американский лидер также разрешил вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, и объявил чрезвычайное положение в связи с предполагаемой угрозой нацбезопасности штатам со стороны островного государства. Власти Кубы заявляли, что энергетические ограничения направлены на удушение экономики страны и ухудшение условий жизни населения.
0: О судебных делах.
4: Суд вынес пожизненный приговор экс-депутату Госдумы Магомеду Гаджиеву. Его признали виновным в организации убийства и вымогательстве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе судов Дагестана. Там добавили, что фигуранту дела также назначен штраф в размере 900 тысяч рублей. Установлено, что Гаджиев, действуя через посредников, организовал убийство ректора Института теологии Максуда Садикова в июне 2011-го. Тогда киллеры расстреляли его и находившегося рядом племянника. Они скончались на месте. Также Гаджиев и его брат, экс-гендиректор Махачкалинского морского порта, разработали план по завладению контрольным пакетом акций ЗАО «Судоремонт». Ущерб от рейдерского захвата превысил 93 миллиона рублей. Братья скрылись от следствия, покинули страну, они объявлены в международный розыск. Магомед Гаджиев признан в России иностранным агентом.
0: Обо всем.
4: Большинство вакансий в России оказались фейковыми. Многие выкладывают вакансии ради мониторинга рынка, создания видимости роста компании перед инвесторами и клиентами, сбора статистики и других хитростей. В итоге люди сталкиваются с массовым игнором HR. Евгения Глинская, служба информации.
0: Секретные материалы.
5: Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
6: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор, который посвящен денацификации. Ну, слово «Украины» говорим по инерции, а, судя по всему, вопрос стоит о денацификации вот что мира, да, или тех проблем, с которыми столкнулись, ну, мы сегодня, и только Россия, по большому счету, всерьез об этом и пытается говорить, или не пытается говорить, но точно этим занимается. С нами соавтор коллективной монографии «Украинство», журналист Анастасия. Анастасия Громова. Анастасия, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Андрей Берсенев.
8: Здравствуйте.
6: По-прежнему, да, мы вот как-то встречались и говорили о Кремниевой долине, о технофашизме и обо всем, что вот закопано в этой истории, стоящей вокруг Трампа сегодня. Да, три группы, которые привели Трампа к власти и наличествуют рядом с ним, хотя сам феномен Трампа тоже интересен, его такие странные действия. Говорили о противопоставление этой группы коммунизму и коммунистам 20-х годов, но и в целом о том, что, наверное, это одна из самых накаленных, да, сил внутри Соединенных Штатов, а если, может быть, исключить Китай, то и в мире, которые что-то говорят про будущее, про человека, про какие-то серьезные проекты, и не на уровне маргинальных дискуссий в Телеграме, да, а на уровне серьезной работы в этом направлении. Ну и туда к ним. Мы же говорим об Украине. Одна из целей специальной военной операции заявлена неотменяемая денацификация. Да, и как бы, чтобы куда ни крутилось, последовательно все равно все наши официальные лица говорят об этом. Это из песни не выкинешь. И тут вдруг в конце апреля в Соединенные Штаты в Конгресс прилетает вот этот странный король, да, британский, выступает в Конгрессе, Карл III. И чего бы вот приехал в Великобритания, да, ну, он же такое официальное лицо, все-таки по большей степени протокольное, но могли бы там похлопать по плечу друг друга с Трампом, что-то там пообсуждать. Нет, он пришел в Конгресс и говорил о том, что надо убивать русских, надо срочно на войну собирайтесь, мы же с вами, с американцами, в двух мировых войнах, в холодной, в афганской, надо заканчивать этот вопрос, надо решать вопрос с русскими, и помогать Украине. То есть Украина такой... Дальше встают конгрессмены и очень культурно, сдержанно, без визгов и хрюков аплодируют. Но прям как вот некогда в Большом театре у нас здесь, да, так, с овациями. Молодец, Карл. Заодно напомнивший об активации статьи 5 НАТО. Собственно, вот через Карла от Украины к Соединенным Штатам попробуем вернуться и к разговорам о человеке и будущем человека, над которым работает эта группа внутри Соединенных Штатов. Я все время вот Андрей знает, да, и кто постоянно нас смотрит, что я постоянно представляюсь вопросом, что у нас здесь, какие группы говорят о человеке, о развитии, о будущем, о том, что будет. Но как-то всегда это такая сложная часть нашего разговора. С чего начнем, да, Анастасия?
7: На самом деле здесь надо вспомнить, а под каким знаменем, собственно, как Трамп, когда Трамп пришел к власти, вокруг него, мы говорили, есть три группы, да, и эти три группы, они не монолитны, и они друг другу не противостоят, у них какие-то очень сложные альянсы, взаимодействия, вот это вот все. Было одно очень крупное событие, которое у нас до обидного мало обсуждалось. Потому что непонятно, собственно, почему. В 24-м году вышла книга под названием «Нелюди. К истории большевистских революций и как с ними бороться». Это подзаголовок. Автор Джек Пособец и некий Лисек. Лисек, сразу говорю, оговорюсь, это литературный негр, самый известный литературный негр в мире. Он действительно пишет книги, помогает авторам писать книги. И он, ну, потому что это интересный такой момент, он гипнописатель. То есть он погружает человека в гипноз, и тот говорит его подсознание, и тот вытаскивает наружу идеи, которые человек сам боится проговорить, но он ему помогает их оформить. Поэтому некие острословы уже говорят, что эта книга – это такое взбесившееся подсознание американских правых. Книга потрясающая. Она вызвала эффект разорвавшейся бомбы и вышла за 3,5 месяца до президентских выборов, на которых победил Трамп в 2024 году. Я говорю, еще раз, у нас ее практически не обсуждали. И тоже непонятно почему. кто такие нелюди? Для начала, кто такой Джек Пособец? Это, конечно, он член МАГА, он неофициальный, лидер неофициального объединения МАГА, то есть неофициального объединения тех, кто за Трампа есть.
6: МАГА – это Америка.
7: Make America Great Again, да. Он неофициально их объединяет, очень публичный персонаж, громкий очень тролль, делал абсолютно провокационные заявления, он альтернативный правый. То есть те самые альтрайты. Это, скажем так, альтрайты – это внешняя оболочка темного просвещения, если совсем грубо говорить, которая охватывает широкие правые нацистские, ультранацистские круги и тем или... Они могут быть разных взглядов, там, они расходятся на взглядах по еврейскому вопросу, расистам, неважно. Они притягивают всю эту публику к... собственно, идеям темного просвещения, которыми сейчас окормлена Кремниевая долина. И этот Пособец, он очень яркий персонаж. Вот помимо прочего, он сопровождал Пита Хексета в его визит на Украину. Он сейчас абсолютно в публичной политике. По количеству упоминаний Маска эта книга вне конкуренции. О чем там речь? Пособец говорит о том, что в Америке сейчас есть некие нелюди, а книга написана в стиле НЛП. Читать ее очень тяжело, потому что он постоянно повторяет одно и то же. Они среди вас, они живут рядом с вами. Если, а это история коммунистических революций, на минуточку, то есть история коммунизма мировая, и они ее якобы рассматривают. От Великой Октябрьской, там, Камбоджа, Франко, маккартизм, конечно, восхищаются этими методами.
8: Интересно, почему большевики революции так понадобились накануне выборов
7: вот,
8: Трампа.
7: Рассказываю. Да. Это вот к этому мы сейчас подойдем. Я бы хочу немножко о языке сказать, как он это пишет. Назвали абсолютно фашистским манифестом эту книгу. Но, опять же, назвали демократы. Поэтому можно сказать, что они как бы немножко клеймят. Но если ее прочитать, там действительно он говорит о том, что эти, это некие абстрактные нелюди. Венс их называет левыми. Предисловие книги написал Стив Беннон. Хвалебную аннотацию написал Джей Ди Венс, вице-президент США действующий, креатура Питера Тилли, который, собственно, привел его к вице-президентству. И, то есть, эту книгу похвалили буквально все. Трамп-младший сказал, что это надо читать обязательно, такой прям как он, Такер Карлсон, который, кстати, сейчас от Трампа отпрыгнул, да, его сын уволился из секретариата Венса, то есть там свои, как бы, крайности идут после этой истории с Ираном. Но не в этом дело. Это некие абстрактные левые, абстрактные прогрессисты, абстрактные те, кто борется за социальные права, те, кто, кого не устраивает действующее государство. Там понять, кто такие левые, невозможно. Но книга написана на абсолютном языке ненависти. То есть это люди, которых надо уничтожать. То есть как бы от большевиков они прыгают к... левым, которыми сейчас в Штатах, я вот уже резюмирую, да, сейчас они в Штатах называют всех как противников правого курса, если совсем грубо говорить. Это все сторонники Байдена, само собой, это демократическая партия. Это члены профсоюзов. Они говорят, вот эти нелюди живут среди нас. Все. Им надо, любой метод против них хорош. Методы Пол Пота – прекрасно. Методы Франко – еще лучше. Маккартизм – да просто золотой век нашей эры. То есть там речь идет о внутреннем большом, внутреннем враге, который... Вот я, когда прочитала, было на самом деле непонятно, о чем речь. И почему это именно большевики. В начале 20 века был такой в Штатах Лотроп Стоддарт, который в том числе занимался расовыми теориями, собственно, чем другим он и не занимался, расовыми теориями и евгеникой. Он, конечно, не один, он написал несколько книг, развивая эту теорию. О чем говорил он в первую очередь? В первую очередь он говорил о том, что американская нация состоит из трех рас, то есть три белые расы, нордическая, нордики, альпийская, это, видимо, Германия, Швейцария, и третья, средиземноморская, вот это белые расы. Америка состоит из северной вот этой нордической расы, вот эти нордики. Кстати, он там немножко расплевался с немцами по принципу, почему вы тевтонцы, да, как бы заявляете свои претензии, когда вот, собственно, вся основная миграция в Штаты была, это Ирландия, Британия, вот это северные народы, и Норвегия, и мы должны эту чистоту расы беречь. Первая его работа была посвящена тому, что надо запретить миграцию, конечно, потому что подрывается расовая чистота, и он был одним из тех, кто активно продвигал расовую теорию в этом смысле, что запрет миграции. Но у него есть вторая интересная особенность. Он написал то, что большевиками, а это написано в 22-м году, большевиками рождаются. То есть не какие-то социальные проблемы, не какие-то внешняя обусловленность. И большевиков он буквально назвал тем, что потом в Германии получило наименование «Унтерменш». Он назвал это «Андермен» – «подземный человек», «подчеловек».
9: Соавторы коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами журналист Анастасия Громова, Андрей Берсенев. Мы продолжим буквально через пару минут.
5: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
10: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
12: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвейл.ру.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
14: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
5: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
9: Продолжаем. С нами соавтор коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, журналист Анастасия Громова. «Темное просвещение». Что стоит за этим? Какие круги в Соединенных Штатах двигают этот проект? Как они связаны с Трампом? Чего они хотят? Говорим сегодня об этом. Анастасия, продолжим.
7: «Андермен» – «подчеловек». Имелось в виду, что это человек расовый, неполноценный, настолько, что он не может встроиться, адаптироваться в общество, ну, недостаточно интеллекта, он не может занять то место, которое он якобы должен занимать, но при этом он на него претендует, а потому что он таким родился, ну все, он не может. А раз не может, он будет это общество ненавидеть и уничтожать американскую цивилизацию. То есть о чем пишет правый, ультраправый пособец? Он буквально возрождает эту теорию Стоддарда. Он буквально вводит в американский политический язык сейчас абсолютно язык расчеловечивания и вот этого, как бы, левые – это недочеловеки. И здесь мы переходим к Розенбергу, который этот термин подхватил. Стоддард что делает? Он объясняет этим большевистскую революцию. Он говорит о том, что это взбунтовавшаяся чернь, которая ненавидит цивилизацию. И пособец пишет об этом же, о том, что всегда все социалистические, коммунистические революции – это взбунтовавшееся нечто, которое ненавидит цивилизацию, в которой живет, потому что не может в нее встроиться, потому что неполноценно. Что предлагал Стоддарт? Конечно, это евгеника. То есть не допустить рождения большевика. Стерилизация. Законы о стерилизации были приняты во многих штатах. Стоддарт ездил в нацистскую Германию. В частности, брал интервью у Гиммлера. Там его НСДА приняла просто с распростертыми объятиями. 1939-1940 год. Он там наблюдал, как принимаются решения о стерилизации. И вот это само понятие «недочеловек», но это же тоже ответ на вот это тот самый, о чем мы говорили в прошлой передаче, ответ на кризис проекта «Модерн» и, собственно, что такое человек. Группы наподобие Стоддарда. В Штатах очень сильно была развита евгеническая программа. Во многих штатах до 50-х годов. И сейчас это уже не отрицается. Лоботомия. Принудительные стерилизации, принудительные аборты. Все там было в полный рост. Если мне не изменяет память, на съезде американской фашистской партии в 1936 году, сколько там было, 30 тысяч человек, да?
8: Ну, не такая большая.
7: Но, тем не менее, это было. И концепция Стоддарда, она породила, вот я хотела, чтобы ты здесь все-таки пояснил, вот это понятие «недочеловек». Но он не говорит, что он недо, потому что он говорит как раз о том, что это, ну, как бы дегенерат, который родился больным, а это человек, который социально функционирует. Он просто такой, что ему зачем-то нужна якобы социальная справедливость. Место, которое я должен занимать, его занимает другой. Это накапливается, вот эта вот масса, она вбунтуется. Вот вам, пожалуйста. То есть сейчас эта концепция возрождается. Просто хотелось бы немножко про унтерменша еще вот добавить. Что вот здесь можно дополнить?
8: Тут надо ввести в некоторый контекст и развенчать несколько мифов, которые циркулируют вот в нашем патриотическом сообществе, и вообще то, как у нас теперь, особенно в условиях СВО, стали рассказывать о фашизме. Первое, что вспоминается, это фильм «Нюрнбергский процесс», где, собственно, фабула в том, а считать ли человека полноценным или неполноценным, и что мы имеем право делать с человеком, которого мы признаем неполноценным. Об этом же фильм. И через этот вопрос рассматривается феномен нацистской Германии. Расовая неполноценность. Вот что у нас все время говорят в фильмах, которые снимают, в частности, про Украину? И как бы очень много вот и таких фильмов, в принципе, с достаточно добротной фактурой и так далее, которые очень нужны. Но там есть один момент, который, как мне кажется, сугубо неправильный. Обычно там как бы апеллируют к такому известному Хьюстону Чемберлену и его книге там, «Главная основа 19-го столетия». И говорится, а вот смотрите, Хьюстон Чемберлен, он англичанин, он приехал из Англии, поселился в Байрёйте, женился на дочери Рихарда Вагнера. Вот он союз, а как бы семью Вагнера очень опекал фюрер. Вот, смотрите, союз Англии и Германии. Англичанка гадит, и все фашисты. И англичане фашисты, немцы фашисты, все фашисты. Во-первых, давайте вспомним, когда писались эти книги Хьюстоном Чемберленом. Это конец 19-го, начало 20 века. Никаким Гитлером еще не пахло близко. Хьюстон Чемберлен после опубликования этой своей книги стал одним из ведущих интеллектуалов Германии и даже был советником кайзера Вильгельма. Далековато это уходит, но все авторы, на которых он основывался, такие как Габино, они, а это уже не Германия, Франция, да, они как бы писали примерно то же самое. Вообще, расцвет расовых теорий – это не нацистская Германия, где она просто обрела конкретные, ну, как сказать, террористические формы тотального государственного контроля. Эта теория показала, что она может. Но в целом теории расовой неполноценности, расового превосходства – это 19 век. Ну, какие тут наиболее известные, наиболее одиозные заявления? Это, конечно, Сесил Родс, один из певцов британского империализма и создатель той Южной Африки, которую, собственно, мы знаем. Это 1877 год, и там он говорит, что давайте честно признаем, что англосаксонская раса – это самая лучшая, самая благородная раса в мире, и поэтому чем больше в разных уголках, куда дотянется Британская империя, родится представители этой самой лучшей англосаксонской расы, тем лучше для мира, потому что остальные просто неполноценны. Призывал ли он кого-то уничтожать? Наверное, нет. Но идея-то здесь, простите, шагнем еще дальше в колодец истории, как говорил Томас Манн. 1864 год, Франция, правление императора Наполеона III, который очень сильно приближал к себе поляков, и там были очень большие трения с Российской империей. Славянский вопрос, лекции Мицкевича и так далее. Ну так вот, один из очень важных для проекта украинства теоретиков, Франтишек Духинский, развивая теорию евреев ашкеназов, утверждал прямо, что москали – это евреи, и поэтому они расово, культурно, религиозно неполноценны. Это написано человеком, который был вице-президентом французского этнографического общества, и человеком, который просто стоит у истоков проекта украинства. Эти теории во Франции были приняты академическим сообществом тогда, и только спустя там, лет 10-15 они были хоть как-то опровергнуты. Но если мы посмотрим конец 18-го, начало 19 века, то уже тогда, особенно после того, как англичане стали в Индии осваивать эти колонии, туда стали приезжать всевозможные интеллектуалы, смотреть, находить какие-то общие места, вот эта вот связь дровидов и друидов, да, оттуда же растут идеи арийской расы и арийского превосходства, от вот этого английского доминирования в Англии. Оттуда потом будут произрастать идеи чистого арийства в вариантах теософского общества и Блаватской, вариантах фелькиши теоретиков и вариантах нацистской Германии. Поэтому Хьюстон Чемберлен, на которого так у нас почему-то любят опираться, это явление достаточно позднее. Идеи расового превосходства заполонили интеллектуальный мир Европы уже к середине 19 века. И только к 20 веку они обрели политическую плоть и кровь.
7: Я просто здесь что хотела, самое важное это сказать, это то, что конкретно

0: правых теоретиков. Это такая книга, как «Нелюди», еще буквально лет там 5-10 назад, она бы стоила всем ее подмахнувшим как минимум политической карьеры. Вот как минимум.
1: Но что-то в мире изменилось.
0: Да, что-то изменилось где-то с 21-го года примерно сильно. И такие заявления стали возможны, и они сейчас открывают окно Овертона.
2: Ну, так сам Израиль себе позволяет такие заявления и действия каждый день.
1: Как мыслят определенные круги? Для них нужно признать два фашизма. Российский, для того, чтобы дискредитировать Россию как победительницу в Великой Отечественной войне, то есть как победительницу Рейха, и тем самым отмыть Рейх с этой стороны. И, естественно, как бы еврейское государство Израиль, чтобы отмыться от Холокоста. Типа сами Холокост устроили. Вот как только эти две вещи на уровне фразеологии, на уровне информационного поля, на уровне постоянно повторяемой мантры во всех мировых СМИ будет реализовано, они добьются очень крупной победы, потому что современное общество все равно держится за эту, за травму Второй мировой войны. Оно еще не отказалось от этого. Ну и, конечно, у них, мы просто до этого недооцениваем, насколько это сильно и в Америке, и в Европе, и тем более в Израиле, это травма Холокоста.
2: Давайте здесь остановимся. Сейчас будут новости, небольшая пауза. После этого сразу вернемся. С нами соавтор коллективной монографии «Украинство» Анастасия Громова, Андрей Берсенев. Мы говорим о темном просвещении. Кто, как сейчас скажут, толкает эту тему в Соединенных Штатах Америки и что за этим стоит?
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. YouTube заблокировал канал «Радио Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: Об обстрелах.
4: Инспекторам МАГАТЭ показали поврежденный после атаки ВСУ транспортный цех Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба станции. Там уточнили, что помещение было повреждено в воскресенье в результате артиллерийского обстрела. Разрушена кровля здания и несколько автобусов, предназначенных для перевозки персонала. Пострадавших нет. Ранее директор по коммуникациям станции Евгения Яшина заявляла, что место атаки будет показано инспекторам МАГАТЭ при наличии безопасных условий.

0: о Ближнем Востоке.
1: Дональд Трамп заявил, что отложил запланированный на завтра удар США по Ирану. Американский лидер уточнил, что его об этом попросили власти Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Также глава Белого дома написал в своей соцсети True Social, что американские военные по-прежнему готовы немедленно начать полномасштабное наступление, если переговоры провалятся.
0: О конфликтах.
1: Сестра президента Ирландии задержана Израилем на флотилии Сумуда. Об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная организаторами гуманитарной миссии. На ней Маргарет Каноли, сестра Кэтрин Каноли, заявляет, что похищено судно и удерживается в израильской тюрьме. Флотилия с гуманитарной помощью для сектора Газа вышла из Барселоны 15 апреля. В международных водах, примерно в 250 милях от побережья Газы, суда были окружены кораблями Израиля, подверглись силовому захвату. Всего были задержаны 6 граждан Ирландии.
0: О происшествии.
1: В турецком Мерсине мужчина открыл огонь по людям в ресторане и еще нескольких местах. Погибли 5 человек, пострадали 8. Нападавший также застрелил свою бывшую жену, пишут местные СМИ. А после стрельбы в заведении он убил еще 2. Водителя грузовика и молодого человека, который пас скот. Местная полиция начала операцию по задержанию нападавшего, а в операции участвуют вертолеты.
0: О погоде.
1: Москва сегодня пережила самый жаркий день с начала года. Температура воздуха в центре столицы поднялась до плюс 30,5 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. На базовой метеостанции ВДНХ максимальная температура составила 29,5. До температурного рекорда 2021 года не хватило 1,3 градуса. В Подмосковье 30-градусная жара наблюдалась в Чарустях, Немчиновке, Люберцах, Мелехово, Воскресенье и железнодорожным. Тишковец отметил, что в ближайшие 3 дня температура в столичном регионе сохранится около отметки плюс 30, поэтому возможны новые рекорды тепла. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
2: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор о денацификации Украины. Казалось бы, где Украина, где Соединенные Штаты. Но вот выясняется, что вполне себе все и сочетается. Журналист Анастасия Громова, Андрей Берсенев с нами. Так, темное просвещение и те круги, которые продвигают эту тему внутри Соединенных Штатов, имея, надо сказать, довольно серьезно большой концептуально оформленный проект. Сейчас продолжим.
3: Андрей напомнил про все эти теории, уходящие в колодец истории. И только большевики только и сломали это, только и помешали. И сегодня, когда Россия на острие опять того же самого стоит, понятно, что почему нужно вспомнить о большевиках и о России.
4: И здесь главное сказать, что человек – это такое нечто неразвиваемое, потому что оно проиграло проект просвещения. Модерн закончился. Модерн уже проиграли. Защищать его нет никакой необходимости, возможности. Посмотрите, что произошло. Вы, грубо говоря, со своим развитием человека привели к мировым катастрофам. Техника не развивается сейчас, о чем еще Тиль говорит. Ну все.
3: Еще ядерное осталось, чтобы человек последнее продемонстрировал, к чему он.
4: Кстати, те же технократы, о которых мы в прошлый раз говорили, они писали об этих технических ножницах очень много. Когда развитие техники превзойдет развитие человека, и техника начнет развиваться.
3: Слушай, то, что человек деградирует, конечно, теперь скорее, нежели развивается, что справедливо, наверное, все-таки.
4: Ну, опять же, он же не существует как монада сам по себе. Кто-то же этим занимается. Вот. И сейчас в этом смысле стоит сказать уже о темном просвещении, которое идет как раз в ответ на, по логике, на эпоху просвещения, которая этого человека поднимала, которая заявила ценность свободы, равенства, братства. То, что человек регулируется законом, потом культурой, то есть чем-то. И человека можно развивать, он будет восходить и так далее. И сформировалось вот это вот как бы государство, вот эта система, демократия и все прочее. О чем основное говорят идеологи темного просвещения, в том числе Кёртис Ярвин. Это известный блогер, да, ну, собственно, кто сейчас о нем не говорит.
5: Это интересно, мир устроен, мы даже не можем его назвать, потому что мы говорим блогер, ну, мало ли блогеров там в ТикТоке.
4: Идеолог. Да,
5: а он идеолог элиты Кремниевой долины, как я понимаю. Можно,
4: а
5: наверное,
4: сейчас
5: так
4: уже
5: сказать.
4: И администрация Трампа, буквально. Вот. О чем он говорит? Кстати, здесь сильно перекликаются с теми же технократами, там есть свои сходства. Он говорит о том, что от эгалитаризма надо отказываться. Ребята, мы проиграли. Вы проиграли, да? Все. Соответственно,
5: то есть от равенства.
4: От равенства, да. То есть от идей эпохи просвещения нужно отказываться, потому что человечество идет к катастрофе. Человек – это нечто неразвиваемое, и давайте как бы с этим завязывать. Соответственно, вместо эгалитаризма, по логике, что получается? Нужен элитаризм. Да, это уже как бы следующий этап. И здесь мы переходим к элите Кремниевой долины, понятно. То есть те, кто дают эти технологии, те, кто может прорваться в сторону искусственного интеллекта и обеспечить какое-то дальнейшее развитие абсолютное.
3: То есть кого развитие, да?
4: Да, вопрос кого? На самом деле,
3: если машина, опять же, если они технократы.
4: Здесь я забегу немножко вперед и вспомню эссе «Темное просвещение» Ника Лэнда, написанное в 2012 году, где он говорит о том, что как раз о развитии машин, о том, как это все должно быть. А в конце он говорит: ладно, на самом деле это все по большому счету не так важно. А важно то, что какими темпами сейчас развивается генная инженерия, какими темпами сейчас развиваются биологические все технологии, биотехнологии, биотех, вот сейчас оно сформирует буквально расу господ. Вот они и будут, примут на себя вот это бремя страдания, разделение добра и зла. Да? То есть они будут управлять, но это тоже конечно, потому что в итоге машина все равно вырвется и пожрет человека, как венец. Не будет никакого венца творения, мира всех вещей, не будет. Машина вырвется, пожрет человек, но это чистый гностик. То есть мир будет уничтожен буквально.
3: Тогда машина венец творения, да?
4: Станет венцом творения машина и некая элита, то есть которая... Что такое сейчас? Вот очень многие уже об этом говорят, что есть искусственный интеллект, будет, точнее, искусственный интеллект, настоящий искусственный интеллект, не тот, который сейчас, а тот, который AIGN называют, который будет управлять человечеством по принципам техната, все будет построено очень разумно, лоскутное государство, вот Ярвин об этом говорит много, сетевые города, которые устроены определенным образом, туда загонят людей. Ими будет управлять искусственный интеллект, а искусственным интеллектом будут управлять некие его создатели. То есть вот те, кто сможет этим заниматься. И они уже будут сверхлюдьми и биологически, и все эти чипы нейролинк, нейролинк, и разум будет другой, потому что нужен уже не разум, нужен сверхразум. И это сейчас то, что выплывает на поверхность. Что касается конкретно переустройства государства, они об этом очень много говорят. Здесь еще важный момент, что Трампу в ноябре надо пережить выборы в Конгресс. И если он проигрывает, республиканцы проигрывают, то импичмент – это уже дело техники. Потому что от него сейчас там шатается мага, сильно шатается. Внутренние противоречия огромные. И ему надо тем, поэтому риторика обостряется сейчас, тем или иным способом надо оправдать то переформатирование, которое было заявлено. Которое было заявлено той же элитой Кремниевой долины. Это конкретическая эффективность, это эффективность госаппарата, это... военизация, возвращаясь к манифесту «Палантир», это создание новых цифровых систем, то есть перестройка американского общества, которое позволит make America great again, которое позволит им опять выстрелить. И для этого нужно убрать внутренние противоречия, а они реформированием, к сожалению, не убираются. Все громче сейчас говорят о том, что в Америке вполне грядет гражданская война. И когда Трамп приходил к власти, вышел этот манифест по собеса и поддержавших его правых сил, ну не надо говорить, что этого не слышали. Вот он уже вышел. И здесь я к чему клоню? Кёртис Ярвин в этом первом, одном из первых эссе 2008 года, я поговорю очень коротко и вот пытаясь какими-то широкими мазками обрисовать ситуацию, он написал о том, что вот это государство, оно... Ну, в общем-то, надо отменять равенство, надо отменять демократию. Те ли говорят о том же самом, то, что демократия умерла, и бог бы с ней, что как бы он не верит уже в демократию. Вот, это надо все убирать. И надо убирать общественные институты, которые эту демократию как бы пропагандируют, развивают, всем показывают, дают. Это государственные школы, средства массовой информации, институты, НКО, то есть все вот это. И он говорит буквально, когда мы все это уберем, то мы заключим обезумевшее население в тюрьму. Он это говорит буквально. Что такое? Здесь я хочу вспомнить концепцию... Паноптикон или паноптикум ее называют. Это Иеремия Бертан, это британский ученый 18 века. Он говорил об идеальной тюрьме, в которой заключенный находится на абсолютном виду. Он полностью виден. Стеклянные стены, вот это круглые здания. И там две вещи важные. Первое – это абсолютная видимость, человек виден. И второе – это то, что он находится в абсолютном одиночестве. Только изолированные камеры. Его идеи позже до идеальной тюрьмы доразвил и дооформил Мишель Фуко. И он писал о том, что толпа, то есть нечто, где происходит обмен мнениями, люди знакомятся, знают друг друга, должна быть разрушена.
3: Телеграм, да?
4: Телеграм. Буквально, конечно. Угу. В социальные сети. Тот же Facebook, запрещенный в России. Да?
3: Прежде отметьте, признанный в России террористической экстремисткой, там должен сказать.
4: Да, именно так.
3: Ну, с Телеграм интересно, что вдруг все внезапно про него вспомнили. То, что Дуров говорит, что это нечитаемое, то есть нет, вот эти коды шифрования не позволяют никому погрузиться. Ну, то есть буквально некая свободная среда, в которой могут общаться все, которая, видимо, быть не должно, которая
4: там
3: нигде не
4: должна. Все равно, все-таки здесь я бы больше именно на Facebook запрещенный акцентировал внимание, потому что Цукерберг не зря за него схватился, когда он еще был базой данных выпускников Гарварда, и он собирал данные, говорит, так если ты можешь сделать что-то новое, ты обязан это сделать.
3: Ну, как любая социальная сеть. Открытых, в принципе,
4: То есть люди сами о себе дают информацию, они попадают под полный прицел. И вот я продолжу цитирование Фуко. Он говорит о том, что это принцип идеальной тюрьмы можно и нужно перенести на все общество, когда каждый человек становится прозрачен, доступен, и его можно тем или иным способом контролировать.
5: Но это, конечно, опять же,
4: это палантир.
5: Да, к гностическим теориям.
3: Это утили.
5: Да. Потому что, извините, любой гностик вам сразу скажет, что злой демиург, в отличие от истинного бога, который испускает духовный свет, или духовные светы, там их бывает несколько иерархий этих светов, он придумал низший свет и материальный свет, и создал мир-тюрьму, где все находится в свете, что все освещено, потому что все находится в тотальном одиночестве, и вообще мир – это вот комната в тюремная, камера, где человек освещен и находится под контролем. Это азбука современного неонацизма, в том числе украинского.
2: Соавтора коллективной монографии «Украинство» журналист Анастасия Громова, Андрей Берсенев. Еще одна небольшая пауза и продолжим.
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Реклама.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
7: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
2: И еще одна часть нашего разговора с автором коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, журналист Анастасия Громова. «Темное просвещение». Что стоит за этим и кто в Соединенных Штатах продвигает этот проект? Анастасия, продолжим.
4: Идею всеобщего технического контроля продвигали еще при Буше-младшем, еще до сентября 2011 года, и она как-то не прошла. Там. Вот. Но потом Palantir была создана в 2003 году, и этим начали заниматься сбором данных. Надо ли говорить о том, что британский офис компании Palantir в данный момент возглавляет некто, ну это общеизвестный факт, Луис Мосли. Это внук британского лидера британских фашистов Освальда Мосли. Очень известный персонаж. То есть, опять же, говорю, вот мы говорили про Южную Африку, вот про апартеид и так далее. Вот про вот эту преемственность. Куда ни плюнь. То есть Британия сейчас, Британия, Германия, CDC американская, это система здравоохранения. Да, в общем-то, помимо Пентагона, который этим занимается, прямо они под эту систему легли все и отдали ей свои данные. То есть и сейчас Palantir что говорит? Говорит, мы переходим буквально на другой уклад, который обеспечит нам выживание. И, грубо говоря, нам на вашу демократию глубоко фиолетово, потому что у нас есть проект. Он говорит, говорят там в манифесте Palantir, там то, что культуры не равны, но это что-то совсем неприличное. Да? Культуры не равны. Все. Значит, мы должны перейти на военные рельсы. Заканчиваем с историей мягкой силы. То есть я говорю все равно вот об этих прологах в том или в ином виде к некоему переформатированию Америки. Кто там в этой роли Трамп, которого Венс в 16 году в частной переписке назвал, я извиняюсь за выражение, симпатичным мудаком, который непонятно, то ли он новый Гитлер, то ли он как бы просто полезен, как Ричард Никсон. То есть, может быть, он ему еще комплимент сделал, сравнив с Гитлером. Сейчас это просто уже такой мейнстрим. Вот, это 16-й год.
5: Головокружение сплошное.
4: Ну, не без этого. Но, то есть, я все равно прокидываю как будто эту мысль, что там идет переформатирование самой Америки ради собственного выживания. И все вот эти концепции технократические, все правы, то, что они сейчас, они формируют актуальный политический язык. И тут есть еще один важный момент. Уже какой-то вот мы говорим о чем-то в теоретическом, а оно уже все на практике. А как живет человек в этой тюрьме? Вот буквально. Как живет человек, который абсолютно на виду, по информации которого вся известна, он становится сам набором алгоритмов. Там же самое страшное в чем? В том, что Palantir формирует алгоритм. Он, там принцип эффективности, как у всех технократов. И человек, и все его человеческие качества выключаются с принятия решений. Эффективно, жми кнопку. То есть человек остается юридическим таким вот звеном, который пока еще убирать нельзя. Вот, ну, пусть он там будет. Так вот, Есть такой основатель криптобиржи Coinbase Баладжи Шринивасан. Тоже интересный такой персонаж. Он выпустил книгу под названием «Сетевое государство». Это то самое, о чем говорит Кёртис Ярвин, лоскутное государство, то есть города, которые построены на принципах технократического управления. И такие города уже существуют. Это буквально казематы новой тюрьмы. Единственное право человека это в этом городе, который управляется технократом, по корпорации технократической, это буквально оттуда уехать. Все. То есть не нравится, ты сделать ничего не можешь. Много говорилось о городах для элиты. Там Виталик Бутерин пытался в Черногории там что-то организовывать. Сам Тиль об этом говорил. Но здесь эту концепцию сетевых городов, это отдельная большая тема, поддержал Трамп сейчас. Но есть такой Лес Векснер, американский миллиардер. У него один из основных активов, ну, как публичных активов, это магазины, извините, Victoria's Secret, там много у него сетевых всевозможных, но он является председателем New Albany Corporation. Это город New Albany. Albany – это в Нью-Йорке, а New Albany – это в штате Огайо. Это город, который управляется корпорацией. Весь цимис ситуации в том, что с 1987 по 2007 год финансами этого Векснера управлял Джеффри Эпштейн. И в этом самом... То есть мы говорим, да, что там, остров, не остров, вот... И этот город чем важен, Нью-Олбани? Тем, что тут, там был создан особый инвестиционный климат, управляется корпорацией и советом директоров. Никаких выбранных должностей, закончили со всей этой ерундой. И в этом городе туда перенесли производство крупный ряд представителей Кремниевой долины. В том числе Intel туда переехал, и в том числе Питер Тиль. Там производится производственная база компании Anduril, та, которая производит дроны. Это тоже проект Пентагона. Они сейчас едут туда. И это первые ласточки, которые нового устройства Америки. Это города, это управляемые, ну, конечно, абсолютно не какими демократическими способами. В это ввязан крупный капитал. И он тем или иным способом Америку будет переформатировать. И всех несогласных, как говорит Ярвин, мы заключим обезумевшее. А почему обезумевшее, да? Обезумевшее население в тюрьму. Плюсом здесь еще такой момент, когда говорят об искусственном интеллекте, вот об этом одиночестве. Ну, так, собственно, искусственный интеллект – это буквально то, что делает человек одиноким. Это разрывание всех социальных связей, и человек, ищущий алгоритмы, в какой мере он остается человеком, в какой, собственно, мере он начинает задавать вопросы, принимать решения. Если его задача найти, как бы задать быстрый алгоритм, получить ответ, получить собеседника, в том числе и в духовном запросе.
3: Андрей, у нас времени мало остается, а вопрос все тот же. Что, интересно же, что да, такая вот через там столетия и больше проброшена такая линия от каких-то первых мыслей, связанных с недочеловеками, истинными человеками, к тому, вот о чем Анастасия говорит сейчас, во что, какой Америка будет великой опять. Теперь страшно подумать, что будут все остальные. Был какой-то, уже теперь видно в рамках этих идей, не самый большой период, ознаменовавшийся такой, ну, вот красной весной большевиками, которые сказали нечто противоположное, которые смогли это реализовать, которые дали какой-то импульс, которые зажгли какую-то звезду, поставили флаг на Рейхстаге, на горле фактически той нацистской гадины. Но потом опять что-то пошло не так и скатилось к тому, к чему скатилось. Если сегодня эти большевики, если бы какие-то манифесты, ну, хотя бы на какие-то темы, хотя бы, да, что-то, что можно было бы обсуждать, по другую сторону Плантир что-то сказал и поехал это делать. А что делают все остальные? Получается, в Соединенных Штатах оформляется под все разговоры о каком угодно духе, оформляется то, что оформляется. Украина продолжает делать то, что делает на земле военным путем. Европа готовится к войне. Что делать будем?
5: Ну, последовательно. Сил нету. Гуманистические силы себя не оформляют ни концептуально, идейно, да, ни политически, ни социально, никак. И в этом, конечно, и есть начало большой катастрофы глобальной, которую мы наблюдаем. Она может развиваться быстрее, медленнее, но не, если не возникнет вот этого противодействия, обратного хода, которое будет представлено силами гуманистическими, то тут, что называется, тушите свет. Если говорить про Украину, то давайте вспомним, ведь нацистская Германия была далеко не первым фашистским, нацистским, как ни называйте, режимом, возникшим в Европе в межвоенные годы. Она просто была наиболее концентрированной формой зла. Но она была не первой. Точно так же Украина – это первая разминка на ту же тему. А что будет дальше? Ну вот мы видим, как оформляются в Америке эти как бы техноструктуры, которые, очевидно, фашистские. Хотелось бы тут несколько слов попробовать сказать относительно метафизических концепций этого самого Палантира. Мы как-то упоминали, что Палантир – это же прямая адресация к «Властелину колец», там какой-то камень, шар, неважно.
4: Камень, который видит
5: на большом расстоянии.
4: На большом расстоянии, да, видит насквозь.
5: Вот такая,
9: да. Само слово «Палантир».
5: Да. Но мне бы здесь хотелось поговорить, собственно, о метафизике Толкиена как таковой, которая очень важна для Кремниевой долины и для философии вот этого самого темного просвещения. Почему? Что фактически сделал Толкиен? Он убрал... Там же тоже монотеистическая как бы картина, там есть этот Улыватор, но это не христианство. То есть это вот то, о чем мы говорили. Это нечто а-ля фелькише эзотерика, монотеистическая, не христианская, с идеей вот этого темного света из достаточно уже извращенных, позволю себе такое слово, толкований кабалы. Она, конечно, абсолютно гностическая, и она является метафизической подкладкой того, что есть темное просвещение, что есть наиболее идейно заряженное, снабженное современными технологиями, интеллектуальной базой, техноструктурами, социальными структурами, которые рвутся к власти в США, потому что больше как бы нечем рваться, больше живого, пассионарного ничего нету.
4: И оно
5: вот что на повестке
4: долго
5: дня.
4: Жило, формировалось и ждало своего момента. Есть такое ощущение, что это какой-то шаг к реваншу.
5: И, конечно, это форма фашизма. И, на мой взгляд, гораздо более жестокая, чем то, что представляет собой Гитлер.
2: Соавторы коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами журналист Анастасия Громова, Андрей Берсенев. Спасибо. Будем возвращаться к этим вопросам. А это то, что происходит прямо сейчас в Соединенных Штатах. И, конечно, печаль в том, да, вот Андрей на последних словах, что, видимо, другого пассионарного и живого там ничего нет. А это уж слишком фашистское.
10: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог-международник Геворг Мирзоян о положении Трампа на переговорах в Китае.
12: Китай понимает, в каком состоянии Трамп прилетел в Пекин. В состоянии проигрывающей страны в иранском конфликте, в состоянии человека, который не смог продавить китайцев на уступки по торговле и так далее, и так далее. И поэтому китайцы немножко так издеваются над Трампом. Ну, лишь немножко. То есть, еще раз, все прекрасно понимают, что дергать раненого тигра за усы, ну, это такая себе идея. Не стоит этим заниматься. Поэтому, да, Китай немножко так подсветил то, что он хозяин положения, но унижать Трампа еще раз там никто не будет. Договоренности, конечно, возможны по торговле. Поймите, перед визитом такого уровня они уже подписаны. То есть это не то, что Трамп и Си сидят на переговорах и начинают торговаться как две базарные бабки. Нет. Это означает, что Трамп уже прилетел с парафированными соглашениями, которые были заранее обговорены китайскими и американскими представителями. В лучшем случае там нужно что-то подрихтовать на личной встрече, потом они будут подписаны.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
13: В
9: Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра.
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
10: Об обстрелах.
1: В Курской области отказались от СМС-оповещения при обстрелах. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, рассылку власти заменили пуш-уведомлениями в приложении МЧС, сообщества оперативного штаба в ВК, а также через мессенджеры. Кроме того, сигналы транслируются на федеральных телеканалах и радиостанциях. Решение принято из-за задержек доставки сообщений. Хинштейн отметил, что время от обнаружения угрозы до передачи сигнала ко всем каналам составляет около 25 секунд.
10: О безопасности.
1: Во Владимирской области сообщили о начале формирования отряда «Барс». Это добровольческий отряд для борьбы с беспилотниками, отметил губернатор Александр Авдеев. По его словам, первые 50 защитников уже вошли в «Барс» Владимир. Глава региона добавил, что служба в отряде не подразумевает отправку в зону специальной военной операции и будет проходить только на территории региона.
10: О важном.
1: Россия с июня повысит тарифы на железнодорожные грузоперевозки в Латвию, Эстонию и Финляндию. Повышающий к ним коэффициент составит 2. Такую цифру установила Федеральная антимонопольная служба. Двойной коэффициент будет применяться к тарифам на перевозки грузов через сухопутные погранпереходы железных дорог России, имеющие экспортный коридор. Исключение сделано для перевозок в направлении станции Калининградской железной дороги и Литвы. Повышенный коэффициент также будет действовать для перевозок через Белоруссию, если груз далее следует в Латвию или Эстонию.
10: Обо всем.
1: Ученые предупредили о пролете мимо Земли 2 астероидов в течение суток. По параметрам небесные тела будут схожи с челябинским метеоритом. Их размеры составляют около 20 метров, пояснили в лаборатории солнечной астрономии и Киран. Астрономы подчеркнули, что это событие можно назвать довольно редким. По их словам, метеориты, как это часто бывает, открыты всего за несколько дней до сближения с нашей планетой 10 и 13 мая.
10: О валютах.
1: Официальный курс доллара от Центробанка на завтра 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, юаня 10 рублей 63 копейки.
10: О погоде.
1: В Москве плюс 20, ясно и без осадков. Больше новостей читайте в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
10: Что будет? Честный взгляд на 18 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
13: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Сегодняшняя тема нашего разговора касается собак. Возьмем вот один из новых очередных резонансных эпизодов. В Нижнекамске бультерьер разорвал 12-летней девочке лицо и откусил ей ухо. Вот так звучит новость. Извините, пожалуйста, что ваше утро начинается именно с этой новости. Кстати говоря, пометка 16+, даже 18+, на всякий случай, друзья, потому что, ну, вот таких новостей поднабралось какое-то количество. Самое время, дорогие друзья, обсудить вместе с вами, а как стоит наказывать владельцев агрессивных собак, если вообще стоит оказывать. Как вы вообще относитесь к владельцам, в первую очередь, собак, владельцев, которые выгуливают своих собак, больших, крупненьких, без намордников? Такое явление и в Москве тоже имеет место, а в регионах-то и говорить нечего. Да и в целом. Сталкивались ли вы с агрессивными собаками? Кусали ли вас агрессивные собаки, какие потом были разборки с их хозяевами, если были у этих собак хозяева? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. И кто страшнее, собака или хозяин? Как помните в том мультике «Осторожно, злой хозяин». Вот так же и тут, друзья. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста. Делитесь своими историями и соображениями. Как всегда, очень интересно ваше мнение. Еще раз номер телефона. 8 800 200 ровно 9702. Как стоит, если стоит, наказывать владельцев крупных пород собак, агрессивных собак. Ну, вы поняли вообще, что нам со всем этим делать. Давайте послушаем песню, после этого начнем эфир.

0: Возвращаемся в эфир Иван Панкин в студии. И напоминаю, тема нашего разговора, опять-таки напоминаю, как наказывать хозяев агрессивных собак. Можно ли добавить, как наказывать нерадивых хозяев агрессивных собак. Кто больше виноват, хозяин или собака? Тоже вопрос. Кому больше претензий-то, по вашему мнению, надо предъявлять? 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните. Людмила из Пятигорска. Здравствуйте, пожалуйста.
1: Я считаю, если собака покусала, ну, это нанесла тяжкий вред здоровью, как вот в данном примере вы привели, то хозяина нужно наказывать, как будто бы он это сделал.
0: Как будто он покусал.
1: Как будто он покусал. Ну, типа того, раз причинил вред здоровью, он не смог воспитать свое животное, не смог уследить. Значит, его нужно наказывать, как будто бы он причинил вред здоровью этому человеку.
0: А как наказывать, по-вашему? Какое должно быть наказание?
1: Я уголовные статьи, к сожалению, не
0: очень. Ну, давайте знаю. Прикинем, вот, пожалуйста. Вот представляете, девочка пострадала, она останется инвалидом.
1: Да, вот, ну, какая у нас есть статья, если человек, ну, причинил другому человеку вред, тяжкий вред здоровью. От скольки до скольки там у нас?
0: Сейчас я проверю. В общем, жестко наказывать.
1: Я считаю, да.
0: Да, то есть вам ни хозяина не жалко, ни собаку в этом плане?
1: Мне жалко всех. И вот этого ребенка. И собаку, и хозяина. Ну, чтобы были ответственны, нужно наказывать.
0: Вы знаете, просто я нужно почему воспитывать. Уточнил? Я почему, казалось бы, все очевидно, да? Все очевидно. Кого наказывать? Ну, да. Конечно. И собаку пристрелить эту, потому что если
1: не
0: она...
1: Надо
0: как это не надо? Если она... Ну, как не надо? Если
1: надо.
0: Она...
1: Ну, значит, надо.
0: Если она напала на человека, что с ней делать?
1: Ну, да. Есть такое. Вот если собака начинает кур душить, ее стреляют, потому что ее невозможно перевоспитать.
0: Насчет кур не знаю, пусть они в деревне как-нибудь сами разбираются. В данном случае нападение на ребенка, это куда важнее, чем куры. Если попробовала, вы понимаете, да, напала на человек, это уже специфическая история, это значит, она будет
1: нападать.
0: Это значит, надо пристрелить, илюсы пить.
1: Конечно, однозначно.
0: Ну, все, спасибо, я понял, да, ваше мнение.
1: И вам тоже.
0: Далее, одно мгновение. Сейчас. Елизавета из Москвы. Здравствуйте. Прошу
2: вас.
0: Как
2: вы считаете, здравствуйте, дороже собака или человек? Если собака напала на ребенка, ее надо обязательно отстрелять, потому что тигров-людоедов отстреливают, и собак тоже, потому что человек дороже всего на свете. И права предыдущая женщина. Потому что питомники многие просто раздают собак в руки людям, которые не умеют с ними обращаться. Особенно крупных. А крупные собаки, сами понимаете, это уже оружие.
0: А давайте Подождите, пожалуйста. А давайте повернем в другую сторону. Вы задали вопрос, кто важнее, человек или собака. И хорошо, может быть, хозяин тогда? Может, хозяин отстреливать тогда надо? Собаки это все понятно.
2: Не надо отстреливать.
0: Как это не надо?
2: Просто люди не умеют обращаться с собаками. У меня на даче человек берет из питомника собак, так, здоровых, лабрадора, представляете? И лабрадор стоит 10 часов на сетке рабицы со скалом, с пеной у рта, и с ним никто ничего не может сделать. Он даже не лай, вернее, не прерывается вот этот лай, вой и все остальное. Я вынуждена была купить средства для защиты от собак.
0: Ясно.
2: Понимаете? Милиция не реагирует, председатель не реагирует.
0: Вы в полицию позвоните.
2: Она перепрыгнет через забор и укусит. И ей ничего не будет. Понимаете? Надо ответственно подходить к людям, которые имеют собак. Посмотрите, у некоторых хозяев собачки прям миленькие. Она никогда на тебя не лает. Они воспитанные. А у некоторых просто зверье невоспитанное.
0: Миленькие, потому что маленькие.
2: Вот. Нет, большие, просто очень добрые, ласковые собаки. Потому что собаку надо воспитывать.
0: Вы понимаете, в чем дело? Понимаете, в чем дело?
2: Да.
0: А у нее на лбу не написано, она ласковая или не очень, поэтому...
2: Любая собака – это зверь, и она непредсказуема. Но
0: да,
2: есть дрессированные, а есть нет. Вообще нет, понимаете?
0: Да, спасибо большое. Все-таки мы упираемся в вопрос, что делать с хозяином. Потому что хозяин тут как бы особняком стоит. Ну, собака моя напала. Андрей из Санкт-Петербурга, здравствуйте. Пожалуйста.
3: Вот, мне кажется, что, ну, немного неправильно вот это вот все. Должна быть система выстроена, вот как, ну, я не знаю, вот в Германии, они там всех убили, а потом...
0: Всех ведьм сожгли, да, всех красивых женщин.
3: Да, а потом очень тяжело взять всех собак. А у нас, конечно, вакханалия какая-то. Конечно, хозяева виноваты, но... как бы...
0: Ваша мысль понятна, спасибо. Да, очень тяжело действительно взять собаку в Германии, и потом, если вдруг ты по какой-то причине решил от нее избавиться, то проще избавиться от мамы, жены, брата, чем от этой собаки. Это правда. Так, Евгений из Твери, здрасте.
4: Да, здравствуйте. Да, пожалуйста. На мой взгляд, у нас не совсем правильно и качественно работают здесь правоохранительные органы. Сам сталкивался с подобной ситуацией, укус ребенка. И на самом деле очень сложно добиться того, чтобы хозяин понес адекватно происходящему ответственность. То есть происходит некое перебрасывание между отделами в РОВД при заявлении, потом, значит, затягивание сроков. Ну, это, понятно, частная история, но больше чем уверен, что люди, попадавшие в подобную ситуацию, подтвердят. А потом на выходе, получается, максимально на хозяина накладывается штраф ветеринарная инспекция. И ни о каком взаимодействии с правоохранительными органами дело не доходит, имею в виду о взаимодействии хозяина собаки. Вот. Поэтому, как бы, здесь, наверное, какую-то нужно и на законодательном уровне инициативы вносить. Ну и, наверное, как-то в целом смотреть, как это на земле реализуется.
0: А вы, я так понял, пострадавший, да, от подобной истории? Или
4: да,
0: сталкивались?
4: Да, да, да. Год назад сталкивался, да. С
0: собака напала?
4: Ребенка. Собака напала, да. Ну, слава богу.
0: На ребенка обошлось. Или на вас? Уточните, это важно.
4: На ребенка.
0: Обошлось, да. Или последствия каковы?
4: Ну, обошлось, что имеется в виду, что повреждения, слава богу, были не такие серьезные, может быть, как вот сейчас мы слышим в новостях сегодня. Так. Но, тем не менее, собака крупная, тибетский мастиф, опасная. И,
0: да это здоровая, ну, собака, сказать, огромная, да, просто. Да.
4: Да. Да, без внимания. Причем в правоохранительных органах была уже масса заявлений по поводу этого хозяина, этой собаки. И мы были, как бы так сказать, уже не первыми пострадавшими непосредственно, да, вот от этого животного.
0: Я,
4: да,
0: извините, остается пару секунд. И с хозяина не наказали, и с собакой все в порядке. Я правильно
4: полторы
0: понял?
4: 1500 рублей штраф ветеринарной
0: обалдеть,
4: инспекции.
0: Обалдеть.
4: Адекватно это?
0: Нет. Ну, спасибо, спасибо. 8-800-200-97-02, звоните, пожалуйста.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Борис Долгов о том, окажет ли давление на Иран прибытие американской атомной подводной лодки.
7: Иран показал в предыдущих своих действиях, в ответных ударах по, прежде всего, американским военным базам, что давление на него действует как раз, так скажем, получается обратный результат. Если напомнить, эти иранские ответные удары по американским военным базам привели к тому, что практически все вот эти американские военные базы до 13, они достаточно получили повреждений, что использовать их можно будет только после каких-то восстановительных работ. На мой взгляд, ядерного удара нельзя предположить со стороны Соединенных Штатов. Это безумие полнейшее. И это давление, безусловно, давление. Но Иран готов к таким вот действиям со стороны Соединенных Штатов. И, на мой взгляд, будет продолжаться вот такое вот противостояние. Но это уже повышенный градус противостояния. И если вот вспомнить вот эти удары со стороны Объединенных Арабских Эмиратов по Ирану, здесь, конечно, возможно и обострение конфликта, поскольку Иран готов ответить на эти удары. Но они были в апреле. Я думаю, все-таки такой вот вариант можно рассматривать, что вот это давление, оно со стороны Соединенных Штатов вызовет, конечно, ответную реакцию, пропагандистскую в большем плане со стороны Ирана, но все-таки продолжатся какие-то контакты между Ираном и Соединенными Штатами.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. будет. «Честный взгляд» на 18 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Как нужно наказывать хозяев агрессивных собак? 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, звоните. Вообще, как надо наказывать хозяев собак, которые, скажем, выгуливают своих собак без намордников. Такое частое явление никак не регулируется, хотя необходимо выгуливать намордники. Ну и вообще, всяких разных историй и примеров огромное количество. Звоните, рассказывайте. 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, следующий у нас Денис из Подмосковья. Прошу вас. Здравствуйте, Денис.
8: Да, здравствуйте. Конечно, очень позитивная утренняя нотка. Такого, не знаю, ну, прям страшно. Вы говорите, если ребенку ухо откусили, лицо. А скажите, а питбуль там или бультерьер? Какая собака?
0: Сейчас уточню. Забыл. Но у вас наверняка бультерьер, да.
8: Бультерьер, да. Слушайте, ну, мое, конечно, мнение, что надо собаку такую забирать у человека. Ну, и, наверное, вводить какую-то уголовную ответственность, серьезную, чтобы это доводили до конца, и чтобы не было возможности откупиться от этого, правда. Потому что если собака здесь ни при чем, если человек берет такую собаку, он, ну, наверное, должен понимать, какая ответственность. И, наверное, органы, я не знаю, там, питомники, которые выдают таких серьезных собак людям, надо понимать, кому они дают. Либо уголовная ответственность, ну, либо серьезная финансовая ответственность, чтобы данный человек нес финансовую ответственность не только по восстановлению здоровья, наверное, и в дальнейшем. И чтобы невозможно было предоставить какую-то справку с работы, понимаете, там, по суду по 5000 рублей в месяц. Ну, какие-то, наверное, жесткие регуляции вот именно в ответственности, ну, в отношении хозяина 100%. А собаку, наверное, надо забирать, я не знаю, там, профессионалам отдавать на первое испытание, зачем ее отстреливать. Она точно здесь не виновата.
0: Ну, а кто виноват-то? Да и собака напала на человека, что с ней делать после этого? Не виновата.
8: Ну, да.
0: Вот. Волков так... отстреливают, когда их слишком много размножается в лесу рядом с каким-то населенным пунктом. Их что делают? Идут и отстреливают какую-то часть. Ну, так, ну, Павел, слушай, есть нормы специальные?
8: Нормы специальные. Но есть же люди, которые занимаются, например, животными, собаками. Пусть она будет полезная где-нибудь, я не знаю, в охране.
0: Где? На фронте?
8: На фронте, а почему
0: да,
8: нет?
0: Да, ну да. Ну, она гладкошерстная, если про бультерьера речь, она гладкошерстная, на фронте ей делать нечего, она замерзнет там. Спасибо. Далее. Светлана из Иркутска, пожалуйста.
9: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Очень болезненная тема. У нас было две собачки. Обе зубастые, но ни на кого не нападали, слава богу. Без намордников ходили в районе своем. Но дело в том, что я всем советую, родным, близким, знакомым, незнакомым, которые идут навстречу, попадают в такую ситуацию, особенно ребятишкам, сделать вид, профилактикой надо заниматься, а не последствиями уже, сделать вид, что что-то лежит на земле. Наклоняться, лежит, не лежит, делать вид, что ты поднимаешь. Даже работает на стае собак бездомных.
0: Спасибо, далее. И... Спасибо. Далее. Анастасия из... Анастасия. Не хочет Анастасия. Следующий, сказал заведующий. Георгий из Белгорода. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, пожалуйста.
10: Я думаю, тут, как сказал наш президент, нужно... первопричину узнать. И никто никогда не спрашивает, а где родители были, почему ребенок по пустырю шел, какое наказание этому родителю, которое вот у нас по улицам бездомные ходят дети, получается, на самокатах катаются, тонут дети.
0: Ну, подождите. Ну, две подружки, девочки кричали и звали на помощь. Никто, ну,
10: а вот
0: играли.
10: Не надо никогда кричать. Родители неправильно воспитывают. Вот звонила женщина, у ней в голосе вот эта ненависть к животным чувствуется. Вот не надо руками махать, размахивать. У нас дети лежит собака, он берет кирпич, кидает. Она в ответ что-то. Первопричина в чем? Никогда собака сама не бросится ни на ребенка, ни на человека.
0: Стаи бездомных собак нападают на людей. Сами по себе. Человекам не угроза в данном случае. Просто они голодные. А вы говорите, что никогда не... Это я вам, кстати говоря, как собачник говорю. Это я вам как собачник говорю. Не то, чтобы я кошатник.
10: Ну, я как собачник. 70 лет у меня овчарки были. Бультерьеры, стаффорды. Я по клубам ходил, сколько знакомых. Выгуливали. И никогда не было... Я не помню случая, чтобы собака сама нападала. А вот когда агрессивно дети ведут себя, они начали кричать, палками махать. А собака может просто отреагировать. Чего она будет на человека сама нападать? Это во-первых. Во-вторых, эти вот питомники. Сколько писали, что там деньги отмывают, все прочее. Тухлым мясом кормят. Надо же эту систему все развивать. Вот у нас было в Белгороде одно время. Просто их убивали. 2500 за убитую собаку. Это лет 10 назад. Потом сделали, отплавливают собаку. Стерилизуют, вешают такую метку на ухо. И выпускают в то же место. Доказано. Если вы уберете... Откуда-то одну собаку, туда придут еще 10. Как в Китае, когда воробьев всех побили, а потом не знали, что с этим делать. Или кролика в Австралии завезли. Это природа. На это место все равно придет потом это животное.
0: Спасибо, спасибо. Видите, животное не виновато. Татьяна из Калининграда, пожалуйста.
11: А я хочу сказать, как хозяин собаки большой. У меня 4-я по счету собака, ротвейлер. Я считаю, что хозяин виноват однозначно, потому что собака должна быть воспитана. Она должна пройти специальный курс дрессировки. И выгуливать собаку без намордника и без поводка хозяин не имеет права, потому что это большая собака, и она может отреагировать на любые звуки, любые шумы, любые движения людей, и тем более, если она не дрессированная. Хозяин должен нести ответственность, я считаю, что уголовную, за такие очень тяжкие повреждения, тем более ребенок. И как, несмотря на то, что я хозяйка сама животного и много лет держу уже собак, я считаю, что такая собака агрессивная должна быть подвергнута усыплению. Один раз, если она накинулась, она будет это делать постоянно. Поэтому мое такое мнение, уголовная ответственность и животное должно быть изолировано однозначно.
0: Да, спасибо большое, соглашусь полностью. Еще раз, как собачник это говорю, именно как собачник. Причем у меня были и немецкая овчарка, и аргентинский дог у меня был. И поэтому, да, я считаю, что человек отвечает за свое животное. И, конечно, выгуливать в намордник, если это не пустырь какой-нибудь, безусловно. Далее у нас кто? Андрей, Ленинградская область. Здрасте, Андрей, пожалуйста.
12: В основном виноват, конечно, хозяин. Какой хозяин, такая собака. Если злой, собака будет любая, даже там, я не знаю, карманная, та будет кусаться. У меня много собак было. Последний был вот немец. Я из леса приезжаю, его домой не загнать. У калитки лежит вдоль дороги. Приходится посторонних людей просить, чтобы его за ошейник взяли. И он никогда никого не трогал. А ну... Наказывать надо по статье уголовной покушение на убийство. Это как люди, пострадавшие в ДТП, не человек же их убивает, а машина. Машину уже не будешь наказывать. Виноват человек. Все, неси ответственность по полной программе.
0: То есть, если вместо собаки автомобиль, то все-таки человек виноват, я правильно понимаю?
12: Конечно, да.
0: Слава богу.
12: Вот как судили этого артиста-то. По-нормально.
0: Ефремова. Ефремова вы имеете в виду?
12: Да. Вот так же и собачника. Публичное наказание. Статья хорошая, там, 7 лет. Вот это будет, да. Сразу все запомнят. Место найдется собаки, и ошейник, и намордник, и все остальное. И лишний раз не выйдет на улицу.
0: Спасибо. Благодарю вас. Далее. Виктор из Санкт-Петербурга. Сегодня Питер активен. Здрасте, Виктор. Тогда Владимир из Питера, пожалуйста.
13: Да,
0: слушайте, это хорошо.
13: Я, извините, радикал, предлагаю таких людей наказывать таким же образом, как собака поступила.
0: О, отлично.

0: Татьяна была, ну, человека три назад, сказала.
1: Понял.
0: Она все правильно сказала. Вот меня 3 года назад дворовая собака, 4 собаки она держала, кормила, она меня укусила, все знали.
1: Подождите, подождите, по порядку, вы начали с дворовой собаки.
0: Ну, так дворовой или хозяин был? Ну, 4 было собаки у этой женщины, она их подкармливала.
1: А,
0: да,
1: все, теперь понятно. Теперь...
0: То
1: минута,
0: есть она не имела
1: давайте.
0: Их, да, да, вы поняли меня.
1: Да.
0: И они были уже кастрированы, там их выпустили, и опять с этими ошейниками. Она меня укусила, говорит, вот не нападает, нападает. Это оружие, как автомобиль. Не буду дальше продолжать, я сейчас волнуюсь. Вот. Все знали, администрация. Я тут же пошла, я сама старшая по дому. Она кричала, у нас еще Азаров был, губернатор Дахенштейна. Это азаровские собаки, 0 она получила.
1: 20 секунд, коротко.
0: Да, в нашем подъезде есть женщина, которая держит собаку. У нее нет намордника, я сама живу. Я говорю, придержи, одень намордник. Но она же не кусается, Лариса Павловна. Администрация, сразу штраф, 50 тысяч. Первый штраф, без намордника, без поводка, первый штраф. А остальное изолировать собаку и все. А с ними вести никаких бесед. Наказывать
1: спасибо.
0: Жестко надо.
1: Спасибо. Кстати, да, штраф до 50 тысяч рублей официальный. Перерыв у нас, друзья.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
2: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Писатель и сценарист Олег Рой о наших военнослужащих на фронте.
5: Там чтят, ждут и верят и в ту победу, основываясь на ней, да, которая будет, и они ее хотят сегодня. И пацаны сегодня, рискуя жизнью, да, делают все возможное, чтобы эту победу приблизить. Каждый из них второе, что просил, это победы. Победы. Второе, первое, да, скорее всего, многие просили для себя вот той самой удачи, да, сохрани, сохрани, сохрани. А второе, просили все победы. И уже потом там счастье для семьи, что-то еще. Это настолько уникально, мне кажется, что это очень дорогого стоит. И 7 подразделений. Да, тяжело. Да, невыносимо иногда было. Но вот когда ты видишь обратную реакцию этих пацанов, ты понимаешь, что все это было не зря.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: В Тверской области обломки беспилотника упали на крышу 9-этажного жилого дома. Жители города Удомля не пострадали, сообщил губернатор Виталий Королев. В квартирах, по предварительным оценкам специалистов, разрушений нет. Эвакуация не потребовалась. У балконов 4 квартир повреждено остекление. Будет проведена оценка ущерба и привлечены силы и средства для незамедлительного начала восстановительных работ, пообещал глава региона.
2: О безопасности.
6: В Польше заявили о создании первого в Евросоюзе сервисного центра двигателей для танков «Абрамс». Подписано соглашение между военно-авиационным заводом номер 1 и компанией «Ханивелл», пояснили в Минобороны Республики. Центр сможет выполнять широкий спектр ремонтных работ двигателей AGT-1500. Инвестиции в предприятие будут включать адаптацию технической инфраструктуры, обучение персонала и создание ресурса запчастей.
2: Об образовании.
6: Досрочный период проведения основного государственного экзамена завершился в Москве. Его написали больше 100 девятиклассников, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования.

0: и науки. Школьники, планирующие поступать в колледж, проходили аттестацию только по русскому языку и математике. Те же, кто решил продолжить обучение в 10 классе, написали ОГЭ по 4 предметам. Русскому языку, математике и 2 на выбор. Физике, истории, биологии, географии, литературе, обществознанию, химии или иностранному языку.
1: Обо всем.
0: Ромен Гаврас снимет фильм об ограблении Лувра. Об этом сообщила газета «Фигаро». По данным издания, режиссер намерен экранизировать книгу «Грабеж Лувра», написанную французскими журналистами. Она выйдет в конце мая. Сценарий будущей картины Гаврас пишет совместно со сценаристом Симоном Жаке и режиссером Мурадом Винтером. Название фильма, актерский состав и дата премьеры пока не раскрываются. По информации «Фигаро», картина может выйти в прокат в 2028 году. Ограбление Лувра произошло 19 октября прошлого года. Злоумышленники похитили 9 ювелирных украшений французских королев и императриц, включая тиары, серьги и ожерелье. Ущерб оценили в 88 миллионов евро.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара на завтра 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, юаня 10 рублей 63 копейки.
1: О погоде.
0: В Москве 20 градусов тепла, ясно и без осадков. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки».
1: Что будет? Честный взгляд на 18 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Говорим про собак и хозяев. Как наказывать нерадивых хозяев агрессивных собак? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 звоните. Пожалуйста, высказывайтесь. Елена из Архангельска, здравствуйте.
3: Я такая думаю, какая сейчас тема будет про собак? У меня в голове просто всплыло. И когда я услышала про собак, у меня мурашки побежали. Я сама забрала собаку с улицы у нерадивой хозяйки, Лайка, нечистокровная. Я вижу, что у меня никогда собак раньше не было. Но она мне просто... Я не могла без собаки.
2: Ну, в душу запала собака, да, бывает.
3: Я пошла на онлайн-учебу, потому что я вижу, что я ничего не знаю, не понимаю. Платила в рассрочку деньги, научилась. А про таких вот... Скажу про бойцовских собак и хозяев. Я думаю, что таким хозяевам, вот если хочешь брать такую серьезную собаку, надо проходить психиатра и не так формально вот галочку поставить. Потому что эти люди, я замечаю, такие собаки имеют, они самоутверждаются за счет собаки. Допустим, вот собаку на кого-то там направляют и стоят и такие ухмыляются. Так у них тоже с головой, наверное, не все в порядке. Проходить психиатра и хорошо. А наказывать так сильно рублем, очень большим. Но только же откупаются часто.
2: Ну так если рублем наказывать, так и откупаются, конечно.
3: Ну в тюрьму сажать, я не знаю. А собаку, вот собаку... Ну, убивать я не знаю, не могу этого сказать. Если она уже почувствовала вкус крови, такая собака, так она будет тоже уже, не знаю, не перевоспитать ее. Кто его знает? Знак вопроса у меня, что с собакой делать.
2: Спасибо, но вы большая молодец, что прошли обучение. Спасибо, что позвонили. Далее, Андрей из Подмосковья, здравствуйте. Андрей, не хочет Андрей. Далее, одно мгновение. Тогда Сергей из Краснодара, прошу вас.
4: Добрый день, Иван.
2: Здрасте.
4: Значит, хочу по этому поводу сказать следующее. Не нужно там какие-то там...
2: Так.
4: Ответственность идет на хозяина. Абсолютная. И сделать уголовную ответственность. Дело в том, что у меня был случай, когда... девушка шла и обратилась ко мне по поводу того, чтобы провести часть улицы, потому что там сидит собака с хозяином. Я подошел к хозяину, попросил его, говорю, ну, надень намордник. Он отказался. Ну, я взял ее под руку, все равно повел через улицу. Потом подошел опять хозяин и говорит: слушай, ну твоя собака боится, ой, барышня боится твоей собаки. И надень намордник. И только тогда он надел намордник.
2: Ну хорошо, хоть по просьбе надел. Спасибо, спасибо большое. Далее. Борислав из Екатеринбурга. Здрасте.
5: Мое почтение.
2: Какое имя у вас интересное?
5: Я... Ну вот.
2: Да. Не, ну да, все, продолжайте.
5: Я звонил уже вам как-то. Так, я, может быть, повторюсь, конечно же, но я хочу три точки указать такие. Конечно, во всем, в основном, виноваты хозяева, потому что тут выступала дама насчет самоутверждения. Знал я одного гражданина, у него был ротвейлер, можно из нее добрейшего друга воспитать, а можно злого монстра. Вот он воспитывал из нее именно второе, натравливал на прогулках на других собак, сам стоял за деревом где-то, прятался и хихикал. Ну, судьба его наказала, в общем-то, очень хорошо, этого хозяина.
2: А как туда наказала?
5: Дорога.
2: А как наказала?
5: А наказала следующим образом. Он сел за руль автомобиля и врезался там то ли в опору моста, то ли еще куда-то.
2: Ясно. Ага.
5: В общем, замечательный член общества был.
2: Да-да-да.
5: Одним словом.
2: Полезный.
5: Вот.
2: Так.
5: Полезный, нужный. Потом вот еще второй аспект. У нас, конечно, психиатрическая служба не налажена. Поэтому наблюдаются две вещи. Либо люди, одни люди пугают других людей собаками, как, знаете, детей пугали в детстве милиционерами и докторами, так собаками. Сам был свидетелем. В лифте едем, спускаемся вниз, едет бабушка с внуком и говорит ему: вот, если во дворе, не дай бог, будет собака, ты бегом беги ко мне. Ну, бегом беги, это для собаки сигнал, для любой. Что кто-то боится, надо догонять. Вот. И третий аспект. Это дети. Тут тоже человек выступал, у которого много собак было. Он сказал: дети очень часто провоцируют животных. Дети нынче злые. Был такой случай в городе, по телеку репортаж. Дети выступили, сказали: вот, на нас собаки напали, мы там позвонили, их увезли. А потом выяснилось, что эти самые дети на ни в чем невиноватых собак подошли к ним. Вначале кричали что-то, потом начали кидать в них камнями. А потом еще стали героями телерепортажа. Вот мы, бедные, несчастные такие, нас могли покусать, а мы вызвали службу от слова. Вот. Ну и насчет хозяев, конечно. У меня вот у товарища питбуль, ему 13 лет. Никаких эксцессов никогда не было. Загрейшая собака лапами тебя пообступает, оближет всего. Как воспитаешь? А наказывать, естественно, нужно вот таких самоутвержденцев в первую очередь и по максимуму.
2: Спасибо. Спасибо большое. Далее. Алексей из Калуги. Здравствуйте, Алексей, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Вот смотрите, автомобиль это...
2: Только чуть погромче, пожалуйста, говорите. Да, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Автомобиль это что-то имущество, так?
2: Да, недвижимое. Если в Москве.
6: Да, да, имущество. Вот. Если кто-то на автомобиле сбивает человека, вступает в действие Уголовный кодекс, там, или,
2: ну, или... Ну, человек сбил, это... человек, не машина, да. Да. Да, да, да.
6: А, минуточку, да, совершенно верно. Собака точно такое же имущество человека по закону. Поэтому если имущество, кому чье-то имущество причинило вред другому человеку, это должно с тех же самых позиций. Легкий вред – штраф. Сложный, тяжелый, ну, он же может и убить, собака может загрызть, сажать в тюрьму за такое. Двух, трех, четырех посадят за такие шутки, остальные сразу возьмутся за ум.
2: А, есть маленький нюанс, как в известном анекдоте. Заключается он в том, что машина оформлена на человека, а собака часто не оформлена никак. Понимаете?
6: Ну, есть свидетельские, есть свидетельские показания, пожалуйста.
2: Если бы все было так просто, почему же тогда, вот, как правило, они остаются безнаказанными, эти люди? Как думаете?
6: Ну вот, вот поэтому надо что-то делать с Уголовным кодексом или с административным.
2: Спасибо, спасибо. Другой вопрос, друзья, надо будет его, кстати, как-нибудь поднять в рамках большого эфира в очередной раз. Эту тему разберу, что делать с бездомными собаками. Михаил из Барнаула, здравствуйте, пожалуйста. Здрасте, Михаил, говорите. Не хочет Михаил, тогда Юрий из Подмосковья послушаем. Здравствуйте.
7: У меня было две собаки, обе комнатные, домашние. Ну, со временем сначала одна, потом умерла, потом вторая. Ну, то есть я как бы собачник такой со стажем. Ко всему сказанному со всеми согласен. То, что большинство людей все-таки самоутверждается с бойцовыми собаками. Мое предложение к этому выглядит таким образом. А как у них? То есть вот на Западе, да, там все уже давно решено. Там есть законы, которые это все решают. И там вы не увидите на улице вот бойцов.
2: Но это собак. Вот не та. На каком Западе? Давайте по порядку. На каком Западе? Вот какой Запад на вы имеете в виду? В какую страну?
7: Я имею в виду европейский Запад.
2: Не, ну, там, нет.
7: Там
2: нет.
7: Ходят все с карманными собачками.
2: С карманными ходят. Да.
7: Да, но никто не ходит по улице вот без намордника с каким-нибудь ротвейлером или вот, я не знаю.
2: А вот позвольте, я с вами не соглашусь. Булем. Еще как ходит. Еще как ходит. Только другой вопрос, что каждая собака на кого-то действительно записана. Вот это да, вот это вот там оформляется. А вообще в той же Венгрии совершенно спокойно и с большими собаками можно заходить в магазины. У нас, кстати говоря, часто нет, только с маленькими собачками. В этом плане совсем просто другая идеология относительно собак и их хозяев. Понимаете, в чем там разница?
7: Законы другие,
2: чем я вам только что об этом сказал. Да, законы другие. Но собаки ходят часто без намордников. Это факт.
7: Да, у нас вообще нет законов. Вот лобби этих собачников, оно достаточно большое. И вот оно постоянно вот не дает принять законы против бойцовых собак.
2: Спасибо. Так, сколько, я понял, я услышал ваше мнение. 30 секунд, да, остается? Ну вот, перерыв у нас, друзья. 8 800 200 ровно 9702. Как наказывать нерадивых хозяев агрессивных собак? Так звучит тема нашего сегодняшнего разговора. Вообще, как быть, что делать? Особенно, если есть пострадавший, звоните. 8 800 200 ровно 9702. Кто виноват в первую очередь, собака или ее хозяин? Или оба одинаково виноваты, что с ними делать? Огромное количество вопросов. Пожалуйста, звоните, рассказывайте ваше мнение.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Режиссер Николай Лебедев о воздействии кино на человека.
9: На самом деле я убежден, что кино – это все-таки прежде всего эмоция. Мне нравится, как Бергман говорил на эту тему. Он говорил, что кино – единственное из искусств. Знаете, здесь на самом деле не единственное, есть еще музыка, скажем, которая, минуя сознание, сразу проникает в подсознание. Возможно, это и не совсем так. Но мне кажется, что очень важно, что кино способно пробудить в нас очень естественные, яркие, сильные человеческие эмоции. По крайней мере, во мне оно пробуждало эти эмоции, и они помогали мне жить. Они реально помогали мне выжить в самых сложных ситуациях. И я так благодарен за это кино. И мне так хочется, чтобы истории, которые я рассказываю, они разные. Есть трагические, есть драматические, есть, не знаю, духоподъемные, говорят, или сказочные. Но мне хочется, чтобы, выходя из зала, зритель чувствовал себя чуть-чуть хотя бы лучше и добрее. И чтобы ему чуть больше хотелось жить. Чтобы хотелось смотреть на небо, даже если оно серое, и видеть какой-то проблеск синевы. Хотелось улыбаться людям, хотелось нести что-то светлое в жизнь. Я убежден, что кино способно это делать. По крайней мере, меня оно подталкивало к этому всегда. Когда я смотрю хорошую картину или пересматриваю, я получаю какое-то новое качество душевное. Такое возникает некая гармония, душа перенастраивается, понимаете? И мне это помогает выходить из сложных ситуаций.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
1: Что будет? Честный взгляд на 18 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Как наказывать нерадивых хозяев агрессивных собак? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Звоните. Владимир из Санкт-Петербурга, прошу вас.
11: Добрый день. Первый раз в жизни позвонил. Слушайте, какой-то бред.
2: Давайте.
11: Очевидно, у половины детей просто нет, детей, которых кусала собака. Все упирается только в неисполнение.
2: Ну не всех детей кусают собаки.
11: Скажите, зачем руками махать? Зачем? Вот есть определенный пород собак, которые ходят в намордниках. Все. Неважно, приписана собака, не приписана. Идет человек собака в намордке. Да плевать, взял он за деньги погулять, это его собака. Сразу штраф 30 тысяч. Я понимаю, что это трудно. Я прекрасно понимаю, что куча вариантов. Вот если мы знаем, мой сосед постоянно ходит, предположим, с собакой без намордника. Это проще. Я пришел в полицию, я показал снимки. И сразу надпись, а если у собаку укусила, наглухо, все это понятно, стрелять. Просто у этих людей, которых я слушаю, у них нет детей. Да вы что, чтобы моего ребенка укусила собака, а я бы его отчитывал. Да зачем ты машешь руками, да почему ты неправильно ведешь? Если, может, это дети, придурковатые, все. Но если собака в намордике, ты там маши руками, ты там кидай камнями. Все, что она может тебя получать. Все. Вот есть закон определенной породы собак, намордник. Без намордника 30 тысяч рублей первый раз, 50 тысяч рублей второй раз. Если кому-то вред здоровью, собаку однозначно тот свет и дикий штраф. А если вообще она сильно погрызла уголовную ответственность, хозяину собак, я думаю, достаточно коротко высказывался. Я все сказал.
2: Спасибо. Ну, в общем, все складно. Далее. Римма из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Римма, пожалуйста.
12: Здравствуйте, Ванечка. Первый раз в жизни дозвонилась до этой программы моей любимой. И хочу... Мне 87 лет, поэтому вас я и могу и Ванечкой назвать, и как угодно. 87 лет. 57 лет мой стаж. Слушаю постоянно эту программу. Очень интересная, очень доступная. И очень много задето всяких больных по жизни вопросов. Я, как бы сказать, я начинала жить в глухой деревне. Собаки были у каждого хозяина. 18 домов и 18 собак было. И не дрались, и никого не кусали. И не знаю, почему-то ни злых собак, ни людей, видимо, злых не было. Вот тут некоторые говорили, что куда родители смотрят, ребенок идет один. Что ребенку по улице уже не ходить? Ему, например, до школы 200 метров, пусть 400. Или к бабушке перебежать, или к подружке, или к другу, ребенку. Ребенку нельзя выходить уже на улицу без родителей за руку. А если ребенка, ну, за ребенка страшно наказывать. И за любого, и за взрослого человека. В нашей области был такой случай, что это бродячие, вот стаи собак, видимо, собрались за дамой много кобелей. И в поле около Кстова, в поле, скальп сняли даже с девушки одной, она от них не отбилась. Ну, убили они ее насмерть. Но она еще боролась, что позвонила маме, что меня мама кусает, напали на меня собаки. И они ей загрызли. Никто не отвечал. Я хочу предложить такой, Ваня, что бродячих собак делать не надо. Вот у нас был Катунский завод, канифольный. Там это Советский Союз это решал. Там варили канифоль, мыло. И, в общем, вот такое было. Это от нашей деревни было всего 12 километров. Пешком ходили все, если надо. Так вот, использовали и шкуру, и жир, и вырабатывали. Сейчас, конечно, я вообще не слышала никогда о таких заводах подобных. Собак, которых чипируют. Это только глупость. Они есть хотят, выйдут после этого чипирования. Они также есть хотят. Они гонятся за человеком. Их подержали, например, в питомнике. Их кормили. Каким-то образом кормили. правда показывали питомник, что собаки получали, хозяин питомника получал средства на собак, но не умер, показывали по телевизору, но не умирали у него, худые были, которые не умерли. Но целый питомник был мертвых собак, а он получил деньги. Не надо этих собак, не надо этих собак.
2: Спасибо. Спасибо большое. Далее. Сергей из Ленинградской области.
13: У меня такой случай. Отец умирает 3 года назад. У него остается чистокровный алабай. Это участок в Ленинградской области. Охранял участок. А я в 10 километрах жил. Соответственно, алабай меня знал. Все, я его раз в сутки, как положено, приезжал, кормил. Но зимой, когда одна зима была очень снежная, с одной стороны участка намело много снега, алабай убежал. Да, он был на участке, не привязанный, естественно, бегал свободно. Вот. И, соответственно, мне позвонили буквально там через сейчас приехал, 4 или 5 собак бродячих в поселке разодрал. Слава богу, одна женщина шла с баллонкой. В общем, людей он никого не прыгал, не тронул. А собак, которые на него агрессивно, видать, нападали, не знаю. В общем, никаких претензий ко мне не было. Я сходил в администрацию. Ну, то есть, мне никаких штрафных санкций, ничего не было. Соответственно, я собаку не мог себе забрать. Я жил в квартире в 10 километрах. Усилил забор, выше поставил все, ну и так еще он 3 года дожил, спокойно, больше случаев не было. Но я понимаю, что это ответственность, и очень перепугался вообще.
2: Ну да, если бы на людей напал, да-да-да. Ну вот вы ответственный человек. Спасибо за звонок. Далее. Алексей из Нижнего Новгорода, прошу вас.
14: Здравствуйте, Иван.
2: Здрасте.
14: Хочу рассказать о своем случае. Значит, у меня у соседки есть собака бойцовской породы.
2: Так, собака бойцовской породы вот. У соседки. Так.
14: Да. Короче говоря, то, как хозяйка занимается собакой, это, ну, полный неадекват. Значит, о режиме тишины не может быть даже никакой речи.
2: Постоянно лает, вы имеете в виду?
14: Постоянно лает. Вплоть до 10-11, а может даже и позднее вечером. Вот. Неоднократно обращались к хозяйке, чтобы прекратить все это. Ответ такой. Если вам не нравится жить, идите жить в частный сектор в этих условиях. Uh-huh. Вот. Поэтому все зависит, я считаю, от хозяйки. Выгуливает без намордника, успокаивает нас. Извините, она вас не тронет, но это до поры до времени. Один раз она вышла в тамбур и, будем так говорить, перепугала меня. Вот. Я считаю, что надо просто вот у таких хозяев изымать собак и серьезно их наказывать.
2: Спасибо. Спасибо. Спасибо всем, кто звонил сегодня, дорогие друзья. Благодарю. Сейчас Владимир Высоцкий споет песенка актуальная «На злобу дня». Остается по-прежнему актуальной. Никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
15: Дайте собакам мясо. Может, они подерутся. Дайте похмельным кваса, авось они перебьются. Чтоб не жреть ворона, ставьте побольше пугал. А чтобы любить влюбленных, дайте укромный уголок.

Дали, а псы не подрались. Дали пьяницам водки, а они отказались.

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин о военном финансировании Украины на 90 миллиардов евро.
2: Больше европейских денег на Украину не поступит. Она пойдет на компенсации европейским странам, которые, собственно, передавали свои вооружения на Украине, собственно, и требовали, ну, восполнять технику, боеприпасы, которые поставлялись на Украину. Также часть денег пойдет на рефинансирование кредитов, которые уже выдавались Украине. То есть на Украину поступит меньшая часть из этих денег, остальные останутся где-то в Европе. То есть, и, собственно, это один из аргументов тех, кто лоббировал, сказать, что как бы часть денег пойдут в европейскую экономику и на перевооружение европейских стран. Ну, понятное дело, что основная направленность какие-то все равно как бы антироссийская. То есть, да, они не смогли сделать это за счет российских замороженных активов, но проценты с них они продолжают устойчиво передавать на Украину, а это уже несколько миллиардов долларов плюс. Они как бы готовы дальше вот занимать, потому что даже вот после выделения этого кредита в 90 миллиардов, то есть они уже сейчас обсуждают, что возможно, если война будет продолжаться и далее, то потребуется в следующем году еще кредит.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.

0: Недолго прервемся. Кстати, мы выступаем совсем скоро, 24 мая в «Магнус Локусе». Там осталось 5 билетов всего. А вы не переключайтесь. Мы согласны абсолютно с Сергеем Лавровым о том, что нам на Евровидении делать нечего. Но я вспоминаю, как с придыханием некоторые комментаторы наших каналов федеральных рассказывали о самом действии, с каким удовольствием главы федеральных каналов выводили вот эту сатанинскую вакханалию.
1: Покупали эти трансляции за деньги налогоплательщиков.
0: Ну, я могу тебе сказать одну вещь. Если завтра закончится СВО, и, значит, жизнь станет мирной, эти же люди снова побегут покупать трансляции Евровидения. В этом ты можешь не сомневаться.
1: Конечно.
0: Что там у нас?
1: А номер видел ты Болгарию? Первое место.
0: Машенька,
1: вот это вот Бангаранга, Бангаранга.
0: Не смотрел.
1: Я посмотрела, вот только ради того, чтобы быть в курсе.
0: Правда, не
1: вот
0: смотрел.
1: Вот это вот Дара, по-моему, Дара, да, из Болгарии.
0: Дарина.
1: Дарина, да, Дара. Да. Ну, это такая болгарская Валя Карнавал в моем представлении. Девушка без голоса, без талантов, но ничего, зато первое место. Там же был период, когда Израиль выходил на первое место, да, и у всех просто буквально рвало одно место для того, чтобы, ну, собственно, не дать Израилю занять лидирующую позицию, потому что за него голосовали. Ну, и я так понимаю, отдали вот этой вот несчастной Болгарии, которая теперь непонятно на что будет проводить песенный конкурс.
0: Я так подозреваю, не берусь утверждать. В мире остались еще хорошие конкурсы песенные. Допустим, я думаю, что Сан-Ремо до сих пор живо, потому что я слушаю иногда итальянскую эстраду. Не только же джаз, блюз и хэви-метал. И у них очень приличные исполнители есть. Но мы же тоже попытались провести наше какое-то...
1: Интервидение.
0: Да, чем это закончилось, мы помним.
1: Тем, что мы начали тащить точно такие же
0: только,
1: Бангаранга. Да,
0: Бангаранга только из других стран. Да. Позорище было еще то. Что там у нас дальше, Машенька?
1: А у нас на одном из федеральных телеканалов пошутили про христиан, назвав таинство крещения заживо топлением. Ну, там вышла женщина в каком-то отвратительном красном жабо. Она играет, я так поняла, то ли стриптизершу, то ли проститутку. И у нее, собственно, спрашивают, женщина, признаваясь честно, вы крещеная, а она говорит, а по мне непонятно, то ли крестили, то ли топили. И зал просто закатывается в истерическом смехе.
0: А у меня такой вопрос. Я как человек верующий, православный, я задаю вопрос руководству Первого канала, на котором вот это все происходит. А вы не пробовали поговорить с участниками, да, вот этого действа и спросить, а что вы не шутите про иудаизм?
1: То ли обрезали, то ли отрезали. Вот смешно бы было. Но такие шутки не пропустят на федеральном канале.
0: А почему вы не шутите, значит, про ислам? Что непозволительно, я опять же говорю. Шутить про религии непозволительно. Но про православие можно. Идет 5-й год специальной военной операции. Русский народ, у нас как-то все вот в качестве непонятно, кого мы находимся. Мы, понимаешь, они же вот эти вот понауехавшие. Это Долин, который на Первом канале ошивался, иноагент, который кричал, что мы мракобесы православные. Да? Но вам-то можно все, мы таки понимаем, да? Но может вот кто-нибудь... прекратит это, я не знаю, Министерство культуры, может быть, это прекратит с госпожой Любимовой во главе. Да? То мы шутили про что русских в Москве очень много. Да. И потом меня начали убеждать, не-не-не, Миш, это нормальная шутка, это хорошая шутка. Я говорю, безусловно, хорошая шутка, замечательная шутка. Я говорю, просто прекрасно. А теперь давайте представим, что это шутка. Я не знаю, откуда были эти ребята, из Средней Азии откуда-то. Вот эта шутка звучит на одном из федеральных каналов Казахстана, Киргизии там, или Кыргызстана, Узбекистана или какой-нибудь другой страны. И звучит вот фраза, или там Азербайджана, он дружественная нам, да, я так понял, снова страна, где говорят о том, что, значит, слишком много коренного населения здесь. Чем бы это для русского человека закончилось? Я думаю, что он бы из зала даже не вышел. Вот я думаю, что это так. Но у нас можно.
1: А у нас сидят заливать. Причем все сценарии пишутся заранее, согласовываются заранее, проходят жесткий отбор. Эти шутки же кто-то допускает до федерального.
0: И там Галыгин
1: эфира.
0: Сидел, прям заливался от хохота. Ну, мне-то это все понятно. Мне-то это все понятно. Да и многим людям становится все наконец-то понятно.
1: Ну, а вот по поводу того, что в Москве слишком много русских, да, предыдущая отвратительная шутка. Роскачество запустило сертификацию «Муслим-френдли» для российских медучреждений. Стандарт включает места для намаза и омовения, обеспеченные приватностью, обеспечение приватности пациентов, халяльное меню, раздельные зоны приготовления пищи. Также персонал будут обучать взаимодействию с пациентами-мусульманами, а спиртосодержащие средства заменят на халяльные аналоги.
0: А можно вопрос? Опять же, в странах, из которых приезжают мигранты, да, в нашу Российскую Федерацию, и, значит, там есть Russian-friendly, допустим, программа?
1: Конечно, вот
0: для русских
1: нет.
0: Людей есть там программа friendly, чтобы ко мне обращались исключительно на русском языке, были со мной вежливы, да? И вот это есть или нет? Или мы будем идти, ну, мы идем в глобалистской повестке, просто делают вид у нас некоторые товарищи, что у нас все совсем по-другому, все у нас совсем иначе. Это у них там в Англии, посмотрите, целые города уже
1: политика,
0: живут по шариату,
1: да.
0: А у нас нет, у нас этого нет. Да вы что вы? Что вы? У нас фестивали плов, у нас зачем-то детей переодевают в детском саду в национальные азербайджанские костюмы, хотя дети там сплошь и рядом русские. Вот такая у нас политика. За чей счет этот банкет, спрашивает Лидия Кочкина? За государственный.
1: Конечно,
0: или
1: за государственный.
0: За ваш, ну так, на всякий случай.
1: Сидят люди, которые провоцируют религиозный конфликт в России. Лучше бы для местных сделали более френдли зарплаты для медсестер, которые сейчас получают копейки, по большому счету. Лучше бы сделали палаты френдли, еду в больницах френдли. У меня вот муж загремел в больничку, не очень сильно хотел. Но там на завтрак пшенная каша, на обед гречка, на ужин манная каша. Вот себе френдли питание в больнице.
0: Дмитрий Рыбаков пишет, вам бы, Михаил, на эту тему с Платошкиным подебатировать. А Платошкин что? Он топит за вот эту неконтролируемую...
1: Лидер общественного мнения Платошкин, что ли?
0: Не, ну Платошкин. Он, безусловно, интеллектуал, он имеет свою точку зрения на многие вопросы. Но если он поддерживает неконтролируемую иммиграцию, она у нас, к сожалению, ну, напоминает такие формы, то мне с ним дебатировать не о чем, могу сказать так. Еще раз говорю, есть книги, для меня вечные. «И закат Европы» Шпенглера для меня вечная книга. Он там все написал, там все расписано по пунктам, понимаете? И когда народ утрачивает свою идентификацию, он утрачивает свою душу. Вот это Евросоюз, это космополитическая идея этих подонков, которая разрушает Европу, которая миру дала очень и очень много. Мы идем по этому же пути, к сожалению, к огромному, но идем.
1: А когда-то был Советский Союз, когда-то были советские вклады, которые оказались заморожены. Здесь появилась новость о том, что компенсации по вкладам до 91 года могут получить граждане России. Право на выплату имеют сами вкладчики, граждане России, родившиеся до 91 года включительно, ну, а также их наследники. Если честно, долго не имеет смысла сидеть на этой новости, потому что компенсация по вкладам только звучит хорошо. На самом-то деле один советский рубль равен одному современному. Ну, вы понимаете, какую компенсацию люди и получают.
0: А, ну так это не один рубль советский равен рублю современному.
1: Там уже инфляция сколько тысяч процентов была с 91-го года?
0: Да,
1: много.
0: Я случайно, значит, рекомендации дает там запрещенный Facebook, Instagram, и фотография из каталога спортивных хоккейных коньков шведских. Угу. 81-й год. И там представлены все крупные фирмы. Там Bauer, CCM и так далее. И я решил посмотреть цену в кронах. Я пересчитал сейчас. Короче, коньки Bauer хорошие тогда, супер, стоили где-то в районе $90. $90. Сейчас они стоят в 10-8 раз больше, ты понимаешь? Но тогда были с кожей, там, это были инновационные коньки. Сейчас просто тебе за $900-800 продают пластмассу литую. А я когда спросил, я говорил с представителями, я говорю, почему вы с кожей? Они говорят, мы можем сделать, вернуться к этому. Но коньки будут стоить уже 3000 рублей. Долларов. Так что вот по поводу этих компенсаций и вкладов. Далее. Ара, я не могу про это вот просто карауль. Да? Я когда читаю вот эту тему, у меня сердце кровью просто обливается, и не только сердце. Я, знаешь, вот уже, честно говоря, не хочется шутить на эту тему. Потому что я смотрю, куда идет Армения, а она идет, безусловно, в пропасть. Она сама целенаправленно идет в пропасть. И когда вот я увидел кадры, о которых я сейчас буду говорить, к сожалению, мы не можем по радио продемонстрировать их, да? Значит, на улице Ереван, это Ереван же был, эта женщина, с которой он скандалил, Пашинян, она гинеколог, она заслуженный врач, то есть женщина, которая дарила и дарит, да, людям жизнь. Вот этот, я не знаю, как его

0: она как бы животрепещущей является. Оригинал этой шутки звучал иначе. В Москве слишком много москвичей. Трем четвертым, ну, здесь пишут. Друзья, не прерывайте, пожалуйста, мы скоро вернемся и продолжим наш эфир.
1: Это абзац. Михаил Шахназаров и Мария Иваткина о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Писатель и сценарист Олег Рой о специальной военной операции.
3: Не прекращают лететь по всем городам нашей великой страны те самые БПЛА, которые запускает Киевский регион. Он никогда не прекращал и не прекратит никогда это делать. У нас очень правильный, очень мудрый президент, который ведет ту самую игру. Мы видим, как эта игра сегодня имеет свои последствия для Европы. Не заходя туда, не грозя им только пальцем, а и больше ничем, мы видим, как Европа рассыпается. За 4 года они рассыпались. Это уникальность ума нашего главнокомандующего. Вот так надо себя вести. И я иногда со свойственной мне, ах, шашкой наголо полетел бы и шапками бы всех забросал, вдруг сам себя осаживаю и говорю: Рой, остановись. И когда ты начинаешь думать и смотреть на последствия вот этой, да, такой очень точечной, очень правильной игры нашего президента, ты понимаешь, насколько мы правильно себя сейчас ведем. В любом случае, и наш президент об этом говорил, мы готовы сесть за стол переговоров, но на наших условиях, на условиях капитуляции той стороны. Они должны понять, что они проиграли. И, конечно же, наши условия должны быть настолько дерзкие и жесткие, что никаких бы других поползновений не было. Только и только сила.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
4: В Гангутском сражении Петр I лично участвовал в абордажной атаке. Таким образом, он лично показал морякам пример мужества и героизма. Под командованием царя русский флот одержал первую в своей истории победу на море. Произошло это в 1714 году у мыса Гангут в Балтийском море.
5: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О Ближнем Востоке.
6: Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и ряд других стран попросили США отложить возможные удары по Ирану на 2-3 дня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме. По словам американского лидера, страны Персидского залива считают, что стороны находятся близко к заключению соглашения. Президент США отметил, что Вашингтон уведомил Израиль и ряд других государств Ближнего Востока о решении отсрочить возможные удары. По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от результатов переговоров. Кроме того, Трамп заявил, что Штаты ожидают от Ирана письменного заявления об отсутствии намерений создавать ядерное оружие. Американский лидер добавил, что шансы на достижение договоренности с Тегераном сейчас выглядят, цитата, «очень хорошими».
1: О вооружениях.
6: В Польше заявили о создании первого в Евросоюзе сервисного центра двигателей для танков «Абрамс». Подписано соглашение между военно-авиационным заводом номер 1 и компанией «Ханивелл», пояснили в Минобороны Республики. Центр сможет выполнять широкий спектр ремонтных работ двигателей AGT. 1500 инвестиций в предприятие будут включать адаптацию технической инфраструктуры, обучение персонала и создание ресурса запчастей.
1: О школе.
6: Досрочно период проведения основного государственного экзамена завершился в Москве. Его написали более 100 девятиклассников, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Школьники, планирующие поступать в колледж, проходили аттестацию только по русскому языку и математике. Те же, кто решил продолжить обучение в 10 классе, написали ОГЭ по 4 предметам – русскому языку, математике и 2 на выбор – физике, истории, биологии, географии, литературе, обществознанию, химии или иностранному языку.
1: О кино.
6: Ромен Гаврас снимет фильм об ограблении Лувра. Об этом сообщила газета «Фигаро». По данным издания, режиссер намерен экранизировать книгу «Грабеж Лувра», написанную французскими журналистами. Книга выйдет в конце мая. Сценарий будущей картины Гаврас пишет совместно со сценаристом Симоном Жаке и режиссером Мурадом Винтером. Название фильма, актерский состав и дата премьеры пока не раскрываются. По информации «Фигаро», картина может выйти в прокат в 2028 году. «Ограбление Лувра» Лувра произошло 19 октября 2000.

0: Еще 25 года злоумышленники похитили 9 ювелирных украшений французских королев и императриц, включая тиары, серьги и ожерелья. Ущерб оценили 88 миллионов евро. Доллар США сегодня стоит 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, китайский юань 10 рублей 63 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Это абзац. Михаил Шахназаров и Мария Иваткина о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
2: Да, мы продолжаем наш эфир. Я анонсы, значит, представлю вашему вниманию. 24 мая шоу «Полный абзац» в московском клубе «Магнус Локус». Билетов там практически не осталось. 24 июня мы выступаем в Джаггер-клубе в Санкт-Петербурге. Ждем вас с новой программой. А 30 июня я закрываю сезон в «Магнус Локус» своим сольным концертом, тоже с новой программой. И на Яндекс.Афише билеты есть, и на сайте клуба «Магнус Локус». Жду вас. Будет и общение со зрителем. Да, каждый обладатель билета получит мою книгу «Стареем мы, стареют» с автографом. Так что будет весело. Теперь продолжаем про Пашиняна. Во время предвыборной кампании к Пашиняну подошла женщина и начала резко критиковать его действия. Она сказала: ты разрушил страну, ты отнял наших сыновей, 5000 погибло в Карабахской войне, ты враг нации. В ответ он догнал женщину. Вы представляете, это политик. Куда идешь? Подожди. Минуту подожди. Высказалась? Вы сбежавшие выродки. Это он женщине говорит. Сорвите свои маски, всех вас нагну. И Роберта Качаряна нагну, и калужского Самвела Карапетяна нагну. Я вас всех тут нагну. Это вы, карабахцы, разрушили мир.
3: Нагибатор.
2: Ты ничтожество, жалкое, мерзкое. Просто скотское ничтожество. Ну, Мария Захарова, она не имеет права себе позволять такие высказывания. Она сказала, что, скорее всего, значит, Пашиняна заразили европейскими ценностями Макрон и кого-то еще, Мария упомянула. Я не удивлюсь, если не только европейскими ценностями, но и каким-нибудь венерическим заболеванием трудноизлечимым они заразили вот этого негодяя. Вообще, конечно, мне очень обидно. Армения заканчивает свое существование как страна. Это абсолютно. Если они выбирают вот эту вот, вот этого гомункула, да, вот эту тлю, да, говорящую, то Армения на этом закончила. Я вам больше скажу. Она уже закончилась. Если он набрасывается на женщину. Вы посмотрите эти кадры, не поленитесь. Это искаженное. А вот у него лицо, ну, я не хочу никого обидеть, но у него лицо умственно неполноценного человека.
3: Он мне напомнил истеричку из того мема. Помнишь, когда женщина рвется такая, тычет пальцем в оппонента, а ее пытаются оттащить. Вот так... рядом поставить две фотографии, в принципе, идентично.
2: Так нет, а он и есть истеричка. Но ты вот... Макрон, кстати, Захарова права, Мария. Он же тоже бросался на кого-то там. Он в Африке недавно бросился. Ты расист, сволочь, бросился на негров, которые, значит, шумели в зале. Ты зачем обижаешь негров, подонок? Там жутко было, упали некоторые.
3: Вот. Причем...
2: Да.
3: Пашинян догнал эту женщину и сказал, что ты уходишь, тебе повезло, что тебе вообще в туалете в ближайшем голову не проломили. Это прямая цитата. И здесь стоит сказать про эту женщину, смелую, отважную, да, которая не побоялась в лицо бросить Пашиняну, ну, по большому счету, правду. Она озвучила. Арпина Сагаян ее зовут. Она назвала врагом народа Пашиняна, сказала, что он разрушил ее страну. Причем сама она из Карабаха. Ее брат, военврач, да, без вести пропал во времена вот той самой войны, которую сдал, по большому счету, Пашинян.
2: Сдал.
3: Да.
2: Но, знаешь так, я тебе скажу, вот наблюдая за тем, что происходит, вот небольшой такой, кажется, нюанс. Ездит этот по городам Армении автобус агитационный. А на первом сиденье, на переднем сиденье, где столик, едет Ален Симонян. Ален Неделон Симонян, неудачный актер, который снимался в порнофильмах. Это да, спикер парламента Армении. И рядом с ним сидит Пашинян. И вот они постоянно что-то жрут. То они жрут чебуреки, обливаются маслом, то они жрут чурчхелу. Последний раз им принесли тазик с клубникой. Я когда это увидел, я думал, это нейросетка. Но она может действительно делать. И вот они сидят, жрут, как свиньи, вот эту клубнику, да, а народ это, простите, но хавает. Потом, откуда вот эта вот взялась тенденция, он ходит по дому и по учреждениям в шляпе.
3: И в автобус
2: ты так на дегенерата похож. Ну, какую шляпу? Ты должен ходить в кастрюле. Причем из этой кастрюли должны на лицо не спадать макароны, не знаю, тефтели течь по твоей дурной башке. Вот так ты должен выглядеть. Это будет просто по драматургии правильно. Ты человек, которого нашли в горах на стойбище ишаков. Как ты мог вот добиться такого успеха? Благодаря народу. Знаешь, почему так произошло? Не всем представителям армянского народа. Потому что армянский народ на протяжении долгих и долгих лет, кроме себя в этой жизни, никого абсолютно не видел, большинство. Видели только прошлые успехи и прошлую боль. Геноцид армян, а слава Азнавура, а слава других известных людей. А теперь символ Армении западной, вот этот спюрк называется, да, это жопа Ким Кардашьян и сердечко Пашиняна, что, в принципе, одно и то же.
3: В принципе, одно и то же. И где же тот миролюбивый Пашинян, который всем вот такие вот сердечки показывает? Вот как-то он исчез, когда ему настоящая отважная женщина сказала в лицо правду.
2: Ну, знаешь, что самое интересное? Он вот, там был момент, мне переслали. Я не владею армянским языком. Он заходит в магазин. Его там обругала женщина. Я так понял. Ну, обругали в магазине. Он ушел и улыбается. Это вот выражение такое тефлоновое, да, оно появилось. Он же бес. То есть, ну, реальный бес. Он без чувств, без совести. У него нет родины, да. Вот где пожрал, покакал, простите, там для него и родина. Это вот такого характера персонаж. И если Армения выберет его, ну, ребят, все с приездом.
3: Армения выберет его. 7 июня выбор. И насколько же нужно быть уверенным в собственной победе, чтобы пуститься вот в такой вот срач с избирательницей? Это же был его предвыборный митинг. Он пришел, чтобы пообщаться с людьми о проблемах народа, поговорить, поговорил.
2: Не, ну он не мужчина. Ну у него он рогоносец, во-первых. Он живет с этой... Об этом весь Ереван говорит. Роберт Качарян... Карапетян сказал, сам видел, что он жрет эти галлюциногенные грибы. Он тонну из Китая привез. Кто-то из политиков сказал открыто, говорит, он рогоносец. Ну, то есть по нему видно. Ну, таким женщинам дают только из жалости, да, ну, или за большие деньги. Деньги у него наверняка есть, соросовские фонды пилятся и так далее. Ну, у меня, честно скажу, после сдачи Карабаха никаких иллюзий в отношении Армении нет, потому как после вот этого позора снова выбрали вот это вот тлю, да, и, ну, что делать? Знаешь, как все цивилизации когда-либо заканчиваются.
3: Вот. Ну и, к сожалению, великая армянская цивилизация, древнейшая, да, тоже, да, когда-нибудь
2: закончится. Сионистам и борцам с христианским миром уничтожение Армении очень и очень,
3: конечно,
2: выгодно. Там из Израиля сейчас будет много очень наблюдателей, угу, уже появляются. Да, поэтому, ну, ничего удивительного нет.
3: Что там? Да, тут европейцы придумали себе развлечение. Они выбирают, кто их будет представлять на переговорах с Москвой. Непонятно еще, когда будут переговоры, но, собственно, от кандидатов отбоя нет, от ступа до Штайнмайера, даже Ангелу Меркель, бабульку откопали. Но она тут отвергла идею выступать в качестве посредника в отношениях с Путиным. Говорит, это задача действующих глав государств и правительств, поскольку для переговоров с президентом России требуется политическая власть. Собственно, в 2015 году мне и в голову не пришло бы попросить посредника поехать в Минск от моего имени. Мстительная какая ведьма. Все лабрадора коней не может забыть.
2: Нет, она... просчитанная такая тварь, конечно же. Она заявила в свое время. Я специально подготовила Минские, конечно, соглашения, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к новой войне. Понимаешь, в чем дело? Если бы даже она согласилась, Ну, многие бы у нас не поняли этого шага. Но дело в том, что там вот все эти паны, геры, которые собираются ехать. Допустим, Кая Калла заявила, она сказала, что есть исследование, согласно... А, она сначала сказала, вот слушайте, ну, есть исследование, согласно которым там, где сенсины участвуют в переговорах, это мирные соглашения, на самом деле действуют в пользу. Судя по результатам переговоров между США и Китаем, там одни мужчины, не так ли? Кая понимает, в чем дело. Женщины действительно иногда успешно участвуют в переговорах. Но если эта женщина не дура, и у нее вместо вот в голове, вместо обезьяньи извилины прямой, да, ей наблюдается серое вещество. Ты, Кая, я не оскорбляю, я трактую факт, ты слабоумная. Ты благодаря влиянию глобалистов, да, ты пробралась вот этот европейский МИД. Да, папа Сёма тебя двигал в свое время по вот этой линии, значит, какой-то комсомольской, там, пионерской, а потом сам-то был он коммунистом.
3: Да, и банкиром.
2: Ярым и банкиром. Да, и вот ты попала в МИД. Да. Ну, про нее говорят в Европарламенте, что она действительно с ней многие не здороваются. Это факт. Абсолютно проходит мимо, не здороваются. Потому что ее считают за идиотку.
3: Ну, так и есть. Потому
2: испанцы,
3: что у нее
2: итальянцы.
3: Словесный понос бьет прямым фонтаном прямо мозг без какой-либо обработки.
2: Ну, вот понимаешь, вот ей жить на деревьях хорошо. Вот с домик, из досок такой, питаться кореньями, жуками, да. Вот это ее удел. Вот я бы действительно, я бы таких людей, вот я бы селил на деревьях и делал бы этнографический парк. Вот хотите посмотреть на нее? Приходите. Хотите покормить с руки? Покормить. Это не жестоко.
3: За 2 евро.
2: Нет. Ну, подороже.
3: Подороже
2: будет. Я же должен зарабатывать.
3: Это уникальная обезьянка. Ну,
2: мне же ее кормить надо, в конце концов, будет. Вот я бы сделал такой зоопарк.
3: А я бы в качестве переговорщиков отправила Сармат, Буревестник, Посейдон, Орешник.
2: Орешник.
3: Вот представляешь, как нашу бы переговорную группу представили?
2: Мы сейчас прервемся ненадолго. Вы не переключайтесь только.
1: Это абзац. Михаил Шахназаров и Мария Иваткина о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин о финансовой способности Европы помогать Украине.
5: Война США против Ирана, она, безусловно, смешала многие планы, именно потому что экономическая ситуация в Европе, очевидно, ухудшилась и будет ухудшаться далее, что, безусловно, ставит под вопрос некоторые амбициозные планы, связанные с дальнейшей милитаризацией, потому что, да, с одной стороны, какие-то не крупные военные компании на этом зарабатывают, с другой стороны, капитаны промышленности и крупных компаний в Европе, они требуют, по сути, вот европейских властей вертолетных денег на покрытие издержек, связанных с этой войной. То есть авиакомпании просят денег, химическая промышленность просит денег. То есть, соответственно, нарастают социально-экономические проблемы, порожденные в том числе этим курсом. Соответственно, Европе будет сделать сложнее, но пока текущее политическое руководство Евросоюза и ведущих стран Евросоюза, они как бы всеми силами пытаются демонстрировать, что они готовы нести эти издержки и далее, несмотря на то, что расходы будут расти.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
6: С именем генерала-фельдмаршала Петра Салтыкова связаны самые крупные успехи русской армии в Семилетней войне. Именно он нанес самое впечатляющее поражение королю Фридриху II. Потеряв 25 тысяч солдат и 200 орудий, прусская армия фактически была рассеяна. В руки русских попала даже шляпа короля. За победу при Кунерсдорфе командующий Петр Салтыков был произведен в фельдмаршалы. Австрийская императрица Мария Терезия преподнесла ему как верному союзнику портсигар, инкрустированный бриллиантами и перстень.
1: Это абзац. Михаил Шахназаров и Мария Иваткина о том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
2: Да, ну, значит, что там у нас дальше? Кто там у нас еще из переговорщиков? Ступ. А я не понял, вот они так переговариваться собрались. Это мы им сигналы какие-то шлем? У нас кто-то из официальных лиц сегодня сказал, говорит, мы из Украины не получаем сигналы о переговорных процессах. А в воскресенье это не сигнал был, когда по Химкам долбили, да, и по Мытищам? Мне кажется, тот еще сигнал. Да? Ну, я, наверное, что-то не понимаю в современной политике или формулировках современных. Да, ну, скорее всего, так. Дальше, Машенька.
3: Да хотелось бы, знаешь, раз уж они так выбирают активно, какого-нибудь Тиля Линдермана отправить в качестве переговорщика главного.
2: Из Рамштайна?
3: Из Рамштайна. Дуаст.
2: Он Линдеман, да. Линдеман. А Линдерман это... Ты хорошо, Линдерман это Володя.
3: А есть еще Листерман.
2: Нет, Листер... Как он еще удивительно. Ладно, Линдерман это Володя, это соратник Лимонова, который живет в Латвии. Да. Поэтому. А Линдерман, да, Тили Линдерман, ну, видишь, вряд ли.
3: У него там и про Москву какой-то клип был. Не, ну ладно, Грета Тунберг, она самая умная из них, из всех.
2: А я вот думаю, кого действительно можно было бы от Европарламента?
3: Бородатую женщину Кончиту Вурст.
2: Не, с нами могли бы договориться Алиса Вайдель, да, допустим. Или Тина Хрупала. Да,
3: Сарочка Вагенкнехт.
2: Вагенкнехт. Вот с ними можно разговаривать. С остальными как-то лучше вообще за стол переговоров не садиться. Чистой воды леваки, которые левацкие идеи будут продвигать. Что там у нас?
3: Да, мы пойдем к самопровозглашенной российской интеллигенции уже. У нас последний блок остается. Дмитрий Быков затаил обиду на комментаторов. В отместку Зильбертруд пообещал пережить каждого.
2: Я слышал этот спич сегодня, да, он сказал, все, кто с таким особым ревностным вниманием, я имею в виду, конечно, прежде всего, ботов-комментаторов, следит за нашей внешностью, за нашим поведением. У них же, понимаете, почему-то нет последовательности. Что значит нет последовательности? Во-первых, мы не боты, Дмитро. Это первое. Второе. А почему нет последовательности? Мы постоянно замечаем, что вы плохо моете волосы или не моете их вообще. Вы не стираете одежду.
3: Комбинезон.
2: Дим, ты обоссал комбинезон и фотографировался в нем. Причем с гордостью, держа руки в карманах. Я, ну, видимо, не успел зажать должным образом, и что-то там скатилось скудно. Вот. Дима, поэтому не надо. Далее, значит, он говорит... Потолстел я плохо, похудел я плохо, постригся плохо, не постригся еще хуже. Дим, самое интересное, мы никогда не замечали, постригся ты или нет. У меня впечатление, что волосы застыли на твоей голове, они не растут, они просто смирились, что их не будут стричь никогда. Ты понимаешь, что их не будут причесывать, их не будут вымывать шампунем. Они просто на твоей голове перестали расти, они завяли. И вот, кстати, это, знаешь, вот так же ведут себя эти волосы вживленные. Трихологи, да, их наживляют.
3: Они не растут?
2: Они,
3: вместе с остальными?
2: По-моему, не растут.
3: Ужас какой.
2: Не, я не знаю, не в курсе, но... Или растут. Может, и растут.
3: Реклама Шварцкоп. Напрашивается, да. Ваши волосы завяли, как у Дмитрия Быкова.
2: Потом, я не знаю, Дима, как ты похудел там или не похудел, но ты постоянно напоминаешь такую упитанную... Да. Они следят за нами с вами очень внимательно и все время усматривают во мне какие-то признаки смертельной болезни. Дмитрий, мы никогда не желали тебе смерти. По поводу наблюдения, насекомые забавные. Они действительно, очень, значит, хорошо смотрятся, да, когда они начинают что-то делать, понимаешь, вот насекомые такие, для того, чтобы за ними наблюдали дальше.
7: Другое дело, что, ребята, у меня довольно высокий шанс, во-первых, пережить вас, а во-вторых, если я даже и помру, меня многие будут вспоминать добрым словом, а вас никто.
2: Дима, тебя будут вспоминать добрым словом такие же, как и ты. Нарощенные волосы не растут, пишет Марина Афанасьева. Я же говорю, они не растут. Вот. Ну что, Дим, тебе вот надо какой-нибудь дуэт с актером. А, кстати, друзья, Дмитрий Назаров-то, чья жена не писала, конечно же, не писала, Ольга Васильева письмо. Не писала она. А он, Дмитрий Назаров, потом записал с ней Жлобский видеоролик. Как... Это вот жлобье, знаешь?
3: Мы так... едем во Францию дегустировать розовое вино. Тулонщину,
2: мы едем на Тулонщину. Но вы же не пьете 14 лет. А мне сказали, бухают как не в себя.
3: Конечно, бухают.
2: Вот.
3: Я думаю, в этом причина.
2: Да.
3: Бухнули и написали письмо в Государственную Думу, а потом... Ать!
2: Машенька, ну самое интересное. В комментариях на моей странице в запрещенной сети Facebook одна из женщин заметила, Михаил, а, конечно же, она письмо писала, да в этом не сомневаюсь. Кто-то, причем из Москвы, из их покровителей, сказал, напишите письмо, пробный шар, примут вас эти орки или нет. А женщина пишет, но протестные стишки Дмитрий со своей страницы в запрещенной грамме стер.
3: Почистил, да?
2: Я пошел посмотреть, а у него там... Ну, он стихов-то никогда не писал.
3: Стишата.
2: Да и не стишата. Это, понимаешь, это такой шлак вот литературный, да? Это даже не низовой жанр, это непонятно что. Но у него там какие-то философские вирши, там подражание Крылову пьяное, абсолютно. Но протестных стихов нет. Дмитрий, ну вы же поймите, да? Вот я осознаю ваше состояние. Вы думаете, это воздушный поцелуй Бочинина полетел, вы думаете, что, значит, вот вы, допустим, перестали пить, допустим, подтерли эти стишки свои омерзительные, и мы все забыли. Да вам, знаете, что не простят? Только одной фразы. Вы со своей женой как-то сказали, что «Аллея ангелов» – это фейк. Приезжайте после этого, ходите по улицам. Угу. Как написали... Там же у меня в комментариях, говорит, ну, ему несколько носовых платков с собой надо будет таскать, чтобы от слюней оттираться, в которыми будут плевать в него. А о большой сцене, кстати, по поводу его вот этих актерских способностей, я видел, как он эти агуски, хируски, там эти малята орал, бегал. Ну, это не игра актерская в кухне. Извините, конечно, да, сериал неплохой, значит, кто-то фанатеет, но в театре я его видел, никакусенький. Ну, таких руб ведро.
3: Это значит,
2: большой русский актер. Большой русский актер – это Олег Меньшиков.
3: Угу, вот это большой, правда.
2: Это большой русский актер, который вас расчехлил. Олег Меньшиков в блестящей форме, с небольшими вкраплениями, красивыми, интеллигентными, ненормативной лексики, сказал, что у нас в театрах происходит нечто страшное. Упомянул Константина Хабенского, который владеет инструментом под названием МХТ. МХТ – это не театр. Это инструмент глобалистов по внедрению своей повестки. К сожалению, финансируем нашим государством. Один закрыли Серебряником, остался МХТ. Еще много таких театров. Посмотрел, значит, Олег Евгеньевич Меньшиков «Гамлет».
3: В исполнении Юры Борисова.
2: Ну, он говорит, ну это же просто страшно. Это же ужасно.
3: Для тех, кто не видел, Юра Борисов там рассекает на роликах в шапочке из фольги. Ну, такая вот современная постановка, современное прочтение.
2: А почему Юра, а не Юрий?
3: А потому что он Юра.
2: А, ну, местечки так прямо.
3: Его, это... когда на «Оскар» номинировали, он тоже Юра, был Юра, да.
2: Юра, да. Ну, чем проще, тем лучше, да. А вот, и я вам очень советую, друзья, посмотреть, найти в интернете вот этот монолог блистательный великолепного актера Олега Евгеньевича Меньшикова, руководителя театра имени Ермоловой, в котором идут прекрасные спектакли, в котором не гонятся за какой-то театральной альтернативой, да? Вот, не гонятся за богомоловщиной. У нас очень люди любят продвигать вот серое, омерзительное. Вы знаете как? Мы смеемся над Евровидением, а у нас Богомолов руководит несколькими театрами. Ну, ребят, ну хватит врать себе. Хватит врать себе. Еще раз говорю, вот беда Советского Союза, в котором я жил, в котором было много хорошего, было много плохого, к сожалению. Беда была в одном. С утра до вечера врали. С утра и до вечера врали. Не надо врать. Не надо врать. Не надо позволять вот этому быдлу уничтожать русскую культуру. Вот этот Крымов, режиссер, да, который говорил, что не нужны репертуарные спектакли, достаточно двух кресел, да, вот. Или как это в Высшей школе экономики преподавала? «Окаменелое говно» она назвала пьесы великих русских писателей. А вы свои напишите, своих писателей, или у вас их нет?
3: Но они только классику умеют уродовать.
2: Уродовать. Если, ну, так понятное дело. Потому что там идея, там красота, там призыв к тому, чтобы человек был пусть не идеальным, но стремился к идеалам. А у них только фиксация на говне. Друзья, к сожалению, наш эфир подходит к концу. Мы бы еще с вами с удовольствием пообщались. Вот, ждем вас на своих выступлениях. Подпишитесь на, значит, все ресурсы Абзац Медиа, ВК, Рутуб, Одноклассники,
3: ВКонтакте, Дзен, Макс, везде мы есть.
2: Макс, Телега и так далее. Подпишитесь на канал Иваткина Инвест, в Телеграме канал, Телеграм-канал Шахназаров тоже подпишитесь. Вот.
3: Ждем вас на концерте 24 мая в Магнус Локусе, осталось, да. Да, в Москве, и 24 июня в Джаггер-клубе в Санкт-Петербурге. Ну и сольник Михаила 30 июня, да?
2: Да, 30 июня мой сольник. Любим вас. До встречи, друзья, через неделю. Да.
1: Это абзац. Михаил Шахназаров и Мария Иваткина о том, кто виноват, что делать и когда.

0: КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Борис Долгов о прибытии американской атомной подводной лодки в Гибралтар.
2: Были эти предложения, меморандум так называемый, со стороны Соединенных Штатов, требования к Ирану, в соответствии с которыми возможны были прекращения военных действий, если Иран выполнил бы эти требования. Были и ответные предложения со стороны Ирана к Соединенным Штатам, также, так скажем, достаточно неоднозначные, можно так сказать. Но вот пока эти переговорные маневры не привели к результатам, то есть к началу действительных переговоров по прекращению вот этого противостояния. Что касается атомной подводной лодки и угроз со стороны Соединенных Штатов, мне представляется, что это продолжение давления на Иран с тем, чтобы Иран согласился вот на условия Соединенных Штатов по прекращению противостояния. О реальном применении ядерного оружия со стороны Соединенных Штатов по Ирану, на мой взгляд, все-таки пока не стоит говорить, и вряд ли это произойдет, но это просто безумие, поскольку даже применение тактического ядерного оружия в регионе приведет к необратимым последствиям.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: О Ближнем Востоке.
4: Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и ряд других стран попросили США отложить возможные удары по Ирану на 2-3 дня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме. По словам американского лидера, страны Персидского залива считают, что стороны находятся близко к заключению соглашения. Президент США отметил, что Вашингтон уведомил Израиль и ряд других государств Ближнего Востока о решении отсрочить возможные удары. По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от результатов переговоров. Кроме того, Трамп заявил, что Штаты ожидают от Ирана письменного заявления об отсутствии намерений создавать ядерное оружие. Американский лидер добавил, что шансы на достижение договоренности с Тегераном сейчас выглядят, цитата, «очень хорошими».
0: О вооружениях.
4: В Польше заявили о создании первого в Евросоюзе сервисного центра двигателей для танков «Абрамс». Подписано соглашение между военно-авиационным заводом номер один и компанией «Ханивелл», пояснили в Минобороны Республики. Центр сможет выполнять широкий спектр ремонтных работ двигателей AGT. 1500 инвестиций в предприятие будут включать адаптацию технической инфраструктуры, обучение персонала и создание ресурса запчастей.
0: О школе.
4: Досрочный период проведения основного государственного экзамена завершился в Москве. Его написали более 100 девятиклассников, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Школьники, планирующие поступать в колледж, проходили аттестацию только по русскому языку и математике. Те же, кто решил продолжить обучение в 10 классе, написали ОГЭ по 4 предметам – русскому языку, математике и 2 на выбор – физике, истории, биологии, географии, литературе, обществознанию, химии или иностранному языку.
0: О кино.
4: Ромен Гаврас снимет фильм об ограблении Лувра. Об этом сообщила газета «Фигаро». По данным издания, режиссер намерен экранизировать книгу «Грабеж Лувра», написанную французскими журналистами. Книга выйдет в конце мая. Сценарий будущей картины Гаврас пишет совместно со сценаристом Симоном Жаке и режиссером Мурадом Винтером. Название фильма, актерский состав и дата премьеры пока не раскрываются. По информации «Фигаро», картина может выйти в прокат в 2028 году. Ограбление Лувра произошло 19 октября 2025 года. Злоумышленники похитили 9 ювелирных украшений французских королев и императриц, включая тиары, серьги и ожерелья. Ущерб оценили 88 миллионов евро. Доллар США сегодня стоит 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, китайский юань 10 рублей 63 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, друзья. Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». В студии Мария Баченина. США согласились поставить на паузу санкции против Ирана. Иран же намерен взимать плату за использование подводных интернет-кабелей. И как Китай вырвался в лидеры мирового автопрома? Обо всем этом и многом другом в ближайшее время. Соединенные Штаты Америки согласились приостановить действие санкций в отношении нефти из Ирана на время переговоров. Об этом пишет агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу. Между тем, рынки более не верят слухом на новости о возможной снятии санкций против иранской нефти. Цена марки Brent на бирже снизилась, оцените, всего лишь на $2. Коммерческие запасы нефти в мире быстро заканчиваются из-за ситуации на Ближнем Востоке. До их истощения остается несколько недель. Такое заявление сделал глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Конфликт США и Израиля с Ираном обошелся мировому бизнесу в $25 миллиардов. По данным агентства Рейтер, сумма ущерба продолжает расти. Агентство ссылается на результаты анализа корпоративной информации компаний, которые представлены на биржах США, Европы и Азии. С нами на связи ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве России Станислав Митрохович. Станислав Павлович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Ситуация на мировых энергетических рынках напоминает, ну, знаете, какой-то триллер сейчас. Я сегодня читала, просто даже волосы шевелились. США вроде бы садятся за стол переговоров с Ираном. Санкции даже обещают с нефти приостановить. Но при этом Бироль бьет тревогу, мировые компании подсчитывают 25 миллиардов убытков. В общем, меня интересует, где тут место России. Наверное, начну со следующего. Рынки, по данным экспертов, о чем я только что сказала, больше не верят слухам. И новости о возможном снятии санкций всего лишь снизили цену на Brent на $2. Вот о чем нам должна сказать, нам, не специалистам, такая сдержанная реакция?
6: Ну, с одной стороны, все-таки реакция была, цена на нефть пошла вниз. Но вот вы правы в том, что это какая-то у нас сейчас такая фантасмагория, связанная с тем, что очень многие политики в разных странах мира, они пытаются вот эту свою пропаганду или риторику ставить впереди реальных событий. И мы с вами обсуждаем нечто, например, что по версии иранского агентства хотят сделать американцы. Или мы обсуждаем, что по версии американцев хотят сделать иранцы. То есть каждый друг про друга рассказывает, кто что хочет сделать, только не про себя. А когда дело доходит до себя, выясняется, что я не я, как бы, и вообще хата не моя, и я поменял свою позицию и так далее. То есть вот уже прошло сколько часов? Там больше 10 часов, по-моему, после заявления этого иранского агентства. Только что заходил на американский сайт информационный, там, на Bloomberg и так далее. Нету никакой информации о том, что они это подтверждают. То есть это какая-то переговорная позиция, а для того, чтобы ее, видимо, закрепить, вот они пытаются делать такие вбросы. Может ли быть сделка? Конечно, может быть. И когда, знаете, там рисуют то же самое корпус стражей исламской революции каких-то фанатиков, да ничего подобного, у них есть идеологическая некая или религиозная идеологическая индоктринация, но это не значит, что с ними нельзя иметь дело с точки зрения договоренности, кто чем управляет, кто какие деньги получает. Это вполне возможно. Но это не значит, что завтра американцы снимут свою блокаду. Потому что, судя по этой новости, мы должны уже были видеть снятие блокады с Ирана. Но этого пока что нет.
5: Но не по так это что... не обязательно, Станислав Павлович. Судя по новости от главы МЭА Фатиха Бироля, который в Париже заявил «караул, все, скоро голод, холод». Вот по этой новости мы должны были схватиться за голову. Я для слушателей напомню, он говорит на полях встречи G7, что коммерческие запасы нефти истощаются очень быстро. Их осталось всего на несколько недель. И если переговоры с Ираном затянутся, что произойдет тогда с рынком через
6: месяц? У кого как. То есть страны, например, очень ответственные, мощные, уважаемые. Это, например, Китайская Народная Республика. У них очень много запасов. Каких коммерческих, которые принадлежат компаниям, и стратегических, которые управляет государство. И они могут еще очень долго все выдержать. Плюс у них была электрификация транспорта и так далее. У них много еще есть угля. То есть Китай – это такая страна, которая очень устойчива к текущим возможным кризисам. А есть страны в Юго-Восточной Азии, например, которые менее устойчивы. Какой-нибудь Таиланд, где продают нефтепродукты по бутылочкам и пластмассовым, потому что больше только вариантов не хватает. Индия гораздо менее устойчива, там, Индонезия и так далее. Там могут быть проблемы гораздо быстрее, даже чем несколько недель, если все будет идти, как сейчас. Есть страны типа Европы, которые, в принципе, богатые, но, например, у них может не хватать какого-то конкретного вида нефтепродуктов, вроде авиационного топлива. И тогда мы увидим массовое сокращение рейсов авиационных в Европе. Процесс уже идет, и, может быть, еще сильнее. А в принципе, вот почему мы до сих пор не видели какого-то взрывного действительно роста цен? Ну, потому что действительно вот эти были запасы, которые у ответственных стран смягчали шок, абсорбировали этот самый шок. В конце концов, были запасы у американцев, которые сейчас их распродают на рынке. Но если Армузский пролив будет по-прежнему в значительной степени закрыт, там, конечно, дырявая блокада, на самом деле, кто-то проходит, но все равно, если он в значительной степени закрыт, значит, соответственно, сколько веревочка не вится, конец будет. Физический дефицит действительно будет приближаться.
5: Станислав Павлович, я никак не понимаю, куда делись просто до начала военных операций на нефтяных рынках, наблюдался, я буквально цитирую, значительный избыток нефти, коммерческие запасы очень высокие. А куда делось это все буквально?
6: Ну вот они постепенно истощаются. Вот есть страны большие, китайцы, американцы, у них есть запасы, которые позволяют жить много-много месяцев подряд. Америка еще и крупный производитель нефти. Китай просто тоже производитель нефти, но еще и крупный импортер, гораздо уже больше, чем американцы. И поэтому они могут жить. А где-то не хватает, например, в Таиланде или на Шри-Ланке. И там поэтому начинается обвальное снижение спроса.
5: Так в Индии... Что будет? Что будет? Вот если как бы даже вот, ну, совокупность всего. Здесь хорошо, этим неплохо, а здесь прям беда. И в совокупности...
6: Если в открытии Армуза не будет, то тогда физический дефицит вступит в свои права. Мы с вами увидим существенный рост стоимости нефти на уровне фьючерсов, то есть это сделок пари на пробудущее, и на уровне физических поставок. И тогда придется одним странам платить больше денег, те, которые могут. Ну, допустим, японцы точно могут платить больше и продолжать использовать нефтепродукты. А кто-то будет резко сокращать потребление. И дальше вот за счет снижения потребления и за счет того, что в других странах будет расти стимул производить нефть по высокой цене, начнется постепенное, ну, как бы выравнивание рынка. Ну, то есть кто-то будет при высоких ценах больше добывать, это будет иметь смысл, а кто-то при высоких ценах будет вынужден отказываться от части потребления. И рынок тоже будет сбалансирован. Это один сценарий. Второй сценарий – это вот то, что вы, как бы, с чего вы начали передачу. Не сегодня-завтра будет сделка Ирана с американцами или какая-то теневая сделка с участием арабов, каких-то потребителей, и начнут пропускать танкеры друг друга из этого региона. Такой вариант, в принципе, тоже не исключен, но показательно, что иранское агентство сообщило, прошли уже там чуть ли не сутки, а на Блумберге
5: ничего нет. А ВОЗ и ныне там. Поняла вас. Теперь к кризису. По меньшей мере 279 компаний по всему миру назвали иранский конфликт причиной экстренных мер. Что вы можете, какой комментарий дать? Что вы можете сказать вот о такой реакции бизнеса? Я полагала, что, по сути, большинство компаний мирового уровня уже вошли в некий режим выживания. И как долго они там смогут продержаться? И тоже вопрос, а что дальше? Что будет, вот, если плана «Б» нету, если он в принципе?
6: Ну, если чего-то не хватает, надо сокращать потребление. Например, если вы можете более-менее безболезненно сокращать потребление чего-то, ну, там, не знаю, допустим, не летать на самолетах. Во времена ковида не летали на самолетах, кого-то даже это устраивало. Грета Тунберг, помните, призывала не летать на самолетах? Ну, в таком
5: духе. Но Toyota может не летать на самолетах? Procter & Gamble могут не летать на самолетах? Это самые среди пострадавших?
6: Нет, но это компании. Ну, это вот компании. Меньше будут производить, меньше будут поставлять, кто-то будет меньше потреблять, соответственно. Просто мы жили раньше, в период глобализации, когда точно можно было договориться. Вот, например, мне нужен такой-то товар. Это может быть сырье, это может быть полуфабрикат, это может быть конечная продукция или какая-нибудь запчасть. Я точно знаю, что мне ее доставят через 2 месяца в такой-то день, потому что есть выстроенная цепочка, и всем это дело выгодно. А мы сейчас вступаем в времена, когда идут войны, конфликты, перекосы, и поэтому может что-то не хватать. Может алюминия не хватить, может не хватить пшеницы, может не хватить удобрений, может не хватить картошки. И где-то будут либо меньше потреблять, либо придется согласиться с тем, что, ну, допустим, вам придется платить больше. Если вы богатая страна, допустим, ну, Япония какая-нибудь, я уверен, что они будут потреблять, как раньше, просто больше за это платить и из своих запасов тратить денег. А если денег не хватает, значит, меньше потребляйте.
5: Ясно. Все так просто, как букварь практически. На фоне всего этого хаоса, истощающихся запасов, 25 миллиардов ущерба, падающих рынков, где наше место? Какую роль играем мы? Я про Россию, конечно же. И как это
6: нас... Поскольку Россия далека от Ближнего Востока, мы, конечно, там присутствуем на уровне каких-то военных интересов, какой-то дипломатии нашей, можем посредничать и так далее. Но мы, как экономический игрок, мы вдалеке от них находимся. Поэтому мы альтернатива производства и энергоресурсов, мы альтернатива производства, например, алюминия, мы альтернатива производства удобрений, мы можем производить тот же самый гелий, про который многие все обсуждают. На самом деле рынок гелия очень маленький в мире, и его не хватило просто потому, что все привыкли вот именно что в глобализацию. Вот надо вам, чтобы во вторник вечером привезли, вам во вторник вечером привезли. А если вам не привезли, то у вас просто нет его запаса, вы начинаете нервничать, поднимать панику, что нет и гелия. Если деньги вложить в гелий, ну, очень многие страны, которые производят природный газ, они же и гелий могут производить. Это два технологически связанных процесса. Россия, например. Дайте нам время, ну, там, небольшое, мы этого гелия с помощью Амурского газоперерабатывающего завода просто сдаем весь мир. То же самое касается многих других вопросов. Но многие привыкли к тому, что, знаете, вот у меня в супермаркете продавалась эта штука, и всегда до 8 вечера можно было купить, или до 23 часов. А теперь, оказывается, я пришел вот в 22 часа, а вот его уже нет. Все, мне уже очень плохо. И у кого-то на этой почве, конечно, технологическая цепочка порвалась. Вот, так что мы ни в коем случае не являемся там рассадником войны на Ближнем Востоке, наоборот, призываем там, компромиссом и так далее. И у нас много есть рациональных идей, там, готовы вывозить атомное топливо из Ирана, чтобы обогащать на своей территории, чтобы не было подозрения, что они делают атомную бомбу, но поэтому могут делать мирный атомный проект. У нас много идей. Но с точки зрения нашего экономического выигрыша, ну, конечно, мы выигрываем, просто мы оттуда далеко находимся и производим то, что в этом регионе тоже производится. От нефти и газа до алюминия, удобрений, гелия и прочего.
5: А у нас минута. Голод вы прогнозируете или все-таки удастся мировой экономике как-то его избежать? Либо
6: ну, знаете, голод все-таки, я думаю, что если где-то происходит голод, это в первую очередь не то, что вот мировая экономика настолько плохо устроена в 21 веке.
5: Это я касательно удобрений имела в виду.
6: Это касательно все-таки местных властей, которые должны были предполагать, что ну, в мире могут быть события военного характера, не знаю, климатические события, не знаю, все что угодно может быть, надо быть ответственным. То есть если какая-то страна допустила у себя голод, то я бы в первую очередь ссылался не на то, что в мире не все неправильно устроено, а то, что кто-то не досмотрел риски. Вот. Ну, случится, если так, будем стараться как-то помогать. Опять же, в России для этого есть возможности. Мы пшеницу делаем, удобрения, многие другие вещи.
5: Станислав Павлович, огромное вам спасибо. С нами на связи был ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве России Станислав Митрохович.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Историк-китаевед Ольга Бонч-Осмоловская о визите Трампа в Китай.
8: Уже все, по-моему, передовицы прошлись, потому что Трамп приехал в слабой позиции, затянул себя в конфликт в Иране. Ну и в целом это, в общем, нельзя сказать, что это визит гегемона. Наверное, да, безусловно, с этим частично можно согласиться. А у него в целом вообще не очень много пространства для маневра, на мой взгляд, потому что, ну, тут две, как бы, наверное, составляющие этой проблемы. У него страшные проблемы с долговым потолком, фактически блокируется сейчас бюджет. А война с Ираном 100% истощает резервы. Потрачены огромные уже финансы на это. А поэтому Трампу, конечно, нужен мир любой ценой. Пекин это видит. Соответственно, это превращает в данном случае Трампа уже из, ну, скажем так, из охотника в добычу в каком-то смысле за столом переговоров.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам «Что будет?». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
5: Это радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире продолжаем подводить итоги сегодняшнего дня. Иран хочет начинать брать плату с технологических компаний за использование интернет-кабелей, которые лежат на дне Ормузского пролива. Речь идет о крупнейших корпорациях, в числе которых Google, Microsoft, Meta, Amazon. В рамках соблюдения иранского законодательства от них хотят потребовать выплат за использование технологической инфраструктуры. Кроме того, компании компании, занимающиеся прокладкой кабелей, хотят обязать вносить лицензионные сборы, а право на ремонт за обслуживание оставить исключительно за иранскими фирмами. Информация о планах Тегерана начала просачиваться в СМИ в формате завуалированной угрозы еще в конце апреля. Тогда сообщалось, что в случае отказа от требований кабели будут повреждены, что, в свою очередь, повлияет на весь мировой интернет-трафик и потенциально обойдется в триллионы долларов убытков. С нами на связи генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков. Денис Юрьевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
5: Ну, пока весь мир следил за танкерами, как я сегодня пошутила, в Ормузском проливе Иран нашел новую цель, гораздо глубже и, получается, гораздо ценнее интернет-кабель, по которому практически весь мировой трафик идет. Как вы оцениваете эту инициативу с технологической точки зрения? Вот реально осуществимый план или это бравада?
9: Ну, смотрите, наша Земля стоит на нескольких материках, и, очевидно, если мы не берем спутниковый интернет, который идет с космоса, то все остальное между материков проходит, как правило, через линии волоконно-оптические линии связи, которые проложены по дну океана, пролива, морей. То есть такой же кабель лежит, там, к примеру, между Европой и Америкой через Атлантический океан. Наши коллеги прокладывали в Петропавловск-Камчатске там, лет там, 5-7 назад с материковой части, скажем так. Это позволяет обеспечить качественное продвижение данных, информации от одной точки к другой. Также не надо забывать, что страны, находящиеся на Ближнем Востоке, там крупнейшие страны, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Кувейт, обладают достаточно большим количеством центров обработки данных с хранением информации на различных серверах, которые так или иначе передаются с одной точки в другую. Крупные компании, такие как Amazon, Google, имеют в различных регионах свои точки, скажем так, обмена трафиком для того, чтобы обеспечивать, ну, более быстрое предоставление данных, чтобы это не гнать, допустим, все время из Америки, к примеру, да, то есть это с некоторых таких точек. Естественно, если подобный кабель будет разорван различными вариантами, восстановить его в текущих условиях достаточно тяжело, ну, потому что военные условия, а такие корабли, они, грубо говоря, единичные, которые позволяют людям опуститься и восстановить этот кабель. Ну и плюс, значит, этот поток данных будет идти по каким-то другим направлениям, ну, к примеру, там, не знаю, через Азию, там, через Россию, и опять в Европу, либо еще как-то. Но надо понимать, что и этот такой не газопровод, а даннопровод, он уже используется, и там не может в него там влиться вся та часть, которая была. То есть очевидно, что определенная потеря информации, задержки, быстродействие снизится.
5: Денис Юрьевич, а насколько эти требования соответствуют международной практике, если такая вообще имеет место быть?
9: Слушай, ну, очень трудно говорить во время военных действий о международной практике, да, так сказать.
5: Никто не, я имела в виду... Да. Не-не-не, уточню. А вообще кто-то так поступает? Или это новинка сезона, новинка бизнес-плана?
9: Мы же прекрасно понимаем, что сейчас военные действия, они проходят по всему периметру, не ограничиваются только полем боя, по сути. Там, да? Очевидно, у Соединенных Штатов Америки есть определенные там идеологии, как поступать. То есть для них там единственным там вариантом остается бомбежка, да, потому что высадка, так сказать, военных достаточно проблематична с точки зрения рельефа. А для иранцев, которые понимают то, что они, ну, как сказать, значительно меньше имеют возможности с точки зрения боя, они имеют возможность вот, контроля над Ормузским проливом, они имеют возможность влиять на ценовые характеристики газа, нефти, но также имеют возможность объяснить крупным компаниям, которые заинтересованы в работоспособности подобных волоконно-оптических линий связи, о том, что подобная ситуация может быть, если господин Трамп не успокоится и не оставит в покое страну.
5: А, то есть я еще хотела, знаете, как технологически, технически, вот как СИР, это взрывается, перерезается. Ну, чтобы тут же надо еще, чтобы не показаться наивной, повредить так, чтобы иметь возможность починить, а то, получается, мосты сжигаться будут.
9: Слушай, ну, на самом деле, примеры то же самое сделают, как было с северными потоками.
5: Вот, это тоже мне пришло.
9: Подложат там бомбу, и это взорвется, как бы, поэтому взрывное устройство. То есть ничего особенного там делать не надо, там можно как бы что-то сбросить, что повредить кабель, там, как сказать, тяжелое, да, так сказать, зная, грубо говоря, там, где проложен подобный кабель. То есть вариантов на самом деле много. Какой будет выбран, не знаю, по мне лучше никакой, но если эта ситуация просто устаканится и все нормализуется.
5: Скажите, пожалуйста, эксперты, я прочитала, что предупреждают о каскадной цифровой катастрофе на нескольких континентах, если вот они осуществят эту атаку на кабель. А какие регионы пострадают в первую очередь?
9: Слушайте, ну, насчет каскадной не знаю. Опять же, все очень многое будет зависеть от... скажем так, от ситуации с альтернативными маршрутами. По сути, кабель это можно сравнить, там, не знаю, с водопроводом дома. То есть, когда у вас одна труба, и к ней подключается определенное количество кранов, да, так сказать. То есть, один открываете, уменьшается, второй открываете, уменьшается. На последнем будет еще меньше. Ну и как бы, то есть, я к чему говорю, то есть, если вот этот вот... провод, который к крану подходит, ну, в проливе, взорвать, то этот поток должен, по идее, хлынуть в альтернативные маршруты, которые там есть из тех же стран Ближнего Востока, но уже в другое направление. Но они заняты, там, не знаю, там, на 50, на 60, где-то, может, на 90%.
5: То есть будет струя воды будет гораздо скуднее.
9: Да, то есть, как бы, то будет есть
5: скорость
9: коллапс.
5: Будет. Да. Да. А скажите, пожалуйста, могут ли вот на фоне этих угроз Google, Microsoft, Amazon, ну и прочие признанные террористическими в России компании перенаправить уже сейчас свой трафик? Или это вот тоже упирается в проблему, о которой вы секунду назад сказали? Мол, свободных дорог нет, начнутся пробки цифровые.
9: Они точно уже этим занимаются и узнают возможности, потому что, по сути, это достаточно большой процент их бизнеса, ну, будет неработоспособен. То есть это не значит, что все будет прям совсем плохо для там, каких-то компаний. Для каких-то будет очень плохо, для каких-то будет частично плохо, потому что как бы там стоят там у Amazon или Google сервера, откуда идет закачанная информация там, в страны Ближнего Востока. Ну, будет она идти там, другими путями, да, так сказать, если это будет возможно. А где-то невозможно, значит, работа их там будет приостановлена. То есть здесь очень много зависит от альтернативных возможностей, которые, я думаю, сейчас всеми этими компаниями, признанными нежелательными Российской Федерации, проходят, и они мониторят ситуацию в реальном режиме времени.
5: Денис Юрьевич, а как вы вообще оцениваете долгосрочные последствия вот таких инициатив для глобального мирового интернета? А может, это вообще, знаете, такая первая ласточка, и потом мы столкнемся с какой-нибудь фрагментацией сети, региональными цифровыми обходными путями? Ну, то есть вот когда пускают первый шар, а потом начинают работать, чтобы в эту ловушку больше не попасть, и все меняется.
9: Ну, вы знаете, сейчас, на мой взгляд, очень непростая ситуация в мире, в различных его частях. И возможность перекрытия кислорода, интернет-кислорода при помощи вот как бы разрыва подобных магистралей, она, я думаю, будет только увеличиваться. То есть раньше мы с этим как бы не сталкивались, но раньше мы и с взрывами газоканалов тоже не сталкивались, да, так сказать, до северных потоков. Поэтому чем больше будет тяжелее ситуация в мире с точки зрения безопасности военных действий, тем больше мы будем слышать о том, что та или иная страна... Ведь поймите, что по большому счету это можно сделать... Здесь просто канал рядом находится с Ираном. Ну так никто не мешает какому-то судну пойти в Атлантический океан и разрубить кабель, который идет с Европы до Америки. То есть, ну, как бы не будешь проверять суда, чем они там занимаются. Потом, конечно, найдут чего-то там, кто чего сделал. Вот. Но сам факт того, что, по сути, такую ситуацию можно сделать в любой точке мира, при помощи, так сказать, ну, даже не всегда нужно для этого там иметь какой-то флот подводных лодок, как показывает ситуация с северными потоками.
5: Да, это правда. В общем, будем ждать изменений в цифровом мире. Денис Юрьевич, большое вам спасибо за время и за ваше мнение. С нами на связи был генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и

0: осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
1: К 20 годам князь Святослав в совершенстве владел всеми премудростями ратной науки. Вскоре он прославился своими победоносными походами по Средней и Нижней Волге, где прекратил существование хазарского каганата. Князь громил противников на Северном Кавказе и в Первом Дунайском походе. Военные достижения князя расширили известность древнерусского государства и укрепили его авторитет как на Востоке, так и на Западе.
0: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: Об атаках.
2: Военная разведка США заявила о низкой эффективности ударов Украины по России. Они не оказывают существенного влияния на способность Москвы вести военные операции, говорится в докладе, подготовленном Пентагоном и Госдепом. Американская разведка пришла к выводу, что украинским атакам не хватает координации, интенсивности и концентрации на критически важной военной инфраструктуре России. В докладе отмечается, что такие удары не имеют оперативного или стратегического эффекта. В отчете отражен период с 1 января по 31 марта.
0: О расследованиях.
2: США расследуют как минимум 56 возможных эпизодов мошенничества и коррупции, связанных с военным финансированием Киева. Об этом говорится в докладе госинспекторов Пентагона, Госдепартамента США и фактически ликвидированного USAID. Согласно отчету, в координации с НАБУ американские власти задержали в США украинца, находившегося в розыске. Он обвиняется на Украине в превышении полномочий и подделке документов, при этом его имя не раскрывается. В докладе отмечается, что иммиграционные службы США задержали еще троих граждан Украины, в отношении которых на родине возбуждены уголовные дела. Их личности также не разглашаются.
0: Про визы.
2: Посольство Италии в Москве опровергло информацию о якобы изменениях в порядке подачи документов на визу для граждан России, включая запрет на обращение через посредников. Об этом сообщили в диппредставительстве. Посольство подчеркнули, что правила рассмотрения заявлений на получение виз доступны для ознакомления на официальных сайтах учреждений.
0: О бизнесе.
2: Американская компания Mars, производитель шоколада и продуктов питания, подала заявки на регистрацию 3 товарных знаков в России. Об этом стало известно из данных электронной базы Роспатента. В мае 2026 года ведомство поступили заявки на регистрацию 2 товарных знаков в виде упаковок шоколада Snickers, а также одного обозначения с логотипом бренда. В случае одобрения заявок компания получит право использовать данные товарные знаки для продажи в России шоколада, конфет, десертов и напитков.
0: О туризме.
2: Китай занял 3-е место в рейтинге самых популярных и востребованных зарубежных направлений у российских туристов в начале этого года. По данным, опубликованным погранслужбой ФСБ России, только в первом квартале 2026 года россияне совершили 396 тысяч туристических поездок в КНР. Это на 62,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомню, безвизовый режим для граждан России начал действовать в Китае с 15 сентября 2025 года. По словам помощника президента Юрия Ушакова, благодаря этому более 2 миллиона россиян посетили КНР. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
0: Итоги дня.

0: На радио «Комсомольская правда».
1: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. Андрей Ермак вышел под залог СИЗО, провел там 4 ночи в VIP-камере. Об этом пишут украинские СМИ. А ранее стало известно, что за экс-главу офиса Зеленского внесли полную сумму залога, которая составила 140 миллионов гривен. Это около 230,5 миллионов рублей. Украинские исследователи считают бывшего руководителя офиса президента Украины Ермака участником организованной схемы по отмыванию 460 миллионов гривен. По версии правоохранителей, деньги проводили через проект строительства элитных домов в Киевской области. После освобождения из-под ареста экс-глава офиса Зеленского поступил под домашний арест. Ему наденут электронный браслет. Запретили выезжать из Киева. Кроме того, нельзя будет общаться с Миндичем, Чернышовым и рядом свидетелем и по делу. Ермак также должен будет сдать заграничные и дипломатические паспорта. На фоне всего этого обратили очень такое серьезное внимание и форсировали новость про вероятный арест жены Зеленского Елены. Мол, его готовят САП и НАБУ, или НАБУ, об этом написали РИА Новости. Поводов для задержания супруги Зеленского у антикоррупционных органов, мол, предостаточно. В настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым. Но эту новость в Киеве опровергли. Отмечалось, что это не секрет для Зеленского. Якобы он усилил охрану семьи, начал торги с западными партнерами. В то же время политтехнологи советуют ему максимально публично развестись с супругой. Не знаю, как это могло, может сделать как бы президент, как бы страны, не публично. Тоже удивительно. Ну, в общем, НАБУ заверила, что не ведет расследование в отношении Елены Зеленской. Ведомство считает, что подобные слухи – это часть системной информационной кампании со стороны государства-агрессора. Давайте разбираться. Заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Валентин Алфимов у нас в студии. Валя, приветствую.
2: Привет.
1: Ну, вот в политической практике, мне кажется, ты со мной согласишься. Если нет, то тоже welcome.
2: Ну, дыма... я же замредактор отдела политики.
1: Да, дыма без огня практически не бывает. Да, может ли официальное опровержение в Киеве быть просто попыткой какое-то время выиграть, вот эти самые торги с партнерами, в кавычки ставлю, провести?
2: Я думаю, что вот эти САП – это специальная антикоррупционная прокуратура, и НАБУ – это, по-моему, Национальное антикоррупционное бюро Украины. По-моему, так и не называются, вот, они просто обгадились. Вот. И просто боятся. Ну, у них уже был большой скандал, по-моему, примерно полгода назад, когда САП и НАБУ слишком много себе позволили, именно в плане расследований. Вот. И, в общем, там все очень-очень плачевно все закончилось. Чуть не закончилось. Там Зеленский дал заднюю и отозвал сам законопроект, который и внес в Верховную Раду. Вот. А здесь, ну, здесь понятно совершенно, что взяли второго человека на Украине. Да? Это Ермака. Это с чего? Ну, понимаешь, ну, это совершенно не просто так. Это к Зеленскому сказали, что, родной, ну вот, ну все, ну как бы уже возле тебя. Видимо, не понял. И такие, слушай, а давай, ну, с твоей женой Еленой поработаем. Знаете, как вымогатели, когда вымогают деньги, это совпадение все совершенно случайно. В кино, когда вымогают деньги, они не самого человека, у которого деньги вымогают, начинают там, ему там колени простреливать и так далее, а издеваться над родственниками.
1: Конечно,
2: да?
1: Потому что психологи говорят, что мы реагируем не на собственную безопасность в первую очередь, а на здоровье своих близких и любимых людей.
2: Вот. А вот эти вот пленки Миндич, например, те же, да, там вот эти совершенно жуткие коррупционные скандалы, ну, вообще удивительно.
1: То есть, подожди, я вот здесь хочу немножечко поставить, ну, как бы акцент. Эта история с Еленой Зеленской – это логичное продолжение дела Ермака?
2: Ну,
1: или это отдельный вброс, который призван вот усилить давление на семью Зеленского?
2: А какая разница?
1: Разницы нет, это тоже ответ.
2: Вообще разницы никакой совершенно. Просто, ну, показывают, что, ну, посмотри, дружище, давай ты будешь делать так, как нам надо. Угу. Вот эти САПы НАБУ, это ЦРУшная совершенно история.
1: Да.
2: Вот. А как мы знаем от американцев, Зеленский оторвался в последнее время, и, собственно, его сейчас пытаются вернуть в свое русло, чтобы он играл по правилам тех, кого надо правил.
1: Ну, там есть серьезные экономические... экономические
2: взять...
1: претензии.
2: Есть за что взять. А помните, вот это вот на прошлой неделе, или там уже, может быть, чуть раньше, просто так много всего происходит, вот эта история с элитным жилым комплексом на берегу Днепра.
1: Так называемое там дело династия.
2: Да, там было
1: коттеджи
2: дома.
1: В Казине. Да. Казина, забыл, как
2: Козин.
1: Там.
2: По-моему, Козин.
1: Да, на украинский манер мы можем неправильно ставить ударение.
2: И слава богу.
1: Да.
2: Вот. Там четыре дома. И вот один из домов непонятно кому предназначался. Ну, непонятно. Ну, то есть там, там фамилия Зеленский не звучит.
1: Ну, еще бы.
2: Вот, ее нет. Но... Тут раз всплывают пленки Миндича, очередные вот эти, да.
1: И там где... она упоминается.
2: И там голос Елены да. Зеленской, где она там с другой барышней обсуждает ремонт в доме, соответственно. Вот и все. Понятно. Ну вот оно, ребяточки. Ну вот оно. И при этом нет, там она не говорит, мы с Володимиром будем жить вот в этой комнате. Ну, конечно, там этого нет. Ну, все же понятно. Ну, все.
1: Мне одно непонятно. Каким образом существуют две ветки власти в стране? Вроде как, давайте вот сейчас вынесем за скобки, что нелегитимный президент, а оставим это как бы, оставим себя внутри скобок. Получается, есть президентская высшая власть, это в моей системе координат, а есть еще параллельная американская власть, причем которая не действует тайно, скрытно. Я бы поняла, если бы инструменты давления, рычаги, они как-то были бы закамуфлированы, завуалированы. А
2: зачем?
1: Тут просто... Ну зачем? Как зачем? Это же позор для страны, для президента, дискредитация власти.
2: А ты серьезно думаешь, что там какие-то моральные принципы еще есть?
1: Нет, дело тут не в них. То есть если я была бы президентом, мне было бы как-то стыдно, что надо мной какие-то еще тут... марсиане.
2: Ну ладно, слушай, он приезжает, ну, там, в Европу и говорит, дайте денег. Ну дай.
1: Вот ну это он все. Не так воспринимает. Ну, это же... так он это ради страны своей
2: конечно,
1: делает.
2: Конечно.
1: Он тут готов и пасть ниц
2: да
1: в вышиванке.
2: Все там ради страны. И Ермак тоже ради страны. Вот. Все они, конечно, все это делают ради страны, только набивают карман. Народ становится все меньше, денег становится все меньше и так далее. Вот Ермак, да? Вот ну, ты с этого начала. Все, посадили под домашний арест. Кстати, вот интересно, я бы на месте их кураторов из ЦРУ, а я уверен, что они абсолютно точно вот именно так и сделали, просто ставил бы список, кто скинулся, да?
1: А, так поэтому сначала и были вот. Проблемы, мне кажется, потому
2: конечно.
1: Что это все вот. Галочка напротив твоей фамилии.
2: Конечно, все. У нас остался список, кто скинулся. Ага, вот эти ребята тоже в его команде.
1: Да.
2: Вот. И ему же там, он сидит теперь под домашним арестом, а не в вип-камере, ему запретили общаться с некоторыми людьми, в том числе и со своей гадалкой, собственно, с которой он вообще все это дело крутил. Ну, то есть всю страну управлял. Да, вот. А мало кто знает, а мы писали. Писали об этом Юлия Олехина, сотрудница нашего отдела, писала, что у этой гадалки, там, Вероника Таро, так что ли назвать?
1: Вероника Фэншуй.
2: Фэншуй, да. Извините, я просто... Вот. У нее же папа живет в Геническе. Геническое – это Херсонская область Российской Федерации.
1: Так.
2: Вот. И он в 15-м году, он был там, он даже возглавлял местное отделение оппозиционного блока. Оппозиционного, ну, на тот момент новым властям Киева. То есть вообще наш человек. У него там фотографии есть с георгиевским ленточками, с красным флагом и так далее на 9 мая.
1: Барон местный.
2: Да, да, да, да, да. И наш корреспондент Григорий Кубатьян, он уже возвращается сюда, в Москву. Вот. Он был в Геническе буквально накануне, мы с ним разговаривали, вот, он нашел папу эту.
1: Так, что папа вот. Сказал, можно рассказывать или пока нельзя?
2: Папа наотрез.
1: Читайте на сайте kp.ru.
2: Папа наотрез отказался разговаривать.
1: Ну, еще бы.
2: Вот, да, ну, в общем, Григорий включил все свое следовательское, у него была только фотография и имя, и Григорий включил все свои навыки следователя, которые у него были, вот, и, в общем, объездил весь Геническ, но, да, связался с супругой, его,
1: так.
2: Ну, папы. Вот, это не мама Вероника Фэншуй.
1: Ну, я понимаю,
2: вот,
1: да.
2: Это, да там, вот.
1: А она тоже отказалась?
2: Ну, да, к сожалению, не
1: но,
2: получилось.
1: Но, слушай, ну, на самом деле, это, конечно, удивительно, что они сейчас остались там. Вот после этого скандала обычно собирают чемоданы. И на первый отплывающий пароход до Парижа.
2: Поэтому они и отказались общаться.
1: Ладно. А как считаешь...
2: Мы считаем, что папа хороший человек.
1: Yeah. А еще говорят, яблочко от яблоньки недалеко падает.
2: А здесь укатилось, видишь, аж в Киев.
1: Удушением Зеленского. Так обозначили в западной прессе вот всю эту историю. И как считаешь, ну ты уже об этом сказал, но я бы хотела акцентировать. За делом стоят Соединенные Штаты, Евросоюз. Вот кто-то... И вообще, зачем это? Это к реформам готовят Киев провластным? Ну, если предположить, что вброс про Елену Зеленскую не случайен.
2: Нет. Вот мое глубокое убеждение, что задача просто вернуть Зеленского под контроль Белого дома. Ну, и Белого дома там, и кто там у них этим всем занимается, да, угу. Госдепартамент и все остальное. Потому что они просто отвлеклись, отвернулись на какой-то момент туда, на Ближний Восток.
1: В сторону Ирана, да.
2: Да, у них там свои дела были, они здесь потеряли вожжи, а кот из дома, мышь в пляс. И все, тут Европа, тут все, они тут о чем-то уже договорились и так далее. Угу. Ну, там с европейцами. Ну, вот сейчас Трамп, я думаю, будет потихонечку.
1: Но продолжение, обратно. Короче говоря, следует.
2: Да.
1: И оно будет вот касаться либо поведения Зеленского, либо его жены.
2: Я не думаю, что это будет его ликвидация. Я не думаю, что это будет его ликвидация как физическая или снятие с поста. Я думаю, что просто краники прикрутят, и он побежит туда, куда надо.
1: Ну что ж, как говорится, это пролог. Валентин Алфимов, заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды», большое тебе спасибо.
0: Итоги дня на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся. Юрий Левитан по праву считается главным диктором Советского Союза. А ведь он мог стать не радиоведущим, а актером. Он отправился в Москву, чтобы поступить в кинотехникум. Однако 17-летнего паренька забраковали члены приемной комиссии из-за окающего Владимирского говора. Тогда Юрий поступил в учебную группу радиодикторов. Педагоги обнаружили в молодом человеке огромное трудолюбие. Левитан буквально вгрызался в работу и, не останавливаясь, шел к своим целям. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем подводить вместе с вами, дорогие слушатели, итоги дня. Наши улицы и российский авторынок заполнен машинами с труднопроизносимыми названиями, часто которые внешне-то трудно идентифицировать. Ну, речь, конечно, я веду про китайский автопром, который на фоне ухода европейских автоконцернов от нас просто, если можно так сказать, захватили Россию. Вот как так получилось, давайте выяснять. Очень хотелось бы знать, есть ли у России все-таки возможность вот сделать такой же, я бы сказала, макропрыжок со своим автопромом, и если да, то что для этого нужно? Я напомню всем, 1953 год, в Китае открывается автомобильный завод номер один. 53-й год, не так уж и давно. Проходное предприятие абсолютно идентично проходной ЗИЛа в Москве. Инженер проходит стажировку в СССР. Чувствуете, почему у меня такой вопрос родился? А первый автомобиль, грузовик с непроизносимым для русского человека названием Jifeng CA-10, это точная копия советского ЗИСа 150. Вот так в Китайской Народной Республике при непосредственном участии Советского Союза и зародился автопром. А у нас пока в квартире только газ. А 2025 год, давайте перенесемся сразу же, прыжок из 1953-го. Итак, 2025. Китай 17 лет подряд удерживает статус крупнейшего автомобильного рынка в мире. Реализовано почти 27 миллионов новых машин. Экспорт за рубеж – более 7 миллионов легковушек. И компания BYD и Geely входят уже в мировой топ-10 по объемам продаж. Ну вот я вижу, что Николай вышел с нами на связь, автоэксперт «Комсомольской правды». Вот сейчас хочу, я уже слушателям рассказала, как говорится, преамбулу, да, вот всего того, что наболело. Скажите мне, пожалуйста, вашу точку зрения. Насколько вот этот китайский путь уникален? Хотя они-то начали рука об руку с Россией, как со старшим товарищем. И есть ли теперь у России шанс повторить нечто подобное в нынешних геополитических условиях, когда крупные западные концерны ушли, а китайский заполонил наши улицы? Вот мне интересно ваше мнение.
3: Ну, давайте на два момента разобьем мой ответ.
1: Давайте.
3: Китайский путь не совсем уникален. Они во многом повторили то, что в свое время сделала Корея. И, кстати говоря, еще до Кореи сделала Япония. Uh-huh. Японцы начинали, грубо говоря, сразу после Второй мировой развивать автопром. Корейцы подтянулись, ну, где-то в 60-е, 70-е годы. Соответственно, Китай в 90-е, когда задумался о развитии автомобилестроения, сделал примерно то, что сделали в свое время корейцы. Ограничил импорт зарубежных машин. Но корейцы в свое время вообще его, в принципе, запретили. Они потом открыли, но спустя достаточно продолжительный период времени. В какой-то момент, в принципе, запретили продавать любые иностранные марки и развивались полностью исключительно свои автозаводы. Ну, Китай запреты не докладывал, но ввел такие пошлины, что цены на иномарки взлетели в 2-3 раза. Они стали, но они так-то были мало доступны рядовому, скажем так, да, простому китайцу в 90-е годы, стали практически полностью недоступны. Вот, и... Прошу прощения, мотоциклисты.
1: Это как раз очень правильный такой фон для нас. Продолжайте, пожалуйста, у нас время ограничено.
3: Да-да-да. Вот, значит, ввели пошлины и стимулировали тем самым иностранные компании, чтобы они строили свои заводы в Китае. Но не просто строили заводы, а строили их совместно с китайскими компаниями. То есть, таким образом, китайцы получили доступ к западным технологиям, а за счет того, что у них был колоссальный внутренний рынок, ну, надо понимать, 1,5 миллиарда человек, да, это сколько потенциальных покупателей, которым нужны были дешевые, надежные машины. Эти машины стали выпускать и насыщать этот рынок. За счет огромного объема производства, естественно, получилось еще дополнительно снизить себестоимость, ну и таким образом карусель вот это закрутилось. И, в принципе, за 30 лет Китай прошел путь от, если в начале 90-х они делали по миллиону машин в год, и сейчас они делают больше 30 миллионов в год. Вот за, грубо говоря, 35 лет.
1: Вот, а если не брать в расчет только нашу страну, вообще вот смена философии Китая может ли привести к тому, что автогиганты, традиционные, я имею в виду, японские, немецкие, они навсегда потеряют лидерство?
3: Ну, к этому все и идет, на самом деле, потому что, да, технологически где-то они еще впереди, но они впереди, скажем так, консервативных автомобильных технологиях, то есть двигатель внутреннего сгорания, коробки, подвески и так далее, это все они делают лучше, чем Китай. Но Китай берет другим, он внезапно понял, что покупателю, такому среднестатистическому, да, автовладельцу, по большому счету, до фонаря все эти навороченные современные бензиновые двигатели и хитроумные коробки передач, ему надо, чтобы машина ехала комфортно и была оснащена максимальным количеством каких-то там современных опций, плюшек, я не знаю.
1: Да, я понимаю, да-да-да. Вот это по красоте, чтобы все было.
3: Да-да-да, чтобы все это еще при этом недорого стоило. Они это вот и предлагают, и постепенно захватывают там, ну, понятно, они не только свой рынок, да, и не только российский, где сейчас, кроме как Китая и одной корейской компании, ничего не представлено из зарубежных брендов, вот, но они Европу потихонечку под себя подминают. В Англии каждая десятая машина китайская.
1: Это какая-то десакрализация автомобиля. Он действительно превращается просто в средство передвижения. Но мне это пока не близко. Для меня вот...
3: Мне тоже, безусловно. Ну, кстати, есть у китайцев машины, на которых не только можно ездить, но и приятно ездить. Но, тем не менее, понимаете, рынок... нас таких немного,
1: Да, рынок диктует свое, вы абсолютно правы. А видите ли вы реальные предпосылки для создания в России новой автомобильной компании, которая могла бы составить конкуренцию и итальянскому гиганту, и, соответственно, китайскому автопрому?
3: У нас на самом деле предпосылки есть, и более того, есть возможности и ресурсы. Тоже, да, там Китай откуда брал деньги, чтобы вкладывать в свои компании? Ну, с тех же пошлин. У нас есть такая замечательная пошлина, но кто-то скажет, что она замечательная в кавычках, и я, честно говоря, в том числе, как утилизбор. Утилизбор прекрасно, мы все знаем, да, ни к утилизации машин никакого отношения не имеет, это просто заградительная пошлина, которая вынуждает иностранные компании, ну, сейчас китайские, да, разворачивать свои производства у нас. Позволяет собирать от триллиона до полутора триллионов рублей в год. Это те деньги, которые вполне можно было бы выделить на развитие, там, постройку собственных заводов.
1: А сейчас они куда уходят, прошу прощения, перебиваю?
3: Они уходят, мы не знаем куда. Они уходят на нужды бюджета и дальше расходуются, так сказать, на усмотрение государства. Понятно. А государство нам детали в этом плане не раскрывает. Ну, что-то, наверное, идет на поддержку автопрома, но явно, конечно, не в полном объеме. Так вот, ну чисто гипотетически, эти деньги у нас есть. У нас есть замечательная инженерная школа. Наши специалисты, выпускники наших вузов, там НАМИ и прочих технологических вузов, да, они находят в себе применение в ведущих западных компаниях. У нас дизайнеры работают там в Тойоте, даже в Кёнигсеге, которые там выпускают суперкары, да, голландская, ой, шведская, прошу прощения, фирма. Там в Фольксвагене работают люди и так далее. Ну вот, то есть даже так, нам не надо, так, как китайцам, да, скупать и переманивать ведущих там инженеров из Европы и из Америки. У нас свои есть, может быть, их не так много, но они есть.
1: То есть нам нужно что-то свое конкретно, а не просто копировать?
3: Нам действительно нужна конкуренция для АвтоВАЗа, вот, понимаете, у нас есть национальный автогигант, и хорошо, что он у нас есть, но он, по сути, монополист, потому что, конечно, компании вроде УАЗа или какие-то более еще более мелкие производства, да, они, конечно, ему не конкуренты, а АвтоВАЗ, по сути, вот он привлекает все государственное финансирование, которое, и всю государственную поддержку, да, которая выделяется на развитие автопрома, оно все уходит в АвтоВАЗ. АвтоВАЗ, с одной стороны, постоянно нам при этом жалуется, что ему все равно денег недостаточно и поддержки недостаточно, а с другой, он как бы, у него нет конкуренции. В Китае, когда вводили, закрывали, ну, скажем так, да, границы для иностранцев и так далее, стимулировали развитие своего производства, больше 100 компаний образовалось, которые друг с другом дерутся и конкурируют. В Корее то же самое, там Hyundai, Kia, Daewoo, были другие, которые до наших времени не дожили. Они конкурировали друг с другом, дрались за вот эти ресурсы, которые им государство выделяло. У нас с АвтоВАЗом, по большому счету, никто не дерется. Вот. Если бы появилась такая компания, возможно, что-то бы и двинулось с мертвой точки, но тут, конечно, надо какие-то...
1: Я, конечно, с Китаем не буду вот как бы в этом плане конкуренцию составлять, но с другими упомянутыми странами можно тут как аргумент сказать, а выполнимо ли это в нашей стране? У нас размеры другие, логистика другая, структура авторынка. А получается, это искусственное дробление рынка, и мы же знаем наш менталитет. Это может превратиться в распыление государства финансов и без того ограниченных.
3: Понимаете, мы немножко посмеиваемся над цифрами продаж и почему-то считаем наш рынок таким маленьким и незначительным. Это совершенно не так. У нас рынок в топ-5 Европы. Даже сейчас. Со всем его падением 2022 года. То есть больше нас машин продается только в Германии, в Англии, Франции и в Италии, и то не всегда. Вот. Mm-hmm. И в мире мы около десятки, ну там топ-10, топ-15 стабильно держимся. Это довольно, у нас достаточно большой солидный рынок, у нас большая страна, у нас топ, там больше 140
1: миллионов. Ясно, Николай, очень мало времени, хочу, нет, нам, что нам нужно перенять машину, да, у конкурентов, ну вот что подсмотреть?
3: Наверное, на мой взгляд, продумать государственную политику, чтобы это было не просто из серии «давайте поддерживать автопром и мешать иностранцам заводить машины», а вот чтобы это было как-то более структурировано, более...
1: Продумано изначально, да, план.
3: Хотя бы там, 5 лет или там 2 десятилетия вперед. И планомерно двигаться в этом направлении, тогда, возможно, что-то и получится.
1: Большое вам спасибо, друзья. Вместе с большим спасибо, большой материал Николая Мысина, автоэксперта «Комсомольской правды». Читайте на сайте kp.ru. Благодарю вас.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить.
4: Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер ФС 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи. В Магнитогорске 5 утра. В Новосибирске 7. В Анадыре полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
6: О регионах.
5: В Курской области отказались от СМС-оповещения об обстрелах. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, рассылку власти заменили пуш-уведомлениями в приложениях МЧС, сообщества оперативного штаба ВК, а также через мессенджеры. Кроме того, сигналы транслируются на федеральных телеканалах и радиостанциях. Решение принято из-за задержек доставки сообщений. Хинштейн отметил, что время от обнаружения угрозы до передачи сигнала по всем каналам составляет около 25 секунд.
6: Про армию.
5: Во Владимирской области сообщили о начале формирования отряда «Барс». Это добровольческий отряд для борьбы с беспилотниками, отметил губернатор Александр Авдеев. По его словам, первые 50 защитников уже вошли в «Барс» Владимир. Глава региона добавил, что служба в отряде не подразумевает отправку в зону специальной военной операции и будет проходить только на территории региона.
6: О финансах.
5: Россия с июня повысит тарифы на железнодорожные грузоперевозки в Латвию, Эстонию и Финляндию. Повышающий к ним коэффициент составит 2. Такую цифру установила Федеральная антимонопольная служба. Двойной коэффициент будет применяться к тарифам на перевозки грузов через сухопутные погранпереходы железных дорог России, имеющие экспортный код. Исключение сделают для перевозок в направлении станции Калининградской железной дороги и Литвы. Повышенный коэффициент также будет действовать для перевозок через Беларусь, если груз далее следует в Латвию или Эстонию.
6: О космосе.
5: Ученые предупредили о пролете мимо Земли 2 астероидов в течение суток. По параметрам небесные тела будут схожи с челябинским метеоритом. Их размеры составляют около 20 метров, пояснили в лаборатории солнечной астрономии Киран. Астрономы подчеркнули, что это событие можно назвать довольно редким. По их словам, метеориты, как это часто бывает, открыты всего за несколько дней до сближения с нашей планетой 10 и 13 мая. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, китайский юань 10 рублей 63 копейки. В Москве во вторник днем осадков не ожидается, плюс 17, плюс 29. В Санкт-Петербурге малооблачно, плюс 17, плюс 30. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
0: Итоги дня.